0: Пойди разбери, блядь, где стенки это, ёб твою мать? Пошёл, бля.
1: День нету, блядь, Ваня, вырубайся.
0: Да что за ёб твою мать? Давно он уже хуя. Ну что, самому, что ли, бля, партии надевал? Ёб ты, как неохота, бля. А петушок, бля, кричит, пизды, ку-ку, блядь, тревога на... Говорю, о, блядь, вот зиту, я тебя вся спизданул бы с этого верха, бля, надоел ты мне, заебанец ты, блядь. Вот подарил, сука, этот ебаный экстрасенс, ебать его в сраку, блядь. На лось его закинули, пиздец, пошел сам, блядь. Ну хуй тут, хуясит, блядь. Километр, два, блядь, три, сука, блядь, ну четыре, блядь. Пять, блядь, 10, сука, выезжает, сука, где-то. Какой-то, блядь, вроде как лукоморье, блядь, такой, знаешь, блядь, дуб зеленый, всякая хуйня, блядь. И сотёрщик, блядь, стоит. И вдруг, блядь, Сеня лежит, блядь, убиенный нахуй, полностью, блядь. Ваня, блядь, причем они рядом, блядь, и вроде такое ощущение, что они вроде как друг друга и порубали, блядь. Говорю, ёпта, говорю, бля, а что тут для сотёр-то, бля, в рот на всех был? Хуяк туда, блядь. Эпическая сила, там баба голая, блядь. И причем в такой позе он ее заскал, блядь. Все у него сразу, блядь, ебло раскрылось, блядь. Все упало нахуй, блядь. Я имею в виду, упало все это, ебаная амуниция, блядь. Меч выпал из рук, блядь. Все. И так он с открытым еблом. И забыл про детей убиенных, нахуй. Говорит, ты кто, блядь? Она говорит, самоханская, блядь, царица. Говорит, кто, блядь? И, блядь, говорю, ёпта мать, самоханская царица, я врага всех пых, блядь, посмотри внимательно. И с саракой так к нему поворачивается, блядь, а там все просвечивается, я так понял, там все просвечивается. Он видит вот эти вот все эти вот дела, блядь. И, естественно, хоть он и всех позолой, блядь, и только что увидел убиенных детей, он совершенно охуел. Я потом понял, блядь, Коля,
1: это пизда, ты понимаешь, у него, блядь, ну, сука, она как кувшин, блядь, у нее вот такая, блядь, талия, сука, ну, ты чё, руками взять, блядь, и вот такая срака, блядь, это восточная, знаешь, мечта, блядь, любого грузина, а долдон хуй, хуй да хуй, царица, родная, всех пыгарь, блядь, ну, выходи же мне замуж, блядь, что ты тут делаешь в шатре, блядь,
0: говорит, да, она такая, знаешь, пизда, да,
1: а что-то мы с тобой будем делать, блядь,
0: он говорит, как что, блядь, жить у меня царство, блядь, у меня царство хуитель долдона, блядь.
1: А, ну, блядь, а у тебя, мол, типа намекает, у тебя, мол, стоит, бля, он говорит, ну не стоит, ну хуй с ним, мне что-нибудь придумаем, блядь, там как-нибудь, бля. А ты что, тебе надо, что ли, ты же царица, бля, он говорит, ну хоть царица, ебать, все равно хочется, бля. Он говорит, ёпта, ну, отструзим какую-нибудь, блядь, хуёвинку, блядь, там, я сделаю тогда этих, не было этих хуёв-то, блядь, царь, залезай в любой магазин, блядь, там, хуины тебя с потолка падают, блядь, это, в общем, короче, он говорит, что будем делать-то, блядь, царитом.
0: Он говорит, ну хули, блядь, я тебя буду носить на руках, блядь.
1: Мы же икру жрать, блядь. Он говорит, да мне икры вон, блядь, сука, холодильник, кстати, все забито нахуй, блядь, вон, сотре, блядь.
0: Говорит, ну я тебе, блядь, сегодня все, бля, придумаю. Говорит, да хоть ты придумаешь, там рот осипых, как скучно с тобой, дедушка, блядь.
1: А сама провоцирует что-то, блядь, такое. Чувствую, какая-то, блядь, неправда, блядь. Ну ладно, хуй с тобой соглашаюсь, вези меня, так этот, сука, блядь, дожди тебе не похороним, блядь. Схватил эту пизду и бежать с нею, блядь, прижимает, прям за сраку ее схватил, прижимает, блядь, она здоровая, руки не сходят с нихуя, там, блядь, уронит нахуй, блядь, вот, на лошадь посадил, говорит, вперед, сука, вперед, блядь, ты кот, выясняйся, блядь, все, я понял, все, от этой пизды, оказывается, исходило все, блядь, этот хуйня, петушок, кукурику, блядь, провокатор ебаный, блядь, в параше его нахуй столкать, блядь, хоть он даже золотой, блядь. Ну хуй с ним, кроме всех пых. Короче, царь, ребят, охуел совершенно, блядь, там. Говорит, все, долдон, говорит, готовлю, блядь, все, царство, блядь. Все, надувай все нахуй, шары, блядь, ленточки, хуёчки, блядь, бутылки заливайся, будем гулять, блядь, будем самоханской царицей, блядь, жениться, нахуй. И тут только самый торжественный момент, блядь, и входит, блядь, этот хуй экстрасенс. И говорит, ну что, блядь, сука, пора платить по ГКО, блядь.
0: То есть, по зарплате, блядь. По какой пизде, говорит, зарплате? Говорит, а потому что, бля, мы с тобой как договорились?
1: Ты говорю, все, что хочешь, бля. Он говорит, да, блядь, я и сейчас ни от слова не отказываюсь, блядь. Долдон говорит, все, что хочешь, бери, блядь. Вот завтра хочешь, блядь, бери нахуй. Хочешь, все хочешь, вагон водки, блядь, бери нахуй, блядь. У меня свои тут делают, бля, поддержки, блядь, сука. У меня водяр льется рекой, бля. Зайцев тебе, блядь, сука, целую лодку, бля, подарю, сука. У Мазая отниму нахуй, пошлю Мазая, бля. Зайцев тебе подарю, бля, на шапке, бля. Нихуя, бля. Уровня сих пых. Мне Мазай по пизде мешалкой, бля. Ты, говорит, мне, говорит, вот эту, говорит, пизду отдай, бля. И показывай прям пальцем, блядь, своим бородавчатым прям на нее, блядь. Точно ее пизду прям показывай. Она так, она даже не стесняется нихуя. У них явный сговор, блядь. Она уже припасла у нее массу бабок, блядь. Баксы все под матрасом рассюхала, блядь. Она уже, бля, в полном порядке, блядь. Она говорит, давай мне эту пизду. А вот этой-то пизды ты и не получишь, блядь. Ты просто получишь пизды. Ты просто получишь пизды, и сейчас выйдешь нахуй отсюда, блядь. Понял, да? Вот тебе, блядь, бог, а вот порог нахуй. Пошел нахуй, блядь, отсюда. Тот, блядь, он, блядь, не то что позеленел, блядь. Он даже, он хотел обосраться, блядь. Но не получилось, нихуя не ел. Наверное, блядь, дорога длинная, блядь. Только пернул, блядь, с горя, блядь. Говорит, в рот мне сих пыхнутые долдон. Ты же мне обещал, говорит. Пошел ты нахуй, блядь, молчу, я обещал, блядь. Дай ему, говорит, мою самую, блядь, сладкую пизду.
2: Ты, говорит, долдон и гондон.
1: Ну да, я гондон. Бурмящих пых. Ну и хули. Все, блядь.
2: И вдруг, блядь.
1: Хуяк сверху, блядь. Блядь, бум, шму, блядь. Все ебал-то подняли наверх, блядь. Один долдон все на своей пизде смотрит, блядь. Ой, блядь, какая все красивая это, блядь. И в это время, блядь, как будто ему ломом по еблу. Хуяк в затылок, блядь. Он говорит, что такое, в чем дело, блядь? Хуяк второй раз. И он уже больше ничего не думал, блядь, потому что наступил ему полный пиздец. Это наш уважаемый золотой петушок. Слетел с этого, блядь, пика и ёбнул долдона прямо в теме. Хуяк, блядь, и у Пушкина главное все в рифму, блядь. Хуяк, блядь, и пиздец. Так вот ты пойми, ёпты, вроде, к чему я все это рассказал-то, блядь? Ты мораль-то ждешь, блядь, наверное, да? Я тебе так скажу, здесь мораль такая, блядь. Как в русской народной поговорке говорится, блядь, сколько волка не корми, а у слона все равно хуй толще, блядь. Он трагик, я больше бы сказал. Перестрелял там всех нахуй. Просто нахуй. Являются они на эту вот, сука, сходку, блядь. Ну, говорит, что, сука, кто, бля? Че, говорит, да дядя его нахуй, бля. Чего, бля, ты кому таким тоном, сука? Да, бля, сука, тогда сюда, бля. Там один встает так с каким-то посторонним взглядом, типа, блядь, из той братвы-то, блядь, из организованной группировки, блядь, хотел, мол, что-то сказать, так этот мудак Леха хуяк его, блядь, и положил, блядь. Говорит, а что мне было делать, бля, ребята, вы чего, сука, блядь? Тут либо мы мочим, либо нас мочат. И в чем-то он был, конечно, прав. Со своей идеологией, так сказать, братка! Понимаешь? Либо он, либо его. Вот поэтому я и говорю еще раз, Коля, если ты, блядь, не браток, сам себе. Если ты не крутой, не лезь. Ну, сиди тихо, езди, блядь, на ладе, блядь, пятой модели, блядь, и не высовывайся в какие-то ряды. Вот так вот, мой кореш. А это всегда тяга покрасоваться, молодежь, сила играет, бля. Ну и пришлось им, блядь, делать ноги.
3: Элимай! Элимай!

0: Слышь, Мокси, тут нашу кассету типа врубили.
1: А кто?
0: Не знаю, отсюда не видно. Какой-то крутой.
2: Да, нас только крутые слушают.
0: А давай ему сразу какую-нибудь хорошую песню вставим. Ну, типа, чтобы он нас не вырубил.
1: Давай, вставляй.

и на нарах, чем на пере у блатаря. Блатари, блатари, крутят перья до зари. Блатари, блатари, что ты им не говори.

0: девочка поражала своей красотой. А она была пролетарочка, поражала своей красотой.
1: Ну, короче, не в этом дело вот. Ты вот, сука, телевизор-то не часто смотришь. Ну и правильно, в общем-то, делаешь там. Как включишь, блядь. То, говорит, блядь, угадай мелодию, блядь. Ну, сука, хуй угадываешь, блядь. То, сука, отдай деньги, блядь. То, сука, верни мани, блядь. Кто больше, блядь, у кого чего. То, говорит, чья игра, блядь. Там знатоки друг другу по ебалу норовят. Мы, говорит, против телезрителей. Те этим норовят вставить, блядь. Все друг друга норовят объебать. То есть самые настоящие демократии, Колян. Кто, говорит, кого объебет, тот и демократ, блядь. Все объебывают по полной программе. И все программы эти уже, знаешь, они демократически настолько уже, блядь, это же все, блядь, с Европы, блядь, с Америки, все эти игры, игрища, блядь, эти гульбища, бабки появились, понимаешь, Колян? Спонсоры, блядь. Вот, говорит, я вам даю, говорит, миллиард, блядь. Вот вы разыграете нахуй. Представьте, сколько у него еще остается, блядь. Где он их сколько берет, сука, блядь? На какой бирже он зарабатывает, ебан, Фидель Кастро, ёб твою мать, тоже мне, бля, понимаешь? Тот-то на бирже играет, у него миллионы, бля, тут нахуй хуяк, бля. На каждую игру надо сдать, блядь, надо этим дать, тем дать, государство отстегнуть, а ты еще выиграл, ты еще и взяли государство, еще спиздить тебя еще, блядь, процент. Ты с этим, блядь, далеко не доедешь, нихуя, тебя уже отследят, блядь, нахуй. Где-нибудь, блядь, остановят, подсядут, блядь, и деньги отымут, нахуй, я знаю всю эту поеботину. Не верь, не верь, нихуя. Ну, посмотреть так можно, здесь счастливое рыло этого мудака, блядь, а он потом сам думает, а куда мне с этими деньгами, нахуй? Что я с ними буду делать, блядь? Как я их проведу, блядь, в семейный бюджет, нахуй, а? Задумался, нет? Это геморрой, блядь. Это геморрой, ты понимаешь, вот один говорит, блядь, сука, ведет артист, блядь, выебывается, нахуй. Угадай мелодию, блядь, сука, а, блядь, с пяти раз, нахуй. Угадай, блядь, с одного, а я, блядь, вообще, сука, блядь, не буду отгадывать, нихуя, блядь. Вот и все, сука, блядь. Вот один артист, другой этот, бля. Ты знаешь, у меня кореша одного встречаю, бля. Давно не виделись, так что, говорю, пивка вроде выпить, бля. Я говорю, ой, сто лет, я говорю, а что ты делаешь, бля? Он говорит, я, говорю, в морге, говорит, сука, подрабатываю. Говорю, нихуя, говорю, а что это так занесло-то, бля? Я говорю, один хуй где работает, бля, сидишь, они мертвые же не бегают, нихуя. Сторожись, бля, сторожем, нахуй. Все, закрыло, усел, бля. Ну, нового привезли, поставил, бля. Я говорю, бля, я никогда не был в морге, сука. Да посмотри, ты что там делаешь? Я говорю, а хуй там смотри, говорит, три стола, блядь, там это, эти в сейфе, блядь, там замороженные лежат, бля. А тут на столе вот свежие привезенные, бля, лежат, говорю, блядь, трое нахуй. Захожу к нему-то, блядь, туда. Ёпта, действительно, блядь, так, блядь, под этими нахуй копыты чьи-то торчат, блядь, и чего-то еще торчит, блядь. Он говорит, вот, можешь посмотреть на ебалы, блядь. Открывают все три нахуй, ебалы все улыбаются. Мертвой улыбкой. Блядь, меня ужас. Ужас, Колян, блядь, обуял. Я говорю, как, блядь, так, сука, улыбаются. Я говорю, они же мертвые, бля, пам. Говорит, ну это, бля, какая смерть, ёпта. Вот это, говорит, чувак, вот ночевиха, бля, кончил и помер, нахуй. Вот видишь, прям, у него ебальца такой, видишь, бля, о. И хуй до сих пор стоит, окаменел, бля, вот видишь. Это вот нахуй, как палатка, нахуй, натянулась, блядь. И мы его, говорит, так уже клали, и так, и хуй знать как. А этот, я говорю, чего, бля, говорит, улыбается, бля. Говорит, выиграл, бля, лото миллион, нахуй, блядь. Пиздец, сердце не выиграл, пиздец. Подумал, говорит, куда я с этими деньгами, ты, говорит, меня же нахуй сгнобят. Вот результат, блядь. Выиграл, нахуй, пиздец, накрылся, блядь. Улыбается, конечно, блядь, от счастья, блядь, не успел. Ебало же открыть, как у него все окончилось, блядь. Все счастье, блядь. Я говорю, а этот хули улыбается, блядь. Это, говорит, артист, говорит, блядь. Я говорю, о, блядь, артист, они, конечно, блядь, понятное дело, говорю. Его, говорит, молния, говорит, убила. Я говорю, ёб твою мать, вот это нихуя себе, говорю. А как, а что же он улыбается, говорит. А он думал, что снимают, понимаешь, говорит, блядь. Он вспышку-то увидел, ебал сразу, расщеперил, блядь, а тут его молнии пиздык по голове. Это профессиональный навык, Колян, понимаешь, блядь? Вот в чем история-то, блядь, не каждому-то тут... Вот ты посмотришь на нашего простого народа, как игра идет, блядь. Говорит, вы кому, говорит, Клавдии Ивановне не доверяете, сука? Она говорит, Васе, блядь. А Вася пишет, а я Клавдии Ивановне, блядь. И вот кто наберется их там побольше, блядь, глядишь, Васю и выше, блядь, нахуй из игры, говорит. А почему вы Васе не доверяете, говорит? Ну он нихуя не отгадывает, говорит, блядь, он нихуя, он самый слабый звено, блядь. Ах ты, ёпта, а себя никто слабым звеном, да, заметь, Колян, не считает, сука, блядь, все норовят вот ты, блядь, извернуться, вдруг кому-нибудь другому по пизды дадут, а я останусь, а что, деньги, бля, Колян, деньги, сука, все равно они не пахнут, они все равно за ними стремятся, бля, в этих играх, блядь, так норовят их зашибить, бля, потому что все вспотели даже, блядь, а потом этот Вася, блядь, которого нахуй пинка дали под сраку, он вышел и говорит, Вася, ну и как вы относитесь к своим товарищам после этого, говорит, да, блядь, сука, пускай выйдут нахуй с телевидения, пизды всем такой наломают. И прав, потому что естественные человеческие чувства, блядь. Что же это вы меня, блядь, сука, пидорасы, блядь, а? Выкинули нахуй. Я тоже рассчитываю на деньги, блядь. А, бля. Так что это все это, о, бля. И все, ладно, когда сидит вот этот, блядь, он сидит так, ну, говорит, ну, говорит, та-та-та-там. Звук удар, блядь. А сейчас в студии у нас, блядь, такой-то, Петр Иванович, такой-то, блядь. Сейчас он будет угадывать миллион, нахуй. Выиграй миллион. Это все, знаете, как Паниковский бегал. Дай миллион, блядь. Вот это точно так же. Бегают все, нахуй. Но он сидит хоть один, бля, говорит. Можно я, говорит, с мамой посоветую? А посоветуйтесь, говорит, блядь. Мама, а где мама? А мама сейчас в больнице. О, говорит, бля, а с ее Кондратьей хватит? Нет, говорит, она, мама у меня в бодрости, она периодически в больнице лежит. Можно ей позвонить? А позвоните, она в отдельном, бля, хирургическом, сука, бля, лежит, отдыхает. А, бля, мама, вот как ты думаешь, вот это вот Б или В? Она говорит, Г, сынок, отъебись, блядь, у меня сейчас как раз Г идет, блядь. Ёпта мать, ну попали к маме, блядь, ну за все у него обошлось, посоветовала, говорит, точно Г, бля, угадали, нахуй, говорит, мама у вас есть, молодец, передайте ей привет, пускай выздоравливает, деньгами поделитесь. Ну, конечно, если у вас совесть есть, блядь. Ну, короче, бля, вот у вас уже, говорит, это 100 000, а дальше очко, а зим-зим, Коля, ты чувствуешь, нет, зим-зим, блядь, у него уже, блядь, поты выходят, сука, а я посрусь, а я не отгадаю, блядь, ну, говорит, так, вот и многие так обсираются, штуку получи и пошел нахуй, блядь, а кто-то сэкономил, блядь, хуй спишись, блядь, эти деньги-то. Они висят, сука, мертвым грузом. Хотя читал один, говорит, я, говорит, выиграл там сколько-то тысяч, а получил только через годы. И то мозги ебли-ебли. Я говорю, это похоже на нас, блядь. Это на наши игры все похоже, блядь. Это могут такое сделать. И куда, Коля, не кинь, блядь, повсюду, блядь, вот такой клин, нахуй. Там, блядь, игрушка, там подыгрушка. Ну, еще наши там, наш, кто кого полюбит, любовь с первого взгляда. Ой, блядь. Любовь с первого бляда это называется, блядь. И что же они там придумывают? Они там извращаются. Они говорят, а мне вот это. Говорит, блядь, а как ты там выглядишь? Они сидят за стенкой, нихуя не видят друг друга, блядь. И вопросы задают, блядь. Тоже мне, за стеклом, ёпта. За стеклом тут в армии показывали, за стеклом, видал, нет?
2: Ой.
1: Блядь, в армии за стеклом какие-то бабы, блядь. Какие-то, блядь, эти, как он, прапоры, блядь, там. Ой, бля, в армии. Экстремалка, ёпта, мать. Экстремалка. Там же, бля, все ебаться хотят, понимаешь, в армии, блядь. Я говорю, неужели сейчас все сверхится прям в штабе, блядь? Ёпта, не, не свершилось нихуя, блядь. Так что-то они помякали. Ну, видать, интеллект такой тоже, блядь, на уровне, блядь, там, прапора, блядь. Что-то в этом роде, нихуя, не разродились нихуя.
3: Вот. А вот тут дело было, блядь, другое. Сука, история, бля, но это дело мокрое, бля. Классик какой-то, сука, наш русский классик, бля. Тоже сам, говорит, сидел, на зоне был, в рот мячих пых. Ну и кино я видел, вроде как по классику, бля, он дело знает, вот так. Тот дело знает, бля, сам просидел, все, у параши, бля, все сидел. Все, бля, вот, значит, и там наш гвардейц, он, как я, сука, бля, забыл его фамилию, так, блядь, как его, блядь, Перетыкин, бля, какой-то Тараторкин, во, бля. Ой, он такой ебащий такой, бля, он интеллигентный, бля, такой. Сука, такой высокий, бля, видно, ну, в кино снимают, видно. Ты понимаешь, я ну, соплю всякую снимать не буду. Вот, бля, Тараторкин, бля, у нас. Вот там, дело в Питере происходит, блядь. Ну, мороз там, слякоть, бля, грязь какая-то, сука. Пьянка поголовная, бля, кругом, сука. Там, сука, на, бабы, блядь, какие-то все, блядь, обоссанные, бля, ходят, сука. Вот он одну тоже любил, там, Соня какая-то, бля, карамелью, какая, сука, конфетка какая-то, блядь. Мармеладкина, блядь, вот Сонька была Мармеладкина. Она приходит, она какая-то обоссанная какая-то, бля. То ли от недоедания, бля, хую поймешь. Ну, что ты в ней, бля, думаю, нашел, бля. Вот, а он сам какой-то весь обоссанный, бля. Ходит, бля, денег нет никакого, студент, бля, он студент вроде как. А чему учишься, никто нихуя не знает, что ты учишь там, в рот мячих п***. тупых, бля. Все, историю партии, бля. Ну что ты учишь, бля? Политэкономию. Нихуя не знаю. Вот учишь ты, блядь, и все. Работать нихуя не хочет, сука, и воровать не идет, бля. Иди воруй, сука, форточником, бля. Не, форточник из него нихуя бы не получился, больно длинный, здоровый, бля. Форточки маленькие обычно. А вот пальчики сипачом был бы хорошим, бля. Пальчики хорошие. Я видел, Тараторгин, пальчики хорошие. Сипачи себя получился в натуре нормальный, бля. Но не идет, сука, лень, стремается, стремается. Но на что пошел в результате, старик? У меня волосы, бля, последние на сраке дыбом встали, бля. На что пошел? На мокруху, бля. По черному пошел на макаруху, бля. А что все почему? Студент, ёпта. Все время, бля, думает, бля. Думай, куда ты думаешь? Ты действуй, ёпта. Живи, бля. Жизнь наслаждайся, бля. Хотя там хуй насладишься в Питере в этом диком, бля. Питер, бля, страшное дело, бля. Поголовно пьянка, бабы все пьют, бля. Все боссаны, бля. Ходят, бля, пристают. Все, шмык, бля, тени все. Тени, бля, полутени, сука. Да в такой стране жить, бля, это, сука, бля. Бля, как у Гамлета, сука, в Дании, бля, и то веселее, бля. Там хоть, сука, на шпагах, бля, хуячутся, бля. А тут, бля, все ходят, сука, как тени, бля. Никто никому не здрасте, бля, не до свидания. Все плачут, блядь, рыдают все, обоссаны, обосраны, бля. Ну хули это за жизнь, Колян, скажи ты мне в рот мечих пых, бля. Ой, я смотрю, сука, мне их всех жалко, бля, жалко. А этот мудак, блядь, этот студент, ебаный, бля. Это, ой, это, бля, ну Тараторкин его играл, бля. А ее как-то фамилия-то, блядь. Расколотый, бля. Он раскололся в результате, бля. Вот он точно дал ему. Раскололся, сука. Ну, это потом, сука. Он у нас ходит там, и бабушка одна живет, бля. Бабушка такая, ну, бля, бузя дуванчик, бля. Ну, ей было тоже такое, бля. Не внушает, да, ведь. Ну, она злобная такая немножко, бля. Она деньжата, деньжата, бля. Под проценты, бля. Ну-ка, нахуй. Раз. Дай пятачок, блядь, давай десяточку, бля. Раз пятачок, давай десяточку. А студент, ну, хуй, ходил, ходил. Хули я ей все отдаю, бля. Сука, бля, силу проверю, хочу, блядь, силу проверить, нихуя не отдам тебе, нихуя твой пятачок, блядь. Приходишь на руки, пошла нахуй, блядь, пятачок тебе не отдам. А сам топориком, блядь, топориком у него трясется, обосрал ты уже, блядь, когда входил, блядь, но хочешь силу проверить. Вот он уже весь вспотел, бля. А старуха как чует, чует, сука, что сейчас он ее замочит, бля. Чует, блядь, а сама так старуха, ну, мол, давай деньги-то, милок, блядь. Ну, бабка тоже, бля, она тоже, бля, ну, сука, жадность, бля, сгубила, сука, фраерицу. У тебя, говорит, бизнес, ты барыгой занимаешься, бля, ну, веди себя, бля, как нужно все, соответственно, бля, ну, если у тебя бизнес, бля, понимаешь? Позови ребятишек, бля, все, ну, тут дверки, бля, ты кто, сука, бля, Тараторкин, бля, заходи, бля. Все, взял девушки, бля, покажи, бля, ага, пистолетка газовая нет с собой, нихуя, ага, ну, так, значит, бля, проходи, выходи, а тут с топором, ёпты, тут пистолет, бля, с топором прошел, бля. Он подождал, она нагнулась к сундучку-то, бля, мол, это... А он ее хлобысь, бля, да так неудобно, неловко, сука, попал как-то, бля. Сука, она вроде дергается, бля, туда-сюда. Ну, мокрушник из него не получился, нихуя, студент был хуёвый, бля. И учился, наверное, хуёво, бля, ничего он не понимает, бля. Сядь трясётся, бля. А он не рассчитал нихуя, надо ситуацию, бля, прочесть. Одна дома, бля, кто в доме, сука? Там, бля, дом рабо... Боже, я думаю, она входит... Бля, Раскольник, она вор как знает, даже вор как симпатизировала ему, бля. О, Раскольников, студент нам пришел, а хули делать, блядь? А он обосрался так, что, блядь, у него судороги, блядь, начались вместо того, что, мол, кочумай, бабушку отнесем, бля, вместе поделимся, бля. Ну, другое сказал бы, мол, там, как ее, Арина, там, как ее звали-то, бля? Арина Родионовна, бля, какая-то. Ну, если она выходит, святой человек, бля, в передничке, ну и хули, бля, и как хуяк, и по камере, бля, вот так струя, бля, хуяк, ты чё, бля, прям по экрану, бля, показывают, вот, сука, снимают, блядь, а, думаю, как же они, блядь, так снимают, прям струя, бля, кровь густая, бля, потекло, думаю, ёб твою, какой натурализм, ёбаный, на зоне даже такого не показывают, блядь, так, на зоне такого не бывает, блядь, какой натурализм, блядь, снимают, сука, нам пока, этот, сука, блядь, студент, хуяк её, блядь, замочил, эту... Бля, домработницу, бля, все они лежат там, бля, он, бля, и ушел так тихо, бля, скорее по лестнике бежит, бля, домой прибежал, думает, ну все, пиздец, разбогател, а хуюшки, бля, хуюшки вашей дунюшки, бля, разбогател, бля, лежит, бля, так, блядь, сука, все ведь, блядь, заворочилось, бля. Что ж я наделал, пидорас старый, бля, ну он не старый, он на всех, он... Что я наделал, сука, я такая, бля. И бля, вроде как хочется пойти посмотреть, блядь. Ну как назад вернуть, мол, а хуй назад не вернешь, нихуя. И он его на место пропустил, тянет. Бля, пойду посмотрю. Смотри, как тянет на место преступления, говорит, вора. Ну какого настоящего вора, сука, тянет на место преступления? Коля, ты, бля, сука, когда-нибудь возвращался, бля? А, сука, бля, вроде бы все. А это, ну, сука, дилетанты, ёпта. Ну, сука, замочил топором. Пойду, говорит, посмотреть. Заглянул, ёба, хуй там смотреть, ёпта. Кровища, бля, кругом, сука, тела лежат, бля. Топорище, бля, бросил он, обосрался. Хотел топорик, говорит, припрятать. Потом, говорит, ёб, куда его деть-то, блядь, отпечатки пальцев, блядь, стирать-то. Нихуя, бля. Тут, конечно, следствие там все такое, такой... Следователь, бля, тот, сука, как у нас на зоне кум был. Глаз, бля, бля, квадратный, сука, вроде бы всех был. Мол, я всех вас, сука, насквозь вижу, бля. Насквозь вижу, все про вас знаю, бля. Все ваши гениталии, бля, сука, вроде бы всех был. Сидит, и вот ему мозги въебы. Парю, а этот еще пока держится. Держится, не признается нихуя. А хочет, у него же тянет, бля, тянет. Он говорит, а этот Порфирий его, Порфирий, блядь. Порфирий звали. Он говорит... А мол, а хули вы делали, блядь, 3-го числа, блядь, в 5:30, блядь, вот на такой-то улице у такого-то дома, блядь. И он дальше так, и доволен, блядь, сидит, ебло, доволен. Как, мол, я тебя поставил, говорит, а нихуя, говорит, не делал. А как я, мол, тебя тебе? Нихуя, говорит, не делал. Держится еще, держится, отбрыкивается, отбрыкивается. А хули, говорит, ты делал такого-то, такого-то в таком-то месте, бля, при таких-то делах, бля. О такой-то старушке, бля. Ой, хули, денежек занял. Нихуя больше. Занял денежек, в рот мясих пых. Да, бля. И что даже не стратил, бо могу показать, бля. Вот они, сука, бумажки-то, вот они, бля. И показывать вот так вот. Говорит, ладно, бля. А тот, сука, нихуя просекает. И так он подгоняет, бля. Ну такой пидорас, бля. Он ему всю душу уже вынул, бля. И, сука, ты веришь мне, он его так достал, бля, ну то этот, сука, наш кум отдыхает, бля. Он достал его так, бля. Он говорит, блядь, замочил бабушку, бля, не по злобе, блядь, хотел силу проверить. Он говорит, да ты пиздишь, стричок, бля. Ты что, вроде не в себе, что ли? Он говорит, не в себе. Не в себе, говорит, бля, все. А уже видно, все, глаза бегают, бля. У него уже от этих фантазий, блядь, от этого привидения, явления, бабки, бля. Все, уже пошла крыша, поехала, поехала, все, без остановки едет, бля. Он говорит, да в рот меня чих пых, ну убил, бля, замочил, отъебись от меня, заебал ты меня, блядь, давай в Сибирь пойду к ебе, не мать. О, бля, как достал, так умеют, блядь, некоторые следователя, блядь. Он говорит, о, он говорит, вот это я, говорит, и хотел, говорит, от тебе, говорит, Раскольников, услышать, бля. Услышать, бля, я от тебя дел. Теперь спокойно, бля. Сюда дело, бля, и замочили его в Сибирь, бля, по всему этому делу, бля, он там... Страдает, блядь, в кандалах ходит, у параши спит, блядь, и все видение. Бабку приходится. Бля. И все. О, бля. А чего, блядь, спрашивается, бля? Колян, я тебе изначально спрашиваю, на кой ты хуй старушку замочил, бля? Не умеешь, бля, не бери, сиди, сука, студент, ебаный в рот, бля. Газеты продавай, бля. Учись, ёптать, жизнь. Форда сипачил, у него сипач, из него отлично получился сипач, бля, не посевал, сука. Жадность, бля, жадность фраера сгубила, бля, и неху тут силу проверять, в рот мне чихпых, бля. О, сука, проверил совесть, а я тебе говорю, Коля, бля, никогда не проверяй, не лезь, сука, не в свое дело, бля. Имей свою эту вот, вот как ее называют, бля, эту вот, бля, ориентацию, ёпты.
2: Ну вот, Колян, ты знаешь, а это называется, как у них там, сказочка, вроме этих пых, о царе Салтане, полное название тебе говорю, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди, вроме этих пых, ты понимаешь, я? Не Лебеди, а Лебеди, Коля, ёптать. Она была не, блядь, а целомудренная девушка. И вот, ты знаешь, что у нее зимним вечерочком, три чувихи, значит, сидят там, что-то вяжут. С ними, значит, еще баба такая, такая, с бородавкой на носе. Здоровая, сисястая, запасная и поет. Там, бля, кабы я была, да кабы ты была, пизда была, бля. Во-о-о. Короче, три эти пизденки прут, ткут их там, не поймешь чего, бля. А царь Салтан-то, бля, он холостой пиздюк был, понимаешь? Ему ебать хочется, а он ночью не спит, у него хуй стоит, все
1: одеяло рвет, подымает. Он говорит, пойду пройдусь, что ли. Знаешь, что бабы там сидят. Это значит, у них светлица называлась. Хотя темно, как у негров в жопе. Ну, сучка, понимаешь? И этот втихаря елду свою, держа между яиц, блядь, крадется, пиздюк старый, блядь. А хуй стоит, значит, не очень старый. Идет, блядь, боится скрипнуть. Вот сейчас я в крайнем случае хоть отдрачу урод на сих пых. А они, значит, поздно вечером ткут, еби их мать. Повадились. Причем одна, говорит, я, говорит, такая, говорит, пизда. Я, говорит, могу вообще всех закормить нахуй прям. Одна, чем хочешь, блядь, хоть говном, блядь. А другая говорит, а я тоже не пизди, я тоже дородная баба, блядь, говорит. Я вот всех обую и одену, блядь. Значит, я такая тихая, я такая, блядь, я блядь, полотна наткусь, сука, все заебутся, блядь. Вот они, значит, усираются, хвалятся, а третья молчит, блядь. Тихая такая, вроде как дурочка, сидит, ну, хорошенькая. Она говорит, вот вы, говорит, такие, мол, это, то, это, а я бы, говорит, прям, говорит, царю Салтан прям вся бы дала бы еще, блядь. Я говорю, о, Колян, в тихом омуте черти водятся. Они ее вроде как дурочкой считали. Нихуя себе дурочка, блядь. Это, говорит, ваше поле рядом с нашим называется. Наше колосистие, ваши девки посещастей, наши попиздистие, блядь. Так это оказалось попиздистие всех. Вот тебе, да, самая третья, бля, вроде самая тихая. Она прям вся другой, а я прям вся тут бы ему дала бы. Прямо раком, бля, встала, как в пердоле, и все, прям на столе. При всех, вот, блядь, я, говорит, вот так люблю, говорит, не могу. А царь, у него сеть хуй не выскочил, блядь, вдруг он в это время дрочил, стоял под дверью, блядь. Говорит, ёпт, всё, я тут суходродкой занимаюсь. Вот, спасибо, когда тут мне дают прям сразу. И у Пушкина, главное, так говорится, только вымыть успела. Дверь тихонько заскрипела, хуй им, вот, значит, царь, всей стороны тут государь, блядь. Он входит, прям у него залупа сизая, блядь, он ее еле прячет, говорит. Ну, говорит, не здесь, конечно, но сейчас я прям сразу в церковь. В ЗАГС и все, и пиздец. И я тебе прям сразу впердоливаю, пока стоит. Она, ой, бля, батюшка, да что же это такое, там, да я пошутила, бля, а, пиздец, бля, отвечайся на колку, кто тебя тянул-то за хуй-то, блядь, ты что, бля, гребенка хуевая, все слышали, блядь, что ты обещала дать прямо здесь на столе, бля, вот на сих пор, ну, вот этот царь говорит, ну, все, а че вы заёрзали-то, ёпты, кто чего хотел, тот и получил, так, ты чего хотела, ты хотел всех накормить, нахуй, да, пиздец, иди в общепит, блядь, и хуячу в этом нашем сатанском царстве всех корми, блядь, ты что хотела, а будь одеть, блядь. Пиздец, будь скотиха, блядь. Иди, сей, сосейся, блядь. Вот тебе ателье, блядь. Будь модельерсей, нахуй, блядь. Художник-модельщица, блядь. Пятого разряда, даю тебе пятого разряда. Зарплата охуительно хорошая, блядь. Все, а это, говорит, я буду, говорит, всем давать. О, молодец.

дадут нихуя. Значит, вот поскольку царь далеко вьется там это ебаная сестока, блядь, подошел вот срок рожать. Ну, дело бабское, она, конечно, родила, блядь. А эти три, они прям, блядь, вот как он их назначил, так они и усираются. И с этой бородавчатой пиздой, она говорит, я, бабы, с вами, я, блядь, я вам помогу, давайте все обосрем. Они говорят, обосрем, мать, обосрем, обосрем. Ой, блядь, как же хочется вот бабам друг на друга насрать, блядь. Вот у них постоянная вот эта вот, блядь, хуйня, зависть. Вот тебе Моника та же, блядь. Короче, говорит, мы, говорит, ее обосрем, давай этого ебаного коновал хуй там ходит, блядь, как он с сумкой, блядь, этот вот. Ну, этот пиздец, гонец из Пизы, блядь. Гонец, пизда там был. Пьяный в жопу идет, между прочим. О, говорит, там была, говорит, бабушка седая. Превосходная такая. От нее шел сытый пьян. Они эту хуйню заманили, блядь. Подметную ему какую-то хуйню сунули, блядь, сами написали. Все, мол, батюшка царь, блядь, у тебя родился, блядь, мутант. Ебать его в сраку, блядь. Поделка из Чернобыля. 4 уха, блядь, 3 хуя, блядь, и 2... не 2, блядь, не хуя. 2 глаз есть и 2 на сраке, ёпты. И вообще на лягушоночка похож, блядь, ёпты. Царь, блядь, тебе тут нахуй, он говорит, да пойди нахуй, блядь, ебёт там кого-то по голове этой кувалдой, нахуй, он в бою же, понимаешь? В бою, говорит, да тебе письмо, ёп. Говорит, да подожди, не мешай ты, нахуй, хуячить дальше, блядь, всех продолжать. Ебенить направо-налево. Тут ему успели сунуть, блядь. Он говорит, ну прикрой-ка меня, нахуй. Раз, ну в таком пылу, блядь, такое прочитать, как ты думаешь, блядь? У тебя, мол, родилось, не хуй знает что, блядь. Он загоревал, ему чуть самого поебалут не дали какие-то нанайцы, блядь, мимо пробегали, блядь. Он загоревал, говорит, так казнить нахуй всех, блядь. И этого нахуй казнить. Он говорит, а меня гонец, ёпты, я не виноват, я принёс, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, иди, блядь. И принеси туда, чтобы, мол, царит нахуй. И этого, блядь, горемышку, хуишку, блядь, вот этого лягушонка, блядь, за один из трех хуев схватить, блядь, в бочку законопатить в пизду вместе с мамкой, блядью. Короче, их законопатили, блядь. Народ сначала возмутился, а потом говорит, а вот письмо-то нахуй. А это пизда с бородавкой вышла. Вот письмо, блядь. Кто, блядь, с Салтаном хочется, блядь, потом на стрелочке нахуй, блядь. Те, да мы хули, да мы, блядь. Вот так всю жизнь на Руси, блядь. Да мы хули, народ безмозглый, блядь. Безмозглый пизду. Короче, блядь, их законопатили нахуй. Ой, блядь, а как селка-то, знаешь? Она плачет. Это, царевна говорит, волна, волна, говорит. Ты гулива, говорит, и вольна. Ну, гулив, в смысле, гуляет. Ты, говорит, плещешь куда захочешь, ты эти морские камни точишь, ты про всякую хуйню. Выплесни ты нас на сушу, в рот мячих пых! И такая музыка, ты знаешь, та-да-да-да-да, та-да-да-да-да. А композитор, пизда, Римский Корпусов, блядь. У него еще опера Снегурочком, блядь. Вот там тоже красиво, блядь, ты понимаешь? О, плывут нас. А этот-то растет? Она говорит, подожди, пока не расти, блядь, а то сейчас среди океана, нахуй, бочка распадется в пизду, куда мы с тобой денемся, нахуй, раз тут тобой акул поедят, нахуй. Он говорит, пока, мам, не расту, но, блядь, и питания нихуя нет, а у него, блядь, силы распирают, блядь. Он и мамку там уже примял всю, блядь, она в этой бочке, бочка большая была, блядь. И она говорит, сейчас я еще помолюсь, а? Сейчас, подожди. Мол, волна, выплеснись, нет? Ну, выплесни ты, ёб твою мать, блядь. Так попросила, блядь. Она и выплеснула, блядь. Не плывут, стоят. Он говорит, мама, можно я перну, блядь, спокойно в этой бочке? Ты не вздохнись, блядь, закрой ноздри, блядь. Сейчас мы вышибем все доски к ебень матери. Как вздгнет, блядь, доски все нахуй, блядь. Остров, и называй, знаешь как? Леденец, бля. Вот ты в рот мячих пых, блядь. Все ты ебал, спрашивай, отвечаю тебе, блядь. Так в партитуре написано, пизда. Тут, блядь, он говорит, мама, надо что-то сберлять нахуй. Рост продолжается, а питание нихуя. Сделал лучинской стрелочку. Смотри, блядь. Вот тут она и появляется. Только она сильно царевна в пизду, она просто птичка летит. Кар-кар, блядь, летит белый лебедь. И вдруг за ней, бля, корсун. Орел летит, блядь. Не орел. Орел так не летает, орел круче берет. Он и выше летает, а это корсун. Мелкая падла. Да еще оказался колдун, долбоёб, ёпта. Он эту лебедь хотел приебенить, блядь. Оказывается, она тоже заколдованная. Он говорит, о, блядь, хотел сначала лебедю выдрать-то надо, Корсин, не будь, он же, блядь, он же как стенка, блядь, дубовая. У него, блядь, у него же, сука, кости, его хуй берляешь, один нос, блядь, клюв, нахуй. А потом говорит, не, надо выручать. И тут его перебороло, блядь. Он пизданул в этого, попал ему яйцо, прошил насквозь залупу и в глаз, блядь. О, говорит, блядь, мне теперь жить нет смысла нихуя без яйца, без, блядь, залупы и без глаза, блядь. Погиб я, нахуй, пиздец.
любит. О, говорит, царевич, мой спаситель, мой священный избавитель. Она так поет, красиво поет, блядь.

Ты, говорит, не Корсина убил, ты, говорит, злодея подстрелил вместе с его яйцом и залупой. Да за это, говорит, я тебе, говорит, ты теперь, говорит, не кипишись, блядь, и голодный спать ложись, блядь. Спи, главное, проснешься, все будет впереди. Хуяк просыпается. Блядь, город, и народу откуда-то нахуй навалило. Ой, говорит, ты наш Гвидон, ты наш царь, будь нашим царем, бля. Во как. Он говорит, блядь, лебедь, ты что ли нахуй? Говорит, я, говорит, Гвидон. И потупилась, блядь. Вот, вот русская простота и красота. В рот мягких пых. Какая скромность, блядь. Даже не подумал, что у нее пизда есть, блядь. А уж не говори, что она когда-нибудь пукнуть может. Да это в голову не придет никогда, блядь. Не то, что там уже, говоря, какая половая жизнь. Ее поставить на постамент и нюхать, блядь. Ну, в общем, так я тебе скажу, блядь. Вот и Гвидон, значит, он уже и князем стал. Все этого, этого города, этого острова, всего, блядь, пизду. Но ее мучает тоска, понимаешь, по отцу, блядь, по Салтану, блядь, по распиздяю, по этому стану. Он, блядь, смотрит, блядь, с грустью, блядь, вот все этим кораблям-то нахуй, говорит, блядь, ну как же мне быть-то, блядь, он держит за царство Салтана, путь, корабль-то. На зов его появляется, блядь, опять лебедь. Она узнает причину его печали, ты понимаешь, нет? И превращает его в шмеля, понимаешь? И полет шмуля такой начинает. Бля, ну тут римский корпус вдал, блядь. Точно как вот, знаешь как? Как кому-то вот за залупу, он, конечно, шмеля, поймаешь? За залупу, видишь? И вот так. Всегда в русском народе был неиссякаемый оптимизм. Тебе по сраке, по голове, блядь, и въебало. А у тебя оптимизм, блядь. Он не иссякает нихуя в русском народе, Колян. И вот в музыке римского корпуса все это передается, блядь. Все передается, блядь. Ты понимаешь? И написал целую такую поэму. И по пизде ухал он с этим кораблем, прилетел и слышит там всякую хуйню, эта пизда бородавчатый несет, блядь. Блядь, город, город, удивили нахуй здесь за голой жопой, блядь. Вот там Белочка сидит, блядь, Белочка, ты Белочку уже видел, да, нет? Еще нет, хуя еще предстоит тебе, блядь, Белочку увидеть, нахуй. Белая горячка, нахуй, пиздец. И другая белочка, пушистая сидит, понимаешь? Пушистая, золотой пизденкой орешки лузгает. Хуяк-хуяк, хуяк-хуяк. Не просы, все, от коробки золотой, блядь. Я дрочистый изумруд. Да не я дрочистый изумруд, пизда. Я не дрочистый, блядь. Я нормальный, блядь, изумруд, пизда. Пушкин пишет, Пушкин. Ядра чистый изумруд, пизда. Понял? Хуй, мамин, наливай. Ну, короче, блядь, эти едут. Пиздюки назад, блядь. Ну, говорит, мы передали привет. Он говорит, а, интересно, кто там такой? Говорит, так, паренек какой-то, блядь, говорит, такой. Симпатичный, баба у него там такая, блядь, мама. Молоденькая еще, совсем молоденькая, блядь. Еще ебать и ебать ее. Говорит, а этот Салтан говорит, о, блядь, а меня тут некого, блядь, все какие-то бородавчатые, прыщатые, блядь, все нахуй. Ну, что, говорит, ладно, передай привет ему. Сальса, блядь, тут маслица всякой хуйни. А я, говорит, может, как-нибудь буду, навесю, посещу, блядь, это остров чудный, блядь, и хую моего. Он прилетает, он говорит, откали, блядь. Вот Белочка, говорит, есть такое чудо, блядь. Говорит, он говорит, о, блядь, говорит, Белочка, а у меня нет нихуя. Говорит, хоть грустный, бля. Ну, лебедь-то, блядь, они как-то так, нахуй. Она там гуляет сама по себе. Он тут ходит, блядь, по берегу, блядь, хуем эти бугорки сколупливает, блядь. У него тоже стоит, блядь, уже пора. Лебедь, значит, говорит, ну, ты что, грустный такой, блядь. Он говорит, да хуй грустный, блядь. Белочку хочу, ёпты. Он говорит, как Белочку, блядь. Да не, говорит, ну в смысле того, что была у меня, не то, что я хочу, блядь, и вперед, Белочка, ну куда мне нахуй, что же? Скотоложество какое-то, блядь, чтобы орешки пиздой щелкало. Ну да, бля, а, говорит, там есть такое чудо, а у меня нету, говорит, блядь, это не горь нихуя. Пиздец, хуяк, нахуй. И готово, блядь, Белочка сидит в клеточке, блядь, и песенки споет, говорит, Вася Дули в огороде бегали китайцы, блядь, вот такая хуйня. Она говорит, да все это хуйня, это бородавчатая пизда. Вот что все она говорила, блядь, он все достал себе, блядь. Через арену лебедь, блядь. Как в этом нахуй? В зоомагазине, блядь, все есть, блядь. Белочку надо? Пиздец. Рыбку надо? Пиздец. 33 бодыря, вот с такими хуями выходит, и с ним еще дядька морской, блядь. Это вообще до колена нахуй. А есть, говорит, такая, говорит, царевна есть, то не можно глаз отвесть. Днем она, блядь, там летает, а ночью, блядь, дверь закрывает, и пиздец, блядь, и месяц под пиздой у нее блестит, и во лбу пизда, говорит, кого там только нет. Такие преимущества описала, блядь. Все, нарный, нормальный бабе нихуя. Он говорит, ну, блядь, совсем снись. Прилетел, а, на всякий случай пизду ее укусил, въебал ей гавкнул, блядь, другую в глаз, третью в сиську, блядь, кого-то выебал по ходу дела и исчез. Отпилил со страшной силы. Все по тот же, блядь, полет шмуля, блядь.
Римский корпус все это написал. За все это время, пока все это происходило, все время было... Шмуль летал. Вот такой Шмуль, бля. Шмель, ёптать, бля. Шмуль, еврей какой-то, бля, нет. Ну, короче, прилетел он, и опять ему тоска, депрессуха какая-то. О, опять Лебедь выходит, говорит, ну что ты, мальчик, Гвидон, ёптым. Ну что ты как гондон ходишь, блядь, штопанный, блядь. Вот, да вот есть, говорит, тут, говорит, какая-то, говорит, за морем царица есть. Сегодня можно глаз отвесить. Она говорит, раз тут глаза, жопа, блядь, срушена. Это я и есть, блядь, пизда. Я уж не хотел говорить, да хуй скажу, блядь. Раз уж тебя заложили меня, блядь. Ну придется ебаться с тобой, блядь, куда деваться-то, нахуй. Он говорит, ёптить, это что тебе, блядь, Клара, ты, нахуй. Говорит, я, блядь, я. Говорит, ну тогда жениться, блядь, и прочие дела. Говорит, женись, хули, блядь, конечно, так типа, тебе не дам я, нахуй. Только через ЗАГС, блядь. Иначе не любовь, нихуя. А так один разврат, блядь, половая всякая недоимка, блядь. Вроби сих пор. Ну тот говорит, да все, в ЗАГС, вцепился в нее, зубами, блядь, тащит ее. Мама, блядь, мама, наши сети. Ой, блядь, не все, опера, блядь. Короче, это папа, блядь, наши сети. А это мама, говорит, поймал лебедь, она, оказывается, баба, у нее все нормально, блядь, и целочка. Корсун не успел ее тогда сделать. Говорит, вовремя я его порешил. Они же в ЗАГС, пиздец, туда-сюда, а тут нате вам, блядь, батюшка Цалтан. Наконец, совсем уже охуел, чувствовать недолго мужик остался, блядь. Говорит, надо хоть поехать посмотреть, что там происходит-то на этом, блядь, славном острове Буяне, блядь. Пиздец, поехали. И всех этих взял, и сестер, блядь, всех, эту пизду бородавчатую бабариху, блядь, всех. Ёптать, пусть из пресни палят. Ну, когда Салтан тут пизанул метку брашки, блядь, все у него. Она говорит, блядь, а, сынок, блядь, не, у меня был сынок, блядь, мама, все могло быть хорошо, блядь. И жена была молодая, а я мудак, блядь, меня неправильно сообщили, блядь. А проверить хуй проверишь, блядь. А теперь чувствую, да, блядь, не то это я сделал, не то, как меня совесть мучает. Говорит, ладно, говорит, не бзди, батя, это я, ёптыть. Вот как, сынок, ты? Вот я, батя, в рот пенячих пыль. Как узнал? Ой, говорит, бля, а кто же это, какая же, блядь, заложила так мне, блядь, все это? А-а-а, говорит, блядь, уж не ты ли это, пизда бородавчатая, говорит, я, батюшка, я, ползет раком. Ну, ей посрать и дали пару раз. Иди, говорит, ради такого счастья, блядь, что я сына нашел, блядь, женой, блядь. Я вас всех прощаю, нахуй, блядь, все. А мы будем гулять, блядь. И такой нахуй пир, блядь, закатили, блядь. Так ты пойми, я к чему все рассказываю тебе, Колян. Ты прежде чем кого-нибудь нахуй послать, подумай сначала, а надо ли. Ты понял? Ты сначала подумай, а потом делай, блядь. Дополнить информацией, проверь, ебать. Хули бога не видит, блядь, все нормально, блядь, все нормально. Короче, блядь, и спортсмен я, оказывается, заебательский, блядь. Вот ты понимаешь, блядь? А я думаю, ёпта мать, блядь, а я действительно спортсмен, сука. Вот некоторые думают, что я только один портвейн тут сижу с тобой, квашу, да? Сижу, квашу, это я тебя, сука, столько раз я тебя звал на лыжах прокатиться, блядь. Нихуя не пошел ты, блядь. А на каток, сука, почему не ходишь в парк Горького, блядь? Там сейчас залили дорожки, блядь. Только сраки мелькают, блядь. Все падают вверх ногами, нахуй. Скользко, блядь, на льду, ёптать. Это же лед, блядь. Некоторые забывают со всей хуяк пиздой об дорогу, блядь. А, ёптать, мать. Это лед, блядь. Коньки надо точить, ёптать, Колян. Вот ты, сука, давно на коньках стоял? А, блядь, у тебя гаги заржавели, твои гаги, блядь. Я их помню, сука, какого города они, хуй, их не знать, блядь. Снегурочки твои, блядь. Клавкины, блядь, ты на их тоже пизда не надевает уже 100 лет, блядь, уже. Вот как Снегурочком, это да, пердолли тоже, блядь. Какие были коньки? Гаги, блядь, Снегурочки, блядь, эти, сука, Канады, ну это уже круто, бля, Канады круто. Ножи, блядь, тоже крутые, беговые, блядь, с поном. Да ты хоть какие надень, ёпты мать, просто щипай, хоть эти, блядь, двухположные, блядь, привинти нахуй к валенкам этой хуйнёй-то, блядь, верёвочки, палочки, помнишь, крутили, блядь, и попиздюхал, блядь. О, а ты говоришь, ёпты, когда это было-то, пизда, а он каток-то залит, блядь. Вот я тут, сука, и встретился с одним товарищем, блядь, от спорта, блядь. О как, баба, вот он-то меня и поздравил с днём рождения, в отличие от некоторых распиздяев, блядь, понимаешь ли? Мы с корешами собрались, как же мы можем? Великий праздник, блядь, Сурин, блядь, это всенародный праздник, блядь. У нас вся крыша, блядь, чуть не съехала нахуй, крыша, блядь. Грибов насолили, блядь. Как мне тут товарищ один написал, говорит, полную бочку хуёв натолкали, блядь. Грибов этих, блядь, ты понимаешь, они как,
ядреные все, блядь. Икры накупили, сука, все намазали, бля, и тут является кореш этот. Узнал, откуда-то он меня, бля, кореш, бля. Ванька зовут, блядь. Я, говорит, спортсмен, говорит, у меня, говорит, там друзья в газетах, бля, в спортивных. Я говорю, мы тоже все спортсмены. Водку на стол, блядь. Все нахуй садись, блядь. Он говорит, я, говорит, из Спорт-экспресса, я, говорит, блядь. Ну да, еще, говорит, я еще самый главный из Спорт-экспресса, блядь. Желаю с тобой познакомиться, горю желанием, бля. Вот так вот, сука, говорю, хочу поздравить тебя, принес, сука. Коробок, бля, еды наворотил, типическая сила. Так мы ее еле-еле, так они съели, бля, такого всего, бля. Ну, сели, бля, мы, конечно, хорошо, под грибки пошла водочка, бля, все. Короче, он говорит, отвечаю за наколочку, зову к себе в кабак. То есть в ресторан, сука, зовет. Когда, говорит, тебе угодно, бля, вот, сука, пожалуйста, бля, такой кабак, бля, Коля. Я тебе задам, ты, сука, такого никогда не видал, блядь. Одни сидим, как короли, блядь. Короли паркета, сука, все столы пустые, никого нахуй не пускать, блядь. Там Сёра сидит со своими корешами, блядь. С группой товарищей и с Ваней, блядь, ёпты. Говорит, Ваня, говорит, давай-подавай нахуй все, блядь. Говорит, комнатный, говорит, на ушко все подавать, блядь. Ещё извольте, блядь, удочку, блядь, или, блядь, индейку, или, блядь, что-нибудь филе какое-нибудь, блядь. Говорит, ой, блядь, как все поставлено, сука, заебали вопросами. Да несите что-нибудь, не жалко, блядь, нам ничего, говорит, нет, для тебя, Сура, не жалко, блядь. И как понесли, блядь, все, сука, ста. Потом, говорит, тихо. И, а Ванька, он, блядь, он такой, сука, он грамотный, блядь, понимает. Говорит, замолкни все. Ся будут си в горшочке, блядь. И сями, как мы, бля, проложили, сука. Ой, только я, правда, бля, Коля, какой же я мудак, блядь. Иногда бываю, блядь, сам себе вот иногда, блядь. Думаю, ну, что ты, сука, виски пил, блядь. Ну, кто же под такую закусь виску пьет, ёбаный ты, протон. Да еще содовой, блядь, разбавлял. Ну, такая мочевина, бля, получилась. А водочки надо было выпить. Ну, вот здоровье, блядь, сука, чувство не позволяет. Нажрались так, блядь. Что, сука, даже не продыхнуть, не пернуть просто, блядь. Ну, за столом, конечно, мы же не у Пронькиных, ребят. За столом никто пердеть не собирался, бля. Но надо было до воли дойти, бля. До воли никак не доползем, нихуя, бля. Ты веришь, нет, бля. Ну и меня не берет, и их не берет. Они водяры, хуяк бутылку говорили, блядь. И все говорили, нихуя, ни в одном глазу. Вот самое обидное, блядь, что. Когда много ешь, блядь, уже хуёво пьёшь, блядь. Вот на голодный желудочек, как идёт, выпил стопочку, ещё раз, а хлебушком чуть-чуть, блядь, а хренком, блядь, и кусочек, если чёсочка съел, блядь. Оно и аппетит сразу слюна пошла, бля. А тут как нахуярили, щами покрыли, ещё чем-то покрыли, осетриной, бля, парной, и хуй знает что, блядь. И то есть ни в одном глазу, Коля, веришь, нет, вот обида, блядь. Ну и что ты думаешь, блядь, чувак? Пришлось, блядь, в другой кабак ехать, блядь, дожирать, блядь. Пока доехали, растряслись нахуй. А потом еще водяра хуяк-хуяк. Вот она тогда забрала. Да еще пивком проложили, лачком покрыли. И кореша мои драгоценные тогда уже остались довольны, блядь. И, конечно, утром встали, как всегда, довольны. Морды опухшие, голова болит, все трещит нахуй, блядь. Но зато довольны, потому что привычный синдром, блядь. А хмельный привычный синдром, а то хули, блядь, вот закуска навсегда градус крадет, блядь, вот тут вот, все в меру хорошо, блядь, вот так вот. Ну, Ванька дал нам, блядь, просраться с этим делом, бля. И кашне мне подарил на день рождения. Кашне шелковое, блядь, от этого нахуй. Какой-то итальянский распиздяй, блядь, делал нахуй. Он, говорит, это какой-то, блядь, гуччи-хуючи, бля. Ой, это круто, блядь, ты знаешь, нет. Так что вот мы с ним поговорили, с этим корешем, да. Вижу, чувак, бля, серьезный. Но очень мне хочется корешу ответить за его гостеприимство, бля. Так что вот так вот, друзья мои, ждите новых спортивных сообщений от Суры.

Так и мы, Коля, кореш ты мой драгоценный. Ведь полмира объездил почти, блядь. Полмира нахуй. Слава богу, вернулся живой, здоровый, блядь. Столько всего насмотрелся, блядь. Но знаешь, все-таки так тебе скажу. Вот где ближе к нашим условиям-то, блядь, все это было. Все это как-то приятнее, блядь. Вот, вот там вот, блядь, нахуй. Поехали мы там на дачку, блядь, к этим Калочке, блядь. С этим, Саньком-то, блядь. А говорит, ёптать, вот океан, блядь. Там этот, как его, Атлантический, блядь. Ну хули, холодный, блядь, в смысле, летит вся эта, блядь, волна сюда, никто, конечно, не купается, рыбу не ловит, перекусили, у них там, блядь, фазенда, блядь, своя. Ни одного заборчика, нихуя, гуляешь, так идешь, травка только, блядь, пальмы, кактусы, хуяктусы. Он говорит, тут у нас пауки живут, блядь, большие птицееды, но не вылезли, наверное, обосрались нахуй и сидят там в норе, блядь, кукуют. Вообще-то, говорит, сейчас весна, им рано вылезать, блядь. И, конечно, Коля Орхидей, блядь. Что, где я, блядь? В пизде я. Орхидеи, блядь, они на деревья крепятся и растут. И сосут они заразы. Вот этот вот, сука, ну как опята, нахуй, понимаешь? Только цветочки, блядь, и такой красоты, я тебе скажу, Коля, их даже специально они ходят в лес и подсаживают у себя в саду. Посадил на яблоньку, блядь, там орхидейка растет у тебя, блядь. Они на проводах, сука, растут, я тебе говорю. Насколько питательный, блядь, раствор в воздухе летает. Вот провода идут, троллейбусы, нахуй. Не соврать тебе. А на них эти вот орхидеи растут, блядь. Ты веришь, нет? На проволоках, нахуй, висят. И цветочки дают, блядь. И хоть бы хуй по деревне. Какой климат. А похож на наши, но не наш, блядь. У нас-то потом зима, блядь. А у них-то нихуя, у них так всегда, блядь. И пальмочки, и все в шоколаде, блядь. И кофе, конечно, бразильский. Ты вот сейчас попробуешь его? Попробуешь, да? А потом мы уже и партиськом.

0: Здравствуйте, мое почтение. От Аркаши нет спасения, я приехал вас развеселить. Зохтер, парень, я бывалый, расскажу я вам немало и прошу покорно, браво, мисс, эй. Я был у Питере, Одессе и на юге, у Кишкинёве, Магадане и Калуге. А в Мелитополе пришлось надеть халат. А зохтер-махтер, акбиднах, фатогны, я... Опа! Надумал я, друзья, жениться, вздумал я остепениться и решил порядочным я стать. Стали в ЗАГС мы собираться, чтобы с нею расписаться. Тут явилась родная жена. Она набросилась на мне, как лютый зверь. Вы же поймите мои колики теперь. Невеста поняла, что я женюсь на Влад. А зохтер-махтер, акбиннах, фахтоган, я... Опа! Тарелки, вилочки по воздуху летят. По фене всяко меж собою говорят. Мамаша поняла, что я женюсь на Влад. А зохтер-махтер, акбиннах, фахтоган, я... Опа! Оттуда я, друзья, смотался, больше с ними не встречался и решил порядочным я стать. С фраером завел я дружбу и пристроился на службу, совесть мне пришлось испытать. Я был у Питере, Одессе и на юге, у Кишкинёве, Магадане и Калуге вообще, а в Мелитополе пришлось надеть халат. А зохтер-махтер, акбиннах, фахтоган, я... Тыри-дыри-ды-да, опа! Лежу у допры, загораю и на потолок плеваю. Кушать, пить и спать у меня есть. Если вы аид ехидный, если вам чего завидно, можете прийти и рядом сесть. Я говорю, как говорил мне один, кто служит в допры, самый честный гражданин. Я говорю, как говорил мой родный брат. А зохтер-махтер, акбинах, фахтоган, я... Опа!
1: Ой, в рот мячих пых, вот такая песенка сложилась у нас в нашем социалистическом общежитии, бля, в рот мячих пых. Бывают в жизни...

спасаем мою страну. В Кремле варьё считают дивиденды.

тянет между глаз, а между прочим, может так и делать, блядь. Конечно, есть еще интеллигенты, вроде мячих пых, которым дело таких не перенесть. Но их в пизду, а Шуру в президенты!

Вставай, страна! Готовь шары и ленты! Зови гостей и накрывай на стол!

0: девочка поражала своей красотой. А она была пролетарочка, поражала своей красотой.
1: Наливай, пиль. Наливай, нахуй. Наливай.

Но история романтическая, Коля, я тебя приближаю, хуй ты ржешь, как лошадь, бля. История очень романтическая и очень грустная, блядь. Хотя смеяться, наверное, блядь, будешь, как унитаз, блядь, урча. Ну ладно, хуй с ним. Короче, бля, у него все придумано. Ну, Грин, он как засядет стакан, он сразу говорит, так, где пишется, ну, про себя напишет, вроде как, мудак, блядь, не про себя, тоже мудак, говорит, напишу я просто вообще, блядь. Вот, приходит в городе, в деревне там, ну, деревенька там, Коперна, блядь, как Перна, что Перна, блядь, Коля, что это охуел, Коперна, блядь. Ну, называется так. Ну, якобы где-то в Крыму. На самом деле, хуй его не знает. Может, и в Крите, блядь. Может, и на... И, ну, говорят там по-русски. На, Коперна, значит, блядь. Бля, нищета, сука, блядь. Ну, как-то вот море, бля, рыба, бля. Да, рыбалка в основном, конечно. Рыбалка, рыболовство, блядь. Кто удочкой забросит, кто там нахуй опять крючков хуярит, блядь, на резинку, блядь. Ну, короче, ебутся как могут, блядь. Я когда читаю книгу, мне сразу хочется петь. Не понял, да? Не вспомнил нихуя, да? Лангрин опера, блядь, Лангрин, ёптать. Там самка поёт в ожидании самца. А ты где ты бродишь? А я вот тут сижу на голом полу, блядь. А потом, потом... Лирический такой момент, когда она говорит: вернись, мол, молчим, мой хорошо, потом говорит, а потом говорит, не в пизду, не вернешься. И опять и все в пизду. Вот такая история, Коль. Почему она мне пришла в голову? Потому что уже романтические истории, блядь. Выжидание счастья, блядь, называется. Там выжидание мужика, и выжидание счастья, это тоже счастье, блядь. Мужик, когда придет, выбит, это тоже для бабы счастье. Причем самое простое и самое верное счастье, блядь. А... Мужика, то есть, я говорю, Лейнгрин – это опера, блядь. Но он не имел в виду этого нашего Грина. Сашку-то. Он говорит, блядь, я его знать не знаю, хуй с ним, но у них совпадение, видимо. Они, видимо, один там в Норвегии, блядь, другой на этом ебаном Крыму, блядь, нам около Феодосии все прихуярил. Короче, где вино делает, он все равно там ходил. Жил там, ему сейчас музей поставили. Вот здесь выпивал Александр Грин, блядь, писал. Писал, вот написал свои шедевры, но это все губричная проза, блядь. То есть ему не хватало по жизни, конечно, глубокой веры в людей. И он ее придумывал. Придумывал кореш ему драгоценный. И замечательно придумывал. И придумал этого Лангрена. Значит, мужика, который с руками, с хуем. Ну, тут хуй не имеет никакого отношения. С руками, с ногами, блядь. Уходил надолго в плавание. Когда уставал, приходил. Ну, человек был такой серьезный, блядь. Такой, знаешь, типичный романтический, блядь, герой. Мы проветрены, мы просоли. Слышишь песню, моя любимая? Нам ветра нипочем, а после плавания в тихой гавань. Ну и пришел он в тихую гавань, хуй пришел, блядь. Жены нет нихуя. Простудилась в пизду. Пошла к дочке, блядь, за лекарством нахуй. От Коперна-то в другой город Лис, называется Лис там у них. Он все попридумывал, все названия, блядь. Все имена, чтобы никто не узнал. Рассказывал, видимо, близкую историю, кое-что мы драгоценные. Близкую для себя. Но все придумал нахуй. Она пошла сначала там к самому богатому чуваку, там, Меннерс, блядь. Знаешь, вот сейчас эти вот продают, блядь, эти ебаные подмышки протирать, нахуй. Мен, фор Меннер, блядь, пишут, блядь. Вот это вот такой вот хуило, блядь. Но он только толстый был, и у него кабак был, понимаешь? Единственный во всей этой Коперне, кабак, все к нему шли. Он, естественно, всех поил, обдирал как мог. Ты сам понимаешь, да? Заводяру. Ну, запрос сделал, там, ром, там, якобы они пили, блядь. Хотя, не знаю, какой у нас в пизде ром в Крыму. Там, обычно на Ямайке ром пьют, блядь. Ну, хуй, ну, как будто это на Ямайке. Хуй с ним, Коля. Ты, главное, зажмурь глаза и верь все, что я тебе расскажу. Блядь, это романтическая история. Романтическая, охуительная, блядь. Ёбни сейчас, о чем, кстати, с тобой рому надо было купить, блядь, под эту историю. А мы с тобой все рябину на коньяке хуячим. Они там рябин-то отродясь не видали, пизда. Да еще отмороженные, блядь. Ну, ты, матушка, снегири, снегири на рябине, бля. Это русская тема, бля. Белая, блядь. Красная, черная рябина, блядь. И снегири. Воспоминания детства, кстати, Коля, блядь, мои. Я, сука, болел тогда, сука, свинкой. Как сейчас помню, освинел, блядь, ебло раздулось. И оказался я на даче, блядь. Да не на даче никаких показаний. В санатории, блядь.
Ты знаешь, веришь, нет, такие воспоминания, бля. Узюм давали нахуй. До обеда, блядь. Ну, правда, в обед всякую хуйню, говно я все выливал. Но узюм, блядь, и кефир. До сих пор не забуду. О, блядь, советскому подростку дашь, блядь, изюбу и кефиру. И пиздец. Больше ничего не давай. Помню, как мы, сука, с одним корешем, блядь, слепили Кремль с пластилина. Все говорят, о, бля, вот они, говорит, наши герои. А потом нам настопиздило долепливать-то. И для нас уже другие долепливали нахуй. А нас нахуй послали. И даже не вспомнили, что мы основали этот Кремль, ебать, его колотить с пластилин, блядь. Но когда я спал на верандочке, блядь, полной тишине, я спал нихуя. Я все подмечал. Все храпят, сопят, обоссутся. А я все подмечаю. Откуда, думаешь, корешки мы драгоценные усюры? Такая, блядь, вот философская история жизненная идет, блядь, потому что он все подмечал, блядь. Смотрю, снегирь как прилетел. Первый раз я снегиря увидел. Вот такая грудища у него, бля, красная, круглая, как месёчек, бля, сел. Думаю, ах ты, ёпты мать, рябинку пощипать. А там такие какие-то кусочки были. Пощипал, нащипался на еба и улетел, бля. Вот, сука, вот снегири, понимаешь? А к чему я это начал-то, блядь? Ах ты, раздолбай, мамай, губасли, блядь. Это просто ностальгия. Потянуло на зиму, ёптать. Сейчас же холод, блядь, а лето, блядь. А уж мы привыкли, раз холод, на зима должна быть, блядь, пизда. Ну ладно, хуй с ним. Короче, блядь, этот ёбаный Менерс, блядь, она к нему, дай денег, блядь, сосед. Он говорит, а поебаться? Она говорит, ну это совсем не романтично, нихуя, блядь, как поебаться, блядь. А, морщище, Коля, блядь, потому что этот человек, блядь, к тебе женщина приходит. Блядь, ну с пиздой, конечно, она если тогда была ничего, блядь. Другое дело, если она была блядью. Она пришла и говорит, выебите меня, выебите меня. Выебим, хорошо, выебим, если можем, конечно, бля. Но она пришла с просьбой, помоги, бля. Менерс говорит, а я, говорит, тебя рачком, бля. Он говорит, не дам, говорит, потому что я люблю своего Лангрена, бля. А Лангрен в море, ну и хуй тебе денег, бля, иди куда хочешь, бля. Она обиделась и пошла в лес, в город, бля. А было холодно, темно и хуёво. Короче, простудилась, блядь, и померла. Все довольно реально, кстати, блядь. Пошла, заболела и умерла. Простудилась перед этим. Но не дала. Товарищу Менерсу не дала нихуя. Это уже тоже романтический вариант. Дочка осталась одна. Хорошо, соседка пришла и говорит, ёпты мать, девочка одна, как же так можно, блядь. В доме не топлено, блядь, она не кормлена, обосралась, блядь, опышилась, блядь. Никаких и памперсов, хуя, ничего нету, блядь. Взяла все на себя. Лангрен вернулся и говорит, такая ебота. Вот я ее выходила, с тебя еще тут, сука, прочитается, но если я, конечно, ничего не возьму, я все-таки соседка, блядь.

набзди в нее и пей. Ну как, знаешь, мачи свои пьют. А ты пердок не пробовал пить? Набзди в водочку, блядь, и пей. А кто сказал, что это вредно, блядь? Говно не призываю есть. Но бздёх можно и понюхать. Иногда даже, блядь, это так протрезвляет. Ты знаешь, веришь, нет? Иногда утром, блядь, так хуёво. Пёрнешься, кинешь вверх одеяло, думаешь, о, бля, вот оно, вот оно. Не, у тебя такого не было? А ты сразу обмираешь, блядь. Ну, у тебя вообще бздёх-то воним себе. Ну, ладно, не в этом дело. Я о романтизме, блядь. Что мы всё про бздёх, блядь. Но этот Эхоль ей говорит, не бзди, подруга, все будет хорошо. Явится, говорит, принц, грей, блядь, не иначе, блядь. Да не, говорит, не негр, нихуя. Говорит, нормальный, говорит, грей. А почему у него, говорит, такое имя, блядь? А потому что, говорит, он такой. У нас вообще все странно, блядь, нахуй. Я Эхоль, он грей, пап твой лангрен, а ты вообще соль. Заткнись, пизда. Слушай, что тебе волшебники говорят. Я волшебник, пизда. Говорит, что, бля, какой волшебник, где ты нахуй? Говорит, а когда где-то матом научился ругаться, девочка, расскажи, бля. А говорит, я и не ругаюсь, это просто слова хорошие. Мой папа всегда так говорит. Ой, блядь, говорит, он понял тут всю пропасть, блядь, возникшую между ними, без, ну, блядь, этого романтизма, и послал всю нахуй, сказал, ладно, крепись нахуй, придет принц нахуй, имя я тебе уже не называю, тебе похую, но с алыми парусами, блядь. Под алыми парусами приплывет, напиздится он принц, а ты верь, верь, это же романтизм. Слушай, что говорят. Но поскольку у Осёль мозгов не хватило, блядь, усомниться. Она верила. Верила и ходила, блядь. Верит, ходит, блядь. Она ждёт, когда дядя принц, ты явишься-то, блядь. А в это время, блядь, в другой сторонушке, блядь, там тоже солнце красное рано встаёт, блядь, в замке, блядь, среди всяких, сука, настурций и полюций, блядь, произрастал, блядь, Эрл Грей. В отличие от Осёль, блядь, которая прозябала в нищете, он жил очень хорошо. В замке, блядь, лазил там, блядь, всем пизды давал. Но, тем не менее, не злой был мальчик, а такой хороший, добрый, блядь. А мама была строгих правил. Она все время говорила, так, Грей, ты, значит, у меня растешь настоящий мужчина. И говорит, как прикажете, батюшка, блядь. Настоящим могу, не настоящим. Говорит, нет, лучше настоящий мужчина России, но тебе ни в чем не отказываю. Ни в чем тебе не отказываю. Хоть кораблик, на. Хоть нахуй как бы послать, посылай. Говорит, нет, я лучше, говорит, пойду на кухню. Говорит, нельзя, там всякие бляди, служанки и прочие дела. Говорит, ну я не по этому делу, мама, я такой честный, я такой, блядь, романтический герой, я расту, бля. Говорит, ну расти, родной, расти. Он там служанку одну ошпарила кипятком, я ей сраку, блядь, понимаешь, маслом полил. И как говорится, как, ты прям ее сраку? Мы да. Вернее, руку, блядь, это я уже придумал, Коля. Сраки не было. Она была хорошая служанка, блядь, и хотела выйти замуж, блядь, за какого-то там, ну, не Васю, конечно, а за какого-то кололоида, блядь. Ты же знаешь, романтические истории, всех имена романтические. Выходит она, значит, замуж, а денег-то нету нихуя. Так этот, блядь, грей, блядь. Ну, я понимаю, конечно, когда не своими руками заработано, блядь, ковырнул копилку, и все, из копилки я отдал. А там было, извини меня, 100 фунтов стерлингов, нахуй, отдал. И ей хватило. Он сунул ей в этот самый месёчек, блядь, в её, этот, блядь, сундучок и написал. Бери и не выёбывайся. Будешь выёбываться, а ты му. Ну, так, естественно, замолчала, не выёбывалась. Они так и женились своим этим высесуалием, блядь, или как его, коллоидом, блядь. Ну, конечно, Грей не потреблял, не. Это романтизм, мальчик тогда не пил. Не пил нихуя. Но потом как-то быстро присортился, научился и нормально пил, кстати, блядь. И никакого алкоголизма, блядь. И рома жрал, и всякую другую мадеру, блядь. И хоть бы все похуй. Потому что ее влекло одно желание, блядь. Овладеть морским делом. Откуда он, хули от моря далеко, блядь? Понравился. А у папы были картины везде, знаешь, блядь. Там висит, блядь, там борьба, там струя. Там, блядь, народ эти, блядь, канаты крутит, сканты срывает. Ему все равно было интересно. Вот сидеть в библиотеке у папы, читать спизденную книгу, блядь, которую не разрешали, блядь. Ну, там, какой-нибудь, блядь, там, ну, типа... Ага, блядь, знаешь, такие книги, блядь? Манон Леско, блядь. Тогда ты что, ты достанешь меня? Смотри. Он говорит, и он просунул ей руку между крепких ее тугих, блядь, колен. Она задрожала, и усы у нее вспучились на бороде. И прочее, прочее. Знаешь, там дохуя всего бывает. Ну, короче, тут все, как писатель Грин-то закорешковал, понимаешь, он все это замешал, что идет навстречу друг другу, блядь. Ты понимаешь? Ему приходит, блядь, все там, где-то в романтической...

0: В глубине сидит какая-то цесарочка, блядь, фазанчик, блядь, и ждет его приход. Где-то должна быть, Как у него только хуй начал вставать уже непосредственно, блядь, уже по ночам. Все, он решил, надо искать, Но сначала надо построить корабль. Денег было дохуя. Коля, конечно, многоценный. Главное, все хорошо. Когда денег дохуя, вот все, что хочешь, можно построить, блядь. Вот тут Грин тоже, блядь, понимаешь, он понял, что если бы он был бедный, этот хуй, Грин, ну хуй бы он сделал, блядь. Ну, лодочку дал пленочку, и то бы нихуя не сделал, блядь. Как у меня же Гарик, блядь, не приплыл бы он к тебе нихуя. Короче, он выучился, купил себе корабль, блядь, денег дохуя. И назвал его «Секрет». То есть от кого секрет, блядь, Коля? Ну, ото всех остальных. То есть он с секретом принёк был, блядь. У него еще был этот, такой там, у него был этот кореш драгоценный. Ну, знаешь, такой, типа, такой этот, комендант общежития, бля, сука, красная заря, бля. Ну, типа замка этого коменданта, его звали какой-то Пепперштейн, бля. Ну, короче, какой-то Пепперлакер, блядь. Ну, короче, да хуя там у него всяких названий таких неизвестных, блядь. Ну, в общем, его звали так. Он, короче, там всем приходил, говорит, пойдем, говорит, мол, Грей, погуляем, нахуй. Ну, как всегда, все прогулки заканчиваются около бочки в винном погребе, нахуй. А там в погребе, между прочим, лежали бочки, блядь, с вином, которые его дедушка когда-то закопал. И говорит, чтобы ни одна, блядь, не подходила к этим бочкам, выпьем их только в раю, блядь. Вот когда наступит такое время, вот, ну, ёпта, там, значит, этот вот пальдесёк, блядь, протвесок, блядь. Он, сука, все норовил. Говорит, ну не, говорит, эти бочки нельзя, говорит. Вот бы попробовать, да я бы всю жизнь отдал за один глоток этого вина. Я говорю, ну ёпта, уж за вино-то отдавать глоток. Коля, кстати, блядь, ты за этот глоток отдал бы, блядь? Нихуя не отдал бы, блядь. Стакан ёбнул, ты хоть бы хуй тебе не поборщился, нихуя. А Эрл говорит, не бзди, говорит, пальдесёк, блядь. Выпьем еще, ёбнем. Настанут у нас райские времена. И они настали, Коля. Опережая события, сказал, настали, потому что вера охуительная, блядь, в романтизм. И вот однажды, блядь, значит, заплыли они нахуй, вернее, пришли к этой Коперне, блядь, а в это время осёл. Очередной раз ее послали нахуй в этом магазине, блядь. Она бежала, бежала, устала, легла, значит, спать, солнышко разморило, блядь, и спит себе посапывать там в этой вот около ручейка, блядь, где Эгль ее в свое время, значит, встретил и сказал... Не ссы, девочка, блядь, придет тебе счастье, блядь. То есть схуна с алыми парусами придет, на ней будет самый настоящий принц, ебать, ее колотить, со своими корешками, блядь, с оркестром и с прочей хуйней. Ну, когда на папе-то сказал, папа так посмотрел и говорит, а хуя, нихуя? А может, на карете скорой помощи приедет, нахуй? Какие паруса в пизду? Ну, вот ладно, пускай девочке будет хорошо, я смолчу. Пускай ей будет хорошо. Пускай она хотя бы этим, бля, накушает, потому что жратвы-то нет нихуя. Пускай верит, нахуй. Потом забудет в пизду, там проживет, ну его нахуй, блядь. Там еще нищий какой-то сел, блядь, знаешь, на кладбище. Дрестал рядом ветерок, блядь, с моря разговаривает. Отец, они же на окраине жили там, блядь, у них хуй, значит, все. Бросил дрестать, подошел, говорит, дай табачку-то, ёпта и мать. Он говорит, да, блядь, дочка спит, нахуй. Утомилась, блядь, рассказала мне такой рассказ. Он говорит, да слышал я какую-то хуйню, блядь. Дай табачку, нахуй тебе дочка, это, блядь, ты на тебе заебала мозги, бля. Он говорит, нет, не могу разбудить. Дочка единственная, блядь, пускай спит, нахуй, устала, бля. Она вообще спать любила, бля. Рано вставала, нахуй, пока дойдет до этой самой, там поспит. Потом встанет, опять придет, опять поспит, блядь. Она почти не ела нихуя, как пчелка, бля. Нектаром одним, нахуй, а соль, одно слово, ёпта, Коля. Глазки, бля, большие такие, голубенькие, как небо, в них отражалось небо, бля. Грудки, ну, просто их нету, это романтизм, понимаешь? Сраки тоже нету, потому что она не срет, она нектаром питается. Говорит, нет, нахуй, я говорю, помню, что мне сказал Эгль, блядь, с ароматической водкой. Он сказал, а соль, говорит, не бзди. Папа говорит, так и сказал, не бзди, я и не бзю. Колышек забила в жопу, блядь, не бзю, не все, все. Один нектар, нахуй. Романтизм. Жду, говорит, великого принца, потому что как срать, когда принц придет с красными парусами, блядь, и скажет, ебать тебя колотить, ах ты еще и серишь, блядь, ну как, романтично не получается нихуя, то есть об этом ни слова. Ну, короче, блядь, народ-то, блядь,
1: критически относился ко всем этим, блядь, изысканиям, блядь, товарища, блядь, Лангрина с его дочкой Ассоль, блядь. И говорит, ну их нахуй, они ебанько все, блядь, понимаешь? Ну просто ебанько, блядь. Вот он сейчас, это, Нищий пришел, говорит, о, блядь, пидза, табаку мне не дал, блядь? У меня, говорит, дочка должна, говорит, за этого, за принца выйти, нахуй, как я ее буду будить, она меня еще нахуй пошлет, имеет полное право, блядь. И все рассказал. Ну, народ говорит, а, дура, бля, какая, сука. Только она, значит, появится там, за хлебушком куда-нибудь сходить, за водичкой, бля. Пизданутая, пизданутая, пизданутая. Она говорит,

0: Что это вы на меня так? Это же пизданутая. Я говорю, ну да, я пизданутая.
1: Но я хорошо пизданутая. Вы еще вспомните, как я пизданута.
0: Говорит, дура, дура, ёптю мать, так, дур ты проклятая, бля, вот, ну, у нас четыре дура, а ты дура пятая, бля, там, типа, что-то такое, знаешь, ну, мальчишки, бля, там, всякой хуйню несут, бля.
1: А она так говорит, а я на вас не обижаюсь, бля. А я, говорит, я романтическая, мне похую все. Идите вы все нахуй, так романтически, знаешь, мягко посылают. А за что, блядь, за что? Говорит, за то, что папа меня на все затопил, нахуй.
0: И стоял, блядь. Не молчал, не кричал, караул, помогите, нахуй, как все, блядь.
1: Короче, романтизм, девочку все отвергают, гонят, топчут, мальчишки дразнят, бля.
0: Очень тяжелые времена у них там, совсем не в пизду все, уже этот их послал, который кораблики покупал, говорит, да я заебался этим корабликом, я не знаю, я их сам по реке уже сплавляю, нахуй, не знаю, куда их деть, пизду. Вы мне задолжали, смотри, сколько я вам уже, бля. Говорит, плавки, хлеба нет, нихуя нет, бля. Ну куда, говорит, наверное, я пойду, нахуй, сказал Лангрен, блядь. И пошел в море, бля.
1: Ой, а куда нахуй деваться, блядь? А в это время, бля, в родимой сторонушке, бля,
0: кораблик подплыл, значит, там, блядь, вышел, блядь, этот Грей, блядь, со своим другом-корешком-матросиком, бля, Летикой, нахуй. Летика, бля, говорит. А я, говорит, Летика, политика, говорит, блядь, он так еще сиськи сочиняет, такой пиздадуй, знаешь, бля. Ну, они пошли рыбки половить, нахуй, говорит, хуй там. Давай вон речушка, ручеек, бля.
1: Смотри, там девушка лежит, бля. Ну, сука, аленький цветочек, бля. Спит, пригорит. Бля, локоточек подложила. Реснички аж прям по щекам у нее, бля. Ну, романтизм. У нее юбка задралась, пизда мокрая. Эти мухи ползают, бля. Ой, бля, такого я никогда не видел. А он и правда пизды никогда не видел так близко. Вот ёпты, мать, закрылась кустами, блядь.
0: А ей хоть бы хуй по деревне. Она привыкла. Она с животными... Блин, ну не с животным, конечно, бля. С мухами там она привыкла жить, как бы.
1: Ну, в общем, она, короче, лежит, бля, отдыхает, бля, спит, нихуя не слышит, блядь, тут матрос подобрался, говорит, хозяин, ебалась, вытаращил, говорит, привык такого дела-то, бля. Ох, нихуя себе, сказал он. Вот и нихуя, сказал Грей, говорит, уебывай отсюда, пойдем. Я за ней и все вернусь. И надел ей на пальцы колечко, блядь.
0: Чтобы ее потом, ну как, распознать-то, блядь. Баб-то дохуя, а колечко одно, понимаешь? Коль, а то он может забудься в толпе, блядь. Ну кому же колечко надел, блядь? Больно хорошо она спала, блядь. Она даже не проснулась нихуя. То есть ее могли и выебать в это время. Она бы нихуя не проснулась, блядь. Такой романтизм. Вот спит, как убитая, блядь. Сиси девственность, блядь. Девственница, блядь. Сиси спит, хоть бы хуй по деревне, блядь. Даже не пукнула нихуя, блядь. Пробочка, да, обитая. О, вот спит она, спит. Ну, конечно, просыпаться-то надо, пизда. Сколько спать-то? Еще ночь впереди, бля. Проснулась. Ой, что-то пальчик трет, какой-то волосок. Ой, колечко, бля.
1: И говорит, ой, блядь. И тут она, значит, своей, блядь, безмозглой головкой, блядь, начал соображать. Наверное, к чему-то это все.
0: Короче, блядь. Я, говорит, вернусь, сука. Пошел в этом, блядь, в кабак. Когда они рыбки-то половили, а хули дальше делать, бля. Корабль там стоит, бля. Говорит, а что у тебя баба там такая вот лежит, блядь, на этом? Такая, ну, описал тут все, говорит, о, это ебанутая соль, блядь, мы ее знаем.
1: А, и он так говорит, а, ебанутая, ну, понятно. Чем же она так ебанута?
0: Да, говорит, вот за ней принц должен приехать с алыми парусами, бля, на вся, на корабле, говорит.
1: О, бля, ему запало. А ведь понравилась мне, говорит, ее влажная пизденка. Как она, говорит, лежит, блядь. Как она?
0: Такая, не местная девочка, явно ее надо вывозить. Явно возить, потому что там в основном и красные, все запастые, все в поту, блядь, в муксусе, блядь, и во всякой муке. Кореш мой драгоценный. Там, говорит, обожают таких. Там, говорит, ухаживают, как по сараке ёбнут ногой, молотком по голове, блядь, и ебут.
1: А она из другой оперы, понимаешь? Она романтическая особа. И вот Грин к этому и тяготеет, говорит. Дайте, говорит, романтизму развернуться.
0: Развернулись. Этот Грей. Денег дохуя.
1: Хорошо, когда деньги помогают. Вот такой вот, понимаешь, ты осиротелый жизни, блядь.
0: Когда не просят нахуй никуда, блядь, они нахуй не нужны. Говорит, так, снимай ты калаш весь в пизду. Говорит, что такое? Инвентаризация в пизду, блядь. Как инвентаризация? Нахуй, нахуй, говорит. Так мы только что новые паруса пошили. Все на парусиновые ботинки, нахуй. И неграм, неграм на парусиновые ботинки. Все, пизду. Говорит, ну ты даешь. А денег дохуя делать нехуй, пришел к одному, блядь. Говорит, ты, говорит, нахуй этот ебаный мясоед, блядь. Как тебя зовут, блядь? Он говорит, там какой-то, блядь, хуякакис, бля. А вот так, у тебя есть алый парусина, бля? Он говорит, да нет, парусина у меня нет, у меня щелка. Он говорит, о, щелку хватит нормально. Сколько нужно? Да, говорит, блядь, да хуя. Вот ёб твою мать, говорит. Прикинул, как он разбогател и сразу обоссался. Говорит, ну, бери дохуя, говорит. Дохуя ему отвесил, и тут он дохуя забрал, значит. Присвоил, бля, ну, романтизм, сам понимаешь. Сколько, если тебе сказали, сколько метр стоит, Коля, ты, у тебя глаза на лоб, срака бы лопнула, бля. А ему похуй, бля, из родового имения мама, вышли бабок. А нахуя тебе, говорит, она говорит, я себе красные штаны хотел пошить, бля. А сам Парусев нахуярил, бля, там боцман говорит, а, говорит, я понял, сука твою, говорит, шутку юмора, говорит, ты, говорит, блядь. А боцман, ну, не романтики кругом, не романтики, нихуя. Ты, говорит, хотел через кордон селк провести бесплатно, нахуй. Надел на паруса, а потом мы пройдем, снимем эту, нахуй, отдадим за хорошие деньги, блядь, в другой стране. А сами поставим другие парусиновые и в них войдем, нахуй. Пока, значит, не шить ботинки для негров, не шить. Он говорит, шить, пизда, нихуя ты не понял, говорит, блядь. Мне, говорит, только, блядь, сейчас алые паруса провозить, блядь, селок, нахуй. Я, блядь, селок тебе в сраку затолкаю весь, блядь. Вот не романтик ты, блядь, ножа и топора с большой дорогой. Потому что вы живете реальной жизнью. Дайте мне пожить с моей мечтой, говорит. И, так, это что же евреи, нахуй, там на этом, на берегу бегают, нахуй, с трубами, скрипками. Всех сюда, нахуй. Вы кто такие, говорит, мы евреи. Мы, ах, мы музыканты. Мы музыкальные евреи, давай сюда, нахуй. Да, значит, ты что, на чем играешь? На пизде, на какой? На бабьи волоса? А это я, говорит, сам умею играть. Я и собираюсь, говорит, поиграть, но только романтически, нихуя подобного. Нет, не надо, нихуя. Короче, бля, вы все в трюм, нахуй. Там сидеть, воды им дать, блядь, чтобы они не передохли, блядь, все. Эти, блядь, инструменты берегите. Как скажу играть, знаете, начали, блядь. Типа, что-нибудь такое, типа пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам, брям-пам-пам. А, говорит, это Мендельсон. Я говорю, да, песня без слов, пошли нахуй. Значит, короче, Мендельсон, они зарядились, блядь, он алых парусов нашил, и в один момент, значит, сидит, значит, а соль? Ну, красоты неимоверной, блядь, солнышко по ней бегает, блядь, зюсёк какой-то ползет, блядь, ты к ней тянулись все, понимаешь, блядь, растения, животные, травы, блядь, деревья, листья свои на нее клали, пусёк по ней, блядь, зюсёк ползет, она говорит, ну, что ты меня заебал, зюсёк, срак его, посраки, блядь. Он опять ползет, блядь, опять прилетит, опять ползет, и она книжку читает. И он все время, блядь, ползет. И остановился, он говорит, опять ты, говорит, пришел. А он остановился на слове «смотри, блядь». Она говорит, ну смотри, хуль толку. Да уже сколько, и глазенками так поворотил и говорит, блядь, говорит, да я не умею нихуя, ну, блядь. И насрал на это слово еще, понимаешь, блядь, мол, вот... усугубил, блядь, ну все, на все, и улетел в пизду. О, значит, говорит, надо смотреть шире, блядь, романтически смотреть. Бросила книжку, выходит, вернее, отложила, нахуя бросать. Отложила книжку, там, жучковое говно, чтобы на другой стороне не отпечаталось, блядь, пускай высохнет, я, говорит, его потом сковырну, все-таки книга денег стоит, блядь. Пошла, идет, блядь, и вдруг корабль подошел, говорит, да он тут сюда никакая пизда, говорит, не входила никогда, блядь, 100 лет уже, нахуй. И говорит, смотри, говорит, внутренний голос, блядь, вон он, говорит, идет, говорит, алые паруса, блядь, кореш ты, мудрый Гарсен и Колян, не могу, сейчас я, блядь, сука меня, блядь, прям пробьет, прошибет на линии, как слезами сейчас вместе зайду, блядь, сбылась мечта-то, пизда, ты понимаешь? Вошел корабль, блядь, в бухту, в которую никогда нихуя не входил, ни одна лодка же стревала в пизду. А тут корабль ходит, ведь мне дать ночью, блядь, фарватер расширили, блядь, углубили, блядь. Как говорил наш, блядь, замечательный Горбачев, углубили, блядь, ты понимаешь? Они вот так углубились, что, блядь, корабль просел похую. А там евреи, блядь, со своей музыкой. Та-ра-та-та-та-та-та-ра-та-та. И говорит, ба, блядей, говорит, я вас Мендельсона просил. А говорит, Мендельсон тоже еврей, блядь. По-по-по-по. Бум, па-па-па. Бы пизда, это Чайковский, блядь. Ну, говорит, короче, все перепутали, нахуй. Музыка ебесит. Горожане все высыпали. Говорит, блядь, что такое случилось? Неужели, блядь? Она же ебанутая. Зачем вы ее берете? Она ебанько. Он говорит, а, говорит, бля, кому ебанько? А кому и жена родная? О, бля. Как, сука, Коля? Кто верит, тот всегда найдет, блядь. Ты веришь, нет? А, веришь? Значит, ты тоже найдешь. А они-то, бля, как друг друга нашли. Ну, это же сказка. Кореш ты мой драгоценный. Сказка. А сказка-то она заканчивается хорошо. Понимаешь? Не то, что там какие-то африканские сказки, в которых все друг друга поели потом и отправились нахуй на покой.
2: Тут другое дело. Тут, когда в одной стороне возникает, и в другой отвечает, понимаешь, встречное движение возникло.
1: А Сон стоит, глаза растопырил. За что же мне, говорит, такое счастье, говорит, блядь.
0: А откуда ты знаешь, что это тебе? Там народ толкается, говорит, может, это нам, блядь.
1: Говорит, да еб вашу мать, говорит, блядь. Чтобы вы понимали в этой жизни, блядь. Вот вы ебетесь, блядь, там, блядь, сука, по разным, блядь, подвалам и этим, блядь, песочницам, блядь. А я, блядь, не еблась. Я романтически ждала и дождалась, блядь. Тут лодочка хуяк. Там знакомый морячок, бля, политика нахуй, ёбаный. Летика, бля. Говорит, ну, говорит, где? А вот хули, по глазам узнать можно. А глазки-то, блядь, горят, блядь, в них небо отражается, бля. Романтизм полный, блядь, ты понимаешь? Тут она говорит, мне невозможно удержаться от такого романтизма. Пробочку из попки вынула и пукнула так тихо, блядь. Понимаешь? Вот оно.
2: И по аромату, Коля, блядь, романтическому, он ее сразу обнаружил, бля, Грей. Он в лодке прямо говорит, она. Видимо, к ней ебать кладить, бля.
0: Ой, как, блядь? Да, она. Ты, говорит, кто?
1: Я, говорит, блядь, девушка.
0: Да я понимаю, говорит, блядь, что ты делаешь.
1: Тебя как зовут-то, говорит? А все.
0: Этот к ней, бля, она говорит. Да, говорит, блядь, я тебя ждала очень давно. Мне, говорит, эх, а, говорит, ехали, говорит. Имея в виду своего пыльдесёка, бля. Ну, говорит, такие у нас есть, ребята, говорит, предсказывают. Да, есть, говорит, есть. А насчет, говорит, винища, говорит, блядь, это мы, говорит, сейчас. Ну-ка, говорит, где там бочки были, которые надо пить в раю, блядь? У меня райское совершенно настроение, нахуй. Ты, говорит, этим-то не давай, этим разъебаем коперничным, блядь. Там, говорит, мало народу-то хорошего, все разъебай. Говорит, да ты знаешь, когда такое счастье, хуй с ними с разъебаями. Пускай пьют дедушки на винище, блядь, но сначала экипаж. Напою экипаж. Так, Летика, боцман, нахуй, ты, блядь, так. Жалко, пальдесёк не дожил до этой, блядь. Не выпил он этой хуйни, блядь, вот этой. О, говорит, сейчас я первый пробую. Достать бочку, блядь. Ну, ты, говорит, согласен, в принципе, за меня замуж-то, блядь. Говорит, а куда же я нахуй денусь? Я романтика, пизда. А, говорит, ну да, я тебя, что я спрашивал, какую-то хуйню, говорит, блядь. Налил такая. О, говорит, нектар, говорит, будешь? Она говорит, не-не, я не пью. Я ей там без того ебанутый, блядь. А, понятно, говорит, а мы выпьем, блядь. Нет, ты какой романс, этот ром ямашки отдыхает, все в пизду. А здесь их радуются совсем другие, так мягко забирает. Пробуйте, товарищи, блядь. Все навалились, как хуйнули. Сразу две бочки, как нехуй не было. А ему же похуй, у них рай, понимаешь, блядь. Медовый месяц, Коля, блядь. Вот тут этот романтизм и завершился, корешка мой драгоценный. И должен был завершиться, потому что писал его великий романтик Александр Грин. Тут как они схватили друг друга. Ну, на половые темы он не пишет совсем. Якобы у них только романтическое влечение. Но я думаю, что потом, конечно, они, ну, хорошо, поеблись на этом корабле. Салами-то парусами, знаешь, как вызывает страсть. Алые-то паруса. Ну, конечно, потом продали их нахер. Купили кастрюли, сковороды, блядь, и давай жарить, варить и парить, блядь. Плодить детей, и пошло, ну, все нахуй. Мы же не инопланетяне, кореши мы драгоценные. Мы просто романтики. Да и то с большой дороги, блядь. Вот так что, знаешь, это все понятие относительное, блядь. Романтизм романтизмом, Коля, блядь. А реальная жизнь все равно нет-нет, да и припрется. О, кстати, кто-то звонит, блядь. О, твоя Клавка, нахуй. Вот тебе и реализм, нахуй. Бери и говори ей, что ты завтра обещаешь шкаф на дачу увезти, блядь. Романтик ты мой ебаный. Налей-ка мне, сука, что-нибудь быстренько, а то прям в горле пересохло, блядь.

Ну что, Коля, корешка мой драгоценный, любопытный ты мой, сидишь у себя на кухне, дуйся тут, как мышь на крупу, бля. Ждешь меня, да? А вот и я с партишком, с родным, бля. Вот, сука, Коля, я все удивляюсь, почему, блядь, я рекламу не пишу, а? Как бы я мог стихами пиздануть, а то и прозой какой-нибудь? Ведь куда ни глянешь, ну так... Такую хуйню лепят, такого горбатого. Вот, например, если я бы хотел бы наш вот партишок, да, например, дать рекламу, я бы, блядь, написал. Нарисовал бы, бля, конечно, бутылочку, блядь, там с моим автопортретом, бля, я бы сказал. И написал бы внизу, например, наш ростовский портвишок достает аж до кисек. Ну, а? Плохо разве, бля? Ну, например, аж, ну, хуёво так, если как поэт сказать, ну, хуевато вот это аж, тогда можно что-нибудь придумать другое. Например, наш ростовский портвишок забирает до кисёк. О, как! Чистая рифма, ёпты! А то, блядь, сука, слушай, очень, говорит, модненький мир кожи в сокольниках, блядь. Ты как, ты такую рифму, блядь, ты как-нибудь представлял, нет? Коль, даже бы ты, блядь, не мой, ты мой кумир, блядь. Ты бы такое раз написал бы, блядь, а? Ну, попросили бы Сюру, ёпты, мать. Сюра бы, блядь, ну что, на Сокольнике нет рифмы, что ли, блядь? Да? Мол, ходят туда не только школьники, блядь. В мир кожи, в Сокольнике, блядь. А наши еще стали делать карлик-нос, ты понимаешь? Карлик-нос. А это уже кто? Это уже гаук какой-нибудь, блядь. Гаук — это немец, понимаешь? Или Гауф, как его там. А другой еще этот Гофман, Этель Лилиан, можно сказать, войнич, блядь, Гофман. Как его, не войнич, фу, это овод, пизда. Все смешалось в доме, блядь, Облонских. У меня в голове такой сейчас раскардак-разбардак, понимаешь, нет? Ну, короче, Гофман, блядь, Гаук, все эти сказки братьев Гримм, понимаешь? Ну, чего вам нас-то не идет? Все вы всю за немецину за эту беретесь. Объясню почему, сука, у них продюсеры немцы, блядь. И вот уж сделали они этого карлика носа уже с таким носом, блядь. И с ним и остались, блядь. Потому что немецкие продюсеры послали их нахуй. Нет, опять пизю, опять Коля пизю. Не карлик остался с носом, он остался с хуем, понимаешь? А эти Щелкунчик и все они делали, понимаешь? Что же, блядь, братьев Гримм, ёптать, Гауф какой-нибудь, блядь. Вот они, Щелкунчик-то и остался с хуем. Карлик с носом, а Щелкунчик с хуем. Что-то они не уторговались, немцы народ вас такой привередливый, нехуй с немцами связываться в этой истории. Надо самим, блядь, самим, как наши, блядь. Вот столичный сувенирчик, там уже клепочек уже пошел везде. Сяська Лазарев-младший бегает, рыбаков спасает, блядь, из пучины, вытягивает собственными руками, блядь. Сети с рыбаками, блядь. Все крутится, вертится. Вот это вот уже, блядь, отечественная мультипликация, понимаете. И много таких я знаю вот этих вариаций, когда народ рисует классно, понимаешь, классно рисует, но не находит денег продолжить проект. А в бабки упирается очень много, вот поэтому немецкие продюсеры выебываются, как мухи на стекле, блядь. А были бы наши ребята, там скромнее, бля. Там, в Ростове, все скромно. Партиску налили, выпили, блядь. А зевнули, пукнули, блядь. И дальше рисовать. Рисовать, рисовать, рисовать. И мультик получать красивый, блядь. Там все, чё-чё не так, блядь, а ты партиску ёбни. От Сюры каретного, блядь. Ёбни чё-чё, всё будет окей. Как наебался на этикетке, посмотришь, интеллигентный человек. Интеллигенция только и пьет такой портвейн, интеллигенция. Вот так я тебе скажу. Корешки мой драгоценный. Так все, с мультиками, у нас все будет с тобой в порядке, бля. Я тебе гарантирую, корешок ты мой драгоценный. Ждем премьеру нашу, блядь, столицу сувенира, блядь. Наливай нашего портвейну. Отдыхай, Коля, ты славно поработал. Ты долго шевелил ушами и слушал все, что я тебе здесь сейчас в ебалов твое втолковывал, блядь. Умница ты моя, да, я тебе в лобик поцелую. Вот так вот.

0: Вот потому что, Коля, если ты пизда, блядь, если у тебя не скажу, ты все попизди тебе мешалкой, блядь. Ну сколько можно, блядь? Я тебе сказал, подготовься нахуй, сядь спокойно, блядь. Я собрался с тобой с вами посидеть, поговори, блядь, чин-чинарем, блядь. Ну что ты, блядь, ну налей, налей, налей, спокойно, не трясись ты руками-то, блядь. Вот ты меня спрашиваешь, почему такая популярность нашего языка? Как велик, могуч русский язык? И мне говорят, Сюра, как ты можешь, некоторые товарищи говорят, как ты можешь этим языком хуярить, можешь сказать, прямо в космос? Я говорю, а что такое, сука? Это же есть свойство русского языка. Мат, это в любом языке есть. Ты пойми, Коля, оставь нахуй. Дай туда стакан, сука, слушай, блядь. Вот так, все. Доволен, да? Отъебись теперь. Слушай сентенцию, мысль слушай, блядь, пизда. Я получаю, блядь, обнародованные данные, сука, по интернету. Ты понял, не? Все, ебало, вытаращил, то-то, блядь. Влезешь куда, одна срака останется, блядь, торчать, блядь. Там все лазят, блядь, там сыроют, блядь. Там, сука, ты пойми, блядь, что меня задело, блядь. Говорит, русский мат, это еще не самый, говорит, блядь, мат, ёб твою мать. Тут я, сука, прям взорделся, блядь. Я говорю, как не самый, блядь? А сколько же наших? А вы знаете, что в интернете всего лишь навсего 146 слов мата русского, блядь. А голландского 203. Я как Коля прочитал, у меня прям вся срака даже загорелась, блядь. А ты знаешь, сука, эти англичанцы, блядь, ебанцы? У них 400, блядь. 400 слов в интернете мату? Ебёна мать, хуйня! Хуйня это, Колян! Это объёбка историческим опытом, блядь. У них компьютер давно, а у нас недавно. Они давно в интернете, сука. Понятно, что англичанцы берут другим собаки, блядь. Они норовят именно, вот именно... Они для такой объебывательный мат. Типа, а я вас имел в том коридоре, в который вы вошли направо, а потом вышли слева, а там на вас залупа упала. Конская? Да у них даже такого слова нету, конская залупа. Они не знают, они не видели никогда. Где? Ты увидел англичан залупу конскую? Они не знают, что такое, блядь. У них залупа слова такого нету, блядь. У них головка члена открытого. Да ебал я эту головку члена открытого. Какого? У коня. А у нас конского, блядь. Вот они так и сидят друг друга, обижают, понимаешь? Я тебя, говорит, имел один раз. А он говорит, а я тебя два. А я, говорит, тебя три. А я, говорит, тебя четыре. А один уже задыхается, не может уже бздит, блядь, не может, говорит, пернуть даже. И говорит, а я тебя, блядь, ну как дети, ёб твою мать, в детском саду, блядь, абсолютный такой, разве это мат? Это хуй знает что, ласкание нежного слуха. А я, говорит, тебя, говорит, имел, говорит, ну вот столько раз, сколько зернышек риса, блядь, в мешке, вот нахуй, в килограммовом, нахуй. Он у нас в универсаме, блядь. Ёб твою мать. А я, говорит, тебя как два мешка таких имел, блядь. Он говорит, а я как три. Он говорит, а я как четыре, блядь, а я как пять. А я как сеть, блядь, а я как вся вселенная, а я как вся солнечная система, блядь. Ёб твою мать, да заебитесь вы с таким. Разве это мат? Это хуйня какая-то, блядь. Да еби вашу мать, да сколько же можно, блядь. Вот это и рождается русское слово, оно ведь не просто так летает. А у них там, мол, я ебал тебя на пне, вот и справишься при мне. Да хуй тебе, в сраку, блядь. У нас ебал я весь ваш колхоз со всеми вашими правилами, тракторами неисправными нахуй и со всеми вашими лемехами, пёздами, грёбными, председателями и баграми, блядь. Вот это я понимаю. Наши электрики одному говорит, ученику своему говорит, берёшь эту пиздопроёбину, блядь, за что вышли в эту хуйню, блядь, этой хуйнёй накрываешь, пиздуешь, блядь, потом перехуяриваешь, блядь, и такое напряжение возникает просто пиздец, блядь. А у них как сказать? И они говорят, что у них 400 слов в интернете. Да обратитесь к Сюре каретному. Он вам даст 500 слов в интернете. Уебневый пиздоголовый, блядь. Ой, Коля, 8 короче, из всей этой хуйни, как ни странно, из всей этой хуйни, я понял одно. Да, беден наш русский язык на мат. Беден. Всего 5 слов, Коля, 5, блядь. 5, которые решают все остальное, бля. Ты налей, налей, подожди, ебал, тарасик, блядь. Налей, выпьем. Вот выпьем, я тебе сейчас все объясню, бля. А хуй ты смотришь, бля? Вот и смотри, слова. Хуй, пизда. Ебать, сука, блядь. Ну, назови мне еще одно слово, блядь. Вот назови, вот ты мне заебанец, назови. Какое-нибудь другое, блядь. Хуя, сам ты мудак, ёб твою мать. Мудак, это уже производное, блядь. Есть еще от того, что яйца называются мудями, блядь. Или, например, есть еще псевдоним... Псевдоним, ебать, ёб в сраку. Псевдоним хуй, например. Болт, блядь, или там елда, блядь. Или псевдоним пизды, манда. И все от одного и того же, блядь. Например, там, какие-нибудь... Пиздохуёчки, блядь, можно сказать там, или смехуёчки, блядь, есть очень. Все в это дело упирается, ты понимаешь? Я тебе говорю, Колян, ёпты, врубят сихвы. Богатство нашего языка, что мы можем из пяти слов такого нахерачить. Я тебе пример уже приводил, блядь. Это обыгрывается, значит, рождаются все эти дела, например. Я тут когда посчитал эту книжку, блядь, про эту вот, блядь, Тинесса это пишет, блядь, она пишет, блядь. Все вот, блядь, там должны подходить друг к другу. Размеры все. Я линейку схватил, блядь, углы закруглил и прям к Зинке нахуй в пизду. Как на... Она говорит, ты что, охуел, блядь, ты что, ебнулся? Я говорю, нет такого слова в русском языке, ебнулся, блядь. Я съебнулся или ебанулся, блядь. Выбирай выражение, курва, блядь, буду. Чисть язык, сука, Зинка, блядь. А все ведь поэтому, вот такая история, блядь. А Пушкин, когда писал, блядь, он не мог удержаться, чтобы Араксеева нахуй не послать, блядь, в эпиграмму. Конечно, куда же, деспот, блядь. И все, вот я говорю, Коль, вот удивляйся, блядь, все выражения, все образуются от больших групп вот этих вот, блядь, вот родилось слово из хуйства, блядь. А все от одного слова, блядь, или, например, какого хуя? Или куда там нахуй? У нас же все со смыслом, все выражение, а все только одно слово-то. Или нахуя, нехуя. Хуем груши околачивать, знакомое выражение, блядь, все, все одно ведь, блядь, понимаешь? Вот я тебе говорю, вот у тех китайцев, вьетнамцев, у них там, блядь, чирик-чирик, пиздик-ку-ку, блядь, они там по-своему, у них там смысл в другом, а у нас зависит от эмоциональной окраски, бля, Коля. Я тебе говорю, ты что, сука? Понимаешь, ты сразу, ага, что такое? Или, хули ты, ёпты мать, ага, или можешь сказать, ну ты пизда, или можешь сказать, ну ты пизда. Ты понимаешь, бля, смысл какой? Я говорю, ну наливай, пизда! Это значит доброе отношение к человеку. Так что у нас все зависит от этого смыслового вот этого вот подъема, понимаешь, своего. Это русский язык. А когда человек глухонемой, блядь, вот он не может, например, сказать, блядь, да? Вот, например, однажды пришел, блядь, глухонемому, блядь, с корешем, блядь, сидим нахуй. Вдруг, блядь, этот встает, сука, она ему все это, блядь, пальцами хуяк, он встает, пошел, выебал тещу, блядь. Зашел, блядь, взял зонтик, блядь, залез в ванну и моется нахуй под зонтом. Я говорю, ебаный протон, что такое происходит, блядь? Я говорю, объяснить хоть, что такое, блядь, что происходит, блядь? Вот, да не, он, блядь, ей сказал просто, жене ответил, говорит, ебал я твою мать, говорит, блядь, идти, говорит, за молоком, говорит, она его, кажется, за молоком посылала, блядь, Коль, сходи, говорит, за молоком. Я ебал я, говорит, твою мать, и, говорит, идти за молоком в такой дождь. О, у немых как, блядь, сложно, сука. Представляешь себя немым, блядь? О, как образно хотел выразить, бля, молодец, сука. Пожалуйста, пример, бля, рассказать, насколько велик и могуч русский язык, бля. И ты поймешь, насколько это происходит. Будет слушать меня внимательно, пизда. Внимательно наливай, хуй мамин. Это, значит, я тебе могу рассказать такую историю. Один писатель у нас сочинил. Значит, он ее, так, он еще сочинил там про котов, там это вот, бля, и Чебурашка, бля, вот Чебурашка. Он ее написал. Значит, написал, говорит, я, говорит, блядь, отвечаю за наколку, нахуй. Я придумал эту имя, блядь. То есть он был якобы свидетелем в порту, блядь. Понимаешь, шел мимо, блядь, смотрит ящик раскупоривать, этот трактор отогнали, блядь, а там расплющенные уши, блядь, и зевая тварь. Говорит, ой, это Чебурашка, блядь, якобы он ему дал такое имя, блядь. А от чего, я думаю, он это сделал? Вон фенька такая была, бля, сидим, блядь, в этом, ну, в одиноком метро, бля, или в электричке, тебе подходит, блядь, два мужика, здорово, пиздюка, и баба, блядь, типа, хочешь Чебурашку покажи? Говорю, как покажи? Говорю, блядь, она, хуяк тебе пизденку-то, блядь, открывай, там пизденка торчит, блядь, мохнатая. А говорит, видал? Ой, блядь, ай-яй, ни сном, ни духом, бля. А она говорит, ну, теперь плати нахуй, ёпта, блядь. Чебурашку показали. Наверное, ему тоже показали, этому писателю, блядь, Чебурашку все время он обиделся. Какая-нибудь не та Чебурашка была, понимаешь? В общем, короче, Коля, а дело было как? Там же в порту разгружали всякие бананы, блядь. И вдруг, нахуй, я какой-то ящик ёбнулся, блядь. У нас, как всегда, распиздяйство, дебош, хамство, пьянство и всякая другая хуйня в порту, понимаешь? У ящика лезет, блядь, чернёт там какой-то бульдозер, нахуй, пропиздюхал. И на углы наступил, блядь. А там оказались, блядь, вместо бананов там их какая-то хуйня лежала, блядь. Живность какая-то, блядь. Бульдозер переехал нахуй бедному Чебурашку, поскольку коробка попала нахуй ему на уши наступила, а остальное все пиздой, слава богу, не накрылось, блядь. Ну, естественно, кое-что придавило, пола не понять нихуя. Кто такой еще серенький, коричненький, блядь, сюзкий, кругленький, блядь? Ну, такой хомячок, блядь, понимаешь, сука, обоссанный. У меня тут кореш один, бля, ой, хомячка, блядь, он его заебал, он в этом вертится, в этом, в ларьке-то в ебаном. А он спать не может, блядь, дочь, говорит, слушай, хомячка какой-нибудь, выкинь нахуй форточку, блядь. Папа, говорит, блядь, как же так, животное, блядь, она должна кружиться, блядь. Говорю, ну ночью спать надо, ебаный рот. Папа ей говорит, дочь, с этим хомячком, ой, Коля, блядь, он мне жалуется, говорит, да спать не могу, скрипит, нахуй, клетка, понимаешь, скрипит. Так он все, сука, сделал, блядь, понимаешь, не рассчитывай, блядь, на здоровье хомячка, Колян, блядь, наливай, сука. Он взял туда, говорит, чтоб не скрипело подсолнечного маслица, пизданул, блядь. И утром, блядь, весь этот хомячок, как хрен обоссанный, подсолнечном масле весь, блядь. У него ж, блядь, по глазам катится, глотенки не можешь открыть, у него все слезится, блядь, все в масле, блядь. Я говорю, что ж ты, Вова, сделал, блядь, ты же хомячка нахуй замаслил, блядь. Утром его уже можно было пожарить, блядь, пизду, на сковороде, блядь. Хомячок, правда, выжил, блядь. Доча встала, ой, хомячок обоссанный весь, блядь. Его мылом охуярили. Вот так вот, мил мой, ты говоришь ими. Так это вот Чебурашки-то, блядь, он как тот хомячок, понимаешь, блядь, только уши расплющены. Его еще и обоссали каким-то мандариновым соком там, блядь, по эшпорту облили на него. Все это хуйня, он понять нихуя не может. Говорит, как ты с бананами тут оказался, блядь? А он говорит, вы хрен не понимаете нихуя. Вроде как язык уже выучил. Он пока лежал под этим бульдозером, там народ, блядь, ходил все время и говорил, ебаный рот, кто тут, сука, бульдозер, бля, поставил, блядь? Поэтому, когда Чебурашка вылез из коробки, блядь, он первый что сказал, ебать вас всех в сраку, блядь. В конце концов, сколько можно морить бедное животное, блядь. И так стал популярен. И стал популярен среди народа, блядь. Ты понимаешь, блядь? Коля, блядь, не смеешься, блядь. Ух и смейся, наливай, пизда, блядь. Смех хуёвый, блядь, под бульдозером лежать. А за уши, блядь, мне администраты порта ответит нахуй. Понимаешь? А это кто? Ну, говорит, тут вот, так и сяк, блядь. Какой-то как Чебурашка, блядь. Вот Чебурашка, блядь, и назвали потом. И бутылки все нахуй пошли Чебурашки, блядь, и всякие, блядь, это... И паста думная Чебурашка, блядь, и писатель говорит, нехуй, давать мне денег, блядь, давать мне денег за все мои названия, это я придумал. Ну, она, конечно, прав, блядь, раз он придумал, он может получить денег за все, за пасту, блядь, пасту ему отдать нахуй, пастами, тюбиками нахуй. И бутылками, нахуй, пустыми Чебурашками ему все, блядь, всю дачу засорить, нахуй, тебе и матери заставить, пускай сдает, блядь. И он, правда, если бы он ждал, он, блядь, сок Чебурашек, бля-ху-ху-ху. Ну, а хуй с ними, блядь. Не обижай, блядь, не обижен будешь, бля, все нормально, сука, бля, все нормально, сука, бля. Ну, вот, Коля, очень хороший Чебурашка, блядь, куда его девать, нахуй, куда его девать, бля, в зоопарк, сука, не берут, говорит, блядь, он у нас заразит всех, нахуй, тут, блядь, у нас, чистота, блядь, у нас тут санитария, блядь, у нас крокодилы, нахуй, не ползают, блядь, говорю, о, кстати, о крокодиле, блядь, у нас тут откинулся один на медне, блядь, Гена, блядь. Видать, он там был, блядь, в законе в зоне сидел, блядь, опальцовкой шевелил, блядь. Ты же веришь, нет, понимаешь, нормального простого зека крокодилом же не назовут, ты понимаешь, наши крикухи, вспомни, блядь, все. О, блядь, черный, блядь, жук, блядь, заноза, блядь, или прочие, блядь, а это крокодил, ты веришь, не, блядь? Итак, с понтом, Гена, блядь. Вот только что юный, одноходка, блядь, приличный человек, блядь, попал так, кого-то въебал, вцепился, блядь. Говорит, там все-то откусил, блядь, там хуй прикусил. Ну, говорит, так, отсидел по-мелкому, блядь, не по-мокрому нихуя, сука. Может его взять, блядь, пускай он хоть ребеночка, говорит, ходил тут, говорит, может кого усыновить, говорит, куда с этим ебалом? Кого усыновить нахуй? Ну, куда нахуй, блядь? Говорит, ну я такой робкий, блядь, я такой вообще-то, сука. И знаешь, там все время то голубой вертолет прилетает, то голубой вагон качается. Я думаю, все же, блядь, голубой, что ли, блядь? И тут у меня вопрос, бля, Коля. Пидор должен быть правильным. Вот Боря Моисей правильный пидор. А это что-то не так, блядь, думаю, а что он отсидел, блядь? Кого он укусил? Ну-ка, дело полистать, блядь. Ну-ка, дайте мне дело полистать, сука, блядь. Полистал дело, блядь. Смотрю, сука, блядь. Ага. Не, вроде не голубой, но, сука, какие-то, блядь, вот эти-то... бля, думаю, а чё тебя тянет к маленькому, блядь, Чебурашке? Кого ты хочешь усыновить, блядь? Уж не уебать ли ты хочешь, мой драгоценный гражданин? Уж не педофилище ли ты какое-нибудь, блядь? Ты налей, у меня что-то в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. Ты веришь, нет, чувак? Вот Чебурашку, блядь, они говорят, давай, мы ж пионеры, блядь, пойдем нахуй пионеры. Потому что весело, блядь, надо строить, блядь, площадку, блядь. А Геру так тянуло в зону, он, сука, давай столбами все огораживать. Спиздил компрессор, блядь. Ночью, блядь, ну а хули не спиздить, блядь. Спиздил, говорит, вы, говорит, товарищ Гена, блядь. Я говорю, да, гражданин начальник, блядь, я, блядь, спиздил компрессор для того, чтобы здесь построить маленькую зоночку. Для детишек, блядь, зоночку, блядь, пускай ковыряются. Песочку тут им насыпал, вышечки поставил, блядь. Там он Чебураш с автоматом, блядь, сидит с рогаткой, нахуй. Все-все по жопе, как пизданет камушком, блядь, не отлетишь, нихуя, блядь. Вам, гражданин Гена, стыдно таким заниматься, блядь. Во-первых, компрессор спиздили, блядь. Его, блядь, не оплатили нихуя. Он говорит, я старал как лучше, хуй лучше, блядь. Иди нахуй металлом собирать, пизда. Ну и Гена, блядь, ломанулся, блядь. И давай якоря отгрызать у этих, блядь, в порту стоят. У-у-у, блядь, якоря. Хуяк-хуяк, они все пошли ко дну, нахуй. То есть не ко дну, наоборот, нахуй, уплыли в пизду. А якоря все, а он их себя, о, я металлом набрал, блядь, чугуны, блядь. Он говорит, о, блядь, пиздец. Ебись-ка ты в зону, блядь, старичок. Там тебе и место, блядь. Больше, блядь, заебал ты всех. То компрессор спиздил, то якоря погрызаешь, то Чебурашку выеб, блядь, то еще что-нибудь, блядь. А Чебурашку музей. Музей на поруки, нахуй, пионером. Пионером в пизду. Вот, говорит, и, блядь, иди, научись его скворечники делать, нахуй. Он нихуя не умеет, его в пионеры не приняли, нихуя Чебурашку. И ты, Ген, ты уже не до пионеров, тебе уже, блядь, уже, сука, душе пора подумать, а ты все, сука, блядь, компрессоры пиздер, блядь. И все на голубом вертолете, блядь, норовишь прилететь, блядь, тоже, блядь, голубой, блядь. О, как, блядь, тут один, сука, пел. Пел, сука, да так точно, я думаю, о, точно, блядь, расколол, расколол, блядь. Точно, блядь, я говорю, профессор Сидоров поет этот ебаный. Как его, блядь, Сидорчук? Нет. Шлифосовский, как его, блядь? Точно Лебединский, блядь. Попал ты точно Лебединский, по пьяной Винни-Пух, жара, январь, блядь. Глазки такие ухлые, он хочет, говорит, сделать первый поцелуй, блядь, намек, понял, а? Поцелуй, блядь, он говорит, это я, пятачок, блядь. Вот и Чебурашка говорит, я на, блядь, это я, он кричал на каждый день, уебал, блядь, бедного этого Чебурашку, сука, блядь. Потом они уже за город вышли, потому что все соседи возмутились. Нехуй вам тут делать в городе, блядь, ебитесь там, нахуй. Там, говорит, тихо петухи поют, они куда-то уехали, они с петухами, нахуй, понимаешь, тоже намек, блядь. И дом давай строить. А там она баба была. Там, говорит, нихуя не поебешься меня. Я, говорит, феминистка, нахуй, я сама баб люблю, блядь. Такой проныра, блядь, у него крыша была такая. Крыша, которая в любую пизду лезет. Да не крыша, крыша, крыса, крысаца. Животное, которое в пизду влезет, начнет там зубами грызть, блядь. Она поцелала так. То к туристкам подошлет, они там все пизду выгрызут, наверное, блядь. Она их везде, пока их не разогнали всех, к себе не матери, блядь. Этот голубой вагон, нахуй, уже укатился в пизду, понимаешь ты? Вот такая история, бля, Колян. Вот я тебе оборотный, как мокрый, сказал, со всеми нашими вытекающими отсюда последними словами. Так что, как ты, говорит, Коля, не говори, смех смехом, а пизда, как говорят в русском народе, кверху мехом, блядь. В общем, ты, я думаю, ты меня понял. Все тебе пиздил, пиздил, блядь. Ты пойми правильно, сука, что все, конечно, в русском человеке. Почему русский язык настолько, что он богат эмоционально краской, понимаешь? Эмоционально. Я могу и слово такое не сказать, но я могу так вложить-то, понимаешь? Конечно, я могу сказать там, типа, ты же не скажешь там, какого члена вы ко мне пристаете, блядь? Какого члена, блядь? Ты ж какого хуя, блядь? Или хера, бля, в лучшем случае, бля. Извините, или там, вот этот, говорит, вот этот, говорит, пенис в очках. За кем стоит, блядь? Ну это ж хуйня. А когда сказать, вот этот хуй в очках, за кем стоит? Вы за кем? За ним? Ну, понятно сразу, бля, понимаешь? Солнце скрылось в облачках, появился хуй в очках. Понятное дело, да? Появился пенис. Ну что это такое, блядь? Это же не слово даже, это не мат. Это не мат. И есть, конечно, блядь. А что назвать матом еще, Коля, блядь? Все слова имеют, блядь, место жить, блядь, понимаешь ты или нет? То есть, Колян, ну я думаю, ты меня понял все-таки окончательно, что не везде и всегда можно употребить то или иное слово, блядь. Ну ты, например, сидишь там, ну не знаю, ну в Большом театре, ты хочешь сказать, ох, как хорошо, замечательно, ты же не зарешь, блядь, пизда-то, пизда-то, а закричишь, браво, браво, прошу, бис, бис, ну, ёпта, ты понимаешь? Ну, не в троллейбусе, при людях, понимаешь, скажешь, будьте любезны, пизданите мне билетик там, нахуй. Ну, ёпты, мать, тебе возьмут, нахуй, и пизданут билетик, блядь, если все правильно понимать. А вот когда со мной на кухне сидишь, или там придешь из театра и скажешь мне, вот это было наебок. Или, например, там, Сюра, какой заебательский композитор Верди, блядь. Или нихуя себе Чайковский отмочалил, блядь. Вот я тебе говорю, каждое слово употребить в нужное время. Всем красив русский язык. Когда все в нужное время сказано, блядь, дорога лоська к обеду, понимаешь? А то можно так сидеть, пиздеть, а толку никакого нихуя. Знать надо русский язык, Коля, любить его и употреблять, блядь. В нужное время, блядь, в нужном месте, блядь. С нужной эмоциональной окраской, блядь. Сначала, блядь, там своя жизнь идет, блядь. Все, блядь, естественно, без всякого нахуй сюжета, блядь. То есть нахуй сюжет, сказал Квентино Тарантино, посмотрев все фильмы нахуй. Потому что он решил, а хули сюжет, блядь? Нихуя он не решает. Главное, зрелищность. Зрелищность и вот эта вот сама суть, блядь, месть великая, ёпты мать. Ну за что же можно по-великому отомстить? И он, сука, придумал. Ох, блядь, ночи не сипал, но придумал, блядь. Убить беременную женщину, Коля, блядь. У тебя рука поднялась бы, нахуй? Она на полу лежит, блядь. Ну вот за что уважаю, блядь, Ума Турман. Уважаю, блядь. Он ее Квентину любит, блядь. Он ее все фильмы сует, блядь, нахуй. Она у нее везде, блядь. То брюнетка, то блондинка, то хуй знает что. Вот за что уважаю, не боится быть страшной, нахуй. Она особо не красотка, конечно, блядь. Ну, там, если ей там тени подвести, веки намазать, бля, губенки подвести, вечернее платье одеть, конечно, может, она и выглядит. Коля, но в кино, вот в этом особенно, бля, она уж такая страшненькая, бля. Ну, ебало, еще разбитое все, нос раскукоженный, бля. Ну, она бойчиха была, понимаешь? Не зайчиха, пизда, бойчиха. Билась нахуй насмерть, бля. Ну, Костя Дзю, ёпта мать. Битва с негром вот сейчас будет предстоять, нахуй. Кто кого вломит, блядь. Ну и так же они, бабы-то все, они, блядь, детство нахуй не видели, блядь. Какой любви в пизду? Они с этим Биллом там ходили, блядь, мы, говорит, эти гадкие гадюки, нахуй, всех покусаем, нахуй. И вот мочили всех подряд, там заказ, нахуй. Говорит, надо этого убрать. Ну убрали, блядь. Они самые известные такие бабы, знаешь, вот они профессионалки, говорит. Вот сейчас едет какой-то хуй. Там даже эпизод покажет. Она сидит на крыше, говорит, она такая известная была, пизда. Спокойно, блядь, с этим, нахуй, с оптическим прицелом тот сидит, ебало, развесил, блядь, в каком там Мерседесе, в Лексусе хуярит бронирован. Хуя бронированным, прошибаем все нахуй, блядь. С бабами какими-то бакрасилками, нахуй, сидит. Она, говорит, с крыши как ебанет в стойка, нахуй, да, не облокотясь даже, блядь. И похуй ей все, только брызги в сторону полетели, нахуй. Ну, профессиональные убийцы, блядь, они. Хладнокровие, блядь. На футбол приехали наши ребята, бля. Ну, Спартак, сука, у него там, блядь, кризис. Кризис жанра, тенденция, блядь. Хули, блядь. Олег Иванович охуел совсем, блядь. Там уже корреспондентов гоняют, шпыняют всех, блядь. Хуль толку, блядь. Раз в корреспондентах дело, блядь. Олег Иванович, ёб твою мать. Эти все, блядь, разбежались. Сельцов убежал, блядь, в казино где-то сидит, нахуй. Тратит свои, блядь, договорные деньги, нахуй. Хуй откупится потом, блядь. Ему откупиться надо, блядь. Потому что, видать, прижали, за яйца взяли, бля. Кому охота, чтоб тебя за яйца все время держали, блядь. Скажи мне. Вот я тебя сейчас схвачу. А, больно, бля. А, сука, блядь. О, смотри. Вертишься, как шкурка на хую, бля. А то это, блядь. Кому хоть за яйца держали? Знаешь, игра такая была, блядь. Матросы играют, у них дохуя времени, блядь. Они сидят на палубе, блядь. Вот сидят на палубе, у них столик, там дырочка, блядь. И каждый свои яички привязывает, нахуй. И в дырочку просовывает веревочку, блядь, на которую привязал. Потом они все перемешивают, блядь. Эти веревочки-то, нахуй. А начинают подтягивать, бля. О, бля, сука. Кто, думаешь, самый счастливый, блядь? Кто свою веревочку взял, блядь, пизда. Вот так вот, блядь. Так и тут, а нахуй. Вот свою веревочку держи себя за яички сам. И не дергайся, блядь. У тебя все спокойно, блядь. Тенденция, видишь, какая, блядь. Береги свои яйца. Тоже тенденция, блядь. Они всегда нужны. Так что мы с тобой, Колян, хоть и на кухне сидим, но скажем нет терроризму, блядь. Нет, и все, пиздец. А что мы для этого сделаем, хуй его не знает, блядь. Надо будет подумать на досуге, блядь. Выйти и подумать. Конечно, всех мы хватать с собой не будем в округе, блядь. Чернявых, блядь, кучерявых, блядь. Но тенденции есть, блядь. Вот мы летим на Курасаву, а чемоданы не получаем нихуя. Чемоданы у нас сами летят по себе. Ну, сами летят. Просто их так наши грузчики как метнули, нахуй, так они и полетели, блядь.
1: Я потом догадался, что они их там, они и кувалдами их пытались, блядь. Ну, знаешь как, первое все против чемодана есть. Клещи, блядь. Срезать все замки нахуй. Сорвать все в пизду, чистый чтоб был, блядь. И не мешался нахуй. И ёбнуть его об дорогу пару раз, блядь. Вот это вот, он считает, что грузчик наш, советский, блядь, исконный грузчик, блядь, который больше нихуя делать не умеет, только чемоданы кидать. Но, понимаешь, у него какая-то злоба против чемоданов. Ну, возлюби ты их всем сердцем. Это же твоя работа, блядь. Возлюби чемоданы, души. Там, правда, есть охуительно неподъемные чемоданы, Коль. Еще у нас ехала железная кровать, нахуй. Разборная, блядь. Ну, они поебались с ней, конечно. Ну, кровать ей по пизде висалка, ее ёбнешь об дорогу, она блям, блядь, и пиздец. А чемодан ёбнешь, он, ооо, блядь. А вдруг там живность какая? Ну, как живность, не дай бог, туда положить, блядь. Они же в отсеке летят моторным, нахуй. Там же, блядь, холодно. Минус 50, пиздец всем. Я даже кактусы когда вез, блядь. Спиздил кактусы там. Я их в камере, бля, вез с собой, нахуй, нихуя. Проехали, уже корни, Коля, пустили, блядь. Уже пустили корни, вот придешь, посмотришь, у меня какой-то слоновый кактус. Я тебя заебеню, я тебя на кухне тоже посажу, блядь. Ты будешь пугаться, нахуй. О, сука.

хоть-нибудь, сделай же что-нибудь, просто схвати за грудь или за что-нибудь. Если ты не будь, в народе не поймуть,

Сначала, блядь, там своя жизнь идет, блядь. Все, блядь, естественно, без всякого нахуй сюжета, блядь. То есть нахуй сюжет, сказал Квентина Тарантино, посмотрев все фильмы, нахуй. Потому что он решил, а хули сюжет, блядь? Нихуя он не решает. Главное, зрелищность. Зрелищность и вот эта вот сама суть, бля, месть великая, ёпты мать. Ну за что же можно по-великому отомстить? И он, сука, придумал. Ох, блядь, ночи не сипал, но придумал, блядь. Убить беременную женщину, Коля, блядь. У тебя рука поднялась бы, нахуй? Она на полу лежит, блядь. Ну вот за что уважаю, блядь, Ума Турман? Уважаю, блядь. Он ее Квентину любит, блядь. Он ее все фильмы сует, блядь, нахуй. Она у него везде, блядь. То брюнетка, то блондинка, то хуй знает что. Вот за что уважаю, не боится быть страшной, нахуй. Она особо не красотка, конечно, блядь. Ну, там, если ей там тени подвести, веки намазать, бля, губенки подвести, вечернее платье одеть, конечно, может, она и выглядит. Коля, но в кино, вот в этом особенно, блядь, она уж такая страшненькая, бля. Ну, ебало, и все разбитое все, нос раскукоженный, блядь. Ну, она бойчиха была, понимаешь? Не зайчиха, пизда, бойчиха. Билась нахуй насмерть, блядь. Ну, Костя Дзю, ёптая мать. Битва с негром у тебя будет предстоять, нахуй. Кто кого вломит, блядь. Ну и так же они, бабы-то все. Они, блядь, детство нахуй не видели, блядь. Какой любви в пизду? Они с этим Биллом там ходили, блядь. Мы, говорит, эти гадкие гадюки, нахуй. Всех покусаем, нахуй. И вот мочили всех подряд. Там заказ, нахуй. Говорит, надо этого убрать. Ну, убрали, блядь. Они самые известные, такие бабы, знаешь, вот, вот они, профессионалки, говорит. Вот сейчас едет какой-то хуй. Там даже эпизод покажет. Она сидит на крыше, говорит, она такая известная была, пизда. Спокойно, блядь, с этим, нахуй, с оптическим прицелом тот сидит, ебало развесил, блядь, в каком там Мерседесе, в Лексусе хуярит бронирован. Хуя бронированным, прошибаем все нахуй, блядь. С бабами какими-то бокрасселками, нахуй, сидит. Она, говорит, с крыши как ебанет в стойка, нахуй, да, не облокотясь даже, блядь. И похуй, и все, только брызги в сторону полетели, нахуй. Ну, профессиональные убийцы, блядь, они. Хладнокровие, блядь. Как посмотрел сейчас тоже фильм, ёб твою мать. Какие ребята, блядь. Гикнулись, бля, а? Сука. А все от чего, блядь, от того, нахуй. Все примитивно, блядь. Можно выскочить, можно начать, а, блядь, тянет, сука, инерция. Сила инерции, знаешь, какая штука, бля. О-о-о. И это, блядь, еще. Групповой энтузиазм называется, блядь. Понимаешь, как же можно корешей бросить, блядь, на личную жизнь потратиться, затратиться, а вот надо, блядь, иногда это сделать, а потом уже поздно, хочется, да нехуя делать, блядь. Кореш с тобой драгоценный, налей, налей, еще полстаканчика, вот так вот, интеллигентней, блядь, забирает она, так если не полная, блядь, давай пизданем. За актерскую профессию, между прочим, трудную, бля, горемычную, не у каждого, блядь, сука. Она получилась, блядь, по жизни, блядь. Ну, Михаил Иванович точно. Он ни одного, кстати, замочил такого, блядь, Мустафу. Помнишь, этот был, блядь? Этот, как его? Ой, блядь, там такой играл, блядь, такой артист. Черков. Он все, блядь, таких, знаешь, продвинутых парней, блядь, играл, работяг, блядь. Там все такое, блядь. Этот, какой-то, блядь, для фабричной заставы. Ну, какой-то хуйню, короче. Там, значит, Михаил Иванович опять играл какого-то уркагана, бля. Ох, он уркаганов по молодости наигрался, бля. Он король бильярда, блядь. Он поет. Я, говорит, блядь, мой, говорит, миллионок пил, как бочка. И погиб он от вина. Ядана осталась дочь. А сам на бильярде играет. И зовут меня Хуяк, блядь, Хуяк. И тут наш работяга, наш Черков, пробирается к нему. Ну что, говорит, блядь, давай я тебя, говорит, на бильярде обдеру. Он говорит, ой, блядь, ты-то, бля, да откуда ж ты нахуй на бильярде научился играть, блядь? У тебя же, блядь, копейки сраной не водился никогда. Он говорит, а я, говорит, обдеру, блядь, и ободрал. И заставил его, значит, залезть под стол, блядь, и кукареку кричать, блядь.

Но это, конечно, оскорбил Михаила Ивановича, блядь. Он его подловил где-то, сука, блядь, на задворках и по голове дал. Раза два. Но тот, правда, остался жить. Потому что об нем весь фильм, блядь, ему, если бы его сразу стукнули, блядь, дальше снимать нехуй, понимаешь, да? Как в американских фильмах. Там сразу, бля, поймешь. Ага, значит, этого что? Ага, значит, все, пиздец, значит, не он, он не главный, блядь. Значит, появится какое-нибудь еще лицо, блядь. Если появится, конечно. А то, может, и жопа появится. Ты тут не поймешь нихуя тоже сразу, блядь.

0: Вот, Колян, корешки мой драгоценный. Но я тут уже во втором сезоне ночи кино, блядь, я смотрел, лежал на диване, и меня морило, блядь, ну я смотрел, честно тебе скажу.
1: Если происходит где-то в Индонезии. Остров, блядь, а остров секретный, блядь, ты пойми, сука. Ну, короче, они тронулись, блядь. О, блядь, смотри, на горизонте что-то плывет, блядь. Вот лодочка, блядь, какая-то. Русеночка, блядь, назеночка, там и пизденочка, ёптым. Там баба, блядь, лежит, ёб твою. Высокая, блядь, пизда, здоровая, ведь самка, блядь. И вот это Кинг-Конга подруга. Она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь, лежит. Ей делать-то нехуй, блядь. Нати-ка меня, ебать-ка широка. Ебите меня, пожалуйста, только, блядь, им пока, когда я оживу, блядь. Ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул. Кость-то из этой серии, понимаешь, блядь. Короче, блядь, пыть, мамо, пыты. Вот она жизнь-то, блядь. А тут, нахуй, как пизданули, блядь. И там что-то бурлит, пердит, блядь. Ёб ты мать, глазки так бегают, смотрю, туман в глазу, ёбкой вертит. Ебать, я говорю, ебать, мои старые костыли.
2: Кинг-Конг, ебать, овсера. Кинг-Конг, ебать, овсера. Кинг-Конг, ебать, овсера.

говорит, а вам не кажется ли? А не кажется ли? Как все закручено, бля? А не кажется ли? Как все закручено, бля? А не кажется ли? Как все закручено?

0: пять штук. Пусть деревья падают, валются, блядь. И появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, блядь, видал, что...
1: О, блядь!
0: И так живут. О, блядь. Блядь, изъебало там, блядь. Ой, спать, блядь. Тут голос ему. Спать, уснул нахуй. И уже показывают на корабле.
1: О, блядь.
0: Он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь. Ой, блядь, думаю, сейчас, как он ей впердолит, да, блядь, ёбаный, Кинг-Конг, ебать тебя в сраку, говорит, у нас с тобой ничего не получится.
1: Ну, нихуя ты дала, пизда, Марья Ивановна.
0: А он как будто все понимает. Он и английский язык учил, все, нахуй,
1: блядь,
0: говорит.
1: Я, блядь, я воль, нахуй. Я добрый, натюрлих, блядь, ебать тебя в сраку, блядь. Я воль, нахуй.
0: Натюрлих, блядь, ебать тебя в сраку, блядь. Блять, ебать, тёх сраку. Натюрлих, блять, натюрлих, блять, натюрлих, блять. Кинг-Конг, ебать, тёх сраку.

0: Тру голос такой!
1: А это как-то Кинг-Конг, он себе, бля, язык выучил нахуй, бля.
2: Заебали, он говорит, да хоть ты вы мне пристрелишь, когда не мучился, нихуя, бля. Ебанулся с этого небоскреба, и пиздец, бля. А для Годзиллы он бы был.

0: Это вот я еще был поэт, этот ебаный, бля. Ой, хороший мужик, бля. Я почитал тоже, я когда в библиотеке сидел. И попался мне, бля, глядя, говорит, задумчиво в небо, говорит, небесное, бля. Оказывается, я выяснил, бля, и Тургенев, блядь, Тургенев, ёпт, Муму написал. Муму, самый любимый рассказ, бля, мой. Вот это, бля, меня поразила история, ну просто, блядь. За душу взяла, бля, за душу. Ты веришь мне? Вроде нехуй. Вот Бобби кончил, сучки слез, и вместе с ней помчался в лес. Хули ты про собаку, блядь? Собаку звали Муму, блядь, ты понимаешь? А так, блядь, сука, знаешь, заныло, блядь. Там такие пласты, блядь, на слабане, всякие напластения, блядь. Эти ямки, блядь, выебанки, блядь, и всякая хуйня, блядь. Ну, с ним вроде, блядь, сих пых. Чувак, да, крепостной, блядь, ну, знаете, это, блядь, в крепости, знаете, бля, ну, сука, сидел в крепости, бля. Ну, там не крепость, там замок, бля, ну, хуй с ним. Ну, с ним он служил там бабе какой-то, бля. Да они там мало там, хуё моё там, балы, три балы, бля. А он там живёт в конторочке в какой-то, блядь, под лесенкой там, подметёт там, блядь, там всё. Польётся, док, бля, там. А здоровый, бля, чувак, здоровый, русский крестьянин, бля. Ну, русский крестьянин, бля. Но не мой. Не мой нихуя ни слова, бля. Более того, глухо не мой, ёпты. То есть ему, мол, Герасим, бля, его звали Герасим, бля. Мол, Герасим, а он нихуя. Он только говорит, бля. У меня, сука, были ребята, один вот, тоже не мой, бля. Здоровый, сука, бля, татарин, бля, ух ты, бля. Они, понимаешь, они молчат все время, бля. У них силы, блядь, да хуя. У них то силы, блядь, необоснованно, бля, много. Вот мы с тобой, корешок, тратим всю эту хуйню, бля. Вот это пизю, сижу, бля, пизю рассказываю, бля. Я силы теряю, бля, ты все весь вспотел, бля. А он, сука, молчит и молчит, бля. А силы-то у него остаются. Остаются силушки-то, бля. Он как, сука, впердолит, мало не покажется, бля. Он, сука, здоровый, бля, кирпич, блядь, такой, сука, ты че, ты его, блядь, не обсеришься неделю, бля, он здоровый гад, бля, понимаешь? Ну, правда, хороший, добрый мужик, он молчит, бля. Собачка бежит, бля, он говорит, муму, бля, она к нему хуяк, бля, подбежит, он говорит, муму, бля. Ну, она поняла, что она муму, бля. Значит, она ему как родная, бля, у нее подобрала, у нее детей-то нету, блядь, никого нету, бабы нету, блядь, а и вообще хочешь их там, понимаешь, бля, и сил делать некуда, блядь, хоть, блядь, просто зёбой, блядь, об стенку хуячься, блядь, и в муму все, блядь, у них силы, блядь. Ну, я не думаю, что он, конечно, занимался с ней, блядь, какой-то скитоложеством, блядь, каким-то, сука, вроде всех пых, блядь, она маленькая собачка, куда нахер, бля, хотя хуй его знает, блядь, ты же тоски, блядь, ведь и хуем две тоски, блядь, выше без нах. Ну он, вот она у него живет, бля, срет, чего, блядь. Слушай, Герасим сам нихуя не жрет, бля, нихуя, бля. Гороху, блядь, нажрется, блядь, напердит, бля, на сука, бедная шаровать и падает, бля, сука. Ты тоже гороху ей дашь, бля, она серит с него и серит, бля. С травы какой-нибудь, блядь, бузины, хуй знает, чего она дает, бля. Она все подряд жрет, блядь, жрет, бля. Ну хули делать, бля, и Герасим тоже, бля, здоровый, сука, одну зелень только сразу, блядь. Как, блядь, сука, помидоров нажрется, бля, выйдет, сука, бля, как перни, блядь, хорошо. Барня, блядь, с антресолей падает, блядь. А раньше, блядь, ты поверь мне, нет, ты не поверишь нихуя, сосиски, блядь, в деревне продавались, блядь, так же, как и в городе, блядь, ты веришь мне? И они, отрыв, падлы, там жили, бля, жили, сосиски, сардельки, бля, все было, бля, бананы, сука, это сейчас ты разъебай, бля, мамай губастый, ты сейчас сидишь в моей сардельке, ты жрешь, бля. Колюха, бля, ёбаный. Ну, короче, раз барни выходит, блядь, а тут, блядь, бедный этот дед Муму, ёбнуть, собачка, бля. Ну, дреснула, бля, подпрыгнула, бля, хуяга, обдресталась, это гороху, бля. Она хуяк, пискаднул, как пизданётся, бля. Ой, ёбты, как Герасим, бля, скорее, бля, он нихуя не слышит, бля, он там косит, бля. Она говорит, кто насрал, бля, бля, пальцем покажет, бля, вот я тут пизданулась, ну, объясняет, ну. Ой, бля, Муму, бля, ой, ёпта. А, Муму насрала, блядь. Ах ты, сука, ты сраная, блядь. И знаешь, Муму хватает, блядь, говорит, что вы, сука, это, блядь, не было здесь никакой Муму, блядь. Я здесь не буду со своей Муму. Тетка старая такая, бля. Ну, вроде как, я так понял, что она старая, бля, насняет. Когда-то я, говорит, была молодая, бля. И меня ебли, говорит, во все хуев. А сейчас, говорит, ко мне никому нахуй не нужна, бля. Говорит, что бы здесь не было Муму, сейчас у меня бал. Бал, бля, приедут, блядь, джентльмены, всякая хуйня, бля, навалятся, бля, и будем здесь, блядь, тусоваться, блядь, туда-сюда, вертеть, пердеть, блядь. А тут вот, блядь, непонятная вещь, может, какой кобель забегал, блядь, сиранул, блядь, ну, подставил собаку, бля, Муму. Восемь, короче, вертели, бля, приехали, блядь, все. И опять какая-то падла, бля, насрала, бля, на крыльце. Наворотник слухает. Опять князь выходит. Пиздык, бля, на говне. Ебическая сила, бля. Ёбнулся, блядь, сыраку разбил. Ебалом ебанулся, говорит, я в этот дом не ногой. Пиздец. Не надо мне, бля, вот это вот гнать, бля, вот этого паука нахуй мне на шею, бля, вешать, бля. Я, говорит, больше сюда, сука, в эти, блядь, ваши Палестины, блядь, не ногой. Кто у вас все время здесь сидит? Кто все время сидит на крыше? Парни, задалась вопросом, бля. Герасим, бля, кто, сука, сидит на крыше?
1: Муму.
0: Ебать тебя в сраку, блядь. Да что ты, бля, на муму, блядь, сука? Он муму, он больше нихуя сказать-то не может, бля. Вот в чем, блядь, парадокс, бля, и трагедия, блядь, этого высокого рассказа моего, бля. Трагедия, говорит, ну ёпта, говорит, понять сам муму нахуй. Вот что ты черешь, блядь, собака, а собака, ну-ка, не понимает, она ветвит, ну, маленький, бля, глазенчики такие, бля. Ну, ретирпир, бля, иди нахуй, говорит, пишем записку, утопить в пизду, неси куда-нибудь, бля. А Герасим-то нихуя, блядь, у него мозгов-то нихуя нет, бля, му-му-му-му, бля. Вот, ну, сука, все, надо ее утопить, бля. Он такой был максималист, сука. То есть, либо, блядь, так, либо нихуя. Вот максимализм, кстати, Коля, блядь, вот максимализм это хуйня. Потихонечку надо, блядь, по жизни, сука, сориентироваться, дай всем жить, в роме всех пых. Все сразу мочить-то, блядь. Вот он эту муму, давай же мочить, бля. Значит, он не мог, блядь, тут, видишь, чтобы она побежала какой-нибудь сама по себе жить, бля, какому-то другому там чуваку, бля, и все. Вот, сука, какой, блядь, был злобный, бля, чувак, русский, бля. Но она напоследок на него так посмотрела. И во взгляде, бля, вот точно я, блядь, как Тургенев, блядь, так написал, говорит, в рот мне всех пыль, Герасим, хули эти маленькая тварь-то сделала, блядь, что ты меня мочишь, блядь, что я родилась, блядь, здесь, блядь, на твоей территории, блядь, в рот мне всех пыль, чем-то я виноват-то, блядь. А Герасим, блядь, вот так на нее посмотрел и говорит, ну-ну. А у него все остоебло, блядь. Он его хуяк, блядь, мне с мешком, блядь, бросил в пизду, в озеро, блядь, пиздец, как муму, блядь. Вернулся назад, говорит, блядь, мешок бросили. Тут его, блядь, совесть, блядь, как заглох, блядь, заглох. Что же я, говорит, мудак сделал, просто мудак. Что же я просто мудак сделал, блядь, он начал метаться, блядь. Совесть, муму, муму, блядь, где ты, мол, нахуй, блядь, где ли она? Пары попалась ему тут, блядь, он как поебал я, ебанё. А там гости, блядь, там их кого в сыраку, кого в жё. Блядь, разогнал весь особняк к ебени матери, блядь. Ты чё, Герасим, охуя уже, не слышишь, нихуя? Ну, блядь. Так вот тебе кореш мой, я тебе скажу, всё такую штуку, блядь. Вот у тебя есть кореш, блядь, вот сурка каретная, блядь. Неужели ты, сука, меня вот так вот сможешь, блядь, подставить, блядь? Так, сука, пойми, блядь, меня, сука, пойми, почему мне так взорвало душу эта история, блядь. Ты корешей своих, блядь, цени, люби, блядь, уважай, но никогда не мочись, речем. Мозгами шурупит, блядь. Что там, один дураки, думаешь, что на зоне что сидят, блядь? Нихуя, нихуя, блядь. Разные судьбы, разные, Коля, давай вот выпьем за судьбы, блядь. Чтобы, как говорится, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, но чтобы этого не было, бля. Выпей по этому поводу, надейся на лучшее, бля. Чтобы судьба миновала. И в мультике в моем столичном, блядь, сувенире есть фильм. Тьфу, ёб твою мать. Песня есть, судьбы, блядь. Там про судьбы поется, нихуй собачий, блядь. Может быть, саундтрек какой-то, блядь, я тебе скажу. Ну, короче, блядь, да, конечно, хули я тебе пересказывать не буду, конечно, вот эту, блядь, эту ебаторию, блядь, с этими беспризорниками. Там, блядь, Макаренко, нахуй, как сейчас помню, блядь, вышел, блядь, за сраку всех из подвалов потащили. Они кувыркаются, брыкаются, блядь, помыли, побрили кого надо, где, блядь, ну, кого под мышками, кого, блядь, под сракой, блядь, побрили, они все такие чистенькие, блядь, заебанные, блядь, давайте, говорит, будущее светлое строить. Они говорят, да идите вы нахуй, блядь. Только вы светлое будущее, бля. Мы еще, блядь, от мандавошек не избавились, нихуя, говорит. Да ладно, говорит, блядь, мы, говорит, вас научим. А там только такой артист, что ли, такой, бля, Коля Баталов такой был, знаешь, такой, с прищуром, блядь. Вот брат, знаешь, такой Леша Баталов, Леша такой Баталов. Ну, такой, такой, блин, такой худой, такой, ну, симпатичный такой. Он, вот, летят журавли, бля, ну, это трагедия, бля. Как он там играл, бля, там операторские находки, бля. Камера крутится, он погибает, он падает, у него все в голове крутится, камера крутится. Вот так, ой, бля, как передали. Это, сука, было одно из первых такое, блядь, вот. Как сейчас помню этот кадр, бля, Коля. Ой, что-то я замечтался, бля. Хуль там про кадр, наливай, пизда. Ну, наливай, наливай, пизду.
1: Я, видишь, как вот в лирику впал, блядь. Ну хули, когда хороший артист, блядь, он все лирик, все трагик, блядь. Хоть циник, блядь, как тот же Михаил Иванович Жаров, блядь, который Жиганта играл. Ну, конечно, я не знаю, Коля Кореша, мой драгоценный, как размышлять под эту музыку. Но танцевать под эту музыку явно можно. Особенно после трех стаканов. После трех стаканов хорошего портвейна. Очень можно, я тебе скажу. Такая дискотека получается. Ну, если не вдумываться, конечно, кореш мой драгоценный, для веселья. Ну, оно и пицца для веселья. Так что давай еще раз наливай и еще раз слушай.

колобок, блядь. Коля Боков, нахуй. Колобок, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, не хуй, колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна из зверины там, на Саратове, блядь.

0: О, какой щука колобок.
1: О, блин.
0: О, какой щука колобок.
1: О, блин.
0: О, какой щука колобок.
1: О, блин.
0: Отморозился по полной программе.
2: И пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький, пиздец, блядь. Я самый крутой, блядь.
1: О, блядь. О, блядь.
0: В общем, бля, короче, бля. Хуяк, бля, тенер. Это села нахуй, бля.
3: Ой, бля.

ты ешь, блядь! Я сладенький, я гладенький, ты ешь, блядь! Я сладенький, я гладенький, ты ешь, блядь! Я сладенький, я гладенький, ты ешь, блядь! Я самый крутой, блядь! Потерял бдительность, блядь! Хоть и крутой! Все хорошо в миру, блядь. А так ты ешь.

0: спустился Фома.
1: Снова замерла всю до рассвета, дверь не скрипнет, не ёбнет огонь. Только слышно по улицам где-то одинокая бродит гармон.

Ну, короче, поехали мы дальше, бля. Вот, сука, парень только хотел жизнь менять, говорит, Настя, бля, ну хули делать, говорит. Ну вот браток звонит, а ему там пизды вставляют этому братку, блядь, уже. По ебалу дали, блядь, говорит, да телефон хоть отдайте, блядь. Ну, вот тебе насосаем здесь стрелочку, машину, блядь, нахуй твою отгоняем в пизду. На стояночку, блядь. Будешь отвечать по полной программе, блядь. А у них там организованная, оказывается, преступная группировка, блядь, была. Как потом выясняется. А говорит, в кафе там, блядь, как они там, сирень, блядь, мы вас ждем. Ну, что, говорит, что будем делать, блядь? Ну, берет он, значит, эту дриколье, блядь, свое, биту эту ебаную, бейсбольную. А Настя спрашивает, а это зачем? Он говорит, да дам там, ребятам, я уже теперь все, новую жизнь начинаю. Хули там, зачем мне эта бита, мол, типа того, бля. Там, мол, блядь. Ну, у них там братки тоже, блядь, тоже кликухи там ошпаренный, там Киля, блядь, какой-то на. Ну, там, знаешь, такой, а этот, блядь, тоже Леха, блядь, такой, знаешь. Ну, блядь, Савелий Крамаров. Блядь, отличный Савелий Крамаров, только глаза у него прямо смотрят, что-то. А ебальцы прямо вот издали, ну, сука, Савелий Крамаров, блядь. А еще когда шапку на него надели там в деревне, блядь, ну, Сава, бля, вылитый, сука, сидит, парень, бля. Но вот он, как артист, он, конечно, не комик, нихуя. Хотя, может, и комик, если его попробовать в этом жанре. А вот это, поляки, они совсем там охуели у себя в Польше, блядь. Сидели нахуй у себя там, блядь. И почувствовали, что у нас на Москве, блядь, место вакантное освобождается, блядь. Ну, короче, какой-то там царь, не царь, безвременье, блядь. Потянуло их, блядь, на морозец, ты понимаешь, блядь, к нам, нахуй, блядь. А обнаглели так уже, сука, блядь, что дальше некуда, блядь. Они надели свои эти хуюшки, блядь, бурнушки, блядь. И, мол, ну, собрать так народ, что, блядь, поперлись, блядь. Ну и хуй приперлись, блядь. Да и потерялись там, нахуй, в Москве-то, блядь. Ходили, блядь, в кабак зашли, и их никто, нахуй, на них не смотрит, и никто нихуя, блядь. Потом нахуй, о, блядь, мы вас тут завоевали, нахуй, мы вкрались к вам, блядь, а вы все, мы поляки, нахуй, говорит, ну и хуй с вами, что вы поляки, ну и хули, ну и живите дальше, блядь. А потом они стали выебываться, да так завоебывались, колян, блядь, все уже народ, который потрезвее был, говорит, да еб ты мой, да сколько же можно терпеть такое, блядь, хуйню. Да идите вы нахуй, блядь. Заебели, как все был трезвей, руки им скрутили, нахуй, и в Кремль заперли, блядь. Вот о чем Собинин-то и спел своей арии, блядь. Мол, враги крепко заперты в Кремле. Там как начинается, блядь. Там, значит, приходит там войско, блядь. А там, значит, все говорят, блядь, тут поляки лютуют, нахуй. Надо что-то делать, блядь. И войско приходит, а как там тенор, красавец, блядь. Он говорит, не впервые русским людям гнать врага своим мечом, как завопил, блядь. Он говорит, да хули, погоним нахуй, говорит, всех разобьем в пизду, мужики там, с кольями, блядь, с рекольем, нахуй. Там, блядь, а говорит, ну мы-то чё приперлись-то, блядь? Жениться мне надо, ёптать, Иван Сусанин, блядь. Ну у тебя дочка вон, блядь, на выдане, нахуй, как её, Антонида, блядь, хуй. Он говорит, блядь, да, но, говорит, не до свадебной нихуя, в это без времени, блядь. Нивы, нахуй, растоптаны, блядь, сёла разорены, пизда. Русь и Ярославля в сизах. У него такая трагическая, ну, бас, Иван Сусанин, бас. А говорит, и этот тенор-то, я русским как завопил, блядь, у него хуй стоит, прям весь звенит, блядь. Яйца аж звенят точно, блядь. И что ты думаешь, блядь? И Антонин говорит, батюшка, ну разрешите, ёптая мать. Он говорит, вот настанет день, говорит, врагов побьем нахуй, от разора Руси избавим в пизду. Тогда они вешают женихом за сами, свадьбу прям стихами так охуярит. Вот так вот нахуй, блядь. Ну все тут, о, блядь, да хули, радость, блядь, дружнее, говорит, сейчас все сядем нахуй, как нахуюжимся, блядь. И проще, блядь, говорит, вот когда это вот придет добрая вещь, тогда и нахуюжимся, блядь. А говорит, как? А говорит, да как, вы расслетали нихуя. Тенор-то нахуй, говорит, блядь. Говорит, враги-то все нахуй заперты в Кремле в пизду. Под замок нахуй. Говорит, да ты что, блядь, не может быть, как раз. Заперты нахуй, сам лично видел, блядь. Ёпты, ну тогда к свадьбе готовится, блядь. Ну и понеслась эта хуйня. А тут в это время поляки. У них там бал всех заебал, блядь. Рин-тан-тын-дар-тын-тын. У них эта хуйня-то, блядь. Прыгают, скачут, блядь, прям. Такие все спесивые, блядь. Мы этих смердов заебеним, блядь, нехуй там делать, они кору на деревьях едят, блядь, вот, вот. Последнее выражение моего лучшего кореша Александра Григорьевича Лукашенко, бля. Вы что думаете, говорит, мы кору едим? Хуй-то, мы уголь грызем, блядь, мы зубы болят, мы черные, блядь, как у негра, блядь. Ну, мы смерды, блядь, мы русский народ, блядь. Мы соберемся, хуй ты победишь нас, когда нахуй, блядь. И все это в опере, заметь, блядь, все в опере происходит, блядь.
Ну, короче, Иван Сусанин, блядь, готовишься к свадьбе, а тут приперлись эти. Веди нас нахуй, блядь, на Москве, блядь, мы должны своих выручать корешей, блядь. Вот, да пошли вы нахуй все, блядь. Не поверю нихуя, я патриот, блядь, Иван Сусанин, блядь. Ну, он же дома сидел, блядь, ну кто же выдержит, блядь, ты сам понимаешь, температура-то, блядь, минус, нахуй. Он, конечно, принял ее в самогонке, блядь, ведра три стояла, блядь. Он, конечно, спрятал, врагам не дал нихуя. Те, когда приперлись, блядь, о, мы выручать, нахуй, где Иван Сусанин, блядь, русский патриот, блядь, мы к нему, нахуй, он все знает здесь, блядь. Он говорит, нихуя не знаю, ничего не скажу, ебитесь вы в рот. А самогонки нет у тебя, нихуя, и взял все ногой, так поддал, нахуй, и она, это, и бедный, блядь, в это, ведро перевернулось, нахуй, и все вытекло, нахуй, теки, нахуй, врагам только не доставайся, нихуя. Но он, блядь, все, уже был хороший, блядь, говорит, идите, нахуй, я к свадьбе готовлюсь, я уже брагу порвал.

0: Да, бля, разминался Иван Сусанин, пизда. Разминался Брагой, блядь, пока. Потом они перегон уже выстроили, блядь. Поляки как раз на это дело и попали нахуй. Ну, говорит, хули, бля, он размятый, бля, говорит, никуда не поведу, блядь, пизду, пизду. Он говорит, не, пошли, пошли, бля, золото предлагают нахуй. Он говорит, ну, хуй, на свадьбу, может, и надо, блядь. А сам думает, да хули, куда я их поведу нахуй, блядь, заведу в пизду. О, пьяный в жопу, блядь, старик здоровый, блядь. В сраку, говорит, я их сейчас заведу, блядь. А потом втихаря под елочку подхуелочку и на карачках, блядь, упал. А когда спьян-то завел, блядь, нихуя понять не может, блядь, протрезвел с утра, блядь. Ёбаный рот, куда же это я попал-то, блядь? Ау, блядь, Ваня, блядь, Антонида, нихуя никого, блядь. Я вот тут он подохуел, блядь. И пожалел, что этим пиздюкам-то не дал с собой запасов-то, блядь, браги, блядь. А эти тоже, блядь, ну что, Иван Сусанин, куда ты их завел нас? Не видно, не жди нихуя. Довольно, Сусанин, ебать нам мозги, блядь. Он говорит, а я и не буду, блядь. Я нихуя не знаю здесь, я не понимаю, нихуя погибаю. Дай-то похмелиться, блядь. Они говорят, а у нас нет нихуя. Он говорит, ну вот и погибайте нахуй, мне по пизде мешал. Я не его страшно вернусь, а он уже и так помер, нахуй. Всех так сказала, блядь. 30 грамм надо было дать. 30 грамм самогону. Он с собой не взял и другим не дал. Колян, ты же знаешь сам, блядь. О чем говорить, блядь? А Иван Сусанин тогда не дали капли. У него сердце не выжило, пиздец. И забыл, в каком лесу находился, блядь. Тут Минин Пожарский, блядь, тоже уже, блядь, русские спасители, блядь. Собрали, говорит, все, блядь, зола набрали, народ все свое отдал. Нахуй, пошли, парки с себя снял. На войско, блядь, чтоб пошли полякам пиздюлей навалять. Эхуй в наши, блядь, Палестины лезть, блядь. Надо же все измерять, Колян, блядь, температуру, блядь. В Кракове одно нахуй, а в Москве другое, Подмосковье, блядь. Ёпты мать, куда ты нахуй, ты хуй отморозишь себе, блядь, 100 раз, блядь. Куда ты лезешь, вот спросить тебя, блядь, а? Ебать тебя смерда пердящего, блядь. Неотопляемость какая, блядь, зимой тут дуба, да. Куда ты лезешь, нахуй, блядь. Малым там в Польше, в его Кракове, в Сракове, блядь, сидят, а? О, блядь, неуёмность какая. И ты ведь заметь, Колян, что после этого. Хуй всему истории научила, блядь. Юлиус Фучик, блядь, великий антифашист, сказал, люди, я любил вас, будьте бдительны, ебать вас в сраку, блядь. И хоть бы хуй по деревне, блядь. Ни одна, блядь, никакого урока не извлекла из истории, блядь. Полякам пизды наваляли. Французы, блядь, ну куда вы нахуй, блядь, там шведы, хуй, и всем пизды наваляли, блядь. И все заблудились в бездонных пространствах нахрен России, ебать в сраку. Куда нахуй? Степь, пятая степь кругом. Песня так и поется, блядь. Путь далек лежит, нахуй. В той степи давно уж, нахуй, дуба дал ямщик, блядь. Ямщик наш, родной, дал дуба. А если ты хуй дороги не знаешь, куда лезть, блядь? Иван Сусанин и тот не вывел нихуя. В родных лесах, где грибочек собирал, нахуй. А зимой пиздец. Одни лоси и тех нихуя не видать, блядь. Сахатые все попрятались, нахуй, блядь. О, блядь, как. А в это время на Красной площади, блядь, пиздец. Ура, ура, блядь!
1: Славься, славься, ты Русь моя! Славься, великая наша земля, блядь!
0: Все, победили нахуй! Они до них не дошли! Этих, значит, они наших расхуячат! Тут и Минин пришел на подмогу, блядь! Это одним из визитов, хуй там человек 20, наверное, был-то, блядь! А хули, а где еще, блядь, взять народ-то, нахуй? В такой мороз, блядь, лютый, нахуй! Все попрятались по берлогам, нахуй, блядь! Никого сам не себе, вообще нихуя! Минин пиздюхал аж от самого этого, блядь! Суздаля, блядь! Это я не ебать, сракуша! 5 часов на машине, а то так пешком пиздюхать 5 дней, а то и больше, да. Да по морозу, блядь. Да бездорожье какое, Колян. Вот так, нахуй. А когда все прошли и поляков пленных ведут, их, блядь, бросили, они все отсека, блядь. Хуёво? Будь еще хуёвее, блядь. Так вот, вот русский перевод Иван Сусанин отдал жизнь на батьку царя, блядь. И нихуя даже не подумал, не пожалел, блядь. Не про дочку, не про семью, а вот так вот патриот, блядь, Иван Сусанин. Так что нашего русского человека, блядь, если связан с природой, на природе хуй возьмешь, блядь. Всех победит нахуй, особенно в Царькоградский мороз. Всем пизды. А ведь ты заметь, Колян, недаром аж водочка 40 градусов, блядь. 40 мороз, 40 сюда. Плюс-минус, пиздец, нормальное состояние, блядь. Вот так вот нахуй, от нехуй лезть, блядь.

И я еще ж молоду, я еще даюся один раз. И прорыться не надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за

яйца дают один раз. Яйца везут туда. Яйца дают один раз. Яйца везут, блядь. Яйца.

0: Grazie mille.
1: Ой, кореш ты мой, дорогой, в рот мне, Коля, бля. Дядя, хоть поцелуйте, бля. Не видел тебя 100 лет, ёпта мою мантики, блядь. Нас как с тобой расселили, блядь. А баба, глянь, баба, глянь. Зинка с Клавкой, бля. Смотри, обнялись, бля. О, лесбиянки, что ли, бля. О, суть какие. Не, пиздишь. Нас так не возьмешь. Хватит, баба, сломаться там нахуй. К столу давай, в пизду. Коль, ты сегодня какой взял-то, бля? О! 33-й, бля. Где себя достал-то, сука? Я за ним гонялся, бля. Я весь Крым объездил. Ты знаешь, где был-то, бля, я? Где я отдыхал-то, Колян? В Роме чих-пых. Ты в своем Брянске, блядь. У этого ебаного Дениса, бля, осевался, блядь. А я? Я знаешь, где был? На ЮБК, пизда. О, не понял нихуя? Да не, блядь, не в зоне, пизда. ЮБК, Южный берег Крыма. Но это, правда, за граница, бля. Это за граница, Колян, это все-таки Ридна, Украина, мама, бля. Так бы я сказал. У них центры другие, блядь, у них эти гринвичи, блядь. Как они? Гульдены, блядь, гульдены. Ну, на букву Г, ну, не говно. Но как-то называется, блядь, но стой, ты знаешь, сука, по сравнению с рублем гораздо дороже, блядь.
2: Зато ты знаешь, блядь, у них бензин, блядь, в 3 раза дороже, нахуй, блядь. Колян, сука, вот тут они нас объебали.
1: Но мы их догоняем, бля. Мы их уверенно догоняем, Колян. Только, сука, у них уже давно так хуёво. А у нас еще будет хуёво. Вот тут они нас объебали, блядь, вот, сука. Не, ну, говорит, мы там, Кучма там, наш, блядь, опизденевший совершенно уже, бля, Борис Николаевич, хуёво, не понимаете, хуя, блядь. С ним уже общаться надо. Эй,
3: Борька, Борька.
1: Он уже не поймет, Горько или Борька, хуй поймешь тут, понимаешь, блядь.
3: О, Борька! О, Горько!
1: А. На уровне рефлексов, пизда! О, в чем вся ситуация-то, блядь, это же тяжело, блядь, для народа-то, нахуй. Народ-то охуевает!
2: Улетят они, нахуй, вот, например, блядь, с Кучмой, блядь.
1: О, Борис Николаевич, от Кучма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать? По тебе или по мне, блядь? А. А Кучма говорит, да хуй его не знаю. А народ говорит, а там один подсказ говорит, да нет, говорит, горше всех будут плакать белорусы. Да почему же белорусы-то, блядь? Да потому что с вами Лукашенко не было, пизда, блядь. Вот они будут горше всех плакать, блядь. Хотя они его любят, собаки, ох, любят. Ох, любят Сашку. Короче, блядь.
2: Ну, южный берег Крыма, пизда. Забыл уже, пизда. Наливай, наливай, нахуй. Наливай, наливай.
1: Поменьше, поменьше. Половинь, нахуй. О-о-о-о-о-о. 33-й он хорошо забирает, бля. У него сахару мало, блядь, он хорошо. Он нормально. 17? Ага, 17,5. Хоп, все нормально. Ну, о. Пронырливые ребята вот эти украинцы, бля. Один, я еду, бля, в поезде-то, блядь. А когда туда-то? И еду, бля, рядом, бля, братва, нахуй, негры едут, бля. Негры в купе, бля. А туда хохол, сука, прописался, бля, с билетом заходит, говорит. О, говорит, здорово, пацаны. Что горело? О, пизда, не понял. Я нихуя не буду анекдот рассказывать, блядь. О, баба, смотри, баба, смотри.
4: Зикла, рассказывай, как мы на теплоходе плавали. Обливала она, пизда. Ой, блядь, все она не рассказывает. Интересно, блядь, это пиздец. Я не расскажу, все нахуй. Что ты, бля?
1: Я решил провести активный отдых, блядь. Активный, сука. Ты веришь, нет? Но классику попал, блядь, в Крым. Так, знаешь, кому? Классик, блядь, там жил, блядь. Хотя он там нихуя и не был никогда. Он все больше в Италии, блядь, ошивался, сука, Гоголь. Гоголь! Великий наш, сука, писатель, блядь. Вот это писатель. О, я тебе про Гоголя нихуя не говорю. Да не пиздите вы еще, этот, блядь, Коль. Ну какого ты хуй пиздишь, если она не знаешь, блядь. Чехова другой писатель, блядь. А Гоголь, он не жил в Крыму, пизда.
2: Наливай, давай. Во. Я, значит, блядь, тепло.

Меня хоть хуй бы проняло, блядь. Не колыхнулась, вот как стоял у меня, а он меня прям до горла достал. И прям в тлень стоит. Не рассасывается нихуя, и все, блядь. Адаптация, пизда. Не рассасывается. Организм не... Я привыкаю, блядь, Колян. Это же не Москва, блядь, это тебе не Киев, нахуй. Это тебе ЮБК, блядь. Южный берег. Самый южный берег Крыма, блядь. Тогда мы сели все, вошли спокойно, блядь. Говорю, бабы, по скамейкам, дети в другие места. Все, сука, сели, блядь. Едем, блядь. Значит, как говорить, хотел сказать, поплыли, но вспомнил, что это плывет говно. А мы ходим, блядь, значит, мы пошли. А качка, блядь, такая, хуя-хуя. Смотрю, сверху стал заливать, бля. Смотрю, народ попёрдывает, покрикивает, бля. О, бля! Ах ты ебическая сила! Смотрю, один мальчик сидит, блядь, просто зеленый. Думаю, что-то позеленел. Он, говорит, портвейн не должен пить по возрасту. Ему не положено по возрасту, бля. И вдруг... Блядь! И вдруг, как началось, Коля, блядь, такое блёвово! Вот это, сука, пиздец. Вот такое последнее блёво я видел, блядь, сказать тебе не соврать, в 73-м году в отрезвителе на Нагорной улице, блядь. Это ж был такой пиздец. Ты пойми меня, Колян. Я, конечно, бля, на это все смотрю, сука, мне даже смешно, бля. Ну, сука, как народ заблевал. Я говорю, товарищи, кричу, тихо, всем блевать на местах, никому не двигаться, детей задавим, блядь, а те блюют старательно. И главное, кто кому, макарончики какие впердолил, блядь, они все не переварившиеся, блядь, попал, ведь так охуярим. Я, сука, скок, на одной ножке, пойдут завтрак туриста перепрыгнул, нахуй. Там еще одни макарончики, блядь, а какой-то, сука, ананасом блеванул, блядь. Я говорю, о, сука, жиды порхатые, блядь. О, кстати, о жидах. Я говорю, есть евреи на корабле, блядь. Говорит, а зачем вам нахуй? Я говорю, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. Пиздец, я говорю, тут драчи, не драчи, надо выручать компанию, говорит. Капитан подходит, говорит, хуй тут выручать, говорит, гальюну надо открыть, пизда. Я говорю, о, это не я, пизда, я говорю, ты пизда, надо их сразу открыть нахуй. Коль, да, блядь, наш человек нигде не пропадет, бля. Я обнаружил там бар, бля, внутри бар. Я туда хуяк через макароны перескосил, блядь, через сеть сосиски, блядь, проблеванные, перескосил, блядь. Прихожу к ней, она говорит, ой, говорит, мне с собой хуёво, блядь. Это буфетчица, говорит. Я говорю, дай мне вот эту, нахуй, колу, блядь, с водкой, нахуй. Она говорит, мне самой хуёво. Ты пойми, Коль, ну ёпте, я Зинке говорю, Зин, говорю, пизда, выпей. Она говорит, не могу, блядь. Я говорю, от тебя таким портвейном пахнет, так точно. Я говорю, пизда ты глупая, блядь. Вот ты нихуя не понимаешь, ты математики. Ебическая сила, ты не понимаешь. Угол падения равен углу отражения. Это физика, нахуй. О, Коля, бля, математика, это серьезная штука. Это тебе не угол падения, отражение, пизда. Это градусы, блядь. Если тебя на 10 градусов туда отклонило, ты внутрь 17 принял, блядь, и тебя уже равновесие. То есть идешь по палубе и пиздюхаешь. Я чувствую, меня держит, бля. Я думаю, как же они там наверху, сука, не охуевают, блядь. А внизу уже легче, бля, в баре-то, блядь. Там ляжешь так, о, блядь. А наверху-то капитан, я говорю, я смотрю, сука, он стоит и ногами. Хуяк. Я говорю, ты зачем судно рассказываешь, пизда? Он говорит, какой тут нахуй рассказываешь, еле стою, блядь. А нахуя мы в такой шторм тогда пошли? Сказал я, козырнув великим словом, пошли, они поплыли, как говно какое-нибудь. Но они меня зауважали, Колян, бля, говорит, я, бля, был в полном порядке, быть, Колян. Я говорю, да ёптать, пейте портвейн, 33-й, 13-й, 72-й. Пиздец, будь всем хорошо, они не слушают собаки. Ну не слушать, Зинка, я ей сказал, Зина, бля, давай ебаню. Ой, бля, я не могу даже на тебя смотреть, я говорю, вот это ты сейчас пиздец. Вот это вот, какая у тебя вот эта вот, блядь, как это называется, вот это вот, блядь, неправдоподобие чувств, блядь. Я говорю, Зина, не верю. Не верю, обливалась, это не значит, что еще жизнь кончилась, блядь. Она еще вся впереди, у нас ласточкино гнездо, блядь, все поднимемся нахуй. А самому так неохота, Коля, блядь. Срака боли. Портвейны сдаются, я знаю, блядь. Ну, думаю, мне так хорошо, блядь. А там 40 минут пиздовать в гору нахуй, блядь. А там еще, говорит, а меня еще напугали, говорит, там, говорит, назад пиздовать еще быстрее, потому что корабль уходит нахуй. И вдруг нахуй, Коля, блядь, счастье случилось на мое. Голову, блядь, упало все, блядь. Говорит, корабль подойти не может, пиздец, одному ноги там отрубила нахуй качка. Одна пизда. Отдайте нам деньги, зачем мы пошли? Я говорю, молчи, пизда.

0: Вот пизда ты и есть. У тебя на лбу написано пизда. Дайте ей деньги, нахуй. Хоть себе ноги обрубил, нахуй. И пизду вместе с тобой, нахуй. Иди, выскакивай, нахуй. Хуй заскочишь потом. Она, ага. Ну, тогда поняла. И пошла гулять по Ялте. Я говорю, вот и гуляй по Ялте, блядь. А в Ялте тишино. Там же причал. Нашли. Ой, бля, магазинчик. Сколько стоит? Ой, блядь, да хуя. Ну, хуй с ним. Ну, я же гуляю, колян, бля. Деньги с собой. Колбасочки, хуясочки. Столики стоят, бля. В нормальных условиях, бля. Партисочку, бля, взял. А Зинка с подругой писанула еще на рынок, бля. Хуй знает куда. Я уже, блядь, уже корабль отходит нахуй. Я говорю, где вы, бляди? Вот на слово «блядь» они сразу откликнулись. Какие отзывчивые бабы, блядь. Смотрю, бежит, пизда. Я говорю, ну куда ты, ёпти мать, я у них хватит всю хуйню, блядь. А что купил-то, блядь? А там нихуя, блядь. Все померзло нахуй. Ой, это, блядь, борь-то, блядь. Заморщи были, оказывается, пизда. А в Ялте все есть, блядь. Вообще, этот раз в Ялту поедем нахуй. Вот его там дадим просраться, блядь. Там и Чехов жил, бля, Антон Павлович, бля, великий писатель. Это я тебе об нем потом расскажу, блядь. Тоже сложная жизнь, блядь. Сложная жизнь. Сели и поплыли мы назад. В это время судно помыли, пока мы отдыхали 2 часа. Ходили по Ялте, смотрели, все. Судно помыли, дети пришли в себя. Но ненадолго. И опять начался великий ублев. Вот кто не пил портфельный, тот и блевал. Я говорю, пила бы Зинка, не блевала бы нихуя. Все ее были. Все, вся параша, блядь. Когда я сказал, иди сюда, пизда, смотри, блядь, бакланы летят. Пока бакланов кормили, блядь, бабушка сидит, чихает, блядь. Один какой-то мальчик говорит, будь здоров, бабушка, говорит. Да я, говорит, сынок, так, я табачок просто нюхаю, поэтому чихаю, это не от здоровья. Он говорит, да ты хоть хуй соси, говорит. Только, говорит, я же пионер, я, говорит, должен быть внимательный к старости, блядь, ёпты мать. И сидит так же, бля, о, бля. Да ты нихуя не понимаешь, бля. Коля, вот ты нихуя не помнишь старого доброго юмора. С тобой как-то хуёво наливай, пизду.
1: Так что вот, Коля, кореш с тобой драгоценный. Ведь жизнь такая штука, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь. Вот что получается, понимаешь ты? Так что ты, Коля, я тебе так скажу. Ты вот даже если обливался, бля, вот ты обливался, да? А ты не горюй, урод, на сих пор. Скажи спасибо, что не обосрался. Так что не горюй, Колян, давай намазывай бутерброд и наливай.

мой, где дочка твоя вопрошает, чиновник, прищурясь в морны.

0: И охитра? Чего ты глаза выпустил? Да, которого в Астрахани не спиздили, блядь, понимаешь? Он доплыл, нахуй. Как в Азов зашел, не знаю, блядь. Как он там по дну пробуровился, блядь. Азовское море мелеет на каждом, может, шагу, блядь, сука. Пока дойдешь яйца сполоснуть, нахуй. 1,5 километра, нахуй. Чтоб яйцами коснуться воды, если не сообразил присесть. Если вовремя сообразил, присядь, не ходи никуда. Сиди, вкушай ванны Азовского моря, блядь. А Таганрог с этой стороны? Ростов с этой стороны? А Таганрог с этой стороны? Кто, коли там? Великий Чехов, блядь. Чехов, Чехов, ёпта мать. Антон Палыч, блядь. Который посетил, блядь. Мало того, что провел голодное, блядь, детство в лавке у папы, блядь. Посетил, нахуй, остров Сахалин. Бог, какая пытливость была. Но после чего заболел чахоткой и умер. Нахуй, думаю, тебе было ехать в этот Сахалин, блядь, ты сука. Это же не самолетом лететь, блядь. Он пиздавал туда, он простудил себе все легкие, блядь. Из-за своей пытливости, блядь. Писатель. Как хуярил, все описал. Он там у него, сука, целый про этот централ ебать его колотить, блядь, про... Не про Ростов будет сказано, блядь, нахуй, про Сахалин. Там как бежали, блядь, сука, какая тяга к жизни. Два мудака с собой молодого волочили, блядь, чтобы его есть потихоньку, пока бегут, нахуй. О, какая тяга к жизни была, блядь, Коля. Я думаю, нахуя им такая тяга к жизни, блядь. Вот у Чехова не было такой тяги к жизни, а он Чехов, блядь. А эти два муравья, блядь, поедатели, блядь, сука, каннибалы, ебать, их, блядь. И Чехов все это описал. Ну, когда он все это описал, у него очень хуево со здоровьем стало. Потому что, когда все это опишешь, блядь, действительно со здоровьем хуево. Лучше про это и не думать, блядь. Но Чехов родился в Таганроге. Это в Ростовской области, блядь.
1: Колян! Ну, бля, бывают же такие навстречи интересы, бля. Ну, в рот я сих-пых, блядь. Ты веришь, я пошел оттягиваться, бля. Думаю, возьму, сука, Балтику, бля. Синьку взял, ну, посещу, блядь. Взял бы, ёблочку, дайте мне ёблочку, в облачку, брабр, фу, ёпта мать. Дали, блядь, сварись и курочки. Бля, я и курочку растопыриваю, блядь. Смотрю, ебать, мой газетку-то, блядь, взял, блядь. Ну где-то, блядь, лежала на лавке, блядь. Я нихуя газеты-то не покупаю, нихуя. Ну, газетка лежит какая-то, блядь. Я так постелил, блядь, сука, в облачку разложил, блядь. Смотрю, Сюра каретный, отзовись, блядь. Думаю, о-хо! Думаю, что за хуйня, блядь? Что это за зов такой, блядь? Смотрю, блядь, чувак. Денис Кравченко, блядь. Читаю, блядь. Сипелявый матершинник, блядь. Это же мне как, сука, блядь, поставлено за то, что я хуёво говорю, блядь. Ну, сипелявый, зубов всех нет, нихуя, блядь. Нечего бы сказать, блядь, типа, ну, я понимаю, блядь, что называется «Кража со взломом», блядь. Это статья, блядь. Вот по такой статью, блядь, я загреметь не впадлу, блядь. А то матершинник, блядь. И что себе, бля, меня поставил? Денис Крав. Говорит, Сюра, говорит, приди, бля. Интервью тебе обеспечено. Ну, блядь, дожили, бля. А нахуя спросить вас, друзья? Мне такая интервью. Да знаете, ребята, бля, в ром этих пых, бля. Сколько я этого интервью передавал, бля. Вы знали, это, бля, все в камеру ходят, бля. Слезы, Сюра, бля. Пошли давать интервью. Я говорю, готов нахуй, блядь. Ну это же следственный изолятор, вот на всех пых, блядь. Я с этой газеты хуё, в рот на всех пых. Это, говорит, он, говорит, с группой товарищей подпольно, бля. Ну тут мы все, сука, с группой товарищей просто обосрались, блядь, от смеха. Потому что мы не то, что подпольно, блядь. Мы поднебесно просто сидим, блядь. Но это я потом Денису Кравченко при встрече, бля. Я ему объясню, почему поднебесно, бля. Ох, как ты меня продал, блядь. И записал все мои текста совершенно каким-то, сука, хуёвым голосом, бля. Заменив нормальные слова «бля» на «ля», «хуй» на «уй». А хули толку? Все равно народ догадывается. И главное, в
0: взял, все переписал не так. Ну, лучше возьми, да проси кассеточку, в рот пропустит. Пропусть, просвятое, блядь. Ты знаешь чего, Денис, как тебе понравились мои рассказки, бля? Прекрасно, бля. Ты знаешь, и вот лежит в газете «Экспресс», на ней моя вобла, бля, и пиздец стоит пивко, бля. Чтоб вот на твоей газете лежит, бля. Вот на московском самосте, бля, нихуя не лежит, бля. Сука, вот не лежит на известиях, блядь, не лежит нихуя и все, блядь. Ты знаешь чего? Денис, давай так, блядь. Я тебе сообщаю свой маленький адресочек. Если тебе есть интерес, блядь, то все, хуё моё, тырлы-пырлы. Ты мне вот так напиши по этому адресу, блядь. 121-059. Ну, Москва, естественно, не Иваново, в рот мне всех пых, блядь. Абонентский ящик, блядь, 28. Сюри каретному, блядь. Денис, ну давай, блядь, пиши, сука, может, встретимся в Рубе сих пых.

0: что, кореш ты мой несбывный, Коля, блядь?
1: Сколько ты меня не доставал, блядь, отмалчивался я. Отвертеться от тебя никак невозможно. Сука, придется мне рассказать тебе это кино. Итак, Коля, наливай себе стакан своего ебучего портвейна, блядь, и слушай замечательный фильм, я тебе расскажу, который меня вот так вот достал, сука. «Атака клоунов, блядь!» Или как «Ватага клоунов», как хочешь назови, сука, блядь. «Звездные войны 2». Она же 3, 4, 5, 6 и окончательно. Дать блядь, когда не получится. Понял, нет? Вот. Итак, сука, художественный фильм. Триллер-блокбастер, он же «Атака клоунов», Коля, 2.
0: Тебе утихни, утихни, блядь. Утихни.
1: И сиди, сука, низко-ни, бля, как говорят в народе, блядь. Низко-ни, смотри мне в глаза, сука, блядь. Итак, Коля, давно это было. То есть, ну не то чтобы давно, а вообще не было нихуя. То есть это все в будущем, пизда. То есть этого еще не было, но как будто бы, блядь, было. Ты понимаешь? Вот в чем сложность восприятия, блядь, Коля. В этом сложность, блядь. Фантастика, ебать, тебе в сараку, блядь. И вот что ты думаешь, блядь. Значит, бля, я сначала тоже думаю, блядь, что же там за история такая, блядь? И главное, настолько меняются, Коля, культурные ценности, блядь. Ты понимаешь, нет? Вот там баба такая красивая, бля. Она говорит, женщина-сенатор. А была как будто какая-то, бля, королева, княжна, бля. Ну, как будто, понимаешь? А там уже все объединилось, бля. Галактики, бля. Не то, что там, знаешь, там эти, блядь, нанайцы с этими стунгусами, блядь, друзья, блядь, это все хуйня, понимаешь? Там уже не различают ни нанайцев, ни китайцев, ни японцев. Все смешалось, бля, в одну кучу. И такие, Коля, ебалы! Если ты однажды тунгуса увидел, ебнулся, блядь, то тут ты хуй, блядь, там держись только, сука, блядь. И друг Сипей Калмык тебе, блядь, просто покажется медом нахуй, блядь. Лик, блядь, ясного солнца нахуй, пиздец. А вроде как мозгами думать, цивилизацию создают. Ну, твою ебало там просто, блядь, за это медаль дали бы тебе. Я тебе говорю, что, блядь, там столько все поставлено на поток, блядь, чтобы полная фантазия была у тебя, что ты попал в тот век, нахуй. Какой там век, хуй его не знает, блядь. Хотя, блядь, ты знаешь, блядь, замашки все те же, блядь. В общем, короче, это, блядь, там баба, из-за чего весь сыр-бор, блядь. Вот эта царица, бля, ну... симпатичная бабёнка, бля, такая, сука, думаю, бля, и, главное, зовут её, сука, падла, бля, я говорю, блядь, я говорю, как же так за падлу, блядь, её? Ну, там, может, не расслышал я нихуя, блядь, ещё такая копия хуёвая, блядь, звук такой, блядь, а потом, когда этого героя зовут Аби, блядь, думаю, да, всё понятно, нахуй, тампон, ёпты мать. Этого зовут Аби, эту падла, бля. Как меняются культурные ценности, блядь, Коля. Ну, хуй с ним, не буду вдаваться в подробности. Хоть она и падла, но женщина симпатичная, блядь. Ты знаешь, короче, за ней, блядь, идет слежка, блядь. Ее хотят в пизду. Ну, замочить нахуй, понимаешь? Кому-то надо, бля. Думаю, это же, блядь, что ж такое, блядь, делается, а, Коля? Да каких же надо веков дожить, чтобы этого уже не стало, бля? Вот, сука, уже... на уровне галактик, сука, летают, хиндеруси пхай-пхай, блядь, китайцы, блядь, да-да, ура, нахуй, блядь, какой там нахуй ура, блядь. Такая ненависть, Коля. Убить нахуй и замочить, блядь, все то же самое, нахуй. Ну все как на зоне, блядь, кореши мой драгоценный, блядь. Дарвин, сука, блядь, все еще доказал, блядь, нахуй. Обезьяны, мартышки, все, блядь, смешалось, нахуй, в кучу, блядь. И там один, сука... а оказался самый мощный, блядь, такой дедушка, блядь, удод, блядь, ёптый мать, как его, с усами такой, маленький, узкий, блядь, торчат, как эти, нахуй, крылышки, блядь, он такой мудрый, и все, знаешь, как говорить, вот, например, я тебе говорю, Коля, блядь, я тебе скажу, например, положи, нахуй, нож на стол, блядь, а он все время так говорил, типа, Коля, нож положи на стол, блядь, нахуй, понимаешь, как-то он все время наоборот норовил, так поэтически как-то говорил, блядь, понимаешь? Но мудрый оказался, бля, и с палочкой, знаешь, так, под больного, под невалида косит такой, знаешь, я не валить нахуй, бля, вот ходит, сука, бля, знаешь, вот такой, бля, ну, сука, да, он, ну, это уже, это наши дела, бля, понимаешь, это натурный авторитет, чистый, блядь, не выебывается нихуя, понимаешь, типа пальцами не шевелит нихуя, у него и пальцев нет нихуя, ушками так только, хуяк-хуяк, говорит, и такой все время усталый, блядь, знаешь, ну, говорит, да не пойти ли, говорит, нам, говорит, там посмотреть, то с детьми занимается, преподает им, блядь, науку, как, мол, летать, бля, камни останавливать на лету, сука, бля, такой наш... Он у них главный зидай, понимаешь, блядь? Да не зидай, Коля, ёбаный в рот. Это из другой уже, в другом фильме, нахуй. Месячковая серия пойдет, пизда, не зидай. А он говорит, как его, блядь, диджей, блядь. Ой, ёпта, сбил ты меня нахуй, блядь. А это где? Зидай, блядь, о. Ну, по фамилии которой Аби, блядь. Аби, Ван, блядь, ну, тампон, ёпта, тампокс, ёбаный, Аби. Понимаешь, ёбаный, но он хоть и тампокс, но такой, сука, видный, блядь, тоже спокойный, блядь. И у него там ученик, блядь, типа. Такой дзидаёныш, понимаешь, блядь? Дзидаёныш, блядь, тьфу ты, сбил ты меня нахуй, блядь. Ну, дзидок такой, блядь, знаешь, он ещё горит нетерпением везде. Ну, они, сука, чем отличаются от простого народа, блядь, сука? Так в чём конфликт-то, понимаешь? Это падла, бля, понимаешь, это хорошая девушка, я имею в виду. Это сенатор, бля, она хочет, чтобы только дзидаи вот эти вот, блядь, всё, блядь, следили за всем, охраняли, блядь, войны, нахуй. А у них у каждого, знаешь, такие палочки, блядь, а из них меч такой, сука, световой, хуёк, бля, разного цвета, чтобы не перепутать, нахуй, кого ебут, блядь, понимаешь? Рос, блядь, не успеешь моргнуть, уже пиздец себе, понимаешь, настал, блядь. Ну, что тут моргать, сейчас стаканом дам тебе поебалу, блядь. Я тебя без меча, нахуй, зарублю в пизду, блядь. Наливай, нахуй, в пизду. Ну-ка, бля, глоточек делаю, блядь. Вот, бля, вот это хороший пиво, прям. Вот из-за этого весь сербор, а это, значит, падла. Эта девочка хорошая, она не хочет, блядь, это. Там, говорит, армию, говорит, ей, мол, готов. Давайте, говорит, армию создадим. Для защиты от кого, нахуй, вопрос? От самих себя, понимаешь, блядь, вопрос. Они же все живут в мире, понимаешь? Ну, если от другой галактики, ну туда хуй вообще долетишь, наверное, бля. Ну как это, нахуй, пока долетишь, бля, все поперемерли, нахуй, блядь, это уже забыли, зачем летели в пизду, ты понимаешь, нет? И все, нахуя ж прости армии, блядь? Лишние рты, бля, говорит, какие нахуй рты, бля, там все за порядке, блядь. Отстамповано, отгликовано, нахуй, там, бля. Там никакие рты, они вообще не питаются, нихуя, и не серут, бля. Ну вообще так они хорошие ребята, все на одно ебло, блядь. Говорит, все, говорит, блядь. Это армия сильная, бля, они не раздумывают, они всех хуярят, бля, на часть, сука. Армию надо, блядь. Она говорит, не надо армию, бля. Она девушка такая смиренная, бля. Вот три джедая, блядь, этих ёбаных. Аби, блядь, там тампон и тампокс, нахуй. Вот трое их, нахуй. Блядь, вот они летают, блядь, с этими мечами. Причем все, сука, делают, блядь, характерно, Коля, бля. Владеют телом полностью, прошлятся, нахуй. Упал, блядь, смотрю, летит в прорву куда-то в бездну. Блядь, это я кричу, а он в это время молчит, сука, он знает, что он долетит, сука. Хуяк для края, блядь, какой-нибудь самолета схватился, нахуй, и дальше, блядь, хуярит, блядь, понимаешь, нет? Сила внушения, блядь, они действительно всякую армию могут поебать. Но тут, понимаешь, блядь, иначе, блядь, тогда и фильм бы не продолжался нихуя. Раз они такие мощные, блядь, неподкупные, блядь, нихуя, везде они падают, везде вздымают, летают, вылетают, блядь, хули там. Вот неинтересно, блядь, надо же изъян найти, блядь. Продолжить фильм, значит, где-то кто-то посильнее есть, блядь. Есть, бля, Колян, сразу скажу, блядь. Какой-то хуй, блядь. Он говорит, я тоже из Дедаев, блядь. Он говорит, учитель, говорит, а ты мой учитель. Оказывается, вот этот с усами мелкий, блядь. Юде, блядь, ёбаный. Он, блядь, ты понимаешь, сука, оказывается, всех там уже переучил, уже сам он самый старый, блядь, но такой шустрый, как веник, блядь. И он и этого тоже учил пиздука, блядь, понимаешь? Который все это и затеял в результате выяснять, кому это все надо. А вот кому все это надо, блядь. О, пидорас, блядь, сука. И вот такой человечек нормальный, блядь. Так с бородкой, блядь, симпатичный, сука, блядь. Ходит, сука, блядь, ебалом бороться. Нихуя, блядь. Ну что ты думаешь, блядь? И началось это такое, блядь. Значит, оказывается, эту бабу подослали, они ее вычислили, блядь, убить эту падлу, блядь. Падлу не убили нихуя, короче, падла спит, блядь, спокойно, блядь. А ей, блядь, там, сука, блядь, через стекло трубочка засовывается, нахуй, блядь. А эти джедаи сидят, пиздят, кто у них там. Ты, говорит, еще молодой, не пизди, говорит, учись хорошо, блядь, будешь хорошо летать, блядь, все чувствовать, блядь, молодец, нахуй, блядь. Ну вот как через стекло, сука, трубочка пролезла. Вот это я до сих пор не пойму, нихуя, блядь. Блядь, пролезает через стекло, и оттуда, блядь. Не, блядь, ну такая мразь. Две таких, ну, знаешь, опарышей видел, нет? Вот в говне, блядь, опарыши, блядь. Вот, сука, смяк, смяк, блядь, только с ногами. Это, говорит, ядовитые саламандры, они нахуй ее в пизду съедят. Они, сука, нахуй, хоть и глисты, блядь, а то и соображают, блядь. Пусть перекликаются, переглядываются. Рассвет, блядь, это робот там. Бу-бу-бу-бу. Типа, заебу, кто тут, нахуй? Смирно всем стоять, блядь. Нихуя, блядь. Они раз пригнулись, нахуй. Потом раз, тишина. Они опять хуяк. Так этот, сука, юноша, блядь, джедай. Молодой-то, блядь. Просёк этот момент через стенку, Коля, блядь. Влетать только она ей кушку, блядь. Прислонился, говорит, я тебя укусю. И он этим мечом хуяк, хуяк, как они на две части рассек обоих, бля, не целясь нихуя, Коля. Это так вот, с ними не забалуешь нихуя, бля. Она проснулась, ой, в чем дело, говорит, да тут, бля, дело, сука, пахнет керосином. Подожди, не до тебя, сейчас мы эту падлу будем ловить. Ну, точно не тебя, падла, блядь, ну, прости, а ту другую падлу, блядь, которая действительно падла, блядь, понимаешь? И бросили с этой, а она уебывает. А этот, сука, сел на мотоцикл, ну, типа мотоцикл, там, без колес, там, хули, блядь, там, силы трения, блядь, все предлено нахуй. Без колес летят, сука, тут кругом, блядь. Снуют эти ебаные, блядь, ножи. Как они не сталкиваются, нихуя, гаишника ни одного, нихуя нету, блядь. Никто палками не машет, блядь, никто штрафов не берет, блядь. Думаю, вот жизнь, блядь, красота, сука. И этот-то, этот, юноша, блядь, прицепился какой-то пизде, летит тоже нахуй. Смотрит это, на приступочке, блядь, куда-то садится, съебывает нахуй на другую, блядь. Она его из ружья как ебанет, блядь. Ну его хуй промахнул, блядь, как пизданулся и пуп полетел в тартарары. А хули, а там другой уже, наш, блядь, главный жида его. Хуяк ловит, говорит, ты что, охуел? С такой высоты падать, блядь. Смотри, блядь, нахуй. Разобьешься нахуй, говорит, шутка. Шутка джеда, ёпты, блядь. О, короче, блядь, где наша, говорит, не разбивалась нихуя, говорит, блядь, да? Пиздец, говорит, а ты палочку зря потерял, нахуй, блядь. Он ее подхватил, хуй знает, с какой высоты, блядь. У него упало, нахуй. Меч, меч, джеда, блядь. Пиздец, хотя где их делают, нахуй? Может, на каком-нибудь заводе Искра, блядь, понимаешь? Хули, если этих шампуют ебаных клонов-то, блядь, клонов. Их штампуют. Ну, где ты, блядь, и мечи джедаевские, наверное, делают, блядь. Тоже там штампуют, нахуй, блядь. Ну, какой? Почтовый ящичек какой-нибудь тихий, блядь. Хуярик сидят. Только на другой планете, нахуй. Все, посторонний вход воспрещен, нахуй. Предъяви пропуск, товарищ, блядь. Здесь мечи джедаев делают, нахуй, да? Ну, послушно, послушно, блядь. То есть потеряешь, ну, пизды тебе дадут, блядь. Вот этот ушастенький, блядь, Йода, блядь, он тебе пизды и даст. Первый, нахуй. Ну, мысленно, он физически не будет нихуя, он тебя мысленно унизит, блядь. То есть вот ты до какой дошел степени, что меч ты потерял. Блядь, вот он так говорит обычно, блядь. А чувствую я, этот молодой-то в нее, блядь, так эта сука нацеливается, блядь. Думает, уже где, блядь, что у нее, наверное, как и на лепезденку сходил, блядь. Она ему тоже там вопрос такой на засыпку сделала, говорит, а что, говорит, типа... юноша джедай, а вот джедаи ебутся вообще или нет, блядь? Намекнула, понимаешь, типа? Он говорит, я не знаю, говорит, вообще-то, говорит, ну, вы, говорит, можете растерять свою физическую силу. То есть, не то, что хуй с этим. Нет, не то, нет, Коль, ну ты не об этом думаешь, блядь. Ну, перестань летать, блядь, там, падать куда не надо, нахуй, блядь, там, понимаешь? Вообще начнешь обсираться вдруг, блядь, понимаешь? Ну, любовь, ёпта, мать, это чувство, блядь, тонкое, понимаешь ли? Человеческая, он джедай, он получеловек. Тут разобраться сложно, бля. Он говорит, ну я пока не знаю, но надо проверить. И чувствую, у него глазенки-то, блядь, такие залупистые, блядь, он на нее уже положил. Понимаешь, я чувствую там, ой, за травка, он из-за нее старается, блядь. И он уже расстарался, блядь, он за этой пиздой на приступку, блядь, туда-сюда. Хуяк, блядь, короче, блядь, она хуяк куда-то скаканула, блядь, в бар. Вот в этом баре, сука, они ее и взяли, блядь. Говорит, падла, бля, попалась. Ну, сука, ну, другая падла, другая. Только они ее, знаешь, ты кто, сука, кто с тобой работает, блядь? Хотели ее взять зажигалкой, нахуй, блядь. Не успела она ебаться, говорит, вдруг так, хуяк, блядь, ей прям, блядь, в грудь, блядь, какая-то стрелочка. Хуяк-то она сразу, пиздец, и дубы дала. Блядь, между ними в этих не попало нихуя. И какая-то тень, блядь, на карнизе исчезла. О, говорит, да тут заговор нахуй. Брось эту бабу, говорит, надо разворачивать, блядь. К этому йоды, блядь. Где тут нахуй воды какие, блядь? Оказалось, действительно воды нахуй. Водяная планета, блядь, сука какая-то. Ну, водная планета, это что значит, блядь, что там? Одна вода, что ли? Да хуй, не разберешь нихуя. Там, говорит, камина. Камина, говорит, планета называется. Там, говорит, все и происходит. Вот туда, говорит, надо лететь. Пальцем показал, блядь, точно, нахуй. Тот туда и полетел, нахуй, в пизду. Говорит, вот как пальцем показал, так туда и лети. Прилетает, нахуй. Камина, бля, а там такие ебалы, Коля, блядь. Это, значит, шея, блядь, как у жирафа, нахуй. И глазенки такие, как у лягушки, блядь. И такой ебальщик, как у козы, блядь. Ёб твою мать. Вроде как баба. По голосу. Он, говорит, вас там ждет, говорит, наш сенатор там какой-то хуй мамин. Хуй мамин выходит, говорит, очень приятно, говорит, мы ваши заказы делаем. Тот начинает понимать, что он попал. Попал, наступил на залупу, блядь, заговора. Ты понимаешь, нет? Так-так-так, говорит, делает вид, что нихуя не знает. Да-да-да-да, говорит, блядь, зидайте нас, говорит. Да-да-да, говорит, а этот юный остался с этой, блядь, с падлой, с красивой, блядь, девочкой, сенатором. Этот смотрит, бля, а там ебесь вот этих клоунов, нахуй. Со страшной силой, блядь. Как говорит, делайте, говорит, мы. А у нас, говорит, есть, говорит, самый главный клоун, блядь, нахуй.
2: убивец, блядь, матерый подлец. Но, говорит, вот оставил себе одну особь биологическую, с ней живет. Я говорю, ну, наверное, бабу себе какую-нибудь, блядь, выбрал и живет с ней. Ебаться надо, ебать, ну, хоть и убивец, да, куда деваться нахуй. А он, говорит, профессиональный убийца, киллер, блядь, космический, ты понимаешь? По его подобию мы и хуярим этих, блядь, беспощадные твари, блядь. Но приказ понимают, нахуй. Не иди, не идут. Иди, идут, блядь, понимаешь? О, говорит, пойдем, говорит, мы с этим поговорить бы надо, нахуй. Зайдем к нему, нахуй, говорит, смотрит, блядь, а он с сынком живет, блядь, там сынок такой милый, блядь. Он говорит, ну, естественно, за папу в огонь и в воду, нахуй, блядь. Он же не знает, что папа, блядь, сука, убивец, нахуй. Пока суть да дело, нахуй, тот все, блядь, этот понял, нахуй. Замазано все, понимаешь, обосрались, бля, малина, бля, прогорела, блядь. Он, нахуй, в этот снаряд какой-то и пиздует. А этот, блядь, едай за ним, нахуй, блядь, сука, тут борьба, блядь. Они куда-то все падают, летят по площадкам, по хуяткам, ну, как блядь, хуй разберешь, блядь. Короче, этот уебнул. Уебнул, сука, блядь. Ну и, блядь, на джедай, ну, ёпта, ну, чё делать, блядь. И вроде все так хуёво, блядь. Ну и тут еще, блядь, сука, у этого молодого маму спиздили, блядь. Ну, а поскольку он все чует, блядь, он ему раз в мозгу. Что-то с мамой. Найди маму, явись, блядь, сука. Он говорит, а ты, сенатор, говорит, я должен к маме. Она говорит, ну, я с тобой, я с тобой. А он ей тоже приятен, я чувствую, она ебается, бля. О, бля, ну, сука, бля, куда жизнь, живое дело, Коля, бля, ебаться всем хочется, бля. Логично, разнотайтесь, нахуй, бля. Ну, поехали маму искать, нахуй. Где, говорит, мама-то, блядь, там на базаре какой-то хуй летучий, блядь, продает какие-то, блядь, ананасы, блядь. И тоже Восток ебаный, блядь, пустыня, блядь. Говорит, маму, говорит, твою продали, нахуй. Как продали, нихуя, я уж, Коля, блядь. Ну, что, рабство там, нахуй, блядь. Каждый, что, а там разные планеты, у каждого свой период развития. Но они объединились поскольку, нахуй, понимаешь? Я говорю, на одной пауки, на другой говно ходячие, блядь. А на этом, блядь, вот эти вот азиаты, ёпты мать. Они продают все как всегда. Ёпты мать, он говорит, туда ломанулся, блядь. Все, бросил нахуй, блядь. Меч расстает, мой какие-то, блядь, эти жилища эскимосов, нахуй, иглу, блядь. Или как они, только говном каким-то замав, все, блядь, корой покрыто, блядь. Этот подкрался, прорезал эту иглу, нахуй, блядь. Смотрит, там мама на кресте привязана. И она так смотрит уже, так-то хуево я чувствую, блядь. Фильм-то в чем тонок, понимаешь? Там уже заранее все понятно, блядь, понимаешь? Вот когда хороший фильм смотрит, и уже за 10 минут, можно сказать, чем кончится, нахуй. Понимаешь? Вот этот фильм и такой, блядь, понимаешь? Я чувствую, мама сейчас умрет. Точно, блядь. Говорит, о, сынок, говорит, блядь, говорит. Я, говорит, тебя узнала, какой ты стал хороший, как я рад. О, к чему бы это такие слова? Это значит, все, пиздец. Маме. Веришь, нет? Сынок, я рад тебя видеть, блядь. Ты стал большой, ты стал красивый. Я тебя поздравляю. Хуяк. И все. Говорит, о как. Мама, как же так, блядь? Короче, привозь ее туда. Говорит, маму, вот эти, я их, говорит, всех снес с лица земли, нахуй. А теперь я, блядь, думаю, как старый знаток этих всех блокбастеров, Колян. У меня сразу мысли, блядь. Высокое чувство мести, блядь. Короче, они на этого хуя вышли, блядь, который клонов этих, блядь, заказал. Ты что, сука, говорит, блядь, выебываться будешь или, блядь, будешь жить по миру, нахуй? Он говорит, нет, буду выебываться, блядь. Повыебись и буду, блядь. И пошел, нахуй. И да выебывался, блядь. Поймал сначала джедая, блядь, и подвесил его за сраку, блядь. А у них, знаешь, там магнитное поле, нахуй. Он сидит, блядь, как хуй, блядь. А тут еще сильнее джедай оказался, блядь, понимаешь? Он говорит, ты, говорит, будешь висеть здесь, пока не усерешься, блядь, нахуй. А вот не хочешь, блядь, это вот на нашу сторону переходить. Ну иди к ебень матери, понимаешь, блядь, будешь висеть в этом магнитном поле. Мне поебать, мне тебя не кормить нихуя. И... Вот так вот, нахуй. И усел, нахуй, блядь. Ну, короче, тут появляются все остальные, нахуй. Они ищут джедая, бля. Короче, начали выяснять отношения. Этот говорит, я, говорит, блядь, всех вас разъебу. Достали мечи свои, вот эти вот булатные, нахуй, блядь. С этими искры все разного цвета, а то хуй разберешь, кто есть кто. Так этот, сука, оказался действительно помощнее. Нашему джедаю пизды дал, блядь. Сначала этому пацану въебенил, блядь, так. Тут, говорит, упал, нахуй, лежит, блядь. Причем и рукой током, как ебанет его, блядь, током электрическая, ёптаня. Хуя-хуяк, и этому пизды дал бы. И лежат они, главное, блядь, лежат и раздумывают, как же ты им пизды-то дал, блядь. Говорю, вставайте, ёб вашу мать, всё, вы лежите, блядь. А это в это время хуяк и смылся, блядь, на самокат и ебешит по вселенной на самокате, нахуй, не отталкиваясь ногами даже, блядь. Ну, сука, те, конечно, пока эти валялись, блядь, ожили, блядь. Говорит, ну что надо делать, говорит, надо ему стрелочку забивать, блядь. Надо, говорит, пацанов своих звать, блядь, с этой планеты, где он там пошел, нахуй. Потерли, говорит, так это, говорит, бля, братву надо брать, говорит. Иначе мы без братвы пропадем, нахуй, не разберемся. разберемся нахуй, блядь, пиздец. Ну и, короче, крикнули, клич, тут братва на шестисотых вся пиздоет, бля. Йоды, бля, на Запорожье припиздовал. Но не опоздал тоже, блядь, сука. Мощный старичок, блядь, сука. И тут началась, Коля, кореш-то мой дорогой, как говорят у нас, бля, разборочка.
1: Это, блядь, что ты?
2: А он, сука, нашел опору. На какой-то планете, блядь, с какими-то кузнечиками, нахуй, блядь. Там все с крыльями, блядь. Они говорят, слушай, на как на планету попасть, нахуй? Как ее попасть, нахуй? А не знаю, бля. А вон пар, говорит, идет. Это они отдушина у них такая. Нихуя себе, Коля, отдушина, блядь. Бежь, корабль туда, хуяк в эту отдушину, блядь, и съел, нахуй. Короче, этих, блядь, поймали, нахуй. И бабы с ними, блядь, и эта падла с ними, блядь. Короче, все они там вместе, кучкой, блядь, этот спрятался. Говорит, а у меня вот нахуй, блядь, мои, сука, блядь, народы подданные. Говорит, ну и ебало у них, блядь. А хули, вот такие по ебалам не выбирают, блядь. По мысли, блядь, по образу, подобию, нахуй. Вот, говорит, сейчас мы вас казним, так сказать. Привяжите их к этим к столбикам, нахуй, на цепки, блядь. Ну, не могли бы по-простому ебнуть пару раз, да и все. Не, ну надо повыебываться. Ну и да выебывались, блядь. Она, сука, блядь, одну-то руку освободила. Тонкое запястье вынула, блядь, на одной висит. И по этому столбу как пизданула, блядь, наверх. И сидит наверху, блядь. Ну, короче, они эти столбы повалили, нахуй. Тут началось восстание рабов, нахуй. Вот все как у Спартака, нахуй. Оказалось, что там уже сидели и ждали их другие джедаи, блядь. Человек 10, нахуй. Кто знал, нахуй? Они там уже заряжены, говорит, раз мечи засверкали, залупы, блядь, свистерекели, блядь, ну, сука, началось, бля, великая ёбова, бля. Короче, хули делать? Отвал получился полный от этого дела, блядь. И тут, Коля, сука, все так уже, знаешь, пошло на нет, бля, я смотрю, вроде она в каком-то платье длинном, она все время в длинном платье, вот эта вот принцесса-то падла-то, она все время в таком длинном, бля, стоит, губе свои распустила, бля, и этот тоже впиявился, бля, как, сука, журавь. Ее, блядь, и тоже, блядь, вот ее облобызал всю, думаю, вот, сука, бля, говорит, ты же лисичка всех своих джедаевских наклонностей, ёпты мать, ну это хуй с ними, чувствую, у него в глазах написано, хуй с ними, блядь, любовь — великое чувство. Потому что, Коля, запомни, сука, война войной, а ебаться надо, Коля, блядь. Вот в чем история. И в это время возникает хорошее ебальце нашего доброго дедушки Йоды, бля, который, говорит, вылез из Запорожья своего, нахуй, говорит. Так, говорит, блядь, друзья мои, конечно, свадьба — это хорошо. Но, говорит, война надвигается, говорит, чувствую я своими старыми костями, блядь, сказал он скромно, блядь. Ну, значит, наверное, серия будет еще одна. Какой-нибудь типа «Атака клонов 2», блядь. А на мощи 3 и 4, блядь. «Люди в черном 10, блядь. Сейчас сериал ты не забалуешь, блядь. «Братан 4-жды», блядь, понимаешь? Сейчас какие фильмы-то? Вот чего надо смотреть, а ты говоришь, бля. То есть, Коля, момент такой. Все как в жизни, блядь. Короче, каких ебал только ты не видел в этом кино, блядь. Но жизнь-то, Коля, остается жизнью. И как всегда существует добро и зло, блядь, на Земле, блядь, а в галактике и подавно, блядь. И без этого, видать, никакого существования дальнейшего не будет, блядь. Добро всегда должно побеждать зло. Оно будет с ним бороться, так построен мир, бля. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще. Вот и весь мой сказ тебе, Коля.

Я помню тот Ванинский порт и гул пароходов угрюмый. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали языка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия.

километров тайга. Качаются люди, как тени, машины не ходят сюда. Бредут, спотыкаясь, олени, там смерть подружилась с цингой. Набиты битком лазареты напрасной этой весной. Я жду от любимой ответа, будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума. Отсюда возврата уж нету. Я знаю, меня ты не ждешь, и письма мои не читаешь. Меня ты встречать не придешь, а мимо пройдешь, не узнаешь.

0: Ну что, кореш ты мой неизбывный, Коля, блядь?
1: Сколько ты меня не доставал, блядь, отмалчивался я. Отвертеться от тебя никак невозможно. Сука, придется мне рассказать тебе это кино. Итак, Коля, наливай себе стакан своего ебучего портвейна, блядь, и слушай замечательный фильм, я тебе расскажу, который меня вот так вот достал, сука. Атака клоунов, блядь. Или как в атака клоунов, как хочешь назови, сука, блядь. Звездные войны 2. Она же 3, 4, 5, 6 и окончательно. Дать ко, блядь, когда не получится нахуй. Понял, нет? Вот. Итак, сука, художественный фильм. Триллер-блокбастер, он же «Атака клоунов», Коля, 2.
0: Тебе утихни, утихни, блядь, утихни.
1: И сиди, сука, нискни, бля, как говорят в народе, блядь. Нискни, смотри мне в глаза, сука, блядь. Итак, Коля, давно это было. То есть, ну не то чтобы давно, вообще не было нихуя. То есть это все в будущем, пизда. То есть этого еще не было, но как будто бы, блядь, было, ты понимаешь? Вот в чем сложность восприятия, блядь, Коля. В этом сложность, блядь. Фантастика, ебать, тебе в сраку, блядь. И вот что ты думаешь, блядь. Значит, блядь, я сначала тоже думаю, блядь, что же там за история такая, блядь. И главное, настолько меняются, Коля, культурные ценности, блядь. Ты понимаешь, нет? Вот там баба такая красивая, бля. Она говорит, женщина-сенатор. А была как будто какая-то, бля, королева. Княжна, бля. Ну, как будто, понимаешь? А там уже все объединилось, бля. Галактики, бля. Не то, что там, знаешь, там, эти, блядь, нанайцы с этими, с тунгусами, блядь, друзья, блядь. Это все хуйня, понимаешь? Там уже не различают ни нанайцев, ни китайцев, ни японцев. Все смешалось, бля, в одну кучу. И такие, Коля, ебалы, если ты однажды тунгуса увидел, ёбнулся, блядь, то тут ты хуй, блядь, там держись только, сука, блядь, и друг Сипей Калмык тебе, блядь, просто покажется мёдом нахуй, блядь, твой, блядь, лик, блядь, ясного солнца нахуй, блядь, пиздец, а вроде как мозгами думать, цивилизацию создают, ну, твою ебало там просто, блядь, за это медаль дали бы тебе, и что? Я тебе говорю, что, блядь, там штука все поставлено на поток, блядь, чтобы полная фантазия была у тебя, что ты попал в тот век, нахуй. А какой там век, хуй его не знает, блядь. Хотя, блядь, ты знаешь, блядь, замашки все те же, блядь. В общем, короче, это, блядь, там баба, из-за чего весь сыр-бор, блядь. Вот эта царица, бля, ну, симпатичная бабенка, бля, такая, сука, думаю, бля, и главное, зовут ее, сука, падла, бля. Я говорю, блядь, я говорю, как же так за падлу, блядь, ее? Ну, там, может, не расслышали я нихуя, блядь, еще такая копия хуёвая, блядь, звук такой, блядь. А потом, когда этого героя зовут Аби, блядь, думаю, да, все понятно, нахуй, тампон, ёпты мать. Сейчас этого зовут Аби, эту падла, блядь. Как меняются культурные ценности, блядь, Коля. Ну, хуй с ним, не буду вдаваться в подробности, хоть она и падла, но женщина симпатичная, блядь. Ты знаешь, короче, за ней, блядь, идет слежка, блядь, ее хотят в пизду. Ну, замочить нахуй, понимаешь? Кому-то надо, бля. Думаю, это же, блядь, что ж такое, блядь, делается, а, Коля? Да каких же надо веков дожить, чтобы этого уже не стало, бля, а? Вот, сука, уже на уровне галактик, сука, летают. Киндеруси пхай-пхай, блядь, китайцы, блядь, да-да, ура, нахуй, блядь, какой там нахуй ура, блядь. Такая ненависть, Коля. Убить нахуй и замочить, блядь, все то же самое, нахуй. Ну, все как на зоне, бля, кореши мой драгоценный, блядь. Дарвин, сука, блядь, все еще доказал, блядь, нахуй. Обезьяны, мартышки, все, блядь, смешалось, нахуй, в кучу, блядь. И там один, сука, оказался самый мощный, блядь, такой дедушка, блядь. Удод, блядь, ёптый мать, как его, с усами такой, маленький, узкий, блядь, торчат, как эти, нахуй, крылышки, блядь. Он такой мудрый, и все, знаешь, как говорить? Вот, например, я тебе говорю, Коля, блядь, я тебе скажу, например, положи, нахуй, нож на стол, блядь. А он все время так говорил, типа, Коля, нож положи на стол, блядь, нахуй. Понимаешь? Как-то он все время наоборот норовил. Так поэтически как-то говорил, блядь, понимаешь? Но мудрый оказался, блядь, и с палочкой, знаешь, так, под больного, под невалида косит такой, знаешь, я не валит, нахуй, блядь. Вот ходит, сука, блядь, знаешь, вот такой, блядь. Ну, сука, да, он, ну, это уже, это наши дела, бля, понимаешь, это натурный авторитет, чистый, блядь, не выебывается нихуя, понимаешь, типа пальцами не шевелит нихуя, у него и пальцев нет нихуя, ушками так только, хуя-хуя, говорит, и такой все время усталый, блядь, значит, ну, говорит, да не пойти ли, говорит, нам, говорит, там посмотреть, то с детьми занимается, преподает им, блядь, науку, как, мол, летать, бля, камни останавливать на лету, сука, бля, такой, наш. Он у них главный зидай, понимаешь, блядь? Да не зидай, Коля, ёбаный в рот. Это из другой уже, в другом фильме, нахуй. Месячковая серия пойдет, пизда, не зидай. А он говорит, как его, блядь, диджей, блядь. Ой, ёпта, сбил ты меня нахуй, блядь. А это где? Зидай, блядь, зидай, блядь. О, ну, по фамилии которой Аби, блядь. Аби, ван, блядь, ну, тампон, ёпта, тампокс, ёбаный, Аби. Понимаешь, ёбаный, но он хоть и тампокс, но такой, сука, видный, блядь, тоже спокойный, блядь. И у него для ученик, блядь, типа. Такой дледоёныш, понимаешь, блядь? Дледёныш, блядь, тьфу ты, сбил ты меня нахуй, блядь. Ну, дледок такой, блядь, знаешь, он еще горит нетерпением везде. Ну, они, сука, чем отличаются от простого народа, блядь, сука? Так в чем конфликт, ты понимаешь? Это падла, блядь, понимаешь, это хорошая девушка, я имею в виду. Это сенатор, бля, она хочет, чтобы только джедаи вот эти вот, блядь, все, блядь, следили за всем, охраняли, блядь, от войны, нахуй. А у них у каждого, знаешь, такие палочки, блядь, а из них меч такой, сука, световой, хуёк, блядь, разного цвета, чтобы не перепутать, нахуй, кого ебут, блядь, понимаешь? Рос, блядь, не успеешь моргнуть, уже пиздец себе, понимаешь, настал, блядь. Ну, что ты моргаешь, сейчас стаканом дам тебе поебалу, блядь. Я тебя без меча, нахуй, зарублю в пизду, блядь. Наливай, нахуй, в пизду. Ну-ка, бля, глоточек делаю, блядь. Вот, бля, вот это хороший пиво, прям. Вот из-за этого весь сербор, а это, значит, падла. Эта девочка хорошая, она не хочет, блядь, это. Там, говорит, армию, говорит, ей, мол, готов. Давайте, говорит, армию создадим. Для защиты от кого, нахуй, вопрос? От самих себя, понимаешь, блядь, вопрос. Они же все живут в мире, понимаешь? Ну, если от другой галактики, ну, туда хуй вообще долетишь, наверное, бля. Ну, как это, нахуй, пока долетишь, бля, все поперемерли, нахуй, блядь, вот она уже забыли, зачем летели в пизду, ты понимаешь, нет? И все, ну, хуя ж прости армии, блядь. Лишние рты, блядь, говорят, какие нахуй рты, бля, там все за порядке, блядь. Отстамповано, отгликовано, нахуй, там, блядь. Там никакие рты, они вообще не питаются, нихуя, и не серут, блядь. Ну, вообще, так они хорошие ребята, все на одно ебло, блядь. Говорит, все, говорит, блядь. Это армия сильная, бля, они не раздумывают, они всех хуярят, бля, на счастье, сука. Армию надо, блядь. Она говорит, не надо армию, бля. Она девушка такая смиренная, бля. Вот три джедая, блядь, этих ебаных. Аби, блядь, там, тампон и тампокс, нахуй. Вот трое их, нахуй. Блядь, вот они летают, блядь, с этими мечами. Причем все, сука, делают, блядь, характерно, Коля, бля. Владеют телом полностью, прохладше, нахуй. Упал, блядь, говорю, летит в прорву куда-то в бездну. Блядь, это я кричу, а он в это время молчит, сука, он знает, что он долетит, сука. Хуяк для края, блядь, какой-нибудь самолета схватился, нахуй, и дальше, блядь, хуярит, блядь, понимаешь, нет? О, сила внушения, блядь, они, если не всякую армию могут поебать, ну, тут, понимаешь, блядь, иначе, блядь, тогда и фильм бы не продолжался нихуя. Раз они такие мощные, блядь, неподкупные, блядь, нихуя, везде они падают, везде вздымают, летают, вылетают, блядь, хули там. Вот неинтересно, блядь, надо же изъян найти, блядь. Продолжить фильм, значит, где-то кто-то посильнее есть, блядь. Есть, бля, Колян, сразу скажу, блядь. Какой-то хуй, блядь. Он говорит, я тоже из джедаев, блядь. Он говорит, учитель, говорит, а ты мой учитель. Оказывается, вот этот с усами мелкий, блядь. Йода, блядь. Юда, блядь, ебаный. Он, блядь, ты понимаешь, сука, оказывается, всех там уже переучил, уже сам он самый старый, блядь, но такой шустрый, как веник, блядь. И он и этого тоже учил пиздюка, блядь, понимаешь? Который все это и затеял в результате выяснять, кому это все надо. А вот кому все это надо, блядь. О, пидорас, блядь, сука. И вроде такой человечек нормальный, блядь. Так с бородкой, блядь, симпатичный, сука, бля, ходит, сука, бля, ебалом бороться. Нихуя, блядь. Ну что ты думаешь, блядь? И началось это вот такое, блядь. Значит, оказывается, эту бабу подослали, они ее вычислили, блядь, убить эту падлу, блядь. Падлу не убили нихуя, короче, падла спит, блядь, спокойно, блядь. А ей, блядь, там, сука, блядь, через стекло трубочка засовывается, нахуй, блядь. А эти джедаи сидят, пиздят, кто у них там. Ты, говорит, еще молодой, не пизди, говорит, учись хорошо, блядь, будешь хорошо летать, блядь, все чувствовать, блядь, молодец, нахуй, блядь. Ну вот как через стекло, сука, трубочка пролезла. Вот это я до сих пор не пойму, нихуя, блядь. Блядь, пролезает через стекло, и оттуда, блядь. Э, блядь, ну такая мразь. Две таких, ну, знаешь, опарышей видел, нет? Вот в говне, блядь, опарыши, блядь. Вот, сука, смяк, смяк, блядь, только с ногами. Это, говорит, ядовитые саламандры, они нахуй ее в пизду съедят, нахуй. Они, сука, нахуй, хоть и глисты, блядь, а то и соображают, блядь. То есть перекликаются, переглядываются. Раз свет, блядь, это робот там. Бу-бу-бу-бу. Типа, заебу, кто тут, нахуй? Смирно всем стоять, блядь. Нихуя, блядь. Они раз пригнулись, нахуй. Потом раз, тишина. Они опять хуяк. Так этот, сука, юноша, блядь, джедай. Молодой-то, блядь. просек этот момент через стенку, Коля, блядь, влетать только она ей куску, блядь. Прислонился, я, говорит, я тебя укусю. И он этим мечом, хуя-хуя-хуя, и на две части рассек обоих, блядь, не целясь, нихуя, Коля. Я вот так вот, с ними не забалуюсь нихуя, бля. Она проснулась, ой, в чем дело, говорит, да тут, блядь, дело, сука, пахнет керосином. Подожди, не до тебя, сейчас мы эту падлу будем ловить. Ну, точно не тебя, падла, блядь, ну, прости, а ту другую падлу, блядь, которая действительно падла, блядь, понимаешь? И бросились за этой, а она уебывает. А этот, сука, сел на мотоцикл, ну, типа мотоцикл, там, без колес, там, хуля, блядь, там, силы трения, блядь, все предлено нахуй. Без колес летят, сука, тут кругом, блядь. Снуют эти ебаные, блядь, наши. Как они не сталкиваются, нихуя, гаишника, ни одного, нихуя нету, блядь. Никто палками не машет, блядь, никто штрафы не берет, блядь, думаю, вот жизнь, блядь, красота, сука. И этот-то, этот, юноша, блядь, прицепился какой-то пизде, летит тоже нахуй. Смотрит это, на приступочке, блядь, куда-то садится, съебывает нахуй на другую, блядь. Она его из ружья, как ебанет, блядь, ну его хуй промахнул, бля, как пизданулся и пуп полетел в тартарары. А хуля, а там другой уже, наш, блядь, главный джедай его, хуяк ловит, говорит, ты что, охуел, с такой высоты падать, блядь, смотри, блядь, нахуй, разобьешься нахуй, говорит, шутка, ха-ха-ха, шутка джедая, ёпты, блядь, о, короче, блядь, где наша, говорит, не разбивалась нихуя, говорит, блядь, а, пиздец, говорит, а ты палочку зря потерял, нахуй, блядь, он ее подхватил, хуй знает с какой высоты, блядь, у него упало, нахуй, меч, меч, джедая, блядь, пиздец, хотя где их делают, нахуй, может, на каком-то заводе искра, блядь, понимаешь, хули, если этих шампуют, ёбаных клонов-то, блядь, клонов. Их штампуют. Ну где ты, блядь, и мечи джедаевские, наверное, делают, блядь. Тоже там штампуют, нахуй, блядь. Ну какой, почтовый ящичек какой-нибудь тихий, блядь. Хуярик сидят. Только на другой планете, нахуй. Все, посторонний вход воспрещен, нахуй. Предъяви пропуск, товарищ, блядь. Здесь мечи джедаев делают, нахуй, блядь. Ну послушно, послушно, блядь. То есть потеряешь, ну, пизды тебе дадут, блядь. Вот, вот этот ушастенький, блядь, Йода, блядь, он тебе пизды и даст. Первый, нахуй. Ну, мысленно, мысленно. Он физически не будет нихуя, он тебя мысленно унизит, блядь. То есть вот ты до какой дошел степени, что меч ты потерял, блядь. Вот он так говорит обычно, блядь. А чувствую я этот молодой-то в нее, блядь, так эта сука нацеливается, блядь. Думает, блядь, да, блядь, что у нее, наверное, как и на для пизденку сходить, блядь. Она ему тоже там вопрос такой на засыпку сделала, говорит, а что, говорит, типа... юноша джедай, а вот джедаи ебутся вообще или нет, блядь? Намекнула, понимаешь, типа? Он говорит, я не знаю, говорит, вообще-то, говорит, ну, вы, говорит, можете растерять свою физическую силу. То есть, ну, не то, что хуй с этим. Нет, не то, нет, Коль, ну, ты не об этом думаешь, блядь. Ну, перестань летать, блядь, там, падать куда не надо, нахуй, блядь, там, понимаешь? Вообще начнешь обсираться вдруг, блядь, понимаешь? Ну, любовь, ёпта мать, это чувство, блядь, тонкое, понимаешь ли? Человеческое, а он джеда, он получеловек. Тут разобраться сложно, бля. Он говорит, ну я пока не знаю, но надо проверить. И чувствую, у него глазенки-то, блядь, такие залупистые, блядь, он на нее уже положил. Понимаешь, я чувствую там, ой, затравка, он из-за нее старается, блядь. И он уже расстарался, блядь, он за этой пиздой на приступку, блядь, туда-сюда. Хуяк, блядь, короче, блядь, она хуя куда-то скаканула, блядь, в бар. Вот в этом баре, сука, они ее и взяли, блядь. Говорит, падла, бля, попалась. Ну, сука, ну, другая падла, другая. Только они ее, значит, ты кто, сука, кто с тобой работает, блядь? Хотели ее здесь зажигалкой, нахуй, блядь. Не успела она ебаться, говорит, и вдруг так, хуяк, блядь, ей прям, блядь, в грудь, блядь, какая-то стрелочка. Хуяк, она сразу, пиздец, и дубы дала. Блядь, между ними в этих не попало нихуя. И какая-то тень, блядь, на карнизе исчезла. О, говорит, да тут заговор, нахуй. Брось эту бабу, говорит, надо разворачивать, блядь. К этому йоды, блядь. Где тут, нахуй, воды какие, блядь? Оказалось, действительно, воды, нахуй. Водяная планета, блядь, сука какая-то. Ну, водная планета, это что значит, блядь, что там? Одна вода, что ли? Да хуй, не разберешь, нихуя. Там, говорит, камина. Камина, говорит, планета называется. Там, говорит, все и происходит. Вот туда, говорит, надо лететь. Пальцем показал, блядь, точно, нахуй. Тот туда и прилетел, нахуй, в пизду. Говорит, вот как пальцем показал, так туда и лети. Прилетает, нахуй. Камина, бля, а там такие ебалы, Коля, блядь. Это, блядь, шея, блядь, как у жирафа, нахуй. И глазенки такие, как у лягушки, блядь. И такой ебальцы, как у козы, блядь. Ёб твою мать. Вроде как баба. По голосу. Вот, говорит, вас там ждет, говорит, наш сенатор там какой-то хуй мамин. Хуй мамин выходит, говорит, очень приятно, говорит, мы ваши заказы делаем. Тот начинает понимать, что он попал. Попал, наступил на залупу, блядь, заговора. Ты понимаешь, нет? Так-так-так, говорит, делает вид, что нихуя не знает. Да-да-да-да, говорит, блядь, зидайте нас, говорит. Да-да-да, говорит, а этот юный остался с этой, блядь, с падлой, с красивой, блядь, девочкой, сенатором. Этот,
2: смотрит, бля, а там ебешь вот этих клоунов, нахуй, со страшной силой, блядь. Как говорит, делайте, говорит, а у нас, говорит, есть, говорит, самый главный клоун, блядь, нахуй. Убивец, блядь, матерый подлец. Но, говорит, вот оставил себе одну особь, биологическую, с ней живет. Я говорю, ну, наверное, бабу себе какую-нибудь, блядь, выбрал и живет с ней. Ебаться надо, ебать, ну, хоть и убивец, да, куда ебаться, нахуй. А он, говорит, профессиональный убийца, киллер, блядь, космический, ты понимаешь? По его подобию мы и хуярим этих, блядь, беспощадные твари, блядь. Но приказ понимают, нахуй. Не иди, не идут. Иди, идут, блядь, понимаешь? О, говорит, пойдем, говорит, мы с этим поговорить бы надо, нахуй. Зайдем к нему, нахуй, говорит, смотрит, блядь, а он с сынком живет, блядь. Там сынок такой милый, блядь. Он говорит, ну, естественно, за папу в огонь и в воду, нахуй, блядь. Он же не знает, что папа, блядь, сука, убивец, нахуй. Пока суть до дела, нахуй, то-то все, блядь, это понял, нахуй.

Летят по площадкам, по хуяткам, хуй разберешь, бля. Короче, этот уебнул. Уебнул, сука, блядь. Ну и, блядь, назидай, ну ёптам, а ну чё делать, блядь. И вроде все так хуёво, блядь. Ну и тут еще, блядь, сука, у этого молодого маму спиздили, блядь. Ну, а поскольку он все чует, блядь, он ему раз в мозгу. Что-то с мамой. Найди маму, явись, блядь, сука. Он говорит, а ты, сенатор, говорит, я должен к маме. Она говорит, ну я с тобой, я с тобой. А он ей тоже приятен, я чувствую, она ебаться, бля. О, бля, ну, сука, бля, куда жизнь, живое дело, Коля, бля, ебаться всем хочется, бля. Логично, разнотайтесь нахуй, бля. Ну, поехали маму искать, нахуй. Где, говорит, мама-то, блядь, там на базаре какой-то хуй летучий, блядь, продает какие-то, блядь, ананасы, блядь. И тоже Восток ебаный, блядь, пустыня, блядь. Говорит, маму, говорит, твою продали, нахуй. Как продали, нихуя, я уж, Коля, блядь. Ну, что, рабство там, нахуй, блядь. Каждый человек, а как там разные планеты, у каждого свой период развития. Но они объединились постольку-поскольку, понимаешь? Я говорю, на одной пауки, на другой говно ходячие, блядь. А на этом, блядь, вот эти вот азиаты, ёпты мать. Они продают все как всегда. Ёпты мать, он говорит, туда ломанулся, блядь. Все бросил нахуй, блядь. Месяц расстает, мой какие-то, блядь, эти жилища эскимосов, нахуй, иглу, блядь. Или как они, только говном каким-то замав, все, блядь, корой покрыто, блядь. Этот подкрался, прорезал эту иглу, нахуй, блядь. Смотрит, там мама на кресте привязана. И она так смотрит уже, так-то хуёво я чувствую, блядь. Фильм-то в чем тонок, понимаешь? Там уже заранее все понятно, блядь, понимаешь? Вот когда хороший фильм смотрится, уже за 10 минут, можно сказать, чем кончится, нахуй, блядь, понимаешь? Вот этот фильм и такой, блядь, понимаешь? Я чувствую, мама сейчас умрет. Точно, блядь. Говорит, о, сынок, говорит, блядь, говорит, я, говорит, тебя узнала, какой ты стал хороший, как я рад. О, к чему бы это такие слова? Это значит, все, пиздец. Маме. Веришь, нет? Сынок, я рад тебя видеть, блядь. Ты стал большой, ты стал красивый, я тебя поздравляю. Хуяк. И все. Говорит, о как. Мама, как же так, блядь? Короче, привозили туда. Говорит, маму, вот эти, я их, говорит, всех снес с лица земли, нахуй. А теперь я, блядь, думаю, как старый знаток этих всех блокбастеров, Колян. У меня сразу мысли, блядь. Высокое чувство мести, блядь. Короче, они на этого хуя вышли, блядь, который клонов этих, блядь, заказал. Ты что, сука, говорит, блядь, выебываться будешь или, блядь, будешь жить по миру, нахуй? Он говорит, нет, буду выебываться, блядь. Повыебись и буду, блядь. И пошел, нахуй. И довыебывался, блядь. Поймал сначала джедая, блядь. И подвесил его за сраку, блядь. А у них, знаешь, там магнитное поле, нахуй. Он сидит, блядь, как хуй, блядь. А тут еще сильнее джедай оказался, блядь, понимаешь? Он говорит, ты, говорит, будешь висеть здесь, пока не усерешься, блядь, нахуй. А вот не хочешь, блядь, это вот на нашу сторону переходить. Ну иди к ебень матери, понимаешь, блядь, будешь висеть в этом магнитном поле. Мне поебать, мне тебя не кормить, нихуя. И... Вот так вот, нахуй. И усел, нахуй, блядь. Ну, короче, тут появляются все остальные, нахуй. Они ищут джедая, блядь. Короче, начали выяснять отношения. Этот говорит, я, говорит, блядь, всех вас разъебу. Достали мечи свои, вот эти вот булатные, нахуй, блядь. С этими искры все разного цвета, а то хуй разберешь, кто есть кто. Так этот, сука, оказался действительно помощнее. Нашему джедаю пизды дал, блядь. Сначала этому пацану въебенил, блядь, так тут, говорит, упал нахуй, лежит, блядь. Причем и рукой током, как ебанет его, блядь, током электрическая, ёптаня. Хуяк-хуяк, и этому пизды дал бы. И лежат они, главное, блядь, лежат и раздумывают. Как же ты им пизды-то дал? Говорит, вставайте, ёб вашу мать, всё, вы лежите, блядь. А это в это время хуяк и смылся, блядь. На самокат и ебесит по вселенной на самокате, нахуй. Не отталкиваясь ногами даже, блядь. Ну, сука, те, конечно, пока эти валялись, блядь, ожили, блядь. Говорит, ну что надо делать? Говорит, надо ему стрелочку забивать, блядь. Надо, говорит, пацанов своих звать, блядь, с этой планеты, где он там пошел, нахуй. Потерли, говорит, так это, говорит, бля. Братву надо брать, говорит. Иначе мы без братвы пропадем, нахуй, не разберемся, нахуй, блядь, пиздец. Ну и, короче, крикнули, кричит, тут братва на соседство. Вот их вся пиздует, бля. Йоды, бля, на Запорожье припиздовал. Но не опоздал тоже, блядь, сука. Мощный старичок, блядь, сука. И тут началась, Коля, кореш-то мой дорогой, как говорят у нас, бля, разборочка. Это, блядь, что ты? А он, сука, нашел опору. На какой-то планете, блядь, с какими-то кузнечиками, нахуй, блядь. Там все с крыльями, блядь. Они говорят, слушай, на как на планету попасть, нахуй? Как ее попасть, нахуй? А не знаю, бля. А вон пар, говорит, идет. Это они отдушина у них такая. Нихуя себе, Коля, отдушина, блядь. Бежь, корабль туда, хуяк в эту отдушину, бля, и съел, нахуй. Короче, этих, блядь, поймали, нахуй.
И бабы с ними, блядь, и эта падла с ними, блядь. Короче, все они там вместе, кучкой, блядь, этот спрятался. Говорит, а у меня вот нахуй, блядь, мои, сука, блядь, народы подданные. Говорит, ну и ебало у них, блядь. А хули, вот такие по ебалам не выбирают, блядь.

0: по мысли, бля, по образу, подобию, нахуй. Вот, говорит, сейчас мы вас казнимо, так сказать. Привяжите их к этим к столбикам, нахуй, на цепки, блядь. Ну, не могли бы по-простому ёбнуть пару раз, да и все. Не, ну надо бы выёбываться. Ну и да выёбывались, блядь.
1: Она, сука, блядь, одну-то руку освободила. Тонкое запястье вынула, блядь, на одной висит. И по этому столбу как пизданула, блядь, наверх. И сидит наверху, блядь. Ну, короче, они эти столбы повалили, нахуй. Тут началось восстание рабов, нахуй. Вот все как у Спартака, нахуй. Оказалось, что там уже сидели и ждали их другие джедаи, блядь. Человек 10, нахуй. Кто знал, нахуй? Они там уже заряжены, говорит. Раз мечи засверкали, залупы, блядь, засвистерекели, блядь. Ну, сука, началось, блядь, великое ёбово, блядь. Короче, хули делать? Отвал получился полный от этого дела, блядь. И тут, Коля, сука, все так уже, знаешь, пошло на нет, блядь. Я смотрю, вроде она в каком-то платье длинном. Она все время в длинном платье, вот эта вот принцесса-то падла-то. Она все время в таком длинном, бля, стоит, губе свои распустила, бля. И этот тоже впиявился, бля, как, сука, жирафь. Ее, блядь, и тоже, блядь, вот ее облобызал всю, думаю. Вот, сука, бля, говорит, ты же лисище всех своих джедаевских наклонностей, ёпты мать. Ой, да хуй с ними, чувство у него в глазах написано. Хуй с ними, блядь, любовь — великое чувство. Потому что, Коля, запомни, сука, война войной, а ебаться надо, Коля, блядь. Вот в чем история. И в это время высекает хорошее ебальце нашего доброго дедушки Йоды, бля, который, говорит, вылез из Запорожья своего, нахуй, говорит. Так, говорит, блядь, друзья мои, конечно, свадьба — это хорошо. Но, говорит, война надвигается, говорит, чувствую я своими старыми костями, блядь, сказал он скромно, блядь. Ну, значит, наверное, серия будет еще одна. Какой-нибудь, типа, «Атака клонов 2», блядь. А на мощи 3 и 4, блядь. Люди в черном 10, блядь. Сейчас сериал-то не забалуешь, блядь. Братан 4-жды, блядь. Понимаешь? Сейчас какие фильмы-то? Вот чего надо смотреть. А ты говоришь, блядь. То есть, Коля, момент такой. Все как в жизни, блядь. Короче, каких ебал только ты не видел в этом кино, блядь. Но жизнь-то, Коля, остается жизнью. И как всегда существует добро и зло, блядь, на Земле, блядь, а в галактике и подавно, блядь. И без этого, видать, никакого существования в дальнейшем не будет, блядь. Добро всегда должно побеждать зло. Оно будет с ним бороться, так построен мир, бля. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще. Вот и весь мой сказ тебе, Коля.
0: Я только знаю, что понимаешь ты, кореша мой драгоценный. У меня там сеструха двоюродная же живет. Надежда, блядь. Надежда! И вот она-то мне говорит, говорит, чурга, говорит, блядь, а пробовал ли ты, говорит, ростовскую сельдь? Я говорю, ой, блядь, я и простой-то не пробовал нихуя, не помню когда. Она говорит, а вот сейчас я даст-то. Они там в баночках, сука, в 3-литровых закрывают, как консервы, блядь. Ну, не знаю, сами ли ловят, но на рынке поди есть. Так вот у нее в саду растет.
1: Белая, белая, бля, Коля, сука. Черешня и сельдь, выловленная из Дона ростовская. Она, понимаешь, не то, что такая селедка такая, она такая помельче, блядь, но тоже, сука, забористая такая, блядь, закусывать ей, ну просто, блядь.
0: А муж у нее Иван Иванович, бля, Иван Иванович, я говорю, Иван Иванович, я говорю, хоть делай, говорю, пойдем, говорит, сука, на станцию, я, говорит, работаю, я, говорит, там, сука, сейчас портвиску достанем, говорит, блядь, тогда было тяжело с этим делом. Талоны, блядь, талоны, Коля, когда я там был. Пошли мы с ним на станцию, останавливать поезд, говорит, сливай, нахуй. Слили, блядь, и ушли. И так жили все. Ну, я не знаю, с кем уж поезд там доходил до конечной станции, с полным говном. Что-то доливали же назад, блядь, понимаешь? Поэтому в Ростове всегда еще нормально было. Нормально всегда было. Я думаю, все будет тоже нормально, блядь, сука. Солнце в бокале, ёпты. Ты сам понимаешь. Корешок-то мой драгоценный. Так вот, я у Нади ел и белую черешню, и селедочку ростовскую, донскую. Она специфическая, особенная. Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в родных чих-пых. Пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме своей ездил, блядь, тут охуел совсем, блядь. С этими праздниками, с этими новыми годами, блядь. Поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь. Хорошо, хоть приехал, блядь, как там все на брянщине-то, блядь. Нормально, сука, все. Картошка есть, бля, все нормально, бля. Ну ладно, слава богу, бля. Слушай, блядь, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут меня все... Я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она уже от меня прячется нахуй под диван, блядь. Тут и пришли ко мне, говорят, самой, блядь, принесли. Говорит, на, посмотри хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрыск. Всем пиздец, я говорю. Это что такое, блядь? Ну, давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну, американский фильм. Опять какую-нибудь Годзиллу припрете, блядь, сука. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй. Включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну, скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь мне сказать? Нихуя! Тогда молчи, нах, наливай портфель, бля, и в рот всех пыль, бля. О, бля. Это что, это одна штука, бля? Армагеддон, бля, называй. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты что такое армагеддон, бля? Нихуя, кого-то не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, блядь. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, блядь. За всю нашу историю, бля, Нострадамус. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по-латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Нострадамус, блядь, говорил. Пиздец. А дел давно, блядь, хуй знает когда. Так он, сука, еще Маси говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец, придет вот этот пиздец. Называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. Он же писал книжку, блядь. И в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал. Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, и тут начинать. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они быстро сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагонять, блядь, будут. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздеца там до хуя. Но за стену, Коля, блядь. Я смотрю, это Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь, или, сука, как ее. Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерз, блядь, сука. Да полой! Ну, в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Какие-то комета, ебать, его в сараку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон его называют. То есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь? Какой хуй, блядь? Откуда его взят, она? Кто это, блядь? Певец? Блядь, не знаю нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая. Ты там на брянщине совсем, блядь. Зеницем, небось, сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой с этой, блядь. Он тебе уши все заткнул, нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь. Летит комета, пизда. Ты понимаешь, что она приближается к земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, от земля летит. Тоже, блядь, в пространстве, блядь. Я думаю, ебать, мася, а как снимать, блядь, здесь космоса, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. До чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают. Надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, его расстрелять. Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну все ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокую бурень производить, блядь, на чем, блядь? Ну каком хую, я думаю, какой бурень, в пизду, блядь, в космосе, блядь. Что глубокой бурень? Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, блядь. Это научное понятие, блядь. Вот и... Да, ну-ка в пизду. Колян, ты тоже, блядь, здесь охуел, блядь. Ну выпивай, да хуй слушай дальше, блядь. Короче, блядь. Говорит, нужно, блядь, специалиста, бурильщика, блядь, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, блядь. Там пойми, блядь. Таких специалистов проникать у нас до хуя. Кстати, один там тоже был, блядь, специалист. И ебло такой знакомый. Он во всех фильмах, блядь, снимается. Блядь. И фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллис его, да, раньше были такие Виллис, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй. Виллис, блядь. Блин, Виллис, Виллис, он всех своим пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, он во всех фильмах. И вот тут, ну все, особняк, блядь, думаю, это все. Значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его увидел, блядь, это всем поебал, даст, все сделал. И ты что думаешь, да, точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну, типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, теперь помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну вот этот, знаешь, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь. Он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход нахуй хует, захватит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь. Причем капитально. Он, как бы ты... Сам-то как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь, девочка, нахуй. У него все месяцы не начались нихуя, блядь. А у него уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем, не, ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, блядь, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Говорит, убьет, блядь, нахуй. Ну, я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Говорит, ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну, на ноге, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня тоже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так, короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представляете, блядь? Что не фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мясных пых. А это, значит, они хотят себе показать. Американцы, они заебистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, блядь, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ. Вот это демократ. У нас же это негр, блядь. Не то, что какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая пиздец кухарка, блядь. У вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорю. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизу, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь, пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все, вся ваша затея. А вы зато герои, герой космоса, ваши именами Сколы зовут, всякую хуйню, блядь, и прочие вам дадут. И росики все. А иначе все пиздец всей земле, просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Виллис, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, блядь. Он говорит, а кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь? Этого кривозубого, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну, как-то, блядь, уже не запомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь. А он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. А он приходит, говорит, вот, бля, мальчик такой-сякой. А он говорит, ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь. Я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать. Дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну, вернусь тогда, блядь. Все будет нормально, блядь, сыну. Не сказал нихуя и усил. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь, есть. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь, возьму. Ебать тебя, всяко, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем, так. Короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем, нахуй, и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь, у там русская станция висит, блядь, и на ней, сука, зарядит бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все, ура, блядь, привет всем, нахуй. Да, а это дочь-то, дочь, блядь, которую этот-то, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экраны, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели, помнишь, с детства. Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, бля, на землю там, понимаешь, бля, показывай. То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти куски ледяные, блядь. Хуя, хуя, хуя. И там что, нанайцы какие-то вскосили. Ой, блядь. Эти вот это, японцы какие-то. А они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайся, подождите, не скоро, блядь, если будет. А у себя пизды дает, блядь. Во всем истории-то, блядь. Это все бы не расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, канальщик долетит, а там прям все, хуях, хуях, хуях. И по нее, и пизды, и всем, и пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думать, что взрывать, что они пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты с залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять это все, бля? Ты, а ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрываются нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Да все, пиздец, блядь, мне бьют по этих хуйне, прям, блядь, все, летит нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все, ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу. Налей потюшку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, как бы хорошо. Все, как он взял сегодня, бля? А, 33-й, блядь, хороший, хороший, бля, наш. Назористый протесок, назористый, как говорят мои друганы из Питера, бля. Короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, вас, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Ну, садитесь, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, говорит, не бзди. А сними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь. С грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, обосрабодранные все. Думаю, какая там нахуй выдержит, блядь. Тут камни по ним стучат. Да как с такой силой, блядь. Я говорю, ну пиздец, кино, бля. Ну, ребята, мы надумали, бля. Как вы это все снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то вы строили? Ебать вас в сраку, блядь. Короче, хуя, говорит, давай надо делать, бля, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот. Они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто нихуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушай, мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты выебываешься, ебаный, вот пещеп их. Нашел, где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, бля, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесляют отношения. Тут, блядь, пиздец все наступит всем, блядь. А он говорит, так, я здесь главный, блядь. Кто главный? Вот, вот человек, как устроен, а, Колян? Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по любому. Я, говорю, главный. Почел ты нахуй? Говорит, я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. А ты хуй мне все? Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорит, а попроси у меня вот въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терций, блядь, времени нахуй, ебать вас всех в сраку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищ, к бурению. Спокойно, блядь, не усираясь, блядь, давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садить-то? Вон там, пизда, а здесь есть металлическая плата, блядь, нихуя не берет. Бур весь, блядь, как залупа весь стерся, блядь, а? Ты весь не берет, нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит, хули тут сядять, бля, вот тут он говорит, куда тут сесть, бля, ты видишь камнепад, ебать тебя в сраку, бля, какой тут нахуй сесть, бля, куда сесть, туда сели, пиздец иди, бля, дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так, нахуй, бурим, бля, видишь, из тебя нихуя не получается, бля, он говорит, так, прекращай бурение, нахуй, в пизду, он говорит, что, бля, я тебя сейчас прекращу, нахуй, конфликт, блядь, прям поебал, короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй, а мы, говорит, будем бурить, тот, ну, бля, ахуй, бли. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, да хуй ты, говорит, я, блядь, тебя уебу нахуй тут, блядь, все, сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Всего, блядь, вот пиздец, все. Говорит, осталось еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там, знаете, сколько, блядь, 5 сантиметров. Нихуя теперь, говорит, блядь, а если, говорит, так взорвать, или хуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы, наконец, с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь, временем. Безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Тогда повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать жребий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть игла, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, блядь, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хули? И этот пацан-то, блядь, ну ему ходит, блядь, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, блядь, половая зрелая, в рот пих, я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь. А Вилис так на него посмотрел и говорит: ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут, тянут. Ну этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь, и взрывать ее. И он говорит: ну хули, бля, пиздец, а по ебалу видно, что грустно ему, бля, неохота ему помирать в цвете лет, бля. А Вилис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота, нихуя. Он говорит: мадем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. Еще жаркая тишина, бля, до этого все рвалось, пиздой накрылось, бля. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь. Все, повесить, блядь. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь. Въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь. Раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Тут нет нихуя, тишина, блядь, спускаются, блядь. Он говорит: вот что, старичок, блядь. На и что, блядь. Иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, бля, он говорит: батя, бля, он говорит: сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь, он говорит: бай, бля, как же быть, он говорит: ну-ка езжай нахуй быстро, блядь, пинка и даму под 40, туда, вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, блядь. Он говорит: все, выхожу, кнопочку, там, кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля, хаба все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, все эти, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит: блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь: ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету. Говорит: сейчас иначе все, пиздец, говорит. Пересекает она уже. Она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, блядь, понимаешь? Она с орбит сойдет нахуй. Он говорит: вот, ну оставил трещинку, блядь. И он дотяги, как вот в наших старых добрых фильмах, блядь. Когда вот он, рука, блядь, дотягивается дрожащая, блядь. И вот она нажала, блядь. Пиздец, Армагеддон. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, под сраку еще поддало ракетой на... Волна пошла, блядь. Все нахуй они прилетают нахуй. Летят, бля, герои, там все уже, а там же, блядь, дочь эта, она же, она же все это, камеры передают, блядь, какой, бля, прогресс, нахуй. Она, бля, плачет, да. Папа, они поговорили, конечно, как положено все, блядь. Папа, блядь, ты что, блядь, говорит: дочь, пиздец. Говорит: папа, как же, они как, блядь, иначе всем пиздец. Говорит: папа, ты герой, блядь, как он могла сказать, блядь. А папа говорит: да я знаю, блядь, герой, хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь, ебитесь без меня, блядь, и все нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, блядь. Я думаю, он, сука, как же так, блядь. Он себя, блядь, там главный такой, блядь, герой, блядь. Остался, блядь. Пиздару все разорвалось на части, блядь. Они прилетают: ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются, блядь, без того. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горький какой, блядь, чувак там всем взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь, потом радуйтесь, пёзды, блядь. Хотя все ура, ура. И она-то, блядь, тоже бесит. Ай, ты мой возлюбленный, блядь. Ты там Джим, хуим, ёпта, обнимай. Думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю. Папа там остался, в ропе сих пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю. Ты пойми, во-первых, блядь. Во-первых, тут, блядь, человеческое слушать, блядь. Мы остались живы. Ура, бля, ура. Ебать вас, сраку, бля. Человек, ты все равно погиб, блядь. А сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь. Там, где кровь пиздец, недоброе это дело, блядь. Где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь. Недобрый хуя. Они радуются. Ой, блядь, мы выжили. Да хули вы выжили, блядь. Это же тоже пиздец какой-то полный. А во-вторых, хочу тебе сказать, блядь. Нехуй радоваться, блядь. Во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебало, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а мочи пил, блядь, горючие, нахуй. Оно уже чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так и наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, захуй, что ли, блядь?
1: Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Нас его показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе, у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюги с такой, блядь. Хорошо, синяков если он наебали, нет, блядь. Они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думает, что главный, блядь, вот что в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пиду потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они уже оттуда вылетели, я хуй его не знаю. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего, не зажигать, а пизданемся, блядь. А они когда туда киску-то сунули, блядь. Год далеко туда, сука, сыют в какую-то сыраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, мы сорлись маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гайсом крестом. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, хуя, блядь. У них когда там не завелось, все помог, блядь. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С крючком с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным ключом, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там заебался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, обусловился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь, там все время на секунду все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, летят, говорит, о, блядь, я все схватил, сука, думаю, да взлететь его нет, нахуй, и он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, да, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь, вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще 3 раза выручал, у них кирвит сломался, блядь, ну, даже трактор такой, блядь, ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь, Рамадон, блядь, хуй его не знать. Ну, короче, они нихуя не кумекают, блядь, в технике, пойми, Колян, блядь, на, сука, гайщик, блядь, где нахуй, дай гайку, блядь, сейчас я вечу, блядь, нахуй. Этот раз спас их, блядь, второй раз, блядь, этим спас, блядь, и третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают, а блядь, все, блядь, вся пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, баб, суетяшек, хуй, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все судятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь. И не пердеть. В данном соседе, блядь. По соседям, нахуй, блядь. Всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, секунду, блядь. Блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь. Берет ключ, блядь. И так тихонько, пиздык по этой, нахуй. Гамадрили, блядь, пиздец. И все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду. И их никуда не догнали, блядь. Вот все какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем не надо со всей силы, а муж так тюк. И пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки. Помнишь, видел, блядь, нахуй. Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь. Чтобы очередь не потерять. Какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел, какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячих пыль, блядь? Где же его взять? Американцы не тянут, нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозит, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, яйца ему ударил 3 раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзи. Береги яйца с молоду. Яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе прямо, блядь. И яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь. Но без яиц скучновато, старичок.
2: Ты вот на меня, Колян, сейчас смотришь, блядь. И думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь. Это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуя все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше. Пей портвейн, блядь, в руме от сих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу, Богу, Кесарю, кесарево сечение, блядь, и всякая другая хуя, блядь. Ну в рот, мать их, пых, Коля, наливай, в рот ты, ебать.
1: Очень бы хороший я, дядечка, кореш ему драгоценный, написал бы саундтрек к этому фильму, блядь. Кореш мой драгоценный Серега Шнуров, блядь. Ну этот, сука, свитер бы растянул до яиц, блядь. Всех баб своих за сиськи перехватал. И написал. А ты веришь, нет, он уже написал. Но Квентина Буратино-то не знал, нахуй. Он бы вставил туда этот ебаный саундтрек-то, блядь.
0: Ну, не ёбаный, конечно. Но он, сука, написал, блядь. Говорит, ты что, блядь, заказ Квентина Тарантино, блядь, выполнял нахуй.
1: И не жалко, говорит, никого. Песня у него такая. И не жалко никого, блядь, ни тебя, ни меня, ни его. И больше нихуя слов-то нету, блядь, Коля. А у меня волосы дыбом встают. Как точно, блядь, прям по фильму, сука, сказал. Прямо по фильму отпиздярил. Главное, действительно, не жалко никого, блядь. Ни его, ни тебя, ни меня, нахуй. Или наоборот, ни меня, ни тебя, ни его, блядь. А мне-то тебя, Коля, жалко, например, блядь. Мы с тобой сколько прожили, сколько выпили, блядь. И не только портвейну хорошего Ростовского, а сколько водочки, блядь. А сколько плохого мы портвейну с тобой выпили. Больше, чем хорошего, блядь.
0: Это хорошо. Сори сожрать, блядь, два пуда, нахуй, вместе.
1: Так вот, если не дай бог с тобой случится, мне тебя уже жалко, блядь. Я тебе, в случае всего, даже свою кожу отдам, нахуй.
0: Только ты живи, блядь, долго, Коля, блядь. Кореш-то мой собеседник драгоценный, молчун мой, блядь.
1: А там не жалко никого, Коля. А почему не жалко, задался я вопросом? А потому что похую. Похую, это Ирма Турман, блядь, с ее беременностью.
3: Ты веришь, чувак, не натуре. Это было, когда половцы... Половцы на Советский Союз напали. Это веришь мне, чувак? Вот это вот Ричусечка, Ричусечка, как ее? Днепро, Днепро, в натуре. И вот Ричусечка Днепро, с одной стороны половцы, а с другой наши. И вот половцы, сука, фраера, кричат с той стороны нашим, но ва, фраера, переходи на нашу сторону, будем силами мериться. И выставляют здорового чувака, половца, здоров в натуре, голый такой по пояс, волосатый весь половец, ты понимаешь, ты в натуре силами мериться. Ну от нас кто пойдет? Ну кто пойдет? Ну кто? Князь Гарик пошел. Сел в лодочку, в долбленочку и поехал. Так они что, сука, фраера сделали? Кодлой! Кодлой на него навалились и в плен взяли. А чувиха его, Ярославна, залезла на стенку. И ты веришь мне, чувак, плачет оттуда вот такими слезами. И чувак, главный, это... Половцев, как его, это, ну, это, в натуре, Кончак, Кончак, Кончак, говорит, Гарик, в рот мне чих-пых, что тебе в натуре надо? Ну, что тебе в натуре надо? Хочешь вагон, говорит, золото, говорит, боже, хочешь вагон, говорит, водки, бо, вагон, говорит, говорит, баб, говорит, будет в натуре. Переходи, говорит, на нашу сторону, будем вместе кацапов бить.
1: Это веришь мне, чувак, а Гарик, Гарик в натуре, он князь, князь, в натуре он такой, в себе весь, ты понимаешь? Он вот так вот на него посмотрел и говорит, о, говорит, Кончак, не надо, говорит, мне, говорит, водки, не надо, говорит, мне, говорит, чувих, не надо, говорит, мне, говорит, золото, отпусти, говорит, ты меня на свободу!
0: И ты веришь мне, чувак, в этом месте,
3: вся наша камера рыдала.
1: В декабре меня взяли, сука. Мне еще не было 18, сука, взяли. Ты понимаешь, сука, руки вертели, бля. Я, сука, грузчиком работал, тогда, говорит, пошел, говорит, сура, блядь. По все тяжкие и пошел я, Коля, ты мой драгоценный, в армию, блядь. Сел в поезд и поехал, как князь Гарик, сука, блядь. Едем, сука, тяжело, бля, ночами, днем стоим, прячемся. А холод начинает подступать. Чувствую, едем, сука, на Урал, бля. И уже когда один кореш проснулся, у него волосы, блядь, пристыли к окну, нахуй. Мы его отдирали все вместе, кипятком обливали, нахуй. Он уже, ёбаный рот, только на голову не лейте, сука, блядь. О, как мы приплыли, сука. А знаешь, а в сортире бабы, главное, бабы, сука, с нами едут, блядь. А пацаны все молодые, все норовят впердолить, бля. А они, сука, ходят такие все заёбанные бедные, видать, им впердоливали периодически, блядь. Они, сука, знаешь, накалят вот этот пруд, блядь, жгут такую охуительную проволоку, здоровую, блядь, и протыкали унитазы, блядь, потому что унитазы, сука, все замерзли, нахуй, блядь. Приезжаем, сука, ночь, всех распределили, всех по нарам, нахуй. Ты первый, ты второй, ты третий, блядь, все вперед, блядь. Сигаем с поезда. Ой, блядь, по самой сраку в снег провалились, блядь. Вперед, бежать, а там какой-то перегон, блядь, куда бежим, нихуя не понимаем, глаза вытаращили, блядь, ну как всегда в армии, блядь, ура, вперед в атаку, нахуй, пиздец, половину положили, остальных оставили там, блядь, как Суворов говорил, блядь, Суворов говорил, не дай в трату, не дай воина в трату, он на сраке все Альпы проехал с солдатами, блядь, я, говорит, кашей питаюсь, блядь. Я когда надо, я, сука, грамма в рот не возьму, блядь. Я кашей одной и на сраке спустился с Альпов, блядь. Да пулю зубами ловил, потому что пуля дура, он ее ловил зубами. Реакция охуительная, блядь. Легкий мелкий старичок. Какие нахуй ниндзя, блядь, черепашки, блядь. У нас своих черепашек таких, блядь, дохуя. Они такое сделают, геморрой тебе. Самбо-чебурашки, блядь, такие, типа, блядь. Вот веришь, нет, дали нам еду, блядь. Мы ее, значит, в пизду. Сразу, даже не глядя, блядь. Точно такая была еда, что я тебе скажу, ну, видел я говно, например, блядь, да? Жидкое вот говно, видел, да? А это даже не говно. Это даже, как сказать, с какими-то хуюшками-какушками, блядь. Ну, конечно, мы все это нахуй сразу в окно вы... Ну, окно не открывается, мы в унитаз, унитаз залип, нахуй. Все, куда могли, покидали, между вагонами. Едем все в этом говне. Это оказалось каша шрапнель. Но это была первая подготовка. Это какой-то хуй изобрел такую кашу, Коля, блядь. Ты не поверишь, у меня до сих пор сердце захлебывается, бля, болью. Назвал ее шрапнель. С юмором у него было в порядке, но с головой нихуя, блядь, не в порядке, сука. Хоть бы гречки добавил, сука, железо нам же надо для хуя стояния. Нет, хуй, говорит вам, солдатам, у вас хуй не должен стоять. Ебитесь сами по себе, блядь. Там в пространстве ебят те старые костыли, блядь. И нам еще давали какую-то хуйню, говорит, для принижения, значит, половой наклонности, блядь. Брому нам наводили, блядь. Брома этого как наебенют. А нам по пизде мешалкой. Бром у нас в пятках, а хуй стоит. Вот в этом-то вся история, блядь. Ну да, молодые, да, блядь, сука. Это Верхоянск, ебать, ё, старые костыли, 48 градусов. Там белицо нам выдали, блядь, все, обрили, обули, блядь, побрили, похуюрили. И мы начали службу, Коля, ты мой дорогой, блядь. Служба наша была, о, блядь, и опасна, и трудна. Они спрашивают, в каких войсках? В хуявских войсках, блядь. Лопату давали, блядь, оружие нихуя. Только, блядь, дали подержать карабин. Смотри, не стрельни, блядь. Ну, конечно, разряженный, блядь. Эту, блядь, присягу принимали. Так один хуй додумался, мы стояли в два ряда, блядь. Представляешь, нет? В два ряда стояли. И так долго стояли. Вот один стоит, руки за спину заложил, а ему один хуй все палец туда совал, все палец совал. А когда уже заебался на полтора часа уже, блядь, когда я, гражданин Советского Союза, торжественный клюз. Ну мы, правда, охуели всей ротой сдавать. 180 человек, блядь, я гражданин Советского Союза.
0: И чувак вместо пальца ему хуй положил в руку, блядь. Тот мял-мял, потом, ёб твою мать. Вот это я никогда не забуду, блядь. У нас он, как сейчас помню, его фамилия была Носин, блядь. Потом в сержанты пошел, блядь. Другим стал хуи в руки совать, блядь. Ну такой грамотный товарищ, блядь. Пошутил называется. Но смеялись мы долго, блядь. О, так что я тебе скажу, блядь, стройбат-стройбатом, но и некоторые, блядь, пограничники мне не позавидуют, блядь. Но было очень тяжело, очень поначалу. Морозы яйца щипали. Я тебе расскажу про мою пиписочку, блядь, несчастную. Как я бежал за нашим капитаном Насюровым. Вот, блядь, такой был случай, блядь. Вот и послушай, кореш мой драгоценный. Иду я, блядь, по тропочке тенистой, блядь. А хули, сёсны кругом. Капитан, вперёд, нахуй. А у нас такой был заёба, блядь, наш капитан. Вадим Константинович, блядь. Он говорит, вперед, он убил, войну очень играть. Ну, он военный, понимаешь? А мы-то уже как солдаты, блядь. А он военный, он себе берет вперед и всем вперед брюхом говорит, за мной все бегом, блядь. А ребят там поздоровся, блядь. А он бежит, бедный, а у него уже пердок тоже широко здоровое, блядь. Он бежит весь вспотел, блядь, а там километров 5 бежать, блядь. А наш, который за ним-то бежит, ему, опа, под сраку-то, блядь, пусом. Опа, блядь. Вот опа, блядь. Смотри, меня солдаты догоняют нахуй. Значит, я в форме нихуя. А он ему опять, опа, под сраку. Опа, блядь, под сраку. А вы ему, давай, давай, под сраку, давай, блядь. Он, а он уже, блядь, пыхтит. А уже не рад, что взял, что тлами бегать-то, блядь. Я говорю, куда ты нахуй, в стройбате, блядь, и все. Капитан, ебать, тебя в сраку побежал, и все, блядь. Да ходи хоть пешком, ёпта, тебя что, за хуй тянут, что ли, блядь, как на найца, блядь. Иди спокойно, бля, вроде всех пы. А мороз, блядь, дает себе знать. И вот нам выдавали такие кальсоны, блядь. Значит, кальсоны, блядь, значит, нижнее белье называется, блядь. Коль, ну, ебаный рот. Ну, ты как ходил, блядь, в этих тритонах своих, блядь? Как они у тебя, блядь, сатиновые твои, блядь? Ты, блядь, пизду ничего не помнишь, нихуя. Нам давали кальсон, блядь, сатин, блядь, белый, нахуй. А потом, блядь, на них второе белье, ёптай мать, 48 градусов, ты-то охуел, блядь. Надевали, блядь, эту хуйню, блядь, эту, как ее, такая, знаешь, мягкая там, байка, ёб твою мать, байка, ебать, тё, старые костыли, на вторую, блядь. Но ни одной за пуговицы, блядь, на этой залупе нет нихуя. Ты, блядь, там прорезь, блядь, прорезь. А мы, знаешь, как делали, блядь? Мы, значит, одну эту хуйню сюда повернем, налево, значит. То есть эти, которые нижние кольцо налево, блядь, ну, чтобы хуй не выпадал, пизда, замерзли, пёс, пизду. А иди, блядь, уже байковый нахуй, направо, блядь, направо, и у тебя вроде как все, залупа закрыта, иду, все, пиздец, а яйца дальше у детей не рожал, ебаный рот, мне же, блядь, надо хранить было яйца, как, я не знаю, блядь, как яйца Годзиллы, блядь. Короче, я их берег. Ну, молодое дело, сам понимаешь, когда у тебя такая сука появляется, ты же все время разглядываешь, блядь, и смотришь, как она произрастает, блядь, как это, мол, а кому бы впертолить, уже, да-да-да, уже мысли-то появляются, два серьезно. Вот, значит, так. Вот я волосок к волоску, блядь, я периодически ей интересовался, как там дружок живет, блядь, у меня, как там чего. Бегу-бегу, нахуй, блядь, за этим капитаном, ебать его в сраку, блядь, чувствую, блядь. Какое-то отсутствие присутствия, блядь. И вдруг ты, кореш ты мой драгоценный, Коля, блядь, чувствую, ледок подступает прямо к самому сердцу, блядь. А этот ледок, ебать мои старые костыли, блядь, между ног моих, блядь, и залупа совершенно не то что синяя, она просто обледела. Я когда увидел, блядь, я, конечно, блядь, отринулся нахуй. Чур меня, чур, я закисал. Коля, бля, да что ты, блядь, все про пизду? Да не Лида, ебаный, не ледок, блядь, пиздок. Мудак ты, еб твою мать. У тебя одна извилина, блядь, это на сраке, блядь, это прямая в пизду, блядь. Ты меня заебал просто своими этими комиксами, блядь. Лед, блядь, на залупе был, лед, пизда. Пока я бежал, блядь, за этим ебаным капитаном, блядь, то есть сползлись все кальсоны в одну кучу, блядь, и я получил так. Ой, блядь, но слава богу, детей потом зачал, все, залупа вроде порозовела, все нормально, блядь. Но когда я увидал, Коля, это было отвратительное зрелище, блядь. И вот ты, а сюсяра, ты не знаешь, что такое сюсяра? Сюсяра это великое заведение, сейчас я протиску хлебну немножко. Колян, сюсяра — это святое. Это сортир, блядь. Почему сюсяра называется, я тебе объясню. Потому что там крысы, блядь, жили у нас. Тепло в говне, блядь, сука, они там плавали, блядь. Ну, сусар, ну, крыса, ты знаешь, как у Буратино? Сусара, блядь. Они такие сусары здоровые, только нарыть, чтоб яйца не откусили, блядь. Только свесишь в муге, пиздец, нахуй. Вот и сидишь, блядь, с моим философом, блядь, лириком Игорьком Катанским, блядь, сидим, сука, и вспоминаем былое, блядь. Он философ, Игорек мой, блядь, сука. Я говорю, Игорёчек, бля, вроде как жил? Говорит, Сюра, вот что самое, говорит, интересное, блядь, вот ты пойми философию жизни, блядь. А комаров у нас было дохуя, ну, да самые сираки. Они просто нас жрали поедом, блядь. И вот он сидит, блядь, когда на этом очке-то, блядь, в сесаре-то, блядь. А говорит, ты знаешь, Сюра, что самое, говорит, страшное, блядь. Я говорю, что, Игорёчек, блядь? Он говорит, что когда-то эти комары кого-то кусали, говорит, в сраку. А теперь кусают меня в лицо, блядь.
1: Вот, а я тебе по этому поводу вот такой дал песняка забацаю. Песня про сусару. Любимый сортир армейский. На известную мелодию, но слова Сюрины. Приют для божьих странников, сусары уголок. Кого на путь изгнанников твой добрый вид обрек. Бывало, сидя рядышком с бумажкой,

Не слышали чей смех, и ночью нам кошмарами мерещился подъем. Но вместо физзарядки к сусаре мы пойдем. Но вместо физзарядки к сусаре мы пойдем. И пусть как оголтелые сержанты нам кричат, но все равно в уборную торопится отряд. Затылки наши лысые, все в ряд стоят.

0: наливай, бля!
1: О, ребята, бля, корешавы мои драгоценные, дембель все равно неизбежен. И как бы мой капитан, бля, не усирался, как он не хотел меня отпускать. Отсюда! Вы, блядь, нарушаете, блядь, дисциплину, вы не ходите строем, вы ебете всех в рот! Я говорю, вот так, капитан, вот этого я не говорю. Вот это вы сказали, блядь. Вот это вы сказали, я всегда был очень мягким человеком. Я просто ходил по лесу, собирал клубничку, блядь, земляничку. Кого я ебал, ёпты мать? Ваш товарищ Иван, никогда. А я, кстати, у него был связным, блядь. И однажды тревога, блядь, я... скакиваю нахуй и 5 километров по лесу пиздую. Пиздую за капитаном нашим, блядь, драгоценным, Насуровым, блядь. Товарищ капитан, тревога, блядь, он в новый дом переселился, как раз только построили, блядь. Сами строили дом, охуительно хуёво строили, блядь. Потому что штукатурка отваливалась, блядь, все было зимой. Сам споклевал одну квартиру, блядь. Сука, помню, что хуёво споклевал, блядь. Поклевка плохая, блядь. Звездка зябнет. Все тянет 48 градусов. Доложил ему, я говорю, товарищ капитан. А слава богу, рядом контора, в которой я оттягивался. И думаю, пошли вы нахуй. Пока рот проснулась, блядь, тревога. А капитан попиздовал туда. Это опять 5 километров. Думаю, 5 километров туда, 5 километров оттуда. И это я высплю 100 раз, блядь. Пока он допиздовал, все было замечательно. В армии, главное, ребята, смекалка, смекалка. Один мне говорит, кто умеет рисовать на часах, блядь? Я говорю, каких часах, блядь? Так, кажется, на часах под стеклом ему нарисовать нужно было голую бабу, блядь. 2 пальца обоссать, блядь. Я говорю, давай сюда, нахуй. Свою бабу, вернее, часы, блядь. Я тебе там бабу такую нарисую, блядь. А потом на Демель пошел, говорит, слушай, закрась, трусики, может, нарисуешь ей, блядь. Я говорю, ну такую пизду нарисовал, да жалко закрашивать, блядь. Говорит, ну нарисуй что-нибудь на ней. И я рисовал, блядь. Очередь стояла, блядь. Каждому на часах надо было трусы нарисовать. Ну и, естественно, на грудях тоже какой-нибудь этот вот самовар. Ебать, мои старые костыли, вот до чего талант доводит, блядь, как я их, блядей, уважали. На стене рисовать, на жопе, чего колоть, блядь, я даже татуировки делал нахуй. Мастерки, блядь, делал, сука. Один говорит, у меня татуировка, блядь. И нахую делал татуировки, блядь. На залупе такую ему, блядь, звезду за сандалью. Залупа потом вот такая, потом не знаю, что с ней он делал, блядь. Может, отрезал нахуй. А так на плече, блядь, всегда, любовь, сука, навечно, блядь. Все с тобой. Так что, ребята... Блять, всю эту хуйню я прометал, все знаю, блять. И вам только одно могу сказать. Сначала очень трудно. Очень трудно. Но так скажу, дембель неизбежен, блять. Неизбежен, сука.

Они побежали, где у них это БМВ-то перебивают нахуй, бумера этого, блядь. Отдавай нахуй неперебитым, в пизду его, блядь. Он говорит, я только номера скисал, блядь, сейчас стаканчик заварю туда, блядь. Езжайте, блядь, да хуй с ним, с номером. Попиздовали, говорит, там на какую-то, блядь, дачу дальнюю, блядь. Там будем прятаться, искать, блядь. Короче, мокрое дело, хули там. А это уже организованная пришла, она все, блядь, имеет. Они их по телефонам уже просвечивают, блядь, туда-сюда, сука, понимаешь, блядь. Говорит, сука, надо выключать телефоны все. И говорит, батарейки на всякий случай вынуть, они и по батарейкам, сука, найдут силовое поле. Ну что ты, это, бля, продвинутая технология, нахуй. Как этого замочили, бля? Дудаева, ёптать, в поле прям, блядь. По спутниковой связи, блядь, ударили ракетой в его мобильный телефон. Ты веришь, нет, Коля? А, бля, вот какие технологии, а ты говоришь, бля, все творят, блядь. Ой, братвы, все тоже поставлено, все дело чисто, бля. Они говорят, так, нахуй, нас уже, говорят, отсутствую, ловит. Кто-то уже звонит и молчит, бля, алло, алло, алло, бля. Они говорят так, ребята, ну, нормально говорят, все, в кино так. Ну, не злоупотребляют, конечно, блядь, этим делом, да? Ну, так, где надо, все вставят, так, по делу все, как у нас с тобой, все, чин-чинарем, бля. Вот, сука. Короче, блядь, выключают телефоны все. Один, блядь, Котя-то говорит, а где же мой-то, блядь, телефон? Куда же его дел-то нахуй? А, он, как выяснилось, скорость-то мой драгоценный. Это задумка режиссера, блядь. Сценариста. Закатился куда-то, блядь, за торпеду. Как он туда попал, хуй его не знает. То он вроде сзади сидел, блядь. И там пи-пи-пи-пи. Периодически, знаешь, когда трудный момент, и вдруг... Играет такая музыка. Так, сука, Серега Шнур, блядь, знаешь, он писал там этот саундтрек, блядь, туда. Ну, песенку такую ненавязчивую, блядь. Когда вроде что-то они едут, а там что-то идет, мол, никому ты нахуй тут не нужен, все мы помрем, блядь, все хуйня, блядь. Ну, как бы подчеркивая всю вот эту вот разъебистость этой компании, блядь, понимаешь? Вот так вот, а телефончик потом нашелся, блядь, да уже было поздно, блядь. Там вообще много режиссерских всяких придумок. Мне кое-что понравилось очень, хотя не сразу понял. Как, думаю, например, после 2 дней баба забеременела и родила, блядь. Думаю, ну нихуя себе, блядь, инопланетянин.

много-много лет. А он, я обещал, браток-то, приехать, говорит, я приеду, говорит, Катя, люблю, говорит, тебя, блядь, говорит, люблю, ну не блядь, он так интеллигентно все разговаривал. Сначала, блядь, там своя жизнь идет, блядь, все, блядь, естественно, без всякого нахуй сюжета, блядь. То есть нахуй сюжет, сказал Квентина Тарантино, посмотрев все фильмы, нахуй. Потому что он решил, а хули сюжет, блядь? Нихуя он не решает. Главное – зрелищность. Зрелищность и вот эта вот сама суть, бля, месть великая, ёпты мать. Ну за что же можно по-великому отомстить? И он, сука, придумал. Ох, блядь, ночи не сипал, но придумал, блядь. Убить беременную женщину, Коля, блядь. У тебя рука поднялась бы, нахуй? Она на полу лежит, блядь. Ну вот за что уважаю, блядь, Ума Турман? Уважаю, блядь. Он ее Квентину любит, блядь. Он ее все фильмы сует, блядь, нахуй. Она у него везде, блядь. То брюнетка, то блондинка, то хуй знает что. Вот за что уважаю, не боится быть страшной, нахуй. Она особо не красотка, конечно, блядь. Ну там, если ей там тени подвести, веки намазать, бля, губенки подвести, вечернее платье одеть, конечно, может, она и выглядит. Коля, но в кино, вот в этом особенно, блядь. Она уж такая страшненькая, бля. Ну, ебало, и все разбитое все. Нос раскукоженный, блядь. Ну, она бойчиха была, понимаешь? Не зайчиха, пизда, бойчиха. Билась нахуй насмерть, блядь. Ну, Костя Дзю, ёптая мать. Битва с негром вот сейчас будет предстоять, нахуй. Кто кого вломит, блядь. Ну, и так же они. Бабы-то все. Они, блядь, детство нахуй не видели, блядь. Какой любви в пизду? Они с этим Биллом там ходили, блядь. Мы, говорит, эти гадкие гадюки, нахуй. Всех покусаем, нахуй. И вот мочили всех подряд. Там заказ, нахуй. Говорит, надо этого убрать. Ну, убрали, блядь. Они самые известные, такие бабы, знаешь, вот, вот они профессионалки, говорит. Вот сейчас едет какой-то хуй. Там даже эпизод покажет. Она сидит на крыше, говорит, она такая известная была, пизда. Спокойно, блядь, с этим, нахуй, с оптическим прицелом тот сидит, ебало развесил, блядь, в каком там Мерседесе, в Лексусе хуярит бронирован. Хуя бронированным, прошибаем все нахуй, блядь. С бабами какими-то бакрасилками нахуй сидит. Она говорит, с крыши как ебанет, в стойка нахуй, да. Не облокотясь даже, блядь. И похуй ей все, только брызги в сторону полетели нахуй. Ну, профессиональные убийцы, блядь, они. Хладнокровие, блядь.

0: кому отдавать? Нахуй! Им похуй, кому отдавать? Нахуй! Им похуй, кому отдавать? Нахуй! Им похуй, кому отдавать? Нахуй! Нахуй!
1: Такой?
0: Нахуй!

0: Нахуй. Нахуй.
1: Доко?
0: Нахуй. Нахуй.
1: Доко?
0: Нахуй. Нахуй.
2: Рот на чихвых колян.
0: Нахуй я. Нахуй.
2: Только Вик.
0: Нахуй я.
2: Только Катю, блядь.
0: Нахуй я.
2: Нахуй.
0: Только Вик.
2: Нахуй я.
0: Только Катю, блядь.

0: Мать! Сука, блять! Хуй! Пизда! Ебать! Сука, блять! Сам ты мудак, ёб твою мать! И, конечно, там сейчас очень много памятников. Вот в старом Ростове, тут мне кореш один рассказывал, сокрушается, он старичок уже, я, говорит, книгу написал. Сука, хуй издали. Даже на юбилей города, я говорю, а кто же ее издаст, такую книгу ругательную? Ты там сокрушаешься все время, говорю, блядь. Все, этого нету, того нету, скверик засрали собаки. Я говорю, и не только в Ростове, а в Москве. Из дому выйдешь и заплачешь, кругом лежит говно собачье, у меня сиськи такие есть. Понимаешь? Потому что у нас не в Германии. Там пакетики, сука, лежат на каждом углу, блядь. Собачка посрала, сложи в пакетик и выкинь нахуй.
1: Да не нахуй себе, пизда. В этот вот
0: бачок нахуй. Понимаешь ты? Так это цивилизация. Мы сейчас говорим о других, блядь,
1: странах и городах, блядь.
0: В частности, о Ростове-на-Дону. Я не думаю, что там пакетики лежат на каждом углу, блядь. Мол, собачка посрала, мол, положи и выкинь. Не думаю. Но есть другие прелести. Памятники, блядь. Отечественного зодчества, блядь. Культуры. А дед Сюкарь, на набережной который стоит с пальцем и с котелком. В котелке все время насрано, на пальце все время презерватив. Как быть? А он все стоит. Ты веришь, нет? У нас вон напротив Мосфильма поставили Леонова. Ну, в его натуральный рост. А рост он был невысокого, ты веришь, нет? Думаю, ведь какая-нибудь сука и на голову может ему взобраться. Прямо стоит на земле. Хоть постамент какой-нибудь. Ну, так ты знаешь, это впечатляет, когда вот так вот стоит человек на тебя пальцами вот так. Делает козу, блядь, понимаешь? Ну, из «Джентльменов удачи», помнишь, блядь? Там он стоит такой в майке, блядь, когда говорит, пасть порву, сука, редиски, блядь. Вот он так же стоит. И Сюкарь так же стоит. Ты понимаешь? Ему все время на пальце какую-нибудь хуйню презерватив или какую-нибудь пиздату наденут. А в котелок обязательно насут или насрут. Ведь извращаются, залезут ведь суки, блядь. Думал ли Шолохов, когда писал такой светлый образ дедушки Сюкаря с двойной ущемленной грыжей в левом боку и в яйцах, что он будет стоять в этом бронзовом обличье с блестящим пальцем, который весь, блядь, уже блестит, нахуй, понимаешь? Остальное все поросло мухом, котелок только блестит и палец, нахуй. Никогда, конечно, не думал, блядь. Ебать колотить мои старые костыли, блядь. Если я не напишу, блядь, научной работы. Я тут заглянул в аналы интернета.
1: Не вана... Не ван... Ёпта мать, Коль, не ванусы, блядь, пизда. Хотя там похожие вещи бывают, блядь. Все равно, чтоб в сраку что-нибудь посмотришь, блядь. О, да у вас там будет газета, товарищ, говорит, какая? Правда, говорит? Нет, труд, говорит, труд, ёпта. Ну так вот, блядь, там заглянуло, там не газета, там
0: просто, блядь, литературное исследование, блядь, творчества Квентина Буратино, блядь. Полная, блядь, и некто Виталий В. Видимо, очень мощный, блядь, кинокритик. Говорит, это вы, говорит, заебетесь с вашими, говорит, путевочками в жизнь на бумере, блядь. Или какой-нибудь там Сакуров, блядь. Вы теперь пишете с маленькой буквы, блядь. Или какой-нибудь там Братан 2, 3, 4, 5. Все поебали.
1: Вы, говорит, в подметке не ходитесь, Буратини, нахуй. В подметке, блядь. Коля, ты не ржи, блядь. Пизда, я тебе серьезно говорю. Я сам своими глазами так и пишет, блядь. Вас, говорит, надо с маленькой буквы всех нахуй написать.
0: Как так, блядь, говорю, Сакуров, бля, там, наши ребята, бля. Ну, бумер там тоже дохуя придумано, блядь. Но все-таки бумер, бля. Ебальцы родные наши, блядь. Обстановочка, блядь, какая родная, бля. Сука, все узнаваемо, блядь.
1: А вот тут я тебе скажу, Коля, если ты, ну как сказать, ты просто, бля, ну как сказать, ты младенец, нахуй.
0: Ты жестокость нихуя и не видал даже в жизни, блядь.
1: Ну все, ну ты правда не видал нихуя, такой уж прям. Ну там в армии, блядь, на полах, раком поставят, посраки дадут, ебало намылют, блядь, обстригут. Это хуйня, блядь. На зоне, блядь, на зоне пожестче будет, блядь.
0: Зона вся отдыхает вместе, блядь, с калмыцкими, блядь, архангельскими, блядь, этими нахуй мариинскими и другими лагерями и приисками, пизда.
1: по сравнению со всей Квентиной Тарантиной, блядь. Ты там, сука, сюжета не ищи, блядь. Насмотревшись всей этой хуйни, блядь, Квентина Тарантино в детстве, блядь. Заметь, без папы, без папы. Папа бы пизды дал. Без папы. Думает, а хуя, блядь, я, что ли, не могу, сука, поставить кино? Да я такого тут наебеню. Да хуй тут выдумывать, уже все выдумано нахуй, блядь. Вот смотри, вот у этого любимого режиссера, смотри, как поебалу бьют. Это надо засесть. Он креслик раз поставил, блядь, низкий сахуй. Так, так, так, а здесь на мечах, сука. О-о, японская тема, это очень свежо, блядь. Свежо и интересно. Где у нас все на мечах? Ну, на ножах еще где-нибудь в портовом кабаке пизды как-нибудь дадут. Там на ножах тоже есть, блядь. Сука, там, ты, сука, я даже заскучал по пистолету, блядь. Ну, ебаный, был бы у нее пулемет, как бы она всех расхуясила. Но это уже товарищу Сталлоне, блядь, привет, нахуй. Или какому-нибудь, блядь, Шварценеггеру, блядь. Те любят пострелять, попалить. И такую пирду возьмут, знаешь, что в природе, блядь, сука, инопланетяне создали, нахуй. 27-миллионный зарядный пирдометр, блядь, ты понимаешь? И вот он берет и хуячит. Хуячит. Аж брызги в сторону летят, блядь. Сука, и туда камни отсекаются, головы, глаза выпучиваются, блядь. Сраки разрываются, все нахуй. Вот это я понимаю, блядь, размах. Но Квентина Тарантино таким делом не проймешь. Он этого насмотрелся так дохуя, что говорит, отказываюсь в пользу бедных, нахуй. Пускай они там палят из всех, блядь, хоть и с Катюшей нахуй поливают. Нам ебать все это дело. Только холодное оружие в ходу, бля, Коля. Вот где сила духа. Не меткость, блядь, попасть в сраку, блядь. Или белочки в глазик. А ножичком, сука, ножичком. Или гирькой, блядь, тюк, по голове. И пиздарики-комарики, блядь. Приехали, блядь. Ну хули.
2: На футбол приехали наши ребята, бля.
1: Ну, Спартак, сука, у него там, блядь, кризис, кризис жанра, тенденция, блядь. Хули, блядь, Олег Иванович охуел совсем, блядь. Там уже корреспондентов гоняют, шпыняют всех, блядь, хуй толку, блядь. Ральф в корреспондентах дело, блядь. Олег Иванович, ёб твою мать, эти все, блядь, разбежались. Сельцов убежал, блядь, в казино где-то сидит, нахуй. Тратит свои, блядь, договорные деньги, нахуй. Хуй откупится потом, блядь. Ему откупиться надо, блядь. Потому что, видать, прижали, за яйца взяли, бля. Кому охота, чтоб тебя за яйца все время держали, бля. Скажи мне. Вот я тебя сейчас спасу. А, больно, бля. Сука, бля. О, смотри. Вертишься, как шкурка на хую, бля. А то это, бля. Кому хоть за яйца держали? Знаешь, игра такая была, бля. Матросы играют, у них дохуя времени, блядь. Они сидят на палубе, бля. Вот сидят на палубе, у них столик, там дырочка, бля. И каждый свои яички привязывает нахуй. И в дырочку просовывает веревочку, блядь, на которую привязал. Потом они все перемешивают, блядь, эти веревочки-то нахуй. А начинают подтягивать, бля. О, бля, сука. Кто, думаешь, самый счастливый, блядь? Кто свою веревочку взял, блядь, пизда. Вот так вот, блядь. Так и тут, а

0: нахуй. Вот свою веревочку держишь себя за яички сам. И не дергайся, блядь, у тебя все спокойно, блядь. Тенденция, видишь, какая, блядь? Береги свои яйца. Тоже тенденция, блядь. Они всегда нужны. Так что мы с тобой, Колян, хоть и на кухне сидим, но скажем нет терроризму, блядь. Нет, и все, пиздец. А что мы для этого сделаем, хуй его не знает, блядь. Надо будет подумать на досуге, блядь. Выйти и подумать. Конечно, всех мы хватать с собой не будем в округе, блядь. Чернявых, блядь, кучерявых, блядь. Но тенденции есть, блядь. Дорогие мои друзья, кореша вы мои незаметные, незатменные, лучшие мои лепсы, друзья, блядь. Тут прошла маленькая ошибочка, блядь, в нашей кассете про Годзиллу и Титаник, блядь. В некоторых кассеточках вышла ошибочка, выпала одна песенка. Все вы так пахали, как мы отдыхали. В некоторых, не во всех, я напоминаю, блядь. Но мы должны исправить эту ошибочку, блядь, от Сюры. Я сказал своим корешам, ребята, давайте исправим Сюра, бля, в рот мне всех пых. И, как говорят в Одессе, вы хотите песен, их есть у нас.
1: Чтоб вы так пахали, как мы отдыхали.

Вы бы в самом деле или охуели, или поимели геморрой. Вы бы в самом деле или охуели, или поимели геморрой. Всех нас разбудили и пердупердили.

кто пошел стреляться? Кто совокупляться? Я же устремился в ресторан. Кто пошел стреляться? Кто совокупляться? Я же устремился в ресторан. Мальчикам со сцены я сказал без пены, каждому даю по 100 на нос. Но рояль залила и хабанагила прозвучало как-то не всерьез. Но рояль залила и хабанагила прозвучало как-то не всерьез. Не прошло и часу зрительскую массу

0: чему-то спасся.
1: Видно было в панну мне тонуть, маля буду.
0: Я ж хоть и трясся, почему ты спасся?
1: Видно было в панну, бля, тонуть.
2: И с тех пор, конечно,
0: я живу сердечно.
1: Мою оглушительный прогресс.
0: При потопе судна выжить, бля, нетрудно. Главное, иметь в том интерес.
1: При потопе судна выжить, бля, нетрудно. Главное, иметь в том интерес. Да-да.
3: А, бля, а теперь ты меня, значит, спрашиваешь. Почему, мол, Сюра, Одесса, мол, мама, а Ростов, папа? Давно ты меня спрашиваешь. Я тебе говорю, блядь, сука, послушай песни, бля, какие поют, говорит, там, народ, блядь, сука, там, о, милая моя Одесса, мама, типа, из этой серии, понимаешь? Но тебе это нихуя не дает. Придется заняться твоим образованием, блядь, и наша сегодняшняя с тобой беседа будет носить, как говорится, чисто географический характер с этнографическим оттенком, Коля. Что такое оттенок? А, что такое этнографический, не знаешь, бля. Пизда, бля. Это же, блядь, ну как сказать, это все равно, что, ну как сказать, ну, о том, как, мол, там это, гвозди делают, блядь, там, эти, как ее в народе, блядь, сука, как одеваются, обуваются. Я тут одну увидел, блядь, вот это этнографический, такой был оттенок, блядь. В одном журнале, блядь, открыл, там, сука, кельт стоит. Вова, блядь, какой-то. Сука, надел на себя костюм кельта, блядь, и в нем ходит. Это же, сука, недешево обходит.

шотландцы, бля. У него, сука, не, кельтов не знаешь, но эти, блядь, шотландцы, ебаные, с волынками, блядь. Пизда, у них тоже своя мерзопакость, блядь. Их все гонят отовсюду, бля, англичанцы, блядь, преследуют, так они все, сука, учудили, блядь. Они, говорят, им, говорит, ножи запретили носить, нахуй, да? Ножи, да. Ну так, ну там колбаску порезать, блядь, там, знаешь, хлебушек, там это вот, типа, на пеньке, блядь, сука. Ну как без ножа, бля? Ну как нормальному человеку, бля, инвалиду детства без ножа, бля? Он берет его, сука, и в гольфы, блядь. Потому что в гольфах, сука, ходит. И гольфы, ты знаешь, не дешевые, сука, блядь. Там все перечисляется. Все сколько стоит, блядь. Юбка, знаешь, у него вот эта вот, блядь, крепдышиновая, нахуй. В клетку, нахуй. Столько стоит, блядь. Гольфы столько, блядь. Там за ними ножик. Тоже стоит денег. У него еще сумочка яйца защищать, блядь. Пизда от удара, блядь. Прям висит на яйцах, блядь, она же и кошелечек, блядь. Туда же и денежки, нахуй. Чем больше наложишь, тем лучше не пробьет, нахуй, понимаешь? Оказывается, когда они раньше воевали, стрелы не могли в яйца, блядь. Оказывается, специально в яйца стреляли. Знали, куда мужику бить, блядь, кореш ему догасали. Так что-то иногда тоже какую-нибудь дощечку в трусы вставляю, только кто-нибудь пизданет на улице, какая-нибудь злобная баба, блядь. Они же тоже норовят по яйцам, блядь. А ты, может, ни сном, ни духом, нахуй. Может, ты стекло несешь, блядь. Понимаешь? Она дура, блядь, все себе подумает, что ты руки растопырил, блядь. Как пизданет тебе по яйцам, и по стеклу тоже, между прочим. Так что ты стекла лучше вози в этих вот контировозах, блядь. Этих ебаных вот так. Поставил стекла и вези. Хотя один мудак и с этими стеклами наебнулся, блядь, однажды. Вся дорога усыпана, блядь. На повороте ебанулся, блядь. Тормози, пизда, сникерсни, я ему говорю, бля. Он говорит, не успел. Это пиздец стеклу. Побил, блядь, тонны два стекла, нахуй. На всей дороге, блядь. Потом разметал, блядь, оплачивал, блядь, сука, это и прочую хуйню. Ты понимаешь, какой урон, блядь. Так что ты тоже сникерсни иногда, пизда. И руки не расставляй, когда стекла носишь, блядь. А то можно по яйцам получить. Ты понял ход мысли моей? Ну, короче, блядь, они кое-как отделались, смылись, нахуй, от этих друзей ебаных. Смылись, блядь, отсиживаются где-то, блядь, там, в какой-то, блядь, канавке, сука, блядь. Ну, что делать, а искать-то надо. Где эти мальчики-то? Искать надо, ёпты мать. Наконец, эта пизда, Клара вспомнила этот номер, блядь, все, говорит, надо к Сиднею подхуясивать. А как в сторону Сиднея-то, блядь? А там всякая мелочь резвится, блядь, какие-то, знаешь, рыбки, они их дохуя, и они всякими фигурами, блядь, выстраиваются. И такие, блядь. Потом то эту нарисуют, то эту хуйню. Так играют вроде как. Совсем заебали наших героев, блядь. Я нихуя понять не могут. Говорит, сука, а где, говорит, тут Сиднею? Они им расстрелочку построили. Мол, туда, мол, нахуй, пиздуйте, мол. Ну, говорит, спасибо, попиздовали. А пока пиздовали, понимаешь ты, народ все промышляет, блядь. Люди-то не дремлют, блядь, нахуй. Какие там, нахуй, аквариумы? А жрать надо. Они сетями их, блядь, сетями. Бросили сети, сука. И этих, нахуй, со стрелочками всех в пизду. Упиздавали, короче, блядь. А в это время наш корешок драгоценный, вот этот немо, капитан ты наш, блядь. Мальчонка, блядь, попал действительно в аквариум, сука. Какому-то протезисту, блядь, зубному технику, сука. Он живет там где-то на берегу, в Сиднее, на берегу моря, блядь, значит. И еще к ним повадился залетать какой-то пеликан, блядь. Залетает и херит, блядь, на окно. Вот залетает и херит. И с этими, с понтом, с рыбками переговаривается, мол, ну как вы тут, а, распиздяй. А те ему за аквариума, хуёво, блядь, как бы нам, это вот, спастись, блядь. Ну готовьте мешки, говорит, блядь, я вас всех, блядь, перекидаю, нахуй, в море, блядь, пизду. Пеликан, такой, знаешь, блядь, толковый, а пеликаны, они ведь рыбками питаются, это не хуй собачий, блядь, а? А такой оказался продвинутый, блядь, знаешь, тоже ветерианец, что ли, какой-то, блядь, ты понимаешь? Не жрет рыбок, блядь, этих, ёпт. А может, потому что они аквариумные, блядь. Хуй их не знает, блядь. Ну, не жрет он их, блядь, вот так вот, понимаешь ли, блядь. Вот он с ними дружит, блядь, дружит. В это время этот его стоматолог с окна. Хуяк, иди не серь отсюда, блядь, я обосрал всю жизнь, блядь, нахуй, нет, на окне, блядь. У меня вон тут клиентура, блядь, туда-сюда. А они, значит, рыбки-то им делать нехуя. А он тут прям принимает, у них тут кресло, блядь, врачебное, все эти дела, сверлит, хуерлит там, блядь, все, а они сидят, ебать, развесят, блядь, и через стеклышко, блядь, аквариума наблюдают, как у нас зубы лезет. А он говорит, этот случай, говорит, сегодня у нас сложный, блядь, это, говорит, дырка большая, говорит, дупло, блядь,
а это у нас флюс, блядь, это, о, а это надо укосик сделать, блядь. Все они знают, блядь, такие, знаешь, стоматологи, блядь. Но там у них тоже своя компашка такая подобралась, один, знаешь, такой скляри, блядь, такой вор в законе, понимаешь, тоже. Со шрамом человек, но добрый души, я тебе скажу. Поебалу, видать, ему попало крепко, но он не изменил душу, бля, понимаешь. Добрый души остался скалярий, блядь. Такой, значит, он весь плавничок, он один покоцанный тоже, знаешь. Воры, блядь! Ой, нет, о чем я говорю, блядь. Мол, рыбки, кореша вы мои драгоценные, на волю хочу, блядь. На волю. Отпусти, говорит, ты нас на свободу, кореш ему. Ну как князь Гарик, ёпты, блядь. Так ему на свободу хотелось, блядь. Он этому стоматологу через стекло. Хуй ты, лысый, блядь. Ну отпустите нас на свободу, нахуй мы тебе здесь нужны. Ну сука, не хочешь, мы тебе здесь тут так нахерим, блядь. Слышь, корешок, ты малый проворный, хоть и клоун, блядь. Ты, знаешь, должен мою мечту совершить, блядь. Вот тебе булыжничек маленький, камушек нахуй. Ну-ка сиганим в эту частичную систему. А там, знаешь, такая труба, блядь. А он маленький, он же проскочит, блядь. Этот скалярит, конечно, он плоский, как рыба камбала, ёпта, это хуй пройдет. Они этого вот так метнули его туда. И камушек ему хуяк. А там это колёсико крутится. Мол, блядь, это... Мол, заткни его нахуй камушком-то, блядь, оно не перестанет крутиться нахуй. Воздух, значит, не будет функциклировать, блядь, и тогда весь аквариум зарастет говном. А если аквариум зарастет говном, то нас пересадят в пакетики, а его начнут чистить, блядь. Как додуматься ведь до такого? И умище-то какое, блядь, а? У этого скаляра-то, блядь. Ну, а вор в законе, ёптать, все видно сразу, блядь. Наш человек, блядь, хули там говорит. Ну... И этот наш рыбешонок, блядь, Немо, бля, хуйнулся туда. А камушек-то, блядь, опа, а он ему как поебать сюда, даст этот камушек. Выскочил, да, ой, бля, я боюсь, нахуй. Ну чё ты, ёпта, мать. Он говорит, не, бля, не получается нихуя. Потом хуяк и заклинил кое-как, блядь, не, ну надо, надо. Там ему папа стал мерещиться, свобода, блядь, сука. Там начали кричать, нет, свобода не видать, блядь, сука, бунт на корабле, блядь, то всё. Он говорит, ну ладно, заткнул камушек. Заткнул, и только он, значит, попиздовал в эту трубу, чтобы, значит, там, ну, насрать хорошенько, блядь. Камушек-то возьми, да и проскоси, как его, блядь, засосёт, сука. А ему уже эти говорят, давай мы тебе там какую-то водоросль засовывает ему, блядь, цепляйся, блядь. Ну, короче, кое-как его за сраку, блядь, вытащили. А уже запала ему эта штука-то, на свободу-то хочется, бля. И вот он как-то, блядь, ночечкой один, блядь, камушек откопал себе, нарыл, блядь, и сидит, задумался, бля, глубоко. Задумался, блядь, думаю, как же мне отсюда съебать? С корешами, естественно, драгоценными своими, блядь, ну. Урки все в законе, блядь, как же их бросишь, блядь, сука. Если ты подкоп один сделаешь, блядь, все, сам один уйдешь, что ли, блядь, колен, а? Ну нет, конечно, ты корешей-то с собой прихватишь, ёпта мать. И это такой же оказался маленький, ну такой, блядь, вот такой вот шустрый залез сам. Камушек туда захуячил, блядь, на свой страх и риск, блядь, и все там охуячил. Мозгами сюрупит, блядь. Что там один, дураки думаешь, что на зоне что ли сидят, блядь? Нихуя, нихуя, блядь. Разные судьбы, разные, Коля, давай вот выпьем за судьбы, блядь. Чтобы, как говорится, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, но чтобы этого не было, блядь. Выпей по этому поводу. Надейся на лучшее, блядь. Чтобы судьба миновала. И... В мультике в моем столичном, блядь, сувенире есть фильм. Ту, ёб твою мать. Песня есть. Судьбы, блядь. Там про судьбы поется, нихуй собачий, блядь. Может быть, саундтрек какой-то, блядь. Я тебе скажу. Ну, короче, блядь, да, конечно, хули я тебе пересказывать не буду, конечно, эту, всю, блядь, эту ебаторию, блядь, с этими беспризорниками. Там, блядь, Макаренко, нахуй, как сейчас помню, блядь, вышел, блядь, за сраку всех из подвалов потащили. Они кувыркаются, брыкаются, блядь, помыли, побрили кого надо, где, блядь, ну, кого под мышками, кого, блядь, под сракой, блядь, побрили, они все такие чистенькие, блядь, заебанные, блядь, давайте, говорит, будущий светлый строить, они говорят, да идите вы нахуй, блядь. Что говорит, светлое будущее, блядь, мы еще, блядь, от мандавошек не избавились, нихуя, блядь. Да ладно, говорит, блядь, мы, говорит, вас научим, а там только такой артист, что ли, такой, блядь, Коля Баталов такой был, знаешь, такой, с прищуром, блядь.
Вот брат, знаешь, такой Лёша Баталов, Ну, такой, блин, такой худой, такой, ну, симпатичный такой, он, вот, летят журавли, бля, ну, это трагедия, бля, как он там играл, бля, там операторские находки, бля, камера крутится, бля, он погибает, он падает, у него все в голове крутится, камера крутится, вот так, ой, бля, как передали, это, сука, было одно из первых такой, блядь, вот. Как сейчас помню этот кадр, бля, Коля. Ой, что-то я замечтался, бля. Хуль там про кадр, наливай, пизда. Ну, наливай, наливай, пизду. Я, видишь, как вот в лирику впал, блядь. Ну, хули, когда хороший артист, блядь, он что лирик, что трагик, блядь. Хоть циник, блядь, как тот же Михаил Иван Жаров, блядь, который гиганта играл.

колобок, бля. Коля Боков, нахуй. Колобок, бля. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, не хуй, колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна из зверей там, на Саратове, блядь.

0: О, какой щука колобок.
1: О, блин.
0: О, какой щука колобок.
1: О, блин.
0: О, какой щука колобок.
1: О, блин.
0: Отморозился по полной программе.
2: И пиздец, блядь.
0: Я сладенький, я гладенький, пиздец, блядь. Я самый крутой, блядь.
1: О, блядь. О, блядь.
0: В общем, бля, короче, бля. Хуяк, блядь, меня отпустила нахуй, бля.
3: Ой, бля!

0: И ты ешь, блядь!
1: Я ж младенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь!
1: Я ж младенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь!
1: Я ж младенький, я гладенький.
0: Ты ешь, блядь!
1: Я самый крутой, блядь!
2: Потерял бдительность, блядь! Хоть и крутой. Все хорошо в мире, блядь.
0: А так ты ешь.
3: Тут Лужков собрал всех. Бензин паленый посыпал. Коля, вот тенденция, блядь. А чего тенденция? А нехуй налогами обкладывать, блядь, ебаными, блядь.
4: Вот они обложили эти колонки. И пошла паль, блядь. Бензин хуёвый, понимаешь? И Лужков говорит, это же всё равно, чтоб хуёвая водка, блядь, наливать в мотор, блядь, хуёвый бензин. И пить хуёвый, вот сравнил ёпу с пальцем, блядь. Ну хуй мотор, он железяка, блядь, застучал, ну и пиздец, блядь. Тут один Лексус мимо меня проехал. Как застучал, думаю, о, даже до Лексусов добрались, нахуй, пиздец. А у Лекса мотор, знаешь, такой, о, блядь, его, сука, старый-то хуй купишь, блядь, а новый-то, блядь, такой, миллиардеры, блядь, рассекают, блядь. С двумя педалями, блядь, автомат, нахуй. Одна нога висит, блядь, другая, блядь, туда-сюда, блядь, экономит, сука, ногу, блядь. Руку экономит, блядь. Поставил и все, и сидит, блядь. По телефону разговаривает, пиздует. А у него, блядь, движок хуякный. Налили ему там, блядь, на углу какой-нибудь хуйни, блядь. Он, сука, думает, он в государстве живет. В пизде он живет, блядь. В черной дыре, блядь, я бы сказал. Пока. К сожалению, пока, блядь. Может быть тенденция. Разгрузить надо народ, блядь. Дать вздохнуть. Начать понять, чего человек с этого иметь будет. Он же объебет государство, как на сраной козе, блядь. У нас-то, нахуй, в России-то, блядь, а? Ты что, в Дании, в Германии живешь, что ли, блядь? Забыл, нахуй.
2: Ты предприниматель, блядь, что хочешь, блядь? Ага, бензин так. Ну, ты только не пизди, блядь, а мы тебе, значит, вот так вот. По-человечески, блядь, так. Сколько заработал, блядь? Ты доволен, блядь? Он говорит, не, маловато, нахуй, блядь. Так, сколько хочешь, блядь. Так, чтоб содержать, там все, блядь. Ну, давай прикинем среднее, ну, тебе половинку, нахуй, мне половинку, блядь. А то и с этих, блядь, надо взять, и с этих. Ну, правильно, блядь. Им премия за это идет, блядь. Как у нас в бухгалтерии, помнишь, на работе, блядь, на серпу молоту, блядь. Сука, как сэкономит на рабочем, блядь, и премию получает, нахуй.
4: Они только высчитывали у нас, блядь, и того, и сего. За бездетность. У меня залупа золотая, блядь, за бездетность, пока я, блядь, нашел подругу свою, блядь, драгоценную Зину, блядь. У меня хуй с чистого золота, блядь, понимаешь, и яйца, блядь. За бездетность только заплатил, блядь. А они премию для хуй, сука. Все, блядь, рыскали, сука, все знают, блядь. Я говорю, ну хуя вам так интересно, есть у меня дети? Мало у меня их на стороне. А доказательства, блядь. Я говорю, сука, блядь, какие везде пролезут, блядь. Ну, понятно, бабки себе, блядь.
3: Ну, какие тогда были бабки-то, хуй там, блядь. 5 рублей, ну, 5 рублей, извини меня, блядь. Можно было и в ресторанчик зайти с 5 рублями-то, блядь.
5: И вот, говорит, начинается. Так этот критик говорит, этот Виталий В, блядь. От какой карантина великий, нахуй, это, говорит, Россия. Россия в образе этой Турман лежит беременная в период перестройки. Я говорю, нихуя себе завалил, блядь. Какие ж ты, блядь, философские тут аналогии проводишь. Ёбнулся совсем, что ли, блядь. Кино пересмотрел, нахуй. Ты проще будь-то, ёб ты мать. Прям вот Тарантино взял, блядь, и говорит, да, про Россию я еще нихуя аналогии не проводил. Сел и провел, блядь. Хуем по столу, блядь.
2: А этим только дай, им же жрать-то надо. Коля Семенович, пожрать же надо. Он говорит, сейчас я, говорит, блядь.
5: Точно, говорит, это в период, говорит, блядь. Ну, правда, обосрался с фактами немножечко, блядь. Это, говорит, в период перестройки, блядь. Это, говорит, 94-й год, а потом она 4 года в коме пролежала. Это Россия, значит, блядь. Но беременная, значит, есть надежда на будущее, блядь. То есть, а потом намек, что Билл, которого надо убить, он же и Клинтон, блядь, в это время был. А нихуя в это время Клинтон. А, ну в период этого, блядь. А в период этой вот реанимации, нахуй. 4 года, бля, в этом, в коме. А он-то здесь при чем? Она же в коме, нахуй. Можно сказать, как будто Билл Клинтон приложил руку к тому, чтобы Россия, блядь, значит, была беременно-убиенная, блядь. Нихуя себе аналогии, блядь, Коля. Волосы дымом встают, бля. Налейте, еще чуть-чуть-то, бля. А то нахуй не лягут, пидлю. Яйца крови обольются, на. Вот так вот, бля. Корешок мой драгоценный. Пизда не чужи. А я тебе дальше, бля. По аналогиям пойду, бля. Короче, блядь. Вот потом начинать путинский период. Да путинский еще, блядь, извини меня, в 2000 каком году? А ком-то б нахуй была? 4 года, это значит пиздец, а где же еще 4-5 лет нахуй сесть? Обосратушки, перепрятушки, товарищ Виталий В. Захотелось ему, блядь. Вот, мол, и там, значит, вот все против того, против американизмов, блядь. А тебе втыкать.

0: Она плюнула, блядь, от воли, блядь. Но сама не поняла, что плюнула. Могла пернуть, конечно, в него, блядь. Но не смогла, лежала на этом месте как раз туда, к полу, блядь. Понимаешь? И очень такая страшненькая. А говорит, какая хорошенькая девушка. Я говорю, ну нихуя себе у вас в Америке, блядь, оценки, блядь. Она потом идет, я смотрю, у нее зёбка клиночком, нахуй, как у мужика, блядь. А куда с такой работой, нахуй? Она же пиздякала так, блядь. У нее мышцы, блядь, какой этого, нахуй. Костя Дзю, я говорю тебе, блядь. Точно, нахуй. Даже после 4 лет комы, блядь, у нее мышцы остались такими же сольными, нахуй. Ну ты представь, 4 годочка, помнишь, блядь, у нас? Отсидочки, блядь. Не знаешь, когда кончится, нахуй. Здесь проходит в пизду. 2 года армии, блядь, это уже пиздец. А здесь 2x2, блядь. Она пролежала. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее. Мышечная. Как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание, блядь, ей дают, нахуй, туда. Пизда у нее есть. А что ее не выебать, нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаешь? Есть такие штуки.
1: Ну вот ее. Сука, Коля, ну наливай, хуй, бля. Сидишь-то, бля. Колобка услышал, блядь. Ебало развесил, бля. А, Колян, ну наливай, ёптай, хоть руки у тебя хоть действуют, бля, пизда. Да я шучу, шучу. Любя, бля, ёптай, рот у тебя сих пых. А вот это знаешь, бля, сказка такая, бля. Терем-терем, бля, теремок, бля. Из трубы валит дымок, бля, из окна летит мотив, бля, из трубы презерватив, бля, рот у тебя сих пых, бля. Не знаю, да, нихуя, бля. Ой, русская народная сказочка, бля. Сначала пиздюхает мышка, блядь. Вот, блядь, голодная, холодная, блядь, пиздой трясет, блядь, не знаю, куда приткнуться, бля. Вдруг, ёптать, общага, бля. Ну, пенёк такой стоит, бля. Так, сука, теремком сделан, бля. Она говорит, о, бля, теремок. Сука, пустите, бля, погреться, кто в тюрьме живёт, сушится. Бля, сушится, раку обсушала об дверь, бля. Нихуя никто не открывает, бля. Она говорит, ау, бля, откройте, сука, бля, замерзаю, бля. Нихуя. Вдруг, бля, куда ты нахуй ломишься, бля? В открытой двери, в пизду. Она дверь в другую сторону, оказывается, открывалась, нахуй. Она пиздык на себя, бля. Она открылась. Блядь. Мышка, о, бля, никого нет, нихуя. Вот и буду там жить в тюремочке, бля. Пристроилась, бля. Ну это мечта, бля, вообще русская мечта, блядь. Завалиться в доме, где все хорошо, блядь. Чисто, уютно и никого нихуя, блядь. Вот Машенька и медведи, бля. Вот такая хуйня везде, блядь. Вот мышка там порядок навела, пыль смела, бля. И пиздюрит там, блядь. Вдруг тук-тук-тук, блядь. Ну, блядь, думает, ся мне тут пизды наваляют, бля. Хозяева вернулись, блядь. Или какая-нибудь другая хуйня, говорит. Кто там в теремочке живет? Она говорит, блядь, я мышка, бля, нарушка. А ты кто там, нахуй, блядь? Говорит, я, говорит, лягушка, побледушка. Пусти ты нахуй меня, блядь. Я говорю, ну, ёпты, мать, ну, вдвоём-то всё веселее, бля, бедовать-то нахуй, говорит. Ты чё умеешь делать, бля? Она говорит, ну, я правда, бля, ебать, что умею, больше нихуя, бля. Но, тем не менее, там икру метать, бля, и всякую другую хуйню, бля. Ну, всем ещё себе пригорусь, бля. Водички натаскай. Во, говорит, давай, нахуй, бля. В общем, она только туда залезла, бля. Вот они сидят вдвоём, кайфуют. Нарыши поставили, бля, всё серудили, бля. Кайфуют, бля. Сука, говорит, только радио у нас нет нихуя, но радио, хуйня, бля, проведём, нахуй, бля, типа. Вот, сука, на, сидят, бля. Вдруг опять тук-тук-тук, бля. Ну, ёпта, мать, только устроились хорошо, бля. Кто там, ебать, тебя в сраку, блядь? Отзовитесь, гарнисты, нахуй, блядь. А там, сука, блядь, говорит, блядь, я, говорит, ёжик, бля, в кармане ножик, бля. Пустите меня, бля, в рот на сих пых, бля. По мокрому тут делу, блядь. О, бля, крутой, сука, это наш чувак, блядь. Говорит, ты, сука, нос-то прибери, блядь. Мы тут, сука, вот я тут, мышка-нарушка, блядь, лягушка-побледушка. Ну ты, сука, ёжик, ну давай, хули. Ну, короче, пустили, бля. Вот сидят они там, кайфуют, бля, жируют, бля. Ну, ёжик там то и этой лягушонки впердолит там, то, сука, мышки запарит, бля, грибка. Ну, хули, блядь, сука, только колючий, так всё ничего, бля. Ну, всё-таки мужик в доме, блядь. Только уже прижились вдруг, тук-тук-тук, блядь, да кто ж там такой, сука? Говорит, я, говорит, зайчик, без яйчик. А нахуя-то нам без яйчик нужен-то, блядь? Лягушка отвечает, рога всех пых, блядь. Говорит, да вот, сука, сидел, блядь, под пеньком, пионеры на яйца наступили, блядь, я рванул сразу, блядь, и оторвал их нахуй, блядь. Ну, сука, я все равно, блядь, мужичок, блядь, могу, блядь, еще их вставить. В общем, зайчик туда втиснулся, блядь, вот тут тесновато уже стало, блядь, еще одни нары сварганили, блядь, то все живут, блядь, в хуйне дуют, блядь, ну, хуяк опять кто-то, блядь, ломит, да ёптая мать, ну все такое, блядь, я, говорю, блядь, лисичка, блядь, блядь, сестричка, хуичка, блядь, ну ёптать, пустите меня.

туда. Ну все, вы все, блядь, в одну строку залезли, блядь, ёпта. Ну, у вас там хорошо, тепло, бля, я тоже, блядь. Я вот, у меня это вот, свои, блядь, там дела есть, бля, при бомбасе. Я, бля, буду зарабатывать вам, говорит, блядь. Я известная в лесу поведушка, блядь, тоже. Не то сегушка, блядь, у меня и то, блядь, там все такое. Вот залезла, блядь, вот туда, блядь, вот они сидят, блядь. Ну все, живут, блядь, все нормально, блядь. Нет опять, блядь, да ебать тебя в церковь. Ну кто там еще-то, блядь, ломится, блядь, рот мячик пых, блядь. Ну, блядь, я, говорит, волчара, сука, позорный, блядь, замерз, пустите в уголок. Говорю, какой нахуй уголок, ты, так, сука, всех нас тут, блядь, вытолкнешь нахуй. Говорит, не, блядь, я пусть, я сам место, блядь, ну хули, блядь, вы там в тепле, а я тут, сука, блядь, завыл, нахуй, блядь. А лиса говорит, ну хули пустите, блядь, а то мне ежик всю пизду исколол, это невозможно, блядь. Ну хоть пустите нормального волосатого мужика, блядь, в рот на всех пых, блядь. Ну, лягушка подумала, блядь, эта мышка тоже нарушка подумала, говорит, блядь, ну пустите, блядь, его нахуй нормального мужика, блядь, ну хороший там такое началось, блядь, такое ёбово пошло, блядь, теремок весь трясит, блядь, на этот чум, сука, тут самый крутой в округе, блядь, является Михаил Потапович. Пронюхали, блядь, что живут вот люди хорошо, блядь, да? Звери, каких в пизду люди, блядь. Ну, звери, ну, люди, один хуй, блядь. В теремочке, блядь. Нет, вот, сука, хуй, вы будете жить, блядь. Налоги, сука, платите, блядь, за хорошее житье, блядь. Они что, а кто им делал хорошее житье? Мышка пенек таса, блядь. Сама там все, блядь, сделала, блядь. Лягушка помогла, блядь. Лисичка, блядь, сестрички там пиздой торговала, блядь. Тоже, блядь, не просто, нахуй. Пойди, поторгуй-ка, блядь. На панели, блядь, тоже надо уметь, блядь. Прикрытие надо иметь, блядь, и прочее, прочее. Во-первых, и рожу надо иметь соответствие, и остальные органы, блядь, я тебе скажу так, блядь. Вот этот, сука, Михаил Потапович, плати налоги, блядь, сука, за хорошенькую. И сракой прям на пень, как пизданул, пенек распал, все, нахуй. Ну ты налоговый эксперт, ну хуя сракой на пенек-то, блядь, ёпта. Ты их оштрафу, блядь, по суду поди, блядь. Ну зачем сракой на пенек, блядь? Жестокая, сука, Коля, сказка, блядь, как жизнь. Как сама жизнь, блядь. Жили хорошо, а вам хорошо, будь хуёво. Вот такая, сука, история, блядь.

0: Ее вполне красивое лицо.
1: И между прочим, держит на примете ее вполне красивое лицо.
0: Он говорит, закуску придвигая, вином шампанским душу горяча. Послушай, Маня, детка дорогая, мы пропадем без кольки ширмача.
1: Послушай, Маня, детка дорогая, мы пропадем без кольки ширмача.
0: Торчит ширмач на Беломорканале, таскает тачку, двигает кайлой. А фраера втройне богаче стали, кому же взяться опытной рукой?
1: Кому же взяться опытной рукой?
0: Съезжай, Маруся, милая, дотуда, и обеспечь фартовому побег. И торопись, кудрявая, покуда не запропал хороший человек.
1: И торопись, кудрявая, покуда не запропал хороший человек.
0: Вот Маня едет в поезде почтовом, и вот она у лагерных ворот. А в это время зорькою бубновой идет веселый лагерный развод.
1: А в это время зорькою бубновой идет веселый лагерный развод.
0: Канает Колька в кожаном реглане, кипе военный яркий блеск сапог. В руках он держит разные бумаги, а на груди ударника значок.
1: В руках он держит разные бумаги, а на груди ударника значок.
0: Ах, здравствуй, Маша, детка.

не труда. Еще скажи, он больше не ворует, блатную жизнь навеки завязал. Он понял жизнь здесь новую, другую, которую дал Беломорканал. Прощай же, Маня, детка дорогая, одеси маме, передай привет. И вот уже Маруся на вокзале.

0: у нас воров суровые законы, и по законам этим мы живем. А если койка честь свою уронит, мы шермача попробуем пером.
1: А если койка честь свою уронит, мы шермача попробуем пером.
0: Тут стала Манька, встала и сказала: его не троньте, а то всех вас заложу. Я поняла значение канала, за это койкой нашим я горжусь.
1: Я поняла значение канала, за это Колькой нашим я горжусь. Тут трое урок вышли из шалмана и ставят суку Маньку под забор. Умри, змея, пока не заложила, подохни, Манька, или я не вор. Умри,

0: Шермача!
1: Много там жизнеутверждающих эпизодов корешки мудрогательные, много. Как народ все стремится сохраниться и выжить, бля. Ну, как везде, в средние века ругались просто рядом, кругом замки были, блядь, построены, да? Вот в одном замке есть один хуй, в другом замке третий хуй, феодалы, я понял. Феодалы, и сами они, блядь, значит, там друг друга пиздили периодически. Пикрохол там какой-то, блядь, царь. Вот он говорит, это, вот у нашего там какого-то хуя отняли какую-то, блядь, там, какую-то хуйню. Ему уже, говорит, там мы собрали, говорит, уже ему два ваза этого говна. Лепешку какую-то у него съели, блядь. Чел там какой-то хуй, кто-то у него там отнял лепешку, говорит, из-за этого война началась. Говорит, да мы вот пять вазов вам этих лепешек, и лично один воз этому хую, блядь, с этими лепешками. Давайте, говорит, не будем воевать, ну его нахуй лучше выпивать. Логично, правильно, Коля? Хули там тратится, блядь. Народ тоже тогда был бдливый, тоже не особо уж прям, чтобы хотелось прям ему сраку-то, блядь, отрывать и бежать куда-нибудь с копьем налететь, блядь, с ковчем на брагу, блядь. Ну, говорит, нет, сука, бля, мы пойдем, мы, блядь, мы не такие, бля. Знаешь, некоторые тоже в крутых любили поиграть, любили, бля. Ну и находили, блядь, чего надо, бля. Без пиздюлей, как без пряников, понимаешь, ёпта, Коля. Ну, пока там перлись они на эту войну, блядь, налетели на какие-то, блядь, монастырь, там, виноградников дохуя, монахи, они всегда были-то народ такой, блядь, они истину-то искали, они в эту божественную бутылку, ой, заглядывали, а там виноградники, то самое, Франция, лучшее виноградное вино, там все, естественно, натурель, сухое, блядь, или просто какой-нибудь там еще, блядь, там, ну, какой-нибудь там когорчик, блядь, так покрепче, блядь. Лакернуть, понимаешь, тоже употребляли, блядь, лакировщики, блядь, они монахи вообще, во многих, кстати, блядь, этих средневековых байках монахи всегда прослывали такими, знаешь, балагурами, раздеваями, говорит, ну что, говорит, монах, говорит, ты, говорит, вот свою плоть чем иссушаешь, говорит, блядь. Один даже написал, как к нему баба попала, к несчастным, он так ее иссушил, блядь, что уже у него, не то что там хуй, у него яйца уже, блядь, прозрачные стали, так она его заебала. И этот монах говорит, вот так и надо иссушать плоть, ты, говорит, хочешь, говорит, раз 25-30 до дню. И ты ее иссушил полностью. Нехуй, говорит, и в пустыню ходить, бля.
2: Вот, говорит, пустынники. Они, говорит, идут туда, сидят там и иссушают свою плоть. Иссушают.
1: Ёпта.
2: Вот у каждого свои подходы. Вот это здоровый подход, понимаешь? Не убогий, если сидит там, блядь, и боится, бля, к хуй прикоснуться, блядь, а то, говорит, не дай бог кончить, блядь, поссать, пойти, и то за хуй не может взять, потому что там уже все на грани, бля. Ну так, кстати, уже нельзя. А этот, говорит, вот иссушать, так иссушать, и саму, и, говорит, и, или, говорит, говорит, это, как это говорят, или хуй в дребезги, или пизда пополам, блядь, или наоборот, как там, блядь. Вот это иссушили, понимаешь, вот это здоровый ревлезианский образ иссушения, блядь, монах. Там браджан такой был, блядь, монах какой-то, блядь, ух, такой, сука, шустрый, как веник, говорит, ну как же так, так, сука, зимой же пить нечего будет, они весь виноград сейчас потопчут у меня, блядь, в пизду, он куда? Ну, за истину-то, блядь, думал. А эти все молятся, понимаешь, там, включая этого аббата там, кого его там, этого монастыря, бля, вот они все молятся, и хули молиться, дверь с петель снял, как начал хуякать этих, блядь, бедных солдат, блядь, которые там это виноград-то, блядь, топчет, блядь, и этой дверью он их, значит, побил, ну, где-то, говорит, 1300 с чем-то человек, блядь, а эти, которые бежали, он все под сраку этой дверью поднадавал, блядь, вот какой здоровый образ жизни, Коля, и показал, что нехуй тут выебываться, а то, если мы возьмемся, то это, блядь, это мы пока так тихо вот молимся, блядь. Вот это здоровый образ жизни. Дверью по сраке, и все виноградники спасены. И зимой есть что выпить, и опять-таки, Коля, кореш мой драгоценный, прикоснуться к истине.
3: И вот у них такая же история, блядь. Ну, что делать, блядь? Девочка с этим финистым ясным соколом явно забубенила уже все, бля. Говорит, батя, хочу Не, она говорит, перышко хочу, перышко. Она же не говорит, а я-то понимаю, что хочу финиста ясного. Ну, ты у сокола не знаешь, какой, блядь? Он у меня знакомый сокол есть. Ну, блядь, нормальный, бля, говорит. Сука, нормально, говорит. За этого я отвечаю, но это же птичка, блядь. Она сверху сиранет и пролетела нахуй. Ты у нее залупу видел? Нет, не увидишь нихуя. Ну, сидит, ву, блядь. Только если стрело ее, блядь. А там уже все нахуй мертвого. Какая залупа, блядь. Мертвые не потеют, Коля, блядь, нихуя. Ну, ебаться не хотят. Вот в чем история, блядь. Ну, залупа тогда залупа, блядь. Она уже не нужна, нихуя. Поэтому надо живого взять, блядь, живого, блядь. Все и вам скилось с перышком. Она все-то просекла какой-то момент, блядь. Батя приезжает уже в третий раз, блядь. Говорит, ну все, опять перышка нет, и ведь мужичок идет, нахуй. Говорит, идет, говорит, мужичок, и несет коробочку.

Я говорю, ты крем Невея употребляй, пизда, или там что-нибудь такое, почисти пор, блядь, не говорит. Там, говорит, ты какой батя нахуй Невея? Я говорю, его жрать уже пыталась, говорит, кремом только серишь, блядь, а толку нихуя, ебаться все равно хочется, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь? Никакая эротическая литература, говорит, не успокаивает, наоборот, возбуждает, блядь. Хуя одни в глазах стоят, как грибы. Помнишь, когда за грибами мы с тобой ходили, у тебя в глазах, говорит, загургало одни грибы, блядь. А у них загургало одни хуи, блядь. А где она их видела? В эротической литературе. Хотя их видеть не надо, они сами предполагаются, поскольку посредством генов, блядь, в голове укладываются. А одна баба, говорит, ей сказали, говорит, у одного, говорит, мужика 40 сантиметров. Ой, она, говорит, у меня даже в голове не укладывается, блядь. Я говорю, еще бы, блядь, как тут уложится, блядь. Ну, короче, блядь, перышку набрадовался, я, говорит, ну, все, говорит, блядь, я, говорит, тебе дочь принес это перышко, блядь, на, говорит, блядь, ебись с ним, все хочешь, сделай, хоть его, говорит, сука, блядь, я не знаю, съешь его, нахуй, блядь. Она говорит, ой, перышко, и уединилась, нахуй. А как она просекла, пизда, Марья Ивановна. Она, значит, уединилась, а перышко-то открывает, а это там тоже не дремлет. Хуяк, блядь, и добрый молодец, нахуй. Хуй в спичном коробке. Представь себе, добрый молодец, блядь, посредством. Вот это, об этом все мечтают. Бабы особенно, они прям, они, сука, вот, сказать, хочешь хуя в спичном коробке? Вот когда захочешь, употребишь. Когда не захочешь, нихуя не трогай, блядь. И жрать не просит, нихуя, блядь. По ночам выпускай полетать, блядь. Хуй с ним, сам себе добычу найдет, блядь. Летающий хуй, ты прежде нет? Ты помнишь, как летающий хуй, сука, блядь, на этой... На тропинке, нахуй, ты не представляешь. А теперь я тоже думаю, что же летающий хуй? Что же, с двумя яйцами летает, чем он машет-то, блядь? Этими? Крыльями, нахуй. Яйцами, чайка. А это сокол, блядь, тоже летающий хуй, нахуй. Так вот, когда Илья Бурыч приехал на распутье, помнишь, блядь, и читает, блядь. Там нихуя не написано, только «Осторожно!» он читает. «Летающий хуй!» И тут же резко засосал. Хуй-то влетел ему в рот, ты понимаешь, нет? Он летал, оказывается, блядь. Это анекдот, пизда. Ты у меня всегда в анекдотах нихуя не понимал. Тебе все объясни, расскажи. Ну вот открой сейчас, ебало, я тебе сейчас огурец туда засуну, блядь. Как будто это летающий хуй, вот смотри. Вот смотри, вот ты это сейчас делал. Вот это, считай. «Осторожно! Летал!» Давай. Хуй. А, на, соси, соси, бля, вот это как будто хуй тебе влетел, понял? Ты смеялся, бля, дошло, пизда. Пока тебя не выбьешь огурцом, бля, нихуя ты не поймешь. Ты какой юмор, бля, Коля, сколько ты со мной общаешься-то, бля? Ты к образу должен привыкнуть, блядь, ну, пизда. Летающий огурец, ну, пускай бы огурец тебе так понятнее, что ли, бля, прям. Ну, короче, блядь, этот летающий хуй сокол, блядь, понимаешь, он раз в окно и улетел, нахуй. Попитался ночью, раз прилетает, утром раз перышком обернулся, нахуй. Опал, грянулся ебалом, блядь. Хуяк, смотри, перышко. Перышко полосатенькое, финиш, ясный сокол. Причем не такое большое перо, куда его засунуть не знаешь, блядь, где спрятать в коробку из-под конфет, блядь, большую, блядь, ассорти, нахуй. А тут у маленького такое, такое внутреннее перышко, такое, пушистенькое, такое, знаешь, блядь, и там пару крапинок, блядь, чтобы понять, что это сокол, нахуй, сокол, сокол. Финиш, блядь, перышко. Его хуяк, подмышку, нахуй, на сиську положил, блядь, все. С собой. Пишем коробочки, лезет, все. Есть не проще нихуя. Мечта любой бабы, блядь. Не только русской, и японской, и китайской, и французской, любой. Американской подавно, блядь, нахуй. Вот она куда хватила-то, блядь. А ведь он за этого пенис-то, блядь, сока, 1000 рублей отвалил, нахуй. По тем деньгам, Коля? Как дочка, любил, блядь. Ну не стал выебываться, мол, дочь, я тебя люблю. Возьми первой, все, нахуй. О, как, сука, блядь, отец. 1000 отдал, по время на 1000, на что, блин, корова села 3 рубля, ёпта, блин. Ну за 1000 рублей, бля, мой мотоцикл, сука, Кавасаки, заебаки можно было купить, блядь. И все объездить, нахуй, вокруг. Нет, блядь, перышко Досе, блядь, зато Досе удовлетворённый, нахуй. Он хуяк! И пошло тут ёбово, блядь, да такое! Все сестры проснулись, нахуй. Говорит, она кричит, а Досе темпераментный попалась, нахуй, крики, нахуй, блядь. Крики, блядь, а этот тихо только посапывает, блядь. И иногда ей на ушко нашелся всякие непристойности, типа «Позволь поставить вас раком, а теперь позвольте вас перевернуть, нахуй. А не пробовали вы, блядь, кандибобером, блядь?» Отец тоже, блядь, краем думал, ну, что это за кандибобер такой, ёб твою мать. Гнулся, хотел посмотреть, что там происходит. Ёбнулся, блядь, с палати, блядь. Говорит, блядь, они говорят, батя вдруг оттуда, что с вами, батя? Говорит, да ебаться надо по-человечески, ёб вашу мать, блядь. Кандибобером, блядь, любопытство нахуй. Так вот, сука, там такое ёбово началось, блядь. Это выходит свеженькое с утра, как будто её всю, блядь,
облили просто спермой с ног до головы, блядь.

Потом смыли, она просто вся, блядь, засияла. Все сошло, прыщи, все прошло, блядь. И только так, блядь, ходит нахуй. Все, я в доме приберу, приберу. Эх, блядь, полы подметут. Все, там, нихуя себе, все к ней происходит, блядь. Второе дыхание, нахуй, блядь. Ронда, блядь. Два в одном, блядь, все она съела, нахуй. Какими, блядь, консервами она питается, нахуй? Мы, говорит, едим всякую кильку, говно, блядь. Она, блядь, что-то такое, блядь, о, надо подслушать, что там такое происходит. А шум слышит, блядь, какой-то пиздёж, блядь. Ну, а там, блядь, опять вторая ночь, опять ёбаба такое, блядь. Только все скрипит, блядь, там, блядь, сука, такие вопли, блядь. Садострашные стоны, блядь, все. Они говорят, о, блядь, не знают, но догадываются. Что такое, говорит, ну, сука, блядь, ты нам напиздила. У тебя кто-то там был. С кем ты там, сука, ебла? Говорит, сама с собой. Я, говорит, имею право, блядь. Тайна, говорит, ебова. Все, сама с собой. У меня вот карандаш, вот я им ебусь. Все, вот, пожалуйста. Да. Понюхайте, блядь. Получите, нахуй. Говорит, распишите в пиду. Блядь, ну, кстати, пиздись, блядь, не верим нихуя, блядь. Сука, ты мужика себе таскаешь, блядь. О, говорит, ладно, хуй с тобой. Взяли, блядь, набили стекол, нахуй, как у нас, блядь, на Кубе в посольстве, нахуй, блядь. Стекла поставили раком, блядь, прибили вот так вот, блядь, все в пизду. И, нахуй, мол, сейчас полезет, блядь, он ебал-то все раздерет, блядь. А глядишь, яйца отвалится, нахуй, блядь. Ну, этот, блядь, финиш-то летал, в это время она его выпустила погулять, нахуй, там, добычу, мышек похуярить, блядь. Питаться себе-то надо, блядь. Ну, хоть и добрый, мол, финиш, блядь, жрать-то надо, блядь. Восстанавливать, блядь, баланс, нахуй, блядь. Вот, сука, он прилетел с баланса-то, нахуй, блядь, хуяк ебалом-то, блядь, а там, нахуй, о, он говорит, то, блядь, сука, говорит, блядь, никак я к тебе не проникну, а та вроде как ждала-ждала, заснула, ну, тут же две ночи ебаться подряд, да еще так, блядь, она уже такая заебанная, ей уже хватит, конечно, она не против еще, а она в другой стороне, ей уже хватит, она даже дремала, блядь, слышит сквозь сон, блядь, ничего понять не может, говорит, вот, говорит, блядь, ваш ебаный дом, блядь, сестры твои, сука, тут подкузмили, я, говорит, весь тут изрезался, мудей изрезал, говорит, блядь, все, я в обиде, уебываю, говорит, куда глаза глядят, но сколько сил хватит, пока кровь вся не вытечет, блядь, это я улечу далеко, нахуй, далеко буду лететь, нахуй, ты вот проснешься, блядь, пошаришь, не найдешь меня, поплачешь, блядь, возопишь, блядь, потом пойдешь в кузню, запомни, пизда, а та, знаешь, как в телепать, когда, блядь, это... У тебя в трансе она лежит, блядь, а все понимает, нихуя. И бальцем, блядь, глазки закрыты, но все понимает. У ней там, как сказать, как языки уши во сне, блядь. Эники, беники, блядь, ели вареники. Ты утром просыпаешься, о, эники, беники, ели вареники. Откуда, нахуй, блядь? А вот оттуда, нахуй, блядь, телепатия, блядь. Телекинез, ебаный, блядь. Он говорит, ты, говорит, блядь, пойдешь в кузню, блядь. Закажешь себе, блядь, чугунных сапог, нахуй. Пару чугунных, два посоха, три, блядь. И, бля, хлеба испечешь, блядь, из каменьев, сука, блядь, будешь грызть их, блядь. Она говорит, так, нахуй, проснулась утром, нихуя понять не может, блядь. Только поняла, что не ёбана, блядь, была, нахуй, ёб твою. Смотрит, а из окна, блядь, осколки торчат, кровь ручьём, перья, блядь. Да дохуя перьев-то, блядь, думаю, ой, блядь, перить надо собрать, а то их все наберут, нахуй, каждый ебаться, ой, сестры, блядь, тут на них финишов, нахуй, ясных не напасешься, блядь, каждый, наверное, за залогу хватить, блядь, перышки собрала аккуратненько, блядь, нахуй, бросил в костерчик, меня, говорит, к себе одну оставил, говорит, но он, говорит, я на эти перышки хуй к тебе приду, блядь, я обиделся, блядь, теперь вот пока не сточишь все эти свои чугунки, блядь, вериги, блядь, железки, блядь, все, я к тебе не приду, нихуя. Короче, она пошла, блядь, даже бате спасибо не сказала нихуя. С этими хлебами, блядь, и чугунками она еле-еле пропердела, блядь. Понимаешь, сколько нагрузила-то, блядь. Ноги еле подымает, посох чугунный еле тащит, блядь. Их три надо с собой же взять, блядь, пизда. Значит, она еще в запасе, в сумке прет, два. Одним упирается, блядь. И еще трое этих, блядь, сапог валенных, блядь, из чугуна, нахуй. Там тащит, блядь, и на ногах двое. Представляешь, какой сюрприз, нахуй, блядь. Натюрморт, ёпта мать. Приятного аппетита, блядь. Вот она хуярит, блядь, хуярит. В общем, она одни источила, блядь, сколько там прошло, хуй не мерь. Вторые источила, этот, блядь, посох источила, ебическая сила. Смотрит, блядь, говорит, ей, как, блядь, избёнка там какая-то, старушёнка, ну, как всегда, блядь, хорошая. Ну, говорит, ночуй, говорит, доча, хули делать, блядь, мы тут с дедушкой, блядь, сидим, яйца чешем, блядь.
Ну, так вот тебе чайку нальем, говорит, вот дадим тебе вот такую хуйню, говорит, блядь. Значит, там какая-то это, блядь, блюдечко с золотой каемочкой, а по нему золотое яичко там ползает, блядь, если ты этим яичком, блядь, кому поеба, там столько яичек сразу расплодится, блядь, понимаешь? Как, короче, если умело воспользоваться, прям золотом там и все пасет. Ну, хуй с ним. Короче, она, блядь, сука, пошло, блядь, переночевала. У меня все это нормально, говорит, ну, пойду, бабушка, говорит, иди, говорит, к сестёрке моей зайди, передай ей вот эту вот хуёвинку, блядь, тоже. Тоже какую-то нужную вещицу передала, типа, блядь, там, этого. Ну, чай заваривать, нахуй, там, все, ничего, блядь, какую-то хуйню, блядь, травки, блядь, какие-нибудь там, блядь, они же там, чай не было ни хутора. Зверобойчику, блядь, заварил и целый день свободен, нахуй. Ну, она, конечно, могла спиздить, но она поняла, она честная девочка, передала чайничек этот, нахуй. Этой другой бабушке, та ей тоже дала какую-то хуёвинку, тоже там, блядь, это, блядь, какую-то ситечко, блядь, там, хуй знает чего, блядь. Слава, ёбну я, о, Колян, ща, он, горло пересохло, нахуй, с собой, блядь, слизь, блядь, ты ебал, ты разъел, у тебя по пизде мешалка, блядь, о. А мне, блядь, сука, блядь. О, вот Коля. Ну, значит, короче, она к другой бабушке, значит, та бабушка едет к третьей бабушке, там, говорит, тебе клубочек, он тебя выведет, короче, она уже охуевшая с этими последние пасаха у нее уже, блядь, эти, блядь, чугунки износились, и она понимает, что доходит к цели, блядь. Она уже значительно активизировалась, блядь, за это время тоже, ебать, ей очень хочется, блядь. Она уже посохом каким-то там не удовлетворяется, нахуй. Кто узнал финиста ясного сокола, блядь, тот уже, блядь, дрочить не будет, блядь. Какой тут нахуй мастурбация, блядь. Что ты нахуй, блядь. Получаю я от братвы письмо из Анзера Сюрзенка. Пишут, бля, ребята, бля. Сюра, бля. Объясни, что такое ГКО, бля? Вроде на чихпы. Мы, говорит, тут въебываем, бля, выпускаем там всякую хуйню, телогрейки, фуфайки, бля, валенки валяем, хуяем, полный, блядь, самообслуживание. Сами себя кормим, блядь, занимаемся всякой хуйней, блядь, спортом, блядь, занимаемся, спиртом уже занимались, блядь, теперь тут ведем здоровый, сука, образ жизни. Вот мы, сука, и задирались. Это что такое ГКО и чем его в рот мясных пых едят и куда его засунут? В чем, как говорится, представление вот этой все этой хуйни? На что я, ребята, могу вам ответить, блядь? И сам я нихуя не понимаю в этом, блядь. Рот мясных пых, блядь. Потрогать его нельзя, блядь. Сука, один потрогал, пришел, пиздец, тут накрылся, блядь, медным тазом, блядь. Это, сука, взаиморасчет называется. То есть, ты мне нихуя, и я тебе повезли мешать. То есть, есть такая бумага, на ней написано ГКО, блядь. О, ебать, мои старые костыли. А там нихуя, блядь. Ты понимаешь? Иностранцы просто охуели, блядь. Ведь это все мы должны вложить наши, бля, вот эти зеленые, вот в это ГТО, блядь, нахуй. Они, значит, в это ГТО вхуячили, блядь, им говорят, ну, а теперь мы вас поздравляем, пиздец, обосрались, ха-ха-ха-ха, блядь, это же, да, такой придумай, блядь, то есть, сука, понимаешь, так, как, мы ебали, все попало, кроме шила и гвоздя, блядь, шила круглая, соленая, гвоздь вообще ебать нельзя, блядь, ты понимаешь, блядь, а нас ебут не переставая, блядь, что, дай хоть отдохнуть, батюшка, блядь, да что ты заебал, блядь, ну, дело не в этом, сука, блядь. Дело в том, что Черномырин, блядь, он, блядь, говорит, вот, сука, какой путь, блядь? Либо нам завинтить гайки, нахуй, по самую сраку. Я говорю, завинчивать в пизду, блядь. Ну, ремни давай затянем. Я говорю, ну, затягивайте на наших, блядь, пузырях, блядь. Хуй вы их затянете, вам ремня не хватит нихуя, блядь, со всей стороны, блядь. Мы-то затянем, в рот мячих, блядь, вообще ремня не нашего нихуя. У меня партнер соскакивает, блядь, на пятках держится, блядь. В рот мячих пых, блядь. За геморрой зацепились, блядь, висят, сука, блядь. А хули, блядь, делать, сука, питание какая, блядь? Вот так, в рот мячих пых. Так вот ГКО, блядь. Вот давай, мол, мы этими ГКОами, блядь, сейчас будем расплачиваться, блядь. Ну как Уругвай, блядь. Хуй в сраку, мы же не в Уругвай, живем-то, блядь. Он пошел, сука, посрал под куст, блядь, банан сорвал и пошел, блядь. А у нас где сорвешь, нахуй, банан-то? Поебал только получишь, блядь, что сорвешь, блядь, с березы веник, блядь. Ну и веник ему срись этим, блядь, узырись, блядь. Попариться можешь, блядь, нас и так запарили уже нахуй, блядь. И веников не надо ни в пизду, блядь. А ты знаешь, блядь, как у нас деньги добывают, блядь.
У нас в России, когда вот этот разгар всякой хуйни, блядь, и Чубайса, блядь. Чубайс, блядь. Ты, сука, умеешь деньги доставать, блядь. Но я умею доставать в рот мясных пых, блядь. Ну как достать, блядь, в рот мясных пых? У кого, блядь? А говорит, у меня есть одна мыслишка, блядь. Вот если вы меня назначите самым главным, блядь, по доставанию, блядь. Ты скажи честно, блядь, где достанешь? Он говорит, отсосу у Камдисю, блядь. Камдисю и такой хуй сидит, блядь. Самый здоровый хуй, блядь, у него, блядь, этот вот, сука, банк и бабки, блядь. ВМФ, блядь, банки нахуй, все. И говорит, отсос, блядь, Петрович, позвольте сделать у вас Камдисю, блядь. А кто лучше сделает? Чубайс. Тот побежал на карачке, пополз и отсосал, блядь, половиночку. Он говорит, потом остальное, блядь. Сука, дед, дососешь, блядь. Вроде до сих пор. И сарок Чубайса завозяли, бля, умел, бля. Да так, сука, уметь ты, ну, детку пошли, блядь, она клевей сделать нахуй все, бля. Она, сука, так оформит, оформит тебе, сука. Или, блядь, уж в конце концов, бля, Монику Левинску. Никто не платит нихуя. А хуй платить-то, блядь? Хуй ГКО, бля. Ну, ГКО, вроде до сих пор, бля. Ну, эти посмотрели американцы, англичанцы посмотрели, бля. Вергерцы, блядь, всякие другие, блядь, нанайцы. Говорит, хуйня. Это все хуйня. Они точно сказали, хуйня, но их не объебешь, бля. Все равно хотят объебать. Пришел этот молодой так хуй, комсомолец, блядь. Корниенко, блядь. Как его, сука, зовут-то, блядь? Петька Васька, блядь. Говорит, да я сейчас порядок наведу, блядь. Сыромарин, ответь за наколку. А Сыромарин говорит, а хуй в сыраку, блядь. Место маку, блядь. Вот ты, сука, молодой, ты еще не понимаешь многого. Ты на меня прешь сейчас, блядь. Но я, сука, тебе гарантирую, блядь, обосрешься. Он говорит, а тогда президент говорит, Сыромарин, уйди, блядь, нахуй. Сыромарин, уйди, блядь, ты мне не даешь, блядь, размаху, блядь. Он говорит, размахнись, у тебя в рот тебе цепых, блядь. Сыромарин уходит, блядь, Сырова брови насупил, блядь, и уходит, блядь. Приходит молодой чувак, блядь, говорит, так, сука, значит так, вроде всех бы, как я понимаю, все, я, блядь, представляю все только по себе, блядь. Значит так, так, вы нахуй все, вы все в пизду, вы все к ебени матери, блядь. Всех нагнал нахуй, говорит, так, ГКО, блядь, ГТО нахуй, все наготове, блядь. Либо мы обеспечим ГТО, блядь, либо платим зарплату рабочим, блядь. Я посрался, блядь. В рот мне сих пых, блядь. А я, ясно, как, блядь, как божий день президент сидит, блядь, думает, кто же здесь обосрется, блядь, наконец, нахуй. То есть, понимаешь, он не то, что, блядь, ситуация, говорит, я владею ситуацией, он периодически говорит, я владею ситуацией. А сам говорит, кто же тут обосрется, блядь, кроме меня, блядь. И все серут-то серут, блядь, как птички, нахуй. Не успел заглотить, у него сорвут сраки, хуяк, и на голову, блядь. А на голову другому, блядь, но не президент, он нихуя, блядь. Тут успевает отворачиваться, блядь, и знает, когда упадет, нахуй. Все он, сука, знает, блядь. Он говорит, слушай, все, блядь. Я тебя люблю, сука, бля. Вот мясных пых. Он говорит, да пошел ты нахуй, бля. Он говорит, нет, я говорю, рот мясных пых люблю и хочу тебя назад вернуть. Потому что с этим ГКО мы обосрались, блядь. Потому что наш комсомолец, блядь, решил отдать по полной программе. Хотел честно жить. Ха-ха-ха, в рот мясных пых. Где он вообще честно жить-то, блядь? Ты, сука, будешь, блядь. Он говорит, либо, говорит, блядь, платить шахтерам, блядь, которыми касками весь мост разболотили нахуй, превратили в ровную дорогу, блядь. А он был горбатый, блядь. Ну, в смысле, наш в честь Горбачева, блядь, мозг был горбатый, они кашками хуячили и сидели, блядь, а там уже, знаете, началась уже, блядь, это вот, пиздота. То есть, это, эрозия матки, блядь, ой, пизду, какую матки, нахуй, эрозия моста, блядь, началась. Ты понимаешь? А эрозия, знаешь, такое? Это разрушение, блядь, проистечение трещин и всякая другая хуя, блядь. А что президент сказал? А познатушки-перепрятушки, в рот мясных пых, блядь. Пиздец, ошибся нахуй. Пошел нахуй ты, блядь, а ты все равно вернись. На все остальные сказали. Ну, блядь, ну ты, сука, Боря, даешь. Ну как же так можно, блядь? Мы только все обосрались до этого, блядь. Обосрались еще раз, блядь. Сколько же можно серка срать? В рот мясных пых. Ты что, одним горохом питаешься, что ли, блядь? А мы тоже, сука, сука, да нет, блядь. Вроде, блядь, ненормальный, сука, блядь. Буфет, хует-мует, блядь. Хотя кофе исчез, блядь. Они там, сука, все кофе любили, блядь. Пиздец! А кофе-то оттуда нахуй, блядь. На доллары, блядь, получали. Пиздец, кофе исчез. У них сразу, блядь, сон, блядь, наступил в думе, блядь. Все, блядь, начали думать, как кофею добыть. Наконец-то конкретная задача, блядь. Появилась кофею добыть, сука, в рот всех пых. Пошли на улицу, блядь, искать кофе, блядь.
И тогда они разглядели на улице, что люди-то, блядь, все охуели нахуй, блядь, на стране. Вот тут-то, сука, они решили, блядь, надо что-то делать, блядь. Импичмент, блядь. Все, пиздец, чувак обосрался, блядь. Говорю, я никуда не уйду, в рот меня всех пых. А его никто не гонит, куда ты пойдешь нахуй, блядь. Померу, что ли, блядь. С рукой с протянутой пойдешь. Народ, народ тебе, кто и больше даст хлеба, ну, тебе въебало плюнуть нахуй, блядь. Пошел ты нахуй, блядь. Так что, мужики, у меня к этому отношение такое, блядь. Эту хуйню пора заканчивать, блядь. Если они там в дубе, блядь, они там думать должны все, блядь. Однозначно, как один мудила говорит, блядь, однозначно, блядь, думать, сука. Вот пускай они думают, блядь. Если они думать не будут, ну тогда мы будем думать за них, в рот на всех пых, блядь. А народ всегда, он был смекалистый, блядь. Вольт она ведь на выдумке хитра, блядь.

я пил простую, пил столичную. И в дни в обычные, и в праздники вином я жизнь свою губил. И хоть имел я представление, что это есть.

0: Клёвая песня!
1: Да, клёвая песня.
0: Моксель, а Моксель?
1: Чего такое?
0: А давай вступим в общество охраны животных.
1: Ты чё, ёбнулся, Ёксель? Нахуя?
0: А тогда мы не будем есть мясо и сэкономим кучу бабок.
1: Ну и чё потом?
0: На эти бабки мы скупим все спички в Москве.
1: Ёксель, ну ты в конец опизденел. Нахуя тебе столько спичек?
0: А мы их потом продадим. Погряну за коробок.
1: Погряну за коробок?
0: Да, и будет у нас лимон гряну.
1: Ух ты, лимон гряну? А что мы на них купим?
0: А на них мы купим

Бля, ребята, бля. Сюра, бля, объясни, что такое ГКО, бля? Вроде на чихпы. Мы, говорят, въебываем, бля, выпускаем там всякую хуйню, телогрейки, фуфайки, бля, валенки валяем, хуяем, полный, блядь, самообслуживание. Сами себя кормим, блядь, занимаемся всякой хуйней, блядь, спортом, блядь, занимаемся, спиртом уже занимались, блядь, теперь тут ведем здоровый, сука, образ жизни. Вот мы, сука, и задирались. Это что такое ГКО и чем его в рот мясных пых едят и куда его засунут? В чем, как говорится, представление вот этой все этой хуйни? На что я, ребята, могу вам ответить, блядь? И сам я нихуя не понимаю в этом, блядь, рот мясных пых, блядь. Потрогать его нельзя, блядь. Сука, один потрогал, пришел, пиздец, тут накрылся, бля, медным тазом, блядь. Это, сука, взаиморасчет называется. То есть, ты мне нихуя, и я тебе по везде мешаю, блядь. То есть, есть такая бумага, на ней написано ГКО, блядь. О, ебать, мои старые костыли. А там нихуя, блядь. Ты понимаешь? Иностранцы просто охуели, блядь. Ведь это все мы должны вложить наши, бля, вот эти зеленые, вот в это ГТО, блядь, нахуй. Они, значит, в это ГТО вхуячили, блядь, им говорят, ну а теперь мы вас поздравляем, пиздец, обосрались, ха-ха-ха-ха, блядь, это ж да такой придумай, блядь, то есть, сука, понимаешь, так, как, мы ебали, все попало, кроме шила и гвоздя, блядь, шила круглая, стальной, гвоздь вообще ебать нельзя, блядь, ты понимаешь, блядь, а нас ебут не переставая, блядь, дай хоть отдохнуть, батюшка, блядь, да что ты заебал, блядь, ну дело не в этом, сука, блядь. Дело в том, что Черномырин, блядь, он, блядь, говорит, вот, сука, какой путь, блядь? Либо нам завинтить гайки, нахуй, по самую сраку. Я говорю, завинчивать в пизду, блядь. Ну, ремни давай затянем. Я говорю, ну, затягивайте на наших, блядь, пузырях, блядь. Хуй вы их затянете, вам ремня не хватит нихуя, блядь, со всей стороны, блядь. Мы-то затянем, в рот мячих, блядь, вообще ремня не нашего нихуя. У меня партион соскакивает, блядь, на пятках держится, блядь. В рот мячих пых, блядь. За геморрой зацепились, блядь, висят, сука, блядь. А хули, блядь, делать, сука, питание какая, блядь? Вот так, в рот мячих пых. Так вот ГКО, блядь. Вот давай, мол, мы этими ГКОами, блядь, сейчас будем расплачиваться, блядь. Ну как Уругвай, блядь. Хуй в сраку, мы же не в Уругвай, живем-то, блядь. Он пошел, сука, посрал под куст, блядь, банан сорвал и пошел, блядь. А у нас где сорвешь, нахуй, банан-то? Поебал только получишь, блядь, что сорвешь, блядь, с березы веник, блядь. Ну и веник ему срись этим, блядь, узрись, блядь. Попариться можешь, блядь, нас и так запарили уже нахуй, блядь. И веников не надо ни в пизду, блядь. А ты знаете, блядь, как у нас деньги добывают, блядь. У нас в России, когда вот этот разгар всякой хуйни, блядь. И чубайся, блядь, чубайся, блядь. Ты, сука, умеешь деньги доставать, блядь. Да я умею доставать в рот мясных пых, блядь. Ну как достать, блядь, в рот мясных пых? У кого, блядь? А говорит, у меня есть одна мыслишка, блядь. Вот если вы меня назначите самым главным, блядь, по доставанию, блядь. Ты скажи честно, блядь, где достанешь? Он говорит, отсосу у комдесю, блядь. Комдесю и такой хуй сидит, блядь. Самый здоровый хуй, блядь, у него, блядь, этот вот, сука, банк и бабки, блядь. ВМФ, блядь, банки нахуй, все. И говорит, отсос, блядь, Петрович, позвольте сделать у вас комдесю, блядь. А кто лучше сделает? Чубайс. Тот побежал на карачке, пополз и отсосал, блядь, половиночку. Он говорит, потом остальное, блядь. Сука, дед, дососешь, блядь. Вроде до сих пор. И старок Чубайса завожали, блядь, умел, блядь. Да так, сука, уметь, ты тут детку пошли, блядь, она клевей сделает нахуй все, блядь. Она, сука, так оформит тебе, сука. Или, блядь, уж в конце концов, бля, Монику Левинску. Никто не платит нихуя. А хуй платить-то, блядь? Хуй ГКО, блядь? Ну, ГКО, вроде мясных пых, блядь. Ну, эти посмотрели американцы, англичанцы посмотрели, бля, вергерцы, блядь, всякие другие, блядь, нанайцы. Говорит, хуйня. Это все хуйня. Они точно сказали, хуйня, но их не объебешь, бля. Сервер хотя объебать. Пришел этот молодой так хуй, комсомолец, блядь. Корниенко, блядь. Как его, сука, зовут-то, блядь? Петька Васька, блядь. Говорит, да я сейчас порядок наведу, блядь. Черномырин, ответь за наколку. А Черномырин говорит, а хуй в сраку, блядь, вместо маку, блядь. Вот ты, сука, молодой, ты еще не понимаешь многого. Ты на меня прешь сейчас, блядь. Но я, сука, тебе гарантирую, блядь, обосрешься. Он говорит, а президент говорит, Черномырин, уйди, блядь, нахуй. Черномырин, уйди, блядь, ты мне не даешь, блядь, размаху, блядь. Он говорит, размахнись, у тебя в рот тебе цепых, блядь. Черномырин уходит, блядь, сырого брови насупил, блядь, и уходит, блядь. Приходит молодой чувак, бля, говорит, так, сука, значит так, вроде мясных пых, как я понимаю, все, я, бля, представляю.

0: знаю, все равно по себе, блядь. Значит так, так, вы нахуй все, вы все в пизду, вы все к ебени матери, блядь. Всех нагнал нахуй, и так, ГКО, блядь, ГТО нахуй, все на готове, блядь. Либо мы обеспечим ГТО, блядь, либо платим зарплату рабочим, блядь. Я посрался, блядь. В рот мне сих пых, блядь. А я, ясно, как, блядь, как божий день президент сидит, блядь, думает, кто же здесь обосрется, блядь, наконец, нахуй. То есть, понимаешь, он не то, что, блядь, ситуация, говорит, я владею ситуацией, он периодически говорит, я владею ситуацией. А сам говорит, кто же тут обосрется, блядь, кроме меня, блядь. И все серут-то серут, блядь, как птички, нахуй. Не успел заглотить, у него сорвут срать, хуяк, и на голову, блядь. А на голову другому, блядь, но не президент, он нихуя, блядь. Он успевает отворачиваться, блядь, и знает, когда упадет, нахуй. Все он, сука, знает, блядь. Он говорит, слушай, все, блядь. Я тебя люблю, сука, бля. Вот блядь, сихпых. Он говорит, да пошел ты нахуй, бля. Он говорит, нет, я говорю, вот я сихпых люблю и хочу тебя назад вернуть. Потому что с этим ГКО мы обосрались, блядь. Потому что наш комсомолец, блядь, решил отдать по полной программе. Хотел честно жить. Ха-ха-ха. Вот блядь, сихпых. Где же вообще честно жить-то, блядь? Ты, сука, будешь, блядь. Он говорит, либо, говорит, блядь, платить шахтерам, блядь, которыми касками весь мост разболотили нахуй, превратили в ровную дорогу, блядь. А он был горбатый, блядь. Ну, в смысле, назван в честь Горбачева, бля, мост был горбатый, они кашками хуячили и сидели, бля, а там уже, знаете, началась уже, блядь, это вот, пиздота, то есть, это, эрозия матки, бля, ой, пизду, какую матки, нахуй, эрозия моста, блядь, началась, ты понимаешь? А эрозия, знаешь, такое? Это разрушение, блядь, проистечение трещин и всякая другая хуя, блядь. А что президент сказал? А познатушки-перепрятушки, в рот мя сих-пых, блядь. Пиздец, ошибся нахуй. Пошел нахуй ты, блядь, а ты все равно вернись. На все остальные сказали. Ну, блядь, ну ты, сука, Боря, даешь. Ну как же так можно, блядь? Мы только все обосрались до этого, блядь. Обосрались еще раз, блядь. Сколько же можно серка срать? В рот мя сих-пых. Ты что, одним горохом питаешься, что ли, блядь? А мы тоже, сука, сука, да нет, блядь. Вроде, блядь, ненормальный, сука, блядь. Буфет, хует-мует, блядь. Хотя кофе исчез, блядь. Они там, сука, все кофе любили, блядь. Пиздец. А кофе-то оттуда нахуй, блядь. На доллары, блядь, получали. Пиздец, кофе исчез. У них сразу, блядь, сон, блядь, наступил в думе, блядь. Все, блядь, начали думать, как кофею добыть. Наконец-то конкретная задача, блядь. Появилась кофею добыть, сука, в руках всех пых. Пошли на улицу, блядь, искать кофе, блядь. И тогда они разглядели на улице, что люди-то, блядь, все охуели нахуй, блядь, на стране. Вот тут-то, сука, они решили, блядь, надо что-то делать, блядь. Импичмент, блядь. Все, пиздец, чувак обосрался, блядь. Говорит, я никуда не уйду, в рот мя сих пых. А его никто не гонит, куда ты пойдешь нахуй, блядь. Померу, что ли, блядь. С рукой с протянутой пойдешь. Народ, народ тебе, кто и больше дат хлеба, а кто может в ебало плюнуть нахуй, блядь. Все, пошел ты нахуй, блядь. Так все, мужики. У меня к этому отношение такое, блядь. Эту хуйню пора заканчивать, блядь. Если они там в дубе, блядь, они там думать должны все, блядь. Однозначно, как один мудила говорит, блядь, однозначно, блядь, думать, сука. Вот пускай они думают, блядь. Если они думать не будут, ну тогда мы будем думать за них, в рот на всех пых, блядь. А народ всегда, он был смекалистый, блядь. Гвальдана ведь на выдумке хитра, блядь. Так вот, о Ростове, блядь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Ростов папа, блядь. Почему он папа, а не мама, блядь, я тебе... И ты все поймешь у меня, кореш ты мой драгоценный. Был я в Ростове всего один раз. Прямо тебе скажу, блядь. Давно. Давно. В зачасевское время, блядь. Когда затянулась перестройка, блядь. Такой... Зачасевский тупик, блядь. Но нихуя солнце в бокале магазин уже был, блядь. Вернее, он еще был. Потом его не было, а потом он опять был. Ты понимаешь, нет? Донские игристые, бля. Там же, сука, рай, блядь. Там черешня растет, Коля, блядь. Белая. Все, сука, слюни даже пустил. Я белую черешню, Коля. Я за белую черешню в детстве мог отца и мать продать, нахуй. За белую черешню. Потому что ее не было, нихуя не видел, блядь.
1: А когда увидел, бля, думаю, ебать колотить. Да чего сладкая, бля? А вроде белая, блядь. А это потому что... Пидораши, блядь! Ну, Коля, ты не обращай внимания на штуки, блядь. На штуки не обращай внимания. У меня пизда одна ремонтирует уже третий год, сука, свою квартиру. Все стучит, стучит, попердывает, блядь. Сука, ты понимаешь, нет? Мысль рвет мне на части, блядь. Ты пока налей, не горячись, нихуя. Про Ростов я тебе, блядь, про Ростов, сука, про Цимлянское водохранилище, блядь. Оксай, Таганрог, красный сулин, ебать, околотить, блядь. Да не инсулин, Коля, блядь. Ты что, сука, диабетик, еще пока, слава богу, держимся, потому что портвейн хороший пьем, ёпта. Сулин, а не инсулин, ёпта мать. Сальские степи! Да не сальские, пизда! Ни сад там, ни хуя! Там сало, бля, бегает, сука, в виде кабанчиков, полосатиков, блядь, и прочих этих вот, ебать, их колотить. А, Коля? Сальские степи! Ворошилов оттуда на коне, ёптать, вышел сам, бля!
0: Прямо в сальских степях так родился, нахуй. Ну, отпускай ты, пизда, там наверху стучит, а мы все равно с тобой будем разговаривать, общаться, бля, нам никто не помещает, сука. Короче, ты знаешь, нет, Ростов-то, Дон-то, он очень молодой город. Я тебе так скажу, бля. Он где-то, лет 250 там при царствине Анны Иоанновны, блядь, напряги, сука, мозги. Возник, блядь, как крепость, блядь. Как таможня даже, во, блядь, что всякую хуйню не возили в Россию, блядь. А там, сука, знаешь, снимок из космоса я видел тут, блядь, я говорю, блядь, там, сука, Дельта, бля, какой там нахуй Нил, блядь, Ростов, бля, вот это Дельта, блядь, Тихий Дон, Шолохов со всеми хуями, пирогами, бля, поднимается из могилы, я говорю, Миша, бля, сука, ну ты дал, он говорит, дал, говорит, блядь, я. В станице Вешенской проживал долго, блядь, там давал, блядь, всем пизды, блядь. Там же и писал. Тихий Дон, поднят целина, прочее, сука. Ну, конечно, хули говорить, сейчас гляду себе назад, блядь, конечно, посмотришь, думаешь, ебать колотить, блядь. Ну, что, советская власть, конечно, блядь, перевернула сознание умов, блядь, во взгляде на Ростовскую область, которой Коля всего лишь 65 лет. Что ты ебал такой выморщик? Я и сам не понял нихуя. Ростову надо 250, а области 65. То есть Ростов существовал нахуй сам по себе, а область не существовал нихуя, Коля, блядь. Ну, ебал такой выморщик, блядь, совсем нихуя не понимаешь, да? Ну, не существовал область, нету нихуя. Нету, ау, ку-ку, блядь, нету, закрой глаза, пизда. Нету, смотри, нету. Вот открой глаза, есть, блядь. Вот, вот 65 лет назад ты открыл глаза, пизда, возникла Ростовская область. Да не, ну народ там был, но он не принадлежал к Ростовской области, он сам по себе. Так хуи валял, блядь, к стенке прикладал, блядь, там груши обивал хуями и прочие дела. Понимаешь, ну чем народ занимается? Подсолнухи выращивал, сахарную свеклу, блядь, и прочие, блядь, сельскохозяйственные продукты. Более того, там в Орловской области, по-моему, нахуй, примыкающий более к Калмыкии, да напиздил, не в области, пизда, не в Орле, да не в городе Орле, в пизду, а в Орловском районе данной области Ростова, пизда, на Дону. Почему называть на Дону? Потому что здесь еще один Ростов, Ростов великий, блядь. Но это не значит, что Ростов на Дону не великий, нихуя подобного. Просто тот более русский и давно организован товарищами, блядь, которые туда съебались, а этот организован... Поздними товарищами, которые съебались от рабства на юг России, блядь. Объясняю тебе. Рабство, помнишь? А Моисей своих, блядь, евреев изводил 40 лет, чтобы они рабство забыли. Ну и результат ты видишь, да? Забыли рабство-то нахуй. Теперь по всему миру распространились. И рабство, блядь, забывают нахуй.

0: мне немного не хватило. Вот, Коля, какая хуйня получается. С такой бабой жить, да ты что, бля? Ты бы затерился нахуй. Ты веришь, нет? Чувак, ты только отвернулся, она у тебя все выпила нахуй, бля. Вот и решаешь, нет? Это же горе, горе для семьи. Урок на чихпых, Коля. Вот пока этот гигантский проигрыш идет, я тебе могу рассказать столько историй, блядь, интересных. Потому что когда человек не знает, о чем поет, блядь, у него там что-то в душе шверестит, произрастает, блядь, ждутие мысли, как говорил один знакомый сатирик, блядь, Михаил Михайлович Жванецкий, блядь. А тут хоть ты в рот съебись, блядь. А когда больше не хочешь сказать, идет огромный проигрыш, который ты сейчас слушаешь, Коля, вместе со мной, блядь. Мою любовь. Зачем тебе так не доливать в рот мягких пых? Ну неужели тебе мало, сука ты позорная? А? Корешей обделила. Ведь ты опять пойдешь вливать, блядь, в сортир.
1: А нам немного не хватило.
0: Подтверждение рифмы. О-о. Главное, чтобы садилось все. И вот у них такая же история, блядь. Ну, что делать, блядь? Девочка с этим финистым ясным соколом явно забубенила уже все, бля. Говорит, батя, хочу финиста. Не, она говорит, перышко хочу, перышко. Она же не говорит, а я-то понимаю, что хочу финиста ясного. Ну, ты у сокола не знаешь, какой, блядь? Он у меня знакомый сокол есть. У него, блядь, нормальный, бля, говорит. Сука, нормально, говорит. За это я отвечаю, но это же птичка, блядь. Она сверху сиранет и пролетела нахуй. Ты у ней залупу видел? Нет, не увидишь нихуя. Она сидит, блядь. Только если стрело ее, блядь. А там уже все нахуй мертвых. Какая залупа, блядь. Мертвые не потеют, Коля, блядь, нихуя. Ну, ебаться не хотят. Вот в чем история, блядь. Ну, залупа тогда залупа, блядь. Она уже не нужна, нихуя. Поэтому надо живого взять, блядь, живого, блядь. Все и вам скилось с перышком. Она все-то просекла какой-то момент, блядь. Батя приезжает уже в третий раз, блядь. Говорит, ну все, опять перышка нет, и ведь мужичок идет, нахуй. Говорит, идет, говорит, мужичок, и несет коробочку спичечную, блядь. Хуль ты ее, говорит, в карман не сунешь, мудила, блядь. Что ты ее на виду-то тащишь, блядь?

там товарищ, блядь. Какой товарищ в пизду? А говорит, там, говорит, перышко ясного сокола, который финист. Ёпты мать, тот ему поебался. Чё ты молчал-то, мудак, блядь? Я ей чищу третий год уже, блядь, уже дочке заебалась уже, блядь. Прыщами пошла, блядь, у нее перышко, говорит, вылетит нахуй, блядь. Я говорю, ты крем Невея употребляй, пизда, или там что-нибудь такое, почисти пор, блядь. Не, говорит, там, говорит, ты какой батя нахуй Невея? Я, говорит, его жрать уже пыталась, говорит, кремом только серить, блядь, а толку нихуя, ебаться все равно хочется, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь? Никакая эротическая литература, говорит, не успокаивает, наоборот, возбуждает, блядь. Хуя одни в глазах стоят, как грибы. Помнишь, когда за грибами мы с тобой ходили, у тебя в глазах, говорит, за горло одни грибы, блядь. А у них за горло одни хуи, блядь. А где она их видела? В эротической литературе. Хотя их видеть не надо, они сами предполагаются, поскольку посредством генов, блядь, в голове укладываются. А одна баба, говорит, ей сказали, говорит, у одного, говорит, мужика 40 сантиметров. Ой, она, говорит, у меня даже в голове не укладывается, блядь. Я говорю, еще бы, блядь, как тут уложится, блядь, нахуй. Ну, короче, блядь, перышку набрадовался, я, говорит, ну, все, говорит, блядь, я, говорит, тебе дочь принес это перышко, блядь, на, говорит, блядь, ебись с ним, все хочешь, сделай, хоть его, говорит, сука, блядь, я не знаю, съешь его, нахуй, блядь. Она говорит, ой, перышко, и уединилась, нахуй. А как она просекла, пизда, Марья Ивановна. Она, значит, уединилась, а перышко-то открывает, а это там тоже не дремлет. Хуяк, блядь, и добрый молодец, нахуй. Хуй в спичном коробке. Представь себе, добрый молодец, блядь, посредством. Вот это, об этом все мечтают. Бабы особенно, они прям, они, сука, вот, сказать, хочешь хуя в спичном коробке? Вот когда захочешь, употребишь. Когда не захочешь, нихуя не трогай, блядь, и жрать не просит, не

Так и тут же резко засосал. Хуй-то влетел ему в рот, ты понимаешь, нет? Он летал, оказывается, блядь. Это анекдот, пизда. Ты у меня всегда в анекдотах нихуя не понимал, тебе все объясни, расскажи. Ну вот открой сейчас, ебало, я тебе сейчас огурец туда засуну, блядь. Как будто ты летаешь и хуй. Вот смотри, вот ты это сейчас делаешь. Вот это, о, считай, осторожно, летал, давай. Хуй, а, на, соси, бежа, вот это как будто хуй тебе влетел, понял? Ты смеялся, блядь, дошло, пизда, пока тебя не выбьешь огурцом, блядь, нихуя ты не поймешь. Вот ты не, какой я юмор, блядь, Коля, сколько ты со мной общаешься-то, блядь, ты к образу должен привыкнуть, блядь, ну, пизда, летающий огурец, ну, пускай бы огурец тебе так понятнее, что ли, блядь, прям, ну, короче, блядь. Этот летающий хуй сокол, блядь, понимаешь, он раз в окно и улетел нахуй, попитался ночью, раз прилетает, утром раз перышком, обернулся нахуй, об пол грянулся ебалом, блядь, хуяк, смотри, перышком. Перышко полосатенькое, финиш, ясный сокол. Причем не такой большой перо, куда его засунуть, не знаешь, блядь, где спрятать, в коробку из-под конфет, блядь, большую, блядь, ассорти, нахуй. А тут у маленького такой, такое внутреннее перышко, пушистенькое, такое, знаешь, блядь, и там пару крапинок, блядь, чтобы понять, что это сокол, нахуй, сокол. Финиш, блядь, перышко. Его хуяк под мышку, нахуй, на сиську положил, блядь, все, с собой, пишем, коробочки, лежит, все. Есть и проще нихуя. Мечта любой бабы, блядь, не только русской, и японской, и китайской, и французской, любой. Американской подавно, блядь, нахуй. Вот она куда хватила-то, блядь, а ведь он за этого пенис-то, блядь, сока. 1000 рублей отвалил нахуй. По тем деньгам, Коля? Как дочка, любил, блядь. Ну, не стал выебываться, мол, дочь, я тебя люблю. Возьми перо и все нахуй. О, как сука, блядь, отец. 1000 отдал, пойдем на 1000, на что, блядь. Корова села 3 рубля, ёпта, блядь. Ну, за 1000 рублей, блядь, мотоцикл, сука. Кавасаки заебать им можно было купить, блядь. И все объездить нахуй вокруг. Нет, блядь, перышко дочь, блядь. Зато дочь удовлетворенная нахуй. Он хуяк. И пошло тут ёбово, блядь, да такое! Все, сестры проснулись нахуй. Говорит, она красиво, ааа! А дочь темпераментный попалась нахуй. Крики нахуй, блядь. Крики, блядь, а этот тихо только посапывает, блядь. И иногда ей на ушко нашелся всякие непристойности, типа «Позволь поставить вас раком, а теперь позвольте вас перевернуть, нахуй. А не пробовали вы, блядь, кандибобером, блядь?» Отец тоже, блядь, краем думал, ну, ёб, что за кандибобер такой, ёб твою мать. Гнулся, хотел посмотреть, что там происходит. Ёбнулся, блядь, с палатей, блядь. Говорит, блядь. Они говорят, батя вдруг оттуда, что с вами, батя? Говорит, да ебаться надо по-человечески, ёб вашу мать, блядь. Кандибобером, блядь, любопытство нахуй. Так вот, сука, там такое ёбово началось, блядь. Это выходит свеженькое с утра, как будто ее всю, блядь, облили просто спермой с ног до головы, блядь. Потом смыли, она просто вся, блядь, засияла. Все сошло, проси, все прошло, блядь. И только так, блядь, ходит нахуй. Все, я в доме прибиру. Эх, блядь, полы подметут. Все там говорит, нихуя себе, все к ней происходит, блядь. Второе дыхание, нахуй, блядь. Ронда, блядь. 2 в 1, блядь, все она съела, нахуй. Какими, блядь, консервами она питается, нахуй? Мы, говорит, едим всякую кильку, говно, блядь. Она, блядь, что-то такое, блядь, о, надо подслушать, что там такое происходит. А шум слышит, блядь, какой-то пиздёж, блядь. Ну, а там, блядь, опять вторая ночь, опять ёбаба такое, блядь. Только все скрипит, блядь, там, блядь, сука, такие вопли, блядь. Садострашные стоны, блядь, все. Они говорят, о, блядь, не знают, но догадываются. Что такое, говорит, ну, надо, сука, блядь, ты нам напиздила. У тебя кто-то там был. С кем ты там, сука, ебла? Говорит, сама с собой. Я, говорит, имею право, блядь. Тайна, говорит, ебова. Все, сама с собой. У меня вот карандаш, вот я им ебусь. Все, вот, пожалуйста. Да. Понюхайте, блядь. Получите, нахуй. Говорит, распишите в пизду. Блядь, ну, кстати, пиздись, блядь, не верим нихуя, блядь. Сука, ты мужика себе таскаешь, блядь. О, говорит, ладно, хуй с тобой. Взяли, блядь, набили стекол, нахуй, как у нас, блядь, на Кубе в посольстве, нахуй, блядь. Стекла поставили раком, блядь, прибили вот так вот, блядь, все в пизду. И, нахуй, мол, сейчас полезет, блядь, он ебал-то все раздерет, блядь. А глядишь, и яйца отвалится, нахуй, блядь. Ну, этот, блядь, финиш-то летал, в это время она его выпустила погулять, нахуй, там, добычу, мышек похуярить, блядь. Питаться чем-то надо, блядь. Он хоть и добрый, мол, финиш-то надо, блядь. Восстанавливать, блядь, баланс, нахуй, блядь. Вот, сука, он прилетел с баланса-то, нахуй, блядь, хуяк ебалом-то, блядь, а там, нахуй, о, он говорит, то, блядь, сука, говорит, блядь, никак я к тебе не проникну, а та вроде как ждала, заснула, ну, тут же 2 ночи ебаться подряд, да еще так, блядь, она уже такая заебанная, ей уже хватит, конечно, она не против еще, а она в другой стороне, ей уже хватит, она даже дремала, блядь, слышит сквозь сон, блядь, ничего понять не может, говорит, вот, говорит, блядь, ваш ебаный дом, блядь, сестры твои, сука, тут под кучей.

людьми. Я, говорит, весь тут изрезался, мудей изрезал, говорит, блядь. Все, я в обиде, уебываю, говорит, куда глаза глядят. Но сколько сил хватит, пока кровь вся не вытесит, блядь, это я улечу далеко нахуй. Далеко буду лететь нахуй. Ты вот проснешься, блядь, пошаришь, не найдешь меня, поплачешь, блядь, возопишь, блядь, потом пойдешь в кузню. Запомни, пизда. А так, знаешь, как в телепать. Когда, блядь, это у тебя в трансе она лежит, блядь, а все понимает, нихуя. И бальцем, блядь, глазки закрыты, но все понимает. У ней там, как сказать, как языки во сне, блядь. Эники-беники, блядь, ели вареники. Ты утром просыпаешься, о, эники-беники, ели вареники. Откуда, нахуй, блядь? А вот оттуда, нахуй, блядь, телепатия, блядь. Телекинез, ебаный, блядь. Он говорит, ты, говорит, блядь, пойдешь в кузню, блядь. Закажешь себе, блядь, чугунных сапог, нахуй, пару чугунных, два посоха, три, блядь. И, бля, хлеба испечешь, блядь, из каменьев, сука, блядь, будешь грызть их, блядь. Она говорит, так, нахуй, проснулась утром, нихуя понять не может, блядь. Только поняла, что не ёбана, блядь, была, нахуй, ёбта. Смотрит, а из окна, блядь, осколки торчат, кровь ручьём, перья, блядь. Да дохуя перьев-то, блядь, думаю, ой, блядь, перьев надо собрать, а то их все наберут, нахуй, каждый ебаться, ой, сестры, блядь, тут на них финисов, нахуй, ясных не напасешься, блядь, каждый, наверное, за залогу ухватить, блядь, перышки собрала аккуратненько, блядь, нахуй, бросил в костерчик, меня, говорит, себе одну оставил, говорит, но он, говорит, я на эти перышки хуй к тебе приду, блядь, я обиделся, блядь, теперь вот пока не слёшься все эти свои чугунки, блядь, вериги, блядь, железки, блядь, все, я к тебе не приду, нихуя. Короче, она пошла, блядь, даже бате спасибо не сказала нихуя. С этими хлебами, блядь, и чугунками она еле-еле пропердела, блядь. Понимаешь, когда сколько нагрузил-то, блядь. Ноги еле поднимает, посох чугунный еле тащит, блядь. Их три надо с собой взять, блядь, пизда. Значит, она еще в запасе, в сумке прет, два. Одним упирается, блядь. И еще трое этих, блядь, сапог валенных, блядь, из чугуна, нахуй. Там тащит, блядь, и на ногах двое. Представляешь, какой сюрприз, нахуй, блядь. Натюрморт, ёпта мать. Приятного аппетита, блядь. Вот она хуярит, блядь, хуярит. В общем, она одни источила, блядь, сколько там прошло, хуй не мерь. Вторые источила, этот, блядь, посох источила, ебическая сила. Смотрит, блядь, говорит, ей, как, блядь, избёнка там какая-то, старусёнка, ну, как всегда, блядь, хорошая. Ну, говорит, ночуй, говорит, доча, хули делать, блядь, мы тут с дедушкой, блядь, сидим, яйца чешем, блядь. Ну так вот тебе чайку нальем, говорит, вот дадим тебе вот такую хуйню, говорит, блядь. Значит, там какая-то это, блядь, блюдечко с золотой каемочкой, а по нему золотое яичко там ползает, блядь, если ты этим яичком, блядь, кому поеба, там столько яичек сразу расплодится, блядь, понимаешь? Как, короче, если умело воспользоваться, прям золотом там и все спасибо. Ну, хуй с ним. Короче, она, блядь, сука, вошло, блядь, переносевала. Ну, я все это. Нормально, говорит, ну, пойду, бабушка, говорит, иди, говорит, к сестёрке моей зайди, передай ей вот эту вот хуёвинку, блядь, тоже. Тоже какую-то нужную вещицу передала, типа, блядь, там, этого. Ну, чай заваривать, нахуй, там, что-нибудь ещё, блядь, какую-то хуйню, блядь, травки, блядь, какие-нибудь там, блядь, они же там, кстати, не было нихуя тогда. Себе рабочику, блядь, заварил, и целый день свободен, нахуй. Ну, она, конечно, могла спиздить, но она поняла, она честная девушка, блядь, передала чайничек этот, нахуй. Этой другой бабушке, та ей тоже дала какую-то хуёвинку, тоже там, блядь, это, блядь, какую-то ситечко, блядь, там, хуй знает чё, блядь. Слава, ёбну я, Колян, ща, горло пересохло нахуй с собой, блядь, слизь, блядь, ты ебал-то разъел, ну тебе по пизде мешалка, блядь, а мне, блядь, сокуло. О, вот Коля. Ну, значит, короче, она к другой бабушке, значит, та бабушка едет к третьей бабушке, там, говорит, тебе клубочек, он тебя выведет, короче, она уже охуевшая с этими последние посоха у нее уже, блядь, эти, блядь, чугунки износились, и она понимает, что доходит к цели, блядь. Она уже значительно активизировалась, блядь, за это время тоже, ебать, ей очень хочется, блядь. Она уже поза. И, говорит, батарейки на всякий случай вынуть, они и по батарейкам, сука, найдут силовое поле. Ну, что ты, это, блядь, продвинутая технология, нахуй. Как этого замочили, бля? Дудаева, ёптать, в поле прям, блядь. По спутниковой связи, блядь, ударили ракетой в его мобильный телефон. Ты веришь, нет, Коля? А, бля, вот какие технологии, а ты говоришь, бля, все творят, блядь. Ой, братвы, все тоже поставлено, все дело чисто, бля. Они говорят, так, нахуй, нас уже, говорят, чувствую, ловят. Кто-то уже звонит и молчит, бля, алло, алло, алло.

бля! Они говорят так. Ребята, ну, нормально говорят, все, в кино так. Ну, не злоупотребляют, конечно, блядь, этим делом, да? Ну, так, где надо, со всего вставят, так, по делу. По делу все, как у нас с тобой, все, чин-чинарем, бля. Вот, сука. Короче, блядь, выключают телефоны, все, один, блядь, Котя-то говорит, а где же мой-то, блядь, телефон, куда ты его дел-то, нахуй? А, он, как выяснилось, горесть-то мой драгоценный, это задумка режиссера, блядь. Сценариста, закатился куда-то, блядь, за торпеду. Как он туда попал, хуй его не знает. То он вроде сзади сидел, блядь. И там пи-пи-пи-пи. Периодически, знаешь, когда трудный момент, и вдруг играет такая музыка. Так, сука, Серега Шнур, блядь, знаешь, он писал там этот саундтрек, блядь, туда. Ну, песенку такую ненавязчивую, блядь. Когда вроде что-то они едут, а там что-то идет, мол, никому ты нахуй тут не нужен, все мы помрем, блядь, все хуйня, блядь. Ну, как бы подчеркивая всю вот эту вот разъебистость этой компании, блядь, понимаешь? Вот так вот, а телефончик потом нашелся, блядь, да уже было поздно, блядь. Там вообще много режиссерских всяких придумок. Мне кое-что понравилось очень, хотя не сразу понял. Как, думаю, например, после 2 дней баба забеременела и родила, блядь. Думаю, ну нихуя себе, блядь, инопланетяне, блядь. А потом понял, это задумка режиссера, блядь. Знаешь, как интересно знать зрителю, а что же там потом вот с этой бабой будет, когда 10 про других нахуй, понимаешь, ну хуль было осталось и не видать. Так он показал, что она родила, кажется, по прошествии времени, хотя понял, прошло много-много лет. А он, я обещал, браток-то приехать, говорит, я приеду, говорит, Катя, люблю, говорит, тебя, блядь, говорит, люблю. Ну не блядь, он так интеллигентно все разговаривал. Это больше к одессе маме, блядь, еще там, понимаешь? Да-да, там творили тоже, блядь, великие там. Это Ришелье организовал, блядь. Пришел Ришелье, блядь, этот ебаный, как его, нет, как его, ну хуй хороший француз. И говорит, здесь будет Григорий Залазен, блядь, в пику, блядь, Петру-то нахуй. Говорит, Одесса, мама, ну там, понимаешь, сам, понимаешь, там. Короче, все, все стекает нахуй, там и Дон, и всякая хуйня, все в Одессу маму, блядь. Там уже, конечно, мама, пиздец называется. В Ростове еще дела обстоят более лучше, потому что там степи, сальские степи, да не сальские, пизда, не сад там. Калмыки столько заедут спасать, блядь, ну заедут, пасут и уедут, блядь. Сальские степи, родина Ворошилова, блядь, и прочих буденовских стрелков. Первая конная, пизда. О, блядь, не читал Бабеля? Чего? Ну, сука, вот, Коля, вот ты знаешь, я вот все-таки тоже человек такой научный, блядь, в этом плане. Я говорю, надо отличать, суки, Бабеля от кабеля, понимаешь, кабеля от кабеля, кабеля от суки, пизда. Бабель писатель такой. Еврейского телосложения, блядь, хороший человек. Сам в первой конной был. И все это изнутри видел, блядь. Всю эту потраву. У него рассказ один есть, как ебли полячку, аж все казаки нахуй разом. Прям так и пишет, говорит, и ебут они, ебут. Она бедные глазенки закатила, говорит, уже, говорит, все, говорит, почти. Но выжила, крепкая оказалась баба, блядь. Потому что тогда народ был расположен. Да. А, блядь, это самая ленинская секретарша Фотиева вспоминает, говорит, блядь. Когда, говорит, они, говорит, взяли этот ебаный у Ростова там, эти наши красные-то, блядь, командиры, пизду, первая конная. Говорит, гуляли так, насиловали, говорит, блядь, и все винные склады выпили. И, говорит, не остановились, пока, говорит, не выпили все и не изнасиловали последнюю бабу, блядь. Это пишет Фотиева, ёпта, ты понимаешь, нет? Она только правду могла писать. Она не пиздила. Она не могла при Ленине пиздеть. Фотиева, ёпта, чистая слеза. Из нее если самогон гнать, ой, блядь, из Фотиевой, ты что, блядь? Чистый, как... Просто я не знаю чего. Не пахнет нихуя. Это ты пернул сейчас, не? Взбрыкнул, по-моему, не? Чем? Портвейном? А, да, действительно, портвейном. Сука, прости. Угу. Это все равно святое. Как слеза младенца, бля. Так что вот, Коля, понимаешь, тот, кто пьет ростовский портвейн, тот, когда пердит, не пахнет нихуя. Пахнет виноградной лозой Цимлянского водохранилища, блядь. Понял, да? Это не на правах рекламы нихуя. Это мои личные соображения, блядь.

По этому поводу, в пизду, сиди, налей и выпей. И мне налей тоже чуть-чуть, и я ёбну. Вот и хорошо, вот и спасибо. Вот и замечательно, бля.

Шпизель, помнишь, я с пистолетиком сижу, блядь, и написано, это, веришь ли, такой цинизм, блядь. Пройдут годы, и этот ребенок, сура, увы, освоит все богатства русского языка. А? Какой цинизм, Колян? Это что же в нашем русском языке, блядь, это что же? Богатство нельзя освоить, блядь, а? Это хуйня какая-то получается, блядь! Это что ж такое, что наш русский язык плохо очень стал, блядь, для корреспондентов, блядь? Комсомольская правда, блядь! За что такая хуйня, блядь? Пиздец, блядь, просто какой-то... Говорит, ну и что же, блядь, вот я просто прям газеты тебе... Сюр-сюр на ухо, блядь, и район... Ага, хуйню какую-то пишет, блядь, вот, например... О, что могу сказать, блядь, например... Увы, только вот это, блядь, девки бегают, а их во все дырки пользуют этот галицкий, блядь, о! Ну и хули об этом говорить? Лучше кассет послушать, блядь. Что об этом в газете писать? Кто в какие дырки кого пользует, блядь? Урок на всех пых. Их не так много у женщин. Немножечко на одну больше, чем у мужиков, блядь. Правда, блядь, на одну больше чуть-чуть. Но тем не менее, блядь, пользуют чуть-чуть. Ну и что? Ну что об этом писать-то в газете-то? Урок на всех пых. Ольга ее зовут, Олечка. Ага. Она, говорит, пишет. Ну, говорит, я могу сама слушать хуйню. 15 минут, не больше. 15 минут. При насыщении наступает. При насыщении могу. Ах ты, ёб твою мать. Сказал я группе товарищей. Это что же я, блядь, значит, 8 кассет, блядь, мы выпустили просто так на 15 минут? Нихуя себе! Я тут страдаю, блядь, портвейну выпито море, блядь. Мозги все кипят. Я и про Сурупу, и про все. Письма со всех сторон летят. Спасибо, Сура. А она пизда. Ишь ты, какая грамотная, блядь. Только 15 минут и не больше, блядь. Прям как половой акт. Прям половой акт какой-то, бля. 15 минут и не больше. Вот это больше всего меня задело. За живое, Колян, наливай в пизду. Не могу. Сердце горит, стремит. Все, бля. Сука, ивановские женщины. Все меня хотят. А она истинный урод, мячих пых. Вот это меня задело. И самое главное, ты понимаешь, блядь, как она повернула всю эту хуйню? Вот, говорит, если бы классики хотели, они бы сами матом написали. Но они же не написали. Пиздишь? А Бродского я тоже классиком считаю, блядь, у него целое стихотворение матом, только чистым матом, бля. Что, ему не хватало русского языка? Он английский знал, между прочим, в совершенстве, блядь. А писал русским матом, правда, русский мат — это не хуй собачий, блядь. И не какой-нибудь английский, блядь. Я тебе рассказывал про глаз, блядь. Помнишь про глаз, блядь? Вот так-то в пизда, заземляй, правильно, блядь. Это тебе русский язык. Причем это же отсюда идет, блядь, который... Мозгами постиг всю глубину русского искусства. Не только мата в рот мячих пых, а искусство глубинно понял. У него изнутри все это идет, как отрыжка, блядь, от хорошего доброго вина в рот мячих пых. И самая вот мне фраза, блядь, ты понимаешь? Вот он говорит, а Пушкин, когда он, мол, Керн, мол, намекает, мол, трахнул, помнишь чудное мгновение, блядь, понимаешь, пизда какая? Ну что это такое, блядь? Ну что, ну Пушкин, блядь, ну Пушкин что, он не мужик был, блядь, он эту Керн и пишет в письме, а говорит, это же частное письмо, а вроде мячих пых, ну написал Вяземскому, отодрал Аннушку Керн, блядь, сюда великим удовольствием, блядь, ну и чего, хорошая девка, блядь. Вот что меня больше всего и задело, понимаешь, Колян, блядь, может быть кому-то еще, говорит, в конце концов не достает еще одного мнения автора. Да хули твое мнение, ёпты мать-то, блядь! Вроде мячих пых! Что, говорит, ты понимаешь, нет? Одна вот баба шла, блядь, так устала, что ей не до театра в рот. Принесла эти вот, нахуй, 2 мешка, блядь, поставила перед этими, перед дверями. Ключик не может найти, руки трясутся, а какой-то хуй подходит, экзибиционист. Не знаешь, кто такой? Ну, который хуй всем за даром показывает, распахивает, говорит, смотри, блядь. Она говорит, кто ты, блядь? Она говорит, он говорит, смотри, блядь, распахивает. Она говорит, о, кстати, забыла купить яйца. Все такие задроченные, блядь. Все прям будут в музей Глинки ходить, блядь, понимаешь? За яйцами, блядь. Вот ты в рот мячих пых, тоже мне пизда, Марья Ивановна, блядь. А говорит, и главное, он Пушкин, он великой любовью к Аннушке Керн, а потом писал, с божьей помощью отдолбал Аннушку Керн. Пишет в частном письме. Но он же написал, блядь. Конечно, не на кассете, блядь, но даже на письме, блядь, есть почерк великого мастера. Всем вся история, блядь, он подписал Пушкин Вяземскому, пиздец, карте места. Понимаете, карте места. И что, если это пизда, чем больше меня раздражило, говорит, наверняка, говорит, он неспроста сделал именно так. О, блядь, а как? А не наоборот. А как наоборот? Хуй ему в рот, блядь. Да что ты такое, блядь, получай-то, блядь, а? Наоборот.

0: А я бы сделал наоборот. Сначала бы сказал: пошла всех нахуй, бля. А потом сказал: милый ты моя, красавица Кер, ну-ка иди сюда нахуй, блядь, сука. Вот как у меня наоборот, блядь. Да, я не гений, блядь, я другой. Говоря словами того же Пушкина, блядь.
1: Но ненависть наших грузчиков к нашим чемоданам, Коля, это, блядь, я тебе скажу, стоит, я говорю, даже некоторого патриотизма. Стоит патриотизма. Он не может мимо чемодана пройти, чтобы не ёбнуть, блядь. Или не сорвать какой-нибудь замочник, блядь. Вот не может и все. Вот он категорически не воспринимает мой чемодан, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, так я тебе скажу. Конечно, за границей хорошо, все и говорить. Но недолго. Но дома я тебе скажу. Вот у меня сейчас Мишанька тоже собирается, ведь хуй знает куда. Спроси его, ведь сам не знает, блядь. И уже чувствую боязно ему, блядь. Как там, а? Чего, мол, брать с собой лапшу доширак? Я говорю: нихуя не бери, блядь, доширак. И вообще ничего не бери. Хлеба кусок возьми на первый случай и колбаски копченой. Так что пришел в номер. Ну, не захотелось тебе идти вот этот рис жрать. Порезал себе колбаски, блядь. Налил себе, блядь, воды из-под крана. Там же из-под крана нахуй пьют все. Все чистое, блядь. Экология, блядь. Выпил на сон грядущий, хлебушком заел и оттопырился. Так что, конечно, у нас из-под крана не выпьешь. У нас тогда пиздец. Козленочком точно станешь, Коля. Я тебе все время говорю: не пей, бля. Лучше выпей портвейну. А вот я тебе сейчас его достану. Вот он. Вот, смотри. И этикеточка, правда, размытая еще пока. Неясно вырисовывается мой образ. Но нахуй он тебе на этикетке, когда я вот перед тобой своим ебалом щелкаю, блядь. Кореш ты мой драгоценный, наливай и пей. Расслабься, Коля, я с тобой.

0: Я не к тому, чтобы там какой-нибудь... Не в этом плане, Коля, как... Я никогда не был, блядь, этим вот приверженцем каких-то расистских теорий. Каждый, кто живет на земле, запомни, блядь, имеет право на образование. И более того, на хорошее образование. Не хочешь — не образуйся. И даже право на жизнь каждый имеет. И похую, какой ты там, блядь, сирый, блядь, серый, голубой или коричневый, нахуй. Помнишь песенка, блядь? В цирке, блядь, цирк, помнишь? Фильм. Спи, мой мазик, сладко-сладко, блядь, пизда там. Ну, негритёнок там, нянься или всё. Он говорит, негритёнок. Хуй с ним, говорит, рожайте, говорит. Хоть, говорит, этих чёрненьких, хоть, говорит, беленьких, хоть голубеньких. Ну, это тоже проблема, сука. Некоторые рожают, ну, получаются, хули делать, блядь. Они же сами не хотят быть голубенькими. Ну, хули рожаются, значит, тоже имеют право на жизнь. Но они, правда, сука, на простую жизнь не претендуют. Они все на звездную, сука, блядь. Они все, бля, говорят, мы, говорят, голубые. Мы очень тонко чувствуем всякие события в жизни. Особенно в области, блядь, пошива костюмов. То есть индивидуального пошива, блядь, понимаешь? Сука. Белья и прочие дела, блядь. А сами будете с такими хуями, бля, Коля, сука, что волосы дыбом встанут, раз увидишь, блядь.
1: Другое дело эти, блядь. Ну как они? Совсем уже меньшинство, но их сейчас дохуя, блядь.
0: То есть больше, чем этих, которых больше, блядь, понимаешь? Ты видишь, эти транссексуалы, блядь, тебе скажу.
1: Ну, там тоже, бля, проблемы. А иной раз он не хочет хуй иметь и отрежет его прямо на глазах у мамы.
0: Мама говорит: ёб твою мать, что ж ты делаешь, сынок, ты хуй ты зачем отрезал, бля? А мне, говорит, он нахуй не нужен. Прям так и говорит, блядь. Прости за тавтологию, Коля, блядь.
1: То есть хуй нахуй не нужен, ты понимаешь, нет?
0: А больно-то как, ты резал себе когда-нибудь хуй, нет? А? Не режь никогда, Коля, блядь, и яйца оставь в покое, блядь. Ну, может, он вместе с яйцами отрезает. Хочу, говорит, быть женщиной, и все. Просверлите мне, говорит, дырочку еще рядом, блядь. Нахуя вам? Говорит, а вот так вот, блядь, говорит, хочу женщиной быть. Я так себя чувствую. Дырочная проводимость, помню? Вспомнил, нет? По физике, сука.
1: Так вот, у них сплошная дырочная у этих-то, блядь. И они так и живут. Они не могут, блядь, себе представить, блядь, что они, блядь, они только могут представить, что в них. Понимаете? Что в них, а они нет, блядь.
0: Серьезные заболевания, между прочим, психологического характера, блядь. Хромосомы не так сложились, блядь, всякая хуйня. Но я тебе много об этом говорил, ты уже знаешь, блядь, мою точку зрения на это дело. Но к Ростову это, ну, не имеет никакого отношения к Ростову папе, блядь, понимаешь?

Ну, конечно, я не знаю, Коля, корешный мой драгоценный, как размышлять под эту музыку. Но танцевать под эту музыку явно можно. Особенно после трех стаканов. После трех стаканов хорошего портвейна. Очень можно, я тебе скажу. Такая дискотека получается. Ну, если не вдумываться, конечно, кореш мой драгоценный, для веселья. Ну, оно и пицца для веселья. Так что давай еще раз наливай и еще раз слушай.

покупаешь старые костыли, ты пойми одну штуку, блядь. Эти все комплексы, блядь. Откуда они? Все надумано, блядь. Все из Америки, блядь. Все нахуй из Америки, блядь. Вот, смотри, кино у них, блядь. Кино начинается, блядь. Марки Басик, блядь. Раз, блядь, пизданулся обо что-то, блядь, или там что-нибудь у него, блядь, получилось, блядь, и у него запало, блядь. И он вырастает, и начинает хуячить, а потом

0: вы себя его хватают, он уже всех там помочил, бля. Вы сейчас у него комплексы, бля, взыграли. Оказывается, его в детстве, блядь, там петушок в жопу клюнул, бля. Блю-блю, бля, сих ты. Ну кто это знал, бля, что его петушок в жопу клюнул, теперь, блядь, всех петушков, блядь, перевешал, передавил. И курять он не ест, нихуя. У него комплексы, бля. Кроме сих пы, бля. Эти, блядь, американцы, они, сука, блядь, по этому поводу. Ой, блядь, у них делать нехуя, блядь, денег до хуя, блядь, все, жратва, все, пизде. Сидит на помойке негр, блядь, сракой туда уткнулся, блядь, одеял накрылся, блядь. Одеял-то ему все дали, блядь, прохожие, мимо, блядь. Из армии спасения негров, блядь, нахуй. Ну хуй сидишь, блядь, сидишь, угры, ворот от всех пыль. Иди нахуй, говорю, блядь. Они так негр сгорели, блядь, в Америке, блядь. Я, говорит, нахуй, конечно, пойду, но тебе одеялку, пожалуйста, бля. Во какой народ, блядь. Социализма, ёбаный народ, блядь. Вот социализма, какой мечтали-то, блядь, большевики, блядь. Во одеялку, блядь, и здесь только не обосрись, блядь. Лежи и не описи одеялку, блядь. Пускай тебе надолго хватит, блядь. Он говорит, ну иди нахуй, все равно негр, блядь, ему. Он, блядь, если спасибо, бля, батька. У них нихуя. У них гордость, блядь, все время говорит. Иди нахуй, я хочу в помойке сыру, блядь. Вот он сидит в помойке, сука. Обберлялся, обосрался, блядь. Подходит исследователь, хуй какой-то, блядь. Исследователь, блядь. Ну-ка, сука, что здесь нарисовано, блядь, на картинке, блядь. Он говорит, ебутся, блядь. О, точно, блядь. Посмотрел, а там действительно ебутся, блядь. А что же он может сказать, блядь? А там, значит, ну, там, так, линия, блядь, типа. А складывайся, вроде как, они хотят узнать, о чем, мол, негр думает. Ну, о чем может думать негр, блядь. О баскетбольном мяче ебли, блядь. Больше не о чем, ты хуя, блядь. Ну, и все у них, вот, блядь, в Америке все. Все надумано, Колян, бля. У тебя есть комплексы, блядь? Какие у тебя комплексы, блядь? Где занять четвертак, блядь, да? Вот и все, все наши комплексы, блядь, совет. Так все в Америке, блядь, там все они придумают вот в эту сторону, блядь. Хуй знает что, блядь. Все по-простому. Я считаю так. Водочки выпил, блядь. Никаких комплексов, нихуя. Но в меру. Посел, бля, вышел на улочку, бля. Проулочек, блядь. Там собачка сидит, там, блядь, цветочек растет. Тут скверик, блядь. Поливалочка проехала, тебя бы сорала, блядь, нахуй. А ты радуй, блядь. Вот, блядь, слава богу, поебалу не дали, блядь. А тут ей поебалу дадут. А ты сейчас его сегодня убили, нихуя, блядь. Какие комплексы в пизду? Так ебать свои старые костыли, блядь. Ты понимаешь, сколько из комплексов всего складывается, блядь. Вот он, сука, блядь, вот эти вот, сука, вот они себя называются, блядь, эти трансвеститы, блядь, это вся пиздец, блядь, какие деньги. Он говорит, хочу, сука, быть бабой, блядь. Пусть, елда, блядь, до колена, кроме этих пых, блядь, я говорю, как? Он говорит, блядь, вот это вот, сука, вот это вот, ты видишь, блядь, это переделанные, блядь.
1: Ой, блядь.
0: Я посмотрел, ну я бы впердолил, блядь. Только не знаю, куда, блядь, вот этих пых, а у него елдоми тогда, ёпта, блядь. Они что делают? Они хотят и рыбку съесть, и нахуй рыбку съесть. То есть рыбку съесть у Илдоми остается, бля, и делают все эти операции, бля, сиськи все вытягивают, бля, все колют и всякой хуйней, да, бля. Ну, все вы взяли это вот, блядь, больше сиськи росли, волосы не росли. И все это, блядь, называется процессом опизденения. Грубо говоря. То есть у них, блядь, все вырождается, и там получается, как они вроде как бабы, блядь. Причем вот такой процесс опизденения они проходят, блядь, всю свою вот эту вот жизнь, сколько им дано, блядь. Вот кто что убирает? Кто, блядь, молотом по наковальне хуящий? Кто хуем по этому, блядь, по столу, блядь, бьет? А кто нахуй вот опизденевает, блядь? Вот такая жизнь, блядь. Очень сносная, Коля, очень, блядь, тебе говорю, блядь. И вся эта вот хуйня, блядь, это Фрейд вот все говорит. Вот, блядь, мол, сука. Все, блядь, мы все в комплексах. Все у нас какие-то, блядь, таинства, блядь, сны. Он говорит, если тебе снится шляпа, дыркой вверх, это значит к пизде. Вроде как ты хочешь, блядь. Я говорю, так. Ну, если мне снится пизда, значит, мне шляпа, что ли, нужна, блядь? Все, шляпу, что ли, искать, все время ходить, блядь, сука. Я говорю, если ты проходишь подарками, блядь. Не подарками, пизда. Не магазин подарки, блядь. Под арками, я имею в виду. Арки, знаешь, это, блядь, тут колоннады, блядь. Вот как показывают Санта-Барбару в «Рубе всех пых». Па-па-па-па, там типа, кто тут насрал, бля. И это музыка, бля, и арки, бля, такие. Вот эту хуйню пока, такие окошки, бля, кругленькие, бля. Значит, если подарками, это вроде как у тебя, блядь. Колян, ты не поверишь, а? Все, у тебя просыпается сексуальная энергия, блядь. То есть ты норовишь впердолить. Ты время спишь, бля, мертвым сном. Нихуя никого ты не хочешь, блядь. Фред, Фред. Нет, блядь, встань, сука, и выеби кого-нибудь.

0: Даже если никого рядом не будет. Ну как быть-то, блядь? Ну как вы быть, блядь? Ну шляпу бери, натягивай нахуй, блядь, кроме шипы.
1: Вот он был такой, блядь, великий, сука, философ. Он, сука, там, блядь, так замесил. У него... Я, блядь, одну книгу взял, блядь, его. Но я, сука, не понял, нихуя тебе скажу, Колян, блядь. Больно круто замешано, блядь. У него такая книга есть, блядь, так говорил Заратустра, блядь. Я этого Заратустру, блядь, хоть люстра, блядь, хуй его не знать, блядь. Все и писаюсь, блядь. Понимаешь? Объяснил тебе? О, вот подожди, блядь. Перестанем пить, блядь, займемся философией, сука. У меня 4 тома мне тут кореш принес, блядь, говорит, на помойке нашел, блядь. 4 тома. История русской философии. Там такие вещи, блядь.

0: Дети природы, блядь. Стоит хуй, стоит, блядь, камень висит. Вот, блядь, ты понимаешь, Колян, какая сюрия, блядь. И все это... Комплексы они, сука, все завязано, завязано, блядь. У каждого человека. Вот ты сейчас, вот, блядь, сидишь, да? Ты на меня сейчас смотришь, блядь. А у тебя, сука, явно фантазии какие-то, блядь, а? Колян, ты смотри, блядь, ты смотри мне, блядь, ножик положи в сарочку, блядь. Ну-ка я нахуй, блядь, своими комплексами, блядь. Я тебе, ты мне, сука, все сны будешь рассказывать, блядь, я на контроль ставлю, блядь. Что ты снялась, крейсер «Аврора» сегодня, блядь? Сейчас, когда, блядь, это вот встает над рекой, нахуй. И нихуя тут смотреть на меня, блядь, такими глазами, блядь, как будто я портвейн, блядь. Что ты на меня смотри, блядь? И ты еще насчет меня, Колян, иллюзий не строй, блядь. Я, сука, простой, блядь. Все, иллюзии не знаешь, что такое, блядь. Иллюзия, блядь, я объясню, сука. Вот ты лежишь на бабе и думаешь, что ты в раю, блядь. А на самом деле ты в 2 сантиметрах от сраки, блядь. Понял? Вот это иллюзия есть, блядь. Ножик убери нахуй, блядь. Со стола, блядь, пизду. Так комплекс из себя полезут, блядь, сука, всю свою ленту. Лерту, блядь. Тебе один комплекс, сука, вылезет, блядь. Солитер, нахуй, блядь. У тебя живет давно он, сука, да он худой, как собака, блядь. Вот смотри, вот солитер, тебе один комплекс и вылетит, блядь. Вот все эти комплексы, вот как я тебе скажу, вот на мой взгляд, от того, что делать нехуя. А когда собаке делать-то нехуя, она яйца лезет, бля, в рот не от всех пых. Вот у нас сейчас началось, блядь. А когда мы жили при советской власти, блядь, что, у нас были комплексы? Да ты что, блядь? Пока в очереди стоишь, блядь, за бутылкой, ты тебя все ебало намнут, блядь, поебалуйся, получишь, сам оттолкнешься нахуй, блядь. Да у тебя, бля, времени не было комплексовать-то по этому поводу, блядь. Вот так вот, от свободы времени, блядь, все комплексы разлить, когда делать нехуя. Лежит на диване, блядь, как царь Гондор, блядь. Вот у него все комплексы. А чё-то у меня, блядь, вроде как залупа стала худее, блядь. Вроде у меня яйца свисли до паркета, блядь. Это добрая примета, кстати, блядь. Это значит, что-то случается, блядь, понимаешь?
1: Да бегай побольше, блядь, по магазину. Скачи, как лось, блядь, астраханский, блядь, по лесам. Нихуя никаких комплексов не будет у тебя, нихуя, блядь, в роме всех пыль.

О, короче, я в этом боливаре, блядь, как вышел. Там, просто никто не обращает внимания, там все в боливарах, нахуй. А потом уже в Бразилии, блядь, там, сука, эти гаусы местные, блядь. Тут тоже проблема с языком, Коля, блядь, нихуя не поймешь, блядь. Там же португальский, оказывается, блядь. Как они туда, сука, попали, блядь, а? Ну, везде испанцы, испанцы, грациас, блядь. Муча, грациас, блядь. А у них этот ебаный португальский, как у нас белорусский, блядь. Вот по-нашему, да? Царевна лягушка, блядь. А по-ихнему царевна зябка. То белорусский, блядь. И точно так же, блядь, у этих. Ни одного, блядь, слова такого четкого. Все ау, и у, ай, аси. И пысю. Все сисю, ситюля. Короче, понимаешь, у них, у испанцев тоже есть сепелявые свои, блядь. И заики, нахуй. И эти, ну как их вот, которые... Ну, церебральный паралич, хуй, прости, господи, блядь. Так их, сука, отселили, нахуй, образовалась в Португалии, блядь. Там все так говорят. Я же выходил, и там еще по-испански говорил, нахуй. Пасьонен перданабле, бля, Коля. Это по-испански, блядь. А веришь, нет, как по-португальски это будет? Пайсеу импердуаву, блядь. Ну, явно белорусский акцент. Ну, явно, привет, Лукашенко. Он тут, кстати, проехал у нас. По подземке, блядь. Так до сих пор не открывают нихуя. Боятся, не сбросил ли чего. Вот сейчас ехал, думал, о, уже открыли нахуй. Нет, нихуя. Кому-то показали, а кому-то хуй. Кому ездить надо, блядь, там как раз. Третье кольцо. Задерживайся пока. Не дай бог, воды какие-нибудь пошли, блядь. Вот этого я больше всего боюсь, блядь. Воды это, о-о-о. Когда воды у женщины идут, это значит, она рожать собирается, понимаешь? А когда так воды, это хуёво. Это очень хуёво, Коля. Вот как бы там воды не пошли, я боюсь. А то мы так родим. Не поедем по третьему кольцу, нихуя.

фенит, сука, тот знает толк в ебаве, блядь. Один, знаешь, такой, блядь, одна чувиха, блядь, тот, ебать, знаешь, как хотела, блядь, сука. Так вся дохуя этих знакомств, ёпты вот этих. Вот она звонит. А у вас, говорит, можно мужика вызвать на дом, говорит, блядь. Ну, можно, только денег стоит. Говорит, да ебу я, говорит, мне денег дохуя, блядь. Ебаться хочется, говорит. Но мы для этого и созданы, говорит, мы вас должны удовлетворить, блядь. Мы вам пришлем, какого вам надо, блядь. Она говорит, ой, мне знаете, какого надо, говорит. Вот до чего ебаться хотелось. Мне знаете, какого надо, говорит, такого, чтобы который долго не кончает. Вот ебет, ебет, вот как финиш я тесекал, понимаешь, блядь.

Они говорят, есть такой, говорит, подороже будет. Да ебу, говорит, мне все равно. Говорит, только чтоб который долго не кончает. Ну, а есть, есть, говорит. Да, а знаете, вот из тех, которые вот дольше всего не кончают, вот который самый дольше всех не кончает. Ну, ебическая сила, как ей хотелось ебаться, Коля. Есть, говорит, такой, но это очень дорогой, говорит, блядь, будет. Ну, баба, когда хочешь, ей по пизде мешал, говорит, все нахуй, говорит, белье себе продам, все, блядь. Говорит, ладно, адресовщик давай через 40 минут, говорит, будет, говорит, блядь. Тут звонок через 40 минут, она охуела, блядь, вся раскрасила, пеньюар, блядь, все постелила, говорит, ну, приготовься к такому. Говорит, блядь, сейчас, сука, я наслажусь, блядь, настоящим хуем финиса ясного сока. Открывай дверь, блядь. Ёб твою мать, Коля, финиш, если сокол точно входит, блядь. Не летит, а входит, блядь, на ногах. Сука, вам кажется, Версаче, блядь, Трусарди, бля, метр, бля, 90 ростом, бля, глаза, сука, бля, такой весь, сука, загорелый, блядь, от него па, бля. Одеколоны там, нахуй, Трусарди, бля, хуярди, бля, спортивного типа, бля, чувак. Ёб! Она сразу, блядь, уже подмокла пару раз, пока до спань дошла, кончила два раза, нахуй. Ёб твою мать, как, какое счастье подвалило, бля. А этот хуй, говорит, блядь, финиш, ясный сокол, бля, раздевается, сука.

поэтому к нему так все и стремятся нахуй. Вот она этими чугунными пососками, блядь, утюжками дошла до него, блядь. Говорит, пойдешь, говорит, там, говорит, просвирня, говорит, есть. Просвирня, ну, ты не знаешь, ты в церковь не ходишь нихуя, да? Ну, просвирочки такие дают это. Ну, вот, как каменный вот хлеб как раз, который она ела, блядь. Вот его об дорогу не расшибешь, его надо постараться отгрызть, блядь. Ну, дома в основном молотком хуяк, блядь. Кусочек отгрызть и считай, что ты причастился, блядь. Что на тебя снизошла, блядь, это вот божья, блядь, благодать, нахуй. Только пломбы, нахуй, главное, береги, так. Погрызи, блядь. Ну, запей лучше всего, конечно, когором. Ну, нет когора портфельным, запей хуй там. Вот в этой просвирне они пекли вот эти как раз твердые, блядь, хлеба. Вот эти твердые, которые об дорогу не расшибешь нихуя. Много пекли. А она еще там, говорит, ухаживала там и все такое, цветочки поливала. Ее, говорит, все полюбили, какая девушка, бля. Говорит, ёптать, не девушка, цветочек, говорит, блядь. А просвирне ей сказали, блядь, намекнули. Там-то финиш ясный сокол, сука, живет, блядь. С кем? С бабой, ёпта. Она говорит, ой, блядь. Хотя ревновать к финишу ясному соколу, все равно к жопе ревновать, блядь, паровоз, нахуй, понимаешь? Да, мы такой общественный муж, блядь. Общественный ебака, блядь. Что делать, блядь? Всем принадлежит он, блядь. Заколдованный волшебник, нахуй, ёпта. Как может волшебник ревновать, блядь? Кому? Вот тоже вопрос, блядь. Тогда надо самой волшебницей быть, блядь. Волшебница, если она говорит, у меня, говорит, пизда с золотыми краями, я волшебник. Если ты, ёпта, блядь. Удивила, блядь, ежа голой жопой, блядь. Волшебница. Ну-ка, прикинься, блядь. Ну-ка, сделай, чтобы у тебя была, как, блядь, мышиный голосок, нахуй. Ну-ка, втянись, нахуй. Волшебница, нихуя не получается, во, блядь, губище развесила, пизда, как у тепки козырек, ёпта. Куда нахуй, блядь, волшебница? Тут надо, блядь, уметь, нахуй. А вот ты заметил, Колян, почему, блядь, мужикам все время хочется, блядь, вот потеснее. Да, русская пословица, сейчас, говорит, сец потеснее, да пизду потеснее. Вот почему? Вот никто не хочет, сейчас побольше бы пиздищу, блядь. Ну, редкие есть экземпляры. Ну и тяжело ведь живет цена, это который в голове не укладывается. Понял, Коля, 40 сантиметров, у нас один был кореш, блядь. Ему нашли какую-то, блядь. Тоже, блядь. Ну, они там с проблемами, нахуй, ходят, блядь. В институте его свели с одной. Страшная, блядь! Ну, пизда, как ведро. И как раз ему подходит, блядь. Как же они долго и счастливо жили, блядь. Коля, это просто страшное дело. А он извел всех, нам, как достанет, у всех все. Опорок, нахуй. Опорок. Для него все мышиный глаз. Это тоже половает. О, это такая. Все, вот это надо об этом думать, блядь. Это целая система, ёпта. Хорошо, у тебя совпало, блядь. А если бы не совпало, что бы ты делал, нахуй? Бля, один приходит, сука, в публичный дом, говорит, мне, говорит, блядь, вот такой, сука, вот пеленочка маленькая-маленькая, блядь, ну, естественно, говорит, маленькая-маленькая, блядь, а сиськи здоровый-здоровый-здоровый, говорит, сейчас будет, говорит, а, подожди, а как вы, да ладно, сиди, говорит, сейчас объявят, блядь, куда вам идти, блядь, в какую комнату, нахуй, сидит, ждет, блядь, вдруг объява, нахуй, мужчина, говорит, с маленьким хуем и большими руками, пройдите, говорит, встретитесь со вторую комнату, ну, ебать, мои старые костыли, за что обили человека, говорит, так, ну, с маленьким хуем, нахуй. Как ему мужик говорит, мы мышиного глаза, блядь. А это природа такая уже, устроена, понимаешь, блядь? Устроена, блядь. Ну, хули, блядь. Большими руками. Представляешь, какие у него руки, блядь, большие должны быть. По десятому номеру. Обнять, все, необъятные, нахуй. Ну, короче, я про финиш-то хули там говорить. Короче, там финиш живет с какой-то бабой. Хозяин.

А там не шутки, землячок, там все же зона. Но это падла, хоть по виду и босяк, кастетом мне заехала по морде. Тут сила воли моя кончилась вся.

0: Сорги. Сики начальник, я всю правду рассказал. Я мирно шел сюда в сопровождение. Ведь я железно с бандитизмом завязал. И дайте справку о моем освобождении.
1: Ну все, корешок ты мой драгоценный. Налил? Выпей, ёпты. И нехуй на меня пучиться своими, бля, глазенками. Я тебе вот что забыл там сказать-то, когда они с этими черепашками супер-ниндзя, бля, накатались до усёру, понимаешь, на спинах у них, и так и эдак рассекали все, понимаешь, всё сторону сидней вроде как движутся, бля. Так там еще чудо-юдо, рыба-кит, ёпты. Схавала их, сберляла. Причем, понимаешь, у него ведь у кита как устроено, ебать. У него там, блядь, китовый ус, чтобы всякие, знаешь, крупногабаритные предметы не проходили. Всякая, знаешь, хуйня, а то можно нажраться что угодно в этом море, бля, ёпта, бля. Как банку консерву проглотить, еще что-то. Несварение желудка, пиздец, понимаешь? Так у него у кита так устроено, он через ус все цедит, бля, ебать, раскроет и всасывает, всасывает. А что не нужно, то не всасывается нихуя. Так то ли у него кариес, блядь, в этом китовом усе. То ли какая хуйня, понимаешь, щель такая высокая, они туда и проскочили с этой пиздой Марьи Ивановной.
2: Значит, папа этого бедного Немо, блядь, весь в поисках, блядь, и эта пизда, как ее, блядь, Клара, ёптай мать, тоже, блядь. И вот они оказались у него в утробе, как и он, понимаешь, в утробе китовой.
1: И туда зырь-зырь, а там вроде когда светло, понимаешь, все подсвечено, а это подсвечено, потому что мириады всякой вот этой хуйни мелкой, которой он берлял, понимаешь, этот, как он называется, криль, ёптать, или как он там, планктон, ебать, ёптрак, он светится, сияет, бля, наверное, от этого, что ли, не знаю, а только, может, так просто, игра воображения художника, бля, подсветила, что в пасти у кита, все видно, хорошо, а может, они там сами рыбёшки такие, глазастенькие, блядь, все видят инфракрасным излучением каким-нибудь, блядь, излучаются. Вот они там сясь-хрясь, и тут же сообразили, что, понимаешь, сейчас кит будет делать отсос планктона, блядь. То был отсос Петрович, понимаешь, отсос Петрович, бля. А тут отсос планктоныч, блядь. Он же ведь как, он его раз и отжимает языком, прижимает, значит, к небу. А потом херак и берляет, а воду, которая остается, которую он процедил, через дышло, блядь, свое, на спине у него дырка, как хуякнет фонтаном, блядь. Ему же тонны надо съесть, тонны, там струя, знаешь, какая бьет из этого, этой дырочки, блядь. О, ёптать. Ну, короче, они зацепились за какой-то бугорок его языка и не соскользнули с этим планктоном. А он в это время как даванул, блядь, как даванул они, как фонтаном, как пизданули в небо, блядь. И прямо у самого Сиднея и оказались. Вот что делает сообразительный Скалян. Ты у меня соображаешь, нет? Соображай, блядь, наливай, ёпты мать. И полетели мы в город Кита.
3: У них ведь все не по-нашему. Не, вот, не богота, блядь, а богата, блядь. Не... Как его? Кито, блядь, кито, нахуй, понимаешь? Ну, китами там не пахнет нихуя, тоже в горах ухуй на рогах, блядь. Там, блядь, вулкан дымит в пизду такой, тоже дыхания не хватает, думаю, блядь, все же на все какое-то высокогорье попадает, блядь. Вышли оттуда, блядь, город, сука, в такой котловине, блядь, все красиво, чинно. Ну, так дождичка идет, блядь, я не знаю, все жарко, блядь, воздуха не хватает, блядь. Ну, там в посольство зашли, блядь, закорешковались с ребятами, там, блядь, там еще одного Николая Николаевича встретил. Все же они все такие крутые ребята, блядь. Оказался, блядь, премьер-секретарио, блядь. У него написано на визитке, бля, то есть первый секретарь. Почти ЦК КПСС, нахуй. Ты понимаешь, нет? А местное население, Коля, вот ты не поверишь, нет? Ну, вот такого роста примера, блядь. Ну сколько? Ну, 1.40 метра, блядь, да? Мне вот прям по пупок, нахуй. Точно, они такие маленькие все, блядь. Такие вот, как их назвать-то, блядь? Индейцы, блядь. Ну, как индейцы, блядь? Ну, мелкие такие, блядь, все, так и есть, блядь. И баб...

0: такси у них и все. Они там, значит, в обслуге, во все дела, блядь. Ну, этот, блядь, Коля, блядь, тоже их построил, сука. А у них эквадорцы, они как эти, как у нас чукчи, блядь. То есть все анекдоты у них, например, вот встречается один эквадорец, блядь, с одним колумбийцем, нахуй. Ну, якобы колумбийцы все время под этим делом, да? А заторможенные почему-то все эквадорцы, блядь. Ему говорят, ну, принесите нам вот этого, блядь. Он говорит, сейчас. И пиздец, пропал, нахуй. Через полчаса приходит, принес. Говорит, где ж ты был, блядь, все это время? Ходил, блядь. Ну, тут вот номер не прошел нихуя. Коля так разошелся у нас, блядь, этот... Он говорит, так, я, сука, премьер-секретарь его, нахуй, достает, у него там ОР написано, отдел разведки, думаю, ебать. Он говорит, так, быстро, нахуй, мне две бутылки Бакарди, блядь. Они говорят, ой, блядь, а сколько это будет стоить-то? Они компьютер включили, стали считать, сколько порций в этой бутылке Бакарди умещается, блядь. Пока они все посчитали, мы уже одну выжрали, нахуй, блядь. Потом они начали считать дальше. Вы, говорит, считайте, считайте, вы, главное, поставьте нам, блядь, а утром мы рассчитаемся. Ну, блядь, у нас отдел разведки гуляет круто, я тебе скажу, блядь. Так я скажу, блядь, гуляет, что утром приехали из посольства забирать. Да, жена закричала, блядь, где мой муж, блядь, почему нет дома, блядь. А в это время, блядь, Коля ждет там, нахуй, доллары, нахуй, блядь, ждет просто, блядь. На глазах уземленной публики и маленьких местных индейцев, блядь. Объевшись Бакарди, блядь. Больше даже не объевшись Бакарди, а объевшись некоторого своего собственного самомнения, блядь, я бы так сказал. Я говорю, ладно, я пошел, надо немножко отдохнуть. Утром спускаюсь, кофейку попил, спускаюсь, а он в той же позе сидит, блядь. Тот же Бакарди стоит, те же индейцы, блядь. Стоят. И Коля сидит, блядь. Хуярит. Во, блядь. Смотрю, тут уже подъехали товарищи вязать, блядь. Ну, все ж, бывает такое. Оттяжечка нужна каждому товарищу. Даже из ОР. Из отдела разведки, блядь. В Эквадоре, там, думаю, не особенно уж с разведкой так уж прям напряженно, я бы сказал. Ну, дело в том, что там просекает экватор, нахуй. А хуй он же, кто такой, нахуй? Комнатка, паренек сидит, кемарит, блядь, кемарит. Вдруг ему всякую с компьютера, блядь. Не спи, сука, замерзнешь, пизда. Говорит, ой, бля, компьютер ожил, нахуй, блядь, сам по себе. Говорит, что такое, в чем дело, блядь? Звонок в дверь. Кто там, нахуй? А, ему на компьютере. Дзынь-дзынь, блядь, нахуй, открывай, пизда. О, говорит, ну нихуя себе, блядь. И говорит, еще записка такая. Иди за белым кроликом, сука, блядь. Ой, блядь, думаю, ёб твою мать. Короче, открывает там какие-то пацаны, там девки, блядь, рыжие, какие-то панки, нахуй. Говорит, ну давай, говорит, мы тут тебе бабки принесли, говорит, сколько договаривались. Он ему какую-то кассетку пизданул, блядь, видать, там, ну, типа, как наркота, знаешь, теперь у них своя, блядь. То героинщикам приторговывали, блядь, а тут кассетку пизданул, говорит, только никому не рассказывайте, говорит. Ну мы что, мы, говорит, своих не выдаем, нихуя. Значит, они от этого тащатся, наверное, блядь. Ну, короче, не в этом дело. Говорит, хули у тебя видок такой хуёвый, блядь. Говорит, да хули, вот тебе никогда не казалось, что ты как будто спишь, а сам не спишь, нихуя, уж не поймешь, нихуя, все смещалось. Говорит, ну почему бывает, тебе надо просто отдохнуть, оттянуться, пойдем вон в клубик, блядь, посидим, попизим. Ну, это, Клава, блядь. А там такая стоит, блядь, такая бабёнка, бля, глазки, все, тупая, блядь, да безобразие. Но очень сексуальная, блядь. Она говорит, конечно, бля, пойдем оттянемся, поворачивайся плечиком. Он говорит, не-не, у меня много работы, блядь. Плечиком поворачивайся, а там белый кролик, блядь, на той рован, бля, Коля. Как они белого добились, не знаю. Мы в тюряге, когда, блядь, хуярили, блядь, там все синее получалось, блядь. Ну, в лучшем случае, черное. У этой белый кролик, сука, проколот. Он говорит, все, иду, блядь. Вспомнил, что за белым кроликом. Приходит, бля, клубешник туда-сюда, тусевочка, блядь. И вдруг тринете, блядь. Иди, говорит, потанцуем, блядь. Попиздим на ушко ему, говорит. Короче, блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица, блядь? Коля, понял, сука, не ты один хочешь это знать. Он тоже хотел знать, блядь. Тогда я тебя сведу, говорит, с человеком по имени Морфеус, блядь. Он, говорит, уже ждет тебя, блядь, сука. Ты только выбирай, нахуй. Либо да, либо нет, блядь, хотя выбора нет нихуя. Либо нахуй, либо в пизду. Ну, он в силу своей сексуальной ориентации выбрал, конечно, в пизду. Ну, говорит, все, блядь, получи, блядь, посылочку, нахуй, сидит на работе, блядь, ему еще пизды вставили, что он опаздывает все время, блядь. У него глаза выпущены, он хакер, ёб, Коля. компьютерный взломщик, влезает всякие замыслы, блядь, везде помыслы, все, блядь, банки пиздит, грабит, все нахуй. А на службу опаздывает, блядь, пидорас. Ну что ж, говорит, ты, блядь, Нео, а, вернее, его же Андерсон зовут, ёпта мать. Что ж ты, говорит, Том, блядь, опаздываешь, блядь, на службу, пизды дадим тебе, нахуй. Говорит, больше не буду, блядь, больше не буду, сука, нахуй. Только сел, блядь, вам письмо. Как письмо? Получите, нахуй, блядь. Раз конверт, блядь, там, телефон лежит, блядь, сотовый, мобильный. Блядь, кто бы мне прислал, нахуй. Они там вообще с мобильниками обращаются, очень хуёво. Пробегая мимо, раз его, нахуй, в мусорный бачок. Ёпта, блядь, зачем, почему, думаю, блядь, хороший мобильничек, блядь, такой, значит, крыша открывается, нахуй. Ёпта, хули, блядь, буржуазии загнили, нахуй, все, блядь. Ты когда первый раз сотовый-то увидел, нахуй? Помнишь, нет? Блядь, недавно, блядь, сука, блядь, а там, нахуй, все разврат, бля, все в унитазе спускают, блядь, пизду, понимаешь, от жира бесится, бля, компьютеризация, бля, раз, бля, говорит, получи, раз по телефону, звоночек, бля, поэтому, он говорит, алло, говорит, блядь.
1: И голос такой, на, бля, как у Коли Караченцева, бля, говорит, сука, это я, говорит, Морфеус, блядь, ты хотел меня видеть, блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица,
0: блять, даже охуел себе, Коля, так говорит таким басом, блядь. Но я тебе произвел доподлинно известный голос, блядь. Он говорит, да, говорит, я, говорит, вообще хочу. Я, говорит, так, а кто это, блядь? Вот хуй в пальто, блядь. Он действительно в пальто ходит, блядь. Действительно обладает хуем, очевидно. И не маленьким, блядь, как все негры, блядь. Он говорит, блядь, вот я, говорит, если тебе интересно. В общем, ты сейчас съебывай, а то тебя сейчас охуярят, блядь. Он говорит, как охуярят, для что, блядь? А вот, а посмотри в окошко, вон они уже идут, блядь. И Шалевич с компанией, блядь, двигаться на встречу, блядь. Говорит, они же тебе сейчас охуярят и все. Говорит, блядь, а что же мне делать-то, блядь? Говорит, уебывай. Ёб там, блядь, сидел спокойно, нихуя посылку передали, говорит, уебывай. Коль, как ты так считаешь? Сиди в квартире, блядь, например, да? Ну, к тебе, вот тебе посылка, а там, говорит, письмо открывается, там, уебывай нахуй. Ну, ёпта мать, он не готов нихуя морально, блядь, ему еще пизды дали с утра, блядь, шеф его отхуярил. Он говорит, блядь, куда зеваться, я же, блядь, без работы. Он говорит, ну, не бзди. Матрица за все заплатит. Ёпта твою мать. Говорит, а как мне? А говорит, я тебе буду говорить, куда бежать, блядь, как будто он, сука, видит, понимаешь? Говорит, левее бери, нахуй, по коридору, между яиц проскользни у этого, нахуй. Дальше туда, блядь, хуяк. Ну вот, все, говорит, блядь, я, говорит, твой внутренний голос, блядь. Подбегай теперь к окну, нахуй. Тут окно открывает, ёп твою, а там, бля, бездна, нахуй, небоскреб. Он говорит, а дальше все? Пиздец, говорит, внутренний голос.
1: Голосом Морфеуса, говорит. Вон люльку видишь, говорит, блядь. Люльку, ёп. Да не детскую люльку, какую-то, не эту хуйню, каталку, блядь.
0: Люлька там, блядь, маляры там на ней хуярят, блядь. Стекла моют или хуй, я знаю, люлька висит. Говорит, вот сигай в люльку и пиздуй на крышу, блядь. Он говорит, ну, блядь, эту я уж совсем не, блядь, не понимаю нихуя. Как я туда сигну-то, блядь, я что, блядь? Гидра какая, что ли, блядь? Или что, блядь, пружина нахуй? Я ёбнусь и все. Он говорит, ну, смотри, выбирай. А если не хочешь, тебе уже пиздец тогда, понимаешь? Ну и правильный, точно пиздец. Он пока раздумывал, блядь, телефон у него упал этот, ёбнулся куда-то, блядь, туда. Он, говорит, напугался, блядь. Ну все, взяли его нахуй. Шалевич, блядь, взял его нахуй, блядь. Сидят с компанией, говорит, ну что, блядь, корешок, будем сотрудничать? Он говорит, а вот если я вас нахуй пошлю? Он говорит, не пошлешь, ты не мой. Как не мой? Тот только ебал хотят, говорит. Все слиплось нахуй. Вот что творят, сука, агенты. Ну агенты, блядь, про чьи агенты нихуя не говорят и неизвестно никому. Какого они хуя агенты, блядь? Ну агенты. Агентируют, понимаешь? Вот они сейчас ему говорят, не хочешь, хуй с тобой, говорит, вот выбирай, блядь. Короче, мы тебя сейчас пока маленько пощекочем, блядь. Мы тебе жучка подсадим, нахуй. Кого, блядь? Жучка, блядь, берет такой, достает такую с пружинкой хуйню. Ну на жучок, блядь, он. Ну ты в пробке ставил себе жучка, помнишь, блядь, с проволоки, нахуй. Ну такой же, блядь, железный. Он ему хуяк, блядь. На пупок-то бросил, блядь. Ёб ты мать. Тот ожил, блядь, какая-то креветочка, нахуй. И как щупальцами нащупал, и в пупок ему лезет. Я говорю, ой, блядь, как неприятно, сука, смотреть, блядь. В пупок залезает к нему туда. Я говорю, блядь, ну а почему не в сраку? В сраку легче влезть, чем в пупок-то, ёпта. Ну залез бы в сраку, блядь, там же дырка, блядь, хуак. Все, представляешь, а бабе сколько таких жучков поздно напихать? Во все дырки, нахуй. Представляешь, нет? Да все, дошли, блядь. Азин-то, блядь. Ну, короче, щучка ему засунули, блядь. Под козью, блядь, шершавенького, блядь, и все. И говорит, иди пиздуй от этого. Мы, говорит, теперь ты у нас под наблюдением, нахуй. Он очнулся, нихуя не помнит, думал, спал. Ну, звонок, нахуй. Ну, ты чего, блядь, думаешь-то, блядь? Будешь встречаться с Морфеусом, тренить, ёптать. Говорит, бля, он говорит, ну, хули, говорит, не знаю, блядь, я в таком сейчас состоянии, я нихуя понять не могу, блядь, сонный, блядь, какой-то выебанный весь, блядь, ну. Все, не так, блядь. Вот там машина, садись, поехали нахуй. Так, машина садится, а ему въебало пистолет. Сука, ну-ка, блядь. Он говорит, что такое, я так не могу, блядь. Говорит, думай, ёпта мать. Он говорит, нет, я назад, я не хочу. А он говорит, нет, нахуй, блядь, я тебе предлагаю все-таки пойти к Морфеусу, нахуй. Он говорит, а что я там буду делать?
1: Увидишь, блядь, ты же хочешь узнать, что такое матрица, а, Коля? А? Коля, а ты хочешь, сука? Тогда слушай дальше, блядь.
0: Короче, но сейчас мы у тебя отсосем. Он говорит, как так здесь под пиццолетом? Я не могу, блядь. Я не могу так, сука. Говорит, отсосем жучка твоего, ёптая мать. Достаю такой аппарат, блядь, сука. Хуяк ему к пупку. Он, бедный, не знал. Током, как пиздарут. Говорит, ёб твою мать, ну я так не договаривался, блядь. За что, сука? Ну нихуя, если с этого начинается, что будет дальше? И он оказался прав внутренне, блядь. Он чувствовал, что дальше будет еще хуёвей. Но ничего не мог сделать, блядь.
1: Вот оно любопытство такое до сего доводит, блядь. Что же такое матрица, ебать ее колотить? Так хакер, блядь, он хотел знать, как, блядь, ярый монстр компьютерного дела, блядь.
0: Победило это все. Морфеус приходит, вот такой
1: спокойный, говорит, здорово, блядь, садись, расслабься, нахуй. Он говорит, как тут расслабиться, нахуй?
0: Куда тут в пизду? Только что жучка отсосали у меня из пупка, нахуй. Ударами тока, блядь, били, нахуй, по яйцам. Как тут расслабиться? Он говорит,
1: спокойно, это, говорит, еще все хуйня, говорит, это, блядь. Это тебе, ёпта мать, как говорится, это... Он говорит, так, если хочешь, блядь, Морфеус говорит, узнать, что такое матрица,
0: тут нужно многое сделать. Тут нужно, знаешь, вот тебе две таблетки, блядь, нахуй. Одна синенькая, другая красненькая. Вот если красненькую проглотишь, блядь, тогда все, пиздец.
1: Выхода назад нету, блядь, пойдешь к Евгении Марковне, блядь, то есть к матрице, нахуй. Понимаешь, туда пойдешь, блядь.
0: А синенькую все, свободен, нахуй. Гуляй, блядь, Вася, я сопилки, блядь. Ну ты все. Гуляй, веселись, блядь.
1: Ой, блядь, нет, сука, я не могу. Ой, блядь, да что же делать, блядь, у того мысли, нахуй, бегают, блядь, как в компьютере, нахуй, блядь, бла-бла-бла-бла.
0: Ну, счетчик, блядь, щелкает, думаю, ёпта, ну любопытство побеждает, блядь, Коля.
1: Съедает он красную таблетку, блядь. А он говорит, ну вот, блядь, сука, вот сейчас пойдем нахуй. Приготовься, блядь, говорит. Тут уже у него всякая братва. Кабинетик, блядь, там эти, которые его везли, баба с пистолетом, это блондин какая-то, блядь, такая неказистая, блядь. Там еще какие-то, блядь, ребятня, сука, говорит. Внимание, говорит, садись, говорит, на кресло, расслабься, блядь, сейчас тебя тут отпердолют, блядь. Говорит, как, блядь, вот расслабился. Спокойно, говорит, блядь, спокойно, блядь, путешествие начинается, блядь. Налепили ему каких-то хуёв, блядь, тут кругом, блядь, знаешь, как это вот, блядь, фонограмму-то нахуй сердце берут, блядь, нахуй, блядь. Вот это облепили его всё. Как ебанёт, блядь. И в унитаз, нахуй, как он полетел, блядь, во все эти тяжкие, блядь, в клаку какую-то.
2: Вот потому что, Коля, если ты пизда, блядь, если у тебя не скажу, ты все по пизде тебе мешалкой, блядь. Ну сколько можно, блядь? Я тебе сказал, подготовься, нахуй, сядь спокойно, блядь. Я собрал с тобой сегодня посидеть, поговори, блядь, чин-чинарем, блядь. Ну что ты, блядь, ну налей, спокойно, не трясись ты руками-то, блядь. Вот ты меня спрашиваешь, почему такая популярность нашего языка? Как велик, могуч русский язык? И мне говорят, Сюра, как ты можешь, некоторые товарищи говорят, как ты можешь этим языком хуярить, можешь сказать, прямо вот в космос? Я говорю, а что такое, сука? Это же есть... Свойство русского языка. Мат, это в любом языке есть. Ты пойми, Коля. Отставь нахуй. Дай туда стакан, сука, слушай, блядь. Вот так, все. Доволен, да? Отъебись теперь. Слушай сентенцию, мысль слушай, блядь, пизда. Я получаю, блядь, обнародованные данные, сука, по интернету. Ты понял, не? Все, а, ебало, вытаращил, то-то, блядь. Влезешь куда-то, одна срака останется, блядь, торчать, блядь. Там все лазят, блядь, там сыроют, блядь. Там, сука, ты пойми, блядь, что меня задело, блядь. Говорит, русский мат, это еще не самый, говорит, блядь, мат, ёб твою мать. Тут я, сука, прям взорделся, блядь. Я говорю, как не самый, блядь. А сколько знаешь? А вы знаете, что в интернете всего лишь навсего 146 слов мата русского, блядь. А голландского 203. Я как Коля прочитал, у меня прям вся срака даже загорелась, блядь. А ты знаешь, сука, эти англичанцы, блядь, ебанцы. У них 400, блядь. 400 слов в интернете мату? Ебёна мать, хуйня! Хуйня это, Колян! Это объёбка историческим опытом, блядь. У них компьютер давно, а у нас недавно. Они давно в интернете, сука. Понятно, что англичанцы берут другим собаки, блядь. Они норовят именно, вот именно. Они для такой объёбывательный мат. Типа, а я вас имел в том коридоре, в который вы вошли направо, а потом вышли слева, а там на вас залупа упала. Конская? Да у них даже такого слова нету. Конская залупа. Они не знают, они не видели никогда. Где? Ты увидел англичан залупу конской? Они не знают, что такое, блядь. У них залупа слова такого нету, блядь. У них... Головка члена открытого. Да ебал я эту головку члена открытого. Какого? У коня. А у нас конского, блядь. Вот они так и сидят друг друга, обижают, понимаешь? Я тебя, говорит, имел один раз. А он говорит, а я тебя два. А я, говорит, тебя три. А я, говорит, тебя четыре. А один уже задыхается, не может уже бздит, блядь, не может, говорит, пернуть даже. И говорит, а я тебя, блядь, ну как дети, ёб твою мать, в детском саду, блядь, абсолютный такой, разве это мат? Это хуй знает что, ласкание нежного слуха. А я, говорит, тебя, говорит, имел, говорит, ну вот столько раз, сколько зернышек риса, блядь, в мешке, вот нахуй, в килограммовом, нахуй. Вот он у нас в универсаме, блядь. Ёб твою мать, а я, говорит, тебя как два мешка таких имел, блядь. Он говорит, а я как три. Он говорит, а я как четыре, блядь, а я как пять. А я как сеть, блядь, а я как вся вселенная, а я как вся солнечная система, блядь. Ёб твою мать, да заебитесь вы с таким. Разве это мат? Это хуйня какая-то, блядь. Да еби вашу мать, да сколько же можно, блядь. Вот это и рождается русское слово, оно ведь не просто так летает. А у них там, мол, я ебал тебя на пне, вот и справишься при мне. Да хуй тебе, в сраку, блядь. У нас ебал я весь вас колхоз со всеми вашими правилами, тракторами неисправными нахуй и со всеми вашими лемехами, пёздами, грёбными, председателем и баграми, блядь. Вот это я понимаю. Наши электрики одному говорят, ученику своему говорят, берёшь эту пиздопроёбину, блядь, за что вы сидите в эту хуйню, блядь, этой хуйнёй накрываешь, пиздуешь, блядь, потом перехуяриваешь, блядь, и такое напряжение возникает просто пиздец, блядь. А у них как сказать? И они говорят, что у них 400 слов в интернете. Да обратитесь к Сюре Каретному. Он вам даст 500 слов в интернете. Уебневый пиздоголовый, блядь. Ой, Коля, в общем, короче, из всей этой хуйни, как ни странно, из всей этой хуйни, я понял одно. Да, беден наш русский язык на мат. Беден. Всего 5 слов, Коля, 5, блядь. 5, которые решают все остальное, бля. Ты налей, подожди, ебал, тарасик, бля. Налей, выпьем. Вот выпьем, я тебе сейчас все объясню, бля. А хуль ты смотришь, бля? Вот и смотри, слова. Хуй, пизда, ебать, сука, блядь. Ну, назови мне еще одно слово, блядь. Вот назови, вот ты мне заебанец, назови. Какое-нибудь другое, блядь. Хуя, сам ты мудак, ёб твою мать. Мудак, это уже производное, бля. Есть еще... От того, что яйца называются мудями, блядь. Или, например, если псевдоним... Псевдоним, ебать, ёв в сраку. Псевдоним хуй, например. Болт, блядь, или там елда, блядь. Или псевдоним пизды, манда. И все от одного и того же, блядь. Например, там, какие-нибудь пиздохуёчки, блядь, можно сказать там, или... Смехуёчки, блядь, есть очень... Все в это дело упирается, ты понимаешь? Я тебе говорю, Колян, ёптать, вроби от сихвы. Богатство нашего языка, что мы можем из 5 слов такого нахерачить. Я тебе пример уже приводил, блядь. Это обыгрывается. Знаешь, как рождаются все эти дела, например. Я тут когда эту посчитал, эту книжку, блядь, это про эту вот, блядь, Тимеш это пишет, блядь, она пишет, блядь. Все вот, блядь, там должны подходить друг к другу. Размеры все. Я линейку схватил, блядь, углы закруглил и прям к Зинке нахуй в пизду, как на... Она говорит, ты что, охуел, блядь, ты что, ебнулся? Я говорю, нет такого слова в русском языке, ебнулся, блядь. Если ебнулся или ебанулся, блядь, выбирай выражение, курва, блядь, буду. Чисть язык, сука, Зинка, блядь. А все ведь поэтому, вот такая история, блядь.
3: А Пушкин, когда писал, блядь, он не мог удержаться, чтобы Араксеева нахуй не послать, блядь, в эпиграмму. Конечно, куда же, деспот, блядь. И все, вот я говорю, Коль, вот удивляюсь, не удивляюсь, все выражения, все образуются от больших групп вот этих вот, блядь, вот родилось слово из хуйства, блядь. А все от одного слова, блядь. Или, например, какого хуя? Или куда там нахуй? У нас же все со смыслом, все выражение, а все только одно слово-то. Или нахуя, нехуя. Хуем груши околачиваются. Знакомое выражение, блядь, все, все одно ведь, блядь, понимаешь? Вот я тебе говорю, вот у тех китайцев, вьетнамцев, у них там чирик-чирик, пиздик, ку-ку, блядь, они там по-своему, у них там смысл в другом. А у нас зависит от эмоциональной окраски, бля, Коля. Я тебе говорю, ты что, сука? Поешь, ты сразу, ага, что такое? Или, хули ты, ёпты мать? Ага, или можешь сказать, ну ты пизда. Или можешь сказать, ну ты пизда. Ты понимаешь, блядь, смысл какой? Я говорю, ну наливай, пизда! Это значит доброе отношение к человеку. Так что у нас все зависит от смыслового вот этого вот подъема, понимаешь, своего. Это русский язык. А когда человек глухонемой, блядь, вот он не может, например, сказать, блядь, да? Вот, например, однажды пришел, блядь, глухонемому, блядь, с корешем, блядь, сидим нахуй. Вдруг, блядь, этот встает, сука, она ему все это, блядь, пальцами хуяк, он встает, пошел, выебал тёщу, блядь. Зашел, блядь, взял зонтик, блядь, залез в ванну и моется нахуй под зонтом. Я говорю, ёбаный протон, что так происходит, блядь? Я говорю, объяснить хоть, что такое, блядь, что происходит, блядь? Вот, да не, он, блядь, ей сказал просто, жене ответил, говорит, ебал я твою мать, говорит, блядь, идти, говорит, за молоком, говорит, она его, кажется, за молоком посылала, блядь, Коль, садись, говорит, за молоком. Я ебал я, говорит, твою мать, и, говорит, идти за молоком в такой дождь. О, у немых как, блядь, сложно, сука. Представляешь себя немым, блядь? О, как образно хотел выразить, блядь. Молодец, сука. Пожалуйста, пример, блядь, рассказать, насколько велико могучий русский язык, блядь. И ты поймешь, насколько я это прощаю. Будешь слушать меня внимательно, пизда. Внимательно наливай, хуй мамин. Это, значит, я тебе могу сказать такую историю. Один писатель у нас сочинил. Значит, он ее, так, он еще сочинил там про котов, там это вот, бля, и Чебурашка, бля, вот Чебурашка. Он ее написал. Значит, написал, говорит, я, говорит, блядь, отвечаю за наколку, нахуй. Я придумал эту имя, блядь. То есть он был якобы свидетелем в порту, блядь. Понимаешь? Шел мимо, блядь, смотрит, ящик раскупоривает. Этот трактор отогнали, блядь, а там расплющенные уши, блядь, и живая тварь. Говорит, ой, это Чебурашка, блядь. Якобы он ему дал такое имя, блядь. А от чего, я думаю, он это сделал? Вон фенька такая была, бля, в это сидим, блядь, в этом, ну, в одиноком метро, бля, или в электричке, тебе подходит, блядь, два мужика, здорово, пиздюка, и баба, блядь, типа, хочешь Чебурашку покажи? Я говорю, как покажи? Ну, блядь, а нахуя к тебе пизденку-то, блядь, открывай, там пизденка торчит, блядь, мохнатая. А говорит, видал? Ой, блядь, ай-яй, ни сном, ни духом, блядь. А они говорят, ну, теперь плати нахуй, ёпта, блядь. Чебурашку показали. Наверное, ему тоже показали, этому писателю, блядь, Чебурашка все время он обиделся. Какая-нибудь не та Чебурашка была, понимаешь? В общем, короче, Коля, а дело был как? Там же в порту разгружали всякие бананы, блядь. И вдруг, нахуй, я какой-то ящик ёбнулся, блядь. У нас, как всегда, распиздяйство, дебош, хамство, пьянство и всякая другая хуйня в порту, понимаешь? У ящика лежит, блядь, чернё там какой-то бульдозер, нахуй, пропиздюхал и на углы наступил, блядь. А там оказались, блядь, вместо бананов там их какая-то хуйня лежала, блядь. Живность какая-то, блядь. Бульдозер переехал, нахуй, бедному Чебурашку, поток коробка попал, нахуй, ему на уши наступило, а остальное все пиздой, слава богу, не накрылось, блядь. Ну, естественно, кое-что придавило, пола не понять нихуя. Кто такой еще серенький, коричненький, блядь, сузкий, кругленький, блядь? Ну, такой хомячок, блядь, понимаешь, сука, обоссанный. У меня тут кореш один, бля, ой, хомячка, блядь, он его заебал, он в этом вертится, в этом, в ларьке-то в ебаном. А он спать не может, блядь, дочь говорит, слушай, хомячка какой-нибудь, выкинь нахуй форточку, блядь. Папа здесь, говорит, блядь, как же так, животное, блядь, она должна кружиться, блядь, говорю, ну ночью спать надо, ебаный рот. Папа ей говорит, дочь, с этим хомячком, ой, Коля, блядь, он мне жалуется, говорит, да спать не могу, скрипит нахуй, клетка, понимаешь, скрипит. Так он все, сука, сделал, блядь, понимаешь, не рассчитывай, блядь, на здоровье хомячка, Колян, блядь, наливай, сука. Он взял туда, говорит, чтоб не скрипело подсолнечного маслица, пизданул, блядь. И утром, блядь, весь этот хомячок, как хрен обоссанный, подсолнечном масле весь, блядь. У него ж, блядь, по глазам катится, глотенки не может открыть, у него все слезится, блядь, все в масле, блядь. Я говорю, что ж ты, Вова, сделал, блядь, ты же хомячка, нахуй, замаслил, блядь. Утром его уже можно было пожарить, блядь, пизду, на сковороде, блядь. Хомячок, правда, выжил, блядь. Дочь встала, ой, хомячок обоссанный весь, блядь. Его мылом охуярили. Вот так вот, мил мой, ты говоришь ими. Так это вот Чебурашка-то, блядь, он как тот хомячок, понимаешь, блядь, только уши распущены. Его еще и обоссали каким-то мандариновым соком там, блядь, по порту облили на него. Все это хуйня, он понять нихуя не может. Говорит, как ты с бананами тут оказался, блядь? А он говорит, вы хрень не понимаете нихуя, вроде как язык уже выучил. Он пока лежал под этим бульдозером, там народ, блядь, ходил все время и говорил, ёбаный рот, кто тут, сука, бульдозер, бля, поставил, блядь? Поэтому, когда Чебурашка вылез из коробки, блядь, он первый что сказал, ебать вас всех в сраку, блядь. В конце концов, сколько можно морить бедное животное, блядь, и так стал популярен. И стал популярен среди народа, блядь. Ты понимаешь, блядь? Коля, блядь, не смеешься, блядь, ух и смейся, наливай и пизда, блядь. Смех хуёвый, блядь, под бульдозером лежать. А за уши, блядь, мне администратор порта ответит нахуй. Понимаешь? А это кто? Ну, говорит, тут вот, так и сяк, блядь, говорит. Какой-то как Чебурашка, блядь. Вот Чебурашка, блядь, и назвали потом. И бутылки все нахуй пошли Чебурашки, блядь, и всякие, блядь, это... И пасты думная Чебурашка, блядь, и писатель говорит, нехуй, давайте мне денег, блядь, давайте мне денег за все мои названия, это я придумал. Ну, он, конечно, прав, блядь, раз он придумал, он может получить денег за все, за пасту, блядь, пасты ему отдать нахуй, пастами, тюбиками нахуй. И бутылками нахуй, пустыми Чебурашками ему все, блядь, всю дачу засорить нахуй, тебе не матери заставить, пускай сдает, блядь. И он, правда, если бы он сдал, он, блядь, столько Чебурашек, блядь, хо-хо-хо-хо. Ну, а хуй с ними, блядь. Не обижай, блядь, не обижен будешь, блядь, все нормально, сука, блядь, все нормально, сука, блядь. Вот, вот, Коля, очень хороший Чебурашка, блядь, куда его девать, нахуй, куда его девать, блядь, в зоопарк, сука, не берут, говорит, блядь, он у нас заразит всех, нахуй, тут, блядь, у нас, чистота, блядь, у нас тут санитария, блядь, у нас крокодилы, нахуй, не ползают, блядь, говорю, о, кстати, о крокодиле, блядь, у нас тут откинулся один на медне, блядь, Гена, блядь. Видать, он там был, блядь, в законе в зоне сидел, блядь, опальцовкой шевелил, блядь. Ты же веришь, нет, понимаешь, нормально простого зека крокодилом же не назовут, ты понимаешь, да, Сахикухи, вспомни, блядь, все. О, блядь, черный, блядь, жук, блядь, заноза, блядь, или прочий, блядь, а это крокодил, ты веришь, не, блядь? Итак, с понтом, Гена, блядь. Вот только что зеленый, одноходка, блядь, приличный человек, блядь, попал так, кого-то въебал, вцепился, блядь. Говорит, там что-то откусил, блядь, там хуй прикусил. Ну, говорит, так, отсидел по-мелкому, бля, не по-мокрому нихуя, сука. Может его взять, бля, пускай он хоть с ребеночка, говорит, ходил тут, говорит, может кого установить, говорит, куда с этим ебалом? Кого установить нахуй? Ну, куда нахуй, блядь? Говорит, ну я такой робкий, блядь, я такой вообще-то, сука. И знаешь, там все время то голубой вертолет прилетает, то голубой вагон качается. Я думаю, все же, блядь, и голубой, что ли, блядь? И тут у меня вопрос, бля, Коля. Пидор должен быть правильным. Вот Боря Моисей правильный пидор. А это что-то не так, блядь, думаю, а что он отсидел, блядь? Кого он укусил? Ну-ка, дело полистать, блядь. Ну-ка, дайте мне дело полистать, сука, блядь. Полистал дело, блядь. Смотрю, сука, блядь. Ага. Не, вроде не голубой, но, сука, какие-то, блядь, вот эти-то... бля, думаю, а чё тебя тянет-то к маленькому, блядь, Чебурашке? Кого ты хочешь установить, блядь? Уж не уебать ли ты хочешь, мой драгоценный гражданин? Уж не педофилище ли ты какое-нибудь, блядь? Ты налей, у меня что-то в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. И ты веришь, нет, чувак? Вот же Чебурашку, блядь, они говорят, давай, мы в пионеры, блядь, пойдем нахуй пионеры. Потому что весело, блядь, надо строить, блядь, площадку, блядь. А Геру так тянуло в зону, он, сука, давай столбами все огораживать. Спиздил компрессор, блядь. Ночью, блядь, ну а хули не спиздить, блядь. Спиздил, говорит, вы, говорит, товарищ Гена, блядь. Я говорю, да, гражданин начальник, блядь, я, блядь, спиздил компрессор для того, чтобы здесь построить маленькую зоночку. Для детишек, блядь, зоночку, пускай ковыряются. Песочку тут им насыпал, вышечки поставил, блядь. Там он Чебурашка с автоматом, блядь, сидит с рогаткой, нахуй. Все-все по жопе, как пизданет камушком, блядь, не отлетишь, нихуя, блядь. Вам, гражданин Гена, стыдно таким заниматься, блядь. Во-первых, компрессор спиздили, блядь. Его, блядь, не оплатили нихуя. Он говорит, я старал как лучше, хуй лучше, блядь. Иди нахуй металлом собирать, пизда. Ну и Гена, блядь, ломанулся, блядь. И давай якоря отгрызать у этих, блядь, в порту стоят. Блядь, якоря, хуяк, они все пошли ко дну, нахуй. То есть не ко дну, наоборот, нахуй, уплыли в пизду. А якоря все, а он их все, я металлом набрал, блядь, чугуны, блядь. Он говорит, о, блядь, пиздец. Ебись-ка ты в зону, блядь, старичок. Там тебе и место, блядь. Больше, блядь, заебал ты всех. То компрессор спиздишь, то якоря погрызаешь, то Чебурашку выеб, блядь, то еще сегодня, блядь. А Чебурашку музей. Музей на поруки, нахуй, пионером. Пионером в пизду. И вот, говорит, и, блядь, иди, научите его скворечники делать нахуй, он нихуя не умеет, его в пионеры не приняли, нихуя чебурашку. И ты, Ген, ты не до пионеров, тебе уже, блядь, уже, сука, о душе пора подумать, а ты все, сука, блядь, компрессор, пиздер, блядь, и все на голубом вертолете, блядь, даровись прилететь, блядь, тоже, блядь, голубой, блядь. О, как, блядь, тут один, сука, пел. Пел, сука, да так точно, я думаю, о, точно, блядь, расколол, расколол, блядь. Точно, блядь, я говорю, профессор Сидоров поет этот ебаный. Как его, блядь, Сидорчук? Нет, Шлифосовский, как его, блядь? Точно, Лебединский, блядь.

0: ищешь вот эти доказательства, вот она, вот я это самое, вот истина там-то, все мысленно, у каждого своя причем. Вот что характерно, корешь мудроценный. А Лев Николаевич так и сказал. Все это хуйня, товарищи, блядь. Не ищите нигде эти истины, ибо истина – это смерть. И когда пришел, помер, говорит, вот, вот вам истина. Пожалуйста, блядь. А мы считаем сейчас его наследие, блядь, говорим, нихуя себе. Ты говоришь, нет? А я говорю. А я говорю, несколько раз даже сказал. Нихуя себе, я говорю, Лев Николаевич, ты даешь. Потому что, блядь, Вот он ее искал, искал, пытался понять. Но, правда, сделал огромную работу. Огромную работу над собой провел. Пришел от, можно сказать, от просто великого ебова до великого аскетизма. А как ты думаешь, Коля? Все меняется. Не только даже в сексуальной ориентации или половой привязанности. Не в этом дело. Меняется в жизни. У человека оценки происходят. У него мозги, понимаешь, начинают думать. Он же говорит, а как? А все непросто, кореш ты мой драгоценный. Вот поэтому мы сейчас смотрим на нашу великую-то победу-то и думаем, а все не так просто. Потому что тираны. А вот от нас с тобой, Коля, и зависит. Кто нам будет руководить? Тираны, блядь, или все-таки... Вон Конфуций говорит, что, бля? Его там спрашивает князь, говорит, как, говорит, там руководить, говорит. Вот если ты, говорит, поставишь главными, блядь, прямых, а в подчинении им дашь кривых. Ну, он имел в виду философию. Ты понимаешь, что кривой, значит, ну, неправильный, типа, такой, ну, говнюк, короче. Тогда, говорит, ты и, говорит, выиграешь их государств, и народ, говорит, будет любить, говорит, твой строй. А если ты, говорит, главным поставишь кривых, а в подчинении дашь прямых, вот тут ты обосрешься. Вся эта вот война за меня, это, говорит, конфликт кривых, понимаешь ли? С одной стороны кривые, и с другой кривые. Их на сраной кобыле их не объедешь, блядь. И в результате понадобились только жертвы, миллионы жертв народа, чтобы накормить вот эту вот пасть, вот эту вот, там эти Гиммлеры, Гитлеры, Еббельсы, и, кого там только не было. Еринги. И все на Г, понимаешь? Вот все на Г, одно говно. Веришь, нет? А у нас что?
1: У нас Сталин. Так, бля, ну что скажет Георгий? Жуков, бля. А Жуков говорит, ой, блядь, лучше бы я ничего не говорил, бля.
0: Пойдет кому-нибудь по ебалу, дашь, говорит, вперед. Иначе, говорит, ребята, нас все равно сзади свои захерачивают, блядь. Все были вынуждены в этой ситуации себя как-то вести. И каждый вел себя по-разному. А в основном и с той стороны, и с другой стороны кривых было до хера и больше. Потому что все надеялись, что не его коснёт, а вот это вот за счет другого, бля, вот за счет этих простых наших вот смертных людей, которые, ура, за Родину, за Сталина, бля. Пропаганда, ёптай. Пропаганда, с утра пионерская зорька, блядь, в 12, блядь, там, пионерский час, блядь, потом комсомольский, блядь, этот вот урок, бля, потом, сука, коммунистическое воспитание, блядь, марксистско-ленинская эстетика, блядь, вот все это на усах висело, бля, большой лапсой, блядь, и мешало слушать, видеть, блядь, и все. Ну, в 11 производственная гимнастика, ура, руки врозь, блядь, ноги, блядь, туда, значит, нахуй. Я уж не говорю, о каком там половом воспитании, какой там половое воспитание. Половое воспитание. Ебать всех, ебать и ебать с утра до ночи. Вот оно все половое воспитание, блядь. На партийчейке ебут, на заводе ебут, блядь. А сейчас ты смотришь без лапси, да, открытыми глазами. И тоже много всякой хуйни видишь. И то не так, но ты же видишь, ты можешь понять. О, нет. Хотя и сейчас мозги могут заебать. Одной рекламой какой-нибудь, блядь. Да, кореш ты драгоценный, Коля, конечно, со временем начинаешь уже меньше удивляться происходящему, больше знаешь, мудрость, понимаешь, напирает, прет изо всех дыр, ёпнуть. Ну так, поживи с моё, ёпнуть, ну зачем ты меня удивил? Но всё-таки и я был очень удивлен. Знаешь, кем? Кто меня удивил? Иосиф Кобзон. Он опять поет. Он поет все песни Победы. И я тут подумал, блядь. Откуда же столько сил, энергии и желания петь? Помнишь его последний концерт, когда говорит, я ухожу на пенсию, говорит, бля, все, пошли все нахуй, говорит, занимаюсь бизнесом, у меня все, говорит, и 7 часов как заебенил, веришь мне? Он 7 часов пел в кинотеатре «Зарядье», бля, ебе, я говорю, бля. И прямая трансляция, все обходит, поет. Может, потому что у него баритон. Вот был бы у него тенор, был бы хуй, он так попел бы, наверное. Я так думаю. Ты веришь, нет? Я размышляю, думаю, ну, наверное, баритоном легче петь так. Малая земля. Или там, бля, вдыхай розы, аромат. А если бы он тенор, вдыхай розы.

0: Ты арома.
1: Хуй бы он бы спел бы, блядь. Его намного бы не хватило. Это мое предположение, понимаешь, нет? Но все равно, вот этот человек меня удивляет. Так что, Коля, запасайся портвейном, долго будем сидеть у телевизора и слушать, как поет любимый певец.

0: родился Фома.
1: Снова замерла всю до рассвета, вернее скрипнет, не ёбни того. Только слышно по улицам где-то одинокая бродит гармон.

0: Ну так все чинно и культурно. Кладбище там богатое, Колян. Я не к тому, Коля. Не к тому. Дай тебе ух здоровья. Очень богатые. Они все этим цементом норовят, блядь, сука. Вот как турки, знаешь, строят у нас, блядь. Монолитом, блядь, хуярят. Заливают бетон, блядь. И у них такие мавзолеи стоят. На взгорье, как едешь, блядь. Город мертвых, ебать, колотить. У нас скромнее все гораздо. У нас, вон, у Даниловского едешь, так. Холмики, блядь, то все. У них прямо монолиты, блядь. Дома. Жить можно, бля. И та же вся так красиво, блядь. Город очень красивый, блядь. И туда народ весь приезжает оттягиваться, нахуй. И тогда говорит, а чего же нам, блядь, здесь сидеть просто так? Пойдемте смотреть китов, блядь. Кого, бля, говорю, китов? Я говорю, ну вас нахуй с вашими китами, этого добра я дуже богато бачил. У меня и ревматизм начался, блядь, тут меня продуло где-то, блядь, думаю, дай хоть высплюсь, нахуй. А ты веришь, нет, разница 9 часов, блядь. 9 часов, блядь, Коля. Спать-то хочется по-московскому-то, блядь. Утром хуй глаза откроешь, блядь, туда-сюда, блядь, природа, братцы, свое берет, ёпта, блядь. Те с утра вскочили, блядь, охота пуще неволи, блядь, поехали китов смотреть, блядь. Ну, наш-то один, блядь, тоже товарищ, блядь. Мало-то меня кореш мой пугал тут. Выпил таблетку, блядь, от этого, от малярии. И всю ночь кричал, стоп, стоп, стоп, блядь, стоп. Я говорю, ты что, охуел, блядь. Таблетку выпил, там кошмары снились.
1: Такая хуйня снилась.
0: Я таблетки пить не буду, ну их нахуй. Мне и так хуйня снится всякая, без таблеток, блядь. Родина, блядь, и прочие дела. Короче, блядь, они поехали. 4 часа директор оплачивает, нахуй. Башляет. А в Эквадоре, кстати, между прочим, тоже доллары ходят, блядь. Им надоело печатать всю эту хуйню, блядь. Говорит, да просите вы в пизду, блядь. Курс там, доллары и все в пизду. Как просто, может ли нам так перейти, нахуй, а? Коль, я сейчас подумал, блядь. Хули нам печатать эти, блядь, фантики, нахуй? Доллары, блядь. И не надо ничего, вот они. Все равно у всех полные карманы, нахуй. А? У кого есть, конечно. Все равно переводишь. А сколько тебе будет долларов стоить, блядь? Ну, правда, пару раз.
2: Чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, блядь. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат. В ротом вот чих-пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля. Ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел. Получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну вроде. Ты уже как его, гладиатор, ёптай мать. Гладить, блядь, только можешь, блядь. Ты гладиатор в натуре, бля. Ну дело на Руси, все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит. Люда, в рот мне чих-пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебя до славного... Богатыря, бля, Руслана, бля, хотя имя не русское, бля, явно татарское, ну хуй с ним, ну не наше это, бля, ну Руслан Аусов, бля, хуя, ну хуя, не наши они, бля, хуй откуда они взялись, бля, хотя раньше назывались этим говном, там, она не дает, бля, ну естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля, и она не дает, бля, и все, вот как, кому ты хочешь стрельнуть, бля, а за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй, а может и в голову ударить, бля, у тебя вся кровь пошла, она может голову ударить, а и разорвать может, бля. И голову разорвать может к ебени матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну хлё, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без него не может, бля. Где-то на юге, и явно, и все, его... А, его, и, бля, на Черном море, ёпта, бля. Его и зовут Черномор, в рот мяч их пыл. Горбатый, бля, бороду отрастил, бля. А нихуя, а хуй-то нет, нет, бля, импотенция, бля. Так он, сука, летать начал, бля. Сил некуда девать, бля. А хуй не стоит, блядь, чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Я делал, знаете, блядь, таких злобой, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем, нахуй, ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, блядь, козёл, смертников следит, блядь, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, блядь, козёл, блядь, в рот мне чих-пых, блядь, такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот этой вот, блядь, это, блядь, мусолозовство, это, блядь, эту хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь.

0: Блядь, ты живи, ты бабу захотел, а теперь доль, блядь. Поебал, удала, извини, бля, старуха, извини, не получилось. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, блядь. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? Там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, блядь, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну хлё, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, блядь, да грубая, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь. От кутюр, бля, какую-то хуйню не употребляет, бля. Вот не моется, хуй её взять, грязные бабы были, знаешь какие, бля. А это была сисая. Сисая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну она там мелькнула, бля, пару раз, ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Ну вроде красивой должна быть, бля, я не разглядел нихуя. Ну знаешь, раз, папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, не, нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда, Колян, гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брягу, бля, вот которую, бля, в деревне, бля, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выжат, они не успокоятся. Обоссутся этой брагой, бля. Вот все какой народ. Ну, русские, бля, наши люди, бля. Ну, наши люди пили до потери сознательности. То есть нахуй все, бля. Вот пока я спью, бля, и все, бля. Это, сука, что, Горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец, похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, блядь. Хотя где-то на юге живет, блядь. Где-то на юге, и явно еще его и... А, его и, блядь, на Черном море, ёптема. Его и зовут Черномор, в рот меня сих пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, блядь. А нихуя, а хуй-то нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь, силы некуда девать, блядь. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, бля, козёл, в смертниках сидит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, бля, козёл, бля, в рот на всех пых, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот этой вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту вот хуйню всякую, бля. Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи, ты бабу захотел, а теперь доль, бля. Поебал, удала, извини, бля, старуха, извини, не получилось. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? Там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радволк какой-то, бля. Их четверо, четверо. И они, говорит, бросились все на Людмилу. Но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав, Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля, такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу, там тоже, бля, волшебница, блядь. И как ведь лихо закручено, в рот меня всех пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее, хуё, как жену президента Ельцина, Наина, бля, Наина. И это Наина в рот мячих пых и говорит, Фарлав, ну все, бля, хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочешь, блядь, спи, пей, ешь, блядь. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, бля, наверное, не такая, бля. Я чувствую, по ней. Я по ней чую, она баба горячая, там, ебать, бля. Ой, как... Песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хули жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросил, бля. Хули, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный у меня ассоциируется, бля. И он, он-то, бля, у меня питание какое, бля, меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, бля, природа. Бля, ска, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, бля, и ниже. А больше нихуя. Оно в Все, Господь не дает нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлов так ползал, бля, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу, то есть в степи, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл, ты понимаешь, бля? Какая история? Он на него набрёл. Старец, ёпты мой. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там да, обитает этот ебаный Черномор, бля. Горбат такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя. Я говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, город Мессик, уволок туда, бля, там Руслан ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, хе-хе, Руслан, он того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он обхолку ей все обтер, бля, он ее заебал, заебал. Говорит, вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля, ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Знаешь, как это вот? Бля. Белый солнце пуша, не помнишь, бля? Чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну маленький, бля. А это не о, бля. Молчит, сука. И здоровый, блядь. Ну как вот, домишки свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь. Он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, бля. Он хуй ему так и снес, бля. А голова сначала говорит, блядь, да в рот тебя всех пыл, да. Давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, бля. Все он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колени, говорит, что ты, сука, спотыкаешься, бля. А он застёт за лупы, держит, бля. Держит застёт за лупы, бля. И прёт, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, бля. Сынок, бля. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь. Травы, блядь. Все полегло. Стоит Руслан, бля. И елдой, бля. И елдой по этой голове. Она еще в каске, блядь. У нее, видать, совсем он охуел. Голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у нее, блядь, видать, звон пошел, бля. В ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, блядь, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь. Тут же на коня, бля, конь так еще ковыряется, блядь, так и вертит, бля, ушел. А куда, бля? Ну туда! На Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, бля. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, бля? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит в электричке, блядь. Все на аппаратуре, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон. Лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть метр, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля. Там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля. Тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает. Вот чует, блядь, уже. Он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает, бля. Волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля. Черное море-то, бля. Не скоро. А то кажется, что близко, бля. Мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Радмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Радмир, с дороги нахуй, бля. Радмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, откосы с какого-то он его молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, столько не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, Рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, блядь. Все, он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, блядь. А Рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Что я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не жрамся, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёл себе какую-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, все нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбросишь, нахуй. Бросил. И все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь. Тут тяни до полной лямки, блядь. И он, значит, блядь, у него все. Ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим. Ёпти.
1: Вон эти, бля, туда уже, бля, к людьми. И вроде, бля, какие-то сады там, бля, райские сады появились. Все пошло. Какие-то, бля, негры забегали, бля, по деревьям залазили. Он говорит, у, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, бля, там такое творится, бля. Пьянка, бля, ну хули импотент, Черномор, бля. И он квасит. И периодически летает, бля. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях, кругом только летят только брызги, бля, он только проскочил, бля, и в эту, и в ворота как въебенится, блядь, на конюх же охуел совсем, говорит, бля, и Руслан, говорит, бля, пиздец, меня приходит, конюх, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, пересадили степи, блядь, через степи ехали, там всё посохло, бля, и там вообще, ну, Чёрное море, воды попить, а там солёная, блядь, солёная вода, ёпт. Ну куда, конь? Пиздец, сдох, бля, готов. Руслан говорит, бля, ну столько яда ногами, бля. На стену залезать, бля, на стену. А Черномор, бля, сивует, бля, у него, ну как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, сейчас я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. Знаешь, там, с мечом, бля, взлетай, бля. И полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот, импотенция, блядь, летают все, блядь, летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, каким. А, слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный, на С, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, бля, мол, все тебе, бля. Во, как уважала, бля, мужика, бля, голова, бля, гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Это пизданулся можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его у Синита приходит, бля, Тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там, Костя, бля, Вася. Ебись, раз хочешь, бля. И никакого, бля, чтоб такого, знаешь, а чё ты меня, мол, не ебал? Он её ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенция, но не летал, изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И начали Руслан-то, блядь. А, ну, набой, блядь, набой, говорит. Ты где, пиздюк, блядь, Людмилка спрятал, блядь. Хуня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь. Ну, Руслан, чтобы тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь. А Руслан, стоп, блядь, говорит, стой, сука. И так вцепился, блядь. А хотя у него и латы, блядь, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь. Кругом аж, блядь, брызгили. Летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, блядь. И он взмолился, блядь. Ой, говорит, блядь. Не могу, бля, а мелкий хули горбатый, мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, с мечом, бля, с картин такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля, он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтоб не ебнуться об асфальт, ёпта, бля, жопой, бля. Он понимает, бля, а нахуй ему тогда Людмила уже, пиздец. Он аж смеет ему полбороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля, тут говорит, тормози, ёб твою мать, тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля, и так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля, колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила, сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать, он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля. Хотя сам хотел по-разному её. Но у него как-то вот так пошло, бля. И тут же ее, ой, блядь, что творится? Ну, Восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, идёт. И у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я и успокоил. Полгода не ебамшись, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Руслановская едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сядам. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп, схватил ее. Она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь. Он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля. У него конь-то хули, блядь, стоял полгода, бля. У этого ездил, бля, сдох нахуй. А у этого все, бля, все рассчитано, бля. Раз он на коня поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты. Княжна, бля.
0: А в это время, бля,
1: а старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля, вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы, проблемы. Он пришел. Так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Он говорит, ну, уебали, черечок, уебали. Отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, блядь, дорогого стоит. О, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, бля, ебать его по голове, как пизданул, говорит. Ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля, чтобы не ноги. Люда, так говорит, блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых, чуть не изнасиловали, не успел, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная, то есть целка еще осталась, и Руслан-то только в сраку успел, а целка осталась, она целомудренная. И вот он, и он ее привозит, батя, а батя, блядь, батя... Он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых, как же я соскучился, бля. Как он сказал вот это вот, бля. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, рыдала, потому что все соскучились, там дочери, пацаны, бля, в рот меня всех пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, бля, все. Это как он придет, бля, хуило, блядь, и потащил, бля. Жизнь, жизнь. Так вот ты мне, бля, в рот всех пых, мой кореш ты мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... сентенция, что ли, бля, все эти истории, бля. То есть, когда у тебя, блядь, у... маленькая, бля, головка, блядь, торчите, хоть и, бля, ты можешь быть большую переплюнуть, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй когда Людмилу, блядь, спас.
2: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе наша древняя культура.

0: бы мне хотелось...
1: В самую сраку.
2: Щука, щука, щука. Веры нету.

0: все вроде.
1: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, а? Как говорится, куда ты без ручки и частушки в рот мячих пых?

0: так вот, Коля, корешки мой, дорогой.
1: Ну, сексуальных таких сцен там не очень, но все понятно, ты знаешь, оно и не надо, бля. Понятно все, ребята, бля. Ну, понимаешь, когда они уже совсем охуели, они наконец вспомнили, когда уже остались без дела, блядь, когда все такое, блядь, в деревеньке сидят, блядь, понимаешь, там отмываются, блядь, там, это, прячутся, блядь, братка лечат своего, блядь. Они уже поняли, что, ёптать, у нас же хуи есть. То есть, как же так, блядь, мы забыли о половом влечении, блядь. А девушка еще такая попалась, ну, это впереди еще все, блядь. Короче, пиздуют они куда-то, пиздуют, блядь. На дороге много приключений, я тебе скажу. Там тоже братва шурует, блядь, все друг друга делят, режут, краят, блядь. Эти бедные дальнобойщики там, сука, они их тут поприметили на каком-то, блядь, стычке там, блядь, вместе сидят. Говорит, ребята, а мы, может, вас прикроем, а вы нам денег за это, блядь, там типа нахуй. А знаешь, как это все, блядь? Они поехали бензинчиком заправиться, блядь. А там, блядь, паренек какой-то, блядь, такой, знаешь, рэпер, блядь, на самокате, блядь. У него там, сука, радио какое-то стоит. А дым сам с собой, блядь. Говорит, ты, паренек, блядь, бензин-то дай, блядь, нахуй. Хуль ты тут делаешь, бля? Он говорит, никого нету, блядь, все ушли, там перерыв написано, блядь, все, какая-то такая заправка стрёмная, бля. Он говорит, а у нас денег нет нихуя. На тебе вот, блядь, эту ёбаную приемник, ёпты. Вот, блядь, возьми, ёптать, заправь нас.

0: Мы так, вообще, ребята, мирные, тут подъезжает еще какая-то братва, это наша заправка, какого вы хуя, в антишланга, бля, сука, где бабки, бля, сука. И вот все, решил спокойный человек, подошел и говорит, ребятки, а в чем дело, чего такое, бля? Еще один там братанок, бля. Да вот этот, сука, не платит, он, блядь, они бензин забирают. Говорит, слушай, ребят, ну, блядь, ну нету денег, ну возьмите, блядь, вот магнитофон, нахуй, возьмите, блядь. А тот говорит, о, блядь, а у нас как раз у Лёхи спиздили. О, я и возьму, бля. Вот как видишь, Коля, как хорошее отношение, спокойствие, бля, предотвращает конфликт, блядь. Внутренние разборки. Ну, говорит, ребятки, будьте здоровы. Ну, братва, говорит, ладно, брат, братки, говорит, до свидания, езжайте, бля. Вот так, а могли бы, блядь, и попиздиться. Ну, просто так, а для чего? Думать потому что надо, бля. А этот, бля, вот, сука, Киля, бля, взял эту дубинку ебаную, вот эту бейсбольную, подарил этому пацану, блядь. Ну, совершенно мальчик такой, беззлобный, говорит, чё, блядь, сука, займись лучше делом, говорит, блядь, чё ты на стройке будешь, что ли, блядь, или где-нибудь ещё. Ну, мальчик и занялся, блядь. Вот так они за собой такой шлейф оставляли, блядь, понимаешь, шлейф такой вот полупреступности. Мальчик этой дубинкой одного охуярил паренька, другого, блядь. И пошел он, Коля, ой, блядь. Нам только остается догадываться, куда он пошел, потому что на этом линии этого мальчика прерывается в кино, блядь. Думай сам, типа.
1: Колян, кореш ты мой драгоценный, сколько мы с тобой можем вот так сидеть, квасить, понимаешь? Вот ты вот вообще из дома не выходишь, мало того ты молчишь, все меня спрашивают, что он, Колян молчит, молчись и все. Ну ты наливай потихонечку, но слушай меня внимательно. Так вот, ты понимаешь, где я был-то прошлой неделе-то, а? В опере, в Роме Сихпы. Был в опере я, Колян. Это искусство называется опера. А ты знал только опера. Одного оперуполномоченного, который тебе в себе мозги крутил, блин, понимаешь? А это опера, это эпическое драматическое произведение. Оформленный, Колян, музыкой со всех сторон. Оркестр сидит, ямища вот такая, оттуда смычки, стручки торчат. Ромя Сихпых, где речь, вот так масло-то руками как махнул, как они все грянули. Я тут сложа не упал, Ромя не ожидал, ты понимаешь? Как грянет, а называется это интродукция, Коля. То есть начало произведения, ты понимаешь? Ты развивайся, ё. Ты слушай, что такое-то. Интродукция, в ней звучит все. То есть в ней все, что потом в опере пойдет, все мелодиями проскакивает. Одна песенка, вторая песенка, другая, все мелодиями идет. И ты уже потом должен ориентироваться. Ага, это где-то я уже слышал. И вот ты знаешь, что я убедился, все. Все, у нас там что не опера, то просто драма. Трагедия, Колян, аж волосы на затылке встают дыбом. Ты понимаешь, такая мокруха идет кругом, как жили-то мы, а? Вот возьми какую-нибудь другую там. Сибирский цирюльник там, вот этот вот сейчас сибирский цирюльник, да, вот, переначал, вызвал и фильм назвал вон у нас, ты понимаешь. А это был ну там все такое легонькое. Граф кого-то хотел там, понимаешь, прилабунить. Какую-нибудь Сузаночку. Она говорит, а я вроде как не хочу графу, а я хочу другому. Я, мол, другому отдана и прочее такое. И вот из-за этого весь сербор. А у нас, Колян, у нас то не опера, то смерть. Кровавые брызги в сторону, все летит. А музыка какая-то, возьми. Ты возьми вон этот вот Борис Годунов какой-нибудь, как он вышел, как грянул. А народ хлеба, хлеба, говорит, шайбу, шайбу, молодцы. Все, и разбежать. Ё-моё.
2: Ой, Колян, высокое искусство, оно настраивает на высокий лад. Ты веришь, нет? Вот ты заметил, я тебе ни одного слова матерного не сказал за это время все, а?
3: Ты купол видал там вот этого в Большом театре? Не видал? Эх, ва! Посмотришь еще. Это очень высоко. Заметь, бля, прям мне... И вот ты... Я поэтому тебе вот ни слова не могу. Я тебе прям просто вот... Чтобы ты понял все это, я пошел, купил специально книжку, либретто называется, там все написано. Это для тех, кто совсем ничего не понимает. Ну, я тебя не отношу к этим. Тебя не отношу. Ты понимать, ты поймешь. Но ты, тем не менее, ты... Поэтому я тебе прям специально тебе возьму и засчитаю, что там с музыкой происходит, потому что там кто тенор, кто бас, кто чего, ты не поймешь. А я тебе прямо сейчас прочитаю по либретти. Ведь «Князь Игорь Колян» — это народно-эпическая опера. Это я сам прочитал и тебе скажу. Сам композитор Бородин, этот указывал ее на близость к Руслану Людмиле. Понимаешь ли? Руслан Людмиле кто написал? Пушкин, Глинка, Пеньки, Глинка, композитор, Пушкин написал все слова, а Глинка взял слова и написал музыку.

Во, это такая, ну это у ней как песня такая, это Ариозо. Вот в этом-то Ариозо, который называется «Немало времени прошло с тех пор». Ты понял? Нет, капитан? Выражена ее тоска и тревожные предчувствия. Целомудренно сдержанная, строгая по характеру музыка постепенно приобретает страстно взволнованный характер. Ярослав вспоминает о былом счастье. То есть она захотела князя. Она захотела Гарика, ворвав мячик пых, она сразу. Баба страшная. Русская страшная баба. Это сегодня.

0: «Мужайся, княгиня! Мужайся, не ей!» Как я могу «мужайся»? Я женщина, кроме всех пыхов. «Мужайся, яйца! Яйца у меня это российские, а не приказывают, срочно поменяй сексуальную ориентацию!» «Мужайся, княгиня, мужайся!» Говорит, «я же баба, кроме всех пыль. Вот эти хоры, хоры, знаешь?» Она говорит, «не, я, говорит, женщина, я останусь женщиной навсегда. И страстно люблю Гарика, князя моего. Они ей еще поют. Нам, княгиня, не впервой, говорят». «Чего не впервой? Рот мне всех пыль. От половцев забиваться, Роме, не впервой. Это другой не впервой. Ты все про это все думаешь, смеешься, сидит, понимаешь?» Сумрачный, грозный, наполнен суровой, мужественной силой эти все хоры боят. Ты понимаешь, нет? А второй акт уже Колян посвящен характеристике половецкого стана. Это уже другая половая жизнь, понимаешь? Там пляшки, тетки, там все. И там музыка такая, знаешь, вот такая идет восточная сразу, половецкая, знаешь. Они, значит, развлекают дочь хана. Хана Кончаковна, а хана Кончак, догадался, да? Кончак, а они, значит, ее развлекают всякими пляшками. Все, пля, в каватине Кончаковны. Каватина? Не знаю, что такое. Эх ты. Каватина, значит... Понял, не? Это я тебе сейчас про сибирского цирюльника спел. Ну, это каватина тоже, понимаешь? Каватина, значит, нескончаемый напор. Она, значит, у нее, значит, это меццо-сопрано. Она поет «Меркнет свет дневной». Слышится? Тут другая история. Кончаковна, значит, такая. Очень интересная, кстати, в опере, понимаешь? Она поет, у ей такой басовитый голос, такой басовитый. Она, значит, влюблена в этого Володьку, значит. Ну, сына-то Гарика. А у того тенорочек такой. И она говорит, любишь. А он, люблю, люблю. Это так красиво, ты понимаешь? Она, любишь, падла. Он, люблю, люблю. У нее тенор, понимаешь, в рот мешок пых. Тоже красиво, красиво, я тебе скажу, Колян. Это надо все видеть, слышать, понимаешь? У них как в операх обязательно, если ты главный, ты бас. Если ты герой любовь, возлюбленный, ты тенор. Тенор, понимаешь? Ну так они поют, теноры. Это любовник. Хотя бывает очень смешно, очень смешно. Ну так у них вот такая разбредовочка. И ничего тут не попишешь. Во! А поэзии чистой юношеской любви... Очарование в роскошной южной ночи веет от каватины. Опять каватин, запомни. Владимира медленно день угасал, а он тенор.
1: Медленно день угасал.
0: Ромеша. Ай, Кончаковна. Понимаешь, какая страсть. О, а ты говоришь, ария Игоря. Ни сна, ни отдыха, измученной душе он пел. Ты понимаешь, он мается, и сна нету, и отдыха нет. И не выходной вроде, и в то же время в плену. То есть в ромящих пых, все делать, говорит. Тут не просто все, Колян, понимаешь? И вот тут он там, конечно, в любви к Ярославне все это. Он говорит, где, говорит, ты, Ярославна? Говорит, тут тоже, понимаешь, он по ней скучает. Короче, все друг друга хочут, но не могут, ты понимаешь? Разделяют пространство и время. И другие предрассудки, я бы тебе сказал. Предрассудки некоторые оперного вот этого сознания, понимаешь? И прочего другого. Грозным и властным, жестоким и одновременно великодушным предстает сам Кончак. Бас, такой ты понимаешь, лысый, волосатый по пояс. О, Кончак, это я тебе задам. О, и Кончак-то в своей арии, здоров ли князь? Он как к нему, волновался за него, переживал. Здоров ли, говорит, князь? Или крыша поехала, или что у тебя там? Может, какие другие колики? Говорит, не, говорит, здоров, говорит, все в ромящих пых. Ты понимаешь, не? А Кончак ему говорит, Гарик, я тебя завозал, ты что, в натуре? Ты чего, ты, давай, говорит, вместе будем, ты чего, мы тут всех положим. Он говорит, вот, чего не буду, того не буду. Ты веришь мне? Гарик, вот насколько он был благород, говорит, Кончак, если бы, говорит, я сейчас смог, я бы тебя обязательно навалял бы сейчас, понимаешь? Вот не будешь. Он говорит, слушай, я тебя уважаю. Ты, значит, для подляну не пошел. Ты патриот своей, можно сказать, страны. Говорит, уважаю. Хоть я и полович, а ты русский. Понимаешь, я полович, а ты русский. А все равно, я за своих полович, а ты за своих русских. И не согласился на мои предложения. Молодец, уважаю тебя. Уважаю, вот живи, веселись, как хочешь. Понимаешь, во как завозил. Покорешковались они, понимаешь, и вы полович вместе бились. Смерти в глаза смотрели. Ты понимаешь, Колян, во какая история. Ты говоришь. О, говорит, контрастно все. Картина завязалась ослепительным, ослепительным красным действием. Пляски, бабы голые снуют, жопы голые мелькают, сиськи мелькают, все, кругом. Ой-ой-ой, а муж...

только усираешься, все оркестры, ой, я бы просто там все вот эти особенно с этими, с шмычками. Ой, бля, все творится. А потом еще там они гремят вот эти вот хуя, летают. А у них, знаете, как разгул страстей, понимаешь ли, на восточный манер показывают. Бородин, ой, Бородин. Бородин, наверное, он, как его, я не знаю, композитор. О, Бородин, написал, ты понимаешь. И все, ты понимаешь, Гарику удается убежать. А Владимир Искавль говорит, а это у Танчиковна не выдержала баба, ну любит она. Говорит, Вова, останься. Вова, говорит, останься, я тебя умоляю. Говорит, Вова тоже ее любит. Она такая приятная, такая усатенькая, такая пушистая вся, понимаешь? И тоже поет басом, басом поет. В ней есть какая-то такая сермёзная правда сердце, понимаешь? И он остался. Они, значит, и Гарик ломанулся со всеми делами. И все этот кореш его, вот этот половец, который ему помог бежать, Авлур его звали, Авлур. Он говорит, Гарик, я тебе помогу, я тебя уважаю, все. И они, значит, рано показывается, а Ярославна плачет на стенке в это время, мол, ветерочек, птички, солнышко, Днепр, батюшка, верни мне князя Гарика, мужа моего законного, вот такими слезами плачет. И он как бы как слышит, вот топот какой-то вдали приближается, цок-цок-цок-цок, и Гарик с корешами оттуда, значит, ломится. А эти-то все хулиганьё, вот это челюдь, понимаешь, челюдь, вот это вся гулящие, понимаешь, все рожи пьяные, с похмелюги ничего понять не могут. А Гарик, мол, попался в плен, да пошел он туда-сюда, ты понимаешь, вот это еще песни лавочки, Гарик-то при этом сейчас, говорит, что собаки, они как поют. Они, а, Гарик, вот не ждали, а, не ждали, я говорю, её. Репин ее, не ждали, картина, масло холст, ГТГ ее. Не ждали, ГТГ не знаю, что такое. Сходи еще, потом я тебе поведу, еще сходим в галерею. Имени товарища этого Третьякова, Третьяковского. Не Третьяка. Ты знаешь, сколько вратаря Третьяка, помнишь еще до сих пор. Третьяк, Третьяков был такой, картины собирал. Знаешь, не собирал сколько? Нам с тобой и детям нашим, и всем еще, и внукам, с правнукам, всем по одной картине посмотреть в день, во, хватит, во. Понимаешь, сколько там картин? Во, есть такая картина, не ждали. Вот у них тоже самое получилось, не ждали. Гарик как расплохо захватил, говорит, что собаки, псы махнарылые, смерды. Что вы тут, КПС, глумились тут надо мной? Мне все уже, я все про вас знаю, козероги, понимаешь ты. Они, ой, Гарик, прости, мы больше не будем. Ну, говорит, ладно, говорит, народ тут обрадовался, все, говорит, мол, давай сейчас опять будем собираться, опять на Кончака, говорит, пойдем, мне, говорит, Кончака хватит трогать, говорит, мы с ним закорешковались, все радуются, все веселятся, говорит, долой войну, да здравствуй, миру мир. Миру мир, войне пиписька. Короче, понимаешь, как в одном детском саду было написано. Ну, а что, дети, дети, дети, правильно выражать войну, понимаешь? Вот, и такой, и хор как грянул, а музыка колен, вот. А потом музыкальное развитие направлено от состояния скорби к всеобщему ликованию, когда Гарик смылся. Когда он отвалил из этого вертепа, понимаешь, от Кончака. Глубокая несбывная печаль слышится в ариозе Ярославны. Ты уже знаешь, что такое Ярославна, да? Ариоза, ты уже знаешь, да? Вот у нее. «Ах, плачу я!» она поет. Ты понимаешь? От счастья плачет, правда. Объединяют себе черты эпической мощи и веселье плясовых сцен. Вот так, Колян, пойдешь на князя Гарик, посмотришь и охренеть.

0: Вот потому что ты, Коля, если ты пизда, блядь, если у тебя не скажу, ты все попизди тебе мешалкой, блядь. Ну сколько можно, блядь? Я тебе сказал, подготовься нахуй, сядь спокойно, блядь. Я собрал с тобой сегодня посидеть, поговори, блядь, чин-чинарем, блядь. Ну что ты, блядь, ну налей, спокойно, не трясись ты руками-то, блядь. Вот ты меня спрашиваешь, почему такая популярность нашего языка? Как велик, могуч русский язык? И мне говорят, Сюра, как ты можешь, некоторые товарищи говорят, как ты можешь этим языком хуярить, можешь сказать, прямо вот в космос? Я говорю, а что такое, сука? Это же есть свойство русского языка. Мат, это в любом языке есть. Ты пойми, Коля, оставь нахуй. Дай туда стакан, сука, слушай, блядь. Вот так, все. Доволен, да? Отъебись теперь. Слушай сентенцию, мысль слушай, блядь, пизда. Я получаю, блядь, обнародованные данные, сука, по интернету. Ты понял, не? Все, ебало, вытаращил то-то, блядь. Влезешь куда одна срака останется, блядь, торчать, блядь. Там все лазят, блядь, там сыроют, блядь. Там, сука, ты пойми, блядь, что меня задело, блядь. Говорит, русский мат, это еще не самый, говорит, блядь, мат, ёб твою мать. О, тут я, сука, прям взорделся, блядь. Я говорю, как не самый, блядь? А сколько же нашего? Говорит, а вы знаете, что в интернете всего лишь навсего 146 слов мата русского, блядь. А голландского 203. Я как Коля прочитал, у меня прям вся срака даже загорелась, блядь. А ты знаешь, сука, эти англичанцы, блядь, ебанцы? У них 400, блядь. 400 слов в интернете мату? Ебёна мать, хуйня! Хуйня это, Колян! Это объёбка историческим опытом, блядь. У них компьютер давно, а у нас недавно. Они давно в интернете, сука. Блядь, понятно, что англичанцы берут другим собаки, блядь. Они норовят именно, вот именно... Они для такой объебывательный мат. Типа, а я вас имел в том коридоре, в который вы вошли направо, а потом вышли слева, а там на вас залупа упала. Конская? Да у них даже такого слова нету, конская залупа. Они не знают, они не видели никогда. Где? Ты увидел англичан залупу конскую? Они не знают, что такое, блядь. У них залупа слова такого нету, блядь. У них головка члена открытого. Да ебал я эту головку члена открытого. Какого? У коня. А у нас конского, блядь. Вот они так и сидят друг друга, обижают, понимаешь? Я тебя, говорит, имел один раз. А он говорит, а я тебя два. А я, говорит, тебя три. А я, говорит, тебя четыре. А один уже задыхается, не может уже бздит, блядь, не может, говорит, пернуть даже. И говорит, а я тебя, блядь, ну как дети, ёб твою мать, в детском саду, блядь, абсолютный такой, разве это мат? Это хуй знает что, ласкание нежного слуха. А я, говорит, тебя, говорит, имел, говорит, ну вот столько раз, сколько зернышек риса, блядь, в мешке, вот нахуй, в килограммовом, нахуй. Вот он у нас в универсаме, блядь, ёб твою мать. А я, говорит, тебя как два мешка таких имел, блядь. Он говорит, а я как три, а я как четыре, блядь, а я как пять. А я как сеть, блядь, а я как вся вселенная, а я как вся солнечная система, блядь. Ёб твою мать, да заебитесь вы с таким, разве это мат? Это хуйня какая-то, блядь. Да еби вашу мать, да сколько же можно, блядь. Вот это и рождается русское слово, оно ведь не просто так летает. А у них там, мол, я ебал тебя на пне, вот и справишься при мне. Да хуй тебе, в сраку, блядь. У нас ебал я весь ваш колхоз со всеми вашими правилами, тракторами неисправными нахуй и со всеми вашими лемехами, пёздами, грёбными председателями и баграми, блядь. Вот это я понимаю. Наши электрики одному говорит, ученику своему говорит, берёшь эту пиздопроёбину, блядь, за что вышли в эту хуйню, блядь, этой хуйнёй накрываешь, пиздуешь, блядь, потом перехуяриваешь, блядь, и такое напряжение возникает просто пиздец, блядь. А у них как сказать? И они говорят, что у них 400 слов в интернете. Да обратитесь к Сюре каретному. Он вам даст 500 слов в интернете. Уебневый пиздоголовый, блядь.
1: Ой, Коля, в общем, короче, из всей этой хуйни, как ни странно, из всей этой хуйни, я понял одно. Да, беден наш русский язык на мат. Беден. Всего 5 слов, Коля, 5, блядь. 5, которые решают все остальное, бля. Ты налей, подожди, ебал, таращись, бля. Налей, выпьем. Вот выпьем, я тебе сейчас все объясню, бля. А хуль ты смотришь, бля?

0: твари. Слова. Хуй, пизда. Ебать, сука, блядь. Ну, назови мне еще одно слово, блядь. Вот назови, вот ты мне заебанец, назови. Какое-нибудь другое, блядь. Хуя, сам ты мудак, ёб твою мать. Мудак, это уже производное, блядь. Есть еще от того, что яйца называются мудями, блядь. Или, например, есть еще псевдоним... Псевдоним, ебать, ёб в сраку. Псевдоним хуй, например. Болт, блядь, или там елда, блядь. Или псевдоним пизды, манда. И все от одного и того же, блядь. Например, там, какие-нибудь... Пиздохуёчки, блядь, можно сказать там, или смехуёчки, блядь, есть очень. Все в это дело упирается, ты понимаешь? Я тебе говорю, Колян, ёпты, врубят сихвы. Богатство нашего языка, что мы можем из пяти слов такого нахерачить. Я тебе пример уже приводил, блядь. Это обыгрывается, значит, рождаются все эти дела, например. Я тут, когда посчитал эту книжку, блядь, про эту вот, блядь, Тинесса это пишет, бля, она пишет, бля. Все вот, блядь, там должны подходить друг к другу. Размеры все. Я линейку схватил, блядь, углы закруглил и прям к Зинке нахуй в пизду. Как на... Она говорит, ты что, охуел, блядь, ты что, ебнулся? Я говорю, нет такого слова в русском языке, ебнулся, блядь. Я съебнулся или ебанулся, блядь. Выбирай выражение, курва, бля, буду. Чисть язык, сука, Зинка, блядь. А все ведь поэтому, вот такая история, блядь. А Пушкин, когда писал, блядь, он не мог удержаться, чтобы Араксеева нахуй не послать, блядь, в эпиграмму. Конечно, куда же, деспот, блядь. И все, вот я говорю, Коль, вот удивляйся, блядь, все выражения, все образуются от больших групп вот этих вот, блядь, вот родилось слово из хуйства, блядь. А все от одного слова, блядь, или, например, какого хуя? Или куда там нахуй? У нас же все со смыслом, все выражение, а все только одно слово-то. Или нахуя, нехуя. Хуем груша калачев, знакомое выражение, блядь, все одно ведь, блядь, понимаешь? Вот я тебе говорю, вот у тех китайцев, вьетнамцев, у них там чирик-чирик, пиздик, ку-ку, блядь, они там по-своему, у них там смысл в другом. А у нас зависит от эмоциональной окраски, бля, Коля. Я тебе говорю, ты что, сука? Понимаешь, ты сразу, ага, что такое? Или, хули ты, ёпты мать, ага, или можешь сказать, ну ты пизда, или можешь сказать, ну ты пизда. Ты понимаешь, бля, смысл какой? Я говорю, ну наливай, пизда! Это значит доброе отношение к человеку. Так что у нас все зависит от этого смыслового вот этого вот подъема, понимаешь, своего. Это русский язык. А когда человек глухонемой, блядь, вот он не может, например, сказать, блядь, да? Вот, например, однажды пришел, блядь, глухонемому, блядь, с корешем, блядь, сидим нахуй. Вдруг, блядь, этот встает, сука, она ему все этот, блядь, пальцами хуяк. Он встает, пошел, выебал тещу, блядь. Зашел, блядь, взял зонтик, блядь, залез в ванну и моется нахуй под зонтом. Я говорю, ебаный протон, что так происходит, блядь? Я говорю, объясните хоть, что такое, блядь, что происходит, блядь? Он говорит, да не, он, блядь, я и сказал просто, жене ответил, говорит, ебал я твою мать, говорит, блядь, идти, говорит, за молоком, говорит, она его, кажется, за молоком посылала, блядь, Коль, сади, говорит, за молоком. Я ебал я, говорит, твою мать, и, говорит, идти за молоком в такой дождь. О, у немых как, блядь, сложно, сука. Представляешь себя немым, блядь. О, как образно хотел выразить, бля, молодец, сука. Пожалуйста, пример, бля, рассказать, насколько велик и могуч русский язык, бля. И ты поймешь, насколько это происходит. Будет слушать меня внимательно, пизда. Внимательно. Наливай, хуй мамин. Это, значит, я тебе могу рассказать такую историю. Один писатель у нас сочинил. Значит, он ее, так, он еще сочинил там про котов, там это вот, бля, и Чебурашка, бля. О, Чебурашка. Он ее написал. Значит, написал, говорит, я, говорит, блядь, отвечаю за наколку, нахуй. Я придумал эту имя, блядь. То есть он был якобы свидетелем в порту, блядь. Понимаешь, шел мимо, блядь, смотрит, ящик раскупоривает, этот трактор отогнали, блядь, а там расплющенные уши, блядь, и зевая тварь. Говорит, ой, это Чебурашка, блядь, якобы он ему дал такое имя, блядь. А от чего, я думаю, он это сделал? Вон фенька такая была, бля, сидим, блядь, в этом, ну, в одиноком метро, бля, или в электричке, тебе подходит, блядь, два мужика, здорово, пиздюка, и баба, блядь, типа, хочешь Чебурашку покажу? Говорю, как покажу? Говорю, блядь, она хуяк тебе пизденку-то, блядь, открывай, там пизденка торчит, блядь, мохнатая. А говорит, видал? Ой, блядь, ай-яй, ни сном, ни духом, блядь. А она говорит, ну, теперь плати нахуй, ёпта, блядь. Чебурашку показали. Наверное, ему тоже показали, этому писателю, блядь, Чебурашка все время, он обиделся. Какая-нибудь не та Чебурашка была, понимаешь? В общем, короче, Коля, а дело был как? Там же в порту разгружали всякие бананы, блядь. И вдруг, нахуй, я какой-то ящик ёбнулся, блядь. У нас, как всегда, распиздяйство, дебош, хамство, пьянство и всякая другая хуйня в порту, понимаешь? У ящика лезет, блядь, чернёт там какой-то бульдозер, нахуй, пропиздюхал. И на углы наступил, блядь. А там оказались, блядь, вместо бананов там их какая-то хуйня лежала, блядь. Живность какая-то, блядь. Бульдозер переехал нахуй бедному Чебурашку, поскольку коробка попала нахуй, ему на уши наступило, а остальное все пиздой, слава богу, не накрылось, блядь. Ну, естественно, кое-что придавило, пола не понять нихуя. Кто такой еще черенький, коричненький, блядь, сучки, кругленький, блядь. Ну, такой хомячок, блядь, понимаешь, сука, обоссанный. У меня тут кореш один, бля, ой, хомячка, блядь, он его заебал, он в этом вертится, в этом, в ларьке-то в ебаном. А он спать не может, блядь, дочь, говорит, слушай, хомячка какой-нибудь, выкинь нахуй форточку, блядь. Папа, говорит, блядь, как же так, животное, блядь, должно кружиться, блядь, говорю, ну ночью спать надо, ебаный рот. Папа ей говорит, дочь, с этим хомячком, ой, Коля, блядь, он мне жалуется, говорит, да спать не могу, скрипит, нахуй, клетка, понимаешь, скрипит. Так он все, сука, сделал, блядь, понимаешь, не рассчитывай, блядь, на здоровье хомячка, Колян, блядь, наливай, сука. Он взял туда, говорит, чтоб не скрипело подсолнечного маслица, пизданул, блядь. И утром, блядь, весь этот хомячок, как хрен обоссанный, подсолнечном масле весь, блядь. У него ж, блядь, по глазам катится, глазенки не можешь открыть, у него все слезится, блядь, все в масле, блядь. Я говорю, что ж ты, Вова, сделал, блядь, ты же хомячка нахуй замаслил, блядь. Утром его уже можно было пожарить, блядь, пизду, на сковороде, блядь. Хомячок, правда, выжил, блядь. Доча встала, ой, хомячок обоссанный весь, блядь. Его мылом охуярили. Вот так вот, мил мой, ты говоришь ими. Так это вот Чебурашка-то, блядь, он как тот хомячок, понимаешь, блядь, только уши расплющены. Его еще и обоссали каким-то мандариновым соком там, блядь, понимаешь, в порту облили на него. Все это хуйня, он понять нихуя не может. Говорит, как ты с бананами тут оказался, блядь? А он говорит, вы хрящи не понимаете нихуя. Вроде как язык уже выучил. Он пока лежал под этим бульдозером, там народ, блядь, ходил все время и говорил, ебаный рот, кто тут, сука, бульдозер, бля, поставил, блядь? Поэтому, когда Чебурашка вылез из коробки, блядь, он первый что сказал, ебать вас всех в сраку, блядь. В конце концов, сколько можно морить бедное животное, блядь. И так стал популярен. И стал популярен среди народа, блядь. Ты понимаешь, блядь? Коля, блядь, не смеешься, блядь. Ух и смейся, наливай, пизда, блядь. Смех хуёвый, блядь, под бульдозером лежать. А за уши, блядь, мне администратор порта ответит, нахуй. Понимаешь? А это кто? Ну, говорит, вот ты так и чак, блядь, говорит. Какой-то как Чебурашка, блядь. Вот Чебурашка, блядь, и назвали потом. И бутылки все нахуй пошли, Чебурашки, блядь, и всякие, блядь, это. И паста думная, Чебурашка, блядь. И писатель говорит, нехуй, давать мне денег, блядь, давать мне денег за все мои названия. Это я придумал. Ну, он, конечно, прав, блядь, раз он придумал, он может получить денег за все. За пасту, блядь. Пасту ему отдать нахуй, пастами, тюбиками, нахуй. И бутылками, нахуй, пустыми Чебурашками ему все, блядь, всю дачу засорить, нахуй, тебе, не матери, заставить, пускай сдает, блядь. И он, правда, если бы он ждал, он, блядь, столько Чебурашек, бля, ну, а хуй с ними, блядь. Не обижай, блядь, не обижен будешь, бля, все нормально, сука, бля, все нормально, сука, бля. Ну, бля, он же, Коля, очень хороший Чебурашка, блядь, куда его девать, нахуй, куда его девать, бля, в зоопарк, сука, не берут, говорит, блядь, он у нас заразит всех, нахуй, тут, блядь, у нас, чистота, блядь, у нас тут санитария, блядь, у нас крокодилы, нахуй, не ползают, блядь, говорю, о, кстати, о крокодиле, блядь, у нас тут откинулся один на медне, блядь, Гена, блядь. Видать, он там был, блядь, в законе в зоне сидел, блядь, а пальцовкой шевелил, блядь. Ты же веришь, нет, понимаешь, нормально простого зека крокодилом же не назовут, ты понимаешь, да, Сахикухи, вспомни, блядь, все. О, блядь, черный, блядь, жук, блядь, заноза, блядь, или прочий, блядь, а это крокодил, ты веришь, не, блядь? Итак, с понтом Гена, блядь. Вот только что юный, одноходка, блядь, приличный человек, блядь. Попал так, кого-то въебал, вцепился, блядь. Говорит, там что-то откусил, блядь, там хуй прикусил. Ну, говорит, так, отсидел по-мелкому, блядь. Не по-мокрому нихуя, сука. Может его взять, блядь, пускай он хоть ребеночка, говорит, ходил тут, говорит, может кого установить, говорит, куда с этим ебалом? Кого установить нахуй? Ну, куда нахуй, блядь? Он говорит, ну я такой робкий, блядь, я такой вообще-то, сука. И знаешь, там все время то голубой вертолет прилетает, то голубой вагон качается. Я думаю, все же, блядь, голубой, что ли, блядь? И тут у меня вопрос, бля, Коля. Пидор должен быть правильным. Вот Боря Моисей правильный пидор. А это что-то не так, блядь, думаю, а что он отсидел, блядь? Кого он укусил? Ну-ка, дело полистать, блядь. Ну-ка, дайте мне дело полистать, сука, блядь. Полистал дело, блядь. Смотрю, сука, блядь. Ага, не, вроде не голубой, но, сука, какие-то, блядь, вот эти-то, блядь, думаю, а чё тебя тянет к маленькому, блядь, Чебурашке, кого ты хочешь установить, блядь, уж не уебать ли ты хочешь, мой драгоценный гражданин, уж не педофилище ли ты какое-нибудь, блядь, ты налей, у меня что-то в горле пересохло, сейчас, ага, давай, Это веришь, нет, чувак? Вот я Чебурашку, блядь, они говорят, давай, мы ж пионеры, блядь, пойдем нахуй пионеры, блядь. Потому что весело, блядь, надо строить, блядь, площадку, блядь. А Геру так тянуло в зону, он, сука, давай столбами все огораживать. Спиздил компрессор, блядь. Ночью, блядь, ну а хули не спиздить, блядь. Спиздил, говорит, вы, говорит, товарищ Гена, блядь. Я говорю, да, гражданин начальник, блядь, я, блядь, спиздил компрессор для того, чтобы здесь построить маленькую зёночку для детишек, блядь, зёночку, блядь, пусть они ковыряются, песочку тут им насыпал, вышечки поставил, блядь, там он Чебураш с автоматом, блядь, сидит с рогаткой, нахуй, всё-всё по жопе, как пизданёт камушком, блядь, не отлетишь, нихуя, блядь. Вам, гражданин Гена, стыдно таким заниматься, блядь. Во-первых, компрессор спиздили, блядь. Его, блядь, не оплатили нихуя. Он говорит, я старал как лучше, хуй лучше, блядь. Иди нахуй металлом собирать, пизда. Ну и Гена, блядь, ломанулся, блядь. И давай якоря отгрызать у этих, блядь, в порту стоят. У-у-у, блядь, якоря. Хуяк-хуяк, они все пошли ко дну, нахуй. То есть не ко дну, наоборот, нахуй, уплыли в пизду. А якоря все, а он их все, смело, я металлом набрал, блядь, чугуны, блядь. Он говорит, о, блядь, пиздец. Ебись-ка ты в зону, блядь, старичок. Там тебе и место, блядь. Больше, блядь, заебал ты всех. То компрессор спиздил, то якоря погрызаешь, то Чебурашку выеб, блядь, то еще что-нибудь, блядь. А Чебурашку музей. Музей на поруки, нахуй, пионером. Пионером в пизду. Вот, говорит, ты, блядь, иди, научись его скворечники делать, нахуй. Он нихуя не умеет, его в пионеры не приняли, нихуя Чебурашку. И ты, Ген, тебе не до пионеров, тебе уже, блядь, уже, сука, о душе пора подумать, а ты все, сука, блядь, компрессор, пиздер, блядь. И все на голубом вертолете, блядь, норовишь прилететь, блядь, тоже голубой, блядь. О, как, блядь, тут один, сука, пел. Пел, сука, да так точно, я думаю, о, точно, блядь, расколол, блядь. Точно, блядь, я говорю, профессор Сидоров поет этот ебаный. Как его, блядь, Сидорчук? Нет. Слепосовский, как его, блядь? Точно Лебединский, блядь. Попал ты точно Лебединский, по пьяной Винни-Пух, жара, январь, блядь. Глазки такие ухлые, он хочет, говорит, сделать первый поцелуй, блядь, намек, понял, а? Поцелуй, блядь, он говорит, это я, пятачок, блядь. Вот и Чебурашка говорит, я на, блядь, это я, он кричал, наверное, каждый день, он ебал, блядь, бедного этого Чебурашку, сука, блядь. Потом они уже за город вышли, потому что все соседи возмутились. Нехуй вам тут делать в городе, блядь, ебитесь там, нахуй. Там, говорит, тихо петухи поют, они куда-то уехали, они с петухами, нахуй, понимаешь, тоже намек, блядь. И дом давай строить. А там она баба была. Там, говорит, нихуя не поебёшься меня. Я, говорит, феминистка, нахуй, я сама баб люблю, блядь. Такой проныра, блядь, у него крыша была такая. Крыша, которая в любую пизду лезет. Да не крыша, крыша, крыса, крыса-са. Животное, которое в пизду влезет, она что-то там зубами грызть, блядь. Она поцелала так. То к туристкам подошлет, они там все пизду выгрызут, наверное, блядь. Она их везде, пока их не разогнали всех, к себе не матери, блядь. Этот голубой вагон, нахуй, уже укатился в пизду, понимаешь ты? Вот такая история, бля, Колян. Вот я тебе образно, как мог, рассказал со всеми нашими вытекающими отсюда последними словами. Так что, как ты, говорит, Коля, не говори, смех смехом, а пизда, как говорят в русском народе, кверху мехом, блядь. В общем, ты, я думаю, ты меня понял. Все, ты здесь пиздил, блядь. Ты пойми правильно, сука, что все, конечно, в русском человеке. Почему русский язык настолько, что он богат эмоционально краской, понимаешь? Эмоционально. Я могу и слово такое не сказать, но я могу так вложить-то, понимаешь? Конечно, я могу сказать там, типа, ты же не скажешь там, какого члена вы ко мне пристаете, блядь? Какого члена, блядь? Ты ж какого хуя, блядь? Или хера, бля, в лучшем случае, бля. Извините, или там, вот этот, говорит, вот этот, говорит, пенис в очках. За кем стоит, блядь? Ну это ж хуйня. А когда сказать, вот этот хуй в очках, за кем стоит? Вы за кем? За ним? Понятно сразу, бля, понимаешь? Солнце скрылось в облачках, появился хуй в очках. Понятное дело, да? Появился пенис. Ну что это такое, блядь? Это же не слово даже, это не мат. Это не мат. Есть, конечно, блядь. А что назвать матом еще, Коля, блядь? Все слова имеют, блядь, место жить, блядь, понимаешь ты или нет? То есть, Колян, ну я думаю, ты меня понял все-таки окончательно, что не везде и всегда можно употребить то или иное слово, блядь. Ну ты, например, сидишь там, ну не знаю, ну в Большом театре, ты хочешь сказать, ох, как хорошо, замечательно, ты же не зарешь, блядь, пиздата, пиздата, а закричишь, браво, браво, прошу, бис, бис, ну, ёпта, ты понимаешь? Ну, не в троллейбусе, при людях, понимаешь, скажешь. Будьте любезны, пизданите-ка мне билетик там, нахуй. Ну, ёпты, мать, тебя возьмут нахуй и пизданут билетик, блядь. Если все правильно понимать. А вот когда со мной на кухне сидишь, или там придешь из театра и скажешь мне, вот это было наебок. Или, например, там, Сюра, какой заебательский композитор Верди, блядь. Или нихуя себе Чайковский отмочалил, блядь. Вот я тебе говорю, каждый словно употребить в нужное время, чем красив русский язык. Когда все в нужное время сказано, блядь, дорога лоська к обеду, понимаешь? А то можно так сидеть, пиздеть, пиздеть, а толку никакого нихуя. Знать надо русский язык, Коля, любить его и употреблять, блядь. В нужное время, блядь, в нужном месте, блядь. С нужной эмоциональной окраской, блядь.
1: Ты, говорит, Немо, не ходи, говорит, туда, блядь, не трогай эту лодочку, нахуй она тебе сдалась, блядь. Нет, потрогать хочется, блядь. Вот это вот всегда так, Коля, блядь. Вот, ну не случись ты, блядь, опыт у папы уже какой, блядь, маму потерял, братьев всех сестер твоих, блядь, схоронил нахуй. Ну, и не случится, блядь. Раз потрогал, блядь, а его хуяк, блядь, за руку, нахуй. Ну, не за руку, блядь, за плавник. Поебальцу, раз, блядь, и в какую-то, блядь, нахуй пакетик, блядь. О, блядь, ну папа чуть с ума не сошел, блядь, у него волосенки дыбом, говорит, сынок, сука, блядь. И эта лодка как пизданет, блядь, она, кажется, на моторе, блядь, его как заебенило, он за ней, блядь, вплавь, вброд, блядь, огородами котовским куда-то ломанулся, блядь, бежит, сука, глаза сверкают, блядь, ну что ты будешь делать, блядь, стой, говорит, стой, стой, на какую-то пизду наткнулся, блядь, ты кто, говорит, она, говорит, я, говорит, это, блядь, вот такая рыба, блядь, какая-то, только я, говорит, все забываю, нахуй, ты кто, говорит, нахуй, а ты-то кто, говорит, блядь, хуй в пальто, блядь, я, говорит, ты рыбка, клоун, блядь, за сыном, не проплывал тут, блядь, вот эта лодка какая-то, хуётка, блядь, он говорит, проплывал, я не помню, о, не, я видела, блядь, и вот мозги ему заебла тоже, у него это пропадание памяти, нахуй, какая-то рыба сраная, блядь, какая-то синяя, блядь, как её зовут, Полли, блядь, Хуёлли, ну, в общем, такая, блядь, тоже, пизда. Завела его куда-то нахуй, зачем мы здесь, блядь? Говорит, да я, блядь, за лодкой гонюсь, пизда, Марья Ивановна, блядь, я щенка, блядь, спиздили нахуй, блядь. Иначе как куда-нибудь в аквариум засунут, блядь. Он говорит, ну, блядь, надо искать, блядь. А дело, как понимаю, около Австралии где-то происходит. О, говорит, вспомнила, говорит, на ней было написано «Сидней», блядь, на лодке, «Сидней». А еще с лодки маска пизданулась, маска. Ну, для ебала-то вот это. Чтоб туда, вглубь-то нырять. И эту маску они нашли, блядь. А она куда-то нахуй как падает туда. А там уже глубина, блядь, давление, сука. А там на этом давлении водятся всякие вот эти вот разъебай. Рыбы такие, блядь, с такими челюстями, они сидят в тишине. А у него, блядь, тут на лбу такой огонек, сука, горит. И все, конечно, этот огонек темно, как в жопе у негра, блядь. И все, конечно, норовят на этот огонек. А он их хуяк и берляет. Пасть такая, сука, блядь, страшное дело. Ну, в общем, короче, эти вдвоем с этой Кларой, блядь, этот рыбка-то, клоун, блядь, они, значит, его объебали. Поняли вовремя, что это, блядь, этот колокольчик-то, блядь, сука, ведет в пасть, блядь. И они, значит, как начали крутить, и они ему ебал так замотали, блядь, и все этой маской сверху, хуяк, этой резинкой-то, блядь, прикрыли нахуй, он там... Ебло, блядь, у него скукожило, говорит, давай уёбываем скорей. Ой, говорит, только запомни номер, блядь, вот там написано на маске «Сидней» и 555, там 3-1, сука. Ой, блядь, какие сообразительные. Ты свой этот адрес помнишь, Коля? Нихуя ты не помнишь, блядь, да когда не болеешь, блядь. А тут рыбки, блядь, адрес запомнили. Да еще это пизда. Марья Ивановна, Клара-то, которая нихуя не помнит, блядь, запомнила, блядь. Дело-то не к хорошему идет, ох, не к хорошему. Согласились они все-таки ковырнуть эту контору, бля. Да там, говорит, какой-то с дубинкой сидит там. Хули он, наверное, не вооружен, оказалось, очевидно, вооружен. Поскольку выползли они раком оттуда, блядь, все покоцанные, но, правда, с бабками. А тут менты. Ну, на всякий случай, в кустах рояль, как всегда, блядь. Менты, как всегда, вовремя проезжают дозором, говорит, ну, там у них своя жизнь, говорит, ой, что это какой-то покоцанный хуй с мешочком денег пиздует, блядь. Ну-ка мы его, товарищ, ну, а товарищ ему делать нехуя, хуяк волыну, блядь, и давай хуярить ментов-то, блядь. Ну, один там за торпедой засел у себя в этом, двоих положил, блядь, он, и говорит, так, нападение на патруль, нахуй, приезжайте, товарищи, помогайте, блядь, кто может, нахуй. А второй тоже ранитый у него на руках, блядь. Который вот Кате-то обещал приехать. Ну, поэтому он и не приехал нихуя. А может, приехал бы. А его уже, блядь, сука. А там другие налетели, блядь. Он его своей грудью перекрыл, вернее, спиной. Получил по полной программе, говорит, брось меня, говорит, браток. Котя, говорит, мне пиздец. А тот Тимон-то, который, блядь, в машине сидит, блядь, она, как всегда... Как всегда, в любом сценарии машина в это время не заводится. Потому что как объяснить такую паузу, что они ползут, корячие? Тут менты набежали, блядь. Пистолет, естественно, заклинило у братвы, блядь. Все заклинило, блядь. Менты кричат, сука, руки, пидорас, блядь. Покажи руки, гад такой, блядь. Они тоже ерятся за своих товарищей, блядь. Тут уже правых виноватых нихуя не ебет никого. Один этот остался, блядь.

бля, а теперь ты меня, значит, спрашиваешь. Почему, мол, Сюра, Одесса, мол, мама, а Ростов, папа? Давно ты меня спрашиваешь? Я тебе говорю, блядь, сука, послушай песни, бля, какие поют, говорит, там, народ, блядь, сука, там, о, милая моя Одесса, мама, типа из этой серии, понимаешь? Но тебе это нихуя не дает. Придется заняться твоим образованием, блядь, и наша сегодняшняя с тобой беседа будет носить, как говорится, чисто географический характер с этнографическим оттенком, Коля. Что такое оттенок? А, что такое этнографический, не знаешь, бля. Пизда, бля. Это же, блядь, ну как сказать, это все равно, что, ну как сказать, ну, о том, как, мол, там это, гвозди делают, блядь, там, эти, как ее в народе, блядь, сука, как одеваются, обуваются. Я тут одну увидел, блядь, вот это этнографический такой был оттенок, блядь. В одном журнале, бля, открыл, там, сука, кельт стоит. Вова, блядь, какой-то. Сука, надел на себя костюм кельта, бля, и в нем ходит. Это же, сука, недешево обходится, бля. У него, сука, не, кельтов не знаешь, но эти, блядь, шотландцы, ебаные, с волынками, блядь. Пизда, у них тоже своя мерзопакость, блядь. Их все гонят отовсюду, бля, англичанцы, блядь, преследуют. Так они все, сука, учудили, блядь. Они, говорят, мы, говорит, ножи запретили носить, нахуй, да? Ножи, да. Ну так, ну там колбаску порезать, блядь, там, знаешь, хлебушек. Там это вот, типа, на пеньке, блядь, сука. Ну как без ножа, блядь? Ну как нормальному человеку, блядь, инвалиду детства без ножа? Он берет его, сука, и в гольфы, блядь. Потому что в гольфах, сука, ходит. И гольф, это, знаешь, недешевый, сука, блядь. Там все перечисляется. Все сколько стоит, блядь. Юбка, знаешь, у него вот эта вот, блядь, крепдышиновая, нахуй. В клетку, нахуй. Столько стоит, блядь. Гольфы столько, блядь. Там за ними ножик. Тоже стоит денег. У него еще сумочка яйца защищать, блядь. Пизда от удара, блядь. Прям висит на яйцах, блядь. Она же и кошелёчек, блядь. Туда же и денежки, нахуй. Чем больше наложишь, тем лучше не пробьет, нахуй. Понимаешь? Оказывается, когда они раньше воевали, стрелы не могли в яйца, блядь. Оказывается, специально в яйца стреляли. Знали, куда мужику бить, блядь, кореш ему догасали. Так что ты иногда тоже какую-нибудь дощечку в трусы вставляй, а то кто-нибудь пизданет на улице какая-нибудь злобная баба, блядь. Они же тоже норовят по яйцам, блядь. А ты, может, ни сном, ни духом, нахуй, может, ты стекло несешь, блядь. Понимаешь? Она дура, блядь, все, если подумает, что ты руки растопырил, блядь. Как пизданет тебе по яйцам, и по стеклу тоже, между прочим. Так что ты стекла лучше вози в этих вот контировозах, блядь. Этих ебаных вот так. Поставил стекла и вези. Хотя один мудак и с этими стеклами наебнулся, блядь, однажды. Вся дорога усыпана, блядь. На повороте ебанулся, блядь. Тормози, пизда, сникерсни, я ему говорю, бля. Он говорит, не успел. Это пиздец стеклу. Побил, блядь, тонны два стекла, нахуй. На всей дороге, блядь. Потом разметал, блядь, оплачивал, блядь, сука, это и прочую хуйню. Ты понимаешь, какой урон, блядь. Так что ты тоже сникерсни иногда, пизда. И руки не расставляй, когда стекла носишь, блядь. А то можно по яйцам получить. Ты понял ход мысли моей?

Так он, сука, летать начал, блядь. Силы некуда девать, блядь. Ахуй, стоит, блядь. Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь. Только народ загубил, блядь. Я делал, знаете, блядь, таких злобой. Я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем, нахуй, ему гладко. Ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, бля, козёл, смертников следит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, бля, козёл, бля, в рот на чипых, бля, такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это вот, блядь, это, блядь, мусолотость, это, блядь, эту вот эту хуйню всякую, бля. Ты живи здоровой жизнью, бля, ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха, извини, не получилось, а? Ну и также, блядь, естественно, Руслан, блядь. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, блядь. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет. А там еще три каких-то хуя, блядь. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну, блядь, и пиздец. У него хуй так остался стоять, блядь, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну хуй, пиздец, блядь. Если я не найду, блядь, и... А он без него не может, блядь. Там любовь, блядь, да грубость, блядь. Вот на него стоит, а на этого не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь? От кутюр, блядь, какую-то хуйню не употребляет, блядь. Вот не моется, хуй её взять, грязные бабы были, знаешь какие, блядь? А это была сисая. Сисая девушка, у нее и все, и грудка, блядь, все в натуре. Ну она там мелькнула, блядь, пару раз, ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, блядь. Но в рот красивой должна быть, блядь, я не разъедел нихуя. Ну знаешь, раз, папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, не, нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда Колян гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брягу, бля, вот которую, бля, в деревне, бля, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выжат, они не успокоятся. Обоссутся этой брагой, бля. Вот все какой народ. Ну, русские, бля, наши люди, бля. Ну, наши люди пили до потери сознательности, то есть... Нахуй все, бля. Вот пока есть, пью, блядь. И все, бля. Это, сука, что, горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец. Похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, блядь. Хотя где-то на юге живет, блядь. Где-то на юге и явно еще его и... А, его и, блядь, на Черном море, ёпта, блядь. Его и зовут Черномор, в рот мячих пых. Горбатый, блядь. Бороду отрастил, блядь. А нихуя, а хуй-то нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь. Силы некуда девать, блядь. А хуй не стоит, блядь, чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Я делал, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем, нахуй, ему гладко. Ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, бля, козёл, смертников следит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, бля, козёл, бля, в рот на чипых, бля, такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это вот, блядь, это, блядь, мусолотость, это, блядь, эту вот хуйню всякую, бля. Ты живи здоровой жизнью, блядь, ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха, извини, не получилось, а? Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет. Там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радволк какой-то, бля. Их четверо, четверо. И они тоже бросились все на Людмилу. Но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав, Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля, такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу, там тоже, бля, волшебница, блядь. И как ведь лихо закручено, в рот мягких пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее, хуё, как жену президента Ельцина, Наина, бля, Наина. И это Наина в рот мячих пых и говорит, Фарлав, ну все, бля, хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, блядь. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, бля, наверное, не такая, бля. Я чувствую, по ней, по ней. Я по ней чувствую, она баба горячая, там, ебать, ебать, бля. Ой, как

0: Песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хуй жить-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросил, бля. Хуй, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный у меня ассоциируется, бля. И он, он-то, бля, у меня питание какое, бля, меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, бля, природа. Бля, ска, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, бля, и низы. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлов так ползал, бля, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу, то есть в степи, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл. Ты понимаешь, бля, какая история? Он на него набрёл. Говорит, старец, ёпты мой. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там да, обитает этот, ебаный Черномор, бля. Горбат такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя. Я говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, город меня сих, бля, уволок туда, бля, там Руслан и ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, хе-хе, Руслан, он того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он об холку ей все обтер, бля, он ее заебал, заебал. Он говорит, вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля. Ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Ну, знаешь, как это вот. Бля. Белый солнце пусть, не помнишь, бля? Чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не о, бля, молчит, сука. И здоровый, блядь. Ну, как вот, домишки свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь, он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, блядь, он хуем так и снес, блядь. А голова сначала говорит, блядь, да в рот тебя всех пыль, да, давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, блядь, что он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колени, говорит, что ты, сука, спотыкаешься, блядь. А он за счет залупы держит, блядь, держит за счет залупы, блядь, и прет, бля, вот, сука, любовь, вот это я понимаю. Вот как надо жить, блядь, сынок, блядь, там все, бля, все, бля. Ковыли, блядь, травы, блядь, все полегло. Стоит Руслан, бля, и елдой, бля, и елдой по этой голове, она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем, он охуел, голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у него, блядь, видать, звон пошел, бля, в ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, блядь, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь, тут же на коня, блядь, конь так еще ковыряется, блядь, так и вертит, блядь, ушел. А куда, бля? Ну туда, на Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, бля. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, бля? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит в электричке, блядь. Все на аппаратуре, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон, лучше всего двуспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть в это, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля, там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля, тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает, вот чует, блядь, уже, он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает, бля, волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля, Черное море-то, бля. Не скоро, а то кажется, что близко, бля, да? Тут мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядет. Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Радмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Радмир, с дороги нахуй, бля. Радмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, с откоса, с какого-то он его молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, только не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, блядь. Все, он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, блядь. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чихпых эту Людмилу. Че я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не срамся, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёлся какой-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, всё нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбросишь, нахуй. Бросил. И все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь. Тут тяни до полной лямки, блядь. И он, значит, блядь, у него все... Ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим. Ёпты. И он, значит, блядь, туда уже, блядь, к людьми. И вроде, блядь, какие-то сады, сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло, пошло. Какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, у, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев. Блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь. Ну, хули импотент. Черномор, блядь. И он квасит, квасит, квасит. И периодически летает, блядь. И периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях. Кругом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь. И в эту... И в ворота как въебенится, блядь, на конюх я охуел совсем, говорит, блядь, Руслан, говорит, блядь, пиздец, мне приходит коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, переезжали через степи, блядь, через степи ехали, там всё посохло, блядь, и там вообще, ну, Чёрное море, воды попить, а там солёная, блядь, ты солёная вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, блядь, готов. Руслан говорит, блядь, ну сколько я-то ногами, блядь, на стену залезать, прям на стену, а Черномор, блядь, сивует, блядь, у него... Ну, как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, сейчас я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну, они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. Знаешь, там, с мечом, бля, взлетай, бля. И полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот, импотенция, блядь, летают все, блядь, летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, каким... А, слушай, а какой был ебака, блядь, вот физик, блядь, известный, на С, блядь, еврей. Блядь, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, блядь. Мол, все тебе, блядь. Во как уважала, бля, мужика, бля. Голова, бля, гений, блядь. Гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Этот пиздануться можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. Кого у Синита приходит, бля, Тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там, Костя, бля, Вася. Ебись. Ебись, раз хочешь, блядь. И никакого, блядь, чтоб такого, знаешь, а чё ты меня, мол, не еб... Он её ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенция, но не летал. Изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И наш Руслан-то, блядь. Ну, мол, на бой, блядь, на бой, говорит, ты где пиздюк, блядь, Людмилка спрятал, говорит, хуйня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, блядь, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь, ну, Руслана, чтоб тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь, а Руслан, стоп, блядь, говорит, стой, сука, и так вцепился, блядь, а хотя у него и латы, блядь, и все, а это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь, кругом аж, блядь, брызги летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, бля. И он взмолился, бля. Ой, говорю, бля, не могу, бля. А мелкий хули, горбатый. Мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, с мечом, бля, с картин такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля. Он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтоб не ебнуться об асфальт, ёпта, бля, жопой, бля. Он понимает, бля. А нахуй ему тогда Людмила уже, пиздец. Он аж не дядь ему пол бороды, бля. Вот, ой, блядь, и пошёл колом, блядь, тут говорит, тормози, ёб твою мать, тормози при посадке, блядь. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, блядь, и так по воде прохуячил, блядь. Но, говорит, больше силы нету, блядь, колдовство закончилось, блядь. Сразу, как в натуре, выходит Людмила, сразу. Вот она выходит, как в сказке, блядь. Руслан, ёб твою мать. Он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, блядь, хотя сам хотел по-разному её. Ну, у него как-то вот так пошло, бля. И тут же ее... Ой, блядь, что творится? Ну, восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, идёт. И у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я успокоил. Полгода не ебамся, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, такой, Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал-спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк-толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Русланушка едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье садал. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градучись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп-хлоп, схватил ее, она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь, он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля, у него конь-то хули, блядь, стоял полгода, бля, у этого ездил, бля, сдох нахуй. А в этом все, бля, все рассчитано, бля, раз ее на коня, поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты. Княжна, бля. А в это время, бля, а старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля, вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы, проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Он говорит, ну, уебали, черечок, уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, блядь, дорогого стоит. О, ну, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове, как пизданул, говорит. Ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых, чуть не изнасиловали, не успел, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась, и Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась, она целомудренная. И вот он сюда, и он ее привозит, батя, а батя, блядь, батя. Он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых, как же я соскучился, бля. Как он сказал вот это вот, бля. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, рыдала, потому что все соскучились, там дочь, пацаны, бля, в рот меня чих-пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, бля, все. Это как он придет, бля, хуило, блядь, и потащил, бля. Жизнь, жизнь. Так вот ты мне, бля, в рот чих-пых, мой кореш и мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... сентенции, что ли, бля, все эти истории, бля. То есть, когда у тебя, блядь, тут маленькая, бля, головка, блядь, торчите, хоть и, бля, ты можешь быть большую переплюнуть, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй когда Людмилу, блядь, спас.
1: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе.

0: самую...
1: Ой!
0: Ой! В самую... В самую сраку. В самую сраку.
2: Да! Щука! Да! Щука! Веры нету!

Так вот, о Ростове, блядь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Ростов папа, блядь, посему он папа, а не мама, блядь, я тебя, и ты все поймешь у меня, кореш ты мой драгоценный. Был я в Ростове всего один раз. Прямо тебе скажу, блядь, давно, давно. За Зачащевское время, блядь, когда затянулась перестройка, блядь. Такой Зачащевский тупик, блядь, но нихуя солнце в бокале магазин уже был, блядь. Вернее, он еще был. Потом его не было, а потом он опять был. Ты понимаешь, нет? Донские игристые, бля. Там же, сука, рай, блядь. Там черешня растет, Коля, блядь. Белая! Все, сука, слюни даже пустил. Я белую черешню, Коля. Я за белую черешню в детстве мог отца и мать продать, нахуй. За белую черешню. Там же ее не было, нихуя не видел, блядь. А когда увидел, бля, думаю, ебать колотить. Да чего сладкая, бля. А вроде белая, блядь. А это потому что... Пидорасы, блядь! Ну, Коля, ты не обращай внимания на штуки, блядь. На штуки не обращай внимания. У меня пизда одна ремонтирует уже третий год, сука, свою квартиру. Все стучит, стучит, попердывает, блядь. Сука, ты понимаешь, нет? Мысль рвет мне на части, блядь. Ты пока налей, налей, не горячись, нихуя. Про Ростов я тебе, блядь, про Ростов, сука, про Семлянское водохранилище, блядь. Оксай, Таганрог, красный сулин, ебать, околотить, блядь. Да не инсулин, Коля, блядь. Ты что, сука, диабетик, еще пока, слава богу, держимся, потому что портвейн хороший пьем, ёпта. Сулин, а не инсулин, ёпта мать. Сальские степи, да не сальские, пизда, не сад там нихуя, там... Сало, сало, бля, бегает, сука, в виде кабанчиков, полосатиков, блядь, и прочих этих вот, ебать, их колотить. А, Коля, Сальские степи, Ворошилов оттуда на коне, ёптать, вышел сам, бля. Прямо в Сальских степях так и родился, нахуй. Ну, отпускай ты, пизда, там наверху стучит, а мы все равно с тобой будем разговаривать, общаться, бля, нам никто не помещает, сука. Короче, ты знаешь, нет, Ростов-то, Дон-то, он очень молодой город. Я тебе так скажу, бля. Он где-то, говорю, лет 250 там при царствине Анны Иоанновны, блядь, напряги, сука, мозги. Возник, блядь, как крепость, блядь. Как таможня даже, во, блядь, чтобы всякую хуйню не возили в Россию, блядь. А там, сука, знаешь, снимок из космоса я видел тут, блядь, я говорю, блядь, там, сука, дельта, бля, какой там нахуй Нил, блядь. Ростов, бля, вот это дельта, бля, Тихий Дон, Шолохов со всеми хуями, пирогами, бля, поднимается из могилы. Я говорю, Миша, бля, сука, ну ты дал, он говорит, дал, говорит, блядь, я. В станице Вешенской проживал долго, бля, и там давал, блядь, всем пизды, блядь. Там же и писал, Тихий Дон, поднят целина.

0: которой, Коля, всего лишь 65 лет. Что ты ебал такой выморщик? Я и сам не понял нихуя.
1: Ростову-на-Дону 250,
0: а области 65. То есть Ростов существовал нахуй сам по себе, а область не существовала нихуя, Коля, блядь.
1: Ну, ебал такой выморщик, блядь, совсем нихуя не понимаешь, да? Ну, не существовал область, нету нихуя.
0: Нету, ау, ку-ку, блядь, нету, закрой глаза, пизда. Нету, смотри, нету. Вот открой глаза, есть, блядь. Вот, вот 65 лет назад ты открыл глаза, пизда, возникла Ростовская область.
1: Да не, ну народ там был, но он не принадлежал к Ростовской области, он сам по себе. Так хуи валял, блядь, к стенке прикладал, блядь, там груши обивал хуями и прочие дела. Блядь, ну чем народ занимается?
0: Подсолнухи выращивал, сахарную свеклу, блядь, и прочие, блядь, сельскохозяйственные продукты.
1: Более того, там им в Орловской области, по-моему, нахуй, примыкающий более к Калмыкии. Да напиздил, не в области, пизда, не в Орле, да не в городе Орле, в пизду,
0: а в Орловском районе данной области Ростова, пизда, на Дону.
1: Почему называть на Дону?
0: Потому что здесь еще один Ростов, Ростов великий, блядь. Но это не значит, что Ростов на Дону не великий, нихуя подобного.
1: Просто тот более русский и давно организован товарищами, блядь, которые туда съебались, а этот организован поздними товарищами, которые съебались от рабства на юг России, блядь. Объясняю тебе. Рабство, помнишь?
0: А Моисей своих, блядь, евреев изводил 40 лет, чтобы они рабство забыли. Ну и результат ты видишь, да? Забыли рабство-то нахуй.
1: Теперь по всему миру распространились.
0: И рабство, блядь, забывают нахуй просто, блядь.
2: Во, блядь, тут один фильм, сука, появился, бля. Сука, громоздила, бля, называется, бля. Или какая-то громоздила, блядь. Ну, в рот меня, типа, опять гигантская какая-то пизда, блядь, вылезает на землю и полезла, бля. Я так понял, что это была, бля, народная, бля, белорусская сказка «Годзилла», бля. А сняли американцы, бля. Ну, у них, видать, сука, плохо со сказками, блядь. А у нас хорошо. Они взяли, блядь, говорит, «Змей Горыныча», вспомнили нашего, блядь. А я почему понял, что белорусская, там все равно, Чернобыль, блядь. Там табличка, бля, Чернобыль, и чувак ковыряется, блядь. И берет, как захуярил оттуда, как червяки, как полезли, блядь. А он, значит, он специалист по этой хуйне, блядь. Вот, значит, где взорвалось, блядь, где вот эти вот волны пошли, блядь, там начинаются всякие изменения, блядь. Ой, это, бля, в одной зоне отбывал, блядь, там рядом тоже пиздануло, блядь. Ну, там, блядь, утки, сука, голые летали, блядь. Голый, сука, летит сырак у нее, все, блядь. Все голое, блядь, ни одного пера, блядь. Долетались, нахуй. И вот, сука, все история, блядь. Показывают, нахуй. Блядь, как это? На острове там, блядь, там природа чистая была. Так там французы напиздякали, блядь. Чемпионы мира, вроде у меня сих пых, блядь. По футболу, блядь. Взяли, пизданули там взрыв, блядь. Ты веришь, нет? А как снято-то, блядь, еще? Да какое-то ощущение, что ты, гля, под землей, блядь. Эти, блядь, плывут, сука, японцы, блядь. Уж на что народ, блядь, спокойный, сука. Кого трогают, блядь, ловят рыбку, блядь. Сука, закинули невод, блядь. Вдруг как пизда. Что такое, блядь? Появляется какая-то хуйня, блядь. Они понять не могут, но так, внимание, вся будет столкновение с какой-то хуйней. И вдруг, как пизданет, блядь. Они аж, японцы аж, блядь, стали, блядь, белорусами. У них глаза вот такие, блядь, понимаешь? У них были ушки, блядь. Пиздец, на затылок нахуй вылезли, блядь, все голубоглазые стали, все в один момент, блядь. Блядь, судно, блядь, раз на берегу и валяется, блядь. И, значит, там уже забегали, блядь. О, блядь, какая-то хуйня, что-то там под землей какая-то пизда бегает, блядь. О, и, значит, блядь, и зовут этого чувака, который червяков-то, блядь, ковырял. Под Чернобылем, блядь. Говорит, иди ты, разбирайся, блядь. Он говорит, я разбираюсь, я. Это, блядь, я даже с женщинами не живу, потому что у меня червяки главнее, блядь. А там какая-то баба потом говорит, ой, бля, вот у меня сих пых, ты такой, ну помнишь, как мы с тобой, бля, вот у меня сих пых? Он говорит, помню. Но, блядь, для червяков все отдам, блядь, нахуй. Она потом тоже, бля, прославиться хотела, все лезла, все пиздой вперед, бля. Потом прославилась, бля, долезлась, бля. И вот, значит, малого этого берут с червяками, блядь, иди, мол, глянь на судно, блядь, как она ее эти изуродовали-то, блядь. В чем дело, блядь? Он идет только раз какую-то соплю, блядь, снял с этого. Ага, блядь. Хуяк ее, блядь, в этот самый, блядь, и на анализы, блядь. В рот меня чих-пых, это, говорит, Годзилла, блядь. Гигантское чудовище, бля, 50 метров рост, бля. Ступня там, хуй знает, там показывают отпечаток только. Показали, и все, и с ним.

показывают, блядь. А темно кругом, блядь, как в жопе у негра, блядь. Я не знаю, что такой фильм, блядь. А снимают в Америке, блядь, заметь. Вот, сука. И вдруг, блядь, становится, блядь, все колом. Море, блядь, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится, дыбится. И вдруг такое ебло выкрал, как сиганет в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, потом огнем дышало все время, блядь, ну как пахнет, блядь, как пахнет, сука, мало не покажется, блядь, в рот на чих-пых. Я откуда же огонь-то, блядь? Свежее дыхание, блядь, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиздают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машины все вдрызг, блядь. Дышит, блядь, блядь. Ну все это, спецэффекты, я их знаю, бля, в ровно всех мыслях это делать нехуй. Но, сука, что она с городом Нью-Йорком сделала, бля? Все в пизду. И там мэр такой, мудак, бля, сидит. Он говорит, вот он такой, бля, вот я бы посмотрел, как Юрий Михайлович, бля. Он бы себя пизданул, бля, какой Годзилла, бля. Где, сука, бля? Он кепкой, блядь, сука, эту Годзиллу, бля, как замочил бы, блядь, пришел. Снял себе кепку, блядь, ну пошла нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. У них там тоже такое... Какой-то, блядь, сквер, блядь, дом называется сквер, блядь, почему-то, блядь, нихуя не понимаю. На сквере обычно вот это, собаки серут, там всякая хуйня, а у них это как произведение искусства, блядь, и там правительство у них сидит, блядь, всякая хуйня, говорит, там вот. Но все в таком запустении, блядь, все обосрано, блядь, все в мрак такой, блядь, ты понимаешь? Ну, разве у нас такое может быть, блядь? Сегодня солнышко, блядь, солнышко, храм Христа Спасителя стоит, сияет, блядь, я посмотрел, Юрий Михайлович, блядь, за храм Христа Спасителя, как они его угадили там, блядь. Вот этот свой сквер, блядь. Да он бы, сука, все уши потревал, блядь. Бля, а там, сука, народ, блядь, ой, блядь, все бегают, блядь, обсираются, ой, караул Годзилла, блядь. Так, вертолеты, блядь, хуё-моё, сука, вертолеты ела, блядь. Он говорит, ой, блядь, она у меня на хвосте, блядь, да пизда, взлети повыше, ёпта. Куда ты, блядь, бля, она, блядь, 50 метров, а ты на 60, пусть взлети, блядь. 4 вертолета она съела, блядь, у них, 4, это где видно, блядь. Огонь, огонь, бля, они, сука, хули огонь, бля. Она бегает хоть бы хуй. Чем они стреляли? Говно, что ли, в нее, бля. Вот, сука, военные тоже, блядь, у них. Спизяй какие-то одни. Говорит, у нас армия слабая. Да пизду, какая она слабая, бля. У нас вышла, блядь, стоять, сука, сорсана, бля. Всем стоять, блядь, с мира нахуй. Всем по рылу, блядь. И вперед, нахуй, блядь. С криками ура, блядь. И все характерно, бля. Обстреляли все, бля. Ну, пизданите вы Катюшей, бля, в рот на всех пыль. Ну, немцы обосрались, ёпты. Говняными пулями какими-то, блядь, хуяч. Ну, я понимаю, кино, бля, конечно, она, если сразу убили, хуй, кино кончилось, блядь. И говорит, горбатая пизда, вот она скачет, скачет, блядь. Они ее, он, блядь, зовут, а это она, блядь. Но ее, сука, кто-то трахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, с его огромными яйцами. Потому что там нам делать, Коля, с тобой нехуй, понимаешь? Чувак, ты соплю-то вот эту, блядь, проверил, блядь, и... О, говорит, блядь, она еще и беременная, блядь. Вот не было печали, блядь, ты веришь мне, Колян? Сука, и он понял, простёк. А она, главное, на нее так смотрит, блядь, когда они встречаются на улице, блядь. Вот так встречаются, она бесит, блядь, все сбегают, а он говорит, блядь, стоит и между пальцами у меня проходит, блядь. Обсирается, блядь, но не бежит, блядь. Вот, вот тоже наука, блядь, великая, сука, Колян, блядь. Наука требует, блядь... Как искусство великих жертв, блядь. И он хотел, блядь, стать жертвой, но понять, блядь, принцип, блядь. Почему, откуда такое, блядь, распиздящего, блядь, в природе, сука, происходит, блядь. Вот, сука. Чувак вот этот, который, сука, анализы который, блядь, сдавал. Он говорит, блядь, она, говорит, хочет рыбы, блядь. Навалить ей, сука, полную гору, блядь. И она спряталась, блядь, и... Икру метать надо, бля. Икру-то метать надо, бля. Она спряталась, блядь. Они говорят, давай навалим, она и выползет, бля, на запах, бля. И такой рыбу ей тухлой навалили, бля, что такой запах пошел, все разбежались нахуй. И вдруг хуяк точно вылезает. А она, сука, тоже взяла тактику, бля. Хуяк в землю, бля. Как она, блядь, там коммуникации, блядь, все не повредила. Я не пойму никак, ни хуя. Ползешь, ну ты ебалом-то в трубу-то упрешься, бля. Она не упирается, блядь, и раз, блядь, и прямо из-под земли, прям хуяка появляется. И вот, значит, сука, это Годзилла, блядь. Бегают, и все. Вот льет дождь, блядь. Полгорода уже нахуй нету, блядь. Дети бегают, блядь. Мрак, темнота по каким-то подвалам, блядь. В результате это пизда, блядь. Зарылась куда-то, нахуй. Яички-то отложила, блядь. А их нихуя, блядь. Он говорит, ну, говорит, ящерица, блядь. 12 яиц, хуй в сараку, блядь. 200, блядь. И, блядь, эти-то хоть, блядь. А там подвалы, подвалы, хуйня какая-то, блядь. И вдруг ебическая сила. Кишмя, блядь. Кишмя вот эти вот размножились, маленькие годзиллята, бля. Кажется, она там яйца нарисала, ёпта твою. Ну, бля, взял, они прям кишмя кишат, бля. Как снимать, где взяли, бля. Сколько, блядь, кость заменителя, бля, пропала. В рот мне сих пых.
Сколько можно было неграм вшить ботинок, бля? Что как козы, бля, ну в рот мягких пых, бля. Ну ладно, хусим. Говорит, про прокатный фильм, бля, сука. Ну хули, бля, кому нет, делать нехуй, пускай смотрю, бля. А я тебе так скажу, бля, хуй там смотреть, бля. И когда еще мозгов нихуя не хватает, бля, вот что вы такой выстроить, бля, конфликтный, сука, фильм, бля, между характерами, людьми, бля. Вот они начинают, бля. Камень ёбнулся на голову, блядь, там, и всего чего-нибудь обосралось, блядь, оборвалось, блядь, землетрясение, блядь, все бегают, глаза вытаращив, блядь, японцы станут белорусами, блядь. Вот американское кино, блядь. Обязательно, блядь. Убили, сука, отомстили, пизды дали, блядь, и все довольны, блядь. Это так, блядь. Так просто замочил кого-нибудь, блядь, тебя тоже замочили, блядь, и доволен, блядь. Вот ты возьми, блядь, наши, блядь. Вот за копейки, блядь, все сидят, блядь. Раз, блядь, душевно, блядь. Вот сейчас был фильм, блядь, «Дом, в котором я живу». В рот мне всех пыль. Подскажи, говорю, расскажи утро раннее, блядь. Где с подругой мы сядь и найдем, блядь? Мы здесь, здесь вот, на этой окраине, блядь. Возле дома, в котором живем, блядь. И так душевно это все написано, блядь. И, сука, как они на войну, блядь, уходили. Как вернулись, блядь, не все, сука. В рот мне всех пых, блядь. Это всё ты, Колян, блядь. Я сидел тут, блядь, мне... Слеза, бля, выпил чуть-чуть с Вовкой, блядь. Мы сидели так, обнялись, бля. И, бля, вот ты веришь мне, Каля? Плачу, блядь. Плачу. И знаешь, как это, блядь, слезы очищения, блядь, по мне. Вот я и горжил, блядь, никаких слез очищения. Когда ж ты, сука, наконец тебя угрохают-то в пизду, блядь. Потому что у меня возмущение, блядь. Показывает мне это, блядь, вот скопище этих, блядь, вот этих вот, блядь. Земноводных, блядь. Они, сука, бегают, хватаются за сраку, блядь, не срать. Вот, блядь, эти сзади от них бегают, они прям за сраку нравятся, блядь. Ну, они всех сберляют нахер. Я думал, что они друг другу начали берлять уже. Там 200 человек этой хуйни, блядь. 200 человек вот этой хуйни, блядь. Ты веришь мне? Так они все только делали. Мы, говорит, нашли, блядь, гнездо, блядь. Баба, говорит, вот баба, которая прославиться мечтала, блядь. Я, говорит, журналистка, блядь, журналистка, блядь, мы нашли гнездо, пизданите по гнезду, блядь. Был такой аналог, блядь. Вызывал огонь на себя, и эти тоже, бля, вызываем огонь на себя, бля. Пиздуйте, мол, бля, ракетой персингом, бля, вот по этой скверу, по этому, бля. 26 минут, блядь, отъебывайте, бля. Куда нахуй? А там скопище, бля, он говорит, бежим, бля. Эти только успели обещать, как ебанет, бля. И все это нахуй накрылось медным тазом, бля. Медным тазом накрылось, бля, на... А газил-то нету? А газил, куда? А я ему, бля, подожди, куда она делась-то, бля? Она нырнула тогда, блядь. И только они знают, а где Годзилла, она, блядь, знаешь, как слушает, блядь. Вроде как у нее разум, блядь, как слушает. А вот она я, хуяк из земли, как ебанет, блядь. Ну, чего, Стюка, а, блядь, детишек моих порешили, блядь, она просекла снаружи, блядь. По запаху, что ли, не знаю, блядь. О, блядь, этими целыми, значит, давай всех, блядь. Эти в машину, блядь, гнаться, блядь. Она прям по ним, блядь, сука, бежит, цик-цик-цик-цик. Да не, по улице все дома развалило нахуй, блядь. Все развалено. Эти, блядь, ебалы вытаращили в машине. В результате хватает нахуй машину, блядь, и начинает зевать. Блядь. А они там сидят, блядь, снято как, блядь. Машину раззевало, блядь, так они еще поехали потом на ней, блядь. Пизданули проводом по зубам, кариес нахуй. Уей. А за ними все стремится, блядь. И хочет она им почему-то именно им отомстить, блядь. За что, блядь? Нет, не они же стреляют. Она цирк-цирк, ну да, зверела, конечно, да, хуела, блядь, эта бедная Годзилла попала тоже, блядь. Взяла бы себе там на островах-то, блядь, плавать, а там никто не заметит, блядь. Вот это чудище, блядь, вот это плавает. Ну и плавает до сих пор, блядь. Ну, говорит, видели, блядь. А хуй, где, блядь, а нигде, пизде, блядь. Плавает и все. Так ебальцы высунет, посмотрит. Блядь, нырну-ка я нахуй назад, блядь, и опять, сука. Поэтому зевая, блядь. А это выпиздило, куда ты нахуй, блядь? В Нью-Йорк сину, блядь. Ну куда, ну? Скромнее тоже, блядь, это, конечно, блядь, ну, сфера обитания, надо знать, блядь. Ну, мы тут люди живут, блядь. Там муравейничек, блядь, тут муравьишки, блядь, тут это, а ты тут живи. В море, блядь, плавай, нахуй, на здоровье, блядь. Подумай, все у тебя, блядь. Ну, в общем, у них тоже, блядь, у этих насекомцев, блядь, у присмыкающих, блядь, у них свои дела. Вот они, значит, сука. И она, значит, их уря берлять, берлять. Ну, тут уже народ не выдержал, блядь, и кино кончается, блядь, у нас их тут. Народ не вышел, говорит, ну-ка давай, говорит, пиздани по ней, откуда даже без предупреждения, как пиздану, если готова. Бежит по мосту по этому, блядь. И все рвет, блядь. На ней-то все остается, блядь. Она же вязнет, блядь. И вот она, на ней все провода уже повисли, блядь. Она говорит, ой, бля, не могу себе. Лежит она, и все так глазом так. У-у-у, блядь.
Ну так она раз, и глазик-то потух, так все. Пиздец, отмучилась, старушечка, блядь. Ну вот, и в рот меня чипых, вся история, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сыр-бор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими, сука, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, все Индии с Пакистаном пизданули, блядь. Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. И эти наши, блядь, будут жить в рот мясих пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где как эти негры, блядь, сука. Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, блядь, потому что, блядь, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего не посадишь, блядь. Эрозия, блядь, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты меня слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставишь, а? Люди, блядь, будьте бдительны, нахуя вы свои бычки, блядь, в общий томат, блядь. Для этого пепельница есть, блядь. Вот и веришь, нет, Колян? Вот и веришь, нет? Ну прикинь ты, все видели фильм, бля. Негры видели, в рот на сих пор. Китайцы, бля, буряты нарвители сюда. И кто ж не видел? Мы не видели в зоне. Прислали запрос, бля. Чуваки, с обсиском, бля, передайте кассету, бля. Что за Титаник такой, в рот на сих пор? Ну все об нем говорят. И звук там такой, бля, долбанный и сраный, бля. Ну, сказали, сраный, бля, звук ничего, бля. Даже на нашем, бля, хуёвом походном магнитофоне, бля, он сука показывает. Там как долбанёт, бля, по ушам, мало не показывает. Правда, есть оговорочки там, хуё-моё, типа, мол, я, блядь, сейчас, блядь, прыгну, а мне показалось, рыгну, блядь, ну, даже хуйня какая-то. Ну, в общем, ну, это интересная штука, бля. Что ты думаешь, бля, попадаю я в рот меня чих-пых, блядь. В такой мир, бля, волшебной сказки, бля, тенялики и цветочек нихуя. Это в рот мясих пых, бля. Это, сука, такое, бля, все грандиозное. Ты веришь мне, чувак, и фильм-то начинается с того, что они поднять хотят этот, блядь, корабль. Ну, я тебе не сказал, он потонул нахуй. Естественно, что потонул в пизду. И там бриллиантов ясит, хуяс. И ни одной спасательной лодки заметь. Я сразу, блядь, опытом взялом, посмотрел, бля, ни одной спаса. Думаю, пиздец. Это значит пиздец. Он сэкономил. Сэкономил на переборках и подводных лодках. На этих лодках, блядь, не на подводных, надводных, блядь. И все, налей мне, блядь, блядь, вот заберу. Сука, что ты взял-то, бля, в рот меня сих пых. Ну нахуя ты берешь, бля, вермут, когда в магазине портвейн, блядь, есть? Ну в рот меня сих пых. Ну нахуя? Опять вермуту, бля, ну сука, бля. Вот меня и ведет с него, бля. Ну ладно, хуй с ним, слушай дальше. Значит так, значит они, блядь, пиздец, едут. Значит, выплыли нахуй, ну плывет, правда, говно, бля. Это они ходят, бля. Это моряки говорят, мы ходим, бля. Они ходят, бля. А мы, говорит, ходим, бля. О, бля. Сука, это уже гордые, бля, все. Да в рот вы слибись, плывите нахуй, бля. А Севиха бабка, как расскажет, она молодая, бля, показывает. Ой, блядь, красавица, красавица, зонушка, бля, тяленький цветочек, Насенька, бля, все, вспомнил я нахуй. Бля, и такая страшная, бля, но сдержанная. Мама с этой Севихой, блядь, приперла ее, давай замуж, замуж, блядь. Пиздец, денег нет нихуя там, ну, пиздец. Куда вложила в МММ, блядь, все накрылось медным тазом, блядь. Пирамида, ёпты. Там мужик давно уже, бля, у нас сейчас, бля. Пиздец, там мужики, бля, не промах, бля. Там наебут кого хочешь, бля. Козла горбатого, блядь, сука. Так вот они, сука, значит, МММ, бля. Она все вложила и все пизданулось, бля. Она говорит, доча, пиздец. Надо, говорит, вот для того выходить и показывать. У нее там портовые компании, хуяни, но у нее деньги до хуя. И они, знаешь, он как дружок, корешок этого Титаника, бля, он идет, бля, мол, в рот меня всех пых, ебло такое, бля, неприятное. Ну в рот меня, вот видел я ебло, бля, вот такое неприятное ебло, бля. Думает, сука, так тебе плюнул бы, бля, в ебал. Он говорит, слушай, Дуся, бля, там, как ее, Асидора, бля, я тебя, сука, я хотел тебе подарить, говорит, на праздник, бля.
Но я тебе, говорит, так отдам нахуй, раньше, блядь. Только дай я тебе, блядь, ну ему хотелось, наверное, очень сильно ее трахнуть, блядь. Говорит, дай я тебе трахну, блядь, я тебе алмаз дарю просто, блядь, просто так, без дня рождения, блядь.

0: Она говорит, не поняла нихуя. Она говорит, а как так, блядь? Ой, спасибо, какой дорогой подарок, золотой. Вот бабе ей пизде, блядь. Вот ей ты мил не будешь, ей хоть, блядь, сука, блядь, протез, бля, алмазный порядок. Она нихуя, блядь, не порадуется, бля, в рот мне чихты. И значит, когда Сювих-то не в мочь, блядь, она говорит, ну не могу я с ним в койку, бля. Ну знаешь, когда, блядь, вот заебет. Он, блядь, иди. А мама, иди, сука, доча, бля. Он говорит, ну не могу. Я наносил на палубу, а палуба хуй выдусил, бля. Там, блядь, плюнешь, блядь, плевок засыхает, сука, и пока долетит, блядь. Моча растворяется в воздухе, бля. Если оттуда стануть, бля. Как вот хотел поссать, чуть хуй это. Там, сука, так не несет, бля, ветра. Атлантика, ёпчать, шторма. А нем бы похуй шторма. Он пиздюхает, блядь, на полную катушку, блядь, и он идет на рекорд, сука. Вот это тоже тяга, блядь, к рекордам, сука, она многих подкузьмила, блядь. Один стеклом подавился, другим гвоздем проткнулся, блядь. Помнишь, у нас, сука, Сидор сидел, блядь? Сука, сосисками обожрался, блядь, сдох нахуй. Вот такие рекорды, блядь, вру. Назло рекорды, сука, передача еще, блядь. И куда ты пиздюхаешь, спросить тебя, блядь? Сука, долго ты проедешь? Он отплыл только от Англии, блядь. 10 километров, нахуй. Пиздец, блядь. И что ты думаешь, случилось? Не знаешь, блядь. Я тебе отложу пока эту мысль, отложу, блядь. Мама на девочку напирает, девочка, блядь, бежит на палубу, хочет броситься с этого, и вдруг хуяк. Художник, блядь. Художник красивый, блядь. Он мал такой, блядь, сука. Забыл, как его зовут-то, блядь, этот... Сука, мало такой, блядь, Лёнька, Лёня, блядь, Лёня, блядь, в общем, Лёня, блядь, я для себя. Он говорит, а что вы здесь делаете? Говорит, гуляю в рот меня всех пых. Он говорит, уйдите, нахуй, спал бы у меня решимость, блядь, а сейчас рыгну, блядь. Я сразу так, я говорю, рыгну как, блядь, сейчас на неё блевать что будет. Она прыгну в рот меня всех пых. Вот там было, блядь, сексом, хуйня. Ну это я, Колька, я сказал, бля, хуёвую кассету прислали, блядь. Я ребятам сказал, хуёвых кассет не присылать, сука. Никаких воровских копий не присылать. Только, бля, покупайте в магазине, бля. Хоть будет слышно всё, ёпта. Она в это время пёрнула, что ли, блядь. Возьми, она, всё там, всё это копеечки, бля. Возьми, сука, купи, слушай, бля, на здоровье. И в рот меня сих пых. Так что я вам тоже предупреждаю, бля, в натуре. И вот, значит... Она говорит, прыгнула, значит, блядь. И вроде как прыгнула, значит. А, он ей не дал прыгнуть-то. Она хотела прыгнуть-то, блядь. Да вроде мяч сих-пых. Ты меня тоже заебал, блядь. Николай, блядь, ну ты отвлекаешь меня, блядь. Какими копиями, нахуй? Да сейчас мы не пойдем никуда покупать, блядь. Завтра выйдем, сходим, все купим, нахуй. Все нормально, все наше будет, блядь. Ты не видел, я тебе покажу. Я тебе все расскажу. Когда она пойдет, куда, чего, блядь. Раз она на палубе, носика, блядь, а там высоко, блядь, она прям на мыс бежит, блядь. И говорит, сейчас я, говорит, блядь, мол, ласточкой сечу, блядь. Ты какая ласточкой, пиздой, блядь, камнем упадешь, пизду, блядь. Говном последним, блядь. Рык, блядь, а чувак там идет, художник-то, блядь. Куля хуем грустно околачивает, блядь. Там хотел пописать, нахуй послали, там пописал, блядь, нахуй послали. Он говорит, стоять, блядь, стоять, сука, куда? Он говорит, все, в чем дело, товарищ, вы кто? Я говорю, хуй в пальто, блядь, я охранник, блядь. Я, сука, стоять, блядь. Она говорит, я вас боюсь, а. Я говорю, я нехуй бояться, блядь. Нехуй прыгать здесь, блядь, с палубы, блядь. Кто такая, сука? Ведь, блядь, богатый, нахуй, по алмазам, по бульянам. Сука, вы мне нравитесь. Она говорит, да, блядь, а заебетесь, блядь. Он говорит, да, заебусь, конечно, я человек спокойный, блядь, буду за вами. Я вообще художник, блядь. Вы знаете, я, блядь, хотел бы написать ваш портрет. Он говорит, о, блядь, это парит мне, блядь, сука, мозги. Сам писать, а сам тут же и впердолить, блядь. Ну, мало ли их, сука, пиздюков, таких художников. Блядь. Но он оказался, сука, типичный художник, блядь. Мане, блядь. Ёбаный этот, блядь, я и Рубенс, сука. Тут каких тёлок, бля, рисовал? Нихуя ведь не трахал, бля. Поди, такую трахнешь, охуеешь, бля. Там одна срака, бля, с дверь, бля. А у этой всё культурненько. Но тоже не стал. Художник, он у него профессионально, бля. Завези яйца, блядь, хуй в карман, пиздец. Рисуй, блядь. Он и уговорил, сука, бля. И рисует, рисует, бля. Сука, бля, она прям перед ним приходит, блядь. Она как так решительно, блядь, сняла, блядь, наброшенной, блядь. Халат, блядь, сказала гордая, блядь, нихуя не гордая, я в рот мягких пых. Мол, давай, пиздуй, бля. А у того, значит, глаз так забегал, бля. Ну как, у меня хуже, бля. А он у него с моря хоть бы хуй. Во, блядь, вот профессионал, сука, бля. А думаю, может, серпантин? Не, профессионал, сука, оказался. Они плыли долго, бля, как говно в проруби, бля. Плыли. И он, сука, ее рисует, бля. Ну, спокойно, лежите, блядь, и вот так сиську вот к этой стороне отклоните. Ёпты, Коля, блядь, ну, сука, если бы я так сказал бы. Ну, я у твоей жинки, блядь, конечно, до колен, блядь. Так, сука, там никакого интереса, чтобы я хоть в стену разлебе, хоть так, блядь. А там сиська-то, понимаешь, блядь. Там, сука, такой, блядь, стоит веник, блядь, в рот на всех пых, блядь. Я у, сука, даже замер, блядь, ну, нельзя не показывают, сука, ну, не показывают, блядь. Я говорю, ну, тут понизи камерку, понизи, нихуя не показывают, блядь. Он говорит, блядь, сука, наебали, блядь, с этим фильмом, блядь. И этот Камерун, блядь, с камеры, блядь, заебал меня, блядь, обманул, сука, пидорас, блядь. Камерун этот ебаный с Камером, блядь. А этот малыш сидит, пишет. Это писать, это по-научному, Коля, я тебе говорю. Писать, это значит рисовать, блядь. Значит, я тебя буду описывать, блядь. Ты не понимаешь, это хуйни, я как в библиотеке сидел, я все знаю, блядь. Писать, блядь. Ты как писать письмо, пизда. Такое письмо, блядь. Писать, это картину, блядь. Живописа. Называй, живопись. Живопись, блядь, в рот мя всех пы. Всего. В общем, это не пописать, это живопись. Да не та живопись, блядь, не на плечах, ёпты мы. Ох, сука, как бы он титуировочку нам делал, блядь, в лагере. Вот этот, блядь, король, блядь. Он прям, сука, ты знаешь, с носичкой, блядь. С носичкой, чик-чик-чик, блядь, он разным светом, блядь, сука. Разным светом, чик-чик-чик, блядь. Ох, как писать, блядь. У него так ручка построена. Я смотрю, думаю, наверное, этот чувак работал. Пописывал, сука, пописывал татуировочку. Пописывал. Я вижу, у него ручка занятая, блядь. У меня на жопе две мышки, бля. Одна туда-сюда снует, бля. На ногах они устали, бля. Если я сандали надену в рот мячих пых. У меня все расписано, бля. У меня все расписано по часам. То есть по годам моего сидения, бля. Все, бля, расписано. Вот, сука, и попой, я в метро выйду, бля. Там все помрут нахуй. И все, ты веришь, нет, пока они этой хуйней занимались, бля. Написали. Чувак за ними бросился, бля. Где вы в рот мясных пых, где моя баба, бля? Они раз, блядь, сука, и в этот камерный отсек. Ну-ка, побежали там моторное отделение, бля. Вот, нашли машинку, бля, как там машины стоят, ангар, бля. Все едут туда, нахуй. Машины стояли, как, блядь, вот такие. И тут они познали, Коля, всю прелесть трассы. А до этого, Коля, они летели, блядь. На волнах любви, блядь, на самом, сука, вот этом вот ледолазере, бля. Как этот ледобор, ёб, ледоруб, блядь, сука. Ну, который, блядь, сука, волны-то руби, бля. На самом конце. А там, бля, пропасть, а ветер, бля. И они вот так, лети, бля, по волнам любви, сука. Она сказала, говорит, лечу, говорит, сука. После этого они уже, бля, в трюм. То есть, по волнам любви надо лететь, значит, наверху, а ебаться в трюме, бля. И ты веришь, нет, у меня даже есть версия, что когда они вот это вот кончили, блядь, в это время айсберг и въебал. То есть он им такая энергетика, вот это такой любви, блядь, энергетика вот этой любви собралась, и айсберг аж приплыл, блядь, и въебал. Пиздик! Не мог выдержать. Это версия. Это, конечно, не истина, блядь. Это версия. У меня один знакомый говорит, сол за бабой, блядь. Она раз подействовала, за сраку, раз, блядь. Она говорит, что вы делаете? Говорит, не смог удержаться. Один был физик, он... Во, блядь, помнишь, я в той, блядь, тебе рассказывал-то, блядь. На С, блядь, физик был, блядь. Ландау, ёб твою мать. Ландау, бля, физик. Так ему, сука, бабу таскала сама, баб, бля, говорит. Физик, Ландау, ебись. Нормально, блядь, живи, бля. Раз тебе надо для науки, бля, он лауреат, блядь, хуй премия, как и хуй, бля. Водородом бомбу, сука, забрал, между прочим. И молчал, блядь. И никому не сказал. Втихаря, бля, в постели, блядь. Пёрнул, блядь. И никому не дал понюхать, сука, водорода, блядь.
1: А в это время айсберг тихо наплывает.
2: Айсберг подкрался, блядь. Айсберг, блядь, из Израиля, еврей, сука, стоит ледяной, как собака, блядь. Подкрался незаметно, блядь.
0: И показывают, ты веришь, не, бля, Коля, бля, прямо на меня, бля. Я говорю, бля, остановись, сука, я не могу. Я сейчас обосрусь, бля, вот такого видал, бля, ну такого, сука. Ну что ты, сука, не знаю. Я говорю, останови тоже, останови корабль, бля, нихуя, бля, он пиздюхает.
2: И перед самым, блядь, вот кончиком, блядь, волоском, вдруг он пошел налево, пошел. Я говорю, ну, бля, я уж ногами, блядь, запорпал, блядь. Начал сусить, бля, нажимай, думай, сука, нажимай.
0: Да и все мои-то, блядь, тоже задергали, блядь, ногами. Я говорю, хули вы дергали, кино, ебаный рот, блядь. А сам не могу, сука, справиться, дергаю ногами. Отворачивай нахуй, отворачивай налево, блядь. И вроде все прошел. Но это, сука, блядь, кино сняли, блядь. Ну нет, чтобы снять, блядь, ну прошел. Ну океан целый, блядь, ну почему именно здесь, блядь, этой ебаной Вайзельберг, блядь, врубился в этот Титаник, ебать мою, в сраку, блядь. Ну обойди, да 10 метров, блядь, буквально, сука, ты, блядь, 10 туда, 10 туда. Да еба, обойди друг друга. Нет, блядь, вот, сука, и один, блядь, не ушиб, и другой. Получилась стрелочка, рот мячик пых. И на всю эту хуйню, ты веришь, в окне, этот весь массив, блядь, железа. Тихосик, знаешь, как это анекдот, блядь? Прихожу, говорит, жене, я говорю, газета, я говорю, по голове, трах-трах. Она меня дура утюгом, тюк. Вот он так вот делает. Айсберг, тюк, и пиздец.
2: Титаник начинает тонуть. Я тебе всегда, Колян, говорил, на всякую хитрую жопу есть хуй с винтом. Понимаешь? То есть на каждый Титаник есть свой айсберг. В рот мясих пых. Есть свой айсберг, и он тебе подплывет незаметно. И так, тюк, и пиздец. Там уже грудью стали бросаться, бля, капитан стоит, морда, бля, охуел совершенно, говорит. Он представлял себе, но он не представлял до какой степени, бля. После этого фильм еще идет час-полтора, блядь. Как они тонут, блядь, тонули, блядь, по полной программе, блядь. Робящих пых. Но самое меня поразило, блядь. Они все бабам отдали, блядь, мужики все, блядь. Вот все наши, сука, Колян, блядь. И сами все ко дну, блядь. Ты веришь мне? А евреи на палубе хуячут, блядь, в оркестр, блядь. Хуя, блядь. И чувствует, что им-то шлюпок не достанется, пиздец. И главный еврей так с моря, бля, и говорит, ну, ребята, говорит, нам все равно пиздец, канифоль все равно, блядь, пиздец, сотрется, блядь, доигрываем по полной программе, бля, вроде всех пых. Во, мужики, бля, а евреи, бля. И мужики все равно оказались. Все оказались. И в этой ситуации все мужики, блядь, которые были мужики, они оказались мужиками, бля. Колян, я тебе говорю, в любой ситуации надо оставаться мужиком, блядь. Крейсер «Варяг», бля, огонь не сдается нас горный. Мужики пели, бля, «Варяг», пощады никто не желал. И в рот она чих пых, там японцы, сука. А тут, бля, хуй знает кто, айсберг. И вот такая штука сверячок, блядь. Вот она бабушка эта, блядь. Вот она прожила жизнь, и еще живет и живет. А уже этот Леня, бля, уже давно там, сука, все акулы, бля, срубали, блядь, 100 лет уже ни микроба, блядь, не осталось. И вот ты спроси бабушку, блядь, а была ли ты счастлива-то, блядь? Была ты счастлива, нет? Вроде меня сих пых. Она сказала, была, блядь. Когда, блядь, спроси ее, когда? Она сказала, вот тогда я и была, блядь, счастлива. На Титанике, вроде меня сих пых, блядь. А так сейчас она просто живет, блядь, семья, блядь. Вот у тебя, блядь, Зинка, блядь, семья, блядь. Иди хлеба, блядь, купи, принеси, вроде меня сих. Это разве счастье, блядь? Это так... Подзадвуха, блядь, живи. Но надо... Момент, блядь, у каждого в жизни должен быть, которым помнит всю жизнь, блядь. Вот этот момент, вот она его и запомнила, блядь. Вот так, Колян, ебёна мать. сука, значит, ну это тут тоже разобрало ее, блядь, эту Тринити, так разобрало. Говорит, я, говорит, тебя люблю, говорит, я проник. Я хотел тебе давно сказать, блядь, ты избранный, блядь, я поняла, сука, блядь, Нео, блядь. Говорю, хуль пиздеть, уебывать надо, ёпта, вам же говорят, уебывайте, блядь. Говорит, давай, я тебя пропускаю как женщину, блядь, еще тут чувства всякие, блядь. А нахуяк в трубку? А когда он начал, блядь, для трубку, тут агент появляется, Смит, хуяк ему трубку перебил, все нахуй, блядь, понимаешь? Ну что, говорит, блядь, иди сюда, сука, кореш драгоценный. Будем биться нахуй, блядь. В андеграунде, блядь. В метре. То есть там. На перроне, блядь. Ни одного человека, блядь. Одна бумага летает нахуй. Я говорю, ну это заброшенное, наверное, какое-нибудь метро нахуй. Поезда не ходят нихуя. Тишина мертвая, блядь. Как они начали рубиться, блядь. Опять кафель полетел, блядь, кусками. Пистолет друг друга наставили, говорит. А, говорит, там нет у тебя нихуя. А у тебя, говорит, тоже нихуя. Давай на руках, блядь. Нет, чтобы силой помериться там, блядь, на столе, блядь. Нет, давай пиздярить друг друга, блядь. Он говорит, ой, говорит, он его не одолеет. Те на корабле, значит, наблюдают всю эту хуйню. Ой, он его не одолеет. Я говорил, уебывать надо, говорит, блядь. Он же, блядь, все, рукава жует, стенки пробивает. Он охуительный агент, блядь. Тут, говорит, блядь, как дашь, блядь, ему бедному этому. Нео-то, блядь. Тот, ёпта мать, хуяк улетел. Кровью проблевался, блядь. А у этого тела-то здесь, блядь. И все видят, у него прям кровь изъебала, кровь. Говорит, он его пиздит там со страшной силой. Говорит, что делать, говорит, блядь. Тот очнулся, говорит, блядь, встрепенулся, пыль стряхнул, блядь. Отряхнул с наших ног всю пыль, блядь. И опять на него, как начал хуярить. Не тут-то было, блядь. Агент оказался, ой, блядь, крутой. Он ему очки уже разбил, блядь, как поебалу дашь, блядь. Нихуя, говорит, блядь. Короче, он его раз и на путя столкнул, нахуй. Туда, в метро, блядь, на путя, сука, блядь. И говорит, ну что, сука, вот и молись нахуй теперь, пидорас, блядь. Он говорит, тот собрал последние силы, как ебанет в потолок тоннеля, они как ебнутся вниз, хуяк. Тот сальто мортали на перрон, хуяк. А тут и поезд подоспел, блядь. Коля, кажется, хоть поезда нахуй. Поезд подоспел, хуяк этого переехал, думаю. О, блядь, и останавливается. Дверь открывается, выходит агент. Вот те и переехали, блядь. Думаю, ну это уже, блядь, вообще немыслимое дело. Через пол прошел, блядь. Пол прошел, прошиб нахуй, выходит, блядь. Осторожно, двери закрывают. Хуяк выходит, блядь, агент. Ну, ёпта. Тот уж-то понял, блядь. Надо уёбывать. Вот сколько надо было пережить, Коля. Вот тебе говорят, Коля, уёбывай. А ты не слушай, блядь. Уёбывай, говорит, мудак. Не слушай, блядь. По ебалу получил. Все нахуй, блядь. Яйца отбили, все отбили. Печенки, почку, печень, блядь. Жизнью рисковал, блядь. Ебало все разбитое, блядь. Но не слушай нихуя. Что за упорство такое? Что за любознательность такая в нашем народе проживает, блядь, а? Ну тут уже он сам понял, что надо уебывать, иначе пиздец. Ну и как ломанется, блядь, на улицу. И сразу народу, да хуя народ, откуда взялся нахуй? Тишина была, блядь. Какой-то мудак стоит, ебалом торгует, а у него телефон хуяк. Ой, караул, спиздили мобильник. Да идите вы нахуй, их унитазы вон бросают сплошь и рядом. Я говорю, что ты орешься, бля, мобильник у него спиздили. Ну там телефонная книга, записи, бля, иди ты нахуй, бля, сегодня записи, бля. Тот сразу бежит со старшей силой. Газманов, говорит, блядь, это я, Тин, ёпты мать. Давай, выручай, куда бежать-то нахуй? Он говорит, а там, говорит, блядь, в отеле там, блядь, поющие сердца, блядь, или как он там нахуй называется, блядь. 33-й комнат по пожарной лестнице, нахуй, налево там забежишь, блядь, пиздец, нахуй. Тот бежит, глаза вытаращил по пожарной лестнице, агенты в него стреляют, не попадают, конечно, нихуя, ну куда деваться, стрелять не уметь, нихуя. Вот стенку пробить головой, пожалуйста, руками, нахуй, разорвать рубаху на груди, блядь. А так нихуя, блядь, не попадают, нихуя, блядь. Сука, короче, блядь, он раз, блядь, сука, в 33-й номер, а там уже агент Смит стоит, хоть бы хуй по деревне. И спесик его, хуяк, о, блядь, у него взгляд такой, знаешь, говорит, ну вот тебе и на нахуй. Как же так, блядь? И все, хуяк, хуяк, хуяк, как тот по стене так и убрался, бедный наш Нео, блядь, отмучился, блядь. Лежит, скучает, глазки закрыл, блядь, все. А тело его бренное там на корабле Тринити терзает, говорит, блядь, Нео, не умирай, сука, блядь, я тебя люблю, блядь. Нео, не, говорю, куда не умирай, он говорит, готов, нахуй. Не умирай, я тебя люблю, блядь. И тут, блядь, спящая красавица Коля. Сказка Пушкина, блядь. Она его целует, бренное тело, а он там оживает, блядь. Ты веришь, нет? Ты избранный, сука, я тебя люблю. Мне, блядь, гадалка нагадала, блядь, что я буду любить человека. А раз она, значит, нагадала, значит, она права. Хотя на этот раз с Нео она обосралась. Понял, нет? Значит, не всегда, она как бы права-то. Но тут она так была уверена, у меня будет любовь, а без тебя я никого любить не буду, она должна сбыться, блядь. Ну, тот лежал, говорит, ну раз сбыться, надо просыпаться, нахуй. Встал, весь обстрельный, нахуй, как решето, блядь. Насквозь дырки, нахуй. Говорит, все, встал, проснулся. Действительно, я, говорит, избранный, нахуй. Пошли все, нахуй. Тут агенты набежали, блядь, давай в него палить, нахуй. Он так хуяк рукой пули все остановил. И нахуй. Они прям так в воздухе повисли. Как мухи, блядь. И попадали, нахуй. На пол. Хуяк. Ну, агенты, конечно, удивились, блядь, как же так, блядь. Ёб твою мать, сколько мощно, блядь, поле. Опять бух, нихуя. Ну, говорит, сейчас я тебя, сука, блядь. Так он взял через него насквозь, прошел. В него, как в ебенице, блядь. Избранный наш Нео. Прям в агента, нахуй. И у него под кожей желваки заходили, блядь. Какие-то пузыри. Он там ползать начал и разорвал его на части изнутри, Коля, блядь. Вот до чего дошло. Даже яиц от него не осталось, нахуй. Все улетело, нахуй. Ну, остальные перепугались, разбежались. Ну, в пизду такую историю, блядь. Перебздели, страшное дело. Говорит, ну, сука, избранный, блядь. Ну, куда нахуй? Вот так вот, нахуй. Избранный, блядь. А потом, значит, идет эта хуйня, вся эта матрица капает, нахуй, и голос Нео говорит, блядь. Я вам покажу, говорит, мир, говорит, без диктата и запретов. А что будет дальше, решать нам, то есть людям, здесь живущим. Остальных мы всех нахуй пошлем, блядь. Кого остальных, не знаю, нихуя не понял, Коля, блядь. Но главное, что мы люди, блядь. Мы хотим жить без диктатов и запретов, как завещает наша матрица. Надел темные очки и уебенил нахуй. Прям в небо нахуй. Через небоскребы, хуёбы, блядь. Ну, Коля, ты понял, что такое матрица? А? Что говоришь? Нихуя не понял? Ну и я тоже. Наливай в пизду. Береги природу, мать твою за ногу и матрицу ее тоже, блядь.

0: Сина не верю. Не верю, обплевалась. Это не значит, что еще жизнь кончилась. Блин. Она еще вся впереди. Вот Кузьма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать?
1: Ведь жизнь такая штука. Не знаю, где найдешь, не знаю, где бронишь.
0: Есть евреи на корабле, блядь. А зачем вам нахуй? Я, раз есть евреи, значит, должны быть врачи, блядь. И опять начался великий Углёв. Надо выручать компанию. Товарищи, кричу, тихо! Всем плевать на местах, никому не двигаться! Детей задавим, блядь! Вот на слово «блядь» они сразу откликнулись. И опять начался великий Углёв.
2: Ой!

0: А ведь это самая правдивая история из моей жизни, блять. До ласточкиного гнезда мы так и не доплыли, блять.
1: Короче, блять, вот там эти гаухи. Поэтому гаухи, а это гаухи, блять, у них. Ну, вот эти, которые мясоеды, блять, ну, которые там скотину пасут, блять, ну, те ковбои, ёптать, по-американски, блять. Вот они там живут, они идут... Сапоги у них мягкие, сука, еловые такие, блять, и пиздуют. Дембель неизбежен, сука, блять. Шаровары мягкие тут с прищипами, блять, тут, сука, нависает, блять, прокати наш Петруша на тракторе, отдыхает, нахуй, блять. Наши трактористы все просто говно. В своей кирзе по сравнению с этими мягкими, обаятельными людьми. У них рубахи свободные такие, блядь. Курит, сука, трубку мира или сигару такую. И, бля, боливар такой заебенит, бля. Идет себе, блядь. Мазик маленький такой, сука, пиздует тоже, блядь. Сапожки, сука, у него, блядь, шарварщики нахуй тоже, блядь. Ну, без сигара, правда, блядь. Думаю, вот хоть ребенку не дали, блядь. Но шляпка такая же маленькая, идет такой мальчоночка, бля, гауся такая. Ну, в Бразилии жрут мясо так, как в Уругвае тоже, блядь. У них там, блядь, где они столько скотины, блядь? Вот, блядь, насчет скотины, это я посмотрел, блядь. Там мы были в Колумбии, в Манисалесе, на мясном рынке. Коля, блядь, это, сука, кровавая бойня, блядь. Драма! Вся улица залита кровью. Она стекает, блядь, в водостоке. Идет хуй в таком желтом, блядь. Как он, блядь, ну вот этот, сука, клеенщик там таком, блядь, сука, плаще, с головой нахуй. И тащит тушил на себе, бля. И тащит тушил. А с нее прям кровь хуячит, бля. И все это по земле. О, бля, я долго не выдержал. Ты знаешь, я хоть человек, бля, крутой в некоторых местах, но, бля, крови чистой не выношу, бля. Не могу, сука, и запах тяжелый стоит, блядь. Но мясо дохуя. Мясо навалено дохуя. И вот как они собираются ее берлять. Все мне понравилось, бля. Никто не выебывается, блядь. Никто тебя за хуй не тянет. Приходишь, блядь, в любой ресторан. Там все навалено. Бери, что хочешь, блядь, сам. В тарелку, в большую, в маленькую. Навалил себе до хуя. Садись. Подходит чувак, а не лазит еще чего-нибудь такого эдкого, блядь. Мясного, например. С пылу с жару, блядь. Ну, желаем. Тогда начинается поднос. Сначала идут сосиски, блядь, такие, жареные. Сосиски, блядь, тебе. Ну, ты пару сосисок по жадности взял. Потом понял, что зря ты это сделал, нахуй. Надо было одну половиночку взять, блядь. Потому что тебе тут же подносят, блядь, куриные сердечки, блядь. Сука, целая шампура, блядь. Или же, блядь, перепелиные сердечки, нахуй. Это как для разбивочки такой маленькой, блядь. Потом, сука, несут ребрышки, блядь. Я говорю, спасибо, больше не хочется, блядь. Уже икота набирает, блядь. Обижаются, сука, блядь. Ну, говорит, ладно, еще придем. Приходит, сука, курицу несет, блядь, на этом вертеле, блядь. Да что, охуели вы все совсем, блядь? Курицу отказались, блядь? Пожалуйста, свинины кусок тащит, бля, вот такой, сука.
2: Откуда угодно отрезать? Отсюда? Отсюда? А, блядь, я говорю, ну вот отсюда отрежь чуть-чуть, блядь, только просто для вот.
1: И у них очень интересный там для мяса поросёк, блядь. Я привез тут своим, блядь. Они мясо едят у меня, развиваются ребята, бля. Такой, знаешь, сука, он такой, типа... панировочных сухарей, знаешь, блядь, там нарисовано курица, хуюрица, блядь. Ну, сука, такой, блядь, забористый, приятный, какой-то в нем есть вкус, блядь. А мне говорят, этот, говорит, порошок делается из корней какой-то хуёки, которые, блядь, наполнены синильной кислотой. Я говорю, нихуя себе. И вот чтобы ее извести, кислоту, надо их пожарить, блядь, все пережарить и перетереть. Думаю, вот, сука, как же первый человек, который на них наткнулся, на эти корни, блядь, небось, ебанулся, блядь, явно. Траванулся, сука, по полной программе. И вот какие, блядь, ипостаси и ступени надо было пройти человечеству, чтобы из этого порошка, из этих корней, сделать порошок довольно съедобный, блядь, и очень вкусный для мяса. Ну, ёпты мне. И вот когда это все навывалили, блядь, а после этой свинины они еще и говядину, блядь, поперли. Ну, ёпты, тут же отрыжка пошла, пердёж за столом. Блядь, кто не выдержал, кто уже, говорит, мы покурим. Да куда нахуй? Ёпты, вот это еда, блядь. И сидит какая-нибудь бабулька такая хуёвенькая, блядь, занюханная. И хуярит эти сосиски, колбаски, сердечки, блядь, ребрышки, всю хуйню подряд, блядь.
3: И глазами так. Не, моргает вроде, моргает. Я сразу думал, не вроде не моргает. Не, моргает, моргает. Они там, значит, не употребляют, сука. Нет, так, вообще следят. Если кто употребляет, тот, наверное, где-нибудь, блядь.
4: давно хотел тебя спросить.
5: И спрашивай.
4: Ты маму любишь?
5: Слушать люблю, а так не.
6: А мама никого не любит.

нам-бу-нам-бу-хуй.

0: Мукс,
1: чё?
0: Ты ебаться любишь?
1: Ещё как!
0: Всё время или времена?

0: Вот теперь я сижу, дрочу хуй, жду, когда выйдет «Убить Билла 2», блядь. Хотя, ты знаешь, ничего нового там, видимо, не подчеркну. Еще несколько боев на палках, на хуялках, блядь, на мечах, на цепях. Ну и, конечно, Биллу пизды все-таки дадут. А то иначе нахуй снимать все это. Думаю, что, конечно, после 4 лет ебова в коме, блядь, он ее останется жить. Конечно, она останется жить. И обязательно отомстит, Коля. Отомстит. Я хочу, Коля, Коля, что мы такое? Ты сейчас наливай, да? Наливай. Я хочу выпить за то, чтобы нам, блядь, с тобой никто не мстил, блядь, и мы тоже. Пускай там в кино он Тарантино, блядь, Кварантин, у него пускай все отомстятся, блядь. Пускай нас это не коснется нахуй. Меч, блядь, самурайский. Так что ждем, Коля, Билла 2, блядь, ждем. Наливай, Коля, выпивай. И пошли мы к ебеней матери с тобой, Коля, с тобой драгоценный, погуляем, свежим воздухом подышим. Ой, зима-то на дворе какая.
1: Кореша мой, драгоценный Колян, как я тебя рад видеть, ёптать, сколько воды утекло, можно сказать, воды и всякого другого, бля, портвею, ёптать. Но ты, о, ёптать, Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям, это, ёптать, как её, бля, в песне-то поёшь, Синдерелла, ёптать, Синдерелла, бля, всё, не знаю, Синдерелла, блядь, а, пизда, давно не заходил, потому что, бля. Золушка, ёптая мать! Золушка, блядь, в зале вся, вот я, смотри, покрыта вся, бля, пылью нахуй, все, воды нету нихуя. А, мыться пришли заодно, бля, я так и понял, нихуя. Не пришел бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь. Небось, унитаз весь снял, все поснимал, пизду, да? Ну, проходите в пизду все скорее. Освободите места общественного пользования, блядь. Зинка, вон нахуй сортира, блядь. Сейчас Колян туда, Клавка в ванну, быстро, блядь. А то она на золушку похожа, блядь. А я пока Коляну расскажу, что такое золушка, бля, он меня не знает нихуя. Портвейн принес? О, давай, садись, проходи. Ты наливай, наливай. Было это в этом, в королевстве в каком-то, в общем, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь, ну, малышечка, блядь, такая, живет себе, поживает. Ну, продроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь, которого все пиздят, ногами пинают, блядь, а у ней в душе аленький цветочек растет, понимаешь ты? Она, значит, мама у ней померла, блядь, сестры небесные, блядь. Она с папой, а папа, значит, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь? Егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалка. Где там Золушка, блядь? Ну, он, блядь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё моё. Хотя, кто знает, что лучше, лучше дочь, блядь, с папой бы жила нахуй. То, такую каркалыгу приволок, ебать её в сраку. Да еще, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь. У него уже, сука, блядь, у него две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь. Такие-то уже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот с секелёчком такие, блядь, трясутся, блядь. Золушка, блядь, только не сюда, сука такая, блядь. Ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь. Она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь. Он говорит, сестричка, блядь, пизда. Вот такие, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь? Колян, блядь, ну, сказка, ёптая мать. Все дело, блядь, Золушка, совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян, обстоятельство, блядь. Сказка, блядь, у нее оказалась, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот, как ее называют, руководительница, нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья, нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая... Появляется такая, блядь, Золушка, блядь, ну что у тебя тут происходит? Золушка, да заеблась я, тетушка фея, блядь, говорит, не могу нихуя. Говорит, все повозим нахуй, ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили, и давай за нее въебывать, блядь, понимаешь? А вообще так она живет себе потихонечку, и так скучно в этой стране жить-то, блядь, ну, значит, все какие-то, и всем скучно, все охуели, блядь. Даже король, блядь, принц, ей ёбнулись. Тоска, телевизоров не было нихуя, да? Тут стёвок нет, нихуя никаких. Только что, говорит, ну, пора что-то делать. И царь, король отце, говорит, ну что делать, блядь, говорит, надо чего-нибудь отчебучить, блядь, иначе с тоски все сдохнем, блядь. Говорит, бал объявляю, нахуй бал. Бал, чтоб всех заебал. И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора усесть в эту змею-то свою одноглазую запустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразил.

Вот. Значит, пора, пора. И всем будет, блядь, всем заняться, блядь. Ну, тут такое началось, блядь. Коля! Золушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй. Говорит, этим пёздам надо сить, блядь. Бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она всё съёт сама, блядь, всё. Да, говорит, сука, куда ты своими грязными руками, нахуй, руки помой, блядь. Туда-сюда горох перебери, не забудь, пизду. Говорит, ну, между горохом и этим платьями Золушка всем заебалась, блядь. И в самый вот такой вот заёб, когда ей подумалось, а не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда, Марья Ивановна, Золушка, загибаешься нахуй. Я над ней уже, блядь, слезу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь. Появилась фея, блядь. Ну, блядь, ты раньше не могла прийти, пизда. Золушка прям так что-то не сказала, потом говорит, ты тетя все-таки, блядь, обидишься, если она совсем уйдет, блядь. Говорит, Золушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал-то, блядь. Она и говорит, тетя-то, блядь, говорит, какой бал, говорит, какой бал? Он мне, говорит, этот бал так заебал, понимаешь ты, блядь? Вот такой каламбур у Золушки получился, невольный, блядь, понимаешь? Тетя говорит, спокойно, Золушка, сейчас примем таблетки, блядь, мы тебе силы вернем, мы тебя оденем, обуем, и на бал ты у нас пойдешь, как миленькая. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем, вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей подмышки побри, нахуй. Вот палочкой прикоснулся, пиздец, все отпало нахуй, вся корость свалилась, блядь, и такая красоточка открылась, а Коля. Ну и она ей дает игрит, и эту, значит, и тыкву, и сделаю, блядь, из этой нахуй, и из кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю нахуй. Этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у них как дни начались, наверное, уже волоски, блядь, понимаешь ты? Ну, больные дни, блядь, а танцевать-то хочешь-то, блядь. Она говорит, я тебе за твой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь. Раз по тыкве и тампокс, хуёк такой, говорит. Вот и позже, он говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов, смотри, блядь. Превратиться в тыкву, нахуй. Представляешь, тампокс в тыкву превращается в тебе, какие ощущения, блядь, а? Халя, это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Золушка вся напряглась, блядь, спокойно все. А в это время эти сестры пёзды, блядь, с мамой. Говорит, ну, слушайте, пойдём-ка пробздимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а ничего, да чего, пойдем пробздимся, пернули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого нахуй, блядь, и пошли пробздеться, блядь, к королю, блядь, значит, во дворец. О, вот и, значит, пошли пробздеваться, блядь, и Золушка час настал, блядь, и она туда, в карету, блядь, кучер, все хуярит, хуярит приезжать на бал, блядь, кто такая, блядь, как так, блядь, никто не знает нихуя, она молчит. Блядь, не создается, блядь, говорит, а хуй тут вам пиздеть, блядь, говорит, давайте, говорит, танцевать, говорит, встаньте, говорит, дети, в круг, нахуй, ты мой друг, и я твой друг, и давай пиздавать эту песенку веселую, да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука, а эти, блядь, стоят пёзды, блядь, от зеленые, от зависти, блядь, что за баба такая, блядь, что она всех обвинила, смотри, принц голову потерял, блядь, мотается по дворцу за ней, хуем об углы задевает, блядь, где это, что это, пиздёночка такая, блядь, она делает, что не замечает, блядь, я такая наивная пизёночка, наивная. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. И все как дети, блядь, запрыгали, заскакали. Кто, блядь, пёзлами затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь. Такая радость у всех, блядь. Король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь. Кто такая, блядь? Ну-ка иди сюда, блядь. Стража, блядь, караульте нахуй, пизёнку, блядь. Такой был с ней, забестральный, блядь, такой, сука, иначе. Смешной такой король, блядь, сука, буду. Коль, блядь, надоливай, пуль там пизду. Я тебе голос такой ему показал, блядь. А принц говорит, папа, блядь, батяня, сука, я влюблён, блядь. Он говорит, ну, хуй делать, блядь. Сейчас подожди, после, говорит, 12 мы все это дело разрешим, да. Ой, он же не знает, блядь. Что у него в пизде золотой тампокс, блядь, который в тыкву превращается, блядь, ты понимаешь, нет? Она так увлеклась, встаньте, дети, встаньте в круг, встань, ебать, и уже бум, бум, блядь, как она пизданет прямо из круга, а ее все, куда ты нахуй, блядь, куда ты, блядь, пиздой, да бросьте вы нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь. А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя чувак вылил, блядь, о, из хрусталя, понимаешь? А уж я сколько раз ударила, она как пизданула по лестнице, блядь, и туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, да уж некогда в пизду, чёлок, беги скорее, сейчас пиздец в тыкву превратишься, нахуй. И мне прям, блядь, нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, блядь. Она скорее чика в это время, во, она успела только на печку-то вынуть, блядь. И в это время, о, пиздец.
и мысли все в стороны, хуй, карета в тыкву, блядь, превратилась. Тыква рядом лежит, тампок, блядь, золотой, блядь, и она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже заснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять говно-то? Она пошкандыбала пешком, блядь, по кустам, нахуй. Во, и принц выбегает. Ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь? Ты мечта моя, хуё-моё, блядь, хуй-то. След простыл в кустах. А король такой смешной, бля. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздаду, им скучно. Они говорят, хорошенькая. Он говорит, блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она? Нет, говорит, не пробегала, бля. У, бляди какие, сука. Короче, все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране. Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не над тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? Прямо облизывает ее всю, за пальху сует и с ней спит. Потом говорит, да хули я этот туфель ему, ёпта мать, надо вторую искать. Говорит, батя говорит, правильный сынок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. Скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху, а им сапоги такие дали по яйца, блядь. Один надеваясь, пошел нахуй спарить, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь. Там эти пёдлы сидели. Вот так, ну-ка вы, пёдлы, говорит, блядь. У кому этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой нахуй. Ёб твою мать, что тут началось, блядь? А тут Золушка позаботчику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь, в деревянных башмачках, чоп-чоп-чоп, по пизде мешалкой, блядь, об забор задевает, блядь, ножки не гнутся, нихуя, палочки, веревочки, блядь, понимаешь ты? В рот мяч их пых, она смотрит, как эти примеряют сестрички, а сама смотрит, говорит, моя ведь туфелька-то, ебать её в сраку. Неужели чуд не произойдет нихуя? А в это время внутренний голос, чудес нихуя не бывает, Золушка, блядь. Она говорит, ну отъебись от меня внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какой-нибудь чуд должно быть, кроме того, что у меня чуть в пизде тыква не родилась, блядь, кроме того, да, должно что-то произойти или нет, блядь. Ой, какая история, Колян, блядь, наливай скорее, не могу. Одно как начал напиздовывать себе, блядь, ну одной совсем нахуй. То есть не на палец, у нее еще подагра, блядь, сиська торчит, блядь. Мама потом говорит, дайте мне, я говорю, ты что, охуел с этим ебалом, блядь? Да даже налезет, тебе просто пизды дадут во дворце и выкинут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя? Потом одна говорит, давай закупыривай, мама говорит, да я тебе, ну-ка, сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла, блядь. Она что, пить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфелька, туфелька, блядь, она волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он, говорит, я не волшебник, я такой учусь, блядь, ей когда туфельки дарил этот феин, блядь, какой-то племяш, племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо. Говорит, не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, Золушка, говорит, ты, блядь, а можно мне померить? Я говорю, да ты заебалась, чёрный, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, чёрный нахуй, говорит. Тот говорит, не, у нас демократия, всем пёдлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда чёрная, давай, надевай. Та говорит, хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля. Как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Толстка говорит, как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй? А где блядь, я говорю, тетя, блядь, подыхаю, помираю, тетя. Последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезти из говна. Вот, понимаешь, нет, когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот ты сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезти, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь, кто привык за свободу бороться, нахуй? С нами вместе пускай запоет, наливай в пизду. Кто ищет, тот добьется. Кто весел, тот смеется. Кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала, вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил. О, в смысле, туфельки сошлись, блядь. Эту выбросил, перестал быть фетишизмом, стал ее. И стали ее позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запер? Лесник сказал, пошли нахуй, все всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников.

хотели-нибудь, сделай же что-нибудь, просто схвати за грудь или за что-нибудь. Если ты не будь, в народе не поймуть,

0: Да, блядь, на площадь, весь вышли, блядь, футбол посмотреть. Посмотрели, нихуя себе посмотрели, блядь. Чтоб я так смотрел, блядь. Еще, говорит, мы еще покажем, блядь. Еще, блядь, урежем несколько юношей, блядь, и девушек, нахуй. И японцам еще раз пизды дадим. Ну, я думаю, блядь, ну, сука, ну, когда... Уже, блядь, нас уже заебали, блядь, уже бельгийцы выебли в сраку, думаю. Ну, сейчас пойдут крушить бельгийские магазины. Но ведь можно ошибиться, блядь, и с французскими перепутать. А это, блядь, уже, сука, блядь, пахнет, сука, холодной войной. Коля, холодной войной, я говорю. А кто ты думаешь, блядь? Ты думаешь, это что, так, между прочим, да, между нами, вот. Ты большого ума не надо, блядь, тут и портвейну пить хорошего не надо догадаться, блядь. Чьи же это руки, блядь, потянулись к нашему юношеству, блядь? Кому выгодно это, блядь, Коля? Ты задавался вопросом, нет? Пизда. Задавайся. Иди вон нахуй на кухню и задавайся вопросом, блядь. Как задашься, приди сюда. А я задался, блядь, сука, между рюмками, нахуй. И понял, сука. Там что-то, блядь, не так, Колян, блядь. Что-то там не поделили у нас наверху наши власти, блядь. Кому-то, сука, своего начальника, блядь, кому-то чайника, блядь. Пошлют, блядь, все непросто. Вот тут вот, представь себе, Коля, вот представь. Вот нахуя показывать между матчами такую рекламу? Какой-то здоровый мудак, долбоеб, разбивает ломом машину, блядь. Тут, скажи, спроси меня, Сюра. Вот нахуя показывать рекламу, когда мудак разбивает ломом машину? Я тебе прямо отвечаю. Не знаю. Нихуя не понимаю, блядь. Ну, там же про футбол, блядь. Между футбольными матчами. Почему какой-то мудак разбивает машину? К чему это? Тебя это не озадачивает, Колян? Ты, сука, блядь, живешь обывательской жизнью, блядь. Ты не выходишь на площадя смотреть общественный футбол, сука, блядь. Такой футбол, правда, в сортире надо смотреть, блядь. И то в очко, нахуй. Блядь, борьба глистов, нахуй, сука, блядь. Это что такое, бля, великая держава, нахуй, не может набрать 11 футболистов, бля, которые, нахуй, дружно побежали бы к воротам, нахуй. Это что такое, блядь? Нанайцы, блядь, обыграли, бля, японцы захуют. А я и не сомневался, Колян. В этом, блядь, никаких сумлений, блядь. Ты прости, я хотел сказку рассказать, но у меня, блядь, распирает, сука, блядь. Я Толстой сегодня, блядь, не могу молчать, сука, все. Ну доколе, блядь, доколе. Для меня это, нахуй, не фокус нихуя, что мы продули, обосрались, но сколько можно, блядь. Сколько же можно говна, блядь, есть, ёпта мать. Занзибар, блядь, Калахари, Сахара, нахуй, блядь, все, сука, выбежали, блядь. Все пиздюют, блядь, и все по мячику, сука, попадают, да как попадают, блядь. Здоровые лоси, блядь, сука, питание другая, блядь. Может, они, блядь, натренированы там, сука, в Сахаре, блядь, там жара, блядь, там яйца спекаются в смятку, нахуй. Они привыкли, а наши как вышли, о, блядь, и затихли, нахуй, все, пиздец, может быть. Хотя хуй его не знает, тут, блядь, тоже это все это вилами, нахуй, кому все выгодно, блядь. Ну, конечно, Романцев там, пиздец, я снимаю себя всякой ответственности, я ухожу на пенсию, блядь, давно надо было, нахуй. Это не Спартак, блядь, нахуй, ебать, это в размерах, масштабах, блядь, всей нашей общей родины, ебаво получается, блядь. Вот мы все выебаны оказались, нахуй. Абсолютно точно, бля, Колян. Наливай в пиду. Мне надо сбить волну, блядь. Моего гнева, блядь. На эту хуйню всякую, блядь. Я лучше пошел, он, блядь. Как хорошо, блядь. Пошел, оттянулся. Позвонил мне кореш мой драгоценный, бля. Колька Караченцев, бля. Коль, ты знаешь, отец, блядь, пизда. Ну, Колька Караченцев, бля.
1: Ну, голос такой, бля, сука, заебу.
0: Точно, у него не связки, у него, блядь, две железки, нахуй, сядь. Ну, мужик, бля, отличный, сука, бля. Вот, говорит, вот он, сука, себе напил, бля, накурил. Да нихуя, бля, он, сука, пашет, как лось, бля. Вчера из Мурманска, говорит, блядь, Семен откормить, блядь, сука, бля. Сюра, говорит, заебался полностью. Пойдем, говорит, у нас турнир теннисный. Его, говорит, забудь, говорит, сука, блядь, эту всю ебату, бля. Вот там, говорит, мы сейчас покажем класс, бля, красоту. Я говорю, Колян, ёпта мы. Он, тёзка твой, пизда. Не тебе, я говорю, Колян, хуй ты стакан бросил, мудак, блядь. Я говорю, Коляну, хорошо, говорю, Коля, бля, говорю. Ну, тёзка твой, гордись, пизда. Артист народный, бля, все равно любимец, блядь. В театр звался, я говорю, Коля, блядь, загружен по зарезку, нахуй. Я своему дорогому Коляну объясняю ситуацию, блядь. Все вечера, не могу я к тебе в Ленком идти, блядь, не могу, сука. Вот ситуацию пока ему не объясню, а это никогда я ему не объясню, нихуя. Потому что ему как в одну, блядь, сраку влетает, а в другую ухо влетает, нахуй, блядь. Двустволка ты, Колян, ебаный, блядь. Тебе все не скажи, все. Куда ты нахуй за мои кальмары, блядь? Положи нахуй, блядь. Вон там селедку бери, вот за хвостик, блядь. Ну, три кальмара принеси, тут, сука, сурки, блядь. А ты, блядь, сука, все нарежь, съесть, пизда. Вот так вот. Это, блядь, не под твой портфель, нахуй. Это под тонкий, сука, портфель. Вот под мой, блядь, вот. Сука, вес, да, вот так вот. А, кальмар мы сейчас наебну. О, Коля говорит, пойдем, говорит, я тебе покажу, блядь. Класс, блядь, ты отдохнешь, сука, тут все, блядь. Я говорю, да, блядь, я слибал с этим футболом. Я уже, нахуй, не смотрю, я его слушаю, бля, из кухни, нахуй. По телевизору, бля, сука, чищу в облачку, нахуй. И смотрю, думаю, слышу, бля, так, так, еще левее, блядь, правее, пиздец. А мы сразу здесь думаю, о, точно, не хочешь смотреть, да. А хуля будет сердце рвать, блядь, свое. Сердце героя, блядь. Ты что, Коля, штука, кто же портфель будет пить потом с тобой, пизда. Я не могу, я должен беречь, беречь, сил, сил. Кто-то сказку расскажет на ночь, блядь, пизда. Ага, ага, выпью дальше, все, все. Вот у тебя есть какая-нибудь заветная мечта? Скажи мне, вот, блядь, у тебя. Шкаф на даче увезти. Ну разве это мечта, Коля? Это просто пожелание, бля, к лавке, вытолкнуть шкаф на улицу, а ты хочешь его просто, чтобы он не пропадал, вывезти его, блядь, на дачу, блядь. Хотя там у тебя совать уже нехуя, блядь. Потому что все, что мы могли, мы увезли уже на твою дачу, ебать, его колотить. Ну где там все ставить-то, блядь? Там даже теща твоя толстожопая всеми задевает обо все углы, говорит, что за какая-то мебель? Куда денем, а раздай крестьянам, как Ленин, нахуй. Ленин землю раздал крестьянам, а ты мебель раздай крестьянам, в пизду. Скажи, пользуйтесь, крестьяне. Хотя, когда ты уедешь, в общем-то, на зиму, они у тебя и сами ее могут попиздить, как и произошло у моих некоторых корешей, блядь. Ну, оставь, может, спиздят, знаешь, может, тебе полегчает, нахуй, с мебелью, блядь. Вот ты смеешься, бля, хуй, тут смех хуёвый, бля. В жизни все неверно и капризно. Да не бегут, никто их не вернет. Нынче праздник, Коля. Завтра будет тризна, бля. Незаметно так здесь и старость подает. Романс, ёб ты мать.
1: Романс, заметь, блядь.
0: Слово-то какое, бля, почему? А потому, ёб ты. Потому что я тебя сейчас веду к другому понятию, блядь.
1: К романтизму, бля.
0: Хватит уж этих реальности, блядь, клопов давить по стенам, тараканов помочь толочь по кухням, блядь. Что такое эта жизнь, блядь?
1: Это хуйня. А вот романтизм, Коля,
0: это, блядь, восстание против пошлости и обыденности данной жизни, блядь. Вот человек живет, живет, живет, живет, давит этих тараканов, потом говорит, да ебись все в рот, что я их топчу, блядь, что, ничего лучше нет, нихуя, кроме этой обыденности и пошлости, блядь. И такой же, блядь, Александр Грин, блядь, жил, сука, блядь, там, в этом Коктебеле, блядь, Феодосии, где-то там, вот на этой южной равнине, блядь. Попивал он винцо со своими корешами, а потом думает, ебаный конотоп. Понял, да? Ты усвоил, что такое?
1: А теперь, Коля, Кольцев, дорогой,

0: и паруса.
1: Но это же, как говорится, плод фантазии автора.
0: Уже одно хорошо, что у него фантазии хоть какие-то в голову приходили, помимо того, что нужно посрать, попить, там, поесть, блядь, кого-то выебать. Может, он и не ебал никого из-за своего романтизма. Тоже все может быть, кстати, очень может быть, Коля. Потому что романтизм требует полной отдачи организма. Он до того отдался, что вот и, понимаешь, и почил в бозе совершенно, как говорится, никому неизвестным автором. Потом тут напечатал, бля, и все, бля. Алые паруса, ебать колотить, бля.
2: И фильм такой был, Свертинская, бля. С Настей, Настя такая молоденькая, бля. Красавица. Я знал, она в одном доме жила. Такая молоденькая была, красавица. И в лифте было написано: Настя Вертинская, блядь. Причем гвоздюк кто-то нацарапал. И никто не стирал. А почему ей не ебаться? Она была красивой девочкой, бля. Все, ей все время этого, блядь, искать своего Дориана Грея, блядь, ёпты. Могла выбирать, кстати, потому что она была красавица. Вот только она ничего бы со своим лицом сейчас не делала, блядь, а то они сейчас все губки подрезают, что-то надувают, что-то вживляют, блядь. В пизду только ничего не вживляйте, блядь, уважаемые дамы, блядь, прошу вас. И вот она-то и снималась в этой вот, играла эту девочку-то, блядь. Ну, когда, конечно, она уже повзрослела уже, так немножечко пиздой окрепла, вошла в сиськи, вошла в соки. Понимаешь, она уже тогда была нормальной. Вот так. Так что слушай, кореша мой драгоценный, в чем было дело?
1: Наливай пизду.
0: Наливай нахуй.
1: Наливай пизду.
0: Наливай нахуй.
1: Наливай.

Коля, к чему приводит неподконтролируемые страсти. В этом мюзикле, блядь, нет, не дам до поры, блядь. Или как его там, в рот не дам до поры. Нотр-дам де Пари. Там, сука, три здоровых мудака, блядь, хотят одну маленькую, блядь. Маленькую такую, сука, цыганочку, блядь. И все в своих мыслях, блядь, ой, да я за ночь с тобой, да ёпта мать. А вот мы тут поясняем народу, что может быть за ночь с тобой, блядь. Смотря с кем, блядь. Вот результат, Коля. Слушай и запоминай на уши наматывай, блядь. Там забегали, блядь, привезли. На Ямайке нашли, блядь, груз, блядь. Привезли через сутки, а мы уже улетели из Богаты в Манисалис в сторону медельинского Коля картеля, блядь. О-о-о, вот оно где, думаю. Попахивает, блядь. Попахивает кокаином, попахивает, блядь. Но кокаина нигде нету. Но пахнет. Весь воздух пропитан наркотиком, я тебе говорю. И народ такой ходит, весь такой, блядь. А там везде высокогорье, блядь. Там горы, блядь. Кордильеры, блядь. И садимся мы прямо на эту, на площадку. На самолетке летели, знаешь, как? Фокерс 100, блядь. Ух, блядь. Садимся в высокогорье и давай на автобусе съезжать из аэропорта. Едем, блядь, конца края нет, сука. Высоко живут люди, блядь. Очень высоко. И дыхания, конечно, явно не хватает, блядь. Явно хочется лишний раз передохнуть, сука, а уж не говоря, там какой портвейн в пизду, не знаю. Хотел вот я чайку, блядь, купить с листиком, блядь, кокаиновым, блядь, с листиком. Ну, коки, блядь, там, у них есть там, блядь. Ну, говорит, официально запрещено, но есть. Ну, как я языка не знаю нихуя. У нас вот один товарищ тоже, блядь, языка нихуя не знает, на диету сел, блядь. Ну, нахуя ты перед поездкой в такую дальнюю сторону, нахуя, сел на диету, поэтому... По ген-коду, блядь, по крови. Ему этого нельзя, того нельзя. Приходим, блядь, в ресторан, подходит официант, он говорит, так, мне, говорит, этого нельзя. Показывает, мол, жареного, блядь, типа. Мол, официант должен понять, нахуй. Мне гриль, блядь, и заебал его. Тут пучит глаза, блядь, а гриль понял, пошел. Пока официант ходит, блядь, за грилем, блядь, он...

Я ебал, достает список и говорит, мне вот этого нельзя, вот этого нельзя. Я потом выучил и говорю, список не надо, я говорю, вам все расскажу, все вам нельзя, бля. Товарищ, успокойтесь нахуй. Вы своей диетой заебали всех, кто там был, блядь. У меня Коля спокойней, тут хоть молчит, блядь. Хотя на вечной диете уже, блядь. Ну, ёб твою мать. И тут диета была совсем нам не кстати, блядь. Но когда человек потом вдруг прозрел, выпил пивка, блядь, хотя бы даже. И так ему стало весело. Я говорю, смотри, как человек меняется на глазах. Кстати, диета, да? Злобный, блядь. Грустный, кукурузные хлопья жрет, блядь. Хрустит, блядь. Бегает, озирается, блядь. А тут идет спокойный, веселый, радостный. Пивка ёбнул, ёб твою мать. Я говорю, как человек меняется? Много ли ему надо? Вот человек придумает для себя диету, а чтобы жизнь не казалась медом, бля, в далекой поездке от родины, бля. Ну так устроен человек, бля. Кончат трудности, мы их выдумаем, нахуй. Обязательно для поездки, бля. Он трагик, я больше бы сказал. Перестрелял там всех, нахуй. Просто нахуй. Являются они на эту вот, сука, сходку, бля. Ну, говорит, что, сука, кто, бля? Че, говорит, да его нахуй, бля. Чего, бля, ты кому таким тоном, сука? Сука, тогда сюда, бля. Там один встает так с каким-то посторонним взглядом, типа, блядь, из той братвы-то, блядь, из организованной группировки, блядь, хотел, мол, что-то сказать, так этот мудак Леха хуяк его, блядь, и положил, блядь. Говорит, а что мне было делать, бля, ребята, вы чего, сука, блядь? Тут либо мы мочим, либо нас мочат. И в чем-то он был, конечно, прав. Со своей идеологией, так сказать, братка! Понимаешь? Либо он, либо его. Вот поэтому я и говорю еще раз, Коля, если ты, блядь, не браток, сам себе. Если ты не крутой, не лезь. Ну, сиди тихо, езди, блядь, на ладе, блядь, пятой модели, блядь, и не высовывайся в какие-то ряды. Вот так вот, мой кореш. А это всегда тяга покрасоваться, молодежь, сила играет, бля. Ну и пришлось им, блядь, делать ноги.

0: одного кореша, мой драгоценный. Я представляю вам данный альбомчик. Тут у нас вкладыши одних да хуя и больше. Мы долго молчали, вот я сейчас их кручу в руках, тут и, во-первых, у меня и тут и фотка, тут и то, чтобы народ не путал и знал своего героя, потому что много стало тут косить, подсюркаретного, лезть, понимаешь ли, с какими-то делами еще и выступают, да сюркаретный никогда не выступал, не выходил, как он может показать свое такое интеллигентное лицо широкой публике. Только мысли. Ну, короче говоря, в этом альбомчике романтическом тут всяко разно. Не знаю, кому как придется. Но могу объяснить Франсуа Рабле «Интертенмент». Это тоже непросто. Это родилось просто в каких-то, ну, я не знаю, в каких-то бореньях, можно сказать, с самим собой. Поэтому мы тут вот все, что написано, все, что мы просим присылать наши песни на этот вот именно Франсуа Рабле, Коля, вот опять чих-пых. Выговорить не могу, но вы прочтете на вкладыше, сами поймете, там все написано. Все там песенки хотим мы поднабрать, уже набирается чего-то. Конечно, песни должны быть толковые, хорошие, понимаешь, с юмором, с хорошим, нормальным нашим юмором, сами понимаете. А клуб корешей сюрикаретного мы решили тут с Коляном, конечно, открыть. Но пускай будет, в рот этих пых. Пускай будет, тут все написано, все понятно, доступно. Оформите анкеточку, кто хочет, потому что там товарищи из Кёльна просто рвутся на груди рубаху. Трусы сатиновые разорвали нафиг. Говорят, когда будет клуб? Будет клуб, будет. Все будет. Вот тут и анкетка приложена, все, кореша мои драгоценные, заполняйте. И это вам поможет в дальнейшем на сайте хорошо в ларёчек прийти в наш, скачать свежую продукцию. Или просто получить по почте из ларька новый десёчек от сюрикаретного. Там все написано, тем более я буду учитывать ваши пожелания, там, чего бы хотелось, как дальше жить. Тем более мне очень нравятся посетители нашего сайта и нашего форума, деловые все ребята. А у кого-то нет интернета? Тогда ООО «Отборные аудиопродукты» сюрикаретному пишите почтовый ящик 121-467, город Москва, а я 4. И обязательно пишите ООО «Отборные аудиопродукты» сюрикаретному, чтобы не было никаких разногласий. Чтений. Тогда все придет ко мне, а я вам говорю, все это действительно от сюрикаретного, этот почтовый ящик и все эти дела. Так что, чтобы вы уже не бздели, писали нормально, кто хочет в интернет, кто хочет на почтовый ящик. А мы тут уже будем все разбирать, судить, и все будет в порядке, кореша вы мои драгоценные, с любовью, сюрикаретный. Ну все, корешок ты мой драгоценный, налил? Выпей, ёпты! И нехуй на меня пучиться своими, бля, глазенками. Я тебе вот что забыл там сказать-то. Когда они с этими черепашками супер-ниндзя, бля, накатались до усеру, понимаешь, на спинах у них. И так, и эдак рассекали все. Понимаешь, все стороны сиднее вроде как движутся, бля. Так там еще чудо-юдо, рыба-кит, ёпта. Схавала их, сберляла. Причем, понимаешь, у него ведь у кита как устроено, ебальца. У него там, блядь, китовый ус, чтобы всякие, знаешь, крупногабаритные предметы не проходили. Всякая, знаешь, хуйня, а то можно нажраться что угодно в этом море, бля, ёпта. Как банку консерву проглотить, еще что-то. Несварение желудка, пиздец, понимаешь? Так у него у кита так устроено, он через ус все цедит, бля, ебальца, раскроет и всасывает, всасывает. А что не нужно, то не всасывается нихуя. Так то ли у него кариес, блядь, в этом китовом усе. Тут какая хуйня, понимаешь, щель такая высокая, они туда и проскочили с этой пиздой Марьи Ивановной. Значит, папа этого бедного Немо, блядь, весь в поисках, блядь, и эта пизда, как ее, блядь, Клара, ёптая мать, тоже, блядь. И вот они оказались у него в утробе, как и она, понимаешь ты, в утробе китовой. И туда зырь-зырь, а там вроде как даже светло, понимаешь, все подсвечено, а это подсвечено, потому что мириады всякой вот этой хуйни мелкой, которой он берлял, понимаешь, этот, как он называется, криль, ёптать, или как он там, планктон, ебать, ёптрак, он светится, сияет, блядь, наверное, от этого, что ли, не знаю, а только, может, так просто, игра воображения художника, бля, подсветила, что в пасти у кита, все видно, хорошо, а может, они там сами рыбёшки такие, глазастенькие, блядь, все видят инфракрасным излучением каким-нибудь, блядь, излучаются. Вот они там сясь-хрясь, и тут же сообразили, что, понимаешь, сейчас кит будет делать отсос планктона, блядь. то был отсос Петрович, понимаешь, отсос Петрович, а тут отсос Планктоныч, блядь. Он же ведь как, он его раз и отжимает языком, прижимает, значит, к небу, а потом херак и берляет, а воду, которая остается, которую он процедил, через дышло, блядь, свое, на спине у него дырка, как хуякнет фонтан, блядь. Ему же тонны надо съесть, тонны, там струя, знаешь, какая бьет из этого, этой дырочки, блядь. О, ёптыть. Ну, короче, они зацепились за какой-то бугорок его языка и не соскользнули с этим планктоном, а он в это время как даванул, блядь, как даванул, они как фонтаном, как пизданули в небо, блядь, и прямо у самого Сиднея и оказались. Вот что делает сообразительность, Колян. Ты у меня сообразишь, нет? Сообразишь, ай, блядь, наливай, ёпти мать.
1: Вот, Колян, кореш ты мой драгоценный, блядь. Но я тут уже во втором сезон ночи кино, блядь, я смотрел, лежал на диване, и меня морило, блядь, ну я смотрел, честно тебе скажу, блядь. Кинг-Конг, ебать, ёв, сраку, блядь. Если происходит где-то в Индонезии, понимаешь, там, Суматра, Ява, блядь, хуява, и, да не сигареты, Ява, пизда, блядь, примы, всё, скажи, блядь. Ява, блядь, Вотлер такой есть, блядь, вот мотоциклы еще делают, блядь, Ява нахуй, блядь. В общем, там все происходит, ты пойми, блядь. Ну, в общем, там был один такой усятый мудак, блядь, у него была мечта, блядь, добывать нефть, блядь, где? Где угодно, блядь, хоть в пизде, блядь, вот он везде ее добывал, блядь. И говорит, там, говорит, остров есть, да конец там нихуя как у острова, блядь. Говорит, нет, пиздите, блядь, я знаю, я, блядь, фотографии все видел, хуй знает какие, блядь, есть за этим паром, блядь, там пар сначала поднимается, а потом за паром у острова, блядь, мол, это остров на карте, нет, нихуя никто не знает, блядь, там, говорит, нефти, да хуя до сраной жопы утопись в этой нефти, блядь, бензин прям вытекает, прям мощно, прям черпать, блядь, и прям заливай нахуй и за пизду, прям мотоцикл Яву заливай в пизду и на Яву пиздуй, блядь, понимаешь, чувак собирает экспедицию, блядь. Дело в том, что он за бензином за этим нахуй на этот остров, бля. А остров секретный, блядь, ты пойми, сука, как все закручено, блядь. А там один хуй какой-то, блядь, спонтом пьяный прикинулся, блядь, идет, качается, блядь, злупается, блядь, на всех нахуй. Бля, и там этот нанайт стоит на вахте, блядь, говорит, бля, а он подъезжает, хуяк, баксы выронил, блядь. Тот, мол, ага, баксы на ногой наступил, мол, и проходи, мол, нахуй, мол, типа того. Ну, он заходит, блядь, спонтом пьяный, и сразу раз, блядь, трезвый, раз на карасе и пополз, блядь. Ползет. Сука, чемодан перед собой двигает, блядь. Чемодан двигает, хуяк его на этот катер закинул, там туда пизды, блядь. А там, бля, команда действует, все перья скрипят, бля. Готовится к отплытию, блядь, в этот пар ебучий, блядь, понимаешь? Это такая еда, если мампар, блядь, называется, это у них, у киргизов, блядь, мампар. Она, наверное, на пару тоже, блядь, делается, наверное, блядь, вот пойми. Короче, блядь, думаю, а нахуя тебе на этот корабль, блядь? Ты что, шпион какой, блядь, или разъебай, блядь? Оказывается, это, сука, пиздюк. Он, блядь, этот, по мартышкам, блядь, он мартышковед, ебать, ёв сраку. Ну, в общем, хороший специалист по этим, по мартышкиным залупам. Залуполог, блядь, знаешь, вот залуполог, блядь, значит, сел, блядь, туда и спрятался. В хлюпочку залез, блядь, значит, там, блядь, закрылся, блядь, у них там это, запасные висят. Ну, короче, они тронулись, блядь, вперед, ура, нахуй, блядь, плывут, блядь, на всех парусах, пиздюлют, блядь. И тут началась, блядь, гроза, шторм, а этот в шлюпке там сидит, блядь, посырался, нахуй, блядь, куда деваться, нахуй, из шлюпки, блядь, вы... он, блядь, хуяк там, он, вот как, он, блядь, взял прям, а наглый, блядь, сука, прям, у них там собрание начали, блядь, типа, вот мы, вот остров, блядь, фотографии, блядь, 43-го года, хуй знает какого, говорит, о, вот так, как пар стоял, как вот, блядь, стоял пар, блядь. Так он, говорит, до сих пор стоит, как хуй у Антона Ивановича, блядь. Ты понимаешь, нет? Короче, бля, этот, говорит, а нихуя. Даже не поздоровался нихуя, блядь. Сказал, мол, я такой-то, блядь. Я, блядь, нихуя, говорит, а вам не кажется ли, блядь, что это дыхание громадных животных? На такой себе пиздюк, а, блядь. Какое пизду дыхание? Они что там, с 43-го года, блядь, как залегли, так и дышат, что ли, блядь? Не меняя местоположение, блядь, не поворачивай головы, блядь. Они что там, охуели эти животные, блядь? У них, блядь, залежи там, что ли, блядь? Ну, короче, его, блядь, раку взяли. Ты кто, говорит, блядь? Он говорит, хуй в кожаном пальто, ёпты мать. Я, говорит, тут
0: Это, ну, Полок, блядь, великий по мартышкам, блядь. Говорит, а ты, сука, тебя подослала, блядь, какая-то фирма, блядь. Ты хочешь наш бензин спиздить, блядь? Да, говорит, да пошлите вы своим бензином, пейте его сами нахуй, блядь, с этим бензином. Нахуй мне сдался, блядь. Значит, а его нахуй, говорит, бросить его. На, сначала его бросили куда-то нахуй в эту, в пизду какую-то, блядь, там. Ну, в трюм, нахуй, мол. А когда в трюм-то бросали, он говорит, о, блядь, смотри на горизонте, что-то плывет, блядь. Говорит, что там плывет, какой в пизду, иди нахуй отсюда. Блядь, говорит, ебало мне щелкай, блядь, иди в трюм, нахуй, блядь. Ты у нас, блядь, шпион и прочие, блядь, антанта, нахуй. Нет, говорит, блядь, плывет, нахуй, говорит, хуль там, говна, кусок, блядь, вот, что там такое, говорит, блядь, лодочка, блядь, какая-то. Какая в пизду долблёночки? Не долблёночки, нихуя. Резиновый презерватив какой-то плывёт, бля, Колян, ёпта мать. И так показывают, как будто там нихуя. А потом сверху так еще... Ручёночка, блядь, ножёночка, там и пиздёночка, ёпта мать. Там баба, блядь, лежит, ёпта твою. Продать где-то я, блядь, в купальнике, нахуй. Неизвестно, жива, мертва ли, нихуя непонятно. Ручку откинула, ножки раскинул, и так она, бля, лежит. Эти ее, блядь, а, сука. Баба, бля, как увидели, а у них ни одной бабы нет, нихуя на корабле, ёбля, бля. У них сразу ебалки раскрылись, бля, ха-ха-ха, сука. А, говорит, а еще неизвестно, блядь. Она, может, мертвенькая, блядь, а мертвенькую-то ебать тоже, блядь, смотри, это, блядь, другая статья, нахуй. И один-то, блядь, в эту лодочку хуяк. Блядь, и все напряглись, так, ну, блядь, что, бля. Живая, говорит, ебать мои старые костыли, колотить их в сраку, бля. Все так обрадовались, блядь. Любой хули вы радуетесь, блядь, вы что, ей прям на хуй, что ли, сразу поставите, блядь. И надо в себя прийти, бля, как оклематься. А, как хорошенькая, хорошенькая, так сразу на нее запал тоже, бля. И известная актриса, оказывается, блядь, Джессика Ланс, бля. О, вот у Джессика, бля, о, бля, такая, сука, на отсюда, бля. Да ой, бля, я думаю, как же ты, бля, Клинтон проглядел, сука, какую бабу, бля, а, сука, не знаю, бля. Ну, у него нельзя, сам понимаешь, Колян, за ним все сидят, блядь, он из этой, блядь, пиздой натерпелся, бля. Ну ладно, хуй с ним, оставь его в покое, блядь, он же бедный сейчас крутится, как шкурка на хую, блядь, не знает, что делать, блядь, прям не могу, все, блядь. Ну ладно, хуй, вернемся к нашим, блядь, ему, Кинг-Конгам нахуй, блядь. Короче, баба приплыла. Капитан говорит, где у нас этот, который, блядь, залуполок? Он говорит, по животным, блядь. Пускай ее послушать, как она себя тут же, блядь. Слушать хорошо себя, блядь. Ну, естественно, у них сразу, бля, хуё моё. Она говорит, я, говорит, такая простая. Я поехал на съемки с Гариком, блядь. На этой, блядь, на галере, блядь. Ну, как ее пизда, яхта, блядь. А Гарик, говорит, давайте посмотрим кино. И типа называет такое название, как будто, ну, типа, тому ли я дала, блин, или, блядь, ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул. Вот из этой серии, понимаешь, блядь? Она говорит, я как услышу название, мне, говорит, мне прям сразу стало нехорошо. Я сразу на палубу вышла. А в это время это все и произошло. А что ты думаешь, Коля, произошло? Это яхта пизданулась, нахуй, блядь. Взрыв, нахуй, пиздец. Даже, бля, представляешь, какой был фильм, нахуй, они смотрели, если удара аппаратуры не выдержала нихуя и пиздануло все, блядь. Ты представляешь, нет? Какая там порнуха была, ебать тебя в сраку, блядь. И эта пизда, значит, пизданулась с этой, блядь, летит ласточкой, под нее шлюпка упала, она на шлюпку пизданулась и застыла в такой позе, что, мол, ебите меня, пожалуйста, только, блядь, пока, когда я оживу, блядь, нахуй. Вот в такой позе она приплыла, блядь, нахуй. Мол, вот она я какая, блядь. Ну так все сделают, ну, бля, ну кино, это усяться можно, бля, сука, бля. Ну, друг, у нас бы вся, блядь, у нас вся лодка, бля, деревянная приплыла, скрипя, блядь, всякими цепями, нахуй, натужными уключенными, в ней изможденная пизда в телогрейке, блядь. Пыть, мамо, пыты, вот она жизнь-то, бля, а тут, нахуй, тишина, полный стиль, лежит пизда. На этой самой, мол, нати-ка меня, ебать тебя в сраку, а? Вот умеют они, американцы, красиво показать, блядь, но это же неправда жизни, Коля. Это неправда, бля. Она должна быть в галошах, блядь, на босу ногу, блядь. Без лифчика и в телогрейке, ебать, в сраку, блядь. Вот тогда бы я поверил, блядь. Вот тогда поверил бы я нахуй этому делу всему. Короче, она приплыла. Они ее заботы окружили, бля. Она говорит, ну раз я тут, блядь, у меня там съемки нихуя не получились, хуй с ними со всеми, о, блядь, пизда, да? Они рванули там, нахуй, Гарик, и жалко, конечно, блядь, пиздой накрылся, хуй намотался где-нибудь, блядь, там, нахуй, блядь, у него яйца, блядь, на киле где-нибудь, блядь, уже пиздец на дне, блядь, а ей по пизде мы жалко, блядь. Ну, короче, нихуя. Она, значит, блядь, прижила все. Ну, они, значит, через пар проходят, блядь. И, блядь, точно, сука, остров. Стоит, ебать, мальчираку, блядь, но только нихуя не видать. Чтобы какие-нибудь поселения, хуйня, так, зеленый, блядь. Они, значит, к нему нагло прут, нахуй. Нет, корабль оставили там, а. За этим, за паром, блядь. А сами в этот пар, на этой, блядь. У них катер, бля, все, пиздуют, пиздуют, все. Короче, нашли, бля, город, как стенку нашли сначала, бля. Стенка высокая, блядь, из какой-то хуйни сделана, дальше вот там надрочена, как из спичек, блядь, вот это вот наколочена, всякой хуйни, наворочена, блядь, высокая, блядь, но при всем, как интересно сделано, блядь. Здесь, значит, стенка охуительной высоты, а если взять левее, блядь, то там и нихуя, прям поднялся по камням, и пиздец, и все открыто, нахуй. И там, блядь, они туда, здесь, если они туда залезли, блядь, а хуй они будут в стенку ломиться, блядь. И там, бля, происходит великая оргия, блядь. Какие-то мудозвонцы, блядь. На найцы, хуй их знает. Вот там наплясывают, яйцами трясут, дисками, блядь, копьями машут, блядь. Что-то происходит, блядь. Оргия, тихо-тихо, блядь. Тут-то какое-то таинство, мы сейчас видим какую-то хуйню, блядь. Блядь, какую-то бабу несут. И все вот это, говорит, это что-то, блядь, странное происходит, блядь. Что они хотят сделать-то, блядь? Один говорит, подожди, подожди, блядь, я сейчас догадываюсь, это какая-то церемония, блядь. Только тихо, блядь, себя не выдавайте, не выебывайтесь, блядь, сидите тихо, блядь. Тут один этот, блядь, мамай губастый, блядь, в такой маске, блядь, под обезьяну, блядь, зуб торчат. Как он через маску их заметил, блядь. Говорит, а, блядь, вон там, сука, мол, типа того, мол, какие-то хуи. Эти на найте все. О, блядь, давай нам эту бабу, нахуй, сюда, сюда ее давай. Нехуй ей там сидеть с вами. Ну, как бабу отдать? Ну, если охуели, что ли? Не познакомились с ней хуя, не сказать ни слова, блядь. Этот, блядь, прямо обезьян, нахуй, бежит, блядь, и говорит, давай бабу сюда. А мы вам еще баб за нее дадим других, нахуй, блядь. Все штук дадим, блядь. Прям показывают, баб так, хорошие бабы такие, ладные, сисястые, блядь. Ну, такие темноватые, а это белые-белые, дальше. Она говорит, ой, боюсь я, блядь, не пойду вся нихуя. Ну, ладно, короче, съем. А стреляй в воздух, нахуй, всех разгоним в пизду, блядь. Как пизданули, блядь. Они все посрались, блядь, копии побросали, нахуй, вот пиздец, блядь. Ну, а, да, а перед тем, как эти все разбирались, вся хуйня, они там какая-то, а там прям, бля, явно луж такая, лужа, блядь, здоровая, черная, блядь. И там все это бурлит, пердит, блядь. Он говорит, ёб ты мать, нефть, вот она, блядь, скорее ее нахуй, на анализе, блядь. Ну, да, они схватили эту нефть и, в общем, отпиздовали. Короче, бля, ночь. А тут любовный сюжет развивается, блядь. Поскольку этот хуй залуполок, блядь, глаз-то на эту бабу, эту Джессику-то, положил и хуй тоже забил, блядь. И думает, копы ей впердолить. Да и она-то, смотрю, блядь, тоже уже давно не ебамшись, блядь. И у нее тоже уже какие-то глазки так бегают, смотрю, туман в глазу, зёбкой вертит, блядь. Так у нее уже, видать, пошло, блядь, уже все. Он говорит, так, нахуй, блядь. Короче, бля, ко мне быстро, нахуй, в камеру, блядь. Так, блядь, я сейчас так впердолю, блядь, сейчас скорее я побежал, блядь, уже не могу. Сука, сука, блядь, у них хуй, блядь, из порток выскакивать. Сейчас приду, блядь, скорее, скорее, блядь. Только он отлучился, нахуй, блядь. Пирога, блядь. Какая хуй? Да не пирожок, пизда. Пирога, это, блядь, это судно, это ебаное. Ну, длинная такая хуйня, там штук 7 сидят этих, блядь, разъебаев, блядь, мамаев. Лодка, ёптая мать. Долбленки такая, блядь, ихняя, блядь. Прям, блядь, аленький цветочек, ебать меня сороку. Эта баба сидит, как нащики, блядь, на бережку там это. А у них, знаешь, как, значит, ступенечки такие, прям к воде, блядь. Значит, она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь, лежит, ей делать-то нехуй, блядь, пизду чешет, блядь. И вот ля-ля-ля-ля, там ручки по этой болтают по пизде. Они ее хуяк так, походу, делали, сгребли, как будто ее и не было нихуя, блядь, и проехали дальше, нахуй, блядь. Ведь не начисто, блядь. Как она им понравилась, блядь, думаю, нахуя, спиздили бабу-то, ёпта вы мать. Я говорю, их мудаки, такую бабу, блядь, проебали, в рот на всех пых, короче, блядь. Все, эти, а, блядь, скажи, нет, бабы спиздили, бабу скорее, экспедиция опять. Слабились, бля, ружья, автомат, все взяли, блядь, и туда, сука. Думаю, где Стинг-Конг-то, ебать, я в сараку, про что я смотрю, фильм, не могу понять, нихуя, блядь. Где этот, блядь, Стинг-Конг-то, ебать, я в сараку. Но тут-то все и выясняется, Колян, блядь, где он, ебать, ё в сраку, блядь. Он там, оказывается, в лесах, сука, сидит, и эту бабу, ты веришь, не, этому хую, это как, блядь, этот, у нас, блядь, этот, ну, этот, змей трёхглавый, хуй, как его, Майдадыр, блядь. Вот этот вот, сука, которому отдавали лучших девушек, бля, России, нахуй, блядь. А кажется, у них там жертвоприношение, они привязывают ее, блядь, ставят, а он из леса выходит, ее хуяк и уволок, блядь. И вдруг, блядь, стук, пых, деревья падают, валятся, блядь, и появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, бля, видал, сука, хуй сидел, дрочила, блядь, от горя, блядь, нехуй было делать, блядь, хуй с мою ногу, блядь. Ну, горилла, ёпта, понятное дело. А тут-то, бля, я говорю, даже у меня дух захватило, блядь, по березам прям идет, как березки там падают какие-то нахуй, блядь. Вот у него залупа, блядь, как тебе сказать, вот по моему подсчету, блядь.
2: Ну вот, например, блядь, вот если нас с тобой поставить там, блядь. Да не, я нихуя, это у него хуй такой, блядь. А, блядь, залупа еще выше, блядь. Короче, блядь, где-то вот так вот я смотрю, но очень физиологически я тебя объяснить не могу. А для Годзиллы он бы был маловатым, все-таки. Тут я убедился, бля. Не, маловат, мало. Он прям вот по эту хуйню, вот у них там это ворот. Ну, метров сколько, блядь, сказать, не сорать я, бля, в нем. Ну, метров 15, бля, он так в высоту, блядь. Короче, я когда представил эту. Она у него, знаешь, умещается где это, пизда. Девушка, блядь, хорошо, сюда. Он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь. Ой, блядь, думаю, сейчас как он ей впердолит-то, блядь, ёбаный. Я уже заранее, блядь, закрыл глаза, блядь. Она закрыла глаза, ты его стоит, нихуя понять не может. И он так на него смотрит, блядь. А она, бедная, видать, так обосралась тоже, блядь. Ну как тебя такой берет, блядь. И она и обосралась, бедная, все. Он так понюхал. О, блядь.

0: смыло ее нахуй. Прям на ручки так несет, хуяк ее туда. Она поплавала, все это смыло, блядь, себя, все, дорестую свою, блядь. Ой, блядь, вылезла, блядь. Он ее, о, блядь. Она говорит, Кинг-Конг, ебать тебя в сраку, говорит, у нас с тобой ничего не получится. Я говорю, нихуя ты дала, пизда, Марья Ивановна, блядь. А что у вас может получиться, блядь? Ты у него на залупе как муха будешь сидеть, блядь. Да ёб твою мать, да как такое может быть, блядь? Я даже представить себе невозможно, блядь, такой вариант. Она все-таки представила, вот эти бабы, блядь, а? Ты видишь, бабы и то, вот они, у них, блядь, извращенное какое-то, блядь, мышление по этому поводу, блядь. Она себе представила с Кинг-Конгом, ох, ебать, это какую же тебе надо иметь, блядь, а? Вагонетку-то, пизда ты, Марья Ивановна, блядь. Она прониклась к чему, блядь, он к ней, естественно, блядь. Ну, как вот, блядь, твой антисветочек, блядь, всю здесь, ёпта мать. Может, он добрый молодец, хуй его знает там внутри, может, тот заколдованный, хуй его не знает, блядь. Хотя фильм вроде современный, как заколдованный, блядь. Кинг-Конг, бля, ты хороший, ты до... А он как будто все понимает. Он и английский язык учил, все нахуй, бля, говорит.
1: О, я, блядь, я воль нахуй. Я добрый, натюрлих, блядь, ебать, все в сраку, блядь.
0: А эти, бля, бросились искать. Этот злополок главный бежит, блядь. Где ты нахуй там, Джессика, блядь? Я, говорит, тебя еще это вот, у меня тоже, блядь, это вот. Как у этого, блядь, у Руслана, блядь, тоже стоит, блядь. Он же пошел-то, блядь, тоже с надрочленным, ты понимаешь, блядь? А пришел, а там хуй. Поэтому самый первый бежит, бля, рвется нахуй. А там бревно через пропасть, бля, и все туда бросились нахуй. А я так пиздил-то, блядь.
1: Блядь, за моей бабы.
0: И бревно, давай, как спи. И вертит ее так, хуяк-хуяк. Они с него хуяк туда, хуяк. А там пропасть, блядь. Ну, пиздец, короче, кости не себе. Они летят все туда, хуяк-хуяк, всех подбрасывал, бля. А этот малый-то, блядь. Он-то, бля, уже перелез, блядь, и повис на каких-то корнях, блядь, и раскорячился, блядь. А это пизда, знаешь, Кинг-Конг-то, блядь, пальцем. А пальцы у него только, блядь, ну что, как тебе сказать, блядь. Ну, метров 5, наверное, блядь. Он его хуяк туда, и это как червячка боковые вот из норки, блядь. Хуяк, хуяк, хуяк оттуда, блядь. Да не достает, тот взялся, блядь. Стоит, блядь, не пернет, не, блядь, не дышит. Ну, короче, тот поцарапал, думает, ну, хуй с тобой, усел, блядь. Усел, где моя баба, блядь, эту потеряю нахуй, блядь. Опять ее носит, блядь, прям, ну, сука, вот так вот. Короче, этот хуй. Вылез этой, блядь, по корням, нахуй, блядь, бежит, блядь, туда. И раз, блядь, вон она, нахуй, блядь, он к ней тихой сапой, блядь, подкрался ее. Раз, блядь, за жопу, и побежали они. А этот, блядь, просюхал, нахуй. За ними, блядь, туп-туп, блядь. Они не летят, блядь, пердят, нахуй, куда? Короче, блядь, ну что делать? Делать нехуй, надо, блядь, нырять. И прям с обрыва, а, бля, как пизданутся. Ну, говорит, либо смерть, либо нахуй, все. Короче, пизданулись, вынырнули, блядь, и уёбываются со страшной силой, блядь, уёбывают, блядь. А этот, блядь, за них. Скорее, говорит, надо в этот ёбаный городок, блядь, военный, ебать, в сороку этих построенный у нанайцев, туда прятаться, нахуй. Оказывается, эту стенку-то они от него воздвигли, чтобы он их не пиздошил, по-частому-то, блядь, эту Кинг-Конг-то, ебать, в сороку. А он ему по пизде мешал, блядь, заводной, блядь, здоровый, блядь, он подошел. О, блядь, куда бабу нахуй дели, блядь, в рот мягких пых. А те в это время говорят, хули, говорит, мы с этим Кинг-Конгом ебемся тут. Этот тут, сука, вот этот, который нефть, блядь. Вот он такой деловой, блядь. Он говорит, хули мы этого Кинг-Конга? Вырыем яму, блядь. И туда его захуячим, а туда газу напиздавали, бля. Больше включай нахуй газ, он охуяет моего хуяк, блядь. Короче, блядь. Эти прибежали за эту стенку, этот хуй, блядь, эту стенку так разъебенил, блядь, все в пизду, вошел, блядь, я всех заебу, блядь. А тут, блядь, говорит, поворачивай его в пизду, отвлекай его, нахуй его, там где-то пизданули, он повернулся в эту яму, как ебанется, блядь. Ну и все, газ пущай, блядь, все пустили, нахуй, готов, нахуй, Кинг. Только ебу.
1: Спать, блядь, тут голос ему, спать, уснул, нахуй.
0: И уже показывают на корабле. Они плывут на охуительном корабле. Он весь этот Кинг-Конг там сидит, блядь, и мается, блядь. Ебло у него, я тебе скажу, Коля, такое, бля, грустное. А эта пизденка бегает, блядь. Ему бананы туда месят прям ящиками. А у него такое выражение лица. Ебу я ваши бананы, блядь. То есть, как князь Гарик абсолютно точно говорит, отпустите, говорит, меня на свободу, блядь. Вроде обезьяна, да? Мартышка, бля. А лицо такое, бля, грустное. Чего с ним происходит, блядь? Какая-то, блядь, тоска. И эта пизда тоже чувствует, блядь. Она к нему привыкла, блядь. Она к нему хуяк туда пизданул через решетку. Он ее на лапу поймал, нахуй, блядь. Ну что, пизда, блядь? Ну что ты меня продала, сука, с потрохами, блядь? Она говорит, Кинг-Конг, блядь. Ну, мир бизнеса, блядь, прости. Он говорит, да злепись ты в рот. И так и, мол,

0: ты нахуй, блядь, и бросил прямо между яиц своих, блядь. То есть, я даже испугался, думаю, ёпта, эти яйца мира для себя. И лежит нихуя, вот он ничего, блядь. Вот ему по пизде мешалкой все это дело, блядь. Говорит, иди на волю, нахуй, пизду. Она так, да, блядь, Кинг-Конг, да, блядь. И вроде жопой пятишься, пятишься, раз. Там лесенка, как пиздарёт по лестнице, блядь. А метров 15 такую высоту, блядь. Пизданула, потом ее вытащили, ну все, блядь. А Кинг-Конгу все по пизде мешалкой. Такая тоска его взяла. Я его понимаю, блядь. Коля, я бы его понял, да в такой камере сидеть, блядь. Да был на воле, сука, а? Ты понимаешь, бля, век свободы не видать, что за волю можно дать, блядь. А тут Кинг-Конг, ебать, все. Я его взял, хотя, честно скажу, блядь. А это все пидорасы, блядь, эти все. Короче, приплыли, блядь. Народу набралось, бля, видимо, не видимо, да сраные сраки, бля, весь. Все друг друга, да, да вот вся великий Кинг-Конг. На него корону на пиздец, ты понимаешь, нет? Заковали в такие, блядь, ну, типа, какая-то хуйня, такая клетка, а он стоит мясо, его вывозит и открывает, а он, блядь, ой, ебло, блядь, ой, как же я устал, блядь, ебал я вообще все. Короче, в это время, бля, эта баба стоит и тоже такой сделает, как будто вот жертвенное приношение, как она такая привязанная, бля. А тут эти ебаные папарацци, блядь, эти хуй, блядь, контролеры, режиссеры, блядь, эти, блядь, ну, эти корреспонденты, ебать, их в сраку, блядь, налетели, блядь. И давай щелкать ее, терзать. Ой, блядь, да, повернитесь так, повернитесь так. Руки, блядь. Вдруг голос такой. А это, кажется, Кинг-Конг. Он себе, блядь, язык выучил нахуй, блядь. Ему показалось, что они ее хотели выебать, блядь, ты понимаешь? И так, сука, как он, блядь, и эта решетка хуяк нахуй распалась. А этот хуй-то с ушками, блядь. Он говорит, спокойно. Ситуация под контролем, бля, он у нас привязан за ноги, блядь. И в результате, конечно, блядь, тоже Кинг-Конг. В это время отвечает на слова, блядь, за наколочку, блядь, делает ногой так, хуяк, блядь. Естественно, все это цепи, нахуй, пиздой накрылись, блядь. И пошел, блядь, ай, блядь, тут такое началось, караул, все бежать, кто обосрался, без меня бегут, блядь, массовые действия просто, пиздец. Называется, блядь, смерть клопам и мухам, блядь. И такое можно увидеть только, блядь, сука, в военных картинах, блядь, Сергея Бондарчука, блядь. Тут все рванули, блядь. Бегут все нахуй, блядь. И этот хуй усятый бежит. И тут вот она возмездие, блядь. Он так, а, блядь, упал, споткнулся, обосрался. И в это время Кинг-Конг-то, блядь, как наш. Тупит, пиздец, там уже не показали, что от него осталось. Тут нихуя, я думаю, что не осталось. Этот Кинг-Конг от них и срак, и так, блядь. По крышам сигал, блядь, в речке плавал, блядь. И все за этой пиздой гнет. Ты гнет, блядь, свою линию, блядь. По небоскребам сик-сик-сик-сик, блядь. И метро нахуй порушил, блядь. А метро сами виноваты, кстати, пиздюки. Надо зарывать в землю, нахуй. Яйцами трясет все. Вертолет посбивал, нахуй. Залез на него здесь вот шлеп, блядь. Его там газами, блядь, травили, блядь. Морили, как клопа, блядь. Потом его, нахуй, начали здесь и уже железом, блядь. Огнем начал жили-жили-жили, блядь. Короче, заебали, он говорит, да хоть ты вы меня пристрелите, чтобы я не мучился, нихуя, блядь. Ебанулся с этого небоскреба, пиздец, блядь. Вот так вот осмотришь и колян этих кинов-то, блядь, и поймешь, блядь, пиздец этому Нью-Йорку. Сколько раз вставал из руин, блядь. Так, Кинг-Конг Симори, блядь, разъебал Нью-Йорк весь, блядь. Годзилла его весь изрыла и испоганила в пизду. Мэр ёбнулся, бля, мудак, все, пиздец, блядь. Да еще подожди, еще Армагеддец придет нахуй. И опять ему пиздец, и опять восстанет из руин. Вот это город, бля, в рот на сих пых, блядь. Ну, Москва тоже дохуя горела, блядь, и тоже дохуя Наполеоны, блядь, перли, блядь, и татары, блядь, и все жгли, палили, блядь, нихуя. Но у нас климат, колян, другой, в рот на сих пых, она годилась, не дойдет нихуя, она охуеет посередине, блядь. Блядь, все, сцепление, пиздец, блядь, обморозь себе всю пизду, блядь, и прочие органы, и все, нахуй, куда нахуй здесь, а в землю зарыться, хуй в сраку, блядь. У нас, вон, и трубопроводы все, блядь. Отопление все поверху идет нахуй. Она как по пиздюхает, ёбнется, блядь, тут же ебался. Расквачь ты пиздец. Это я знаю специально, мы так сделано, блядь, в Москве нахуй. Чтоб мне хуй всякую живность, блядь, больше размера собачки, блядь, заводить сюда, блядь, нахуй. Ну, конечно, это сказка, все про пинг-конга, пинг-понга, блядь. Дело все не в этом, блядь. Дело в том, что так могло быть и с другим, блядь. Вот взял какую-нибудь гориллу, заволок ее нахуй, блядь. Она тоже, блядь, тоскует, блядь, она животина, блядь. Ей тоже надо кому-то впердолить. А, кстати, про пердолить-то эту показали какую-то хуйню. Но тут, колян, я уже не выдержал, блядь. Я не досмотрел. Они ее там тоже завалили. Пизда здоровая, говорит, самка, блядь. Вот это Кинг-Конга подруга. Но жили они где-то в разных местах. Абсолютно их судьба не свела. Но про это я смотреть, коль, не стал. Они ее как завалили этими фиками, копьями, блядь, чем-то потравили. Она как уснула, ей начали сердце вырезать. Я говорю, ну вас нахуй! Губите животную тварь, только одно на уме. Кому бы пизды дать, кого разрезать, кому сердце перестанет, блядь, ебать, вас всех страшно.
1: Ну, футбол, приехали наши ребята, бля. Ну, Спартак, сука, у него там, блядь, кризис. Кризис жанра, тенденция, блядь. Хули, блядь. Олег Иванович охуел совсем, блядь. Там уже корреспондентов гоняют, спыняют всех, блядь. Хуль толку, блядь. Раньше в корреспондентах дело, блядь. Олег Иванович, ёб твою мать. Эти все, блядь, разбежались. Сычев убежал, блядь, в казино где-то сидит, нахуй. Тратит свои, блядь, договорные деньги, нахуй. Хуй откупится потом, блядь. Ему откупиться надо, блядь. Потому что, видать, прижали, за яйца взяли, бля. Кому охота, чтоб тебя за яйца все время держали, бля. Скажи мне. Вот я тебя сейчас спасу. А-а-а, больно, бля. А-а-а, сука, бля. О, смотри. Вертишься, как скурка нахуй, бля. А то это, бля. Кому хоть за яйца держали? Знаешь, игра такая была, бля. Матросы играют, у них дохуя времени, блядь. Они сидят на палубе, бля. Вот сидят на палубе, у них столик, там дырочка, бля. И каждый свои яички привязывает нахуй. И в дырочку просовывает веревочку, блядь, на которую привязал. Потом они все перемешивают, блядь, эти веревочки-то нахуй. А начинают подтягивать, бля. О, бля, сука. Кто, думаешь, самый счастливый, блядь? Кто свою веревочку взял, блядь, пизда. Вот так вот, блядь. Так и тут, а нахуй. Вот свою веревочку держи себя за яички сам. И не дергайся, блядь. У тебя все спокойно, блядь. Тенденция, видишь, какая, блядь? Береги свои яйца. Тоже тенденция, блядь. Они всегда нужны. Так что мы с тобой, Колян, хоть и на кухне сидим, но скажем нет терроризму, блядь. Нет, и все, пиздец. А что мы для этого сделаем, хуй его не знает, блядь. Надо будет подумать на досуге, блядь. Выйти и подумать. Конечно, всех мы хватать с собой не будем в округе, блядь. Чернявых, блядь, кучерявых, блядь. Но тенденция есть, блядь.

Лысый мент, блядь, наш. Вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь. Лысый мент, блядь, наш. Вот такой в ментуре такие рожи бывают, бля.

Лысый мент, блядь, наш. Вот такой же ментуре такие рожи бывают, блядь. Ну уж это очень поганый. Лысый мент, блядь, наш. Вот такой же ментуре такие рожи бывают, блядь. Ну уж это очень поганый. Ой, поганое ебало.

0: Все валили нахуй.
1: Что ты мне говоришь-то, блядь? Козла рогатого нахуй.
0: Правду матку, сука, блядь. По ебалу, блядь.
2: Всем пизды дал, блядь.
0: Что, сука, блядь?
2: Правду матку, сука, блядь.
0: Что, сука, блядь?
3: Фу, блядь, добрался. Ёб твою мать.
1: Будь скромнее, нахуй. И по ебалам бутылка хлоп, готов, нахуй, блядь.
0: Я же мент, бля.
1: Будь скромнее, нахуй.
0: Ну правда, удивительно, у нас так и говорят, нахуй, бля.
1: Ну я же мент, бля.
0: Будь скромнее, нахуй.

0: правда у них, у нас так и говорят, нахуй, блядь.
1: Лысый мент, блядь, наш.
2: Ну, вот что меньше бандит, один хуй. Только это на этой стороне, а это на другой стороне. Поменяй местами, один хуй. Блядь, ты вот этого охраняй, а ты этого, блядь. Вот ты своего этого папу-мафиози, блядь, охраняешь, нахуй. Вот, а теперь поменяйтесь, нахуй, местами. Карте место. Хуяк. Один хуй. Тоже ебало, блядь. И те же задачи, блядь. Это якобы, ну, менты делают вид, что они якобы
1: граждан оберегают, блядь.
2: Поебало, блядь. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Ха-ха.

0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пильни дали?
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Пошел ты нахуй, блядь.
1: Как хорошо, и жить-то хорошо.
0: Кому пильни дали? 6-0 нахуй, блядь, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал-то, когда я охота, блядь. 6-0 нахуй, блядь, в одни ворота, блядь. Ну всем поебал-то, когда я

0: Ему 5 после дают пизды. И у тебя такое настроение сразу было.
1: Ты, говорит, Немо, не ходи, говорит, туда, блядь. Не трогай эту лодочку. Нахуй она тебе сдалась, блядь. Нет, потрогать хочется, блядь. Вот это вот всегда так, Коля, блядь. Вот, ну не слушаешь ты, блядь. Опыт у папы уже какой, блядь. Маму потерял. Братьев всех, сестер твоих, блядь, схоронил нахуй. Ну, и не слушайся, блядь. Раз потрогал, блядь, а его хуяк, блядь, за руку, нахуй. Ну, не за руку, блядь, за плавник. Поебальцу, раз, блядь, и в какую-то, блядь, нахуй пакетик, блядь. О, блядь, ну папа чуть с ума не сошел, блядь, у него волосенки дыбом, говорит, сынок, сука, блядь. И эта лодка как пизданет, блядь, она, кажется, на моторе, блядь, его как заебенило, он за ней, блядь, вплавь, вброд, блядь, огородами котовским куда-то ломанулся, блядь, бежит, сука, глаза сверкают, блядь, ну что ты будешь делать, блядь, стой, говорит, стой, стой, на какую-то пизду наткнулся, блядь, ты кто, говорит, она, говорит, я, говорит, это, блядь, вот такая рыба, блядь, какая-то, только я, говорит, все забываю, нахуй, ты кто, говорит, нахуй, а ты-то кто, говорит, блядь, хуй в пальто, блядь, я, говорит, ты рыбка, клоун, блядь, за сыном, не проплывал тут, блядь, вот эта лодка какая-то, хуётка, блядь, он говорит, проплывал, я не помню, блядь, не помню, не, я видела, блядь, и вот мозги ему заебла тоже, у него это пропадание памяти, нахуй, какая-то рыба сраная, блядь, какая-то синяя, блядь, как её зовут, Полли, блядь, Хуёлли, ну, в общем, такая, блядь, тоже, пизда. Завела его куда-то нахуй, а зачем мы здесь, блядь? Говорит, да я, блядь, за лодкой гонюсь, пизда, Марья Ивановна, блядь, я щенка, блядь, спиздили нахуй, блядь. Иначе как куда-нибудь в аквариум засунут, блядь. Он говорит, ну, блядь, надо искать, блядь. А дело, как понимаю, около Австралии где-то происходит. О, говорит, вспомнила, говорит, на ней было написано «Сидней», блядь, на лодке, «Сидней». А еще с лодки маска пизданулась, маска, ну, для ебала-то вот это. Чтоб туда, вглубь-то нырять. И эту маску они нашли, блядь. А она куда-то нахуй как падает туда. А там уже глубина, блядь, давление, сука. А там на этом давлении водятся всякие вот эти вот разъебай. Рыбы такие, блядь, с такими челюстями, они сидят в тишине. А у него, блядь, тут на лбу такой огонек, сука, горит. И все, конечно, этот огонек темно, как в жопе у негра, блядь. И все, конечно, норовят на этот огонек, а он их хуяк и берляет. Пасть такая, сука, блядь, страшное дело. Ну, в общем, короче, эти вдвоем с этой Кларой, блядь, этот рыбка-то, клоун, блядь, они, значит, его объебали. Поняли вовремя, что это, блядь, этот колокольчик-то, блядь, сука, ведет в пасть, блядь. И они, значит, как начали крутить, и они ему ебал так замотали, блядь, и все этой маской сверху хуяк. Этой резинкой-то, блядь, прикрыли нахуй. Он там ебло, блядь, у него скукожило. Говорит, давай уебываем скорей. Ой, говорит, только запомни номер, блядь. Вот там написано на маске «Сидней» и 555, там 3-1, сука. Ой, блядь, какие сообразительные. Ты свой этот адрес помнишь, Коля? Нихуя ты не помни, блядь, да когда не болеешь, блядь. А тут рыбки, блядь, адрес запомнили. Да еще это пизда. Марья Ивановна, Клара-то, которая нихуя не помнит, блядь. Запомнила, блядь.

держите руки за спиной, по сторонам вы не глядите. Она просила говорить, и судьи ей

эти краденые мной я другу милому дарила. В кругу товарищей, друзей он часто хвастался другою, вонзила в грудь ему кинжал своей драгоценной.

Встань, поднимись же, дочь моя. Тебя ведь судьи оправдали. Над ней в слезах рыдала мать, и в зале тихо все рыдали. Встань, поднимись же.

0: Сначала, блядь, там своя жизнь идет, блядь. Все, блядь, естественно, без всякого нахуй сюжета, блядь. То есть нахуй сюжет, сказал Квентина Тарантино, посмотрев все фильмы, нахуй. Потому что он решил, а хули сюжет, блядь? Нихуя он не решает. Главное, зрелищность. Зрелищность и вот эта вот сама суть, бля, месть великая, ёпты мать. Ну за что же можно по-великому отомстить? И он, сука, придумал. Ох, блядь, ночи не сипал, но придумал, блядь. Убить беременную женщину, Коля, блядь. У тебя рука поднялась бы, нахуй? Она на полу лежит, блядь. Ну вот за что уважаю, блядь, Ума Турман? Уважаю, блядь. Он ее Квентину любит, блядь. Он ее все фильмы сует, блядь, нахуй. Она у него везде, блядь. То брюнетка, то блондинка, то хуй знает что. Вот за что уважаю, не боится быть страшной, нахуй. Она особо не красотка, конечно, блядь. Ну, там, если ей там тени подвести, веки намазать, бля, губенки подвести, вечернее платье одеть, конечно, может, она и выглядит. Коля, но в кино, вот в этом особенно, бля, она уж такая страшненькая, бля. Ну, ебало, и все разбитое, все. Нос раскукоженный, блядь. Ну, она бойчиха была, понимаешь? Не зайчиха, пизда, бойчиха. Билась нахуй насмерть, блядь. Ну, Костя Дзю, ёптая мать. Битва с негром вот сейчас будет предстоять, нахуй. Кто кого вломит, блядь. Ну и так же они, бабы-то все, они, блядь, детство нахуй не видели, блядь. Какой любви в пизду? Они с этим Биллом там ходили, блядь, мы, говорит, эти гадкие гадюки, нахуй, всех покусаем, нахуй. И вот мочили всех подряд, там заказ, нахуй. Говорит, надо этого убрать. Ну убрали, блядь. Они самые известные, такие бабы, знаешь, вот они профессионалки, говорит, вот сейчас едет какой-то хуй. Там даже эпизод покажет. Она сидит на крыше, говорит, она такая известная была, пизда. Спокойно, блядь, с этим, нахуй, с оптическим прицелом тот сидит, ебало развесил, блядь, в каком там Мерседесе, в Лексусе хуярит бронирован. Хуя бронированным, прошибаем все нахуй, блядь. С бабами какими-то бокрасселками, нахуй, сидит. Он, говорит, с крыши как ебанет в стойка, нахуй, да, не облокотясь даже, блядь. И похуй, и все, только брызги в сторону полетели, нахуй. Ну, профессиональные убийцы, блядь, они. Хладнокровие, блядь!
1: Я тебе сейчас сказочку расскажу, блядь, еще одно, сука. Это было, Колян, ты знаешь, когда это было? Это было в эпоху, блядь, царя Бреденея, опизю. Бендерея, нет, блядь. Сука, хуй выгоришь, наливай все, блядь. Так не выгоришь нихуя. Ну-ка, сейчас ебанем, ага, вот так. Бериндея, ёпты мать! Бериндей, брат, царь, блядь. У него народ там, блядь, их звали честные бериндеи. Все, знаешь, они... Понимаешь, у меня есть догадка, Колян, что они все прыгачи одним пальцем сделаны, понимаешь, блядь? Одним, то есть, бериндеевским хуем сделаны, блядь. Ты понимаешь, блядь, какая штука, блядь? И весь народ, поэтому их честные бериндеи, блядь. Вот, но поскольку они язычники, блядь, язычники, понимаешь, вот эти вот, блядь, у них был самый главный, блядь, вот бог Ярила, блядь, Ярила, значит, это вот... О, блядь, ты чувствуешь, да, и название какое, как разъярится, блядь, он всем пиздюлей. Солнце, блядь, понимаешь? Они, конечно, ему поклонялись, потому что от него зависела, блядь, молокоудоимость, блядь, и всякая урожаемость, блядь, ты понимаешь? И у них был специальный день, Ярилин день, когда они все, блядь, в лес и ебаться, ебаться, ебаться, блядь. В этот день, говорит, если, блядь, все будет прекрасно, блядь. Вот такая история, ты понимаешь? И тут, сука, такой следственный эксперимент, блядь, устроил весна с Дедушкой Морозом, блядь. Ты понимаешь, нет, нахуй? Это, знаешь, наверное, произошло тогда, когда, знаешь, вот бывает праздник такой Сретенье, блядь. Вот когда зима встречается с весной, блядь, понимаешь? И у них такая разборочка идет, блядь. Кто главнее? Весна уже вроде пора, блядь. А зима еще нет, ну-ка нахуй, блядь, понимаешь? Ну вот Дедушка Мороз тоже старый пердун, блядь, понимаешь? Он, блядь, вот ходит нахуй. Вот когда, знаешь, когда морозит, это значит, Дедушка Мороз зиму ебет. Крепко ебет. Как вот теперь, значит, ушел, блядь. Перестал. А тут и весна, блядь, понимаешь, как говорится, сраку показывает. А дедушка без разбору, как ей впердолил этой весне-то, блядь. А Ярила сверху, вы что, говорит, охуели, говорит, Ярил, не до тебя, нахуй. Ты еще не выглядывай в пизду, лето еще не пришло, красное, блядь. Он говорит, ну я все равно бог, блядь, я это, блядь, безобразие прекращу, блядь. Что же у вас получится, говорит, ты что? Против эксперимента, блядь? Он говорит, я эти эксперименты ебу, Ярила говорит, блядь, ты понимаешь? Это к чему они нас приведут, нахуй? Что у вас будет, блядь? Родится какая-нибудь хуй знает что, блядь, а? Говорит, хуй не хуй, блядь, пока говорили, спорили, уже родилось. Назвали Снегурочка, блядь, ты понимаешь, нет? А я догадываюсь, Колян, от чего это. Потому что сочетаешь так типа Снегурочком, блядь. Понимаешь, то есть Дедушка Мороз. Застал, значит, эту матушку весну, блядь, когда она, значит, в раскоряску-то, блядь, выползала, только пробовала жопой своей, холодно или нет, блядь. И впердолил! И в Лапландию пизданул! На лето, блядь, потому что они там отдыхают, блядь. То есть, ну, хуля, то здесь можно расставить в пизду. Да еще Ярила, блядь, обрушил на них гнев такой, говорит, я вас, блядей, всех растоплю. Это тут зимование мне устроили, блядь, говорит, а как же, вот, дочь родилась, ёпты мать, Снегурочка, назвали так. Потому что Снегурочком, блядь, а? И, а и тут еще великий композитор Римский Корпусов. Говорит, какая история, блядь, душу забирает, напишу оперу, блядь. А, сука, засутился, Колян. Любишь ты опера нашего, блядь, Кузьму Николаевича, блядь? Ох, как ты его любишь, блядь. Не бзди, опера, я тебя, блядь, это же, блядь, драматические повествовательные произведения музыкальные, блядь, пизда. Эпохальное произведение, блядь, Снегурский создал, блядь, понимаешь? Он там все перепевы народные, там, сука, блядь, там такие партии арии нахуй. Ну, это опера, блядь, я тебе говорю, это версия. Это версия, но очень сильная версия. Я тебе так скажу, блядь, версия более правдоподобная, чем вот эта всякая хуйня. Знаешь, там, ну, мультик там показывает, как она хуяк-хуяк через костерчик прыгнула. Хуй-то! Костерчик, там Ярила, блядь, мстил. Во кто, блядь. Через костерчик, смотри, пизду обожгла, ёб твою мать. Какая хуйня, понимаешь, блядь? Это вот сейчас это прыгает, пизденка, блядь. Видел, не? По телевизору реклама показывает. Хуяк, и одна прокладка осталась. Олвис, блядь, вот сука, и все впитала нахуй. Все впитало, лежит, жирная, блядь. А там Снегурочка над ней, блядь. Вся. Впиталась нахуй. Через костер. Ой, юмор-то, блядь, да? Так вот я тебе про эту правду, блядь, ты понимаешь, матку, блядь, ее, сука. Вот он им Ярила так и, блядь, по правде всем говорит, нахуй ваши, говорит, эксперименты к чему приводят, блядь. Говорит, а куда девочку девать? Ёбан, вот она, Снегурочка. А хорошенькая, блядь. Хорошие реснички, щечки, красненькие, все у нее, зёпочка. Ну, наверное, все там, как положено, сделано, блядь. Природа-то, ёптана. А более того, полагаю, все, от чего гнев-то этот Ярилин? Он ее весну-то, наверное, тоже, блядь, понимаешь? Только не в снегу, а в травушке уже, блядь, растет. В травушке привык, блядь, лучиком-лучиком, блядь, пустит и хуярит себе потихонечку, блядь, вот так. И цветочки распускаются. Природа, блядь, понимаешь? Простота природы, Колян, до чего она приводит, блядь? Конечно, он ревновал, блядь! Какой-то хуй, блядь! Ледяной палкой своей отхуярил весну, блядь. Ведь Кирилл все сказал. Я, говорит, ее сейчас пока достать не могу, эту, блядь, Снегурочку маленькую, блядь. Потому что она снегу, она как бы от богов, блядь, произошла. Но если она, сука, блядь, вот, сука, зуб даю, блядь, козлом вонючим буду, блядь. Если она, сука, вот каким человеческим чувством, блядь, воспылает, пиздец ей. Пиздец ей, сэр, одним лучшим пиздану, и все готово. Вот, ну, тут, блядь, тогда Дедушка Мороз, он упиздавал и телеграмму шлет оттуда, блядь. Лезь ему, блядь, ты! Уебень пиздоголовый! Следи за Снегурочкой, блядь! Ты там в лесу совсем охуел среди этих бериндеев, блядь! Следи, как только увидишь кто-нибудь к ней с хуем, прям похуй ему сразу, блядь! Отрубай нахуй или вези узлом, блядь! Он говорит, будь сделано нахуй, Дедушка Мороз, пиздец! И уебень пиздоголовый исчез, блядь, в пенёк, нахуй! Он так по праздникам только выскакивал, блядь! Все нахуй! А кому отдадим? А там вот живет бабыль с бабылихой, блядь! Их так звали, потому что у них нихуя не было детей, блядь, понимаешь? Все, она ходит, блядь, глазками хлоп-хлоп, блядь. Хуё-моё, а у них это уже, блядь, этот Ярилин день-то близится, блядь, понимаешь? А в нее там, блядь, ребята, блядь, поглядывают, сука, она запасненькая такая, блядь, аппетитная, сука, ну, Снегурочка, ну, хуй с ней, понимаешь? А у нее же все есть, блядь, ну как? А она нихуя, блядь, она, блядь, холодно так на всех смотрит, блядь, ходит, гуляет. И вот там смотрины, блядь, они там к этому дню все друг друга разбирают, понимаешь, эти бериндей-то, блядь. Одна баба, значит, уже на примете у от другого, да, ее зовут Купава, бля. И ее, значит, этом зафоловал этот хуй, Мизгирь, блядь. А тут Снегурочка мимо хуяк, он говорит, ёб твою мать. Кто же это такая за пизда? Говорит, ну, насчет пизды еще неизвестно, ей народ говорит ему, блядь. А вот насчет того, что это Снегурочка, блядь, вот это мы тебе отвечаем, блядь. Вот, зуб даем нахуй, вот, зуб нахуй, пиздец. Вот, ой, блядь, Купава, пошла ты нахуй, блядь, не до тебя. И так за этой Снегурочкой так и попылил, блядь. А Снегурочке похуй. Он ей говорит, Снегурочка, блядь, да я все бросил нахуй, Купаву в пизду пошлю. Ты, говорит, будь ты моей, блядь, вот. Она говорит, а это как нахуй? Это каким способом, блядь? Нихуя не понимает, блядь, по-человечески, понимаешь? Ну, ей, блядь, она отмороженная пизда, понимаешь? Да люблю тебя, говорит, а это как? С какой стороны, блядь? Каким боком, нахуй? Чем, блядь? Тут он понимает, что у нее громадный пробел в этом образовании, блядь. То есть нету, блядь, природы не дадено нихуя. Ты понимаешь, блядь, какая горе, блядь, у него. Он охуевает, ходит, блядь, кричит, блядь. Ой, блядь, любовь пропадает, все пизду. Купава тоже охуела, блядь. К царю бежит, говорит, батюшка, царь, меня надругались, блядь, бросили. А у них не положено, понимаешь? Это все равно как челочку сломал, блядь, женись нахуй. Пиздец, блядь, туда строго, блядь, было. Он уже подарки принес, принес карте место, блядь. Карте место, ответ за наколочку, блядь, мизгирь, ебать тебя в сраку, блядь. Он говорит, хуй съесть с наколкой, вся с кожу сдеру нахуй вместе с наколкой, блядь, понимаешь ты или нет, блядь? А вот такая история, блядь. А мизгирь тоже приходит к царю, говорит, нихуя не могу сделать, блядь. Хочу, говорит, Снегурочкой, причем тоже, говорит, Снегурочком, блядь, вот так вот. Пришли бабыль с бабылих и привели Снегурочку, нахуй. А, царь-то, блядь, оценил, хоть и старого, понимаешь, ёпта, сколько переёбано, ёпта мать. Коля, блядь, сколько выпито, ну ты, кстати, наливай, наливай, то у меня пересохло уже в горле, блядь, ну, там, твоё здоровье, давай. А вот, сколько это все у него все, знаешь, теплота зашевелилась, блядь, говорит, ёбаньки, я, говорит, блядь, сейчас бы и тебя, девочка, блядь, приголубил, нахуй, понимаешь? Ты мне тоже какой-нибудь берендеёнка. А еще неизвестно, есть ли у тебя тут орган, и решил по наводящей пойти, говорит. Она у вас, говорит, селёдочку-то ест, блядь, ваша дочь-то. Ты, говорит, так иногда, говорит, рыбки поймает, вон бабыль притащит, блядь, вроде сберляет. А, солененькая ест, ага, значит, пьет, да? Ну, водичку пьет, чаек там, это вот, пьет. А, значит, и сыт, блядь, а? А раз сыт, значит, пизда есть. Вот так он вычислил логическим способом, что у нее все-таки пизда-то есть. Вычислил, потому что логикой обладал, блядь. А в логике вся наша сила, Колян, понимаешь ли, блядь? Короче, блядь, он говорит, Снегурочка, ну у тебя это вот, есть ведь эта хуйня-то. А че ж ты, блядь, не проявляешь никакого интереса? Она говорит, а я, блядь, нихуя и не проявляю, блядь, у меня и нет нихуя, блядь, такого интереса. Как же так, блядь? Вот это называется, блядь, единство и борьба противоположностей, блядь, закон, сука, блядь, философия. У одной пизда есть, а желаний нету. А у другой желания есть, пизды нету, блядь, понимаешь? О, блядь, как бывает. Ну что делать, блядь, мизгирь вообще хуел, говорит, блядь, ну, блядь, Купава там мечется, блядь. Он говорит, так, нахуй, вот сейчас, блядь, будет Ерилин день, он мудрый, блядь, царь. Вот все нахуй ночечку ебитесь, блядь. Все кусты забиты, блядь, там срака торчит, там еще что-нибудь, блядь, всю ночь. А утром наш царь спускается, блядь, и говорит, ну какие у вас тут дела, кого будем прописывать нахуй? Во, они парами уже все, вот, девочка, мне вот это понравился мальчик, а мне вот эта девочка, блядь, а там вот это еще ходит молодой пастух, блядь. Поет, блядь, заливается. А за ним бабы прям, блядь, он молодой, сука, у меня худо стоит, блядь, хорошо, они чуют, блядь, яички звенят, блядь. То есть, как говорится, ядра чистые, изумруд, блядь, говорит. Не, а, это я тебе проведу. У него яйца чистые, изумруд, яйца, блядь, и звенят, когда ебут, понимаешь, блядь? А им нравится мудозвон такой, блядь, молодой, блядь. Блом-бом-бом-бом-бом. Вот так вот все, понимаешь? И вот они этими, блядь, он своими звенелками им по жопе как насует, блядь, понимаешь, они, блядь, счастливы, сука, блядь. А Снегурочка как-то подневольно тоже, ну как все, блядь, ходит за тоже, ебальца раскрыла, блядь, и все девки за этим лелем, блядь, гурьбой нахуй, и она ебальца раскрыла, лель-лель, вот возьми меня, блядь, потанцевать, попрыгать, он говорит, да нахуй ты мне нужна, блядь, пизда ледяная, блядь, понимаешь, вот так ей отвечает. Короче, блядь, там уже все всполошилось, блядь, леший этот, блядь, уебень пиздоголовый, прыг-скок, блядь, чувствует неладное, а лель говорит, она ему цветочек подарила, а Лель говорит, да ну тебя нахуй, блядь, смотри, сколько баб, блядь, это действительно, блядь, ты со своей ледяной пиздой, ты здесь тут для тебя еще тут, блядь. Я вон лучше Купаву возьму, блядь, я за нее заступлюсь, блядь, она несчастная девушка, блядь. И царю говорит, я Купаву, говорит, беру нахуй. Блядь, а Купаву-то, говорит, а хули делать? Этот мизгирь за Снегурочкой в счастью, блядь, она обезьяна, она нихуя не понимает, что он от нее хочет, блядь. А Леший в это время, блядь, ой, уже ждет, когда мизгирь-то хуишка достанет, сейчас ему, говорит, похуй-то дам, блядь. И она взмолилась, говорит, да, блядь, матушка весна, ты где нахуй? Она говорит, тут я где-то, говорит, блядь, витаю в каком-то пространстве. Ты меня слышишь, блядь? Она говорит, слышу, блядь. Ну сделай ты, блядь, так, что я поняла, что от меня люди-то хотят, нахуй. Говорит, о, милка моя, куда ты, блядь, захотела? Если ты, я тебе сделаю, то тебе пиздец, понимаешь? Ты с первым лучом Ярилы этого, блядь, нашего хуя, блядь, отца кормился. Пизданешься, накройся медным тазом. И останься от тебя одна, а это вот прокладка Ольвис Плюс, блядь, пиздец. Она говорит, ну и хуй с ним, я ничего не понимаю, я не могу так жить. Трагедия, блядь, девушки, понимаешь? Хочу понять, чего от меня хотят. О, блядь, ты поймешь, сука, блядь. По бабье пожалела вроде как, ну девушке-то, надо же ей тоже половая жизнь, блядь, не ебавшись, ты как же так, блядь, ну что же она, блядь, понимаешь, действительно, блядь. И говорит, ну ладно, хуй с тобой, ебись, блядь. Она, но только, бля, у меня бесит. Жалко тебя, доча, блядь. Ну хули, тут боги нахуй, куда нахуй с ними связаться, блядь. И пиздец, пошпарила она в лес, блядь. У нее сердце, где ты нахуй, мизгирь? Уже ей этот лень по пизде мешалкой, понимаешь, нахуй. Говорит, мизгирь, говорит, ты меня любишь. Она говорит, о, люблю, Снегурочка, что мне теперь делать? И я тебя люблю, как только сказала, блядь. тут такое началось, блядь. Солнышко, солнышко, Ерил ты, блядь. Ага, блядь, вот теперь я вам всем и отомщу, блядям. Выскочил, блядь. Она говорит, ой, мне надо сейчас убегать, блядь, от солнышка, блядь, куда спрятаться, блядь. Мисс Гирь говорит, да куда тут нахуй, блядь, любовь, он счастливый, у меня хуй стоит, он Александр в кусточке, я уебу. Только он, значит, это, блядь. И тут лучиком-то Ерил-то хуяк. И она, блядь, прям в самом соку, блядь. Только у нее все пошло, блядь. Хуяк и растаял в пизду. Ты понимаешь, нет? И этот мизгик-то стоит, держит ее трусы в руках. Ёб твою мать, говорит, что случилось? Какая беда, блядь! Как снегонет нахуй прям в эту, в пруд нахуй там, озеро, блядь. Хуяк, Снегурочки. Нет, блядь, мизгиря нет, блядь. А Бериндей, блядь, нихуя, все рыдают. Он говорит, тихо, нахуй. Граждане Бериндей, блядь, нихуя тут особенного, говорит, не произошло. Нехуй удивляться, блядь. Потому что теперь, блядь, он, сука, всегда вдаль глядел. Это настоящий правитель всегда вдаль смотрит. Запомни, Колян. Вот что значит, настоящий, который логикой владеет, логикой, Колян. Нехуй тут убиваться, блядь. Теперь что мы с этого имеем? Ерил-то, блядь, успокоился, пизда. От него вся урожайность, блядь, молокоудоимость и всякая хуйня. Все говорят, да, действительно, хули мы загоревали-то. Это же радость, блядь. Это, блядь, мутантка куда-то нахуй исчезла, пизду несчастная, блядь. Ну, хоть чувство поняла, блядь. Ну, не выеблись, он жалко, конечно, блядь. Не получилось, блядь. Ну, ничего, блядь, все переживай. Мало ли кого мы не выебли еще, блядь. Выебем еще, подожди. Так вот, Колян, я тебе скажу, логика и логический подход, особенно когда ты экспериментируешь над людьми, очень важное значение имеет, блядь. Логика, Колян, это залог, блядь, будущего нашего. Вот что, а не просто два раза сходить посрать, ёб твою мать, понимаешь?
0: Наливай в пиздю. Наливай нахуй. Наливай.

0: Запасись терпением, Колян. Будем рассказывать тебе, блядь, твой фильм, который ты не можешь понять нихуя. Матрица, блядь. Бля, я тут даже конспект написал, чтобы не сбиться в повествовании, куда что, кто куда пошел, кому куда все протянул, какой пизды кому дали, блядь. Ты это не забывай, это дело очень сложное, бля, непростое. Я, сука, готовился долго к этому нашему дню. Ишь, на улице дождь хуярит, грибы растут, а мы тут с тобой сидим пиздим. Как хорошо. Торопиться некуда, блядь. Суббота, ёпта, всё поебать. Бабы на даче, блядь. С котами, с собаками, блядь, с детьми. А мы с тобой тут и потихонечку, блядь, интеллигентненько, блядь. С парангацией, как говорится, блядь. Чуть-чуть водочки, блядь, люкс пиздану. Пивком запил, помягче, блядь. Это когда мы с тобой дурака валяли, блядь. Девяткой запивали, блядь. В молодые годы, сука. Чуть не ёбнулись, блядь. Ты двери перепутал, помнишь, блядь? К соседу ломанулся, блядь. Говорит, что вы везде вы живете, а я нигде не живу, блядь. Вот, сука, блядь, помнишь, да?
1: Это с девятни пей никогда, блядь, ерша такого.
0: Ты делай его сам, блядь. Берешь водочки, раз, а огурчиком закусил, блядь, грибочком, раз, закусил, блядь. А потом чувствуешь, что надо продлять, ну, не будешь все время водяру дуть, блядь. Берешь легкого певца, блядь, какой-нибудь там пленский проздрой, блядь. Ну, все, не понял, да? Сложно выговаривать, хуй с ним. Берешь еще легче, блядь. Например, какого-нибудь легкого какого-нибудь, блядь. Доброго, блядь. 4, блядь, в нем процента. Вот это пролонгация хорошая, блядь. А вот если ты 5-6 возьмешь, блядь, там, о, это уже хуевый пролонгация, блядь. Это смесь, блядь, глаза на затылок, бля, утром хуевые ощущения, вкусовые во рту и в жопе. Ты понимаешь? Так что думай, блядь, когда все выпиваешь. Это дело такое тебе, блядь. Не у Гамлета, блядь, понимаешь, там в замке, блядь, Эльсинор. Там так либо пили, либо не пили. Ну, самогонку гнали, хули, говорит, это, блядь. Виски называется, нахуй. Самогон, ёпты. Посиничка, блядь, смешали, блядь, прорастили. Ебанули в бочку, блядь, и нахуй. Это же, блядь, такое дело, блядь. Так что я тебе скажу. Готовься, бля, Колян. Расслабься, нахуй. Так. Оттопырься потихонечку, блядь. Давай с тобой ёбнемся чуть-чуть, блядь, по стопочке, блядь, чтобы оно хорошо пошло, да? Вот такой пизданём с тобой, так вот, вот. О, блядь, как хорошо-то, бля. Вот ёбнемся чуть-чуть. Вот оно, там падает, падает. Огурчиком закусили. Вот на экватор-то мы и попиздавали. Зачем? Затем, блядь, какой интерес. Вот ты встаешь на эту линию-то, блядь. Одна нога у тебя, знаешь, где? На севере, а другая нога на юге. И, естественно, одно яичко у тебя на севере, а другое, Коля, на юге. И вот когда ты уже не ебамся дней 15,
1: ощущение близкое к половому, Коля.
0: Ой, близко, чувствуешь, как коки твои втягиваются просто. Север тащит в свою сторону, блядь, а юг в свою. И ты не знаешь, куда ж тебе отдать предпочтение. Кому, блядь, куда пойти погулять? Вышел на север, оттеньки, ать, на южок потянуло, блядь. Вот так мы и скакали по этому экватору, ебать, в сраку, блядь. С одной стороны в другую, с одной стороны в другую. Там, естественно, музей, хуей. Ну, купил я там всякие, вон, зинки, блядь, пончу, блядь, всякую хуйню. Купил себе, блядь, лягушек своих любимых, бронзовых, блядь, сука. Там музей в богате, в музее золота. Я, сука, себе шляпу боливар оторвал, блядь. Теленочком подбитую. Думаю, бля, красота, сука, кореш. Фотки я тебе покажу еще, подожди, блядь. В таком боливаре, блядь, ты меня... Ого! И купил себе там маленькую лягушоночку, такую позолоченную, якобы, блядь. Не знаю, позолоченная она, но, сука, по деньгам, да, бля, явно позолоченная, сука. И там всякое золото в музее. Мы старели. Золото так, ну так сказать, знаешь, бля, фольга какая-то, блядь. То ли индейцы так делали, бля, хуёво, не знаю. Фольги дохуя всякой разной. Они из неё и так катали, и так, ну, золото было дохуя, видать, когда испанцы нагрянули туда, блядь. О, я тебе скажу, Коля, они были удрочены, блядь. Не удрочены. А удрочены, ну, удрочены путем, конечно, там, пока на галеоне на какой-нибудь пересечет всю эту хуйню, мы-то на самолет летели, блядь. А они-то пока допрутся, блядь. Пока они их индейцев разыщут нахуй. А индейцы что творят, блядь? У них же, блядь, свои ритуалы. Они это золото нахуй на лодке и нахуй в пруд. К ебени матери. Потому что у них озеро считалось, блядь, мама, блядь, понимаешь? мама, которая их кормит, блядь, поет, хуё. А вот папа, блядь, это вот это золото, нахуй, которое они в его въебачивали, блядь.
1: Ну, испанцы увидали, охуели. Говорят, ебать, сколько золотища, блядь, на пруд.
0: У них там дно-то все в золоте, нахуй. Ну и закончили эту делу. Так, мы, говорит, у вас золото временно отбираем, потому что вы его плавить не умеете нихуя. Хуйню какую-то, фольгу делаете, блядь. Вот мы сейчас все собираем, блядь, перетапливаем, и вот это уже настоящие весомые слитки, блядь. Ну, индейцы сначала ебалом-то щелкали, блядь, но когда дошло до святынь, блядь, они возмутились и больше отдавать не стали. Вот тут и началась вся хуйня. Их, значит, половину порубали, попилили, блядь. Те тоже, блядь, значит, эти в пирамидах в своих этих, блядь, лестничных, блядь, этих, наверху куда залезали, смотрели, уйдут, мол, испанцы, скорее, нахуй. Короче, все это к добру не привело. Потом уже, когда все устаканилось, сделали музей золота, говорит, вот ходите сюда и смотрите, нехуй золотом баловаться, блядь. Вот так вот, блядь. Ну, купил я там одну маленькую такую штучку, блядь, с таким глазурью, блядь, такой маленький индейчик, такой маленький такой сучёныш такой, блядь. Ну, местный такой, явно местный. Потому что маленький, блядь. Ну и золото, блядь, Коля. Ты по королей выпей, блядь. А я тебе дальше расскажу, блядь, как я дальше жил, блядь, там. Коля, вот я тебе говорю, ты вот сидишь, блядь, сука, телевизор смотришь, блядь, глазами лупаешь, блядь, жара, лето, блядь, залупа слиплась, блядь, яйца прилипли к стулу, нихуя не понимаешь. У нас все почти как на Кубе, Колян, блядь, жара, блядь, в Москве, все, блядь, подмышки слиплись, блядь, яйца прилипли, залупа, блядь, не открывается, все, понимаешь? Коля, на как на Кубе, блядь, влажность, блядь, победила, нахуй, понимаешь? Поэтому ты нихуя, вот ты смотришь рекламу, блядь, телевизор, ты нихуя не понимаешь. Ты не можешь философски, блядь, это все анализировать и подвести базу, блядь. А для этого у тебя Сюра существует. Он все это может, блядь, он мозги, блядь, не пропьешь, сука, талант, философия, бля, Коля, сука. Поэтому, сука, ты веришь, нет, ты по рекламе смотри. Вот смотришь, например, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь. Ага, сука, блядь. Мало того, ебальше, блядь, там такой бегает, блядь. Ну, видишь, он весело, блядь. И голос такой, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь. Один кореш мой знакомый, сука. Короче, он сидит, блядь, и голосом валуна все это, блядь, сука, звучит, блядь. Пивовар Иван Таранов, блядь, очень любил пиво пит. Поэтому и правильно родилась дальше, блядь, реклама, нахуй. Пиво пит, говорит, блядь, водку жрат. И, говорит, жену помещика Зявкина все ебат. Догадался, Коля, блядь. Ну, ёпты мать, ну как тут быть еще иначе, блядь? На то она и реклама, сука, чтобы вызывать шутку юмора, блядь. Ха-ха-ха. Вот ты смеешься, бля, радостный, бля. И я тоже радостный, бля. Вот и посмеялись, бля, наливай, сука, пивка-то, бля. Да ты, а, пит, ёпты мать, ну какого хуя, блядь, наливай пит, блядь. А вот тебе еще, Коля, пример, блядь, как воспринимает рекламу, вот как ты, блядь, впрямую, сука, блядь. Покупайте валенки, блядь, ну ты, нахуй, смотрю, валенки бежишь покупать, нахуй. Покупайте, нахуй, блядь, там, кеды, блядь, и кеды побежишь. А тут не в этом дело, пизда. По области -27. Ну и ёб твою мать, является хуй. Все, блядь, на прогулку, нахуй, в шортах, блядь, с ракетками, нахуй. А является хуй в шубе, бля, в шапке, нахуй. С какого ты хуя, бля? А вот тут по области, говорит, 27 минус обещали, говорит, блядь. Ты представляешь, до какой степени допился чувак, блядь, а? Коля, насколько он омудел, чтобы воспринимать, что... Так он же по улице прошел, он же видел все на улице, жаркое лето, блядь. А? Коля, ну представь, какой мудак, блядь. Верить рекламе нельзя, сука, так вслепую верить рекламе. Оказывается, минус 27 скидка, пизда, прочь, блядь. В памперсах, блядь, с Клинским полны карманы, нахуй, блядь. И будешь, блядь, ссать куда ни попади, ёптай мать. Или будешь злобным, как тот дедушка, который, говорит, блядь, ему внучок принес, говорит, хуй ты мне принес, блядь. Ты мне, сука, химию принес, блядь. А не смотри, сука, все глянцевые, блядь. Это он имел в виду журналы, что ли, последние, блядь. Это, сука, глянцевые обложки, сука, блядь. Он говорит, ты смотри, я, говорит, свою, говорит, яблоньку химией пою, блядь. Так пасу под нее несколько раз, блядь, после Клинского. И больше нихуя. Так у меня и они, смотришь, какие сморщенные, блядь, все. А только принес глянцевые, блядь. А сморщенные они лучше, блядь, они роднее, блядь. Потому что это родина, блядь. Так что чувствуешь, когда плохо с мозгами, блядь. Понимаешь, чего ты не понимаешь, блядь. Чего ты там у буржуев этих с этой рекламы ты не понимаешь, нихуя. Обратись к Сюре, блядь. Сюра всегда, блядь, стакан протиску засадит, трезво оценит, блядь.

Тебе расскажет, все тебе, корешу, моему драгоценному объяснит и на место поставит, блядь. Коля, самый драгоценный, конечно, много несправедливости творится еще в жизни. Что и говорить. Несмотря на то, что мы идем твердой поступью к светлому будущему, как всегда, теперь уже российскому, капиталистическому будущему, но тем не менее, я тебе скажу, ты знаешь, кто-то где-нибудь отыщет теплый уголок, в котором тебе и хорошо, и портвейну хорошего тебе нальют опять такие три семерочки ростовского разлива. Только ты расслабишься, только ты пар почувствуешь в какой-нибудь баньке, где-нибудь в городе Брянске у корешей драгоценных, да не у братвы, у корешей, у спортсменов, например, как-то у Витюшки Гончарова я сидел, как хорошо сидел, а? Ёпты, тут узнаю, уволен, блядь, местным товарищем. Ну, думаю, почему? За что? Оговор. Явный оговор. Зависть, Коля, зависть беспросветная. Только кому-нибудь хорошо, да еще в теплом месте, я имею в виду баню. Да еще с портвейным ростовским хорошим. Так, пожалуйста, навет. Но навет, конечно, кто-то не верит. А кто-то и верит. И ведь есть такие, тоже ты понимаешь, местные крепкие ребята, олигархи, типа какого-нибудь там... Ну, не хочу вещи называть своими именами, какой-нибудь странным таким еще именем, какой-нибудь Афин Паладьевич. Понимаешь? А ведь взял и убрал кольца моего драгоценного. Силовым методом, между прочим. Такое вот силовое министерство. Ну, не знаю, хорошо ли это поступил Афин Паладьевич в этом смысле. Я не знаю. Но кольца моего драгоценного мне очень жалко. Очень жалко, как он там был на месте, Витя Гончаров, кореш, причем с таким опытом и партийным стажем в партийной работе и в банном тоже. Вот чего не понимаю я. Ну, зачем же мы отказываемся от хороших старых кадров? А где мы возьмем новые-то хорошие? Они, конечно, растут, но очень медленно, кореш-то мы догасаем. Как крокодил. Которые летают, но очень низко, Колян. Налей мне хорошего портвейну. Я хочу выпить за здоровье Витюшки Гончарова, чтобы он не горевал. А справедливость, Витя, все равно восторжествует, я в это твердо верю. Выпьем, Коля, и пошлем привет нашему другу в Брянск. Мы еще приедем, мы еще увидим. Небо в алмазах.

0: Колян! Ну, бля, бывают же такие навстречи интересы, бля. Ну, в рот я сих-пых, блядь. Ты веришь, я пошел оттягиваться, бля. Думаю, возьму, сука, Балтик, бля. Синьку взял, ну, посижу, блядь. Взял бы, ёблочку, дайте мне ёблочку, в облачку, брабр, фу, ёпта мать. Дали, блядь, наварившие корочки. Бля, как я корочку растопыриваю, блядь. Смотрю, ебать, мой газетку-то, блядь, взял, блядь. Ну где-то, блядь, лежала на лавке, блядь. Я нихуя газеты-то не покупаю, нихуя. Ну, газетка лежит какая-то, блядь. Я так постелил, блядь, сука, в облачку разложил, блядь. Смотрю, сюра каретная, отзовись, блядь. Думаю, о-хо! Думаю, что за хуйня, блядь? Что это за зов такой, блядь? Смотрю, блядь, чувак, Денис Кравченко, бля. Читаю, бля. Щепелявый матершинник, бля. Это мне как, сука, блядь, поставлено за то, что я хуёво говорю, блядь. Ну, щепелявый, зубов всех нет, нихуя, бля. Нечего сказать, бля. Типа, ну, я понимаю, бля, зачем называется? Кража со взломом, бля. Это статья, бля. Вот по такую статью, бля, я загреметь не впадлу, бля. А то матершинник, бля. И что себе, бля, меня поставил? Денис Крав. Говорит, сюра, приди, бля. Интервью тебе обеспечено. Ну, блядь, дожили, бля. А нахуя спросить вас, друзья? Мне такая интервью. Да знаете, ребята, бля, в ром этих пых, бля. Сколько я этого интервью передавал, бля. Вы знали, это, бля, слезли в камеру, ходите, блядь. Слезы, сюра, бля. Пошли давать интервью. Я говорю, готов нахуй, блядь. Но это же следственный изолятор, вот на всех пых, блядь. Я с этой газеты охуй. Хуё, в рот на всех пых. Это, говорит, он, говорит, с группой товарищей подпольно, бля. Ну тут мы все, сука, с группой товарищей просто обосрались, блядь, от смеха. Потому что мы не то, что подпольно, блядь. Мы поднебесно просто сидим, блядь. Но это я потом Денису Кравченко при встрече, бля. Я ему объясню, почему поднебесно, бля. Ох, как ты меня продал, блядь. И записал все мои текста совершенно каким-то, сука, хуёвым голосом, бля. Заменив нормальные слова «бля» на «ля», «хуй» на «уй». А хули толку, все равно народ догадывается. И главное... Взял все, переписал не так. Ну лучше возьми, да проси кассеточку, бро, пропусти. Пропусть, просвятое, блядь. Ты знаешь его? Денис, как тебе понравились мои рассказки, бля? Прекрасно, бля. Ты знаешь, и вот лежит в газете «Экспресс», на ней моя вобла, бля, и пиздец стоит пивком, бля. Сука, вот на твоей газете лежит, бля. Вот на московском самосте, бля, нихуя не лежит, бля. Сука, вот не лежит на известиях, блядь, не лежит нихуя и все, блядь. Ты знаешь чего? Денис, давай так, блядь. Я тебе сообщаю свой маленький адресочек. Если тебе есть интерес, блядь, то все, хуё моё, тырлы-пырлы. Ты мне вот так напиши по этому адресу, блядь. 121-059. Ну, Москва, естественно, не Иваново, в рот мне всех пых, блядь. Абонентский ящик, блядь, 28. Сюре каретному, бля. Денис, ну давай, бля, пиши, сука, может ли встретимся в роме сих пы?
1: Ну, я так скажу, в молодости он был гораздо интересней. То ли тогда сценарий интереснее писали, фильм какие-то были, бля. Ну, короче, там... Мы тогда еще в молодости пели «Мустафа дорогу строил, а жиган по ней ходил», говорит, блядь. Ну, Мустафа, значит, это вот... Что-то там, блядь, уж тебя, блядь, забыл я, сука. А жиган его убил, бля, понимаешь, сука? Конец, блядь, светлой жизни, блядь, устроил, мол, как, мол, оно, блядь. А он ему говорил: «Кореш драгоценный, нахуя ты там дорогу строишь, бля? Иди ты к нам, нахуй, в банду, бля». А там еще сидела баба и пела: «На столе стоят чернила, а в чернил два пира. Прощай, мам, прощай, папа, я поеду на Кавказ». Прям почти как та реклама про сокольники, блядь. Уже тогда, блядь, издевались над рекламой. Хотя Юси нихуя не было, блядь. Ну, остатки.

0: каких-то остались от революции, блядь. Особенно все раскидалось, блядь. Вот они смеялись над рекламой, блядь. Ну, мол, такая самодеятельность. Мы, мол, воры такие сидим, чурки, блядь, нихуя не понимаем. Пиздёж, бля. Пиздёж. Сейчас прошел конкурс, блядь. Вот песни, блядь, между прочим, на радио на нашем с Коляном там, блядь. Хе-хе, Коля, помнишь, да, сука? На тройке, блядь. Прошел конкурс, блядь. Воровской песни, блядь. Очень культурно ребята пели иногда. Ну, может, они там воры в законе, кто как, блядь. Но, сука, пишут, знаешь, творчество, блядь. Это тебе не рифма «Поцелуй, пизда, кирпич», блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там рифма была, сука, «Покрылся кровь, любовь, нахуй». Хорошие были вещи, блядь. Поэтому они были отмечены, бля, комиссией, сука, в которую я входил, блядь, с полным правом, бля, как знаток, блядь, фольклора. Лагерном фольклора. Зонального фольклора, блядь. Нихуй собачий, блядь. Народ пишет.
1: Вот. А слушай, вот тут дело было, блядь, другое, блядь. Сука, история, бля, но это дело мокрое, бля. Классик какой-то, сука, наш русский классик, бля. Тот же сам, говорит, сидел, блядь, на зоне был, в рот мячих пых. Ну и кино я видел, вроде как по классику, бля, он дело знает, вот так. Тот дело знает, бля, сам просидел, все, у параши, бля, все сидел, все, бля. Вот, значит, и там, значит, гвардейц, он, забыл его фамилию, так, блядь, ты, как его, блядь, перетыкер, бля, какой-то, ты, Тараторкин, во, бля. Ой, он такой ебащий такой, бля, он интеллигентный, бля, такой, сука, такой высокий, бля, видно, ну, в кино снимают, видно, ты понимаешь, я, ну, соплю всякую снимать не буду, вот, бля, Тараторкин, бля, у нас, вот там, дело в Питере происходит, блядь, ну мороз там, слякоть, бля, грязь какая-то, сука, пьянка поголовная, бля, кругом, сука, там, сука, на, бабы, блядь, какие-то все, блядь, обоссанные, бля, ходят, сука, вот он одну тоже любил, там, Соня какая-то, бля, карамелью, какая, сука, конфетка какая-то, блядь, Мармеладкина, блядь, вот Сонька была Мармеладкина, она приходит, она какая-то обоссанная какая-то, бля, то ли от недоедания, бля, хую поймешь, ну что ты в ней, бля, думаю, нашел, бля, вот, а он сам какой-то весь обоссанный, бля, ходит, бля, денег нет никакого, студент, бля, он студент вроде как. А чему учишься, никто нихуя не знает, что ты учишь там, в рот мячих пых, бля. Все, историю партии, бля, ну что ты учишь, бля, политэкономию, нихуя не знаю, вот учишь ты, блядь, и все. Работать нихуя не хочет, сука, и воровать не идет, бля. Иди воруй, сука, форточником, бля. Не, форточник из него нихуя бы не получился, больно длинный, здоровый, бля. Форточник маленький обычно, а вот пальчики сипачом был бы хорошим, бля, пальчики хорошие. Я видел, Тараторкин, пальчики хорошие. Сипач из себя получился в натуре нормальный, бля. Но не идет, сука, лень, стремается. Но на что пошел в результате, старик? У меня волосы, бля, последние на сраке дыбом встали, бля. На что пошел? На мокруху, бля. По черному пошел на мокруху, бля. А что все почему? Студент, ёпта. Все время, бля, думает, бля. Думай, куда ты думал? Ты действуй, ёпта. Живи, бля. Жизнь наслаждайся, бля. Хотя там хуй насладишься в Питере в этом диком, бля. Питер, бля, страшное дело, бля. Поголовно пьянка, бабы все пьют, бля. Все боссаны, бля. Ходят, бля. Пристают. Все, шмык, бля. Тени все. Тени, бля. Полутени, сука. Да в такой стране жить, бля. Это, сука, бля. Бля, как у Гамлета, сука, в Дании, бля, и то веселее, бля. Там хоть, сука, на шпагах, бля, хуячутся, бля. А тут, бля, все ходят, сука, как тени, бля. Никто никому не здрасте, бля, не до свидания. Все плачут, блядь, рыдают все, обоссаны, обоссаны, бля. Ну хули это за жизнь, Колян, скажи ты мне в рот мячих пых, бля. Ой, я смотрю, сука, мне их всех жалко, бля, жалко. А этот мудак, блядь, этот студент, ебаный, бля. Это, ой, это, бля, ну Тараторкин его играл, бля. А его как-то фамилия-то, блядь, расколотый, бля. Ну, он раскололся в результате, бля. Вот он точно дал ему. Раскололся, сука. Ну, это потом, сука. Он у нас ходит там, и бабушка одна живет, бля. Бабушка такая, ну, бля, пусть я дуванчик, бля. Ну, ей было точно такое, бля, не внушает, да, бля. Ну, она злобная такая немножко, бля. Она деньжата, бля. Под проценты, бля. Ну-ка, нахуй, раз. Дай пятачок, блядь, давай десяточку, бля. Раз пятачок, давай десяточку. А студент, ну, хули, ходил. Хули я ей все отдаю, бля. Сука, бля, силу проверю, хочу, блядь, силу проверить, нихуя не отдам тебе, нихуя твой пятачок, блядь. Приходишь с руками, говорит, пошла нахуй, блядь, пятачок тебе не отдам. А сам топориком, блядь, топориком у него трясется, обосрал ты уже, блядь, когда входил, блядь, но хочешь силу проверить. Вот он уже весь вспотел, бля. А старуха как чует, сука, что сейчас он ее замочит, бля. Чует, блядь, а сама так старухой, ну, мол, давай деньги-то, милок, блядь. Ну, бабка тоже, бля. Она тоже, бля, ну, сука, жадность, бля, сгубила, сука, фраерицу. У тебя, говорит, бизнес, ты барыгой занимаешься, бля. Ну, веди себя, бля, как нужно, все, соответственно, бля. Ну, если у тебя бизнес, бля, понимаешь? Позови ребятишек, бля, все, ну, тут дверки, бля. Ты кто, сука, бля, Тараторкин, бля? Заходи, бля. Че, взял девушки, бля? Покажи, бля, ага, пистолетка газовая нет с собой нихуя, ага, ну так, значит, бля, проходи, выходи, а тут с топором, ёпты, тут пистолет, бля, с топором прошел, бля, он нас, подождал, она нагнулась к сундучку-то, бля, мол, это, а он ее, хлобысь, бля, да так неудобно, неловко, сука, попал как-то, бля, сука, она вроде дергается, бля, туда-сюда, ну, мокрушник из него не получился, нихуя, студент был хуёвый, бля, и учился, наверное, хуёво, блядь, ничего он не понимает, блядь, сядь трясётся, бля, а он не рассчитал нихуя, надо ситуацию, бля, прочесть, одна дома, бля, кто в доме, сука, там, бля, дом рабо, боже, она входит, бля, Раскольников, она, ор, как знает, даже, ор, как симпатизировала ему, бля, ор, Раскольников, студент, нам пришёл, а хули делать, блядь. А он обосрался так, что, блядь, у него судороги, блядь, начались вместо того, что, мол, кочумай, бабушку отнесем, блядь, вместе поделимся, блядь. Ну, другое сказал, мол, там, как ее, Арина, там, как ее звали-то, блядь. Арина Родионовна, блядь, какая-то. Ну, если она выходит, святой человек, блядь, в передничке, говорит, ну и хули, блядь, и как хуяк, и по камере, главное, по камере, блядь, вот так, струя, блядь, хуяк, ты че, блядь. Прям по экрану, блядь, показывают, вот, сука, снимают, блядь, а. Думаю, как же они, блядь, так снимают? Прям струя, блядь, кровь густая, блядь, потекла. Думаю, ёб твою, какой натурализм, ёбаный. На зоне даже такого не показывают. Блядь, так, на зоне такого не бывает, блядь, какой натурализм, блядь, снимают, сука, нам пока. Этот, сука, блядь, студент, хуяк её, блядь, замочил эту, блядь, домработницу, бля, все они лежат там, бля, он, бля, и ушел так тихо, бля, скорее по лестнике бежит, бля, домой прибежал, думает, ну все, пиздец, разбогател, а хуюшки, бля, хуюшки вашей дунюшки, бля, разбогател, бля, лежит, бля, так, блядь, сука, совесть, блядь, заворочилась, бля. Что же я наделал, пидорас старый, бля, ну, он не старый, он на всех, он, мы. Что я наделал, сука, я такая, бля. И бля, вроде как хочется пойти посмотреть, блядь. Ну как назад вернуть, мула, хуй назад не вернешь, нихуя. И он его на место преступления тянет. Бля, пойду посмотрю, сука. Знаешь, как тянет на место преступления, говорит, вора. Ну какого настоящего вора, сука, тянет на место преступления? Коля, ты, бля, сука, когда-нибудь возвращался, бля? А, сука, бля, вроде бы, а это, ну, сука, дилетанты, ёпта, ну, сука, замочил топором, пойду, говорит, посмотреть. Заглянул, ёба, хуй там смотреть, ёпта, кровища, бля, кругом, сука, тела лежат, бля, топорище, бля, бросил он, обосрался, хотел топорик припрятать, потом, говорит, ёб, куда его деть-то, блядь, отпечатки пальцев, блядь, стирать-то, нихуя, бля. Тут, конечно, следствие там, все такое-такое. Следователь, бля, тот, сука, как у нас на зоне кум был, глаз, бля, бля, квадратный, сука, вроде бы всех был. Мол, я всех вас, сука, насквозь вижу, бля, насквозь вижу, все про вас знаю, бля, все ваши гениталии, бля, сука, вроде бы всех был. Сидит, и вот ему мозги въебы, парю. А этот еще пока держится, не признается нихуя, а хочет, у него же тянет, бля, тянет. Он говорит, а по, этот Порфирий его, Порфирий, блядь, Порфирий звали, он говорит, а мол, а хули вы делали, блядь, 3 числа, блядь, в 5:30, блядь, вот на такой-то улице у такого-то дома, блядь, и он дальше так, и доволен, блядь, сидит, ебло, доволен, как, мол, я тебя поставил, говорит, а нихуя, говорит, не делал, а как я, мол, тебя тебе, нихуя, говорит, не делал, держится, еще держится, отбрыкивается, отбрыкивается, а хули, говорит, ты делал такого-то, такого-то в таком-то месте, бля, при таких-то делах, бля. О такой-то старушке, бля. Ой, хули, денежек занял. Нихуя больше. Занял денежек, в рот мягких пых. Да, бля. И что даже не стратил, бо могу показать, бля. Вот они, сука, бумажки-то, вот они, бля. И показывать вот так вот. Говорит, ладно, бля, а тот, сука, нихуя просекает. И так он подгоняет, бля, ну такой пидорас, бля. Он ему всю душу уже вынул, бля. И, сука, ты веришь мне, он его так достал, бля, ну то этот, сука, наш кум отдыхает, бля. Он достал его так, бля. Он говорит, блядь, замочил бабушку, бля, не по злобе, блядь, хотел силу проверить. Он говорит, да ты пиздишь, стричок, бля. Ты что, вроде не в себе, что ли? Он говорит, не в себе. Не в себе, говорит, бля, все. А уже видно, все, глаза бегают, бля. У него уже от этих фантазий, блядь, от этого привидения, явления, бабки, бля. Все, уже пошла крыша, поехала, поехала, все, без остановки едет, бля. Он говорит, да в рот меня чих пых, ну убил, бля, замочил, отъебись от меня, заебал ты меня, блядь, давай в Сибирь пойду к ебе, не мать. О, бля, как достался. Ну, умеют, блядь, некоторые следуют а-ля, блядь. А говорит, вот это я, говорит, и хотел, говорит, от тебе, говорит, Раскольников услышать, бля. Услышать, бля, я от тебя дел. Теперь спокойно, бля. Сюда дело, бля, и замочили его в Сибирь, бля, по всему этому делу, бля. Он там страдает, блядь, в скандалах ходит, у параши спит, блядь, и все видение. Бабку приходится. Бля. И все. О, бля. А чего, блядь, спрашивается, бля? Колян, я тебе изначально спрашиваю, на кой ты хуй старушку замочил, бля? Не умеешь, бля, не бери, сиди, сука, студент, ебаный в рот, бля. Газеты продавай, бля. Учись, ёптать, жизнь. Фордочки, щипачи. У него щипач, из него отлично получился щипач, бля, не посел, сука. Жадность, бля. Жадность фраера сгубила, бля. И неху тут силу проверять, в рот мне чихпых, бля. Вот, сука, проверил совесть. А я тебе говорю, Коля, бля, никогда не проверяй. Не лезь, сука, не в свое дело, бля. Имей свою эту вот, вот как ее называют, бля, эту вот, бля, ориентацию, ёпты.
2: Откинулся. Какой базар-вокзал? Купил билет, в колхоз большое дышло. Ведь я железно с бандитизмом завязал. Все по уму, но лажа все же вышла. Ведь я железно с бандитизмом завязал. Все по уму, но лажа все же вышла. Секи, начальник, я гулял на склоне дня. Глазел на шлюх и мирно кушал пончик. Как вдруг хилянет этот фраер до меня и говорит, козел, займи червончик. Как вдруг хилянет этот фраер до меня и говорит, козел, займи червончик. Тут закипело по натуре в нутрях, и я чуть-чуть мешрок ему не двинул. Но нас сознанию учили в лагерях, и я сдержался, даже шабера не вынул. Но нас сознанию учили в лагерях, и я сдержался, даже шабера не вынул. Я лишь сказал ему, продергивай, малыш. Еще сказал, канай без шуток, все законно. Ты за червонец налетишь. А там не шутки, землячок, там все же зона. Ты за червонец налетишь. А там не шутки, землячок, там все же зона. Но это падла, хоть по виду и босяк, кастетом мне заехала по морде. Тут сила воли моя кончилась вся.

0: морге. Сики начальник, я всю правду рассказал. Я мирно шел сюда в сопровождение. Ведь я железно с бандитизмом завязал. И дайте справку о моем освобождении.
1: Не в этом дело, Коля. Я о спорте говорил, пизда. Ты меня перебил. Сколько тут боулинг, блядь. А в городе Ростове, знаешь, как в боулинг играют тоже? Ой, любят, блядь.
2: Самое козырное место – полярная станция. Комплекс.
1: Да не тот комплекс, который ты себе с детства загрузил. Что у тебя, мол, хуй маленький, блядь, все чего-нибудь. Не в этом дело, пизда. Комплекс имеется в виду, что там все есть, блядь. Все в комплексе, то есть совместно, блядь. Бильярд, хуярд, там, блядь. И боулинг, Коля. И ты знаешь, там все характерно, что отсюда призы вручают, блядь. Кассеты, бля, хуё моё. Я подписывал тут, сука, у меня рука заболела, блядь. Что, не знаешь, что такое боулинг? Пизда, засиделся ты, сука, на этой кухне. Ебать тебя колотить, блядь. Боулинг это, сука, это, блядь, это такой спорт, сука. Ну как тебе сказать, как объяснить-то тебе? Ну, как штанга, только живее. То есть силы тратишь тоже большие, блядь, но это все как-то живяльная игра, понимаешь, катишь ты по дорожечке, блядь. То есть, как колобка. Колобка, помнишь, как мы катали нахуй? Хуя колобок, а он покатился нахуй. Только ты можешь ногой пиздать, а тут рукой надо, рукой, Коля. Рукой, и берешь эту сигуночку, блядь, а там пальчики, сука. Вот как раз для крутых, ты сам понимаешь, да? Для крутых там распальцовочка. Ты туда вставляешь эти пальчики-то, блядь, только не забудь их разогнуть, пизда, когда бросаешь. А то вместе с этим шариком так и пизданешься по этой дорожке, блядь. Как колобок, блядь. А если выберешь потяжелее, так он тебя и закатать может. Помнишь, как у нас эти, блядь, матросы, блядь, открыли нахуй остров? Как они Кинг-Конгу дрочили, помнишь, я тебе рассказывал? Не помнишь анекдот, не? Ну, Кинг-Конгу, блядь, увидели Кинг-Конга, блядь, он говорит, дрочить, сука, блядь. Ну, они всей командой бросили ему дрочить. А у него, представляешь, Кинг-Конг какой хуй-то, блядь. Вот они дрочки ему, блядь, бегают. Потом говорит, стоп, блядь, боцмана под шкурку закатала, нахуй. Ты веришь, нет? Вот так может быть и там, в боулинге-то. Кинул, нахуй, пальчики не успел выкинуть. Так шариком и закатайся под эти кегли, блядь. А их там 10 штук стоит, блядь, пиздани. Желательно все, конечно. Но это какую вибрацию надо иметь, Коля, Коля, мой драгоценный. Чтобы этот шарик так вибрировал, знаешь, кидать. Я там, сука, как-то пошел, блядь, в эту, блядь, звезду, сука. Я говорю, ребята, блядь. Он говорит, сура, ебать, Я говорю, колотить меня не надо. Ебать тоже не надо, я ебаный, уже все. Я говорю, позвольте метнуть шар, блядь. А говорит, за что тут брать? Я говорю, вот за... хоть за хуй, говорю. У него хуй нет, он кругленький, блядь. Он же этот, как его, колобок. У него дырочки, блядь. Я говорю, о, дырочки, это, блядь, мне знакомо. Дырочная проводимость. Помнишь, по физике, блядь, мы, сука, всем классом лежали, говорю, бля. Мы тогда по дырочкам тоже у меня были специалисты, бля. Ну, сука, короче, беру я этот ебаный колобок, вставляю ему в срак, в эту, ну, в срак, может, попал, хуй его не знаю, блядь. Говорит, ты только пальчики-то разогни, да, блядь. Говорит, а ты не легкий взял, блядь, там потяжелее есть. Тоже надо, понимаешь ли? В зависимости от твоей махалки, блядь, от той хуйни, блядь, и дорожечка, и кидай, блядь. Только я тебе скажу, Коля, кореш мой драгоценный, если хочешь поиграть хорошо в боулинг, нихуя. То есть водяра тут уже не хиляет. Один мудила вон на немецчине, блядь, так докидался, что у него мотор нахуй отрубился, нахуй. А хули? Он кидает, и кидает ему похуй. Завелся, не попадает нихуя, а уже взято много на грудь, бля. А со много на груди нихуя в этот шарик не попадешь, бля. Я, значит, пизды как катанул, блядь, он куда-то, сука, как полетел. На соседнюю дорожку не выскочил, нахуй, куда-то пизданул, блядь. Смотрю, блядь, у меня один какой-то упал. Хуй. Остальные стоят, хуй, поделили. Он пролетел туда, нахуй. По-моему, стенку прошиб и выскочил на соседнюю улицу, пизды. А я думаю, может там народ стоит, перехватывает, блядь, да уебет нахуй, блядь, этим шариком, блядь. Думаю, как они там его останавливают, как тормозят, блядь. У меня вопрос, блядь, там, в застенках-то, блядь. Ну, наверное, люди стоят, блядь, здоровые, наверное, негры, нахуй. Я думаю, так стоят и ловят нахуй зубами, блядь. Ой, блядь, тяжелое дело, блядь. А тут на соседней дорожке один хуило, блядь, метнул. Смотрю, блядь.
2: Ёпты. У него середина вся провалилась, осталась по краям. Справа и слева.
1: Две этих ёбаных кегли.
2: О, бля, как интересно эта сука.
1: Я пока, значит, пивка посасываю. Он берет, значит, выбирает себе шарик.
2: Какой-то другой берет, сука.
1: Думаю, это, сука, какой натаревший, блядь.
2: Как же он, думаю, сейчас одним шариком, а ему надо, понимаешь, сбить сразу два. Причем один с этого краю, другой с этого краю, блядь.
1: Так что ты думаешь, это как завертел?
2: Метнул, блядь.
1: И вот... Веришь, нет, прямо на моих глазах, Коля, бля, я сука, глазам своим не верю, бля. Он, сука, хуярит в этот, бля, в правый, отскакивает, блядь, в левый и хуярит оба этих ёбаных кегля. Я говорю, товарищ, я вас уважаю. Не успел я к товарищу подойти, какая-то пизда подбегает, не мешайте тренироваться спортсмену. Куда вы нахуй, блядь? Я говорю, позвольте, я хотел выразить вас до хуя здесь. Говорит, блядь, которые хотят выразить восхищение. Спортсмен тренируется, ебать, колоти. Я говорю, так что, это, блядь, что, Олимпийские игры, что ли, блядь, входит? Говорит, да, скоро войдет. Я говорю, сейчас вот отведу тебя нахуй за стенку и войду, блядь, куда надо. Пизда, Мария Ивановна. Почему ты мне даешь со спортсменом пообщаться? Нельзя, говорит, у него режим, блядь. Я говорю, вы что, сюри, блядь? Не знаем, не знакомы, блядь, в пизду. Я говорю, ну знаете, блядь, у меня тут призы имени Сюркаретно выдают, а вы тут все это нахуй. Я говорю, ну и хуй с вашим спортсменом, пускай он ебется без Сюры, блядь. Ну, тут так остался ебаться, блядь. Он долго потом еще всякие вариации создавал. А я сидел, пил пивко и поглядывал, думаю, нихуя себе, блядь, устроился чувак, да? Шарики катать, блядь. Хорошо не в чужих штанах, ёптая мать, хоть свои катай. Коля, Коля, все мы драгоценные. Плесни мне, блядь, чуть-чуть в горле пересохло, блядь. Я тебе про этот боулинг, блядь, как заебал, блядь. Ну, эффектно, эффектно. Заметь, эффект.

Вот, Коля, конечно, я тебе хочу сказать, что все хорошо в меру. Месяц, конечно, дохуя. И когда мы уже летим, бля, на самом здоровом, сука, 747-м, 400, блядь, их 15 в мире осталось, бля, летим мы, сука. Не, это мы в Амстердам прилетели, сука, на нем. Здоровый, сука, 350 народу. Вот точно я вспомнил этот анекдот, а сейчас мы со всей этой хуйней попробуем подняться, бля. Ну, поднялись, мы летели 10 часов, все нормально, бля. Правда, сортир очень один, бля. Не один, на нашем отсеке один. Могли бы побольше сделать сортиров, блядь, для такого большого самолета, блядь. С двумя палубами, да хуя. Но когда мы уже летели на маленьком, ну так, более-менее маленьком, сука, тоже голландской компании, блядь, уже летим. А у меня такие мысли всякие хуевые уже в голову приходят. Думаю, блядь, сил никаких нету, сука, хочется в Москву. Думаю, а сейчас слабо в Хельсинки заебенится, блядь. Думаю, ой, слабо, блядь. Лучше в Челябинск, сука. Думаю, не-не-не-не, не думай о плохом, не думай. И вот мы уже подлетаем, мы уже садимся, бля, все, сука. Сели, блядь, похлопали пилота, и вот и поездка подошла к концу. 12-й самолет, ебать колотить, блядь, сели, мягко приземлились, сидим, все. Выруливает он, ну там по-английски говорят спасибо, мол, за полет, хуё-моё, там все вернулись, там все спасибо, команда прощается, хуё-моё. И вдруг объява такая на английском, блядь, идет: Welcome to New York, блядь. Тут у нас, сука, бля, волосы аж дыбом встали, как Нью-Йорк, блядь, опять объебали. Выяснилось, наверное, действительно. Ну, тут все как заржали, блядь. Даже американцы какие-то с нами ехали, блядь, так как заржали все. Говорят, мы только что из Нью-Йорка вроде как, а вы нас опять, бля, в Нью-Йорк. Я говорю, ну, нихуя себе шуточки, блядь, а уже нервы на исходе, блядь. Ну, сука, шутки хуёвые, блядь, думаю я. Но главное, что все равно мы уже оказались в Москве, Коля, блядь. Ну, ты знаешь... Я тебе так скажу, Коля, самый драгоценный. Вот эта поездка, блядь, по своей эксцентрике, блядь, и по всем делам, она, конечно, стоила такого, именно такого завершения, блядь.

0: Делать не к хорошему идет. Ох, не к хорошему. Согласились они все-таки ковырнуть эту контору, бля. Да там, говорит, какой-то с дубинкой сидит там. Хули он, наверное, не вооружен, оказалось, очевидно, вооружен. Поскольку выползли они раком оттуда, блядь, все покоцанные, но правда с бабками. А тут менты. Ну, на всякий случай, в кустах рояль, как всегда, блядь. Менты, как всегда, вовремя проезжают дозором, говорит, ну, там у них своя жизнь, говорит, ой, что это какой-то покоцанный хуй с мешочком денег пиздует, блядь. Ну-ка мы его, товарищ, ну, а товарищ ему делать нехуя, хуяк волыну, блядь, и давай хуярить ментов-то, блядь. Ну, один там за торпедой засел у себя в этом, двоих положил, блядь, он, и говорит, так, нападение на патруль, нахуй, приезжайте, товарищи, помогайте, блядь, кто может, нахуй. А второй тоже ранитый у него на руках, блядь, который вот Кате-то обещал приехать. Ну, поэтому он и не приехал нихуя, а может, приехал бы. А его уже, блядь, сука. А там другие налетели, блядь. Он его своей грудью перекрыл, вернее, спиной. Получил по полной программе, говорит, брось меня, говорит, браток. Котя, говорит, мне пиздец. А тот Тимон-то, который, блядь, в машине сидит, блядь, она, как всегда... Как всегда, в любом сценарии машина в это время не заводится. Потому что как объяснить такую паузу, что они ползут, корячие? Тут менты набежали, блядь. Пистолет, естественно, заклинило у братвы, блядь. Все заклинило, блядь. Менты кричат, сука, руки, пидорас, блядь. Покажи руки, гад такой, блядь. Они тоже ерятся за своих товарищей, блядь. Тут уже правых виноватых нихуя не ебет никого. Один этот остался, блядь. Вот так и мы, Коля, кореш ты мой драгоценный. Ведь полмира объездил почти, блядь. Полмира нахуй. Слава богу, вернулся живой, здоровый, блядь. Столько всего насмотрелся, блядь. Но знаешь, все-таки так тебе скажу. Вот где ближе к нашим условиям-то, блядь, все это было. Все это как-то приятнее, блядь. Вот там вот, блядь, нахуй. Поехали мы там на дачку, блядь, к этим. Калочке, блядь. С этим, Саньком-то, блядь. А говорит, ёптать, вот океан, блядь. Там этот, как его, Атлантический, блядь. Ну хули, холодный, блядь, в смысле летит вся эта, блядь, волна сюда, никто, конечно, не купается, рыбу не ловит. Перекусили, у них там, блядь, фазенда, блядь, своя. Ни одного заборчика, нихуя, гуляешь, так идешь, травка только, блядь. Пальмы, кактусы, хуяктусы. Он говорит, тут у нас пауки живут, блядь, большие птицееды. Ну не вылезли, наверное, обожрались нахуй и сидят там в норе, блядь. Кукуют. Вообще-то, говорит, сейчас весна, им рано вылезать, блядь.
1: И, конечно, Коля Орхидей, блядь. Что, где я, блядь? В пизде я. Орхидеи, блядь, они
0: на деревья крепятся и растут. И сосут они заразы. Вот этот вот, сука, ну как опята, нахуй, понимаешь? Только цветочки, блядь, и такой красоты... Я тебе скажу, Коля, их даже специально они ходят в лес и подсаживают у себя в саду. Посадил на яблоньку, блядь, там орхидейка растет у тебя, блядь. Они на проводах, сука, растут, я тебе говорю.
1: Насколько питательный, блядь, раствор в воздухе летает.
0: Вот провода идут, троллейбусы нахуй. Не соврать тебе. А на них эти вот орхидеи растут, блядь. Ты веришь, нет? На проволоках нахуй висят. И цветочки дают, блядь. И хоть бы хуй по деревне, какой климат. А похож на наши, но не наш, блядь. У нас-то потом зима, блядь, а у них-то нихуя, у них так всегда, блядь. И пальмочки, и все в шоколаде, блядь. И кофе, конечно, бразильский. Ты вот сейчас попробуешь его, попробуешь, да? А потом мы уже и партичком.
1: Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, пар...
0: Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А это рулетка, она такая в колесе. Шарик, белка. Помнишь, смотрел эти ебаные? Ну как они, товарищи-то, блядь, наши? Угадай мелодию. Ой, пизда. Это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй. Там рулетка, блядь. О, стрелочка попала. Да пизда. Какой, нахуй, это... Усиевич, нет, как его, Размолович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну ты кашляешь, хуль ты кашляешь, скажи, как его зовут-то, блядь, фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебёт нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, мать, какого ж ты хуя, молчишь, сидишь, пизда. Ну Якубович, блядь, тоже мозги ебёт, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тётя Клава, за варенье, нахуй, уже сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, вся вареньем обдолбит, нахуй.
1: огурцами, блядь, лаптями этими ебаными. Ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй везут. Все откуда? Кто чего может, блядь? Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец, Зоне привет, нахуй. Я сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй. Понимаешь? Говорит, играть будем, нет? Крутить будем кольцо фортуны? Говорит, ну в пизду ваше кольцо фортуны, блядь. Пообщайся дальше с народом, в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь.

0: Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь, это все детские шалости, понимаешь? Какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, блядь. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь. Я тебя привезу, блядь, в каком-нибудь Шангриле, блядь. Он как насчет хуярить, блядь. Все он там хуярит-то, я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам за плату и за большую рады, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный говорит. Ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, бля, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, бля. А за вас не жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там Сюра, а хуль мараковать-то, бля? Так дело в том, что, блядь, маракуй, не маракуй, блядь, а талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, Коль, наливай, блядь, на святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. Вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Куль финны. Финн, народ трудолюбивый, блядь, все у них. Все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. И что, прям написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони. Не гонят, сука. Все к нам в Россию. Им легче, блядь, нахуй. Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет? Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя и именно с таким профилем, нахуй. И посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь. Это не у нас тебе, блядь. У нас... Мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пиздует, блядь. Еще думает, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь, Софье Власьевне, блядь, так это при перечне, блядь, при зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а у нас все есть и есть и есть, блядь. Водяра-то. Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана. Пизда. Столько не выпивают нигде. Именно чистого спирта. Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах, прочее, все это соотносается и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блядь. Азарт не в том, чтобы выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коля, блядь. Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. Сука, чтобы сразу хуяк все вытрясли. Они медленно вытрясают. Медленно, сука.
1: А за углом уже джекпот, сука.
0: Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь?
2: Говорит, да хули.
0: А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь.
2: Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, бля.
0: Думаю, ну и что ты с этой машиной сделаешь, бля? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты мут нахуй, и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй да. А ты хуй докажешь. Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй, квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь.
1: А квази кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё моё.

Я помню тот Ванинский порт и гул пароходов угрюмый. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали языка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия. А утром растаял туман,

километров тайга. Качаются люди, как тени, машины не ходят сюда. Бредут, спотыкаясь, олени, там смерть подружилась с цингой. Набиты битком лазареты напрасной этой весной. Я жду от любимой ответа, будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума. Отсюда возврата уж нету. Я знаю, меня ты не ждешь, и письма мои не читаешь. Меня ты встречать не придешь, а мимо пройдешь, не узнаешь.

0: Вот на экватор-то мы и попиздовали. Ах, вот зачем? Затем, блядь, какой интерес. Вот ты встаешь на эту линию-то, блядь. Одна нога у тебя, знаешь, где? На севере, а другая нога на юге. И, естественно, одно яичко у тебя на севере, а другое, Коля, на юге. И вот когда ты уже не ебамся дней 15, ощущение близкое к половому, Коля. Ой, близко, чувствуешь, как коки твои втягиваются, блядь. Север тащит в свою сторону, блядь, а юг в свою, и ты не знаешь, куда ж тебе отдать предпочтение. Кому, блядь, куда пойти погулять? Вышел на север, оттеньки, на южок потянуло, блядь. Вот так мы и скакали по этому экватору, ебать, тё в сраку, блядь. С одной стороны в другую, с одной стороны в другую. Там есть еще музей, хуей, ну, купил я там всякие, вон, зинки, блядь, пончу, блядь, всякую хуйню. Купил себе, блядь, лягушек своих любимых, бронзовых, блядь, сука, там музей в богате, в музее золото, я, сука, себе шляпу боливар оторвал, блядь. Теленочком подбитую, думаю, блядь, красота, сука, кореш, фотки я тебе покажу еще, подожди, блядь, в таком боливаре, блядь, ты меня, ого! И купил себе там маленькую лягушоночку, такую позолоченную, якобы, блядь. Не знаю, позолоченная она, но, сука, по деньгам, да, бля, явно позолоченная, сука. И там всякое золото в музее. Мы смотрели. Золото так, ну так сказать, знаешь, бля, фольга какая-то, блядь. То ли индейцы так делали, бля, хуёво, не знаю. Фольги дохуя всякой разной. Они из неё и так катали, и так, ну, золото было дохуя, видать, когда испанцы нагрянули туда, блядь. О, я тебе скажу, Коля, они были удрочены, блядь. Не удрочены. А удрочены, ну, удрочены путем, конечно, там, пока на Галеоне на какой-нибудь пересечет всю эту хуйню, мы-то на самолет летели, блядь. А они-то пока допрутся, блядь, пока они их индейцев разыщут нахуй, а индейцы что творят, блядь? У них же, блядь, свои ритуалы, они это золото нахуй на лодке и нахуй в пруд, к ебени матери, потому что у них озеро считалось, блядь, мама, блядь, понимаешь? Мама, которая их как кормит, блядь, поет хуё. А вот папа, блядь, это вот это золото, нахуй, которое они в его въебашивали, блядь.
1: Ну, испанцы увидали, охуели, говорят, ебать, сколько золотища, блядь, на пруд.
0: У них там дно-то все в золоте, нахуй. Ну и закончили эту делу. Так, мы, говорит, у вас золото временно отбираем, потому что вы его плавить не умеете нихуя. Хуйню какую-то, фольгу делаете, блядь. Вот мы сейчас все собираем, блядь, перетапливаем, и вот это уже настоящие весомые слитки, блядь. Ну, индейцы сначала ебалом-то щелкали, блядь, но когда дошло до святынь, блядь, они возмутились и больше отдавать не стали. Вот тут-то и началась вся хуйня. Их, значит, половину порубали, попилили, блядь. Те тоже, блядь, значит, эти в пирамидах в своих этих, блядь, лестничных, блядь, этих, наверху куда залезали, смотрели, смотрели, уйдут, мол, испанцы, скорее, нахуй. Короче, все это к добру не привело. Потом уже, когда все устаканилось, сделали музей золота, говорит, вот ходите сюда и смотрите, нехуй золотом баловаться, блядь. Вот так вот, блядь. Ну, купил я там одну маленькую такую штучку, блядь, с таким глазурью, блядь, такой маленький индейчик, такой маленький такой сучёныш такой, блядь. Ну, местный, местный такой, явно местный. Потому что маленький, блядь. Ну и золото, блядь, Коля. Ты по королей выпей, блядь. А я тебе дальше расскажу, блядь, как я дальше жил, блядь, там. Эти, сука, блядь, они там в Голландии, значит, день конопли, а в Дании, блядь, этот, нахуй, конгресс чеченских организаций. В тот момент, когда у нас сидят, блядь, заложники, они говорят, мы, говорит, этот конгресс, блядь, сейчас вам организуем, блядь. Да нахуя, как же вы можете организовать конгресс, когда у нас такая беда? Они говорят, мы не понимаем. Хорошо, хоть поймали этого артиста ебаного. Закаева, блядь, пизда. Он то в шляпе, то в хуяпе появится, то в этом. Артист, ёб твою мать. Я, говорит, Гамлета играл, я ебу все в рот, говорит. Куда ты нахуй, блядь? Артист хуев, блядь. Ты, сука, народ поубивал, нахуй? Вот отвечай за это, блядь. Отдали они нам его или нет? Я не слышал, блядь, сука. Но должны отдать. Это такая фигура эпатажная. Но у них они датчане, они на этом давно настрёманы все, понимаешь? Они все настрёманы, они все боятся, потому что у них это раньше все было. У них там арабов сколько у них там живет одних? Порнографической литературы сколько? У них первая пошла. Порнография полилась. Не то, что там эротика какая-нибудь. Опять тенденция, Коля. Не нравится мне в эротике такая тенденция. Бабы стали все брить. Все начисто, бля.
1: И вот эти свои показывают нам эти обрюзшие, бля, места. Ну, ёпты.
0: Ну, ты прибери аккуратненько, бля. Сейчас же, если, ну, ёпты. Парикмахера позови, нахуй. Сама посмотри в зеркало на себя. Что там у тебя происходит?
2: Нет, бля.
0: Ля, попались мне тут какие-то журнальчики такие. Там, ну, девочки молоденькие. Ну, что такое? Да еще более того, колечки стали туда прикалывать, нахуй. Это чтобы удобнее было разводить вроде как. Утя, утя, колечки, блядь, на одну, значит, сторону, на другую. Думаю, ну, дают, девчонки. А если на это колечко, не дай бог, нарвешься, блядь, или что-нибудь такое? Если членовредительство ему просто, блядь. Членовредительство, я тебе говорю. Тоже тенденция, не очень мне нравится это такая тенденция. Как-то надо, чтобы был флёр какой-то. Оранж, я бы сказал. Чтобы все было спокойно. Ну, все-таки эротика, это же дело такое святое. А то посмотришь, ну и расхвося все, как. Ну что такое, желтая какая-то вот эта вот распасенка, понимаешь? Ну что это такое? Это я вот против этого. Там, ну, татуировочку как он сделают, а тут вообще уже оборзели, понимаешь, иду и. Ну просто. Сидит баба, понимаешь ли, на этом, вот этом, вся татуированная, и все трусы снимает. Хочет раку показать. Хорошо, что это фотография. А то бы и сняла бы. Ну, там пионы, цветочки, значит, это все это. У нее это вот, и прям до самой сраки. Пионы-то у нее идут. А там, наверное, глыбже туда все это проходит. Тату. Такой тату. Как насмотрелся, думаю, ну, ё-моё. Конечно, хорошо, красиво, но... Тенденция такая, я бы сказал, ну, как бы, помягче чуть-чуть надо. Ну, поставь ты, если тебе хочешь, на ягодицы это вот. Ну, на самом лобке, понимаешь ли, когда наши уж тетки писали только для Шуры там, или только для Васи, для Коли, ну все же теперь тоже ты сам писать, что ли. Так там какие-то, кстати, треугольнички рисовать, какую-то хуйню. В пупок вообще перлину степу засунут, эту вот, как ее, перлина-то как она называется, яхонт ее, самородок. Или какие-нибудь булавок насуют. Ну что ты какой-то? Ты на такую бабу не полезешь нихуя? А вдруг у ней булавка расстегнется? Как она тебе херакнет по самой? Если, бля, опять все навредительство? Ну ёпта, ну что такое? Тенденция какого-то козелезякивания. Ну что, тело должно оставаться телом. Упругим, молодым особенно. Они помолчали, насуются в брови. Булавки, ой, какой ужас. Я на нее смотрю, мне прям самому больно, аж глаза слезятся. Думаю, как же я с тобой буду разговаривать, подруга? Ну, у нее, понимаешь ли, в бровях булавки торчат. Это страшное дело. Мучение жуткое. Не знаю, как они это терпят. В пупке тут у одной видел. Наворочено. Пупка нету. Камень там, значит, бугром торчит. И цепи какие-то свисают. Думаю, ой, тогда самой пизды. Ой, какой кошмар, Коля. Тенденция мне не нравится. Я думаю, надо переходить к старому, чистому, здоровому сексу. Так что, Коля... Ты вот сейчас вот выпиваешь, понимаешь, ты, конечно, наш уже это, уж не тот возраст, конечно, мы не так с тобой тусуемся, там девчонки, все у нас тут свои, понимаешь, ты уже. Подруги сидят, зубы на нас точат, клацают, понимаешь, куда? Моё, сука, тоже тенденция семейной жизни, понимаешь. Ну, не надо отрываться, но соблюдая эстетические правила. Соблюдая, так сказать, безопасный секс, Коля. И в новом году я тебе тоже...

0: И вся эта, бля, братва их хуярит, блядь, на этих вот. Ну она тоже, братва-то разная, ей же становится, блядь, Коля. Братвой ведь не рождаются, блядь. Ей становится, вот что я тебе хочу сказать. Вот они такие, блядь.
1: Нереализованный мир, как говорится, нереализованных возможностей возникает.
0: У пацана он смотрит, ну хули я на стройку пойду кирпичи таскать, да? Ну как баба, та же проститутка. У меня есть пизда, зачем я пойду тягать какую-то хуйню? Пускай пизда трудится, блядь. Она чего ей трудится, блядь? Ноги развела и трудится на здоровье, блядь. Кто трудится? Тот, кто наверху, ёптем. Есть, конечно, любительницы, блядь. Она и наверх слазит, блядь, и так, и сяк. Есть трудолюбивые женщины. В наших селениях, блядь. Ну так мужики тоже рассуждают. А хули, если у меня кулак хороший есть, блядь, так реакция, туда-сюда, спортивная подготовка. Лучше я пизды кому-нибудь дам, нахуй. И все, блядь, и вся работа, блядь.

Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела, и в тихом опарке музыка играла. Но было мне тогда еще совсем немного лет, но

0: там глаза навеки я закрою.
1: Тем не менее, Коля, так я тебе скажу, корешка мой драгоценный, в области, блядь, все идет своим чередом. В Орловском районе орловские рысаки, которых можно разгонять до Калмыкии и назад, блядь, понимаешь? До сих пор это все существует, блядь, пизду. И вот как казаки туда пришли, так они и сейчас. Казачество, кадетские корпуса, мы возрождаем. Ну, с одной стороны, я, конечно, не приветствую такую тягу к военизму, блядь. Не к вагинизму, пизда. Вагинизм — это другое, Коля. Это уже относится к женскому образу, блядь. Я тех простов, который папа, блядь. Несмотря на то, что белые банды были разбиты, в результате, когда эти суки очнулись, блядь, наши. А там могло быть что угодно, блядь. Буденному чуть пизды не дали, блядь. Ворошилов чуть в полынье не утонул в это время, пока там вся эта хуйня происходила. Но и сука не утонул, блядь. Прям на коне, между прочим. Так его и поймали. За яйца, блядь. О, и, сука, потом гуляли там, сука, блядь. В общем, это вообще загадка. Если гражданский говорит, я не буду в эти дебри тебя тащить, блядь. Это все равно, что взрыв на мукомольной фабрике, Коля. Ты же понимаешь, блядь. Но скверики долго перестраиваются. Следует мой вот товарищ, корешок драгоценный, старейший житель города Ростова. Скверики, говорит, долго перестраиваются, собаки серут. Ну, может, им дырки позатыкать, чтобы не срали, хуй, не знаю. Я ему говорю, ну, что-нибудь надо делать, бля, как же так? Он говорит, то стеночку, говорит, сломают, то поставят. Говорит, был один мэр, тот все заборы поломал. Ну, тогда была такая мода. И народ начал ходить, как ему похую, понимаете? А народ всегда же ходит, как ему похую, бля. Он хуярит и хуярит, прямо, например, да? Ты ему там заборчик поставил? Ага. Какой хуй покрепче, тот через забор начинает лезть, блядь. Портки рвет нахуй там, виснет на нем, блядь, кричит «мама, мама», блядь, но все равно пиздует, потому что короче, блядь, понимаешь? Тут один хуй через дорогу пиздовал, блядь. Так его двумя машинами аж, блядь, поддело, блядь, думаю. Да чего тяга у народа, блядь, порисковать своей жизнью, блядь. Ох, как любит нахуй народ у нас, блядь. Так и это. Лезут нахуй, блядь, а заборчика нету. А хули лезть, просто так прошел. А там кустики реликтовые росли, блядь, в садике посаженные, блядь, имени Первого Интернационала, блядь. И все, пиздец, кустиком наступил. Сразу пиздец, блядь. Топ-топ, блядь, один рабочий пропиздюхал. Трое пацанов пробежало, еще там собачка попила. Все, пиздец. Поэтому опять заборчики стали ставить, блядь, чтобы окончательно не лишиться, блядь, флоры, фауны и прочих, блядь, претендалов в Ростове. Другое дело, у меня сестра Надя, она живет у хуя на рогах, бля. О, прости, Надя. В смысле, в хорошем месте, в поселке Северный, там, бля, северо-западном, бля. Там частные домики, черешня белая, бля. Карьеры, овраги, ямы и пруды. Где ваш покорный слуга? Искупался, блядь, замочил свои семейные штаны, блядь, высушил и пошел к ебени матери. Выпивший, опять же таки, спущенного из проходящего вагона.
2: Я тебе сейчас сказочку расскажу, блядь, еще одно, сука. Это было, Колян, ты знаешь, когда это было? Это было в эпоху, блядь, царя Бреденея, опизю. Бендерея, нет, блядь. Сука, хуй выгоришь, наливай все, блядь. Так не выгоришь, нихуя. Ну-ка, сейчас ебанем, ага, вот так. Берендея, ёпты мать. Берендей, брат, царь, блядь. У него народ там, блядь, их звали честные берендеи. Все, знаешь, они... Понимаешь, у меня есть догадка, Колян, что они все произошли одним пальцем сделаны, понимаешь, блядь? Одним, то есть, берендеевским хуем сделаны, блядь. Ты понимаешь, блядь, какая штука, блядь? И весь народ, поэтому их честные берендеи, блядь. Вот, но поскольку они язычники, блядь, язычники, понимаешь, вот эти вот, блядь, у них был самый главный, блядь, вот бог Ярила, блядь. Ярила, значит, это вот... О, блядь, ты чувствуешь, да? И название какое, как разъярится, блядь, он всем пиздюлей. Солнце, блядь, понимаешь? Они, конечно, ему поклонялись, потому что от него зависела, блядь, молокоудоимость, блядь, и всякая урожаемость, блядь, ты понимаешь? И у них был специальный день, Ярилин день, когда они все, блядь, в лес и ебаться, ебаться, ебаться, блядь. В этот день, говорит, если, блядь, все будет прекрасно, блядь. Вот такая история, ты понимаешь? И тут, сука, такой следственный эксперимент. блядь, устроил весна с Дедушкой Морозом, блядь, ты понимаешь, нет, нахуй? Это, знаешь, наверное, произошло тогда, когда, знаешь, вот бывает праздник такой Сретенье, блядь. Вот когда зима встречается с весной, блядь, понимаешь, и у них такая разборочка идет, блядь. Кто главнее, а весна уже вроде пора, блядь, а зима еще нет, ну-ка нахуй, блядь, понимаешь? Ну вот Дедушка Мороз тоже старый пердун, блядь, понимаешь? Он, блядь, вот ходит нахуй, вот когда, знаешь, когда морозы, это, знаешь, Дедушка Мороз зиму ебет, крепко ебет, как вот теперь, значит, ушел, блядь, перестал. А тут и весна, блядь, понимаешь, как говорится, сраку показывает, а дедушка без разбору, как ей впердолил этой весне-то, блядь. А Ярила сверху, вы что, говорит, охуели, говорит, Ярил, не до тебя, нахуй, ты еще не выглядывай в пизду, лето еще не пришло, красное, блядь. Он говорит, ну я все равно бог, блядь, я это, блядь, безобразие прекращу, блядь. Что же у вас получится, говорит, ты что? Против эксперимента, блядь? Он говорит, я эти эксперименты ебу, Ярила говорит, блядь, ты понимаешь, это к чему они нас приведут, нахуй, что у вас будет, блядь, родишься какая-нибудь, хуй знает что, блядь, а? Говорит, хуй не хуй, блядь, пока говорили, спорили, уже родилось. Назвали Снегурочка, блядь, ты понимаешь, нет? А я догадываюсь, Колян, от чего это, потому что сочетаюсь так, типа, в Снегурочком, блядь, понимаешь, то есть Дедушка Мороз. Застал, значит, эту матушку весну, блядь, когда она, значит, в раскоряску-то, блядь, выползала, только пробовала жопой своей, холодно или нет, блядь, и впердолил, и в Лапландию пизданул, на лето, блядь, понимаешь, они там отдыхают, блядь, то есть, ну, хуля, то здесь можно расставить в пизду, да еще Ярила, блядь, обрушил на них гнев такой, говорит, я вас, блядей, всех растоплю, это тут зимование мне устроили, блядь, говорит, а как же, вот, дочь родилась, ёпты мать, Снегурочка, назвали так. Может, Снегурочком, блядь, а? И, ай, тут еще великий композитор Римский Корпусов. Говорит, какая история, блядь, душу забирает, напишу оперу, блядь. А, сука, засутился, Колян. Любишь ты опера нашего, блядь, Кузьму Николаевича, блядь? Ох, как ты его любишь, блядь. Не бзди, опера, я тебя, блядь, это же, блядь, драматические повествовательные произведения музыкальные, блядь, пизда. Эпохальное произведение, блядь, Снегурочка создал, блядь, понимаешь? Он там все перепевы народные, там, сука, блядь, там... Такие партии арии нахуй. Ну, это опера, блядь, я тебе говорю, это версия. Это версия, но очень сильная версия. Я тебе так скажу, блядь, версия более правдоподобная, чем вот эта всякая хуйня. Знаешь, там, ну, мультик там показывает, как она хуяк-хуяк через костерчик прыгнула. Хуй-то! Костерчик, там Ярила, блядь, мстил. Во кто, блядь. Через костерчик, смотри, пизду обожгла, ёб твою мать. Какая хуйня, понимаешь, блядь? Это вот сейчас прыгает, пизденка, блядь. Видел, не? По телевизору рекламу показывают. Хуяк, и одна прокладка осталась. Олвис, блядь, вот сука, и все впитала нахуй. Все впитала, лежит, жирная, блядь. А там Снегурочка над ней, блядь, вся. Впиталась нахуй. Через костер. Ой, юмор-то, блядь, да? Так вот я тебе про эту правду, блядь, ты понимаешь, матку, блядь, ее, сука. Вот он им Ярила так и, блядь, по правде всем говорит, нахуй ваши, говорит, эксперименты к чему приводят, блядь. Говорит, а куда девочку девать? Ёбан, вот она, Снегурочка. А хорошенькая, блядь. Хорошие реснички, щёчки, красненькие, всё у неё, зёпочка. Ну, наверное, всё там, как положено, сделано, блядь, природа-то, ёбан. А более того, полагаю, всё, от чего гнев-то этот Ярилин? Он её весну-то, наверное, тоже, блядь, понимаешь? Только не в снегу, а в травушке уже, блядь, расту. В травушке привык, блядь. Лучиком, блядь, пустит и хуярит все потихонечку, блядь. Вот так. И цветочки распускаются. Природа, блядь. Понимаешь? Простота природы, Колян, до чего она приводит, блядь. Конечно, он ревновал, блядь. Какой-то хуй, блядь. Ледяной палкой своей отхуярил весну, блядь. Ведь Кирилл все сказал. Я, говорит, ее сейчас пока достать не могу, эту, блядь, Снегурочку маленькую, блядь. Потому что она снегу, она как бы от богов, блядь, произошла. Но если она, сука, блядь, вот, сука, зуб даю, блядь, козлом вонючим буду, блядь. Если она, сука, вот каким человеческим чувством, блядь, воспылает, пиздец ей. Пиздец ей, сразу одним лучшим пиздану, и все готово. Вот, ну, тут, блядь, тогда Дедушка Мороз, он упиздавал и телеграмму шлет оттуда, блядь. Лезь ему, блядь, ты! Уебень пиздоголовый! Следи за Снегурочкой, блядь! Ты там в лесу совсем охуел среди этих бериндеев, блядь! Следи, как только увидишь кто-нибудь к ней с хуем, прям похуй ему сразу, блядь! Отрубай нахуй или вези узлом, блядь! Он говорит, будь сделано нахуй, Дедушка Мороз, пиздец! И уебень пиздоголовый исчез, блядь, в пенёк, нахуй! Он так по праздникам только выскакивал, блядь! Все нахуй! А кому отдадим? А там вот живет бабыль с бабылихой, блядь! Их так звали, потому что у них нихуя не было детей, блядь, понимаешь? Все, она ходит, блядь, глазками хлоп-хлоп, блядь. Хуё-моё, а у них это уже, блядь, этот Ярилин день-то близится, блядь, понимаешь? А в нее там, блядь, ребята, блядь, поглядывают, сука, она запасненькая такая, блядь, аппетитная, сука, ну, Снегурочка, ну, хуй с ней, понимаешь? А у нее же все есть, блядь, ну как? А она нихуя, блядь, она, блядь, холодно так на всех смотрит, блядь, хоть гуляет. И вот нам смотрины, блядь. Они там к этому дню все друг друга разбирают. Понимаешь, эти перенеки, блядь. Одна баба, значит, уже на примете у от другого, да. Ее зовут Купава, блядь. И ее, значит, этом зафоловал этот хуй. Мизгирь, блядь. А тут Снегурочка мимо хуяк, он говорит, ёб твою мать. Кто же это такая за пизда? Говорит, ну, насчет пизды еще неизвестно, ей народ говорит ему, блядь. А вот насчет того, что это Снегурочка, блядь, вот это есть, мы тебе отвечаем, блядь. Вот, зуб даем нахуй, вот, зуб нахуй, пиздец. Вот, ой, блядь, Купал, пошла ты нахуй, блядь, не до тебя. И так за этой Снегурочкой так и попылил, блядь. А Снегурочке похуй. Он ей говорит, Снегурочка, блядь, да я все бросил нахуй, Купалу в пизду пошлю. Ты, говорит, будь ты моей, блядь, вот. Она говорит, а это как нахуй? Это каким способом, блядь? Нихуя не понимает, блядь, по-человечески, понимаешь? Ну, ей, блядь, она отмороженная пизда, понимаешь? Да люблю тебя, говорит. А это как? С какой стороны, блядь? Каким боком, нахуй? Чем, блядь? Тут он понимает, что у нее громадный пробел в этом образовании, блядь. То есть нету, блядь, природы не дадено, нихуя. Ты понимаешь, блядь, какая горе, блядь, у него. Он охуевает, ходит, блядь, кричит, блядь. Ой, блядь, любовь пропадает, все пизду Купала. Тоже охуела, блядь. Царю бежит, говорит, батюшка, царь, меня надругались, блядь, бросили. А у них не положено, понимаешь? Это все равно как челочку сломал, блядь, женись нахуй. Пиздец, блядь. Тогда строго, блядь, было. Он уже подарки принес, принес карте место, блядь. Карте место. Ответ за наколочку, блядь, мизгирь, ебать тебя в сраку, блядь. Он говорит, хуй съесть с наколкой, вся с кожу сдеру нахуй вместе с наколкой, блядь. Понимаешь ты или нет, блядь? А вот такая история, блядь. А мизгирь тоже приходит к царю, говорит, нихуя не могу сделать, блядь. Хочу, говорит, Снегурочкой, причем тоже, говорит, Снегурочком, блядь, вот так вот. Пришли бабы из бабылих и привели Снегурочку, нахуй. А, царь-то, блядь, оценил, хоть и старого, понимаешь, ёпта, сколько переёбано, ёпта мать. Коля, блядь, сколько выпито, ну ты, кстати, наливай, наливай, то у меня пересохло уже в горле, блядь, ну, твоё здоровье, давай. А вот, сколько это все у него все, знаешь, теплота зашевелилась, блядь, говорит, ёбанький, я, говорит, блядь, сейчас бы и тебя, девочка, блядь, приголубил, нахуй, понимаешь? Ты мне тоже какой-нибудь берендионка. А еще неизвестно, есть ли у тебя тут орган, и решил по наводящей пойти, говорит. Она у вас, говорит, селедочку-то ест, блядь, ваша дочь-то. Ты, говорит, так иногда, говорит, рыбки поймает, вон бабыль притащит, блядь, вроде сберляет. А, солененькая ест, ага, значит, пьет, да? Ну, водичку пьет, чаек там, это вот, пьет. А, значит, и сыт, блядь, а? А раз сыт, значит, пизда есть. Вот так он вычислил логическим способом, что у нее все-таки пизда-то есть. Вычислил, потому что логикой обладал, блядь. А в логике вся наша сила, Колян, понимаешь ли, блядь? Короче, блядь, он говорит, Снегурочка, ну у тебя это вот, есть ведь эта хуйня-то. А чё ж ты, блядь, не проявляешь никакого интереса? Она говорит, а я, блядь, нихуя и не проявляю, блядь, у меня и нет нихуя, блядь, такого интереса. Как же так, блядь? Вот это называется, блядь, единство и борьба противоположностей, блядь, закон, сука, блядь, философия. У одной пизда есть, а желаний нету. А у другой желания есть, пизды нету, блядь, понимаешь? О, блядь, как бывает. Ну что делать, блядь, Мизгирь вообще хуел, говорит, блядь, ну, блядь, Купава там мечется, блядь. Он говорит, так, нахуй, вот сейчас, блядь, будет Ерилин день, он мудрый, блядь, царь. Вот все нахуй ночишку ебитесь, блядь. Все кусты забиты, блядь, там срака торчит, там еще что-нибудь, блядь, всю ночь. А утром наш царь спускается, блядь, и говорит, ну какие у вас тут дела, кого будем прописывать нахуй? Во, они парами уже все, вот, девочка, мне вот это понравился мальчик, а мне вот эта девочка, блядь, а там вот это еще ходит молодой пастух, блядь. Поет, блядь, заливается. А за ним бабы прям, блядь, он молодой, сука, у меня худо стоит, блядь, хорошо, они чуют, блядь, яички звенят, блядь. То есть, как говорится, ядра чистые, изумруд, блядь, говорит. Не, а, это я тебе про эту. У него яйца чистые, изумруд, яйца, блядь, и звенят, когда ебут, понимаешь, блядь? А им нравится мудозвон такой, блядь, молодой, блядь. Блом-бом-бом-бом-бом. Вот так вот все, понимаешь? И вот они этими, блядь, он своими звенелками им по жопе как насует, блядь, понимаешь? Они, блядь, счастливы, сука, блядь. А Снегурочка как-то подневольно тоже, ну как все, блядь, ходит за тоже, ебальца раскрыла, блядь. И все девки за этим лелем, блядь, гурьбой нахуй. И она ебальца раскрыла. Лель, вот возьми меня, блядь, потанцевать, попрыгать. Он говорит, да нахуй ты мне нужна, блядь, пизда ледяная, блядь. Понимаешь, вот так ей отвечает. Короче, блядь, там уже все всполошилось, блядь. Леший этот, блядь, уебень пиздоголовый, прыг-скок, блядь. Чувствует неладное. А Лель говорит, она ему цветочек подарила. А Лель говорит, да ну тебя нахуй, блядь, смотри, сколько баб, блядь, это действительно, блядь, ты со своей ледяной пиздой, ты здесь тут для тебя еще тут, блядь. Я вон лучше Купаву возьму, блядь, я за нее заступлюсь, блядь, она несчастная девушка, блядь. И царю говорит, я Купаву, говорит, беру нахуй. Блядь, а Купаву-то, говорит, а хули делать? Этот мизгирь за Снегурочкой в счастью, блядь, она обезьяна, она нихуя не понимает, что он от нее хочет, блядь. А Леший в это время, блядь, ой, уже ждет, когда мизгирь-то хуишка достанет, сейчас ему, говорит, похуй-то дам, блядь. И она взмолилась, говорит: да, блядь, матушка весна, ты где нахуй? Она говорит: тут я где-то, говорит, блядь, витаю в каком-то пространстве. Ну ты меня слышишь, блядь? Она говорит: слышу, блядь. Ну сделай ты, блядь, так, что я поняла, что от меня люди-то хотят, нахуй. Говорит: о, милка моя, куда ты, блядь, захотела? Если ты, я тебе сделаю, то тебе пиздец. Понимаешь? Ты с первым лучом ярилы этого, блядь, нашего хуя, блядь, отца кормился. Пизданёшься, накройся медным тазом и останься от тебя одна, а это вот прокладка Ольвис Плюс, блядь, пиздец. Она говорит: ну и хуй с ним, я ничего не понимаю, я не могу так жить. Трагедия, блядь, девушки, понимаешь? Хочу понять, чего от меня хотят. О, блядь, ты поймешь, сука, блядь. По бабье пожалела вроде как. Ну, девушке-то надо же ей тоже половая жизнь, блядь, не ебамся. Ты как же так, блядь, ну что же она, блядь, понимаешь, действительно, блядь. И говорит: ну ладно, хуй с тобой, ебись, блядь. Она: но только, бля, я не обессудь. Жалко тебя, доча, блядь. Ну хули, тут боги нахуй, куда нахуй с ними связаться, блядь. И пиздец, пошпарила она в лес, блядь. У нее сердце, где ты нахуй, мизгин? Уже ей этот лень по пизде мешалкой, понимаешь, нахуй. Говорит: мизгин, говорит, ты меня любишь. Она говорит: о, люблю, Снегурочка, что мне теперь делать? И я тебя люблю, как только сказала, блядь. Тут такое началось, блядь. Солнышко, солнышко, ярил-то, блядь. Ага, блядь, вот теперь я вам всем и отомщу, блядям. Выскочил, блядь. Она говорит: ой, мне надо сейчас убегать, блядь, от солнышка, блядь, куда спрятаться, блядь. Мизгир говорит: да куда тут нахуй, блядь, любовь, он счастливый, у меня хуй стоит, он Александр в кусточке, я уебу. Только он, значит, это, блядь. И тут лучиком-то ярил-то хуяк. И она, блядь, прям в самом... соку, блядь, только у нее все пошло, блядь. Хуяк и растаял в пизду. Ты понимаешь, нет? И этот мизгир-то стоит, держит ее труси в руках. Ёб твою мать, говорит, что случилось? Какая беда, блядь, как сиганет нахуй, прям в эту, в пруд нахуй там, озеро, блядь. Хуяк, Снегурочки, нет, блядь, мизгиря нет, блядь. А Берендей, блядь, нихуя, все рыдают, он говорит: тихо, нахуй. Граждане Берендей, блядь. Нихуя тут особенного, говорит, не произошло. Нехуй удивляться, блядь. Потому что теперь, блядь, он, сука, всегда вдаль глядел. Это настоящий правитель всегда вдаль смотрит. Запомни, Колян. Вот что значит настоящий, который логикой владеет, логикой, Колян. Нехуй тут убиваться, блядь. Теперь что мы с этого имеем? Ярил-то, блядь, успокоился, пизда. От него вся урожайность, блядь, молокоудоимость и всякая хуйня. Все говорят: да, действительно, хули мы загоревали-то? Это же радость, блядь! Это, блядь, мутантка куда-то нахуй исчезла, пизду несчастная, блядь. Но хоть чувство поняла, блядь. Ну не выеблись, он жалко, конечно, блядь. Не получилось, блядь. Ну, ничего, блядь, все переживай. Мало ли кого мы не выебли еще, блядь. Выебем еще, подожди. Так вот, Колян, я тебе скажу, логика и логический подход, особенно когда ты экспериментируешь над людьми, очень важное значение имеет, блядь. Логика, Колян, это залог, блядь, будущего нашего. Вот что, а не просто два раза сходить посрать, ёб твою мать, понимаешь?
3: Вот так они и думали, бля. Думали, думали, блядь, и придумали, сука. Ну, автомобиль-то они пиздили, ну и спиздили на свое горе, блядь. Бумер это, блядь. БМВ, причем как пиздил, знаешь? Дверку прикрыли, блядь, в подъезде, блядь. Шарфиком заботали, чтоб хозяин не вырвался нахуй. Ну, если проснется, а кто побежит, там еще и пизды получит, блядь. А как же так, думаешь? Что, пиздят просто так, что ли, блядь? Там подготовленные товарищи, блядь. С дубьем, с дрекольем, а то и, блядь. С волыной, нахуй. Ну и выбежишь ты. Караул грабят и получишь пизды, блядь. И будешь сидеть, хуй сосать потом. Ну, не знаю, сосал ли товарищ, у которого спиздили этого бумера. Хуй! Не знаю я, там потом не показывали нихуя. Но бумер спиздили и уехали нахуй. На хули там за сигнализация стоял, я не знаю, блядь. Ну уж явно не мангуст, блядь. Какая-нибудь хуйня. Самопал какой-то. То ли он его только купил, не успел поставить, там местная какая-то была своя, блядь. Ну не знаю, короче, не знаю. Спиздили они этот бумер и упиздавали к этому чуваку. Уже каждый подумывает о хорошей жизни, бля. У одного девочка Настя, блядь. Ну ёб твою мать, прям просто аленький цветочек, бля. Ну, сука, куда ни сунешься, везде русская тема, Коля, блядь. Она говорит, нахуй тебе, говорит, Котя, блядь, его. Костя звали там, Кот его они зовут там, блядь. Ребята такие симпатичные, видные. Кстати, блядь, актеры-то играют какие, блядь, ты знаешь? Молодые, бля, продвинутые ребята. Очень-очень милые, бля, ребята. Не знаю, как у них там, где они, в каком театре или что, вряд ли, блядь, наверное, сымаются, блядь. Сыматься, ну, сейчас моднее, блядь. Тебя и поебало узнают, понимаешь? И прочь. О, артист, мол, идет. Ну и хуль артист, блядь. У нас один был, говорит, ты артист, говорит, артист. Ну-ка, прикинься, нахуй, прапорщик, блядь. И прикидывайся на полах, нахуй, как артист, блядь. Вот так вот, блядь, артист. Ну, короче, блядь, он пока лежал, блядь, они ему все вкачали, нахуй, в голову. Че хочешь, говорит, блядь? Постигаешь боевые искусства, нахуй. Карате, блядь, это, нахуй, как ее, айкиндо, блядь, куй-куй-куй-куй-куй-куда, блядь. Это, сука, пьяный стиль, блядь. Ну, пьяный мы с тобой давно постигли, нахуй. А это пьяный стиль, блядь, под пьяного работает. Понимаешь, вроде как качаются, сам как пизданет пяткой, нахуй, под копытом, блядь. Ну, что ты, нахуй, блядь, под пьяным косят, нахуй, блядь. Китайцы выдумали, нахуй. Уточкой у них там это, блядь, тоже, блядь, вот так. Порп, блядь, тебе в грудь, блядь, копытами, нахуй. Ты копыта отбросил, нахуй. Чего там говорить, блядь? Этот, значит, сидит, блядь, тоже, этот, как его. Повел он его, нахуй, куда-то, блядь. Говорит, вот мы отсюда, блядь, вот отсюда, нахуй, да, из нашего корабля. Можем туда, в мир, в реальный, блядь. Ты хуяк, как хочешь отправляться, нахуй. И возвращаешься назад через телефонную трубочку, нахуй. Вот сидит этот Тен наш, блядь, Тен-Ден, как его там зовут. Он говорит, оператор, блядь. Смотрю, Газманов. Ёпты мать. Олег Газманов нахуй выходит. Я говорю, ёпты мать, и наш сам снимается, блядь. Потом смотрю, не Газманов нихуя, раз не поет. Не поет, значит, не Газманов. Нихуя. Мои мысли, мои скакуны, думаю, сейчас заорет. Не, нихуя. Говорит, как ты тут жив-здоров, блядь? Приходит к нему на нары, блядь. Там параша стоит, все как положено. Они живут, блядь, знаешь как? Воры в законе все, нахуй. Собираются, потом на гоп-стоп и уходят, блядь. Собирайтесь, говорятся, блядь, да. Оператор оставляют, говорит, мол, ты сиди в малине, а мы на гоп-стоп все пошли. Гоп-гоп станут, блядь, и назад. Через телефонную трубочку, хуяк, и опять мы тут. А тела их остаются тут, а понимаешь? То есть они в креслах сидят и медитируют, блядь. У них здесь тела, а те бегают там. Раздвоение личности, Коля. Все ты, блядь, компьютер, пиздец, блядь. Такого наворотили, блядь, братьям Вайнерам не снилось нихуя. Тоже, кстати, братья какие-то написали. Фильдики, пильдики какие-то, блядь, поляки, нахуй. Вот так вот, сука, блядь, как усложнили жизнь, блядь. Нашу с тобой, в основном, блядь. Потому что им-то все ясно, нахуй, а нам нихуя не ясно пока. Что такое матрица, Коля? Нейроинтеракти... Молчу, не буду тебя заебывать, блядь. Я чувствую, у тебя глаза уже, блядь, из орбит вылезают, нахуй. Природа, Коля, матушка наша, блядь. Матрица наша, блядь, ты понимаешь? Тут, значит, блядь, Сайфер этот ебаный, блядь, там этот, который, блядь, все подглядывает за всей, смотрит, Тринити, блядь, за ним парашу выносит, блядь. А вот мне, говорит, ты парашу не выносила, блядь, для ревность, нахуй. Так он, говорит, избранный, ёптать. А откуда вы знаете, какой он, нахуй, избранный? Все, мы посмотрим, какой он избранный. Говорит, ну, посмотрим. Вот он пойдет, говорит, к Пафии. И Пафия нам все скажет. Думаю, какая-то Пафия, думаю, проститутка, наверное, местная, блядь. Такая гитера, блядь, она всех определяет, блядь, к ней всех посылают, как он, мол, нормальный мужик, блядь, да? Можно с ним дело иметь, блядь? Ну, если Пафию, мол, проебешь, то все нормально, блядь. А не вы, ну, извини, блядь, ты тогда не избранный нихуя. Ну, значит, думаю, когда это он к Пафии пойдет, он, говорит, скоро его отправит, нахуй, к Пафии, блядь. Отправит, блядь, ну, еще, сука, отправил, нахуй. Ты, говорит, вообще, сидит этот ебаный Сайфер потом, и это, матрица идет, ну, знаки такие, блядь. Вниз туда, бегут, нахуй, на зеленом фоне, блядь. Он говорит, блядь, ёбнешься, блядь. Он говорит, ты что, блядь, Нео входит, говорит. Ой, ты меня напугал, говорит, блядь, этот Сайфер такой пугливый, блядь, тоже. Ну еще бы там, в эту хуйню. Ты, говорит, что, считаешь вот эти вот знаки, блядь, матрицы, блядь. Он говорит, да читаю, блядь, хули там. Как же ты считаешь? А вот так вот, блядь. Хочешь, говорит, выпить, нахуй? О, я говорю, наконец-то, блядь, чем-то родным повеяло. И чайник с самогоном как достанет, нахуй. Это да, бля, ходит там втихонечку на выходоносоре на этом ёбаном корабле. Это тут самогон. Это, говорит, для промывки двигателей. Я говорю, о, блядь, ничего не изменилось, блядь. 22 век, тем же все промывают, нахуй. И нутро, и двигатели, как у нас, блядь, на этом, в этом, на заводе, блядь, НПО. какой-нибудь салют, блядь. То же самое, тем же спиртиком промывали все. Он говорит, о, бля, ёбнули они, значит, блядь. Ну хули, говорит, ты что, значит, блядь, у нас избранный вроде как, да? Ты сам представляешь, какую ты влип историю, пиздюк. Ты же должен человечество освобождать. Он говорит, от чего освобождать? А хуй его, говорит, не знает, блядь. Понял ты, нет? Я бы, блядь, побоялся, сука, а ты, значит, вот такой вот, блядь. Ну ладно, пойдешь, говорит, к Пафе, она все у тебя, блядь, расскажет про тебя. Все узнает нахуй. Он говорит, ну хули, настал момент, сука. Ну там, Газманов пришел этот к нему, говорит, ну как сейчас уснуть, блядь, не спал? Скоро заснешь, говорит, блядь, сейчас оттянешься нахуй, говорит, блядь. Вот, говорит, приготовься нахуй. Все по местам, блядь, ложись, блядь. Ему, значит, туда что-то вставили, в сраку, в спину, блядь, воткнули, блядь, каких-то штырей напихали. Приготовиться к запуску, пиздец. Тело остается здесь, они все. Морфеус, блядь, тренинги нахуй. И все исчезли нахуй. То есть они переместились в реальный мир. А тела здесь лежат. Но если, говорит, там тебя ёбнут, блядь, то здесь кровь пойдет нахуй. Вот там поебалу получишь, здесь ебало расквасишь себе. Понимаешь, нет? Как все, блядь, задумано. И такие были прецеденты, блядь. Он там ёбнулся, а у меня здесь кровь из зубов пошла. Блядь, тут коли тут ёбнутся мысли, блядь, окуна ворочали, блядь, братья эти ёбаные, блядь. Поляки, сука, блядь, или как их там, нахуй, американские поляки, сука, блядь. Короче, приходит к Пафе, и Пафе говорит, хуйня. Он говорит, нихуя не пророк. Ты, говорит, хороший малый, блядь, говорит, слушай, хнит курит. Как думаешь, Пафе кто? А? Конечно, негритянка, ёб твою мать. Конечно, негритянка, куда она нахуй денется, блядь. Такая тетка, блядь, сидит, покуривает себе, блядь, там дети пищат у нее, блядь. Говорит, ну хули делать, вот я смотрю, говорит, на тебя. Ну, я тебя как облуплен, нахуй. Ты, говорит, кто такой, блядь? Ты Нео, да, блядь? Ты Нео. Ну, хакер ты, ёб ты мать. Ну, хули, ну, хороший, малый, блядь, но не гений. Он говорит, я не гений. Ну и слава богу. Я, говорит, не обижаюсь на вас, тетенька, блядь. Он говорит, ну и слава богу, вот и пиздуй. Ну ты не гений. А Морфеус потом говорит, нет, пиздись, гений. Говорит, нет, не гений. Там мальчик сидит, тот такой лысенький, блядь, как буддийский монах, нахуй, и ложки гнет, блядь, взглядом. Мальчик говорит, это, говорит, не надо, говорит, ложку гнуть. Она, говорит, сама согнется. Надо, главное, как подумать, блядь. Он говорит, ну-ка я тоже попробую, хуяк ложку, блядь. А я вспомнил, да было у нас эта фенька, блядь, у Арсения Тарковского, блядь. Никакого Арсения Тарковского. У нашего Тарковского, блядь, не у папы Тарковского, блядь. А у которого кино, блядь, этот, помнишь, блядь, был? Сталкер, нахуй. Там девочка сидит и стаканчик двигает взглядом. Стаканчик хуяк, хуяк, хуяк, пиздик, и разбился. А тут ложки, блядь. Я говорю, о, это уже все было, нахуй. Я говорю, еб ты мать. Ну. На, говорит, ну, короче, она его провожает, говорит, на, съешь пирожок, иди нахуй, блядь. Не унывай, пизду. Не гений ты, блядь. Тут, ну, пирожок съем, хули там.
2: Ну, я тебе так скажу, Колян. Ты знаешь, это искусство театра вообще такое всеобъемлющее искусство, блядь. Ты знаешь, как сказал тоже один, блядь, драматург такой, Шекспир, говорит, весь мир, блядь, театр, а люди все актеры, бля, буду. Поэтому, когда идешь в оперу, в театр, ты уже знай, что ты увидишь что-то неординарное. Бывает неожиданность, там вышли какая-нибудь пизда, веником махнет, а веник сорвался и прям въебало какому-нибудь зрителю, прям по центру, как заебенит, блядь. И такое бывает. Зритель обился и ушел нахуй. А он же не ожидал, что веник сорвется в пизда. Как кто-нибудь смотрел? Реквизитор какой-нибудь, ебать его в сраку, мелкий, блядь, пиздун. Потому что театр, я тебе говорю, Колян, творчество коллективное. Один хуй где-нибудь что-то не доделал, пиздец. А в цирке вообще смертельный исход, блядь. Один хуй отпустил, веревку, блядь, пиздец. А там сальто-мортали под куполом цирка, блядь, кто делает нахуй? С похмелюги совершенно пьяный акробат, блядь. Он хуяк не довернулся чуть, блядь, пальчик вспотел, пиздец. Готов, блядь. На театре, ну, конечно, попроще, блядь. Ну, например, балет, блядь, балет. Ты приходишь в балет, да? Балет, ну, такой, искусство красоты, блядь. Значит, все выходят. Девки все такие, блядь, опрятненькие, носки, все, пиздюночки. Ну, сисик там, как правило, не бывает нихуя, потому что если она на повороте какой-нибудь рандежан портер будет делать, она заебенит сиськами, снесет пол, блядь, портера, нахуй. Если у ней размер 5-6, блядь. Я не говорю уже про эту вот хуйню. Пируэт называется, блядь. Махнет ногой ее и снесет нахуй. А этот, блядь, который ее поднимает, он же, блядь, питание-то у него дополнительное, нахуй. А то а маленький бывает такие, знаешь, блядь, а крепенький так он ее. Хуяк. Она, видать, тоже готова, блядь. Если она переест где-нибудь, пиздец, он ее проклянет нахуй. Прям поебалу, как дашь при выходе со сцены, блядь. Ты что, сука, сегодня бутерброд съела, блядь. Я твой бутерброд сегодня еле поднял нахуй в тебе, блядь. Или не просрись, блядь. Просрись, блядь, перед выходом на сцену, блядь. Или нет, не зри, не все, блядь. Если в балете, блядь, бабы нахуй. А сейчас один тот хуй такой есть, блядь. И баб нахуй из балета в пизду погнал. Одни мужики, блядь. Ой, блядь. Одна это как ее? Пизда. Зизель, блядь. Ёб твою мать. Я как увидел, блядь. Она метр два роста, нахуй, блядь. Ну, сиськи ей как подложили, блядь, все. Бля, и красная такая, сука. Ну, мужички ноги, блядь, ты видел, нет, нахуй? Небритые, блядь. Ой, блядь, как вышел, махнул, блядь. Да есть такие увлекающиеся, блядь. Увлекающиеся, говорит, блядь. И объясняю, знаешь как, блядь. А нахуй нам бабы нужны, блядь. У них то менструации, блядь, то роды, блядь. Куда она нахуй штамп с этими, блядь, с этими. А если они были тут у нее в пизду, блядь. А тогда вообще крылышек никаких не было, нихуя. Ты сам понимаешь, я тебе как главный врач-гинеколог, блядь, себя рассказываю, блядь. 50-е годы. Какие нахуй там пошли? Вата клочьями летела, блядь. Как балерина фуэте хуячит, блядь. А из нее вата клочьями, блядь. А у ей больные дни, а работать надо нахуй. Бюллетень хуя тут, блядь.
4: Театр полон, ложи блещут, блядь.
2: Пушкин еще писал, блядь. Дианы грудь, блядь, на сиськи, блядь. Ланиты флоры на щеки, блядь. Прекрасно, милые друзья. Однако Носька терпсихоры, блядь, намекал. О, нахуй, да-да. Александр Сергеевич, поэт. Прекрасней. Чем-то для меня, блядь. Значит, Носки любил, блядь, по самую сраку, блядь. Ой, такие, блядь, плу. Они ходили в балете тогда. Ой, сегодня танцует эта вот пизда Марья Ивановна. Ой, говорит, эту мы любим смотреть. Это как пойдет, у нее и сиська, и все.
3: Вторая голых баб-то особо не показывали, нихуя. Значит, сейчас парню как он поставил, ой, блядь.
2: А тут-то такого не было. Тогда балет выходит, о, все чин-чин, бля, мужики с дополнительной портки наденут, чтобы случайно не потревожить, блядь, бередящие ткани, нахуй. Чтобы у него при бабе, при его не встал на нее, блядь, на сцене, понимаешь, блядь? Так вот, тогда баб нихуя не брали, вот только вначале, когда, чтобы показать, все у них есть, их стали брать. А что, мужики, выходят, им тоже есть что показать, блядь, ты знаешь, один выскочил, блядь, думаю, ёпта, вот это, брат, Елдырин, ебичий слышал. Он у него чуть, блядь, не выскочил нахуй на каком-то повороте, блядь. А когда он тут отстал за жопу прижимать вот так к себе и делать ее крутить, думаю, да надо же прям, блядь, сейчас, наверное, хуеть. Ты что, я прям хуем, блядь, самую сраку норовись, блядь. А мне потом, знаешь, все как и сняют, блядь. Я говорю, слушай, как же это не так, блядь, так, ну, он прям состоящим, блядь, выходит на сцене, блядь, как. Да это, говорит, пизда, он давно уже лежащий, он натрогался этих, блядь, жоп пес этих худых, блядь. Все у него уже давно, говорит, не стоит нихуя. Он туда лапку подкладывает, зайчу, ты понимаешь, лапку, блядь. Вот она как раз вот столько сантиметров, чтобы не было мучительно стыдно, блядь. О, блядь, да чё дошли, а? Хитрожопые мужики, блядь, а? Лапку подкладывают, когда вот такого же хуя тоже один вышел, блядь, на пляж, блядь, тут это. Вот тут сейчас лето, жара, блядь, один вышел. На него все бабы-то, блядь, как стали смотреть. Я думаю, что такое-то у него, блядь, о, блядь. А у него кореш такой, говорит, что там на тебя все бабы так смотрят, а на меня нихуя. А говорит, надо картошечки подложить, пизда. Он вышел, блядь, подложил нахуй. Говорит, они на меня вообще, блядь, не то что глядеть, даже наоборот, отворачиваются, блядь, и морда такие делают, блядь. Он говорит, пизда, надо вперед подкладывать, а не под сраку, ёпта и мать. Так и знаете, лапку надо знать, куда класть, блядь. Поставил, блядь, у них дополнительные эти вот, блядь, гандоны такие, они перевязываются, блядь, чтоб лапка ни влево, ни вправо. Это тебе не маятник, нахуй. Стояла, как зверь, на 12 часов, блядь, точно, блядь. Вот, блядь. Высокое искусство лета, ой, высокое, Колян. Выдержать надо было многое, блядь. Ты пойми, блядь, Колян, история какая. Мой младший крепан, Деду Морозу, блядь, на Новый год, хочу ли Дмитрия Розлера, блядь.
4: Ну мы пошли купили, блядь, с матерью, хули, блядь.
2: А он хули, блядь, в этом, блядь, 20 съездов ебать, ёпсер, я думаю, большой театр. Там же есть что посмотреть, блядь. Там буфет, так, блядь, это буфет.
4: Это мрамор, блядь, это бархат и всякое позолота, блядь.
2: Билеты купи в 7-м ряду, ты ж понимаешь, блядь, это престиж, блядь. Короче, я не мавитон, нахуй, в 7-м ряду сидим. И взяли маму ее, блядь. Культурная мама, блядь. Она говорит, я тоже хочу с вами, блядь, искусство посмотреть. И вот она же смотрит это искусство, блядь. Но мы сразу это, блядь, этого партискусства дал, блядь, того все. Дети, блядь, конечно, тоже не ожидали, блядь, такого действия. Это надо, нахуй, под фанеру оттащить 4 часа, блядь, во дворце съездов. Нихуя в антисанитарных условиях, как говорю, помнишь, блядь, Аркаша Райтин, блядь, говорит, не раздавить ни пол-литру, нихуя, блядь. Блядь.
5: блядь.
2: Это высокое искусство. Это так высоко, блядь. Особенно буфет, блядь. Высоко у них, хуй знаешь, куда подниматься, блядь. Мы опоздали, когда, блядь, два перерыва, блядь, последний пришли, нахуй. Передо мной мужик, блядь. Скорее, скорее, блядь, 300 грамм, нахуй, коньяку как накатил. Я его очень понял, блядь. Очень понял. Когда в седьмом ряду сидишь, музыка еле-еле, блядь, а они копытами-то. Рин-тан-тан-тан-тан, дрям-тан, рин-тан-тан. Ты знаете, танец мальчик, блядь, блядь. А я вот что слышал, смотри. Музыки нихуя, а только вот такую пизду, блядь. Ой, блядь. Думаю, ну пиздец мне, сейчас мне голова оторвется, нахуй. Вот так вот, блядь. Смотрю, блядь, уже после второго перерыва, и мама моя подзакочумала. А я-то накатил, мне, брат, наоборот, интересно. Думаю, ну как вы это вот, блядь, отхуячите всю эту пиздоту, блядь. Они, значит, по ней хуячут и хуячут, блядь. А мама моя уже, смотрю, придалбливает, блядь. А я когда, блядь, свирепею, нахуй, я ее себе мамой называю, блядь. Я говорю, ну-ну-ну-ну, мама. Я ей локотком-то, блядь, а хули вы, блядь, искусством-то не дивуетесь, блядь. Она говорит, это я специально глаза закрыла, чтобы искусство лучше понимать, ебать вас всех в сороку. Я говорю, как же ты, блядь, искусство будешь лучше понимать, если это балет, блядь? Его же надо смотреть, ёптать, зирками, блядь, зиркать нахуй, лупить. Она говорит, ну, у меня уже тоже усталость накопилась, вроде мячих пых. Ну, я культурная женщина. Я говорю, я знаю. Я знаю, что вы культурная женщина, вроде мячих пых. Поэтому сидите, не пиздите, мама, когда я буду всхрапывать чесю. Толканите, чтобы я других не разбудил в пизду. И детям об этом не говорите. Они тоже рядом и тоже посапывают, блядь. Решили исправить ошибку, блядь. Посмотрели, говорю, дети, пойдемте, блядь, покажу вам большой театр, нахуй. Мне там знакомые концы будут. Короче, билеты, блядь, говорю, мне в ложу, нахуй. Все, с детьми, с Зинкой, блядь, маму взяли, блядь. Но тут веселее штук-то вышло. Тоже Петр Васильковский, блядь. Но Щелкунчик, блядь. О, Щелкунчик, блядь. И для детей, блядь, интереснее, нахуй. А сама история, хуй там толку-то, блядь. Ну, Щелкунчик, блядь, это вот пиздадуй такой женерадостный, блядь. Зубами щелк-щелк, орехи бить им, ёптать. Щелкоёб, ёптать. Бывает щелкопёр, блядь, который пером. А это ж ебалом щелкает, щелкоёб, блядь. Ну, был хороший такой, блядь, а жил там, сказка, да, рождественская ночь, блядь, там хуё-моё, блядь, дети все вокруг ёлочки, блядь, там всякие пляски красивые, китайцы танцуют, нанайцы танцуют, блядь, какие-то хуй там, блядь, кого там только нет. Думаю, а где же, блядь, где же конфликт, блядь? Ты понимаешь, Колян, что искусство не может быть бесконфликтным? А вот он, нахуй, конфликт! Крысы, блядь, как повалили, говорит, мы этого Щелкунчика за сраку, блядь, и давай обязательно какие-то происки, блядь. Там мысленный король, блядь, с тремя хуями выскочил у них раз в год. Какой в год, в пизду, это ебнуться можно, блядь. Раз в 100 лет, нахуй, рождаешься с тремя хуями, тремя головами и хвостами, блядь. Ой, я не как все, блядь, а там полчища заполонили, блядь, и всю сцену, блядь. И Щелкунчик один, блядь, спал себе в шабельку, хуябельку, ну, они, конечно, его по голове хуячили, блядь, там ее и прочее и такое, но тут, блядь, там, блядь, конечно, волшебник появляется, фея хуея, палский стук, хуем-пук, блядь, в общем, все кончается хорошо, блядь, все на елке висят, родители просыпаются, тишина, как будто нихуя и не было, блядь. И музыка такая, та-да-ра-ра-ра-ра-пара-пара, та-да-ра-ра-ра-ра-ра, блядь, что ты, красоты неимоверной, блядь, Чайковский писал. Блядь, Чайковский. Чайковский, блядь, про него другой разговор. Вдохновение черпал, хуй знает откуда, блядь. Тонкий оказался очень мужчина, блядь. Очень тонкий, блядь. Он был бы мужиком нормальным, он хуй такой, когда написал бы, блядь. А у него, блядь, там утонченное восприятие действительности было. Жену свою звал гадиной, блядь. За то, что она женщина, блядь. Ты представляешь, не? А какая музыка? Вот и пойди туда разберись, Колян. Все к чему. Театр, ёпты мать! Я одному рассказывал, он говорит, да ёптая мать, ты что ты мне рассказывал? Говорит, блядь, вчера, говорит, ангелочка, блядь, в этой в оркестровой яме уебли, блядь. Прям, блядь, со стен так туда и, блядь, утащили к ебени матери, блядь. Вот так вот, нахуй. Так что на театре все не просто, когда не просто я тебе скажу, блядь. Но ходить туда надо, умереть в нем, блядь, раствориться. Искусство, Колян, это дело живое, блядь, это жизнь. А то еще, Коля, блядь, какие, сука, бывают чудеса, блядь. Ну, чуден мир, в рот мячих пых, блядь. Сижу, блядь, я, сука, там где-то ждал Зинку, бля, по магазину, сука, включил там радио, поискал. Думаю, как, ну, ты стопизила все, блядь. Включишь там эту хуйню, эта хуйня, блядь, ну, что такое, блядь. Потом нашел какую-то, блядь, там,
4: блядь.
2: Музыка, блядь, такая она классная, блядь. Идет так, блядь, не напрягает, сука, какой-то сел, блядь, знаете, блядь, да-да-да-да, блядь. Потом родное что-то, блядь, повеяло, сука, думаю, сука, как классно, не напрягает вот этой, знаешь, вот этой хуетой. Да-да-да-да, блядь, блядь, вот эта пиздата, понимаешь, у меня заебывает, блядь. Я такой, блядь, там я торчок такой, знаешь, блядь, я оттягиваюсь, блядь, думаю, что за хуйня, нажал кнопку, блядь, это балда-то, блядь, пизда. Смотрю, 107,8, блядь. Так, что за хуйня, блядь? А нихуя музыка хуярю. Я говорю, ну скажите хоть слово, блядь. Кто это? Кто там нахуй? Ау, блядь, ку-ку. Что за волна, блядь? Я ее так, сука, выставил, нахуй, бля, выставил, бля. И слушал, бля. А потом, говорит, какая-то баба, бля, приятный голосок такой, говорит. Ну вот сейчас слушали вы композицию такого, блядь, великого, нахуй, блядь, мастера музыкального. Так, и называют, блядь, сука, там какого-то, блядь, там карибана, бля, накрученного, бля. Говорю, бля, интересно, как, смотри, бля. А потом, говорит, вот сейчас послушайте вот это, а потом вот это, а это, бля, радио МВ, бля. Я говорю, что за хуйня, бля? МВ, что за хуйня, бля? И я на Карипаныч, на кого, блядь, там спрашиваю, бля, говорю, что это за МВ-то, бля, классно, мне понравилось, блядь, говорит. Это, говорит, пизда, говорит, милицейская волна. Я говорю, ёп твою мать, я говорю, блядь, сука, стёр нахуй в памяти, блядь, сразу пальцами, блядь, такой. А потом маленько постыл, думаю, блядь, ну музыка-то клёвая, блядь, а всё ж менты такую музыку хуярят, блядь, а? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Только, сука, блядь, я говорю, да что же это, блядь? Думаю, не, несправедливость такая-то нахуй, блядь. Я говорю, слушай, тут мне один попался, блядь, он мне тут разведок. Я говорю, слушай, эти волны нахуй, дай мне, блядь, это радио-то, блядь. Где вот эти волны нахуй, по каким волнам, какая нахуй радио живет, блядь. Говорит, правильно, вот эта хуйня там-то, блядь. А это, говорит, она в балаксихе, говорит, сидит эта хуйня, вот это ММБ. Это милицейский волок, я ведь говорю, да, блядь, что за хуйня? Я говорю, там что, менты, что ли, сука? Говорит, да пиздёшь, говорит, это все. Да знаю, у меня кореш, говорит, там работать. Я говорю, как работать, блядь? Да ты что, хороший радио? Я говорю, сведи, блядь. Говорит, да ёпты, два пальца обоссать, ёпты, я... Мы собираемся там, блядь, завтра замечаем всякие планы, бля, хуй. Приходи, ёпта, я говорю, блядь, мы с тобой заедем, бля, нахуй, возьмем. Я говорю, да хуй, я сам приеду, все, я в один разлился, блядь. Включил на лицо, поехал, нахуй, бля. Приезжаем, бля, вот чувак приходит, какой, блядь, скромки, говорит, блядь, здрасте, здрасте, а вы кто, говорит, Сюра, бля. О, блядь, зауважал, бля. И мне приятно, бля, сказать, у меня зауважал, бля. А я говорю, я вас тоже уважал, я говорю, музыка классная, бля, моя, блядь, мне нравится, сука. Зинка торчит тоже, бля, возбуждает, сука, бля, говорю, бля. Вечерком, когда мы пьем с партнерчиком, бля, хорошо, ты понимаешь, оттягонщик такой идет, бля. Говорю, слушаю всегда, он говорит, это приятно. А потом говорит, а хули, говорит, блядь, нам? Правда, мам? Я говорю, как хуй, мам, блядь? Говорит, хули нам не сделать такую историю, блядь? Чтобы Сюра, блядь, выступил нахуй на радио. Я говорю, ну ты, меня вот тут один уже спрашивал, пизда, из театра Эрмитаж. Давай выступим, давай, говорит, поставим. Хуй ты, говорит, как ебало мое увидел, пиздец. Да, говорит, это же радио, где ебал-то никто не увидит нихуя. Я говорю, это интересно, блядь. Я говорю, позволь, позволь. Ну это же, блядь, а я если как пиздану два слова-то, блядь, по пизде мешалкой, блядь, там про пизду ни слова же, нихуя. У вас же радио, ёпты мать. Он говорит, не в этом дело, блядь. А мы, говорит, сделаем такой колер, блядь. Вот посадим, говорит, твоего Коляна, друга, блядь, твоего лепшего, блядь. Он же знает, как ты, сука, пиздишь, да? Где ты вставишь вот эту хуйню-то, блядь. Он же прям, блядь, сука, у него реакция хорошая, говорю, блядь, гениальная, сука. Он стакан однажды уронил полный портвейн и поймал у самого пола, блядь. Сука, даже на ноготь не капнуло нихуя. О, бля, какой, сука. Он говорит, вот этот нам хорошо пригодится. Он говорит, знает, как только, сука, остановить твою эту хуйню-то. Говорит, если ты русский язык начнешь вспоминать по полной программе, он сразу пип. Ну, будь на кнопку, мы ему кнопку дадим. Он все равно тебя молчит, нихуя не говорит. Я говорю, ну, может, все не скажет, блядь. Да нет, он на кнопку так увлечется, вообще забудет, как забудет ты его нахуй, блядь. Я говорю, только я пи, а он пип. Я говорю, ху, а он пип. Я говорю, б, а он пип. Вот так. Он говорит, ой, я говорю, это меня устраивает. Я говорю, мне пиздит не дадут. Я говорю, там, это же ментовское радио. Ты что, блядь, менты-то нахуй сказать? Ты что, нахуй? Кого ты привел, блядь? Он говорит, нихуя, я отвечаю. Говорит, я, говорит, ты хозяин, пиздец. Блядь, ну вот это да, блядь. Так что, Колян, блядь, ты веришь, нет? Он говорит, все, Сюра, заметано. И я тебе так скажу, Колян, что с некоторого времени, блядь, скоро, блядь. Я говорю, ты, сука, будешь слушать только радио МВ, блядь, понимаешь? Но там ребята, там не позорные, понимаешь? А ребята очень культурные, блядь, понимаете? Они, раз они увлеклись, Сюра, как ты рассказываешь? А если ты нам... А публика же хочет со мной пообщаться, блядь. Где бы Сюра с тобой поговорить? А вот здесь мы можем связаться по прямому проводу. Можно позвонить, а я там сижу, блядь, портвейн пью. Говорю, а Сюра, а как ты думаешь? А я говорю, а пожалуйста, рассказывай, блядь. И без всякого, ёб твою мать. Колька все время пип, пип, блядь, пип, ебать тебя сраку. Понимаешь? И передача может называться «Под большой пип». Вот так вот. Или назвать как-нибудь, ну, камера смотрит в мир, и я в мир смотрю и передаю своими глазами, как, а, и ты мне можешь позвонить? Все, ура, как жизнь? Я говорю, как? Хуй никак, блядь, пизда. На радио сижу, блядь, пизда. Чё тебя интересует? Рассказывай, блядь. Вот, а вот как ты смотришь на этот процесс, я говорю, сейчас расскажу, блядь, клади трубку нахуй и прочие дела. Так что, и на письма могу там отвечать, блядь, и все. Так что вот, блядь, сука, ребята, вы мои драгоценные, что сентилось-то? Радость-то какая? На радио меня, сука, выводят, вот, блядь, что? Так что смотрите, блядь, слушайте радио 107.8 МВ, блядь. И слушайте там Сюру, блядь, ждите, когда он придет. Я приду, блядь, появлюсь, сука, огромный.
1: А он, пиздец-то, был здоров, блядь, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба Кашинский. Например, я тебе говорю, да, чтобы ты понимал, вот, например, раздолбай. И он, мать, на трех страницах пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на двух страницах кореш ты мой драгоценный. А ему потом на трех страницах отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь ли, Коля, народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история, я просто тебе представляю, что такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Филий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Гарганьё, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гаргантюа, как бы, да? Он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь. Пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась. Какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какого-то зельцу, и она все это схуясила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёпать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все в пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у ней там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду говорить вообще страшно, блядь, такое представишь нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее ухо, блядь. Ну, ты меня сейчас, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотришь, башмака там появился, этот хуй вообще из жопы, блядь, а третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А этот один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой корец драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о царе Салтане, блядь, рос не по дням, а по часам. Он сразу потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски грана, по-ихнему, значит, гран большой, но агузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать их? Где они брали столько денег, блядь, потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, ты знаешь, там, бля, пряжки из там... На что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь. Там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели, говорили, ух, какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает, какой пучок, бля. А давайте, говорит ему, говорит, его сейчас как чирить ему, то что-то, разве можно, бля, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, бля, у него же должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там пять служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой-то у нашего, говорит, пять ворон село, а у шестой все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, я тебе скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуевина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает все. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, значит, вот маленький этот вот, значит... Грандюанас, как он рос, и как он любил посрать. Там же ел очень много, блядь. Ну, там описывается, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там. Сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких хуёвин. Потом скиски сочинял про сортир. Мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну. Ну, в этом роде, что типа, мол, вот, мол, Бог нам дал... Значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Коля, я тебе отсюда. Тут там хорошо, что в каждой глава подписано о том, как там то-то, то-то, блядь, например. Как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал. О том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Грандюй, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел потирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, под всяким этим замком других герцогов, которые любили посмеяться, поигазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, бля, и как пошло. Ты у меня сейчас, вон, слушаешь, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку, папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Вот, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, бля. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про колоизвержение целый стих написал. Да ты что, блядь, ну тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, блядь, да, действительно, все там Сорбонна, бля. О, он говорит, кропаю потихонечку. Вот, говорит, какая надпись у нас в нужнике висит. Ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, писькун, пачкун, не раз ты клал, а как?

0: учесть. Я посчитал, я столько как...
1: Я его себе уважал, во-первых, Он, тоже помешан был, сука. Ну, национальные вопросы, вот это, типа такой макашевская темка, я его трогала, Хотя как там, жиды, Россию продали, сегодня, А в конце чуть хотел, в их веру перейти, Вот до чего дошел, Это значит, что это значит, Коля? Это значит, что мысль его жива и ветрится, Ну, свободно, здесь мир, свободно, А империи, Ты знаешь, что такое,
2: Нихуя же, не осознаешься, нихуя, Ты мой портвейн тут дуй сидишь, кроме всех пых. Ну, вот твое бытие, Бытие твое, кроме всех пых. Пошел, поссал, опять сел, портвейн будет, Ты мне это налей, нахуя, не наливайся, нахуя. Я заговорился, предположим, рассказываю, а ты... Вот нахуя себе, Вот бытие твое, сознание-то определяет, твое сознание мутное, Вот ты, сука, у Сюры, последний портвейн отнять, нахуй. Кстати, о портвейне, Ты уснул, что ли, ёпты? Слушай меня, пизда!
0: Стоит индус, С хуем, Прям показывают, я охуел! По первой программе,
2: Видали, товарищи, вы извините, что мы показываем голый хуй?
0: Иначе невозможно показать, что он действительно камень держит, Камень, ну я тебе скажу, килограммов, 5-6, сука. А то и больше.
2: От комплексов, нахуй! Ну, комплекс один,
0: что у него хуй должен
2: стоять, он как именем революции, хуёк, он, встает, всё, пиздец. Ты его лучше, употреби в дело, ты, ёпты мать, с таким стоянием, другой сейчас, какой-нибудь импотент, сука, у него волосы на голове загорятся, нахуй, от, того, что, происходит,
0: А этот стоит, сука, и камень держит, и долго, главное, причем как он его поднял, сука, без бабы?
2: Я понимаю, поставили бы раком перед тобой кого-нибудь хотя бы, Хоть бы ты возбудился от вида, Нихуя. Стоит трава кругом, камни, Стоит, хуй стоит, и камень висит. А сам уже с едой, Ну, не сказать, что, Ну, они там все охуевшие, там не поймешь, нихуя у них там, уже возраст нет, Дети природы, Их называют дети природы, Стоит, хуй стоит, камень висит.
0: Вот, ты понимаешь, Колян, какая сюрия, И все это... Комплексы они, сука, все завязано, у каждого человека. Вот ты сейчас, сидишь, ты на место смотришь, а у тебя, сука, явно комплексы какие-то, Колян, ты смотри, ты смотри мне, ножик положи в сторону, ну-ка я нахуй, своими комплексами, Я тебе, ты мне, сука, все сны будешь рассказывать, я на контроль ставлю, Кто ты снял их крейсер «Аврора» сегодня, Сейчас, когда, это вот встает над рекой,
2: И нихуя тут смотреть на меня, такими глазами, как будто я портвейн, Что ты на меня смотришь,
0: И ты еще насчет меня, Колян, иллюзий не строй, Я, сука, простой, Все. Иллюзии не знаешь, что такое, Иллюзия, я объясню, сука. Вот ты лежишь на бабе и думаешь, что ты в раю, А на самом деле ты в 2 сантиметрах от сраки, Понял? Вот это иллюзия есть, Ножик убери нахуй, со стола, пизду. Так комплекс из себя полезут, сука, всю свою ленту, Тебе один комплекс, сука, вылезет, солитер нахуй, Тебя живет давно он, сука, он худой, как собака, Вот смотри, вот солитер тебе один комплекс и вылетит, Вот все эти комплексы, вот как я тебе скажу, вот на мой взгляд, от того, что делать нехуя. А когда собаке делать-то нехуя, она яйца лезет, в рот на всех пых. Вот у нас сейчас началось, А когда мы жили при советской власти, Что, у нас были комплексы? Да ты что, Пока мы сидят, стоишь, за бутылкой, ты тебя все ебало намнут, Поебал у тебя получше, сам оттолкнешься нахуй, Да у тебя, времени не было комплексовать-то по этому поводу, Вот так вот, от свободы времени, все комплексы разные, когда делать нехуя. Лежит на диване, как царь Гондор, Вот у него все комплексы. А что у меня, вроде как залупа стала худее, Вроде у меня яйца свисли до паркета, Это добрая примета, кстати, Это значит, что-то случается, понимаешь?
2: Да бегай побольше, по магазину. Скачи, как лось, астраханский, по лесам. Нихуя никаких комплексов не будет у тебя, нихуя, кроме всех пыль, Наливай нахуй.

Знаменательный час, когда Шура, наконец, решил ответить на ваши письма. Ой, сколько писем! Завалили вы меня с ног до головы, Зинка ворчит. Куда девать их, не знает, разгребает своими копытами. Выбрасывать, конечно, жалко, я прочитаю. Это все-таки частица вашей души, где хорошее и доброе слово. Ксюри. Ну, конечно, просят опять кассеты. Ну, какие кассеты, ребят? Тут письма прочитать лень. Куда ж мне еще кассеты вам высылать? Я кассет не высылаю. У меня почта дала целая, у меня почта должна целая работать тогда. Вроде меня чих-пых. Шура ведь в то же время зря не теряет, кореша вы мои драгоценные. Где я только не был, а сколько событий-то кругом произошло. Я уже и на Кубе побывал, о чем я вам расскажу в своей кассете. У Фиделя в гостях я был, и все я только там не видал. И жарился, парился. Ну чего событий сколько, наши в футбол обосрались. Ну что, игрушку просерили, протютюкали, прозякали, как говорится. Ну, я предупреждал и говорил изначально, все мои прогнозы оправдались, чего я не говорил. Говорит, наши первую игру выиграют 2-0. Точно, 2-0. А японцев, я говорю, надо побаиваться. Они улыбаются, бонзай, бонзай, потом в пердолю, только вылезай, ёпта мать, вот и вылезли. Вот, ёпта, не слушай, Сюркин, ну хули вы. А тренажа тоже нету, блядь, один там играет, другой сям, блядь. А стиль игры какой, ёпта, 15 минут побегал и сдох нахуй. А там надо хуярить, вот они и хуярят корейцы японцами. О, блядь, ну родина, конечно, понимаю, им там легче дышат, свои болезни. Но класс есть класс. Вот бразильцы, они не обосрались. Немцы, блядь, уперлись, блядь, им бы чуть-чуть повезло. Ну тут уже класс другой, понимаешь. Хотелось, конечно, чтобы европейский футбол сиял. Но пока всё, ну что делать, блядь. А французы вообще выскочили нахуй, понимаешь? Вот так вот непредсказуемость, друзья мои. Кругом непредсказуемость. Коль, ты-то сидишь, блядь, молчи, хоть, сука, не мешай, блядь. Письма сюда мне пододвигай, все нахуй. Молчи, так молчи, бля. Вот разъебай тут, знаешь, помочь я. Смотри, с потом покрылся, блядь, испарин. Сегодня обещали, бля, и дождь, уже и хуй знает чего. Вот сколько событий, блядь. Кругом терроризма всякое, блядь. И прочее, прочее, на все надо реагировать. Причем быстро, блядь, мобильно. Вот так вот, мобильно, я бы сказал. Вот кореша вам вернется. Поэтому, конечно, я на все письма тут и не отвечу. И я, может, еще не прочитаю, кого не замечу. Ну, не обессудьте, не обессудьте меня. Я все равно вас всех люблю, помню, люблю, знаю. Спасибо вам, друзья мои, за поддержку, за добрые слова, за ласку. Спасибо, с любовью, ваш Сюра.

отдам. Но Наде большую тревогу внушал его быстрый отъезд. Железную строить дорогу он ехал в Уржумский уезд. Далеко в трактире симбирском с подрядчиком он закутил.

летели шурша 100-рублевки, как рой легкомысленных пчел. Но как-то под вечер в биржовке отдел происшествий прочел. Вчера Полякова Надежда спрыгнула с Тучкова моста. Ее голубая одежда

0: вот, говорит, начинается. Так этот критик говорит, этот Виталий В, блядь, вот какой карантина великий, нахуй, это, говорит, Россия. Россия в образе этой Турман лежит беременная в период перестройки. Я говорю, нихуя себе завалил, блядь. Какие ж ты, блядь, философские тут аналогии проводишь. Ёбнулся совсем, что ли, блядь. Кино пересмотрел, нахуй. Ты проще будь-то, ёб ты мать. Прямо вот Тарантино взял, блядь. И говорит, да, про Россию я еще нихуя аналогии не проводил. Сел и провел, блядь. Хуем по столу, блядь. А этим только дай, им же жрать-то надо. Коля Семен Алексеевич, пожрать же надо. Он говорит, сейчас я, говорит, блядь. Точно, говорит, это в период, говорит, блядь. Ну, правда, обосрался с фактами немножечко, блядь. Это, говорит, в период перестройки, блядь. Это, говорит, 94-й год, а потом она 4 года в коме пролежала. Это Россия, значит, блядь. Но беременной, значит, есть надежда на будущее, блядь. То есть, а потом... Намек, что Билл, которого надо убить, он же и Клинтон, блядь, в это время был. А нихуя в это время Клинтон. А, ну в период этого, блядь. А в период этой вот реанимации, нахуй. 4 года, блядь, в этом, в коме. А он-то здесь при чем? Она же в коме, нахуй. Можно сказать, как будто Билл Клинтон приложил руку к тому, чтобы Россия, блядь, значит, была беременно-убиенная, блядь. Нихуя себе аналогии, блядь, Коля. Волосы дымом встают, бля. Налейте еще чуть-чуть-то, бля. А то нахуй не лягут в пидлю. Яйца крови обольются, на. Вот так вот, бля. Корешок мой драгоценный. Пизда не чуть-чуть. А я тебе дальше, бля. По аналогиям пойду, бля. Короче, блядь. Вот потом начинать путинский период. Да путинский еще, блядь, извини меня, в 2000 каком году? А ком-то нахуй была 4 года, это значит пиздец, а где же еще 4-5 лет нахуй сесть? Обосратушки, перепрятушки, товарищ Виталий В. Захотелось ему, блядь, вот, мол, и там, значит, вот все против того, против американизмов, блядь, но надежда на будущее, что мы выживем, блядь, хоть сильно отпизденные, блядь, и с перекошенными ебалами, блядь. А это от того, что хуёвый алкоголь пили, блядь. Ну, это явное дело, блядь, мол, намек. Но у него там такое ебало, как будто ее лично опоили, блядь. Короче, блядь, последний она для завязки кричит стреляющим, и там, конечно, Колес, мой драгоценный, когда ей там на ум приходит всякая хуйня, мол, она вспоминает там, типа, вот что-то там было, как-то в память у нее ворочается, и пистолет она видит дуло, блядь, ты понимаешь? И из него прям пуля, как залупа, блядь, из хуя, вылезает, и летит прямо ей в ебало, хлоп. Это ее последние воспоминания. Но, тем не менее, она успела сказать, Билл, это твой ребенок, блядь. Ну, тут я охуел, затрясся, блядь, со стула, ёбнулся, блядь. Жопой запрыгал по полу, думаю, какой мерзавец, блядь. С группой подлецов. А там видно, что он в шляпе такой, знаешь, ковбойчик, блядь. И было такое, ну, мужик, блядь, такой. Знаешь, как тебе сказать, блядь? Ну, такой Фрэнк Синатра, блядь. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я люблю этого певца. Ну, то есть, знаешь, когда организм сердца бьется, а ты нихуя не понимаешь, блядь. Сысь под себя, блядь, серись под себя, блядь, и прочие другие отправления делать под себя. А тебе втыкают эту... В сраку, блядь, этот, блядь, пропердометр, блядь, и туда питательный раствор, блядь, тебе. Венушки во все, блядь, а ты лежишь, блядь, ебалом, не шевелись, блядь. Ну так веришь, нет, корешь мой драгоценный? Она так пролежала 4 годочка, блядь. 4 годочка, блядь. Вот так вот, дружок мой дорогой. Ты бы так пролежал? Нихуя бы ты не пролежал, блядь. Не то медицинское образование у нас, нахуй. Она уже лежала, бля, в коме, когда приехали-то. Шериф-то, бля, посмотрел, как, мол, церковь, которую пиздовали. И она лежит на полу. Ой, говорит, какая красотка, блядь. И вдруг она, блядь, глазки-то открывает. Тьфу, говорит, блядь, ему въебало. Говорит, о, какая волевая женщина. Так она что, зева, что ли? Да, говорит, нальзива, раз плюется нахуй. Ну, говорит, тогда прибрать ее в пизду. Ну, вот оказалось, что она в коме, блядь. Она плюнула, блядь, от воли, блядь. Но сама не поняла, что плюнула. Могла пернуть, конечно, в него, блядь. Но не смогла, лежала на этом месте как раз туда, к полу, блядь. Понимаешь? И очень такая страшненькая. А говорит, какая хорошенькая девушка. Я говорю, ну нихуя себе у вас в Америке, блядь, оценки, блядь. Она потом идет, я смотрю, у нее ёбка клиночком нахуй, как у мужика, блядь. А куда с такой работой, нахуй? Она же пиздякала так, блядь. У нее мышцы, блядь, какой-то вот, нахуй. Костя Дзю, я говорю тебе, блядь. Точно, нахуй. Даже после 4 лет комы, блядь, у нее мышцы остались такими же сальными, нахуй. Ну ты представь, 4 годочка, помнишь, блядь, у нас? Отсидочки, блядь. Не знаешь, когда кончится, нахуй. Здесь проходит в пизду. 2 года армии, блядь, это уже пиздец. А здесь 2x2, блядь. Она пролежала. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее. Мышечная. Как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хули, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание ей, блядь, ей дают, нахуй, туда. Пизда у нее есть. А что ей не выебать, нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаете? Есть такие штуки. Ну ладно, короче. Ну, сидит она, значит, и комарик ей на сраку сел. И крупным планом, блядь. А он любит еще крупным планом показать. Так вот прям как через микроскоп, нахуй, блядь. Он хуил свой достает, блядь. И прямо в пору ей как въебенит. Ну, получилось, что действительно в пору. Пора ей было просыпаться, нахуй, понимаешь? Потому что там еще один хуй сел ее ебать. И вовремя она проснулась, блядь. От комарика-то, блядь. Вздрогнула, пернула. Ой, где я? Потом у нее сознание-то.
1: 4 года не думаемся, Коля. Представляешь, как у нее заскрипели эти вот все жернова, шестеренки в голове.
0: Ой, за живот, хватит! Где плод, блядь? Плод моих выделений, ребенок-то где, блядь? Нету. А хуяк, она упала. Думает, куда же его дели, наверное, вытащили собаки или спиздили, блядь.
1: Да, ну она, сука, знаешь, еще, блядь, такая была ушлая, блядь. Когда она упала, знаешь, опять на руки на свои смотрит, блядь.
0: О, блядь, прошло 4 года. О, ребенка-то уже, блядь, почти 4 года. Как она догадалась, сука?
1: Оказывается, у них в этом... Видимо,
0: как я понимаю, опять-таки, Коля, я догадываюсь, что у них в этих дюрзах, в этих ужас ночи, нахуй, в этих убийцах, да, и учили, блядь, по коре дуба. Знаешь как, кольца, блядь, дерево срезаешь, сколько дереву лет по кольцам, а она по своим кольцам, по рукам посмотрела, их, блядь, прошло 4 года. Нихуя я залежалась, блядь.
1: Ну, только она ебала-то, а в это время тук-тук, вам письмо, чик-трак, входи нахуй. Вот она, говорит, лежит. Доставайте, товарищ, хуй и ебите ее с удовольствием, блядь. А сколько это стоит? Да $70, дай нахуй, пизду.
0: Да, говорит, у нее со смазкой там хуёво, вот тебе баночка, блядь, там, сделай все как положено, бля.
1: Ну, а тому, сука, ласки захотелось пидорасу, блядь. Понимаешь, он на нее налез, блядь. И давай, Ира, как ее поцеловать, блядь. Она глазки закрыла, говорит, я еще, мол, как будто сонная. Так это пизда, как его за язык укусит, нахуй. Ну, естественно, что он помер сразу. Обоссался.
0: Я помню, только он лежит, блядь, и у него на груди красное большое пятно. Думаю, нихуя, как язык рвануло, блядь. Она прям за кончик. Ядовитая, блядь. А, хуяк, видать, там яды какие-то у него вырвались. Короче, чувак так лежит, нахуй. А хуй там спрашивать? Чего другой вскочил, без языка убежал бы, нахуй. Не, этот сразу насмерть, нахуй. Вкусила смертельным ядом. Тут санитар приходит. Ну как вы тут наебались, блядь, товарищ? И поебал у дверью. Хуяк ему, блядь.
1: А у нее, блядь, 13 нихуя не прошел. Она долго, видать, тренировалась. 4 года нихуя не дали.
0: То есть она еще сильнее стала, блядь. Так у Некрасова, блядь, весне и горе мало. Умылась и в снегу. И лишь прекрасней стала наперекор врагу, блядь. Может, еще и сказать, что Квентина Буратино Некрасова читал, блядь? А, Коля, как ты думаешь, нахуй? Пиз...
1: Чудашева он читал, блядь. Он и не знает, кто это такой, где он когда был и родился, нахуй. В России. Короче, блядь, ебало санитару расхуячило, и вдруг явно ей вспоминается, что и этот хуй меня ебал, блядь. Будучи в коме. Ну и совсем она ему ебала, тогда раздвоила, нахуй. Взяла ключики от машинки, а там написано «пум-пупсик», блядь, какой-то, нахуй. Машинка называется. О, говорит, она не так и написана. «Пум-пупсик» на машинке, блядь. Она села на этом пум-пупсика, блядь. Пока легла, значит, ну, 4 года все-таки лежала, блядь. Питание хуевое, блядь, все-таки не получала нихуя. Тут на тебе, блядь. Такой экзальтаж, нахуй. Пока дверку открыла, упала, сил нет нихуя. Пролежала 10 часов. Там написано, прошло 10 часов, нахуй. И никто ее не хватился, нахуй. И санитара с разбитым ебалом никто не хватился. Короче, блядь. Ну, как в кино все, понимаете, да? Она в гараже себе лежит, поспала, пришла в себя. Так, сделала, значит, эту художественную гимнастику, блядь. Гимнастику, нахуй. Пальцев, блядь. Большой ноги, говорит, стоять, сука. Они не шевелятся нихуя. Ну, не ходят они у нее нихуя, они уже отвыкли, блядь. И она, говорит, смотрит на этот палец. Ну ты, сука, палец, блядь. Шевелись, блядь. Палец нихуя. Палец. Шевелись, блядь. Нихуя. Ну если ты сейчас не пошевелишься, блядь, сука, я тебя рубану нахуй. Палец обосрался и зашевелился нахуй. Зашевелился, блядь, она встала и пошла.
2: О, какой силы воли женщина, блядь. Похуй ей ее пальцы.
1: Мстить, говорит, пора. Хватит нахуй лежать в коме. За что, кому чего? Ну, за то, что отпиздили, мол, меня. Сама с собой разговаривает, потому что больше никого в округе нет у них. Сел в этого пупсика-мупсика, бля, машинку. И попиздовала. Сразу прям по указанному адресу, где она его взяла, хуй знает. Ну, короче, поехали мы дальше, бля. Вот, сука, парень только хотел жизнь менять, говорит, Настя, бля, ну хули делать, говорит. Ну вот браток звонит, а ему там пизды вставляют этому братку, блядь, уже. Поебалу дали, блядь, говорит, да телефон хоть отдайте, блядь. Ну вот тебе назначаем здесь стрелочку, машину, блядь, нахуй твою отгоняем в пизду. На стояночку, блядь. Будешь отвечать по полной программе, блядь. А у них там кукуют. Вообще-то, говорит, сейчас весна, им рано вылезать, блядь.
3: И, конечно, Коля Орхидей, блядь. Что, где я, блядь? В пизде я. Орхидеи, блядь, они
1: на деревья крепятся и растут. И сосут они заразы. Вот этот вот, сука, ну как опята, нахуй, понимаешь? Только цветочки, блядь, и такой красоты, я тебе скажу, Коля, их даже специально они ходят в лес и подсаживают у себя в саду. Посадил на яблоньку, блядь, там орхидейка растет у тебя, блядь. Они на проводах, сука, растут, я тебе говорю.
3: Насколько питательный, блядь, раствор. В воздухе летает.
1: Вот провода идут, троллейбусы нахуй. Не соврать тебе. А на них эти вот орхидеи растут, блядь. Ты веришь, нет? На проволоках нахуй висят. И цветочки дают, блядь. И хоть бы хуй по деревне. Какой климат. А похож на наши, но не наш, блядь. У нас-то потом зима, блядь. А у них-то нихуя, у них так всегда, блядь. И пальмочки, и все в шоколаде, блядь. И кофе, конечно, бразильский. Ты вот сейчас попробуешь его? Попробуешь, да? А потом мы уже и партичком.
2: В декабре меня взяли, сука. Мне еще не было 18, сука, взяли. Ты понимаешь, сука,

руки вертели, бля. Я, сука, грузчиком работал тогда, говорит, пошел, говорит, сура, блядь. По все тяжкие и пошел я, Коля, ты мой драгоценный, в армию, блядь. Сел в поезд и поехал, как князь Гарик, сука, блядь. Едем, сука, тяжело, бля, ночами, днем стоим, прячемся. А холод начинает подступать. Чувствую, едем, сука, на Урал, бля. И уже когда один кореш проснулся, у него волосы, блядь, пристыли, как ну нахуй. Мы его отдирали все вместе, кипятком обливали нахуй. Он уже, ёбаный рот, только на голову не лейте, сука, блядь. О, как мы приплыли, сука. А знаешь, а в сортире бабы, главное, бабы, сука, с нами едут, блядь. А пацаны все молодые, все норовят впердолить, бля. А они, сука, ходят такие все заёбанные бедные, видать, им впердоливали периодически, блядь. Они, сука, знаешь, накалят вот этот пруд, блядь, жгут такую охуительную проволоку, здоровую, блядь, и протыкали унитазы, блядь, потому что унитазы, сука, все замерзли, нахуй, блядь. Приезжаем, сука, ночь, всех распределили, всех по нарам, нахуй, ты первый, ты второй, ты третий, блядь, все вперед, блядь, сигаем с поезда, ой, блядь, по самую строку в снег провалились, блядь. Вперед, бежать, а там какой-то перегон, блядь, куда бежим, нихуя не понимаем, глаза вытаращили, блядь, ну как всегда в армии, блядь, ура, вперед в атаку, нахуй, пиздец, половину положили, остальных оставили там, блядь, как Суворов говорил, блядь, Суворов говорил, не дай в трату, не дай воина в трату, он на сраке все Альпы проехал с солдатами, блядь, я, говорит, кашей питаюсь, блядь. Я когда надо, я, сука, грамма в рот не возьму, блядь. Я кашей одной и на сраке спустился с Альпов, блядь. Да пуля зубами ловил, потому что пуля дура, он ее ловил зубами. Реакция охуительная, блядь. Легкий мелкий старичок. Какие нахуй ниндзя, блядь, черепашки, блядь. У нас своих черепашек таких, блядь, дохуя. Они такое сделают, геморрой тебе. Самбо-чебурашки, блядь, такие, типа, блядь. Вот веришь, нет, дали нам еду, блядь. Мы ее, значит, в пизду. Сразу. Даже не глядя, блядь. Точно такая была еда, что я тебе скажу, ну, видел я говно, например, блядь, да? Жидкое вот говно, видел, да? А это даже не говно. Это даже, как сказать, бы, с какими-то хуюшками-какушками, блядь. Ну, конечно, мы все это нахуй сразу в окно вы... Ну, окно не открывается, мы в унитаз, унитаз залип, нахуй. Все, куда могли, покидали, между вагонами. Едем все в этом говне. Это оказалось каша шрапнель. Но это была первая подготовка. Это какой-то хуй изобрел такую кашу, Коля, блядь. Ты не поверишь, у меня до сих пор сердце захлебывается, бля, болью. Назвал ее шрапнель. С юмором у него было в порядке, но с головой нихуя, блядь, не в порядке, сука. Хоть бы гречки добавил, сука, железо нам же надо для хуя стояния. Нет, хуй, говорит вам, солдатам, у вас хуй не должен стоять. Ебитесь сами по себе, блядь. Там в пространстве ебят те старые костыли, блядь. И нам еще давали какую-то хуйню, говорит, для принижения, значит, половой наклонности, блядь. Брому нам наводили, блядь. Брома этого как наебенют. А нам по пизде мешалкой. Бром у нас в пятках, а хуй стоит. Вот в этом-то вся история, блядь. Ну да, молодые, да, блядь, сука. Это Верхоянск, ебать, ё, старые костыли, 48 градусов. Там белицо нам выдали, блядь, все, обрили, обули, блядь, побрили, похуюрили. И мы начали службу, Коля, ты мой дорогой, блядь. Служба наша была, о, блядь, и опасна, и трудна. Они спрашивают, в каких войсках? В хуявских войсках, блядь. Лопату давали, блядь, оружие нихуя. Только, блядь, дали подержать карабин. Смотри, не стрельни, блядь. Ну, конечно, разряженный, блядь. Эту, блядь, присягу принимали. Так один хуй додумался, мы стояли в два ряда, блядь. Представляешь, нет? В два ряда стояли. И так долго стояли. Вот один стоит, руки за спину заложил, а ему один хуй все палец туда совал, все палец совал. А когда уже заебался на полтора часа уже, блядь, когда я, гражданин Советского Союза, торжественный клюз. Ну мы, правда, охуели всей роты издавать. 180 человек, блядь, я гражданин Советского Союза. И чувак вместо пальца ему хуй положил в руку, блядь. Тот мял-мял, потом, ёб твою мать. Вот это я никогда не забуду, блядь. У нас он, как сейчас помню, его фамилия была Анохин, блядь. Потом в сержанты пошел, блядь. Другим стал хуи в руки совать, блядь. Ну такой грамотный товарищ, блядь. Пошутил называется. Но смеялись мы долго, блядь. О, так что я тебе скажу, блядь, стройбат-стройбатом, но и некоторые, блядь, пограничники мне не позавидуют, блядь. Но было очень тяжело, очень поначалу. Морозы, яйца, щипы.
пропали. Я тебе расскажу про мою пиписочку, блядь, несчастную. Как я бежал за нашим капитаном Насюровым. Вот, блядь, такой был случай, блядь. Вот ты послушай, кореш мой драгоценный. Иду я, блядь, по тропочке Денисовой, блядь. А хули, сёсны кругом? Капитан, вперёд, нахуй! А у нас такой был заёба, блядь, наш капитан. Важенко, Константинович, блядь. Он говорит, вперёд! Он любил войну очень играть. Ну, он военный, понимаешь? А мы-то уже как солдаты, блядь. А он военный, он себе берет вперёд. И всем вперёд брюхом говорит, за мной все бегом, блядь. А ребят там поздоровся, блядь. А он бежит, бедный. А у него уже пердок тоже широко здоровый, блядь. Он бежит весь вспотел, блядь. А там километров 5 бежать, блядь. А наш, который за ним-то бежит, ему, опа, под сраку-то, блядь, пусом. Опа, блядь. Вот опа, блядь. Смотри, меня солдаты догоняют нахуй. Значит, я в форме нихуя. А он ему опять, опа, под сраку, опа, блядь, под сраку. А вы ему, давай, давай, под сраку, давай, блядь. Он, а он уже, блядь, пыхтит. А уже не рад, что взял, что тлами бегать-то, блядь. Я говорю, куда ты нахуй, в стройбате, блядь, и все. Капитан, ебать, тебя в сраку побежало, все, блядь. Да ходи хоть пешком, ёпта, тебя что, за хуй тянут, что ли, блядь, как на найца, блядь. Иди спокойно, бля, вроде всех пы. А мороз, блядь, дает себе знать. И вот нам выдавали такие кальсоны, блядь. Значит, кальсоны, блядь, значит, нижнее белье называется, блядь. Коль, ну, ебаный рот. Ну, ты как ходил, блядь, в этих тритонах своих, блядь? Как они у тебя, блядь, сатиновые твои, блядь? Ты, блядь, пизду ничего не помнишь, нихуя. Нам давали кальсон, блядь, сатин, блядь, белый, нахуй. А потом, блядь, на них второе белье, ёптай мать, 48 градусов, ты-то охуел, блядь. Надевали, блядь, эту хуйню, блядь, эту, как ее, такая, знаешь, мягкая там, байка, ёб твою мать, байка, ебать, тё, старые костыли, на вторую, блядь. Но ни одной за пуговицы, блядь, на этой залупе нет нихуя. Ты, блядь, там прорезь, блядь, прорезь. А мы, знаешь, как делали, блядь? Мы, значит, одну эту хуйню сюда повернем, налево, значит. То есть эти, которые нижние кольцо налево, блядь, ну, чтобы хуй не выпадал, пизда, замерзнет, пёс, пизду. А иди, блядь, уже байковый нахуй, направо, блядь, направо, и у тебя вроде как все, залупа закрыта, иду, все, пиздец, а яйца дальше у детей не рожал, ебаный рот, мне же, блядь, надо хранить было яйца, как, я не знаю, блядь, как яйца Годзиллы, блядь. Короче, я их берег. Ну, молодое дело, сам понимаешь, когда у тебя такая сука появляется, ты же все время разглядываешь, блядь, и смотришь, как она произрастает, блядь, как это, мол, а кому бы впертолить, уже, да-да, уже мысли появляются, два серьезных. Вот, значит, так. Значит, я волосок к волоску, блядь, я периодически ей интересовался, как там дружок живет, блядь, у меня, как там чего. Бегу-бегу, нахуй, блядь, за этим капитаном, ебать его в сраку, блядь, чувствую, блядь. Какое-то отсутствие присутствия, блядь. И вдруг ты, кореш ты мой драгоценный, Коля, блядь, чувствую, ледок подступает прямо к самому сердцу, блядь. А этот ледок, ебать мои старые костыли, блядь, между ног моих, блядь, и залупа совершенно не то что синяя, она просто обледела. Я когда увидел, блядь, я, конечно, блядь, отринулся нахуй. Чур меня, чур, я закисал. Коля, бля, да что ты, блядь, все про пизду? Да не Лида, ебаный, не ледок, блядь, пиздок. Мудак ты, еб твою мать. У тебя одна извилина, блядь, это на сраке, блядь, это прямая в пизду, блядь. Ты меня заебал просто своими этими комиксами, блядь. Лед, блядь, на залупе был, лед, пизда. Пока я бежал, блядь, за этим ебаным капитаном, блядь, то есть сползлись все кальсоны в одну кучу, блядь, и я получил так. Ой, блядь, но слава богу, детей потом зачал, все, залупа вроде порозовела, все нормально, блядь. Но когда я увидал, Коля, это было отвратительное зрелище, блядь. И вот ты, а сюсяра, ты не знаешь, что такое сюсяра? Сюсяра — это великое заведение. Сейчас я протиску хлебну немножко. Колян, сюсяра — это святое. Это сортир, блядь. Почему сюсяра называется, я тебе объясню. Потому что там крысы, блядь, жили у нас. Тепло в говне, блядь, сука, они там плавали, блядь. Ну, сюсяра, ну, крыса, ты знаешь, как у Буратино? Сюсяра, блядь. Они такие сюсяры здоровые, только на рыб, чтобы яйца не откусили, блядь. Только свесишь в муде, пиздец, нахуй. Вот и сидишь, блядь, с моим... философом, блядь, лириком Игорьком Катанским, блядь, сидим, сука, и вспоминаем былое, блядь. Он философ, Игорёк мой, блядь, сука. Я говорю, Игорёчек, блядь, вроде как жил, говорит, Сюра, вот что сам
самое, говорит, интересное, блядь. Вот ты пойми философию жизни, блядь. А комаров у нас было дохуя, ну, до самой сирать. Они просто нас жрали поедом, блядь. И вот он сидит, блядь, когда на этом осте-то, блядь, в сесаре-то, блядь. А говорит, ты знаешь, Сюра, что самое, говорит, страшное, блядь. Я говорю, что, Игоречек, блядь? Он говорит, что когда-то эти комары кого-то кусали, говорит, в сраку, а теперь кусают меня в лицо, блядь. Вот, а я тебе по этому поводу вот такой дал песняка забацаю. Песня про сусяру. Любимый сортир армейский. На известную мелодию, но слова Сюрины. Приют для божьих странников, все сярый уголок. Кого на путь изгнанников твой добрый вид обрек? Бывало, сидя рядышком с бумажкой в руке, читали мы о новостях в Москве. Читали мы о новостях в Москве. Часами забывались и думали о тех, кого давно не видели, не слышали сей смех. И ночью нам кошмар.

него. И пусть как оголтелые сержанты нам кричат, но все равно в уборную торопится отряд. Затылки наши лысые, все в ряд стоят.

0: наливай, бля!
1: О, ребята, бля, корешавы мои драгоценные, дембель все равно неизбежен. И как бы мой капитан, бля, не усирался, как он не хотел меня отпускать. Отсюда! Вы, блядь, нарушаете, блядь, дисциплину, вы не ходите строем, вы ебете всех в рот. Я говорю, вот так, капитан, вот этого я не говорю. Вот это вы сказали, блядь. Вот это вы сказали, я всегда был очень мягким человеком. Я просто ходил по лесу, собирал клубничку, блядь, земляничку. Кого я ебал, ёпты мать. Ваш товарищ Иван, никогда. А я, кстати, у него был связным, блядь. И однажды тревога, блядь, я... скакиваю нахуй и 5 километров по лесу пиздую. Пиздую за капитаном нашим, блядь, драгоценным, Насуровым, блядь. Товарищ капитан, тревога, блядь, он в новый дом переселился, как раз только построили, блядь. Сами строили дом, охуительно хуёво строили, блядь. Потому что штукатурка отваливалась, блядь, все было зимой. Сам споклевал одну квартиру, блядь. Сука, помню, что хуёво споклевал, блядь. Поклевка плохая, блядь. Звездка зябнет. Все тянет 48 градусов. Доложил ему, я говорю, товарищ капитан. А слава богу, рядом контора, в которой я оттягивался. И думаю, пошли вы нахуй. Пока рот проснулась, блядь, тревога. А капитан попиздовал туда. Это опять 5 километров. Думаю, 5 километров туда, 5 километров оттуда. И это я высплюсь 100 раз, блядь. Пока он допиздовал, все было замечательно. В армии, главное, ребята, смекалка, смекалка. Один мне говорит, кто умеет рисовать на часах, блядь? Я говорю, каких часах, блядь? Так, кажется, на часах под стеклом ему нарисовать нужно было голую бабу, блядь. 2 пальца обоссать, блядь. Я говорю, давай сюда, нахуй. Свою бабу, вернее, часы, блядь. Я тебе там бабу такую нарисую, блядь. А потом на Демель пошел, говорит, слушай, закрась, трусики, может, нарисуешь ей, блядь. Я говорю, ну такую пизду нарисовал, да жалко закрашивать, блядь. Говорит, ну нарисуй что-нибудь на ней. И я рисовал, блядь. Очередь стояла, блядь. Каждому на часах надо было трусы нарисовать. Ну и, естественно, на грудях тоже какой-нибудь этот вот самовар. Ебать, мои старые костыли, вот до чего талант доводит, блядь, как я их, блядей, уважали. На стене рисовать, на жопе, чего колоть, блядь, я даже татуировки делал нахуй. Мастерки, блядь, делал, сука. Один говорит, у меня татуировка, блядь. И нахую делал татуировки, блядь. На залупе такую ему, блядь, звезду за сандалью. Залупа потом вот такая, потом не знаю, что с ней он делал, блядь. Может, отрезал нахуй. А так на плече, блядь, всегда, любовь, сука, навечно, блядь. Все с тобой. Так что, ребята... Блять, всю эту хуйню я прометал, все знаю, блять. И вам только одно могу сказать. Сначала очень трудно. Очень трудно. Но так скажу, дембель неизбежен, блять. Неизбежен, сука.

0: Ну что, Коля, кореш-то мой драгоценный, в рот мне чих-пых, блядь, даже слеза меня прохватил, когда тебя увидал на родной кухне, блядь, сука ты, сколько ж мы не виделись, блядь, полмесяца, сука, я пропадал, блядь, в жарких странах, в жарких краях, в рот меня чих-пых, блядь.
1: Коля, и пригласили меня кореша мои, драгоценные, бля, банкиры-ребята, которые устали уже от буржуазного строя, бля, посмотреть, как там на Кубе социализм процветает, блядь. На праздник 1 мая, ёб твою мать, демонстрация, соскучились и деньги считать, пора и походить, повыёбываться, на знамена посмотреть, в рот меня чих-пых. Ну а я чё, блядь, я человек простой, а чё не поехать, раз везут, блядь, за такие-то бабки, блядь. В страну социализма. Ну и поехал я, Коля, во все тяжкие, бля. Вот я говорю, кореша мои, нахуя, говорю, кореша, я с вами туда поеду, бля, говорю, что я там буду делать, бля, говорю, ты что там же наш Федька Кастров, бля, ёпты, Фёдор, ёпты, Фёдор Кастров, бля, сука, он ещё и фамилия у него Русь, бля, ты понимаешь, абсолютно русский человек. Короче, я не об этом, Коля, бля. Они говорят, поехали, говорят, поехали. Чувствую, у меня сердце, блядь, всё это вот... Свербит, не хочется мне, блядь, оставлять родные пенаты. Я говорю, там жарко, сука, ребята. Он говорит, там всегда одинаково, нахуй. То есть погода всегда одинаковая, зимы нету, бля. Я говорю, сейчас, говорит, там наступает сезон дождей, бля. Я говорю, о, бля, хорошо, что дожди пойдем. Ну, согласился, блядь, ну, скрипя сердце, Коля, блядь. Чуяло мое сердце, блядь, я в социализм попаду, блядь. Ты знаешь, Маяковский, сука, писал? В 20-х годах, бля, он там побывал, сука, и писал, бля. В Гаване все разграничено четко. У белых доллары, у черных нет. У них и сейчас их нет нихуя. Какой хуй разница, блядь? Я говорю, Фидель, ёпты мать, куда ты деньги деваешь, нахуй народные, блядь? Нет ответа. Опять, Фидель, ебать тебя в сторону. Где народные бабки, блядь? Нет ответа. И тут, Коля, я вспомнил великого Гоголя, блядь. А ты знаешь, я знаток Гоголя, блядь. Когда он сказал, Русь, тройка, куда ты нахуй несешься, блядь? Дай ответ, блядь! Нет ответа, блядь. И тройка нихуя не дает ответа, блядь. И Фидель Кастер Рус тоже не дает нихуя ответа, блядь. Когда я начал разбираться, блядь, я говорю, блядь, как же вы тут на Кубе живете-то нахуй? Когда меня первый раз за жопу схватили, мыло, блядь, мыло нахуй давай, блядь. Я говорю, как мыло нахуй? Я говорю, я с собой нихуя не взял. Я сначала не мыться нихуя, блядь. Они, у них, знаешь, как мыло по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают, говорят, савон, савон. Я говорю, какой нахуй совок, блядь, пизду еще, говорю. У вас тут кром совок, блядь. Говорит, савон, савон, мыло, блядь. Я говорю, блядь. А мне кореш один говорит, ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла, нахуй, блядь. А лучше два. То есть, ты за это мыло, нахуй, можешь бабу там мылить целый день. Я говорю, ёп, тебя, неужели, блядь, такое возможно? Я говорю, плесинки, не говори, нихуя, блядь, блядь, блядь, блядь. И забыл я все, мыло, нахуй, блядь. Ну, привыкли к хорошему, ёп, кругом мыло, нахуй, на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый склад лежит, блядь, в подвале, как откопал, нахуй, оно уже все зеленое стало, блядь. Представляешь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло, нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь.
2: Ну, ты, Рому-то наливай, ёпты мать, ты поменьше половину, он же тоже забористый, пиздатый, так особо-то стаканами-то не дуй, ёпты мать. Наливай, я тебе сейчас другое вспомнил, ёпты, Коля.
1: Вот, что у них хуёво, блядь, что у них водяра нету, блядь. Ну, ты знаешь, это вот потому что, блядь, неразвитый социализм, блядь. Он уже так, уже обосратый такой. А у нас, когда развился охуительно, у нас одна водяра, блядь. Ну, у них своё развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный тростник, блядь. Насчёт самогона у них в этом отношении, блядь.
0: Браску на базаре продают, самогон продают, всё прекрасно, сука. И причём... Пиво сколько?
1: Доллар, блядь. А мясо, блядь. А доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй.
0: Все с неба падает, блядь.
1: О, ты точно понял. Просек, просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто. Поэтому днем нихуя не работают, блядь. Только жопой вертят, блядь. Ну, веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы все с утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, в 6 утра все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь,
2: Ура, автобусы типа заресоченные, блядь, они туда залезают, и все за решетку держатся, блядь, и жопа к жопе. И всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь. Просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь, ему китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука. Но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Через ночь, блядь. Коля, ты не поверишь нихуя. В пятиэтажках, блядь, только они четырехэтажные. Наши строили, блядь, панели, блядь. Сука, вот, блядь, я вот маляр, сука, по зоне второго разряда, сука. Я посмотрел, блядь, ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну ты же, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь, а там другие два кореша, блядь. А между ними вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ебаного такой фанеры, блядь. Ее повело уже, блядь, ну не знаю, с какого года, нахуй. Один раз, блядь. Это, сука, доказать, что лишнего кубинского темперамента, это я сглазил, Коль, я всегда нахуй сглажу, блядь. Я говорю, сука, как тихо, блядь, а? Смотри, панельный дом, блядь, вот такие, сука, и сели, блядь, там, сука, блядь, не то, что тараканы. А у них тараканы, блядь, кукарача, нахуй, там, блядь, такой, блядь, ебется, блядь, лезет, нахуй. Бля, не то, что, блядь, глиста не пролезет, блядь, и так тихо, блядь, и вдруг я слышу. Только лег, ебать тебя в сраку, блядь. Я говорю, блядь, кому-то плохо, нахуй. А кореш мой, который через шкаф все слышит, нахуй, говорит, это неплохо, говорит, это кого-то ебут. Я говорю, как ебут, блядь? Не может этого быть, блядь! На Кубе, как в такую жару можно кого-то ебать, блядь? Говорит, мужик орёт, я говорю, блядь, ну баба-то не кричит, значит, мужика ебут, что ли, блядь? Вы что, блядь, нахуй? И тут я, блядь, я говорю, только, сука, только хотел глаза зажмурить, блядь, выключил этот ёбаный кондиционер, ебать, ё в сраку, бакинского производства, блядь, хуй знает какого года. Вот знаешь, как работает? Я говорю, блядь, я не уснуть, сука, я не могу, у меня судороги начинаются, блядь. Он говорит, нихуя, блядь. Я говорю, соседу, говорю, кореш ты мой драгоценный. Я говорю, может, выключим нахуй, мне в уши надуло, блядь, у меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну, раньше раз залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь. А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь. Я говорю, вот оно, легче. А в это время, блядь, у них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя. Они любят это дело. Я говорю, ну, сколько же можно ему так ебать? Я, блядь, это невозможно. А Кольц говорит, точно, говорит, ебут. Я говорю, ну, не ебут, я говорю, надо сосуд, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, блядь. Час она ему сосала, блядь. Это какое долготерпение. А утром кореш из соседней комнаты говорит, точно, говорит, ебли. Как? Потому что потом баба застенала. Я говорю, это что, сейчас он стенал, блядь? Кубинский секс. О, кореш ты мой, я убедился, блядь. Питание хуёво, но размножение идет полным ходом, блядь. Ты веришь, нет? Кругом детишки, блядь, сука. А тут я тебе могу сказать, Коля, хоть это и, блядь, тоже вопрос такой, блядь, но возникают всякие мысли по этому поводу, блядь. Вот куда я тебя, блядь, сейчас двину, блядь. Пошли мы в магазин, бля, Колян, ёб твою мать, наливай. Плохой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю в универсам, там нихуя. Просто вот них, вот то сделай сам, называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь, нахуй, сам себя, нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке стоит рома-бутылка, блядь. Большая бутылка желтого самогона, блядь, говорю. Ну-ка, дайте-ка мне, нахуй. Дают, блядь. И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Хе-хе-хе-хе. Вижу, блядь, пиво стоит, нахуй, а у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, бля, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо, ёптая мать, я говорю, копейки, нахуй. Я говорю, даю 20 песо, я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, две бутылочки. Она говорит, сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда нахуй? Менять пошла, что ли, блядь? Слышь, нахуй, хуйня какая, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет, нихуя, блядь, но. Я говорю, как но, блядь? Я деньги даю, блядь.
0: по талонам, блядь, ебать, в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь, какой войны, хуй, никому не известно, нихуя, только для серого профсоюза, да.
2: Ну так, и куда ты встал, попиздовал, скажи мне, блядь, сюда? Поссать! О, блядь, сырома раз так сейчас ссут, блядь, такого не бывает нихуя, блядь. Только с пива с хуёвого только так ссут, блядь. Садись, блядь, я дальше тебе рассказываю, мудель горемычный, блядь. Море далеко, блядь, 60 км. Ну, это недалеко для нормального человека, блядь.
1: Но на этом дрендулете, бля, на который нас посадили... Ой, бля.
2: Коля! Я у меня сраку всю растрясло, бля. Геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй. Я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не вылезешь, нихуя, блядь. А это пердит перда, бля. Сейчас 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда-нибудь кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь. И тут все было забыто, блядь. Пляж, бля. Пляж, сука, называется Гварда Лавака, нахуй. Я говорю, что такое, блядь, Гварда Лавака, нахуй. Говорит, ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову, я говорю, нихуя. Если коров здесь хоронили, что ли, блядь. А песочек мелкий, бля. И, да, блядь, пальмы, блядь, всем хорошо. Прямо в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза, да, бля, разъедает, на. Говорю, нырнули, бля, это что, океан, тихий. Я говорю, ёпта, он действительно был тихий, блядь. И эти, бля, только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы, нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы, говорит, тут моя кореша, говорит, ты что, мудила, ты до акул там будешь плыть, блядь, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет, чувствую сейчас, блядь, а это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь, как его, сука, взяли-то, блядь. Его, бля, вижу, вы хуй, хуй возьмёшь, блядь. У нас вот сочевелись, а вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься там, как ты живёшь, блядь. Пидор ты гнойный, блядь. Ёж не отвечает, молчит, нахуй, всё. Как язык проглотил, нахуй, блядь. Тут пошла волна, бля. Ты веришь, вот такие выскакивают. Во, бля, Коля. Она поебала. И так, звёзды, блядь, вот такие выскакивают. У них какие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь. Остроконечный нахуй, а мяч, такая хуёвенка, она не как цветочек, блядь, нарисован. Ведь прям цвету красоты, блядь. Вот то, блядь, это вот точно, Коля, аленький цветочек, блядь, буду. Только Настеньки не было нихуя, все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел, прости, не то сказал, блядь. Вот я чую, что это наш, блядь, тогда, наш купец, ебать его в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров вот этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь. Это вот далеко, это, сука, такие, блядь, это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке такой отразится. Это, блядь, на этом нахуй, на судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. Ну, а этот, блядь. Наш купец. Ну, хуй с ним, похоже. Ну, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуяришь, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда, нахуй. Вот Сантьяго, хуяга, блядь. Это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспорт там потрепали. Они сами сидят в жопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, блядь. Ну, ёпта, блядь, это же просто, блядь. Я говорю, это абсолютно, ну как же Маяко, как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал, у белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь, Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со щеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок лимитет. Так теперь от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со щеткой, он стоит со щеткой, но уже нигде, просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял, там ему и хоть денег дадут, блядь, а тут просто хуй покажут, блядь, ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты, может, конечно, удивишься, налей вот сейчас 1000 рому, блядь, потому что ты просто охуеешь. Я еще за камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, блядь. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёпта, у нас камера своя, блядь. Я имею в виду Panasonic, ёпта, пизда. Просто компакт диск нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским жопам, блядь. Ой, блядь, это что? Ну, ты знаешь, нет. Ты знаешь, нет. Я тебе так шею. Смех хуёвый, Коля, ты вот сейчас смеялся, блядь, каким-то... Блять, утробным рыбным смех. Ну что ты смеешься, блядь, пизда. Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребет ею по асфальту, пизда. И более того, сука, платьев-то нет нихуя, дорого стоит нахуй. Все на доллары, блядь, ух, покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мои. Не знаешь, кто-то леггинсы, блядь? Ну эти, в обтяжку, блядь.
1: То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, бля, как арбуз, нахуй. И срак, мне кажется, блядь, ну просто шире, блядь, трех маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую, одна стоит тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй? С такой сракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, ходим, блядь. Думаю, кореш ты мой драгоценный Фидель. Блять, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блять. Кореш мне признался один, блять, драгоценный. Вот все мы держим, Фидель. Ох, сука, хитер, блять. Никаких этих, блять, законов, блять. У него, на него Лигачева нету, блять. Вот Лигачева, блять, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блять, а самогон. Народ тут уже, блять, не выдержит охуительно. И революция, блять. И пиздец Фиделю, нахуй. Но здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй, самогон свободно. Пиздец, все, все народу надо. Вижу, объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь, за одну эту копру, сопру ебаную, блядь. А сахар по талонам, блядь. Им китайцы рис поставляют, все, рис, рис, рис. Какой рис, блядь, уже? А китайцы, сука. Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипедах хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло. Даже банкир, понимаешь? Но, сука, и то все замучило, блядь. Веришь, нет? Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Вот чувствую себя просто гадом, блядь. Капиталист ебучий. Я здесь, говорит, чувствую себя не очень хорошо, блядь. Потому что так и норовят объебать, блядь. А там на Кубе, говорит, просто гадом. Социализма бушует, а я как гад сижу и измываюсь над родным рикшей, блядь, ёптой мать, он и не негр главный, белый, сука, бля, прёт, как собака, бля. А хоть, зарабатывать хочешь, бля? И всего стоит, ёптой, доллар, бля. А вот теперь, Колян, сука, подожди, не пей нахуй о главном, блядь. Хотя, сука, не знаю, для тебя главное это или нет, но это, блядь, бросилось мне в глаза. Так, сука, только я оттянулся, Колян, вдруг, блядь, опять звонок, нахуй. Мы, говорит, вас приглашаем, нахуй, на большую политическую акцию. Я говорю, ой, ебать, мои старые костыли. А у них политические акции постоянно. Просто постоянно они не прекращаются, нихуя. А как ты думаешь, блядь, социализм-то? Мозги надо ебать народу по полной программе. У тебя сейчас ему мозги, ты меня слушаешь, блядь? А там обязательно каждый день митинги, блядь. Каждый день, сука. Я смотрю. В толпе стоит, а вокруг него флажками. Все машут, машут, машут, значит, пули отгоняют, нахуй. На него было 605 покушений, пизда, понимаешь, нет? И все машут, бля, а он так стоит, бороду опустил, мрачный, но стоит, сука, не сидит. Жара, блядь, и один хуй какой-то, блядь, не один там их дохуя хуёв. Один, блядь, в пиджаках, все в галстук, и все пиздячие. И ты веришь, нет, Коля? Я все понял. Пью пиво, блядь, и все я понимаю. Планы мы перевыполнили по сельскому хозяйству столько, тростника собрали столько, столько мы еще заебеним, империализму в жопу.

0: Фидель на тебя смотрит, чего, блядь, из фанеры, понимаешь, с бородой, нахуй, я говорю, ну это уже, блядь, может быть, косинство, блядь, из фанеры Фиделя вырезать, ну хотя бы, блядь, отлили из бронзы, ну, дорого стоить будет, блядь, из бронзы, ебать, из фанеры режут, пилят, нахуй, поставили, блядь, борду приклеили, Фидель, пиздец стоит, блядь, товарищ Че Гевара, нахуй, на тебя с каждого угла, блядь, целится, и вот они с ним везде, блядь, Коля, ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу, вот... Конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот. Свободы охуительные, блядь. Мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища. Потом кому-то пришло в голову, ёбнемся нахуй, ребята, блядь. А такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь. Домой, нахуй! Ну, первый я, конечно, закричал. Домой, сука, на санки, блядь. На санки, блядь, хочу, блядь. И заплакал. Тут вся наша камера... То есть, ну как, назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камеры, ебать, все так зарыдало, и из-за шкафа через пролить двое остальных тоже зарыдали, блядь, под эти, под крики, нахуй, этого ебаного кондишена, блядь. Я говорю, дало, нахуй свободу, нахуй такую свободу, блядь, свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя, загорать до хуя. Да, поздравляю вас, вы свободны, блядь. От всего, нахуй, блядь. От всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся. Ёб твою мать! Конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным. Ебическая сила. Делать не к хорошему идет, ох, не к хорошему. Согласились они все-таки ковырнуть эту контору, бля. Да там, говорит, какой-то с дубинкой сидит там. Хули он, наверное, не вооружен, оказалось, очевидно, вооружен. Поскольку выползли они раком оттуда, блядь, все покоцанные, но, правда, с бабками. А тут менты. Ну, на всякий случай, в кустах рояль, как всегда, блядь. Менты, как всегда, вовремя проезжают дозором, говорит, ну, там у них своя жизнь, говорит, ой, что это какой-то покоцанный хуй с мешочком денег пиздует, блядь. Ну-ка мы его, товарищ, товарищ. Ну, а товарищ ему делать нехуя. Хуяк волыну, блядь, и давай хуярить ментов-то, блядь. Ну, один там за торпедой засел у себя в этом, двоих положил, блядь, он. И говорит, так, нападение на патруль, нахуй. Приезжайте, товарищи, помогайте, блядь, кто может, нахуй. А второй тоже ранитый у него на руках, блядь, который вот Кате-то обещал приехать, ну поэтому он и не приехал нихуя, а может приехал бы, а его уже, блядь, сука, а там другие налетели, блядь, он его своей грудью перекрыл, вернее, спиной, получил по полной программе, говорит, брось меня, говорит, браток, Котя, говорит, мне пиздец. А тот Тимон-то, который, блядь, в машине сидит, блядь, она, как всегда, в любом сценарии машина в это время не заводится. Потому что как объяснить такую паузу, что они ползут, корячие? Тут менты набежали, блядь. Пистолет, естественно, заклинило у братвы, блядь. Все заклинило, блядь. Менты кричат, сука, руки, пидорас, блядь. Покажи руки, гад такой, блядь. Они тоже ерятся за своих товарищей, блядь. Тут уже правых виноватых нихуя не ебет никого. Один этот остался, блядь.
1: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот мячик бых. Ты веришь мне, чувак, это все такое случилось, бля.
0: Вчера, ты представляешь, нет?
1: Прибегает моя Зинка, бля, глаза в растопырку в разные стороны, говорит, ой, Сюра, пиздец, говорит, про тебя в Комсомольской правде статья. Я говорю, как статья, блядь? По какому делу иду? Говорит, да не, пизда, это же не статья по уголовному кодексу, пизда, статья, в смысле, это вот написано про тебя. Я говорю, кто на меня нассал, блядь, кто смог, блядь, как это так? Говорит, прямо так, вот она, сука, блядь, прям трепещет этой газетой, вот она, блядь, прям трепещит, вот я сейчас с ней сижу, блядь, называется «Сюрокаретный, блядь, и двоеточие», вот как я сказал, послать на троеточие. Это высокое искусство, блядь, это значит «на», ты понял куда, да? Ну, нам объяснять не надо, вроде как нахуй и три точки, блядь. А почему, блядь, такой? А я сижу, нихуя не знаю, ни в одном глазу, блядь. Какого-то хуй нашли, двойник, что ли, блядь. Еще фотку поместили, бля. Веселая группа товарищей и Сюра с ними. Я свою ебало искал, искал, там не нашел. Ты веришь, нет? Вот смотрю, два одинаковых стоят по краям. Думаю, ну это, блядь, компьютерная графика, блядь. Абсолютная компьютерная графика, бля, в рот мячик пых, все совместили, какой-то хуй с гитаркой стоит, блядь. какой-то лысый, блядь, все с бутылками, все шумят, кричат. Какая-то хуйня, блядь. И главная, сука, понимаешь,

вся статья-то написана, блядь. Фотка моя, блядь, родная, детская. Ну, спиздили с этой, блядь, с кассетой, ёптай. Спиздили, помнишь, я с пистолетиком сижу, блядь. И написано, это, веришь ли, такой цинизм, блядь. Пройдут годы, и этот ребенок, сура, увы, освоит все богатства русского языка. А? Какой цинизм, Колян? Это что же в нашем русском языке, блядь, это что же? Богатство нельзя освоить, блядь, а? Это хуйня какая-то получается, блядь! Это что ж такое, что наш русский язык плохо очень стал, блядь, для корреспондентов, блядь, Комсомольской правды, блядь? За что такая хуйня, блядь? Пиздец, блядь, просто какой-то... Говорит, ну и что же, блядь, вот это просто прям газета тебе... Сюр-сюр на ухо, блядь, и раю... Ага, хуйню какую-то пишет, блядь, вот, например... О, что могу сказать, блядь, например... Увы, только вот это, блядь, девки бегают, а их во все дырки пользуют этот галицкий, блядь, о! Ну и хули об этом говорить? Лучше кассет послушать, блядь. Что об этом в газете писать? Кто в какие дырки кого пользует, блядь? Урод на всех пых. О, их не так много у женщин. Немножечко на одну больше, чем у мужиков, блядь. Правда, блядь, на одну больше чуть-чуть. Но тем не менее, блядь, пользуют чуть-чуть. Ну и что? Ну что об этом писать-то в газете-то? Урод на всех пых. Ольга ее зовут, Олечка. Ага. Она, говорит, пишет. Ну, говорит, я могу сама слушать хуйню. 15 минут, не больше. 15 минут. При насыщении наступает. При насыщении могу. Ах ты, ёб твою мать. Сказал я группе товарищей. Это что же я, блядь, значит, 8 кассет, блядь, мы выпустили просто так на 15 минут? Нихуя себе! Я тут страдаю, блядь, портвейну выпито море, блядь. Мозги все кипят. Я и про Сурупу, и про все. Письма со всех сторон летят. Спасибо, Сура. А она пизда. Ишь ты, какая грамотная, блядь. Только 15 минут и не больше, блядь. Прям как половой акт. Прям половой акт какой-то, бля. 15 минут и не больше. Вот это больше всего меня задело. За живое, Колян, наливай в пизду. Не могу, сердце горит, стремит. Все, бля. Сука, ивановские женщины. Все меня хотят. А она ищет, ты в рот мячих пых. Вот это меня задело. И самое главное, ты понимаешь, блядь, как она повернула всю эту хуйню? Вот, говорит, если бы классики хотели, они бы сами матом написали. Но они же не написали. Пиздишь? А Бродского я тоже классиком считаю, блядь, у него целое стихотворение матом, только чисто матом, бля. Что, ему не хватало русского языка? Он английский знал, между прочим, в совершенстве, блядь. А писал русским матом, правда, русский мат — это не хуй собачий, блядь. И не какой-нибудь английский, блядь. Я тебе рассказывал про глаз, блядь. Помнишь про глаз, блядь? Вот так-то в пизда, заземляй, правильно, блядь. Это тебе русский язык. Причем это же отсюда идет, блядь, который... Мозгами постиг всю глубину русского искусства. Не только мата в рот мячих пых, а искусство глубинно понял. У него изнутри все это идет, как отрыжка, блядь, от хорошего доброго вина в рот мячих пых. И самая вот у меня фраза, блядь, ты понимаешь? Вот он говорит, а Пушкин, когда он, мол, Керн, мол, намекает, мол, трахнул, помнишь чудное мгновение, блядь, ты понимаешь, пизда какая? Ну что это такое, блядь? Ну что, ну Пушкин, блядь, ну Пушкин что, он не мужик был, блядь, он эту Керн и пишет в письме, а говорит, это же частное письмо, а вроде мячих пых, ну написал Вяземскому, отодрал эту Аннушку Керн, блядь, сюда великим удовольствием, блядь, ну и чего, хорошая девка, блядь. Вот что меня больше всего и задело, понимаешь, Колян, блядь, может быть кому-то еще, говорит, в конце концов не достает еще одного мнения автора. Да хули твое мнение, ёб ты мать ты, блядь! В рот мячих пых! Что, говорит, ты понимаешь, нет? Одна вот баба шла, блядь, так устала, что ей не до театра в рот. Я принесла эти вот, нахуй, 2 мешка, блядь, поставила перед этими, перед дверями. Ключик не может найти, руки-то рисуются. Какой-то хуй подходит, экзибиционист. Не знаешь, кто такой? Ну, который хуй всем задаром показывает. Распахивает, говорит, смотри, блядь. Она говорит, кто ты, блядь? Она говорит, он говорит, смотри, блядь, распахивает. Она говорит, о, кстати, забыла купить яйца. Все такие задроченные, блядь. Все прям будут в музей Глинки ходить, блядь, понимаешь? За яйцами, блядь. Вот ты в рот мячих пых, тоже мне пизда, Марья Ивановна, блядь. А говорит, и главное, он Пушкин, он великой любовью к Аннушке Керн, а потом писал, с божьей помощью отдолбал Аннушку Керн. Пишет в частном письме. Но он же написал, блядь. Конечно, не на кассете, блядь, но даже на письме, блядь, есть почерк великого мастера. Все, вся история, блядь, он подписал Пушкин Вяземскому, пиздец, карте места. Понимаете, карте места. И что еще ты пизда, чем больше меня раздражило, говорит, наверняка, говорит, он неспроста сделал именно так. О, блядь, а как?
а не наоборот. А как наоборот? Хуй ему в рот, блядь. Да что ты такое, блядь, получается, блядь, а? Наоборот, а я бы сделал наоборот. Сначала бы сказал, пошла всех нахуй, блядь. А потом сказал, милый ты моя, красавица Кер, ну-ка иди сюда нахуй, блядь, сука. Вот как у меня наоборот, блядь. Да, я не гений, блядь, я другой. Говорят словами того же Пушкина, блядь.

хорошею собакой. Муму была хорошею собакой. И может потому, по жизни не весело никому. И может потому, по жизни не весело никому. А барыня была большой щукой. А барыня была большой щукой. И может потому, и может потому, не полюбила барыня муму. И может потому, и может потому, не полюбила барыня муму. Ну а Герасим пиздился и квасил. Все время дед Герасим пиздился и квасил. И может потому, насрать было ему на барыню свою и на муму. И может потому, насрать было ему на барыню свою и на муму.

0: Хеба бы хоть немножечко до суки, все суки хоть немножечко до бабы. И может потому, Герасим утопил свою муму. И может потому, Герасим утопил свою муму.
1: А вот эту, блядь, Колян, сука, написал, блядь, наш великий Глинка, блядь. Вот Глин, который, знаешь, это, блядь, песня называется «О встречном реку и уже таком, блядь». Паровозе, нахуй, когда изобрели, блядь. Паровоз, веселиться ликует, ведь народ, веселиться ликует, ведь собой, птиц, поезд, птиц. Ну, все охуели, понимаешь, поезд увидели, в чистом поле, блядь. Вот такая песня. Он и, блядь, не Руслан Людмил написал, блядь. Пушкин только у него время помер, блядь, вернее, его когда убили его нахуй, а он его уже спрашивал. А я, говорю, переделал, блядь. Вот. А как ты Пушкин хотел бы написать? Он говорит, а хуй его не знает, отвечал великий Пушкин, блядь. Ну ладно, я тебе сейчас про другое расскажу. Вот великий опера Иван Сусанин, блядь, вот. Он же написал, он же, блядь. И назывался она, знаешь как, до 17-го года, блядь. «Жизнь за царя», блядь. Тогда в России был монарх, его все любили, бля, и почитали. Поэтому хули не написать оперу «Жизнь монарха», бля, для царя, за него, за батюшку, бля. Почему и нет? Когда был такой устой, надо было и таким устоем жить, бля. Он написал, бля, и за царя, бля, и Иван Сусанин, и отдал ее батюшка за царя, и ни за какого другого хуя он и не думал об этом, бля. Конечно, он думал, там у него дочка должна была жениться, блядь, и просить свадьбы, блядь. Конечно, ему хотелось присмысливать, блядь. А поляки, они совсем там охуели у себя в Польше, блядь. Сидели нахуй у себя там, блядь. И почувствовали, что у нас на Москве, блядь, место вакантное освобождается, блядь. Ну, короче, какой-то там царь, не царь, безвременье, блядь. Потянуло их, блядь, на морозец, ты понимаешь, блядь, к нам, значит, блядь. А обнаглели так уже, сука, блядь, что дальше некуда, блядь. Они надели свои эти хуюшки, блядь, бурнушки, блядь. И, мол, ну, собрали так народ, что, блядь, попёрлись, блядь. Ну и хуй припёрлись, блядь. Да и потерялись там, нахуй, в Москве-то, блядь. Ходили, блядь, в кабак зашли, и их никто, нахуй, на них не смотрит, и никто нихуя, блядь. Потом, нахуй, о, блядь, мы вас тут завоевали, нахуй, мы вскрались к вам, блядь, а вы все, мы поляки, нахуй, говорит, ну и хуй с вами, что вы поляки, ну и хули, ну и живите дальше, блядь. А потом они стали выебываться, да так завоебывались, Колян, блядь, все уже народ, который потрезвее был, говорит, да еб ты, да сколько же можно терпеть такое, блядь, хуй. Бегите вы нахуй, блядь. Заебели, как все было трезвей, руки им скрутили, нахуй, в Кремль заперли, блядь. Вот о чем Сабинин-то и спел своей арии, блядь. Мол, враги крепко заперты в Кремле. Там как начинается, блядь. Там, значит, приходит там войско, блядь. А там, значит, все говорят, блядь, тут поляки лютуют, нахуй. Надо что-то делать, блядь. И войско приходит, а как там тенор, красавец, блядь. Он говорит, не впервые русским людям гнать врага своим мечом. Как завопил, блядь. Он говорит, да хули, погоним нахуй, говорит, всех разобьем в пизду, мужики там, с кольями, блядь, с рекольем нахуй. Там, блядь, а говорит, ну мы-то чё приперлись-то, блядь, жениться мне надо, ёптать, Иван Сусанин, блядь. Ну у тебя дочка вон, блядь, на выдане, нахуй, как её, Антонина, блядь, хуй. Он говорит, блядь, да, но, говорит, не так свадебно нихуя, в это без времени, блядь. Нивы нахуй растоптаны, блядь, сёла разорены, пизда. Русь и Ярославля в сизах. У него такая трагическая, ну, бас, Иван Сусанин, бас. А говорит, и этот тенор-то, я русским как завопил, блядь, у него хуй стоит, прям весь звенит, блядь. Яйца аж звенят точно, блядь уж. И что ты думаешь, блядь? И Антонин говорит, батюшка, ну рыси ты, ёптая мать. Он говорит, вот настанет день, говорит, врагов побьем нахуй, от разора руси избавим в пизду. Тогда они ветру женихом благослови, присылать уж прям стихами так охуярит. Вот так вот нахуй, блядь. Ну все тут, о, блядь, да хули, радость, блядь, дружнее, говорит, сейчас все сядем нахуй, как нахуюжимся, блядь. И проще, блядь. Говорит, вот когда это вот придет добрая вещь, тогда и нахуюжимся, блядь. А говорит, как? А говорит, да как, вы рассчитали нихуя? Тенор-то нахуй, говорит, блядь. Говорит, враги-то все нахуй заперты в Кремле в пизду. Под замок нахуй. Говорит, да ты что, блядь, не может быть, как раз. Заперты нахуй, сам лично видел, блядь. Ёпты, ну тогда к свадьбе разготовиться, блядь. Ну и понеслась эта хуйня. А тут в это время поляки. У них там бал всех заебал, блядь. Рин-тан-тин-дар-тин-тин. У них эта хуйня-то, блядь. Прыгают, скачут, блядь, прям. Такие все спесивые, блядь. Мы этих смердов заебеним, блядь, нехуй там делать, они кору на деревьях едят, блядь, вот. Последнее выражение моего лучшего кореша Александра Григорьевича Лукашенко, бля. Вы что думаете, говорит, мы кору едим? Хуй-то, мы уголь грызем, блядь, зубы, блядь, мы черные, блядь.
2: как у негра, блядь. Мы смерды, блядь, мы русский народ, блядь. Мы соберемся, хуй ты победишь нас, когда нахуй, блядь. И все это в опере, заметь, блядь. Все в опере происходит, блядь. Ну, короче, Иван Сусанин, блядь, готовься к свадьбе, а тут приперлись эти. Веди нас нахуй, блядь, на Москве, блядь, мы должны своих выручать корешей, блядь. Вот, да пошли вы нахуй все, блядь. Не победил нихуя, я патриот, блядь, Иван Сусанин, блядь. Ну, он же дома сидел, блядь, ну кто же выдержит, блядь, ты сам понимаешь, температура-то, блядь, минус, нахуй. Он, конечно, принял ее в самогонке, блядь, ведра три стояла, блядь. Он, конечно, спрятал врагам, не дал нихуя. Те, когда приперлись, блядь, о, мы выручать, нахуй, где Иван Сусанин, блядь, русский патриот, блядь, мы к нему, нахуй, он все знает здесь, блядь. Он говорит, нихуя не знаю, ничего не скажу, ебитесь вы в рот. А самогонки нет у тебя, нихуя, и взял все ногой, так поддал, нахуй, и она, это, и бедный, блядь, в это, ведро перевернулось, нахуй, и все вытекло, нахуй, теки, нахуй, врагам только не доставайся, нихуя. Но он, блядь, все уже был хороший, блядь, говорит, идите нахуй, я к свадьбе готовлюсь, я уже брагу пробую, блядь. Да, бля, разминался Иван Сусанин, пизда. Разминался брагой, блядь, пока. Потом они перегон уже устроили, блядь. Поляки как раз на это дело и попали нахуй. Ну, говорит, хули, бля, он размятый, бля, говорит, нихуя не поведу, блядь, пизду, пизду. Он говорит, не, пошли, пошли, бля, золото предлагают нахуй. Он говорит, ну, хуй, на свадьбу, может, и надо, блядь. А сам думает, да хули, куда я их поведу нахуй, блядь, заведу в пизду. О, пьяный в жопу, блядь, старик здоровый, блядь. В сраку, говорит, я их сейчас заведу, блядь. А потом втихаря под елочку, под хуёлочку и на карачках, блядь, уползу. А когда спьян-то завёл, блядь, нихуя понять не может, блядь, протрезвел с утра, блядь. Ёбаный рот, куда же это я попал-то, блядь? Ау, блядь, Ваня, блядь, Антонида, нихуя никого, блядь. Я вот тут он подохуел, блядь. И пожалел, что этим пиздюкам-то не дал с собой запасов-то, блядь, браги, блядь. А эти тоже, блядь, нашел его, Сусанин. Куда ты, говорит, завел нас? Не видно, не жди нихуя. Довольно, Сусанин, ебать нам мозги, блядь. Он говорит, а я и не ебу, блядь.
3: Я нихуя не знаю здесь, я не понимаю, нихуя погибаю. Дайте похмелиться, блядь. Они говорят, а у нас нет нихуя. Он говорит, ну вот и погибайте, нахуй. Мне по пизде мешал, я не устал, не а он уже и так умер, нахуй. Всех так сказала, блядь. 30 грамм надо было дать. 30 грамм самогону. Он с собой не взял и другим не дал. Колян, ты же знаешь сам, блядь. О чем говорить, блядь? А Иван Сусанин тогда не дали капли. У него сердце не выжило, пиздец. И забыл, в каком лесу находился, блядь. Тут Минин Пожарский, блядь, тоже уже, блядь, русские спасители, блядь. Собрали, говорит, все, блядь, золо набрали, народ все. Свою отдал, нахуй, пошли, парки с себя снял. На войско, блядь, все, пошли полякам пиздюлей навалять. Нехуй в наши, блядь, Палестины лезть, блядь. Надо же все измерять, Колян, блядь, температуру, блядь. В Кракове одно нахуй, а в Москве другое, Подмосковье, блядь. Ёб ты мать, куда ты нахуй, ты хуй отморозишь себе, блядь, 100 раз, блядь. Куда ты лезешь, вот спросить тебя, блядь, а? Ебать тебя смерть до пердящего, блядь. Неотопляемость какая, блядь, зимой тут дуба, да. Куда ты лезешь, нахуй, блядь. Мало ему там в Польше, в его Кракове, в Сракове, блядь, сидят, а? О, блядь, неуёмность какая. И ты ведь заметь, Колян, что после этого. Хуй всему истории научила, блядь. Юлиус Фучик, блядь, великий антифашист, сказал, люди, я любил вас, будьте бдительны, ебать вас в сраку, блядь. И хоть бы хуй по деревне, блядь. Ни одна, блядь, никакого урока не извлекла из истории, блядь. Полякам пизды наваляли. Французы, блядь, ну куда вы нахуй, блядь, там шведы, хуй, и всем пизды наваляли, блядь. И все заблудились в бездонных пространствах нахрен России, ебать, в сраку. Куда нахуй? Степь, это степь кругом. Песня так и поется, блядь. Путь далек лежит, нахуй. В той степи давно уж, нахуй, дуба дал ямщик, блядь. Ямщик наш, родной, дал дуба. А если ты хуй дорог не знаешь, куда лезешь, блядь? Иван Сусанин и тот не вывел нихуя. В родных лесах, где грибочек собирал, нахуй. А зимой пиздец. Одни лоси и тех нихуя не видать, блядь. Сахатые все попрятались, нахуй, блядь. О, блядь, как. А в это время на Красной площади, блядь, пиздец. Ура, ура, блядь!
4: Славься, славься, ты Русь моя! Славься, великая наша земля, блядь!
3: Все, победили нахуй! Они до них не дошли. Этих, значит, они наши расхуячат. Тут и Минин пришел на подмогу, блядь. Это одним из визитов, хуй там человек 20, наверное, был-то, блядь. А хули, а где еще, блядь, взять народ-то, нахуй? В такой мороз, блядь, лютый, нахуй. Все попрятались по берлогам, нахуй, блядь. Никого сам не соберешься, нихуя. Минин пиздюхал аж от самого этого, блядь. Суздаля, блядь! Это тебе не ебать, сракуша! 5 часов на машине, а туда пешком пиздюхать 5 дней, а то и больше, нахуй. Да по морозу, блядь. Да бездорожье какое, Колян. Вот так, нахуй. А когда все прошли и поляков пленных ведут, их, блядь, бросили, они все, блядь. Хуёво? Будет еще хуёвее, блядь.
2: Так вот, вот русский перевод Иван Сусанин отдал жизнь на батьку царя, блядь. И нихуя даже не подумал, не пожалел, блядь. Не про дочку, не про семью, а вот так вот патриот, блядь, Иван Сусанин. Так что нашего русского человека, блядь, если связан с природой, на природе хуй возьмешь, блядь. Всех победит нахуй, особенно в Сорокоградский мороз. Всем пизды. А ведь ты заметь, Колян, недаром аж Вольска 40 градусов, блядь. 40 мороз, 40 сюда. Плюс-минус, пиздец, нормальное состояние, блядь. Вот так вот нахуй, от нехуй лезть, блядь.
5: Короче, припиздавали они в этот седней, блядь. А в это время, значит, кольцем драгоценный, этот Немо бедный, его трясла эта пизда, трясла, блядь. И он, естественно, сделал вид, что он оттопырился. Ну, думает, сейчас меня в унитаз. А этот, сука, блядь, врач хуев, дантист, блядь, берет его и в эту вплевательницу, которая, блядь, нахуй, ну, даже которая просто стоит внизу, блядь, стоит просто вот нахуй, это, туда вату всякую бросает, знаешь, нажимаешь ногой, хуяк, крышка открылась, блядь, хуяк его тут, блядь. Но в это время, сука, помог случай, блядь, помог случай. Эта птица-пеликан как пизданула, блядь, у нее этот сундук, пакет этот ебаный из рук, блядь, и какие-то в унитаз ее, хуяк, блядь, и там, и тогда он в унитаз, как он, как, знаешь, как матрица, блядь, загрузка. Помнишь, когда он в унитаз-то полетел и, блядь, там все завертелось, закружилось, блядь, и оказался он, как ты догадался, правильно, Костя драгоценный, в канализации, блядь. В канализации. Ну, вонь, хуй с ним, но зато воля, блядь. И пиздует он по этой канализации, и, естественно, припиздавал он в океан. Припиздал в океан, а в это время тут уже папа рыскает, блядь. Туда-сюда, кругом опасности, блядь, то чайки норовят.
2: Мое, блядь, дырлять, сука.
5: Он, блядь, бежит, она его как, блядь, этим своим клювом нахуй по этому деревянному настилу. Стук за ним, стук. Тут они прыгают уже, блядь, с этой Кларой рыбки, блядь, навстречу этот пеликан, у которой не ест рыбок такой, хороший дружок-то, блядь. Он говорит, ой, где-то я видел такую окрасочку. Это, говорит, не ваш ли сынок там, блядь, бедный, блядь. Да, я, говорит, Сюсенка, а чё, где вон там, вот там, блядь. Я его в унитаз спустил, говорит, как, блядь, в унитаз, ах ты, ёпте. В это время, сука, этих всех по мешкам посадили, рыбок-то, блядь. Там и вор в законе сидит, скляр, блядь, тоже, блядь, сука, в мешках. Ну, тут тоже пеликан, конечно, подсобил. Мешки эти на улицу как перекидал, и они в этих мешках ползут, катятся кто как. Знаешь, как Моресьев, блядь. Без ног, нахуй, катится. Сбоку на бок и охает. В опере так пелось, блядь, у Прокофьева, нахуй. И вот они, как Моресьев, блядь, без ног-то, катятся, блядь, в этих пакетиках и норовят в море. Чпок, и попадали все нахуй. И плывут, значит, пузырями, блядь. Ну и как вы нахуй из этих пакетиков? Пока вас что-нибудь не разъебешит, блядь, будет там торчать, блядь. Блядь, еще не каждый, блядь, вода вам подходит, вы, блядь, рыбки хуевы. Не всякая вода. Если вы даже в аквариуме, нахуй, всякой очистительной системы не можете жить, блядь, куда уж там нахуй, блядь.

0: Так потянет, испытание, ёб твою мать, милый хат.
1: 10 раз, блядь, пиздить.
0: Вот раз, вот раз,
1: а ты хуй, мордашник.
0: Кто ты хуй, блядь? А не мешал, ты жужу. Хуй, блядь, мне хуй.
1: Ёбаный конотоп, Коля, блядь. Да что это такое, нахуй? Покемоны, ёбаный какие-то. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный какие-то. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный какие-то.

0: Давай.
1: Вот тебе на. Сынок, ты что, ёб твою мать? Ты тому-то махуё-то, блядь. Нахуя ты хуево-то, блядь? Ты что же папу так заебенил, блядь? Бля, ну прикольно там все это, блядь. Пикимоны, ёб твою мать, какие. Или пупзики, блядь. Мурзики хуевые, блядь. Раз, блядь, для кого вы нахуй? Для тормознутых детей, оказывается, Коля, блядь. Не смотри, нихуя, а то ты, бля, вообще мозги отлетят нахуй.

0: Колян! Ну, бля, бывают же такие навстречи интересы, бля. Ну, в рот я сих-пых, блядь. Ты веришь мне? Пошел оттягиваться, бля. Думаю, возьму, сука, Балтику, бля. Синьку взял, ну, посижу, блядь. Взял бы, ёблочку, дайте мне ёблочку. В облачку, брабр, фу, ёпта моя. Дали, блядь, наварившие курочки. Бля, я курочку растопыриваю, блядь. Смотрю, ебать, мой газетку-то, блядь, взял, блядь. Ну где-то, блядь, лежал на лавке, блядь. Я нихуя газеты-то не покупаю, нихуя. Ну, газетка лежит какая-то, блядь. Я так постелил, блядь, сука, в облачку разложил, блядь. Смотрю, Сюра каретная, отзовись, блядь. Думаю, о-хо! Думаю, что за хуйня, блядь? Что это за зов такой, блядь? Смотрю, блядь. Чувак, Денис Кравченко, бля, читаю, бля, сипелявый матершинник, бля, это мне как, сука, блядь, поставлено за то, что я хуёво говорю, блядь, ну, сипеляю, зубов всех нет, нихуя, бля, нечего сказать, бля, типа, ну, я понимаю, бля, статья называется «Кража со взломом», бля, это статья, бля, вот по такую статью, бля, я загреметь не впадлу, бля, а то матершинник, бля. И что себе, бля, меня поставил? Денис Крав. Говорит, Сюра, говорит, приди, бля. Интервью тебе обеспечено. Ну, блядь, дожили, бля. А нахуя спросить вас, друзья? Мне такая интервью. Да знаете, ребята, бля, в Рома сих-пых, бля. Сколько я этого интервью передавал, бля. Вы знали, это, бля, слезом в камеру входит, блядь. Слезы, Сюра, бля. Пошли давать интервью. Я говорю, готов нахуй, блядь. Но это же следственный изолятор, вот на всех пых, блядь. Я с этой газеты хуё, в рот на всех пых. Это, говорит, он, говорит, с группой товарищей подпольно, бля. Ну тут мы все, сука, с группой товарищей просто обосрались, блядь, от смеха. Потому что мы не то, что подпольно, блядь. Мы поднебесно просто сидим, блядь. Но это я потом Денису Кравченко при встрече, бля. Я ему объясню, почему поднебесно, бля. Ох, как ты меня продал, блядь. И записал все мои текста совершенно каким-то, сука, хуёвым голосом, бля. Заменив нормальные слова «бля» на «ля», «хуй» на «уй». А хули толку, все равно народ догадывается. И главное... Взял все, переписал не так. Ну лучше возьми, да проси кассеточку, в рот пропусти. Пропусть, просвятое, блядь. Ты знаешь чего, Денис, как тебе понравились мои рассказки, бля? Прекрасно, бля. Ты знаешь, и вот лежит в газете «Экспресс», на ней моя вобла, бля, и пиздец стоит пивко, бля. Чтоб вот на твоей газете лежит, бля. Вот на московском самосте, бля, нихуя не лежит, бля. Сука, вот не лежит на известиях, блядь. Не лежит нихуя и все, блядь. Ты знаешь чего? Денис, давай так, блядь. Я тебе сообщаю свой маленький адресочек. Если тебе есть интерес, блядь, то все. Хуё моё, тырлы-пырлы. Ты мне вот так напиши по этому адресу, блядь. 121-059. Ну, Москва, естественно, не Иваново. В рот мне сих-пых, блядь. Абонентский ящик, блядь, 28. Сюре каретному, блядь. Денис, ну давай, блядь, пиши, сука, может, встретимся в роме сих пых. Короче, о Ростове, пизда. Значит, я тебе говорю. Значит, этот таможенный городочек, блядь, построили, все такое, блядь. Почему? Было кому строить, нахуй? Было. Потому что рабы все разбежались в пизду. Ну, не все, конечно, были, которые... Ну, куда, мол, мы повезем, а которые покрепче, сука, такие, знаешь, чернявые, блядь, все, сука, такие, знаешь, блядь, смоляные ребята, блядь, тебе бежать нахуй, блядь, из мест. Сначала была такая версия, типа, мол, это, говорит, когда Новгородское царство и прочее там объединилось в Московское, то народ, мол, побежал, недовольный своей жизнью. Пиздят. Пиздят, мне один висюд рассказывал, пиздят. Я сам знаю, блядь. Хуй от московского убежишь, блядь. Они бежали от гнета своих ебаных этих, блядь, помещиков, капиталистов и прочих, блядь. Ну, капиталистов тогда еще не было нихуя, но помещики были, блядь. И кровь они из них, конечно, пили, говорит, поди туда, нахуй, поджопник с утра. Не похмеляли, блядь, ужутые дела. Встает, например, там раб, да, блядь, вот ты раб, например, нахуй. Ты, мол, хуль то-то-то, блядь. Мол, отсёс Петрович, не хочешь, блядь, у барина, блядь. Ну, пивка бы, блядь, хуйка в зубка, понимаешь? И пизду я отсюда в поле, нахуй. Снопы вязать, блядь. Ты же мне и потеть-то не о чем, блядь. Сейчас умру, нахуй. Нахуй, похую, ты раб, блядь. Умирай. Вот такой посел снопы вязать и уебешил, блядь. На юг России, блядь. Как будто не вернулся, блядь. Забыл, нахуй. Все, он вернулся, говорит, мне там похмеляться не дают, а я в вольницу, блядь. В хлебопашество, город Азов там, нахуй, был. Там турки тоже пиздавали. Так Александр Васильевич Суворов и там им пизды дал в свое время, блядь. Говорит, нехуй сюда соваться. Далеко ебанули, блядь. Мало того, что вы всю Нахичевань нахуй там перерезали в пизду. Они армян, знаешь как, блядь? Прям как увидят армян, так резать нахуй. Армяне уже взмолились, говорит, хули вы до нас доебались, турки, блядь. Ну тут, вы хоть Османской империи, ну мы-то, блядь, маленький народ, что вы нас заебали? Одни же во Францию пизданули, до сих пор там живут, нахуй. Говорит, хоть турков там нету, они и там сейчас уже, блядь, турки. Говорит, там Шарль Азнавур, бля, великий певец, говорит, вот я организовал тут колонию для всех, говорит, которых перерезали турки, бля, приходите нахуй в пизду. Они все туда, армян-то. Да не все туда, конечно. Ты знаешь, что 20% населения, сука, в Ростове армяны. А, бля. И Нахичевань там есть, сука, они перенесли с собой. Ну, когда их оттуда погнали, они Нахичевань схватили, нахуй перенесли, говорит, Нахичевань на Ростове, на Дону, бля. В смысле, на Дону. Вот так, блядь. Почему? Армянцы потому что, блядь. О, их же тоже, блядь, можно понять. С их бебихами и делами, блядь. Куда нам деваться, нахуй, там турки прут, жмут, блядь. Александр Васильевич Суворов им пизды дает периодически. Но периодически, а периодически они дают пизды нам. И начинается пиздосплетение, блядь, Коля. Хуйня полная, блядь. Борьба миров. Сука, турки туда, наши оттуда. Туда-сюда, блядь, туда-сюда. Сновали-сновали, пока, блядь, все это не закончилось. Городом Ростовым на Дону, блядь. На Дону, потому что если Ростов, еще и великий. Опять тебе напоминаю, пиздадуй. Чтоб ты понял и помнил, сука. Это больше к одессе маме, блядь, еще там, понимаешь? Да-да, там творили тоже, блядь, великие там. Это Ришелье организовал, блядь. Пришел Ришелье, блядь, этот ебаный, как его, нет, как его, ну хуй, короче, француз. И говорит, здесь будет, говорит, город заложен, бля, в пику, бля, Петру-то нахуй. Говорит, Одесса, мама. Ну там, понимаешь, сам, понимаешь, там. Короче, все, все стекает нахуй, там и Дон, и всякая хуйня. Все в Одессу маму, блядь. Там уже, конечно, мама. Пиздец. Называется. В Ростове еще дела обстоят более лучше, потому что там степи, сальские степи. Да не сальские, пизда, не сад там. Калмыки столько заедут спасать, блядь. Ну заедут, спасут и уедут, блядь. Сальские степи, родина Ворошилова, блядь, и прочих буденовских стрелков. Первая конная, пизда. О, бля, не читал Бабеля? Чего? Ну, сука, вот, Коля, вот ты знаешь, я вот все-таки тоже человек такой научный, блядь, в этом плане. Я говорю, надо отличать, суки, Бабеля от кабеля, понимаешь? Кабеля от кабеля, кабеля от суки, пизда. Бабель писатель такой. Еврейского телосложения, бля, хороший человек, сам в первой конной был, и все это изнутри видел, блядь. Всю эту потраву, у него рассказ один есть, как ебли полячку, аж все казаки нахуй разом. Прям так и пишет, говорит, и ебут они, ебут, она бедные глазенки закатила, говорит, уже, говорит, все, говорит, почти. Но выжила, крепкая оказалась баба, блядь, потому что тогда народ был расположен. Да. А, блядь, это самое... Ленинская секретарша Фотиева вспоминает, говорит, блядь. Когда, говорит, они, говорит, взяли этот ебаный у Ростова там, эти наши красные-то, блядь, командиры, пизду, первая конная. Говорит, гуляли так, насиловали, говорит, блядь, и все винные склады выпили. И, говорит, не остановились, пока, говорит, не выпили все и не изнасиловали последнюю бабу, блядь. Это пишет Фотиева, ёпта, ты понимаешь, нет? Она только правду могла писать. Она не пиздила. Она не могла при Ленине пиздеть. Фотиева, ёптебе.
1: чистая слеза. Из нее, если самогон гнать, ой, блядь, испотивает, ты что, блядь. Чистая, как... Просто я не знаю чего. Не пахнет нихуя. Это ты пернул сейчас, не? Взбзнул, по-моему, не? Чем? Портвейном? А, да, действительно, портвейном. Все-ка, прости. Угу. Это все равно святое, как слеза младенца, бля. Так что вот, Коля, понимаешь, тот, кто пьет ростовский портвейн, тот, когда пердит, не пахнет нихуя. Пахнет виноградной лозой цемлянского водохранилища, блядь. Понял, да? Это не на правах рекламы нихуя. Это мои личные соображения, бля, по этому поводу. В пизду. Сиди, налей и выпей. И мне налей тоже чуть-чуть. И я ёбну. Вот и хорошо, вот и спасибо. Вот и замечательно, бля.
2: Наливай, пизда. Вот. Ну, наконец-то, блядь. Дождался я влаги небесной, блядь. Не, ну это, конечно, хуйня. Это не портвейн. Сейчас, оборот. Не, сахара до хуя. Это не портвейн. Это хуйня какая-то. Вот француз, когда выпивает такую хуйню. Сейчас я тебе все объясню, пизда. Смотри. Вот он, вот он. Пошел.
3: Хуёвый портвейн. Очень хуёвый. Ты знаешь, блядь, а там винтишко неплохое, Коля. Это не вот эта хуйня, блядь. Так я там, сука, всю мадеру выпил, нахуй. Я зашёл в бар, говорю, ну-ка, мадера мне, блядь. Мадеру обожаю, бля. Мадера — это, бля, Колян. Нихуй собачий. Ты знаешь, как я её делаю, блядь? Её в бочках везут, она на солнце парится на корабле, бля. И в шторм, и во всякую другую, в югу, она всё время на солнышке, бля. Она и 20 градусов, блядь. Она ведь нихуя собачит, не 17,5, это хуйня, кстати, так что я себя налил, блядь. Вот я тебе сейчас выливаю, что так, назад, блядь. Ты знаешь, что это такое, блядь? Мадера, бля, у нее вкус такой теплый, теплый вкус. А вот когда я всю мадеру выжрал там, в этом Солнечногорском, блядь, я говорю, а хересу нет ли у вас?
2: Хересу, пизда. Ну, да не хер, о, бля, у тебя все, то хер, то пизда.
3: Да... Херес — это вино, пизда. Оно еще круче, чем мадера, бля. Там такой вкус. И не грамма сахара, заметь, бля.
2: Так я, Коля, Коля, ты веришь мне? Я и херес весь высрал там нахуй, блядь. На всем побережье Крыма, блядь.
3: Ты знаешь, Коля, я когда все это попробовал, я вник в глубины этого винодельческого творчества. Это очень непросто, Коля. Ты думаешь, что это так, это налил, да? Нахуй и выпил. Хуй-то.
2: А налоги, блядь? Я тебе говорю, хуй ты смеешься, налоги, блядь. Я не в том смысле, что я говорю, а как надо все это сделать? Это надо захуярить целый сбан, блядь, ногами истоптать, измочалить, блядь, девками. Лучше всего прям с раками, блядь, ими топтать, аж брыль, чтоб летели.
3: Но это, блядь, старые мастера знали, ты понимаешь, что мы теория? Старые мастера. Вот почему я тебя спрашиваю, блядь? Наше вино было так самое хорошее. Вот возьми херес, блядь. Это не компот какой-нибудь хуёвый, а это, блядь, вино.
2: А, бля. Вот у нас время было. Хуяк хорошее вино. Лучшие медали. Всё, сука, советское вино. Ну, советский там был союз, совок, блядь.
3: Потом раз, блядь, хуяк не то.
2: Опять хуяк?
3: Нет то. Что за хуйня, спрашивают, блядь? Не знаем, батюшка, так же все делаем. Вот так ножками топчем, хуёпчем, ропчем, блядь, и на судьбу не ропчем. Пизда, понимаешь?
2: А в чем дело? Так ты понимаешь, Колян, в чем дело, блядь? До чего дошла природа, блядь? Оказывается, какой-то хуй. Царство ему небесное, блядь, помер. А он топтал своими ногами всю эту хуйню. И сколько он его истоптал, ты понимаешь, тоннами давил, блядь. Ну и нога, видать, была, сука, 46-48 размера. Хорошо топтал, блядь.
3: Но у него был, оказывается, блядь, на ногах грибок, Колян.
2: Да не грибок, он не греб, нихуя вот это вот, блядь. А грибок там, в ногах. Ну не грибы росли, пизда, не шампиньоны, а так, чтобы у него просто какой-то грибок, микроб. Ты понимаешь, блядь?
3: Так он, сука, способствовал получению вот этой вот этой хуйни, этого аромата. Вот, сука, ты понимаешь, грибок, которого все стесняются, а его не видать нихуя, а он есть, блядь. И когда он топтал своими копытами вот эту ебаную всю эту вот, блядь, толкотню, так они успевали, грибки туда нахуй внедриться, блядь. И вино. Французы говорят, о, бля, прононс. Ёптыть. И отрыжка, знаешь, какая? Отрыжка такая благородная. О, о. А от нашего говна? Колян, я, о, бля. Они обожают это дело, блядь. Они под ушечку, ушечку, ушечку, хуяк. О, благородно. А это художественный, это художественная отрыжка, это пиздец. Они это обалдеют сами, блядь. Посмотрим, что им сказать, блядь. О, ёпцы. Я научился там, нахуй. Все на сырах, между прочим, Колян. Про сыры у меня отдельная речь с тобой будет, блядь. Сыры чем вонючие, тем они лучше, блядь. Я тебе это очень скажу, блядь. Но это не сейчас не поймешь, ты не подготовлен нихуя. Значит, про вины. Они, значит, посмотрели всю хуйню и сказали: вымирают старые мастера. Пропадают рецепты. Молодежь ноги моет, блядь. Ой, Коля, это долгая история. Больше мы он пизду. Но ты все-таки вникни, вникни, Колян, хоть у тебя мозги там долго щелкают, блядь, не как у меня быстро. Но ты вникни, вникни, пока ты вникаешь, я тебе еще вот что скажу, бля. Реклама, реклама, бля, Коль, хуй ты недоволен, блядь. Ты должен быть самый счастливый человек. Ты смотри, как ты выглядишь, блядь. Ты как Аполлон, блядь. Почему? А, блядь, почему? Он спрашивает, бля. Потому что телевизор без этой хуйни, блядь. Без этого, без управления, нахуй. Ему каждый раз, когда переключить, надо вскакивать к нему и подбежать, блядь. Слышишь, Колян бегает у меня. Ха-ха, блядь. А у меня это вот, нахуй. Я сижу, блядь, и на эту хуйню нажимаю, блядь. Как только реклама, я хуяк нажимаю, естественно. Вот сколько человеку нужно, блядь, это видеть, блядь? Ну ладно, там пизду какую-то показывают красивую, пушистую, блядь. Мол, вот смотрите, пизда. Типа, мол, самая лучшая пизда в мире у нас, блядь. Это я могу смотреть все время, блядь. Это я правда, бля. Ну, даже вот какой-нибудь хуй стали показывать, блядь. Ну, я его увидел один раз и говорю, ну все, если у тебя здоровье, блядь, ну и заткни его нахуй себе в жопу, блядь. Это обидно для мужчин. Но показали бы пушистую, соболистую, русскую пизду. Да я с удовольствием, ёпты. Да это так поднимает настроение, Колян. Ну, это, Зинка, да хуй с ней, нихуя. Нехуй ей. Она пускай за своей ухаживает, блядь. Я ей сказал, сука. Постриглась тут, блядь, из колонок всего нахуй, блядь. Ну что такое, разве можно, блядь? Надо сохранять эту некоторую волосатость, потому что она мягка для ощущений, блядь. Я ее так и зову. Махнулечка моя. Ты моя... Ну ладно, хуйня, это все пошли тонкости, блядь. Это, да, по поводу всех этих дел. Ну вообще, я это дело, конечно, ты понимаешь, как я к ней отношусь. Блядь, единственное, что у меня жалею, что я не стал врачом-гинекологом. Блядь, Коля, гинеколог из меня был бы. Ой, бля. Только вот не знаю, как я к старушкам бы заглядывал, блядь. Вот это меня бы напрягло, блядь. А вообще, я бы облегчил страдания этих девчонок. Ой, бля. Я говорю, ну все, пизденка, страдаешь. Она говорит, страдай, батюшка. А чем страдаешь? А сам вот деньки. Глядишь, я ей сегодня помог. Мне Зинка сказала, Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. А я говорю, а отоларинголог? Она говорит, хуёвый. Вот, бля. А ты смотришь иногда, Колян, вот такой вот, например, блядь, по одному каналу, сука, показывают. Плейбой ночью, блядь. Он уж не то чтобы ночью совсем, ну так ножичка только припрется, блядь. Только детишки засопели, блядь, там тебе и бы давай, блядь. Ну ты знаешь, я бы так сказал, хуйня, хуйня. Я бы не советовал смотреть. Вот сейчас, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты в пердоль и застынь. Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь. Да не поймут нас нихуя, блядь, в нашей стране, блядь. Кто скажет, что это хуя такая, блядь? Мы в одну лунку всю жизнь суем, а они по-разным захотели. А вот еще какая у меня мысль по этому поводу возникла, Колян. Вот ты мне и скажи, Колян, политика это или секс? Блядь, я даже выговорить не могу. Одномандатные округи, блядь. Так, мандаты. Ну, ты знаешь, что такое? Вот мандаты. Это большевики придумали. Говорит, а покажите ваши мандаты. Говорит, сам ты хуй. Правильно отвечала баба, блядь. Говорит, мандаты. Ну как же анда? Знаешь, что придумал ты? Андаман, фу, ебать, твою мать-то выговорить не могу. Одномандатные округи придумали однополчане. Однополчане вроде нашего, блядь, товарища Селезнёва, блядь. Однополчанин такой, сука, блядь. Он сидит, я поебал увижу. Однополчанин. Больше двух палок не поставит. Нихуя, нихуя. Бесполезно упрашивать, блядь. Питание хорошее, но хуиська тоже стоит, но не держится долго. Особо держаться тут нужно не только питание, блядь. Тут политика нужна. Правильно Аушев сказал, блядь. Каждому мужику по 10 баб. Правильно? Потому что у мужика, у него от количества разворачивается. Вот у меня кореш один тоже пришел, говорит, блядь, что делать, сука, простата заебал. Пошел к врачу, она говорит, ебаться. Сидит старая такая жидовка, говорит, ебаться и спать. А он говорит, ну у меня жена, бля, не дает, сука, она старая, бля. Вот еби всех подряд. Кто дает? Ты понимаешь, нет? Вот и поди тут разберись, блядь, в этом целомудрии, блядь. А здоровье-то дороже, Колян. Здоровье дороже, поэтому слово. Нормальной половой жизнью должен жить каждый настоящий русский мужчина, блядь.
0: Ты веришь, чувак, не натуре. Это было, когда половцы на Советский Союз напали. Это веришь, не, чувак? Вот это вот Лисюшка, как ее, Днепро, в натуре. И вот Лисюшка Днепро, с одной стороны половцы, а с другой наши. Его половцы, сука, фраера, кричат с той стороны нашим, но вы, фраера, переходи на нашу сторону, будем силами мериться. И выставляют здорово чувака, половца, здорово в натуре. Голый такой по пояс, волосатый весь половец, ты понимаешь, в натуре силами мериться. Ну от нас кто пойдет? Ну кто пойдет? Ну кто? Князь Гарик пошел. Сел в лодочку, в долбленочку и поехал. Так они что, сука, фраера сделали? Кодлой! Кодлой на него навалились и в плен взяли. А чувиха его, Ярославна, залезла на стенку. И ты веришь мне, чувак, плачет оттуда вот такими слезами. И чувак главный, это, половцев, как его, это, ну, этот, в натуре. Кончак, говорит, гадик, в рот мне чих-пых, что тебе в натуре надо? Ну, что тебе в натуре надо? Хочешь вагон, говорит, золото, говорит, боже. Хочешь вагон, говорит, водки, боже. Вагон, говорит, баб, говорит, будет в натуре. Переходи, говорит, на нашу сторону, будем вместе кацапов бить. Это веришь, нет, чувак, а Гарик в натуре, он князь, в натуре такой, в себе весь, ты понимаешь? Он вот так вот на него посмотрел и говорит, о, говорит, Кончак, не надо, говорит, мне, говорит, водки. Не надо, говорит, мне, говорит, чевих. Не надо, говорит, мне, говорит, золото. Отпусти, говорит, ты меня на свободу. И ты веришь мне, чувак, в этом месте вся наша камера рыдала.
4: Зачем же так не доливать?
3: Коля, кореш-то мой драгоценный, вот видишь ты, жадность, говорит, фраера сгубила, а тут не фраера, фраеринство сгубила, не доливала, сука. И вот какой результат получился, веришь ты, нет, кореш-то мой драгоценный.
4: Странно, когда у тебя горячка,

мне немного не хватило. Вот, Коля, какая хуйня получается. С такой бабой жить, да ты что, бля? Ты бы застрелился нахуй. Ты веришь, нет? Чувак, ты только отвернулся, она у тебя все выпила нахуй, бля. Вот и говоришь, знаешь, нет? Это же горе, горе для семьи. В рот на чихпых, Коля. Вот пока этот гигантский проигрыш идет, я тебе могу рассказать столько историй, блядь, интересных. Потому

идет огромный проигрыш, который ты сейчас слушаешь, Коля, вместе со мной, блядь. Зачем топтать мою любовь? Зачем тебе так не доливать в рот мягких пых? Ну неужели тебе мало, сука ты позорная? А? Корешей обделила. Ведь ты опять пойдешь вливать, блядь, в сортир. А нам немного не хватило. Подтверждение рифмы. О-о. Главное, чтобы садилось все. У Юрика хороший мальчик, из детского дома, тихий, спокойный, поет хорошо, основательно, ласково, главное, поет. Но непонятно предмет его вожделений. Что ж там седой ночью случилось-то? Что ему мешало-то? Вот непонятное дело. Ну, мы подумали, чтоб стало ясней, предположили, что этот мальчик любит старушку. Ну, это называется в природе геронтофилия. Не, геронтофилия. Вот как это называется. Хоть старушку, хоть гомосека, хоть гея, хоть любого человека. Подложи, все будет нормально. Вот мы подложили бабушку старушку.

пахнет водки, похуй. Ты уебень пиздоголовый, блядь, и...

0: Вот. И стал я тут Колян похасливать по театрам, приглядывать, посматривать, бля. Тут одни тоже, блядь, из Эрмитажа доеблись, бля. Ребята знакомые появились, зовут, говорит, Сёра, бля, мы тебя завозали, бля, в рот на всех пых. Давай к нам, сука, чего, я говорю, вас там дают-то, блядь. Мы Толстого ставим, блядь, говорит, чего, я говорю, живой-то руб, ебать мои старые костыли. А у них, главное, ты понимаешь, блядь, что не название, то нахуй живой труп, то, блядь, до свидания, мертвецы. То, блядь, ебать нас всех в сраку, короче, смерть всем, бля, клопам и мухам нахуй. Я говорю, да вы что, ребята, блядь, так не выживешь нихуя, надо об жизни подумать, ебать меня в сраку, блядь. Веришь, нет, чувак, перед тем, как посетить театр, блядь, посмотреть на этого живого трупа, блядь. Думаю, надо посчитать хоть Льва Толстого, блядь, что он там ставит-то нахуй, блядь. Достал книгу, блядь, толстую, сел, блядь, надулся, блядь, и давай читать. Вот то, веришь, не, Коля, вот Толстой, блядь. Так он не тебе ни хуй собачий, блядь. Гений, нахуй. Гений русской революции, блядь. Его назвал Ленин, блядь, зеркало. Ну, он был чистый, мылся, конечно, блядь. Не так блестело все прямо, как зеркало, блядь. Но, бля, Ленин, он, сука, смотря в корень, блядь, в кость. Он говорит, вот заебать вас всех в сраку, Толстой и зеркало русской революции 1905 года. Почему зеркало, блядь? Потому отразил все как в жизни, блядь. Как кто куда ходил, нахуй, все видел, все делал. Блядь, писатель, ёбать, гений, нахуй. И он был очень писучий, блядь. Он мог за одну, блядь, ночь там, ну столько наебенить. Ты понимаешь? «Войну умер» написал, блядь. «Война и мир» пиздец. Там про один дуб, блядь, страницы на три, нахуй. Как дуб произошел. Ты понимаешь? А сам роман? Ебать тебя в сраку, Колян! Ну тебя... Мочи не хватит, блядь, даже приступить. И Лев Николаевич Толстой, Колян, писал эту историю, ты веришь, нет, почти всю жизнь, блядь. И вот жена ему очень в этом деле помогала, блядь, почем, блядь. Ну, во-первых, она собирала все бумажки, хуяшки, переписывала. А потом вот, хочешь ему простого, доброго русского слова, а сказать некому, блядь. Кто? Жена, блядь. Он говорит, пись, потом поднимет голову. Соня! И вдруг оттуда издали. Он говорит, хуйна! И пиздец. И уже спокоен, блядь. И дальше еще, блядь, страниц 500, как заебенит. Гений, ёптать, Колян! Он в сортир, она за ним. Он заебался от нее, блядь. Говорит, Соня, оставь меня в покое, блядь. Я имею право на личную жизнь, блядь. Она говорит, Лёва, хули, блядь, ты мне мозги ебешь, блядь. Имеешь право на жизнь. Но личные деньги моей семьи... Нихуя никому не давай, блядь. Они нам самим пригодятся, блядь. А он что делал, блядь? К нему, блядь, паломники хуярят, блядь. Он говорит, Соня, прими, денег дай и пошли нахуй. Ну и, естественно, Софья Андреевна совершенно охуевшая, блядь, от этих ходоков, блядь, от этой правды матки, блядь. Она говорит, Лёва. Она просто говорит, Лёва, охуел ты, что ли, блядь? Ну нам самим, у меня 5 детей, пизда, и я сама тоже нихуй собачий, блядь. Как же ты деньги-то все наши раздаешь? Ну у нас что, блядь, мы что, 50 им, что ли, нахуй, блядь? А вот Лев Николаевич нихуя этого не понимал, потому что был гений, блядь. Он говорит, а идите вы все нахуй. Он говорит, Соня! Говорит, не бзди, Соня, блядь! Прям при обслуживающем персонале. Ебать тебя в сраку, блядь. Я зеркало русской революции, блядь. Зеркало, понимаешь, блядь? Вот смотри в меня, блядь, нахуй. Ты что видишь? Свое ебало, блядь. А меня-то даже не видишь, нихуя. Значит, я тем более зеркало, блядь. И нехуй гнать этих нищих, блядь. Всех пригреть, накормить и нахуй. Как Ленин, блядь. Абсолютно Ленин так же принимал. Ходоки к ним придут, накормить и к ебень матери. И нахуй, говорит, их всех, все кепки попиздили, вешалки, блядь. И к ебень матери, говорит, Лёва, на деньги моих детей, ебать, я в сердце. Баба всегда думает примитивно, блядь, как жить дальше, блядь. Как ей жить дальше, блядь, как ей... А Лёва нихуя не думал. Он так под конец пизданулся совсем, он уже не помнил, чего ел, когда ел, сколько ел. Ему, блядь, привязывали к брюху нахуй камень, как пиздолет по яйцам, значит, наелся, блядь. И не думал так долго, что, когда помирать собрался, встал и пошел нахуй, к ебень матери из дома, блядь. И на станции Остапов дал дуба, блядь, врезал, блядь. А этим побежали все, Лёва, где ты, Лёва, хуёва, ёпта, Лёва. А Лёва Остапов уже дуба дает, блядь. Бабу мою не пускать нихуя, запрещаю. Она в окно скребет, Лёва, я ж твоя жена, я с тобой прожила всю жизнь этих детей. А он говорит, пошла нахуй. Во как дожился, блядь. Ну если бабу свою
1: проклял нахуй, пошел нахуй, говорит. И пойдите вы все нахуй, говорит, блядь, прям гамлет нахуй.
0: Гамлет, ёпта мать, нового времени, блядь. Короче, блядь, он, конечно, он тяжело пережал всякую, но написал такие, блядь, вещи, нахуй. Живой труп, пьеса, блядь, пиздец. Федя Протасов тоже, блядь, новый гамлет. Он говорит, я не могу, говорит, бабе все время. Это я тебе сейчас рассказываю, я пришел, сука, посмотрели. Пришел там в сад, там, где собаки сад, и хуй знает какой-то сад, блядь, напротив прямо нашего мура, блядь. Напротив мура там такие, сука, крутые кореша, блядь. Там, сука, блядь, царит искусство в рот мясих пых. Вместе с пивными заведениями, блядь. Хотя на Медне я слышал, что пиво – это тоже искусство, блядь. Какой-то хуй мне сказал. Пиво, говорит, это жидкое искусство, блядь. О, блядь, как я его понимаю. Жидкое искусство тоже хорошо, блядь, потреблять нахуй вы временно, блядь. Я жидкое искусство потребил и пошел на живой труп, блядь. 3 часа меня пытали, блядь. 3 часа Львом Толстым. Блядь, впечатляет, сука. Ну, у них режиссер, конечно, блядь, явно в законе, сука, чувак. Лысый, блядь, лысый. Весь бритый, блядь. Вот только пальцы не веером, а карандаш у него, блядь. У него карандаш, и он так карандашом норовит, блядь, кого-нибудь прям въебало, блядь, карандашом, блядь. Говорит, как я вас всех, блядь, эту публику ебаную ненавижу, блядь. Хуй пришли, блядь, в театр, сука. В мысли мои хотите вкрадучись, блядь. Хуй вам вкрадучись в мои мысли, блядь. Читатели Толстого, блядь. Нехуй вам в театре делать, блядь. И ты знаешь, правда, народу немного, блядь. Народу немного. Видать, они на подходе к театру все это просекают, блядь. И когда у них руб-то в кассу, у них рука сразу, блядь, дрогнет, думаю, ну ее нахуй, блядь. И уходит в соседние театры, блядь. А лучше посидеть просто в павильоне Балтика, пососать пивка, блядь. В рубе всех, никто хоть нахуй не посылает, ёпта, блядь. А тут что не материал, все нахуй. Это пиздец. Не забуду никогда, блядь. Один пизденок мне понравился. Там, блядь, такой, сука, завиальный, но мало, блядь. У него там буквально появился, нахуй. Кореш его был, Фетти, блядь. Кореш, блядь, появился, блядь, говорит. О, говорит, Федор, пошли всех нахуй, в рот, жизнь хороша, блядь. И исчез. Блядь, ну так мне понравился, сука, блядь. А остальные там, пиздец, пиздец. Федя, блядь, вернись к семье. Он говорит, пошли вы все нахуй, блядь. Это Лев Николай Толстой. Ох, да иди во все, но Гамлет нового времени, блядь, на театре, блядь. Артист сильный, блядь, играл. Артист сильный, блядь, из боксеров бывший, блядь. Нос сплющенный весь такой, блядь. И чувствую, поебалу кому-то норовит дать. То ли режиссеру, то кому-то, блядь. Но на кого-то у него накоплено, блядь. Ну, может, Льву Николаевичу хотел дать. Нихуя, блядь. Но сыграл, блядь, все серьезно, блядь. По полу катается, пятками стучит, голыми ногами, блядь. Карате какая-то, блядь. Прям вышибает все, блядь. И все они там точно голыми ногами там сучат, блядь. И говорит, норовят, говорит, блядь. А сейчас, говорит, придут цыгане. Вот тут Колян я задумался, блядь. Ну, цыган-то я знаю, блядь. Каюне, ромалы, каюне. И вдруг, ебать мои старые костыли. Цыгане-то, блядь. Одна цыганка там, которую он любил-то, блядь. Как запоет, блядь, ты знаешь, как же она запел-то, блядь. Ёпадрома Рената, хуёв вам все в сраку. Я говорю, ёбаный канатоп, на каком же она языке-то, блядь? А мне потом говорит, пизда ты, блядь, непросвещенная. Это же, сука, блядь, итальянский язык, ёбаный рот. Это объёбка, блядь, зрительского и этого ёбаного интеллекта, блядь. Это режиссер специально придумал, потому что это нихуя не цыгане, а вообще Пьяццолла, блядь. Есть такой, был такой, блядь, Астор Пьяццолла, который, блядь, дал дубы там хуй знает когда и все время пел на итальянском языке. Бля, в рот мне всех пых. А сам он из Бразилии, блядь. Я говорю, где много диких обезьян? Он говорит, да. А где цыгане? Говорит, а цыгане ищите в другом театре, нахуй. Идите петь пизду, блядь. Хорошо, хорошо, что этот, блядь, не вышел. Сука, лысый ты, блядь. Главный, нахуй. Я даже запугался, нахуй. Карандашом, думаю, проткнет нахуй, блядь. Он говорит, чего, блядь? А у него прям в глазу, я уже чувствую, он оппонирует, блядь. Что, непонятно, блядь? Идите все нахуй отсюда, блядь, он. Иди в соседний театр, блядь, в сферу, нахуй, все. В сферу, блядь. Ну, крутой, крутой. Ну, думаю, новый русский, блядь, лысый, лысый, блядь. И на газели ездит, блядь, на газели с пулеметом, бля, в рот на всех пых, блядь. Личный шофер возит, блядь. Вдали на 7-м месте в газели, блядь. Чтобы, блядь, не достали пули врага, блядь. Но, блядь, талантлив собака, блядь. Талантлив, блядь. Как пизданет, блядь. Ты веришь мне? Я потом посмотрел все это представление, нахуй.
1: Колян, ёпта, да сегодня снова сезон, блядь, откроется. Посмотрим, бро, мячик, блядь.
0: А тут-то, блядь, пойду в сенсер в оперу, блядь. Там спокойнее. У нас еще есть один очень интересный. Колобов Женя, блядь, мой кореш лучший. Сегодня пришел, говорит, приходи жить на тривиату. Я говорю, это что за хуйня? Он говорит, блядь, там увидишь, нахуй. Вот и все. И пойду к нему на тривиату, блядь, в роме чехпых. Про, эту, смотреть про высокий, про хороший театр, блядь.

В декабре меня взяли, сука. Мне еще не было 18, сука, взяли. Ты понимаешь, сука, руки вертели, бля. Я, сука, грузчиком работал, тогда, говорит, пошел, говорит, сура, блядь. По все тяжкие и пошел я, Коля, ты мой драгоценный, в армию, блядь. Сел в поезд и поехал, как князь Гарик, сука, блядь. Едем, сука, тяжело, бля, ночами, днем стоим, прячемся. А холод начинает подступать. Чувствую, едем, сука, на Урал, бля. И уже когда один кореш проснулся, у него волосы, блядь, пристыли к окну, нахуй. Мы его отдирали все вместе, кипятком обливали, нахуй. Он уже, ёбаный рот, только на голову не лейте, сука, блядь. О, как мы приплыли, сука. А знаешь, а в сортире бабы, главное, бабы, сука, с нами едут, блядь. А пацаны все молодые, все норовят впердолить, бля. А они, сука, ходят такие все заёбанные, бедные. Видать, им впердоливали периодически, блядь. Они, сука, знаешь, накалят вот этот пруд, блядь, жгут такую охуительную проволоку, здоровую, блядь, и протыкали унитазы, блядь, потому что унитазы, сука, все замерзли, нахуй, блядь. Приезжаем, сука, ночь, всех распределили, всех по нарам, нахуй, ты первый, ты второй, ты третий, блядь, все вперед, блядь, сигаем с поезда, ой, блядь, по самую строку в снег провалились, блядь. Вперед, бежать, а там какой-то перегон, блядь, куда бежим, нихуя не понимаем, глаза вытаращили, блядь, ну как всегда в армии, блядь, ура, вперед, в атаку, нахуй, пиздец, половину положили, остальных оставили там, блядь, как Суворов говорил, блядь, Суворов говорил, не дай в трату, не дай воина в трату, он на сраке все Альпы проехал с солдатами, блядь, я, говорит, кашей питаюсь, блядь. Я когда надо, я, сука, грамма в рот не возьму, блядь. Я кашей одной и на сраке спустился с Альпов, блядь. Да пулю зубами ловил, потому что пуля дура, он ее ловил зубами. Реакция охуительная, блядь. Легкий мелкий старичок. Какие нахуй ниндзя, блядь, черепашки, блядь. У нас своих черепашек таких, блядь, дохуя. Они такое сделают, геморрой тебе. Самбо-чебурашки, блядь, такие типа, блядь. Вот веришь, нет, дали нам еду, блядь. Мы ее, значит, в пизду. Сразу, даже не глядя, блядь. Точно такая была еда, что я тебе скажу, ну, видел я говно, например, блядь, да? Жидкое вот говно, видел, да? А это даже не говно. Это даже, как сказать, с какими-то хуюшками, какушками, блядь. Ну, конечно, мы все это нахуй сразу в окно вы... Ну, окно не открывается, мы в унитаз, унитаз залип, нахуй. Все, куда могли, покидали, между вагонами. Едем все в этом говне. Это оказалось каша шрапнель. Но это была первая подготовка. Это какой-то хуй изобрел такую кашу, Коля, блядь. Ты не поверишь, у меня до сих пор сердце захлебывается, бля, болью. Назвал ее шрапнель. С юмором у него было в порядке, но с головой нихуя, блядь, не в порядке, сука. Хоть бы гречки добавил, сука, железо нам же надо для хуя стояния. Нет, хуй, говорит, вам, солдатам, у вас хуй не должен стоять. Ебитесь сами по себе, блядь. Там в пространстве ебят ее старые костыли, блядь. И нам еще давали какую-то хуйню, говорит, для принижения, значит, половой наклонности, блядь. Брому нам наводили, блядь. Брома этого как наебенют. А нам по пизде мешалкой. Бром у нас в пятках, а хуй стоит. Вот в этом-то вся история, блядь. Ну да, молодые, да, блядь, сука. Это Верхоянск, ебать, ё, старые костыли, 48 градусов. Там белицо нам выдали, блядь, все, обрили, обули, блядь, побрили, похуюрили. И мы начали службу, Коля, ты мой дорогой, блядь. Служба наша была, о-о-о, блядь, и опасна, и трудна. Они спрашивают, в каких войсках? В хуявских войсках, блядь. Лопату давали, блядь, оружие нихуя. Только, блядь, дали подержать карабин. Смотри, не стрельни, блядь. Ну, конечно, разряженный, блядь. Эту, блядь, присягу принимали. Так один хуй додумался, мы стояли в два ряда, блядь. Представлялись, нет? В два ряда стояли. И так долго стояли. Вот один стоит, руки за спину заложил, а ему один хуй все палец туда совал, все палец совал. А когда уже заебался на полтора часа уже, блядь, когда я, гражданин Советского Союза, торжественный клюз. Ну мы, правда, охуели всей роты издавать. 180 человек, блядь, я гражданин Советского Союза. И чувак вместо пальца ему хуй положил в руку, блядь. Тот мял-мял, потом, ёп твою мать. Вот это я никогда не забуду, блядь. У нас он, как сейчас помню, его фамилия была Аносин, блядь. Потом в сержанты пошел, блядь. Другим стал хуи в руки совать, блядь. Ну такой грамотный товарищ, блядь. Пошутил называется. Но смеялись мы долго, блядь. О,
Так что я тебе скажу, блядь, срабатывает, но и некоторые, блядь, пограничники мне не позавидуют, блядь. Но было очень тяжело, очень поначалу. Морозы, яйца щипали. Я тебе расскажу про мою пиписочку, блядь, несчастную. Как я бежал за нашим капитаном Насюровым. Вот, блядь, такой был случай, блядь. Вот ты послушай, кореш ты мой драгоценный. Иду я, блядь, по тропочке Денисовой, блядь. А хули, сёсны кругом. Капитан, вперёд, нахуй. А у нас такой был заёба, блядь, наш капитан. Владимир Константинович, блядь. Ой, вперед! Он любил войну очень играть. Ну, он военный, понимаешь? А мы-то вроде как солдаты, блядь. А он военный, он себе берет вперед и говорит, всем вперед брюхом говорит, за мной все бегом, блядь. А ребят там поздоровся, блядь. А он бежит, бедный. А у него уже пердок тоже срака здоровья, блядь. Он бежит весь вспотел, блядь. А там километров 5 бежать, блядь. А наш, который за ним-то бежит, ему, опа, под сраку-то, блядь, пусом. Опа, блядь. Вот опа, блядь. Смотри, меня солдаты догоняют нахуй. Значит, я в форме нихуя. А он ему опять опа под сраку, опа, блядь, под сраку. А он ему говорит, давай, давай, под сраку, давай, блядь. Он, а он уже, блядь, пыхтит. А уже не рад, что взял, что с вами бегать-то, блядь. Я говорю, куда ты нахуй, в стройбате, блядь, и все. Капитан, ебать, тебя в сраку побежал, и все, блядь. Да ходи хоть пешком, ёпта, тебя что, за хуй тянут, что ли, блядь, как на найца, блядь. Иди спокойно, бля, вроде всех пы. А мороз, блядь, дает себе знать. И вот нам выдавали такие кальсоны, блядь. Значит, кальсоны, блядь, значит, нижнее белье называется, блядь. Коль, ну, ебаный рот. Ну, ты как ходил, блядь, в этих тритонах своих, блядь. Как они у тебя, блядь, сатиновые твои, блядь. Ты, блядь, в пизду ничего не помнишь, нихуя. Нам давали кальсон, блядь, сатин, блядь, белый, нахуй. А потом, блядь, на них второе белье, еб твою мать, 48 градусов, ты-то охуел, блядь. Надевали, блядь, эту хуйню-то, блядь, эту, как ее, такая, знаешь, мягкая там, байка, ёб твою мать, байка, ебать, тё, старые костыли. На вторую, блядь. Но ни одной же пуговицы, блядь, на этой залупе нет нихуя. Ты, блядь, там прорезь, блядь, прорезь. А мы, знаешь, как делали, блядь? Мы, значит, одну эту хуйню сюда повернем, налево, знаешь. То есть эти, которые нижние кольцо налево, блядь, ну, чтобы хуй не выпадал, пизда, замерзли, пёс, пизду. А иди, блядь, уже байковый нахуй, направо, блядь, направо, и у тебя вроде как все залупы закрыты, все пиздец, а яйца дальше у детей не рожал, ебаный рот, мне же, блядь, надо хранить было яйца, как, я не знаю, блядь, как яйца Годзиллы, блядь. Короче, я их берег. Ну, молодое дело, сам понимаешь, это, когда у тебя такая сука появляется, ты все время разглядываешь, блядь, и смотришь, как она произлартает, блядь, как это, мол, а кому бы впертолить, уже, да-да, уже мысли-то появляются, два серьёзка. Вот, значит, так. Вот я волосок к волоску, блядь, я периодически ей интересовался, как там дружок живёт, блядь, у меня, как там чего. Бегу-бегу, нахуй, блядь, за этим капитаном, ебать его в сраку, блядь, чувствую, блядь. Какое-то отсутствие присутствия, блядь. И вдруг ты, кореш ты мой драгоценный, Коля, блядь, чувствую, ледок подступает прямо к самому сердцу, блядь. А этот ледок, ебать мои старые костыли, блядь, между ног моих, блядь, и залупа совершенно не то что синяя, она просто обледенела. Я когда увидел, блядь, я, конечно, блядь, отринулся нахуй. Чур меня, чур, я закисал. Коля, бля. Да что ты, блядь, все про пизду? Да не Лида, ебаный, не ледок, блядь. Пиздок. Мудак ты, еб твою мать. У тебя одна извилина, блядь, это она сраки, блядь, это прямая в пизду, блядь. Ты меня заебал просто своими этими комиксами, блядь. Лед, блядь, на залупе был. Лед, пизда. Пока я бежал, блядь, за этим ебаным капитаном, блядь. То есть сползлись все кальсоны в одну кучу, блядь. И я получил так. Ой, блядь, но слава богу, детей потом зачал, все, залупа вроде порозовела, все нормально, блядь. Но когда я увидал, Коля, это было отвратительное зрелище, блядь. И вот ты, а сюсяра, ты не знаешь, что такое сюсяра? Сюсяра — это великое заведение. Сейчас я протяжку хлебну немножко. Колян, сюсяра — это святое. Это сортир, блядь. Почему сюсяра называется, я тебе объясню. Потому что там крысы, блядь, жили у нас. Тепло в говне, блядь, сука, они там плавали, блядь. Ну, сюсяра, ну, крыса, ты знаешь, как у Буратино. Сюсяра, блядь. Они такие сюсяры здоровые, только на рыбу, чтобы яйца не откусили, блядь. Только свесишь в муде, пиздец, нахуй. Вот и сидишь, блядь, с моим
философом, блядь, лириком Игорьком Катанским, блядь, сидим, сука, и вспоминаем былое, блядь. Он философ, Игорек мой, блядь, сука. Я говорю, Игорёчек, бля, вроде бежит, как жил? Он говорит, Сюра, вот что самое, говорит, интересное, блядь, вот ты пойми философию жизни, блядь. А комаров у нас был дохуя, ну, да самые сираки. Они просто нас жрали поедом, блядь. И вот он сидит, блядь, когда на этом очке-то, блядь, в сесаре-то, блядь. Я говорит, ты знаешь, Сюра, что самое, говорит, страшное, блядь. Я говорю, что, Игорёчек, блядь? Он говорит, что когда-то эти комары кого-то кусали, говорит, в сраку. А теперь кусают меня в лицо, блядь. Вот, а я тебе по этому поводу вот такой дал песняка забацаю. Песня про сусяру. Любимый сортир армейский. На известную мелодию, но слова Сюрины. Приют для божьих странников, все сярый уголок. Кого на путь изгнанников твой добрый вид обрек? Бывало, сидя рядышком с бумажкой в руке. Читали мы о новостях в Москве. Читали мы о новостях в Москве. Часами забывалися и думали о тех, кого давно не видели, не слышали сей смех. И ночью нам кошмарами мерещился подъем. Но вместо физзарядки к сусяре мы пойдем. Но вместо физзарядки к сусяре мы пойдем. И пусть как оголтелые сержанты нам кричат, но все равно в уборную торопится отряд. Затылки наши лысые все в ряд стоят. Давайте же пописаем, как год тому назад. Давайте же пописаем, как год тому назад. Коля, наливай, бля! О, ребята, бля, кореша вы, мои драгоценные, дембель все равно неизбежен. И как бы мой капитан, бля, не усирался, как он не хотел меня отпускать. Сюра, вы, блядь, нарушаете, блядь, дисциплину, вы не ходите строем, вы ебете всех в рот. Я говорю, вот так, капитан, вот этого я не говорю. Вот это вы сказали, блядь. Вот это вы сказали, я всегда был очень мягким человеком. Я просто ходил по лесу, собирал клубничку, блядь, земляничку. Кого я ебал, ёб ты мать. Ваш товарищ Степан, никогда. А я, кстати, у него был связным, блядь. И однажды тревога, блядь, я... Скакиваю нахуй и 5 километров по лесу пиздую. Пиздую за капитаном нашим, блядь, драгоценным, Насуровым, блядь. Товарищ капитан, тревога, блядь. Он в новый дом переселился, как раз только построили, блядь. Сами строили дом, охуительно хуёво строили, блядь. Потому что штукатурка отваливалась, блядь, все было зимой. Сам споклевал одну квартиру, блядь. Сука, помню, что хуёво споклевал, блядь. Поклевка плохая, блядь. Звездка зябнет. Все тянет 48 градусов. Доложил ему, я говорю, товарищ капитан. А слава богу, рядом контора, в которой я оттягивался. И думаю, пошли вы нахуй. Пока рот проснулась, блядь, тревога. А капитан попиздовал туда. Это опять 5 километров. Думаю, 5 километров туда, 5 километров оттуда. И это я высплюсь 100 раз, блядь. Пока он допиздовал, все было замечательно. В армии, главное, ребята, смекалка, смекалка. Один мне говорит, кто умеет рисовать на часах, блядь? Я говорю, каких часах, блядь? Так, кажется, на часах под стеклом ему нужно было нарисовать, нужно было голую бабу, блядь. 2 пальца обоссать, блядь. Я говорю, давай сюда нахуй свою бабу, вернее, часы, блядь. Я тебе там бабу такую нарисую, блядь. А потом на Демель пошел, говорит, слушай, закрась, трусики мощно рисуешь ей, блядь. Я говорю, ну такую пизду нарисовал, да жалко закрашивать, блядь. Говорит, ну нарисуй что-нибудь на ней. И я рисовал, блядь. Очередь стояла. Очередь стояла, блядь. Каждому на часах надо было трусы нарисовать. Ну и, естественно, на грудях тоже какой-нибудь этот вот самовар. Ебать, мои старые костыли. Вот до чего талант доводит, блядь, как я их, блядей, уважали. На стене рисовать, на жопе. Чего колоть, блядь? Я даже татуировки делал нахуй. Мастерки, блядь, делал, сука. Один говорит, у меня татуировка, блядь. И нахую делал татуировки, блядь. На залупе такую ему, блядь, звезду сандалью. Залуп потом вот такая, потом не знает, что с ней он делал, блядь. Может, отрезал нахуй. А только на плече, бля, всегда. Любовь, сука, навечно, бля. Все с тобой. Так что, ребята, блядь, всю эту хуйню я прометал. Все знаю, блядь. И вам только одно могу сказать. Сначала очень трудно. Очень трудно. Но так скажу. Дембель неизбежен, блядь. Неизбежен, сука.

0: что, Коля, корешься мой драгоценный, ну? Неуемный ты мой, опять тебе все расскажи да покажи. Телевизор надо смотреть побольше, блин. Хотя там смотреть, сейчас тебе сказать, кроме канала культуры, ну совершенно нехуй стало, блядь. Все, игры, играем все, ёптай мать. Игрушечки, смехуёчечки, блядь. Кто больше денежек выиграет, блядь, то купишь пиво, там на пробке смотри. Все там написано, блядь. Может там хуй написано, что хуй выиграл, что ли, блядь. Резиновый какой-нибудь тебе подарят, блядь, сука. Вообще это все такое объебалка кругом. Собери 10 пробочек, а чтобы собрать 10 пробочек, надо выпить 20 ящичков, блядь, поголовное пьянство, блядь. Призывай к чему? Собери этого, того. Дети, блядь, опухли от пепсиколы, сука. Я говорю, сука, чтобы не грамма, блядь. Не пить, сука, блядь. Сдохните в пизду раньше срока, блядь. С этими крышечками, блядь. Все собирают, все ищут, блядь. Поди туда, не знаю куда. Ява золотая, блядь. Кругом на тебя со всех углов, блядь. Надежный друг, бля. Вот она, ява, бля, кругом обступила путешествие, блядь, золотого табака. На остров Яву, бля, ёб твою. В метро, сука, сидишь, блядь, думаешь, куда деваться нахуй, блядь. Компания, Коля, за компанию, знаешь, что у нас творилось? Ой, блядь, и вспомни. Ты что, в наши советские времена, блядь? Компанейские наши, блядь. У нас как компании пиздят всем. Компания какая-нибудь, блядь, антиалкогольная, пиздят всем. Не только алкоголикам, блядь, всем пиздец. Понимаешь, что это компания, блядь. Ты попадаешь в общие, блядь, эти вот компанейские рамки. Там уже не считается нихуя. Вот сейчас едешь, блядь, да, раз гаишник стоит, блядь. Раз второй через 5 метров. Через еще, блядь, и все палками машут, и все в трубочку заставляют идут. Компания, Коля, блядь. Это явно компания, они собирают, блядь. У них явно кто-то, блядь, то ли помер, блядь, не могут похоронить, нихуя. Собирают деньги, блядь. Ну дай им бог, конечно, здоровья, блядь, чтобы все были живы. Значит, другое собирают начальнику на BMW, нахуй. Или на что-нибудь еще такое, блядь. Ой, какая у них тоже компания кругом. Все продолжается в этом компанейском духе. Вот я тебе толкую. Ты на эти компании не обращай внимания. Ты вот наливай, ты что, ничего купил? Пивка, я говорю, пойди купи хорошее пиво. Ты, говорит, Солодов, блядь. Вот я, говорит, за качество отвечаю, говорит, за наколочку ответил. Ну, ответил, ну, что ты пьешь, блядь. Вот что ты пьешь, по вкусу ты чувствуешь, нет? Кислятину какую-то, блядь. Я говорю, янтарная, блядь, там. Сука, элитная, блядь. Ярославские пива, блядь, люблю. Ну, арсенальная, крепкая, блядь. Арсенка, кореш мой, блядь, драгоценный, один мой знакомый, вот, который, помнишь, на машину-то прыгает, блядь, вот это, с ракой и бутылками-то, бля, хуяк, и задавил, блядь. Ну, рекламу видел, не? Это кореш мой, блядь, Сергунька, бля, ёпты. Так, сука, что они все сделали, бля, они его снять-то сняли, бля, денег-то ему хуй, блядь. Потом как наклеили, блядь, везде плакаты. Он говорит, это же мое ебало, а заебало мне денег, говорит, а по ебалу. Вот а в суд, блядь, а и в суд подавайте, бля, подал. Адвокат обосрался нахуй, бля. О, как, сука, бывает, блядь. Так все хуй с ним, с рекламой, блядь. Попробовал, что нравится, то и пей, блядь. Попробовать надо, ну вот я солодовый попробовал, ну все, ну так, бля. Ну что-то углекислый газ какой-то, блядь, 8 кислит, в животе забродило, пернуть хочется. Ну, знаешь, так, блядь, как-то не оттягивать. Ну, выпью, хуй делать, другого не налил, нихуя, что ты, бля, будешь делать. Ну так вот припьешься, вроде ничего, блядь. А вроде как с 903 года он эту хуйню выпускает. Ну тоже пиздят все, кому не лень, блядь. А он пиздеть-то был здоров, блядь, как начнет, например, там страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой там корешок, типа разъеба Кашинский. Например, я тебе говорю, да? Чтоб ты понимал, вот, например, раздолбай. И он, мать, на 3 страницах. Пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на 2 страницах кореш ты мой драгоценный. А ему потом на 3 страницах отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обостренный, прелюбодей задристенный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь, Коля народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, что такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Гарганьё, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гаргантюа, как бы, да? Он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь. Пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какую-то зельцу, и она все это схуясила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёпать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все в пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у ней там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду, говорит, вообще страшно, блядь, такое представить нахуй, как на большом экране где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее ухо, блядь. Ну, ты мне скажешь, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотришь, башмака там появился, этот хуй вообще из жопы, блядь, а третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А этот один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой корец драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Салтане, блядь, рос не по дням, а по часам. Он сразу раба потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски гран, это по-ихнему, значит, гран большой, но агузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил привеличивать их? Где они брали столько денег, блядь, потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, ты знаешь, там, бля, пряжки из там... На что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло, что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь. Там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели, говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает какой пучок, бля. А давайте, говорит, его сейчас как чирить, ему то что-то, либо разве можно, бля, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, бля, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там 5 служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой-то у нашего, говорит, 5 ворон село, а у 6-й все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, блядь, я скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуевина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает все. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, значит, вот маленький этот вот, значит... Грантюанас, как он рос, и как он любил посрать, потому что ел очень много, блядь. Ну, там описывается, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там, сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких хуёвин, потом скиски сочинял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, что, типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Коля, я тебе отсюда, тут там хорошо, что в каждой глава подписано о том, как там-там то-то, то-то, блядь, например, как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал. О том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Гаргантюи, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, блядь, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, под всяким этим замком других герцогов, которые любили посмеяться, поегазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, блядь, и как пошло. Ты у меня сейчас, вон, слушаешь, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку, папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Вот, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, бля. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про калоизвержение целый стих написал. Да ты что, блядь, ну тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, блядь, да, действительно, все там Сорбонна, бля. О, он говорит, кропаю потихонечку. Вот, говорит, какая надпись у нас в нужнике висит. Ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, писькун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не свергает. О, бля, как. А хотите, говорит, еще, папе? Он говорит, хочу, какой-то у меня сынок. Ну, кажется, своим сыном горд ты, представляешь, когда тебе сынок такой. Он говорит, Ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая. Вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть всей нужник та придет, кого я жду, опорожняя мой зад. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего приятно. Потом перчаточками сидим, да, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежность тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел потирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, бля, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться? Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианство. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь. Это разве не раблезианство? Нет, думаешь? А, блядь, если раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. А раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мы драгоценные. Вот поэтому и мне пишут, а это приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как рабле нашего времени, говорит, блядь. Потому что они все из народа и писали вроде как для народа, бля. Швейк, он же из народа, бля. Сидел, пивко потягивал, как сегодня скажет, бля. Ну так, правда, под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, что, с головкой, бля? Да, с головкой, у меня справка, я всем показывал, блядь. А хули тогда, как вы? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшие традиции раблезианства, и вот тебе весь мой...
1: Наливай в пиздец.
0: Наливай нахуй.

Но история романтическая, Коля, я тебя приближаю, хуй ты ржешь, как лошадь, бля. История очень романтическая и очень грустная, блядь. Хотя смеяться, наверное, блядь, будешь, как унитаз, блядь, урча. Ну ладно, хуй с ним. Короче, бля, у него все придумано. Ну, Грин, он как засядет стакан, он сразу говорит, так, где пишется, ну, про себя напишет, вроде как, мудак, блядь, не про себя, тоже мудак, говорит, напишу я просто вообще, блядь. Вот, приходит в городе, в деревне там, ну, деревенька там, Коперна, Коперна, блядь, как Перна, что Перна, блядь, Коля, что это охуел, Коперна, блядь. Ну, называется так. Ну, якобы где-то в Крыму. На самом деле, хуй его не знает. Может, и в Крите, блядь. Может, и на... И, ну, говорят там по-русски. На Коперна, значит, блядь. Бля, нищета, сука, блядь. Ну, как-то вот море, бля, рыба, бля. Да, рыбалка в основном, конечно. Рыбалка, рыболовство, блядь. Кто удочкой забросит, кто там нахуй опять крючков хуярит, блядь, на резинку, блядь. Ну, короче, ебутся как могут, блядь. Я когда читаю книгу, мне сразу хочется петь. Не понял, да? Не вспомнил нихуя, да? Лангрин опера, блядь, Лангрин, ёптать. Там самка поёт в ожидании самца. А ты где ты бродишь? А я вот тут сижу на голом полу, блядь. А потом, потом... Лирический такой момент, когда она говорит: вернись, мол, молчим, мол, хорошо, потом говорит, а потом говорит, не в пизду, не вернешься. И опять и все в пизду. Вот такая история, Коль. Почему она мне пришла в голову? Потому что уже романтические истории, блядь. В ожидании счастья, блядь, называется. Там в ожидании мужика, и в ожидании счастья, это тоже счастье, блядь. Мужик, когда придет, выбит, это тоже для бабы счастье. Причем самое простое и самое верное счастье, блядь. А... Мужика, то есть, я говорю, Лейнгрин – это опера, блядь. Но он не имел в виду этого нашего Грина. Саську-то. Он говорит, блядь, я его знать не знаю, хуй с ним, но у них совпадение, видимо. Они, видимо, один там в Норвегии, блядь, другой на этом ебаном Крыму, блядь, нам около Феодосии все прихуярил. Короче, где вино делает, он все равно там ходил. Жил там, ему сейчас музей поставили. Вот здесь выпивал Александр Грин, блядь, писал. Писал, вот написал свои шедевры, но это все губричная проза, блядь. То есть ему не хватало по жизни, конечно, глубокой веры в людей. И он ее придумывал. Придумывал кореш ему драгоценный. И замечательно придумывал. И придумал этого Лангрена, значит, мужика, который с руками, с хуем, ну, тут хуй не имеет никакого отношения, с руками, с ногами, блядь, уходил надолго в плавание. Когда уставал, приходил. Ну, человек был такой серьезный, блядь, такой, знаешь, типичный романтический, блядь, герой. Мы проветрены, мы просёли. Слышишь песню, моя любимая? Нам ветра нипочем, а после плавания в тихой гавань. Ну и пришел он в тихую гавань, хуй пришел, блядь. Жены нет нихуя. Простудилась в пизду. Пошла к дочке, блядь, за лекарством нахуй. От Коперна-то в другой город Лис, называется Лис там у них. Он все попридумывал, все названия, блядь. Все имена, чтобы никто не узнал. Рассказывал, видимо, близкую историю, кое-что мы драгоценные. Близкую для себя. Но все придумал нахуй. Она пошла сначала там к самому богатому чуваку, там, Меннерс, блядь. Знаешь, вот сейчас эти вот продают, блядь, эти ебаные подмышки протирать, нахуй. Мен, фор Меннер, блядь, пишут, блядь. Вот это вот такое вот хуило, блядь. Но он только толстый был, и у него кабак был, понимаешь? Единственный во всей этой Коперне, кабак, все к нему шли. Он, естественно, всех поил, обдирал как мог. Ты сам понимаешь, да? Заводяру. Ну, запрос сделал, там, ром, там, якобы они пили, блядь. Хотя, не знаю, какой у нас в пизде ром в Крыму. Там, обычно на Ямайке ром пьют, блядь. Ну, хуй, ну, как будто это на Ямайке. Хуй с ним, Коля. Ты, главное, зажмурь глаза и верь все, что я тебе расскажу. Блядь, это романтическая история. Романтическая, охуительная, блядь. Ёбни сейчас, о чем, кстати, с тобой рому надо было купить, блядь, под эту историю. А мы с тобой все рябину на коньяке хуячим. Они там рябин-то отродясь не видали, пизда. Да еще отмороженные, блядь. Ну, ты, матушка, снегири, снегири на рябине, бля. Это русская тема, бля. Белая, блядь. Красная, черная рябина, блядь. И снегири. Воспоминания детства, кстати, Коля, блядь, мои. Я, сука, болел тогда, сука, свинкой. Как сейчас помню, освинел, блядь, ебло раздулось. И оказался я на даче, блядь. Да не на даче никаких показаний. В санатории, блядь.
Ты знаешь, веришь, нет, такие воспоминания, бля. Узюм давали нахуй. До обеда, блядь. Ну, правда, в обед всякую хуйню, говно я все выливал. Но узюм, блядь, и кефир. До сих пор не забуду. О, блядь, советскому подростку дашь, блядь, изюбу и кефиру. И пиздец. Больше ничего не давай. Помню, как мы, сука, с одним корешем, блядь, слепили кремль с пластилина. Все говорят, о, бля, вот они, говорит, наши герои. А потом нам настопиздило долепливать-то. И для нас уже другие долепливали нахуй. А нас нахуй послали. И даже не вспомнили, что мы основали этот кремль, ебать, его колотить с пластилин, блядь. Но когда я спал на верандочке, блядь, полной тишине, я спал нихуя. Я все подмечал. Все храпят, сопят, обоссутся. А я все подмечаю. Откуда, думаешь, корешки мы драгоценные усюры? Такая, блядь, вот философская история жизненная идет, блядь, потому что он все подмечал, блядь. Смотрю, снегирь как прилетел. Первый раз я снегиря увидел. Вот такая грудища у него, бля, красная, круглая, как месёчек, бля, сел. Думаю, ах ты, ёпты мать, рябинку пощипать. А там такие какие-то кусочки были. Пощипал, нащипался на еба и улетел, бля. Вот, сука, вот снегири, понимаешь? А к чему я это начал-то, блядь? Ах ты, раздолбай, мамай, губасли, блядь. Это просто ностальгия. Потянуло на зиму, ёптать. Сейчас же холод, блядь. А лето, блядь. А уж мы привыкли, раз холод, на зима должна быть, блядь, пизда. Ну ладно, хуй с ним. Короче, блядь. Этот ёбаный Менерс, блядь. Она к нему. Дай денег, блядь, сосед. Он говорит, а поебаться? Она говорит, ну это совсем не романтично, нихуя. Как поебаться, блядь? А, морщишься, Коля, блядь. Потому что этот человек, блядь, к тебе женщина приходит. Бля, ну, с пиздой, конечно, она если тогда была ничего, бля. Другое дело, если она была блядью. Она пришла и говорит, выебите меня, выебите меня. Выебим, хорошо, выебим, если можем, конечно, бля. Но она пришла с просьбой, помоги, бля. Менерс говорит, а я, говорит, тебя рачком, бля. Он говорит, не дам, говорит, потому что я люблю своего Лангрена, бля. А Лангрен в море. Ну и хуй тебе денег, бля, иди куда хочешь, бля. Она обиделась и пошла в лес. В город, блядь. А было холодно, темно и хуёво. Короче, простудилась, блядь, и померла. Все довольно реально, кстати, блядь. Пошла, заболела и умерла. Простудилась перед этим. Но не дала. Товарищу Менерсу не дала нихуя. Это уже тоже романтический вариант. Дочка осталась одна. Хорошо, соседка пришла и говорит, ёпты мать, девочка одна, как же так можно, блядь. В доме не топлено, блядь, она не кормлена.

Не нравится, блядь, через плетень впердолил пару раз, блядь, я до сих пор не забуду. Говорит, можем и сейчас, я, говорит, не буду. Хуя, говорит, я старый пожилой человек, по канатам налазился, хуй натер, я не могу. Это спасибо тебе за дочку, блядь. Ой, сердечный, спасибо, в романтическом стиле, говорит. Давай, дочка, сюда, нахуй, я сам с ней разберусь. Назвал ее Ассоль, блядь, чтобы тоже никто не узнал. Имя зашифровано, блядь. Ассоль, блядь. Все, она привыкает к этому имени. Да, говорит, папа, говорит, я, говорит, Ассоль. Пердит фасоль немножко, блядь. Глазеночки такие, блядь. У нее большие, бля. Носик восленький, бля. Тебе такая видная девчоночка, такая не от этого мира, бля. Ну, романтический, короче, Коля, бля. Коля. И такая замкнутая, как Александр Гриб. Замкнутая, но вина не пьет. Заметь, если бы она вина пила, вообще пиздец. Какой бы блядью было ты все. Там пиздец всей Коперни, нахуй. Короче, он остался с этой осолью со своей, воспитывает ее, кораблики ей всякие делают. Она, в общем, росла в таком романтическом стиле. Кругом кораблики, всякие лодочки, долбленочки, блядь, всякие. А она, он их продавал, в этот город ходил, блядь. Стоит, как покуривает трубочку, блядь, он так покуривал много, блядь. Ну, стоит, покурит трубочку, и там что-то буря началась какая-то. Менерс, блядь, этот побежал свою лодочку, якобы, долбленочку, блядь, отвезти в сторонку, в безопасное место. Только он туда влез, она как пизданет волна-то, нахуй. И вместе с цепочкой, бля, пиздец в открытое море. Он говорит, ой, бля, Лангрен, помоги, бля. Тот стоит, молчит, хоть бы хуй, бля, по деревне. Даже ни слова не промолвил. Все, сей факт, блядь, совершенно поразил местную публику, блядь. Те охуели, говорит. Ну, блядь, хоть бы ты криком пошел ты нахуй, блядь. Или там, гондон ты штопанный, ты мою бабу, блядь, когда она помирала, блядь, сука, хотел выебать. Нет, нихуя. Романтизм. Стоит и молчит. Попыхивает трубочкой, блядь. А тут, значит, блядь, уже скрывается там, значит, за последней волной на горизонте, кричит. И этот самый факт всю, конечно, местную публику привел в совершенный экстаз, блядь. И они ему всю жизнь потом, бля, ну, говорит, этот-то как у нас отмочил, блядь, а? Этот подыхает нахуй в лоб. Потому что это понятно. А когда его баба подыхала? Где вы были, пидорасы, блядь? Хочу я сказать совершенно неромантическим, блядь, языком. Вот так народ устроен, блядь. Он живет реализмом, блядь. Такая ебота, Коля, блядь. Кореш ему драгоценный, налить стаканчик не могу. У меня, блядь, в горле пересохло, блядь. Это, блядь, спазма, нахуй. Нашли его, человек дней, он прибило где-то, он голодный, охуевший, естественно, ёбнулся, блядь. Обосрался, естественно, блядь, в лодке все насрано, насрано. Ну, недолго бился старушка. Ну, а потому что Господь, он сельму метит, блядь. Он все подметил, сука. Ты, говорит, надсмеялся, блядь, над матерью Ассоли, блядь. Вот он романтизм, Коля, чистой воды. Получи за это удар по ебалу, блядь. И получил. В лодке так дубы и дал. Но сказал, Лангрен меня не спас. Все узнали об этом, и он помер. Как же ты его не спас? Он говорит, да пошли вы нахуй, блядь. Идите вы все нахуй с вашим Менерсом, блядь. Я вам буду рассказывать, как он бабу мою хотел выбить, как он там, блядь, домогался, как он, сука, мне хлеба не давал взаймы. Да пошли вы все в сраку. И отъединился. Итак, кораблики делает, блядь. А соль продает, в город ходит. Через лесочек, блядь. Когда уже она подросла, можно уже ходить. Ну, выебать все равно, конечно, могут. Папа подумал об этом. Говорит, ну что делать, блядь? Ну выебут, ну хоть не убьют, блядь. Я же не могу, говорит, не, я в это время рыбку ловлю, там хуё моё, там огород пропалываю, блядь, то сё, а ты иди, говорит, девочка с корзиночкой, с корабликами, блядь, пиздуй, она пиздует, не боится, да ты знаешь, она такая, была такая, блядь, бледненькая, нахуй, сначала-то, какой нахуй, сисек нету, жопы нет, её никто и похуй всем, там народ был простой, блядь, он как видит, что срака, о, тогда вперду, а так, не, не трогали никого, блядь. Ходила она свободно, по ручеечку там, через лесочек, бля. Несла какой-то кораблик, нахуй, она. Пустила один по речке, тот куда-то уплыл, нахуй. Она за ним погналась. Ой, кораблик, блядь, такой папа делал, блядь, а я его проебала. Раз, а там такой стоит, блядь, с бородой какой-то такой. Типа, блядь, знаешь, блядь, восьмого гнома у Белоснежки, нахуй. Эгль его зовут, блядь. С бутылкой ароматической, естественно, водки, блядь, Коля. Ароматической, простую не употреблял уже все, понимаешь уже? Геморрой и прочее ему подсказали, давай ароматизируй, блядь. Набзди в нее и пей. Ну как, знаешь, мочи свои пьют? А ты, пердок, не пробовал пить? Набзди в водочку, блядь, и пей. А кто сказал, что это вредно, блядь? Говно не призываю есть. Но бздёх можно и понюхать. Иногда даже, блядь, это так протрезвляет. Ты знаешь, веришь, нет? Иногда утром, блядь, так хуёво. Пёрнешься, кинешь сверху одеяло, думаешь, о, бля, вот оно, вот оно. Не, у тебя такое.

0: не было? А ты сразу обмираешь, блядь. Ну, у тебя вообще бздёк табаним себе. Ну, ладно, не в этом дело. Я о романтизме, блядь. Что мы все про бздёк, блядь. Но этот Эхоль ей говорит, не бзди, подруга. Все будет хорошо. Явится, говорит, принц, грей, блядь, не иначе, блядь. Да не, говорит, не негр нихуя. Говорит, нормальный, говорит, грей. А почему у него, говорит, такое имя, блядь? А потому что, говорит, он такой. У нас вообще все странно, блядь, нахуй. Я Эхоль, он грей, пап твой лангрен, а ты вообще соль. Заткнись, пизда. Слушай, что тебе волшебники говорят. Я волшебник, пизда. Говорит, что, бля, какой волшебник, где ты нахуй? Говорит, а когда, где ты матом научился ругаться, девочка, расскажи, бля. А говорит, я и не ругаюсь, это просто слова хорошие. Мой папа всегда так говорит. Ой, блядь, говорит, он понял тут всю пропасть, блядь, возникшую между ними, без, ну, блядь, этого романтизма, и послал всю нахуй, сказал, ладно, крепись нахуй, придет принц нахуй, имя я тебе уже не называю, тебе похую, но с алыми парусами, блядь. Под алыми парусами приплывет, напиздится он принц, а ты верь, верь, это же романтизм. Слушай, что говорят. Ну, поскольку у Асёль мозгов не хватило, блядь, усомниться. Она верила. Верила и ходила, блядь. Верит, ходит, блядь. Она ждет, когда дядя принц, ты явишься-то, блядь. А в это время, блядь, в другой сторонушке, блядь, там тоже солнце красное рано встает, блядь, в замке, блядь, среди всяких, сука, настурций и полюций, блядь, произрастал, блядь, Эрл Грей. В отличие от Асёль, блядь, которая прозябала в нищете, он жил очень хорошо. В замке, блядь, лазил там, блядь, всем пизды давал. Но, тем не менее, не злой был мальчик, а такой хороший, добрый, блядь. А мама была строгих правил. Она все время говорила, так, Грей, ты, значит, у меня растешь настоящим мужчиной. Говорит, как прикажете, батюшка, блядь. Настоящим могу, не настоящим. Говорит, нет, лучше настоящим мужчиной расти, но тебе ни в чем не отказываю. Ни в чем тебе не отказываю. Хоть кораблик, на. Хоть нахуй как бы послать, посылай. Говорит, нет, я лучше, говорит, пойду на кухню. Говорит, нельзя, там всякие бляди, служанки и прочие дела. Говорит, ну я не по этому делу, мама, я такой честный, я такой, блядь, романтический герой, я расту, бля. Говорит, ну расти, родной, расти. Он там служанку одну ошпарила кипятком, я ей сраку, блядь, понимаешь, маслом полил. И как говорится, как, ты прям ее сраку? Мы да. Вернее, руку, блядь, это я уже придумал, Коля. Сраки не было. Она была хорошая служанка, блядь, и хотела выйти замуж, блядь, за какого-то там, ну, не Васю, конечно, а за какого-то кололоида, блядь. Ты же знаешь, романтические истории, всех имена романтические. Выходит она, значит, замуж, а денег-то нету нихуя. Так этот, блядь, грей, блядь. Ну, я понимаю, конечно, когда не своими руками заработана, блядь, ковырнул копилку, и все, из копилки ей отдал. А там было, извини меня, 100 фунтов стерлингов, нахуй. Отдал, и ей хватило. Он сунул ей в этот самый месёсик, блядь, в её, этот, блядь, сундучок и написал. Бери и не выёбывайся. Будешь выёбываться, а ты му. Ну, так, естественно, замолчал и не выёбывался. Они так и женились своим этим высесуалием, блядь, или как его, коллоидом, блядь. Ну, конечно, Грей не потреблял, не. Это романтизм, мальчик тогда не пил. Не пил нихуя. Но потом как-то быстро присортился, научился и нормально пил, кстати, блядь. И никакого алкоголизма, блядь. И рома жрал, и всякую другую мадеру, блядь. И хоть бы все похуй. Потому что ее влекло одно желание, блядь. Овладеть морским делом. Откуда он, хуй от моря далеко, блядь? Понравился. А у папы были картины везде, знаешь, блядь. Там висит, блядь, там борьба, там струя. Там, блядь, народ эти, блядь, канаты крутит, сканты срывает. Ему все равно было интересно. Вот сидеть в библиотеке у папы, читать спизденную книгу, блядь, которую не разрешали, блядь. Ну, там, какой-нибудь, блядь, там, ну, типа. Ага. Блядь, знаешь, такие книги, блядь? Манон Леско, блядь. Тогда ты что, ты достанешь, блядь. Смотри. Он говорит, и он просунул ей руку между крепких ее тугих, блядь, колен. Она задрожала, и усы у нее вспучились на бороде. И прочее, прочее. Знаешь, там дохуя всего бывает. Ну, короче, тут все, как писатель Грин-то закорешковал, понимаешь, он все это замешал. Что идет навстречу друг другу, блядь. Ты понимаешь? Ему приходит, блядь, все там, где-то в романтической глубине сидит какая-то цесарочка, блядь, фазанчик, блядь, и ждет его приход. Где-то должна быть, где-то должна быть. Как у него только хуй начал вставать уже непосредственно, блядь, уже по ночам. Все, он решил, надо искать, надо искать. Но сначала надо построить корабль. Денег было дохуя. Коля, кореш ему драгоценный. Главное, все хорошо. Когда денег дохуя, вот все, что хочешь, мой построить, блядь. Вот тут Грин тоже, блядь, понимаешь, он понял, что если бы он был бедный, этот хуй, Грин, ну хуй бы он сделал, блядь. Ну, лодочку долбленочку, и то бы нихуя не сделал, блядь, как у меня же Гарик, блядь, не приплыл бы он к тебе нихуя. Короче, он выучился, купил себе корабль, блядь, денег дохуя, и назвал его Секрет. То есть от кого Секрет, блядь, Коля? Ну, ото всех остальных. То есть он с Секретом принёк был, блядь. У него еще был этот такой, там, у него был этот кореш драгоценный. Ну, знаешь, такой, типа, такой этот комендант общежития, бля, сука, Красная Заря, бля. Ну, типа замка этого коменданта, его звали какой-то Пепперштейн, бля. Ну, короче, какой-то Пепперлакер, блядь. Ну, короче, да хуя там у него всяких названий таких неизвестных, блядь. Ну, в общем, его звали так. Он, короче, там всем приходил, говорит, пойдем, говорит, мол, Грей, погуляем, нахуй. Ну, как всегда, все прогулки заканчивались около бочки в винном погребе, нахуй. А там в погребе, между прочим, лежали бочки, блядь, с вином, которые его дедушка когда-то закопал. И говорит, чтобы ни одна, блядь, не подходила к этим бочкам, выпьем их только в раю, блядь. Вот когда наступит такое время, вот, ну, ёпта, там, значит, этот вот пальдесёк, блядь, портвесёк, блядь. Он, сука, все норовил, говорит, ну, не, говорит, эти бочки нельзя, говорит, вот бы попробовать, да я бы всю жизнь отдал за один глоток этого вина. Я говорю, ну, ёпта, уж за вино-то отдавать глоток. Коля, кстати, блядь, ты за этот глоток вот отдал бы, блядь, нихуя не отдал бы, блядь. Стакан ёбнул, ты хоть бы и хуй тебе не поборщился, нихуя. А Эрл говорит, не бзди, говорит, пальдесёк, блядь, выпьем еще, ёбнем. Настанут у нас райские времена. И они настали, Коля. Опережая события, скажу, настали, потому что вера охуительная, блядь, в романтизм. И вот однажды, блядь, значит, как-то заплыли они нахуй, вернее, пришли к этой Коперне, блядь, а в это время осёль. Очередной раз ее послали нахуй в этом магазине, блядь. Она бежала, устала, легла, значит, спать, солнышко разморило, блядь, и спит себе посапывать там в этой вот около ручейка, блядь, где Эгль ее в свое время, значит, встретил и сказал, не ссы, девочка, блядь, придет тебе счастье, блядь. То есть схуна с алыми парусами придет, на ней будет самый настоящий принц ебать ее колотить со своими корешками, блядь. С оркестром и с прочей хуйней. Ну, когда на папе-то сказал, папа так посмотрел и говорит, а хуя, нихуя? А может, что, на карете скорой помощи приедет, нахуй? Какие паруса в пизду? Ну, вот ладно, пускай девочке будет хорошо, я смолчу. Пускай ей будет хорошо. Пускай она хотя бы этим, бля, накушает, потому что жратвы-то нет, нихуя. Пускай верит, нахуй. Потом забудет в пизду, там проживет, ну его нахуй, блядь. Там еще нищий какой-то сел, блядь, знаешь, на кладбище. Дрестал рядом ветерок, блядь, с ним разговаривает, отец, они на окраине жили там, блядь, у них хуй знает все. Бросил дрестать, подошел, говорит, дай табачку-то, ёпта и мать. Он говорит, да, блядь, дочка спит, нахуй. Утомилась, блядь, рассказал мне такой рассказ. Он говорит, да слышал я какую-то хуйню, блядь. Дай табачку, нахуй тебе дочка эта, блядь, ты заебала мозги, бля. Он говорит, нет, не могу разбудить. Дочка единственная, блядь, пускай спит, нахуй, устала, бля. Она вообще спать любила, бля. Она вставала, нахуй, пока дойдет до этой самой, там поспит. Потом встанет, опять придет, опять поспит, блядь. Она почти не ела нихуя, как пчелка, бля. Нектаром одним, нахуй, а соль, одно слово, ёпта, Коля. Глазки, бля, большие такие, голубенькие, как небо, в них отражалось небо, бля. Грудки, ну, просто их нету, это романтизм, понимаешь? Сраки тоже нету, потому что она не срет, она нектаром питается. Говорит, нет, нахуй, я говорю, помню, что мне сказал Эгль, блядь, с ароматической водкой. Он сказал, а соль, говорит, не бзди. Папа говорит, так и сказал, не бзди, я и не бзю. Колышек забила в жопу, блядь, не бзю, не все, все. Один нектар, нахуй. Романтизм. Жду, говорит, великого принца, потому что как срать, когда принц придет с красными парусами, блядь, и скажет, ебать тебя колотить, ах ты еще и серишь, блядь, ну как, романтично не получается, нихуя. То есть об этом ни слова. Ну, короче, блядь, народ-то, блядь, критически относился ко всем этим, блядь, изысканиям, блядь, товарища, блядь, Лангрина с его дочкой Ассоль, блядь, и говорит, ну их нахуй, они ебанько все, блядь, понимаешь, ну просто ебанько, блядь. Вот он сейчас, это, нищий пришел, говорит, о, блядь, пидза, табаку мне не дал, блядь. У меня, говорит, дочка должна, говорит, за этого, за принца выйти, нахуй, как я ее буду будить, она меня еще нахуй пошлет, имеет полное право, блядь. И все рассказал. Ну, народ говорит, а, дура, бля, какая, сука. Только она, значит, появится там, за хлебушком куда-нибудь сходить, за водичкой, бля. Пизданутая. Она говорит, что это вы на меня так? Она же пизданутая. Я говорю, ну да, я пизданутая. Но я хорошо пизданутая. Вы еще вспомните, как я пизданута. Говорит, дуры, дуры, ёптю мать, так, дур ты проклятый, бля, вот, ну, у нас четыре дуры, а ты дура пятая, бля, там, типа, что-то такое, знаешь, ну, мальчишки, бля, там, всякой хуйню несут, бля. А она так говорит, а я на вас не обижаюсь, бля. А я, говорит, я романтическая, мне похую все. Идите вы все нахуй, так романтически, знаешь, мягко посылай. А за что, блядь, за что? Говорит, за то, что папа меня нарцисс затопил, нахуй. И стоял, блядь, и молчал, не кричал, караул, помогите, нахуй, как все, блядь. Короче, романтизм, девочку все отвергают, гонят, топчут, мальчишки дразнят, бля. Очень тяжелые времена у них там, совсем не в пизду все, уже этот их послал, который кораблики покупал, говорит, да я заебался этим корабликом, я не знаю, я их сам по реке уже сплавляю, нахуй, не знаю, куда их деть, пизду. Вы мне задолжали, смотрите, сколько я вам уже, бля. Говорит, плавки хлеба нет, нихуя нет, бля. Ну куда, говорит, наверное, я пойду, нахуй, сказал Лангрен, блядь. И пошел в море, бля. Ой, а куда нахуй деваться, бля? А в это время, бля, в родимой стороночке, бля, кораблик подплыл, значит, там, блядь, вышел, блядь, этот Грей, блядь, со своим другом-корешком-матросиком, бля, Летикой, нахуй. Летика, бля, говорит. А я, говорит, Летика, политика, говорит, блядь, он так еще сиськи сочиняет, такой пиздадуй, знаешь, бля. Ну, они пошли рыбки половить, нахуй, говорит, хуй там. Давай вон речушка, ручеек, бля. Смотри, там девушка лежит, бля. Ну, сука, аленький цветочек, бля. Спит, пригорит. Бля, локоточек подложила. Ресницы аж прям по щекам у нее, бля. Ну, романтизм. У нее юбка задралась, пизда мокрая. Эти мухи ползают, бля. Ой, бля, такого я никогда не видел. А он и правда пизды никогда не видел так близко. Вот ёпты, мать, закрылась кустами, блядь. А ей хоть бы хуй по деревне. Она привыкла. Она с животными... Блин, ну не с животным, конечно, бля. С мухами там она привыкла жить, как бы. Ну, в общем, она, короче, лежит, бля, отдыхает, бля, спит, нихуя не слышит, блядь, тут матрос подобрался, говорит, ебалась, вытаращил, говорит, привык такого дела-то, бля. Ох, нихуя себе, сказал он. Вот и нихуя, сказал Грей, говорит, уебывай отсюда, пойдем. Я за ней и все вернусь. И надел ей на пальцы колечко, блядь.
1: Чтобы ее потом, ну, как распознать-то, блядь. Баб-то дохуя, а колечко одно, понимаешь? Коль, а то он может забудься в толпе, блядь. Ну кому же колечко надел, блядь? Больно хорошо она спала, блядь. Она даже не проснулась, нихуя. То есть ее могли и выебать в это время. Она бы нихуя не проснулась, блядь. Такой романтизм. Вот спит, как убитая, блядь. Сиси девственность, блядь. Девственница, блядь. Сиси спит, хоть бы хуй по деревне, блядь. Даже не пукнула нихуя, блядь. Пробочки, да, обитаешься. О, вот спит она, спит. Ну, конечно, просыпаться-то надо, пизда. Сколько спать-то? Еще ночь впереди, бля. Проснулась. Ой, что-то пальчик трет, какой-то волосок. Ой, колечко, бля. И говорит, ой, блядь. И тут она, значит, своей, блядь, безмозглой головкой, блядь, начала соображать. Наверное, к чему-то это все. Короче, блядь. Я, говорит, вернусь, сука. Пошел в этом, блядь, в кабак. Когда они рыбки-то половили, а хули дальше делать, блядь. Корабль там стоит, блядь. Говорит, а что у тебя баба там такая вот лежит, блядь, на этом? Такая, ну, описал тут все, говорит, о, это ебанутая соль, блядь, мы ее знаем. И он так говорит, ебанутая, ну, понятно. Чем же она так ебанута? Да, говорит, вот за ней принц должен приехать с алыми парусами, бля, на корабле, говорит. Бля, ему запало. А ведь понравилась мне, говорит, ее влажная пизденка. Как она, говорит, лежит, блядь. Как она? Такая не местная девочка, явно ее надо вывозить. Явно возить, потому что там в основном и красные, все запастые, все в поту, блядь, в муксусе, блядь, и во всякой муке. Корешь мой драгоценный. Там, говорит, обожают таких. Там, говорит, ухаживают, как по сараке ебнут ногой, молотком по голове, блядь, и ебут. А она из другой оперы, понимаешь? Она романтическая особа. И вот Грин к этому и тяготеет, говорит. Дайте, говорит, романтизму развернуться. Развернулись. Этот Грей. Денег дохуя. Хорошо, когда деньги помогают. Вот такой вот, понимаешь, ты осиротелый жизни, блядь. Когда не просят даху никуда, блядь, они даху не нужны. Говорит, так, снимай текелаж весь в пизду. Говорит, что такое? Инвентаризация в пизду, блядь. Как инвентаризация? Нахуй, нахуй, говорит. Так мы только что новые паруса пошили. Все на парусиновые ботинки, нахуй. И неграм, неграм на парусиновые ботинки. Все, пизду. Говорит, ну ты даешь. А денег дохуя делать нехуй, пришел к одному, блядь. Говорит, ты, говорит, нахуй этот ебаный мясоед, блядь, как тебя зовут? Блядь? Он говорит, там какой-то, блядь, хуякатис, бля. А он говорит, так, у тебя есть алый парусина, бля? Он говорит, да нет, парусина у меня нет, у меня щелка. Он говорит, о, щелку хватит нормально. Сколько нужно? Да, говорит, блядь, да хуя. Говорит, ёб твою мать. Говорит, прикинул, как он разбогатеет, сразу обоссался. Говорит, ну, бери до хуя. Говорит, до хуя ему отвесил. И тут он до хуя забрал, значит, присвоил, бля, ну, романтизм, сам понимаешь. Сколько сколько? Если тебе сказали, сколько метр стоит, Коля, ты, у тебя глаза на лоб, срака бы лопнула, блядь. А ему похуй, блядь, из родового имени мама, вышли бабок. А нахуя тебе, говорит? Она говорит, я себе красные штаны хотел пошить, блядь. А сам Парусов нахуярил, блядь, там боцман говорит. А, говорит, я понял, сука твою, говорит, шутку юмора, говорит, ты, говорит, блядь. А боцман, ну не романтики кругом, не романтики, нихуя. Ты, говорит, хотел через кордон шелк провести бесплатно, нахуй. Надел на паруса, а потом мы пройдем, снимем эту, нахуй, отдадим за хорошие деньги, блядь, в другой стране. А сами поставим другие парусиновые и в них войдем, нахуй. Пока, значит, не шить ботинки для негров, не шить? Он говорит, шить, пизда, нихуя ты не понял, говорит, блядь. Мне, говорит, только, блядь, сейчас алые паруса провозить, блядь, шелк, нахуй. Я, блядь, шелк тебе в сраку затолкаю весь, блядь. Вот не романтик ты, блядь, ножа и топора с большой дорогой. Если вы живете реальной жизнью, дайте мне пожить с моей мечтой, говорит. И, говорит, так, это что же евреи, нахуй, там на этом, на берегу бегают, нахуй, с трубами, скрипками. Всех сюда, нахуй. Вы кто такие? Говорит, мы евреи. Мы, ах, мы музыканты. Мы музыкальные евреи. Давай сюда, нахуй. Да, значит, ты что, на чем играешь? На пизде, на какой? На бабьи волосе? А это я, говорит, сам умею играть. Я и собираюсь, говорит, поиграть, но только романтически. Нихуя подобного. Нет, не надо, нихуя. Короче, бля, вы все в трюм, нахуй. Там сидеть, воды им дать, блядь, чтобы они не передохли, блядь, все. Эти, блядь, инструменты берегите. Как скажу играть, знать начали, блядь. Типа, что-нибудь такое, типа, пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам, брям-пам-пам. А, говорит, это Мендельсон. Я говорю, да, песня без слов, пошли нахуй. Значит, короче, Мендельсон, они зарядились, блядь, он алых парусов нашил, и в один момент, значит, сидит, значит, а соль? Ну, красоты неимоверной, блядь, солнышко по ней бегает, блядь, жучок какой-то ползет, блядь. К ней тянулись все, понимаешь, бля, растения, животные, травы, блядь, деревья, листья свои на нее клали, пусек по ней, блядь, жучок ползет. Она говорит, ну что ты меня заебал, жучок, срать его, посрать, блядь. Он опять ползет, блядь, опять прилетит, опять ползет, и она книжку читает, и он все время, блядь, ползет, ползет, и остановился, он говорит, опять ты, говорит, пришел. А он остановился на слове «смотри». Она говорит, ну смотри, хуль толку. Да уже сколько ей глазенками так поворотила и говорит, блядь, говорит, да я не умею нихуя. Ну, блядь, и насрал на это слово еще, понимаешь, блядь. Мол, вот, усугубил, блядь, ну все на всем, и улетел в пизду. О, значит, говорит, надо смотреть шире, блядь, романтически смотреть. Бросила книжку, выходит, вернее, отложила, нахуя бросать. Отложила книжку, там, жучковое говно, чтобы на другой стороне не отпечаталось, блядь, пускай высохнет. Я, говорит, его потом сковырну, все-таки книга денег стоит, блядь. Пошла, идет, блядь, и вдруг корабль подошел, говорит. Да он тут сюда никакая пизда, говорит, не входила никогда, блядь, 100 лет уже, нахуй. И говорит, смотри, говорит, внутренний голос, блядь, вон он, говорит, идет, говорит, алые паруса, блядь, кореш ты мой драгоценный Колян, не могу, сейчас я, блядь, сука меня, блядь, прям пробьет, прошибет на линии, как слезами сейчас вместе зайду, блядь, сбылась мечта-то, пизда, ты понимаешь? Вошел корабль, блядь, в бухту, в которую никогда нихуя не входил, ни одна лодка застревала в пизду. А тут корабль ходит, ведь мне дать ночью, блядь, фарватер расширили, блядь, углубили, блядь. Как говорил наш, блядь, замечательный Горбачев, углубили, блядь, ты понимаешь? Они вот так углубились, что, блядь, корабль просел похую. А там евреи, блядь, со своей музыкой. Та-ра-та-та-та-та-та-ра-та-та. Ты говоришь, бай, блядей, говорит, я вас Мендельсона просил. А говорит, Мендельсон тоже еврей, блядь. По-по-по-по. Бум, па-па-па. Вы пиздай, ты Чайковский, блядь. Ну, хоть, короче, все перепутали, нахуй. Музыка ебесит. Горожане все высыпали. Говорит, блядь, что такое случилось? Неужели, блядь? Она же ебанутая. Зачем вы ее берете? Она ебанько. Он говорит, о, говорит, бля, кому ебанько? А кому и жена родная? О, бля. Как, сука, Коля? Кто верит, тот всегда найдет, блядь. Ты веришь, нет? А, веришь? Значит, ты тоже найдешь. А они-то, бля, как друг друга нашли. Ну, это же сказка. Кореш ты мой драгоценный. Сказка. А сказка, она заканчивается хорошо. Понимаешь? Не то, что там какие-то африканские сказки, в которых все друг друга поели, потом и отправились нахуй на покой. Тут другое дело. Тут, когда в одной стороне возникает, и в другой отвечает, понимаешь? Встречное движение возникло.
0: А что он, блядь, глаза растопырил? За что же мне, говорит, такое счастье, говорит, блядь?
1: А откуда ты знаешь, что это тебе? Там народ толкается, говорит, может, это нам, блядь?
0: Говорит, да еб вашу мать, говорит, блядь. Чтобы вы понимали в этой жизни, блядь. Вот вы ебетесь, блядь, там, блядь, сука, по разным, блядь, подвалам и этим, блядь, песочницам, блядь. А я, блядь, не еблась. Я романтически ждала и дождалась, блядь. Тут лодочка хуяк. Там знакомый морячок, бля, полетика нахуй, ёбаный, летика, бля. Говорит, ну, говорит, где? А вот хули, по глазам узнать можно. А глазки-то, блядь, горят, блядь, в них небо отражается, бля. Романтизм полный, блядь, ты понимаешь? Тут она говорит, не, невозможно удержаться от такого романтизма. Пробочку из попки вынула и пукнула так тихо, блядь, понимаешь? Говорит, вот оно. И по аромату, Коля, блядь, романтическому, он ее сразу обнаружил, бля, Грей. Он в лодке прямо говорит, она. Видимо, к ней ебать колотить, блядь. Ой, как, блядь? Да, она. Ты, говорит, кто? Я, говорит, блядь, девушка. Да я понимаю, говорит, блядь, что ты делаешь. Тебя как зовут-то, говорит? А что? Этот к ней, бля, она говорит. Да, говорит, блядь, я тебя ждала очень давно. Мне, говорит, эх, а, говорит, ехали, говорит. Имею в виду своего пыльдесёка, бля. Ну, говорит, такие у нас есть, ребята, говорит, предсказывают. Да, есть, говорит, есть. А насчет, говорит, винища, говорит, блядь, это мы, говорит, сейчас. Ну-ка, говорит, где там бочки были, которые надо пить в раю, блядь? У меня райское совершенно настроение, нахуй. Ты, говорит, этим-то не давай, этим разъебаем коперничным, блядь. Там, говорит, мало народу-то хорошего, все разъебай. Говорит, да ты знаешь, когда такое счастье, хуй с ними с разъебаями. Пускай пьют дедушки на винище, блядь, но сначала экипаж. Напою экипаж. Так, Летика, боцман, нахуй, ты, блядь, так. Жалко, пальдесёк не дожил до этой, блядь. Не выпил он этой хуйни, блядь, вот этой. О, говорит, сейчас я первый пробую. Доставить бочку, блядь. Ну, ты, говорит, согласен, в принципе, за меня замуж-то, блядь. Говорит, а куда же я нахуй денусь? Я романтик, пизда. А, говорит, ну да, я тебя сейчас спрашиваю, какую-то хуйню, говорит, блядь. Налил такая. О, говорит, нектар, говорит, будешь? Она говорит, не-не, я не пью. Я и там без того ебанутая, блядь. А, понятно, говорит, а мы выпьем, блядь. Нет, какой романс, этот ром ямайский отдыхает, все в пизду. А здесь их радости совсем другие, так мягко забирает. Пробуйте, товарищи, бля. Все навалились, как хуйнули. Сразу две бочки, как нехуй не было. А им уже похуй, у них рай, понимаешь, блядь. Медовый месяц, Коля, блядь. Вот тут этот романтизм и завершился, Коля самый драгоценный. И должен был завершиться, потому что писал его великий романтик Александр Грин. Тут как они схватили друг друга. Ну, на половые темы он не пишет совсем. Якобы у них только романтическое влечение. Но я думаю, что потом, конечно, они, ну, хорошо, поеблись на этом корабле. Салыми-то парусами, знаешь, как вызывает страсть. Алые-то паруса. Ну, конечно, потом продали их нахер. Купили кастрюли, сковороды, блядь, и давай жарить, варить и парить, блядь. Плодить детей, и пошло оно все нахуй. Мы же не инопланетяне, кореш ему драгоценный. Мы просто романтики, да и то с большой дороги, блядь. Вот так что, знаешь, это все понятие относительное, блядь. Романтизм романтизмом, Коля, блядь. А реальная жизнь все равно нет-нет, да и припрется. О, кстати, кто-то звонит, блядь. О, твоя Клавка, нахуй. Вот тебе и реализм, нахуй. Бери и говори ей, что ты завтра обещаешь шкаф на дачу увезти, блядь. Романтик ты мой ебаный. Налей-ка мне, сука, что-нибудь быстренько, а то прям в горле пересохло, блядь.

0: Чего ему так все это преувеличение нужно было, да? А я тебе скажу, корешок ты мой драгоценный, опять же, блядь, скажу, веяние времени, блядь. Тогда ведь этот клерикализм этот, блядь, средневековый, он, сука, ох, блядь. Кругом ведь это костры инквизиции, блядь, индульгенции, пропердентции, блядь, индульгенции, не знаю, что такое, ну, блядь. Идешь, блядь, там на паперке стоит хуй, говорит, так, индульгенцию мне, блядь, там написано, за все тебе прощается, блядь, иди греши дальше, в пизду, только денег дай, блядь, заплатил, пошел, все. Даже не то, что там замолить грехи, там все про... Они индульгенциями торговали. Это уже вообще пиздец. Полный цинизм, блядь. А народ жгли, палили, блядь, пидорасы, блядь, а? Вот, сука, как понять? Как совместить это, блядь? И этот бедный, блядь, Рабле тоже скакал, бегал от них, как сука, блядь. Он отказывался, блядь, и от одного романа, и от другого, блядь. Говорит, я этого не говорил, я этого не писал, блядь, все вы не... Да мне доебались, блядь, и норовили за старков схватить. Как-то выскочил, блядь, как-то он вот кореша сожгли, а он выскочил, блядь, как-то, понимаешь? И вот в этом преувеличении было какое-то освобождение от всего этого вот этой зануди, блядь, этого серого, бля, понимаешь, вот этой вот псевдоверы, бля, все это, бля. И все, говорит, как бы в здоровом теле здоровый дух, бля, было бы здоровое тело. И он нарисовал здоровое тело, естественно, сиськи до полу, бля, срака здоровая, значит, в этом будет все хорошо. Вот я к чему начал все это тебе говорить-то, понимаешь, Кольц мой драгоценный, Раблезяш. Вот мы и давайте приближаемся, прям у нас сейчас такой период. А народ всегда наш, всегда народ, он всегда стремился к здоровому, бля. К здоровому, кореш его драгоценный, как говорил мой дорогой Петр Федорович в деревне, бля, Ваганов, говорит, во всем нужен ум да берись, а то сядешь срать и хер обсерись, понимаешь? Бля. Здоровый в народе живет, бля. Тяготение к этому есть, бля. В этом я и вижу, бля, здоровье общества.
1: Я, конечно, не призываю пердеть за столом, как это в Германии делают, блядь. Или баба идет на улицу, как пернет, бля, как рыгнет. Думаю, ой, милка ты моя, я только на нее так посмотрел с интересом. Думаю, о, не, бля. Со звуком ты, конечно, справилась, а с запахом, блядь, уже это все, бля. Ну и как ты думаешь, это уже перераблезянство, бля, пере. А пере это всегда плохо, блядь. Я имею в виду, идите на лоно природы, бля. Занимайтесь спортом, бегайте от инфаркта, бля. С детьми, блядь, куда-нибудь в походы, бля. Не сидите в этих затхлых, блядь, квартирах, блядь. Я не к тому, что, блядь, мол, сам сидит портвейн, он глушит, блядь, а сам не ходит нихуя подобного, сука, я в теннис играю, блядь. Ты знаешь, Коля, я взял третье место в нашем, блядь. Сейчас, бля, мне ракетку подарили, нахуй, хотя она мне нахуй не нужна, бля. У меня своя есть, блядь. И не то, что там я сижу и пизжу, мол, одним портвейном только напитан, блядь. Что из меня ткни прям портвейн так потечет. Нихуя. Я периодически просыхаю, блядь. Всего и всем остальным желаю. Надо просыхать, иначе это очень тяжело. Вот в этом и есть, блядь, где-то вот такой вот переход к истинному положению вещей, блядь, Коля. Драгоценный налей чуть-чуть так, чтобы прошло хорошо, блядь. И понимаешь, я тебе так сказал, лучше уж требухой обосраться, чем гамбургерами, блядь. В требухе хоть какая-то, блядь, там истина сквозит. Но в гамбургах ты сам посмотри на американцев. Посмотри на простой народ, блядь. Я не говорю там на Шварценеггера посмотри, там на какую-нибудь там фотомодель какую-нибудь, блядь. Ты возьми простую американку, блядь. Она найдет срака вот такая, блядь, и ничем она от немок не отличается. Только тем, что немки, конечно, есть здоровые, но они все-таки такие, более такие подобранные такие, блядь. Мускулистые, я бы сказал, понимаешь? Американка Василич просто пузо наружу, сиськи никакие уже повисли ниже колен, блядь. Вот это все гамбургеры, фуд эти, блядь, как они там их называют, фудс, хуюц, блядь, не выговоришь нихуя. Ноги, короче, едят какие-то, блядь, не поймешь ничего. Так лучше уж требухи обожраться и раблезяться по-настоящему, блядь. А это не раблезянство, это не путай, блядь.
0: Получаю я от братвы письмо из Анзера Сюрзенка. Пишут, бля, ребята, бля. Сюра, бля, объясни, что такое ГКО, бля? Вроде на чихпы. Мы, говорит, въебываем, бля, выпускаем там всякую хуйню, телогрейки, фуфайки, бля, валенки валяем, хуяем полный, блядь, самообслуживание. Сами себя кормим, блядь, занимаемся всякой хуйней, блядь, спортом, блядь, занимаемся, спиртом уже занимались, блядь, теперь тут ведем здоровый, сука, образ жизни. Вот мы, сука, и задирались. Это что такое ГКО и чем его в рот мясных пых едят и куда его засунут, блядь. Все, как говорится, представление вот этой все этой хуйни, блядь. На что я, ребята, могу вам ответить, блядь? И сам я нихуя не понимаю в этом, бля. Рот на всех пыл, бля. Потрогать его нельзя, бля. Сука, один потрогал, пришел, пиздец, тут накрылся, бля, медным тазом, бля. Это, сука, взаиморасчет называется. То есть, ты мне нихуя, и я тебе по везде мешаю, бля. То есть, есть такая бумага, на ней написано ГКО, бля. О, ебать, мои старые костыли. А там нихуя, бля. Ты понимаешь? Иностранцы просто охуели, бля. Ведь это все мы должны вложить наши, бля, вот эти зеленые, вот в это ГТО, блядь, нахуй. Они нас в это ГТО вхуячили, блядь, им говорят, ну а теперь мы вас поздравляем, пиздец, обосрались. Ха-ха-ха-ха, блядь, это же такой придумай, блядь. То есть, сука, понимаешь, да, как, мы ебали, все попало, кроме шила и гвоздя, блядь. Шила круглая, стальной, гвоздь вообще ебать нельзя, блядь. Ты понимаешь, блядь, а нас ебут не переставая, блядь. Дай хоть отдохнуть, батюшка, бля. Да что ты заебал, бля. Но дело не в этом, сука, бля. Дело в том, что Черномырин, бля, он, бля, говорит, вот, сука, какой путь, бля. Либо нам завинтить гайки, нахуй, по самую сраку. Я говорю, завинчивать в пизду, бля. Ну, ремни давай затянем. Я говорю, ну, затягивайте на всех, бля, пузырях, бля. Хуй вы их затянете, вам ремня не хватит нихуя, бля. Со всей стороны, бля. Мы-то затянем, в рот мячик, я вообще ремня не нашего нихуя, у меня партион соскакивает, блядь, на пятках держится, блядь, у меня всех пых, блядь. За геморрой зацепились, блядь, висят, сука, блядь. А хули, блядь, делать, сука, питание какая, блядь? Вот так, у меня всех пых. Так вот ГКО, блядь. Вот давай, мол, мы этими ГКОами, блядь, сейчас будем расплачиваться, блядь. Ну как Уругвай, блядь. Хуй в сраку, мы же не в Уругвай, живем-то, блядь. Он пошел, сука, посрал под куст, блядь, банан сорвал и пошел, блядь. А у нас где сорвешь, нахуй, банан-то? Поебал только получишь, блядь, что сорвешь, блядь, с березы веник, блядь. Ну и веник ему срись этим, блядь, узрись, блядь. Попариться можешь, блядь, нас и так запарили уже нахуй, блядь, и веников не надо ни в пизду, блядь. А ты знаете, блядь, как у нас деньги добывают, блядь? У нас все в России, когда вот этот разгар всякой хуйни, блядь, и чубайся, блядь, чубайся, блядь. Ты, сука, умеешь деньги доставать, блядь. Да я умею доставать, в рот мясих пых, блядь. Ну как достать, блядь, в рот мясих пых? У кого, блядь? А говорю, у меня есть одна мыслишка, блядь. Вот если вы меня назначите самым главным, блядь, по доставанию, блядь. Ты скажи честно, блядь, где достанешь? Он говорит, отсосу у комдесю, блядь. Комдесю и такой хуй сидит, блядь. Самый здоровый хуй, блядь, у него, блядь, этот вот, сука, банк и бабки, блядь. ВМФ, блядь, банки нахуй, все. И говорит, отсос, блядь, Петрович, позвольте сделать у вас комдесю, блядь. А кто лучше все сделает? Чубайс. Тот побежал на карачке, пополз и отсосал, блядь, половиночку. Он говорит, потом остальное, блядь. Сука, дед, дососешь, блядь. Вроде до сих пор. И старок Чубайса завожали, блядь, умел, блядь. Да так, сука, уметь, ты тут зимку пошли, блядь, она клевей сделает нахуй все, блядь. Она, сука, так оформит тебе, сука. Или, блядь, уж в конце концов, бля, Монику Левинску. Никто не платит нихуя. А хуй платить-то, блядь? Хуй ГКО, блядь. Ну, ГКО, вроде мясих пых, бля. Ну, эти посмотрели американцы, англичанцы посмотрели, бля. Вергерцы, блядь, всякие другие, блядь, нанайцы. Говорит, хуйня. Это все хуйня. Они точно сказали, хуйня. Ну, их не объебешь, бля. Сервер хотя объебать. Пришел этот молодой так хуй, комсомолец, блядь. Корниенко, блядь. Как его, сука, зовут-то, блядь? Петька Васька, блядь. Говорит, дай я сейчас порядок наведу, блядь. Черномырин, ответь за наколку. А Черномырин говорит, а хуй в сраку, блядь. Место маку, блядь. Вот ты, сука, молодой, ты еще не понимаешь многого. Ты на меня прешь сейчас, блядь. Но я, сука, тебе гарантирую, блядь, обосрешься. А президент говорит, Черномырин, уйди, блядь, нахуй. Черномырин, уйди, блядь. Ты мне не даешь, блядь, размаху, блядь. Он говорит, размахнись, у тебя в рот цепых, блядь. Черномырин уходит, блядь, сурово брови насупил, блядь, и уходит, блядь. Приходит молодой чувак, блядь, говорит, так, сука, значит так, вроде мясих вы, как я понимаю, все, я, блядь, представляю все только по себе, блядь. Значит так, так, вы нахуй все, вы все в пизду, вы все к ебени матери, блядь, всех нагнал нахуй, говорит, так, ГКО, блядь, ГТО нахуй, все наготове, блядь. Либо мы обеспечим ГТО, блядь, либо платим зарплату рабочим, блядь. Я посрался, блядь, вроде мясих пых, блядь, а я, ясно как, блядь. Как божий день президент сидит, блядь, думает, кто же здесь обосрется, блядь, наконец, нахуй. То есть, понимаешь, он не то, что, блядь, ситуация, говорит, я владею ситуацией, он периодически говорит, я владею ситуацией. А сам говорит, кто же тут обосрется, блядь, кроме меня, блядь. И все серут, блядь, как птички, нахуй. Не успел заглотить, у него сорвут сраки хуяк. И на голову, блядь. А на голову другому, блядь, но не президент, а нихуя, блядь. Вот успевает отворачиваться, блядь. И знает, когда упадет, нахуй. Все он, сука, знает, блядь. Он говорит, слушай, все, блядь, я тебя люблю, сука, блядь. Вот, блядь, сихпых, говорит, да пошел ты нахуй, блядь. Он говорит, нет, я говорю, в рот я сихпых люблю и хочу тебя назад вернуть. Потому что с этим ГКО мы обосрались, блядь. Потому что наш комсомолец, блядь, решил отдать по полной программе. Хотел честно жить. Ха-ха-ха, в рот, блядь, сихпых. Где же вообще честно жить-то, блядь? Ты, сука, будешь, блядь. Он говорит, либо, говорит, блядь, платить шахтерам, блядь, которыми касками весь мост разболотили нахуй, превратили в ровную дорогу, блядь. А он был горбатый, блядь. Ну, в смысле, назван в честь Горбачева, блядь, мост был горбатый, они касками хуячили и сидели, блядь. А там уже, знаете, началась уже, блядь, это вот, пиздота. То есть, это, эрозия матки, блядь. Ой, пизду, какую матки, нахуй. Эрозия моста, блядь, началась. Ты понимаешь? А эрозия, знаешь, такое? Это разрушение, блядь, проистечение трещин и всякая другая хуя, блядь. А что президент сказал? А познатушки-перепрятушки, в рот мящих пых, блядь. Пиздец, ошибся нахуй. Пошел нахуй ты, блядь, а ты все равно вернись. На все остальные сказали. Ну, блядь, ну ты, сука, Боря, даешь. Ну как же так можно, блядь? Мы только все обосрались до этого, блядь. Обосрались еще раз, блядь. Сколько же можно серка срать? В рот мящих пых. Ты что, одним горохом питаешься, что ли, блядь? А мы тоже, сука, сука, да нет, блядь. Вроде, блядь, ненормальный, сука, блядь. Буфет, хует-мует, блядь. Хотя кофе исчез, блядь. Они там, сука, все кофе любили, блядь. Пиздец. А кофе-то оттуда нахуй, блядь. На доллары, блядь, получали. Пиздец, кофе исчез. У них сразу, блядь, сон, блядь, наступил в думе, блядь. Все, блядь, начали думать, как кофею добыть. Наконец-то конкретная задача, блядь. Появилась кофею добыть, сука, в руках всех пых. Пошли на улицу, блядь, искать кофе, блядь. И тогда они разглядели на улице, что люди-то, блядь, все охуели нахуй, блядь, на стране. Вот тут-то, сука, они решили, блядь. Надо что-то делать, блядь. Импичмент, блядь. Все, пиздец. Чувак обосрался, блядь. Говорит, я никуда не уйду, в рот мящих пых. А его никто не гонит. Куда ты пойдешь, нахуй, блядь? Померу, что ли, блядь? С рукой с протянутой пойдешь. Народ, народ тебе, кто и больше даст хлеба, кто может в ебало плюнуть, нахуй, блядь. Все, пошел ты, нахуй, блядь. Так что, мужики, у меня к этому отношение такое, блядь. Эту хуйню пора заканчивать, блядь. Если они там в дубе, блядь, они там думать должны все, блядь. Однозначно, как один мудила говорит, блядь, однозначно, блядь, думать, сука. Вот пускай они думают, блядь. Если они думать не будут, ну тогда мы будем думать за них, в рот мячих пых, блядь. А народ всегда, он был смекалистый, блядь. Вот она ведь на выдумке хитра, блядь.
2: Клёвая песня!
3: Да, клёвая песня!
2: Мокси, а Мокси, я ща тебе загадаю загадку, а ты её отгадай!
3: Загадывай!
2: Чё такое большая, волосатая, всем нравится, на П называется, на А кончается!
3: Ну ты даёшь, Юксель, это ж дети знают, пизда это!
2: Угадал? Не совсем. Вообще-то это певица!
3: А какая разница? Все равно певица.

я как в прострации, терзаю в зубе пломбу. Купи мне лучше рацию.

0: тебя, Симу, Симу, Симу. Эй, будешь сидеть, сидеть, пулей, бля, мужинься в рот мягких пых. Засунешься в сироку, место могу. Ой, девчата, гуляем, одного живем.
1: Парнишка мой, прикинутый, конечно, я.

Сказка такая, не знаешь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Финиш ясный сокол. Соколом выебли, понимаешь, блядь? Одна, блядь, это тоже, блядь, лада, да, блядь, сука. Жигули, блядь, тоже, лада, лебедь на... Налетел, выебал ладду, блядь, эту ебаную, блядь. Просто один мужик, блядь, он был как, типа, волшебник, сука, понимаешь? Она легла раньше-то, блядь, одежка хуёвая, блядь, жара, блядь, парит нахуй в Греции, блядь. Она легла, сракой-то повернулась, ветерок-то задул, блядь. Ну, а этот увидел, говорит, ой, блядь, какие прелести передо мной открылись. Обернусь-ка я лебедем, и ей прям клювом в самую сраку так туда и залез вместе с головой, блядь. О, как, блядь. Она говорит, о, очнулась, а уже все, пиздец. Девственность улетела, нахуй. Зацепил крылом, нахуй, и сейчас опять превратился в юношу, говорит, ну, нахуй, юноша не есть. Он извращенец был, блядь, в лебедя превращался. Это указывало свои, блядь, тенденции, понимаете, по этому поводу. Вот. А это тоже девушка, все несчастные сокол, блядь, ну что-то у нее, понимаешь, так повернуто. Что-то она чувствовала, тоже символ какой-то, блядь. Там такая же вся история, блядь. Папа только, то этот плавал за 30 земель, купец, помнишь, с бородой до самых хуй. А этот мне такой скромный, блядь, посадский, блядь, купец. Но при деньгах, поскольку я понял, да хуя он отвалил за этого, блядь. Финиш, ясный сокол-то, блядь. Но это потом, сейчас я расскажу, как было дело-то, блядь, смотри. В чем, блядь, вот это вот? Вот когда девке хочется ебаться, блядь, она, сука, одно как долбит и долбит, долб, как ворона говно клевать. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Блядь, вот он говорит, девки, уезжаю, блядь, нахуй. На ярмарку, блядь, что вам привезть, сука? Что привезть? Говорит, ой, батя, отрез на платье, вторая, тоже нихуя не понимает, и мне отрез на платье, блядь. А это, блядь, а мне пёрышко финиста ясного сокола, блядь. Не хуй финиста, а пёрышко, блядь. Это значит, тонкое пощекатывание перышком, блядь. Какое нежное восприятие сексуальность, я-то думаю, блядь. Думаю, а что тебе с перышком делать, пизда? Я же чувствую, что у нее, блядь, явное созревание, блядь. Ранее. Она ранняя самая девочка, блядь. Сука, вот темперамент, сука, наверное, татары поработали какие-нибудь, блядь, южные народы, блядь. Они тогда все как маханули, блядь, там, сука, там все смешалось, нахуй, блядь. Непохожая какая. Ну, он говорит, блядь, приезжай, ты там отрез отвалил, блядь, а перышкой финиста этого явного сокола, нахуй, явного, блядь, неявного, хуй его знает, какого ясного, блядь, не нашел. Говорит, доча, нет, нихуя. Говорит, ну, блядь, пойду так подрочу. Хуй с ним, блядь, без перышка, блядь, ушла. А эти, блядь, отрезы сьют, все платьев носили, ой, хоть щеголяют, блядь, лифчик все носили, блядь, там все. Говорит, ёпты. Она говорит, а нихуя, блядь. Пришла, блядь, у меня свои проблемы, нахуй. Батя опять собирается, говорит, тут чего вам привезти-то, ёб вашу мать. Дочки, блядь, говорит, ой, нам, говорит, это вот, блядь, нам привези серьги, блядь, хуерги. А тебе чего, дочь, младший, блядь? Пёрышко финиста ясного зовут, заебал, задолбал. Ты что, сука, ты что, говорить не умеешь нихуя другого? Ну нету пёрышки там нихуя, блядь, ну ходил я, всё ваше. Ну ладно, хорошо, хоть тобой, привезу. Приезжать, нет нихуя пёрышка, блядь, этим привез серьги, блядь, хуерги, блядь. Все. Сидят все, блядь, чай пьют, блядь, а это не... Блядь, ну, нет перышки, хуй с ним. Говорит, пошла, опять подрочил, нахуй, там, в сарае, блядь. Пришла довольная, блядь, по пизде мешалка, блядь, но перышки чувствует, ей надо, блядь. Когда три раза батя едет, говорит, перышко ясного слова. Да ёб твою мать, я думаю, ох, как ебаться-то хочет-то, блядь. Чует она что-то в этом перышке, блядь. А может, ей сны навеяли, блядь. Может, сказок начиталась Аксакова, блядь, как годы багрового внука, нахуй. Понимаешь, у меня там книжки были, годы багрового, не багрового, а багрового внука, блядь. Помнишь, там, ну, тот же был такой, типа, Данила Багрова, только пизды не давал никому, блядь, в Америку не ездил, а так по себе жил спокойно, блядь, сказки слушал, блядь. Понимаешь, что это багров внук? Откуда это все идет-то, блядь, понимаешь? Истоки, блядь, истоки поднимаются, блядь. Аксакову, блядь, туда, нахуй. Ну, уральские горы, блядь, переборы, блядь, там каменные самоцветы, блядь, раньше, блядь, дохуя было, пока все не распиздили при советской власти, блядь, и татары когда набегали, каждый, наверное, то, блядь, какой-нибудь изумруд схватить, то алмаз все так расторчили в пизду, блядь, понимаешь? Все расторчили, блядь, весь Урал, нахуй, он уже рухся стал, блядь, каменья все усохли, каждый, наверное, внутрь вглубиться, нахуй, понимаешь? Вот там Аксаков, блядь, проводил время, тоже камни собирал, блядь, пиздил, и однажды, блядь, там тоже у него... Видать, после большого перезора, нахуй, он, блядь, увидел эту, блядь, еще царицу этой вот.
горы, блядь, понимаешь, этой медной, блядь, ебать тебя в сраку, блядь. Она говорит, что ты, дедушка, отсакал, блядь. Он говорит, ой, блядь, дочка, обосрался, блядь, я что-то устал, далеко забрался, перепил, нахуй. То ли, говорит, я кларету переложил, блядь, тогда, нахуй, за воротник, блядь, хуй его не знает. То ли селедки переел, блядь, не могу найти дорожку, но она его выпроводила, говорит. Он после этого сказку написал про горшочек, блядь, вот из этого, нахуй, блядь, каменный цветочек, блядь, нахуй. Как чувак сделал каменный цветок из большого куска мрамора, не мрамора, а изумруда, блядь. Обрабатывал его, потом, блядь, человек его не съел, подавил, и не мог никак выстрать, блядь. Она все говорит, не выходит, я нанял каменный цветок. Он говорит, не выходит, блядь, сидит, серит, блядь, ничего у него не выходит. Вот такая история, понимаешь, жуткая история, блядь, я потом ее расскажу, блядь, все подробно, блядь, подробно, сука, это все требует, блядь, очень подробного слова, Коля. Так вот, сука, с этим финишем, я тебе говорю, ты наливай, наливай. Вот, значит, это для... Русский народ, мы давно все эти проблемы уже уловил, блядь, давно они вот здесь, так у нас, сука, блядь, педагоги нихуя не знают. Когда девка, блядь, пизду облавку чешет, блядь, на уроке, значит, ей ебаться пора, понимаешь? Надо ее сводить к чипсипатологу, блядь, может, ей какой-то хуёчек маленький подарит, блядь. Иди, мол, там, только это, смотри, целку не порви, блядь. Хотя сейчас уже по пизде мешалки, у кого какая-то целка, блядь, их засевают уже по 100 раз, нахуй, блядь. Одной пизде 5 раз сшивали, нахуй, говорит. Все, я девочка, блядь. Снова девочка я стала, блядь. Такие, блядь, ушлый народ, блядь. Косметика далеко шагнула, блядь. Хирургия, блядь. Лицевая, блядь. Ну и по пизде тоже досталось, нахуй, понимаешь, хирургия, блядь. Все сошьют, нахуй, блядь. Только нам нихуя не достало. Хотя досталось, бля, Колян. Пиздю, бля. Он эти французы все, они тут тоже про все обосрались, нахуй. А еще раньше нас обосрались на футболе. Так там травур, травур, пизда. Там просто все случилось-то нахуй. Они выходят, ты смотрел, нет, передачи, наверное? Смотрел, нет? Куда ты нахуй за моей рыбой, блядь, в пизду еще, блядь. Вот норовит. Ну, ешь, ешь, ладно, хуй с собой. Травур-то какие рожи, блядь, они идут, сука. Рожи, бля, каменные. А, блядь, им еще в машину говорят, пидорасы, пидорасы, блядь, пидорасы. Я говорю, ну, ёпты, ну что, это же игра. Неужели из этого надо делать такую политическую сову? Они же прошлый год были чемпионы, блядь, Зидан, блядь, там, сука, все. Но дело в том, что у них у всех, блядь, ты понимаешь, для чего дошла? Лицевая хирургия, блядь. Это не лицевая нихуя, это уже, блядь, хуёвая хирургия пошла, блядь. Они им каждому в хуй вживляют, блядь, этот самый. У них у многих такая история. Один к ним попал, сука, откуда-то из Марокко, блядь, пошел с ними под душ, смотрит, у них почти у всех хуи почти стоят. Он даже напугался. Он говорит, ёб твою мать, гомосексуализм полный, блядь. Это что же они, сука, друг от друга возбуждаются и ебутся, блядь? Или меня захотели, сраку поджал и вон из душа, блядь. Пробкой заткнул и вперед. Говорит, как бы мы выебли нахуй. Тренеру пожаловался, говорит, там все, говорит, почти состоят. Говорит, мудак ты, ёптая мать, ты с дерева только что слез, блядь. У нас у всех, говорит, они уже состоящими ходят, блядь. У них вживляют такой, блядь, имплантант, блядь. Чтобы им особо не напрягаться, а баб ебать. Вот до чего дошли-то, понимаешь, нет, Коля? А, ты слезу пустил, блядь, а ты все напрягаешься, нахуй. За этот имплантант тут, сука, всю залупу, блядь, сдерут, нахуй, блядь. Ты что? Ты, сука, диваны все продашь, нахуй, квартиру, и будешь голым ходить, состоящим хуем, блядь, зато на морозе, блядь. Но зато всегда у тебя стоит, ты понимаешь, нет? Вот у них как? Вот все облегчение вам, ребята, блядь. Вот вы потренировались, вспотели, блядь. Чтобы еще хуй выдымать, надо столько сил, столько крови отдать. А у вас уже все в порядке, блядь. Только, блядь, залупу наведи, блядь, и хуярь. Вот до чего дошла, блядь, лицевая хирургия глаза, блядь, а? Коля, какого глаза? Хуй, не знаю, блядь.

0: Ну что, Коля, корешка мой драгоценный, в рот меня чих-пых, сколько ж мы с тобой не видались-то, блядь. То пост, то каникулы, то Новый год, в рот меня чих-пых, ты живой еще? Моя старушка, бля, как сказал классик, бля, Есенин. Ёптыть, живой, бля. О, сидишь вот у себя, бля, ой, ты зарос, бля, во мху, сука. Ты хоть паутинку-то сметаешь иногда, бля. Ах, не сметаешь? А, паучок к счастью, блядь, я понимаю, к письму, блядь. То есть они тебя все здесь повиснут сейчас, нахуй, письмами тебя завалят в пизду. Да ты резко-то не соскакивай нихуя, скамейки-то, блядь, а попиздеть, как говорится. Сука, я к тебе вот, блядь, со своим родным, блядь, ростовским портвейском, бля, выставляю, сука. Нам сегодня на попиздеть пару пузырьков, блядь, пару. Настоящего от сюрикаретного, сука, бля, ростовского, блядь. На попиздеть. Понял? Вот так вот. Ты, значит, это одну туда отставь, другую вот сюда вот потихонечку. Возьми вот эти вот, знаешь, какие, не эти вот ебучие стаканы, а вот эти стопочки у тебя есть. Я знаю такие, знаешь, типа шкаликов таких. Ну, такие, блядь, вот квадратненькие, сука, но небольшие, но больше нормальных рюмочек, блядь, для портвейна, ты понимаешь, да? Ну все, сука, вот оно сейчас и пойдет. Ты потихонечку наливай.
1: Ой, в рот мячих-пых, вот такая песенка сложилась у нас в нашем социалистическом общежитии, бля, в рот мячих-пых. Бывают в жизни тонкие моменты, я вам сейчас один такой загнусь.

спасать родимую страну. В Кремле варьё съедают дивиденды.

конечно, есть еще интеллигенты вроде мящих пых, которым дело таких не перенесть. Но их в пизду!

Вставай, страна! Готовь шары и ленты! Зови гостей и накрывай на стол!

Колян! Ну, бля, бывают же такие навстречи интересы, бля. Ну, в рот я сих-пых, блядь. Ты веришь мне? Пошел оттягиваться, бля. Думаю, возьму, сука, Балтику, бля. Синьку взял, ну, посижу, блядь. Взял бы, ёблочку, дайте мне ёблочку, в облачку, бля, фу, ёпта, блядь. Дали, блядь, сварись и курочкой, бля, какие курочку растопыриваю, блядь. Смотрю, ебать, мой газетку-то, блядь, взял, блядь. Ну где-то, блядь, лежала на лавке, блядь. Я нихуя газеты-то не покупаю, нихуя. Ну, газетка лежит какая-то, блядь. Я так постелил, блядь, сука, в облачку разложил, блядь. Смотрю, Сюра каретный, отзовись, блядь. Думаю, о-хо! Думаю, что за хуйня, блядь? Что это за зов такой, блядь? Смотрю, блядь, чувак. Денис Кравченко, блядь. Читаю, блядь. Сипелявый матершинник, блядь. Это же мне как, сука, блядь, поставлено за то, что я хуёво говорю, блядь. Ну, сипелявый, зубов всех нет, нихуя, блядь. Нечего бы сказать, блядь, типа, ну, я понимаю, блядь, что это называется? Кража со взломом, блядь. Это статья, блядь. Вот по такую статью, блядь, я загреметь не впадлу, блядь. А то матершинник, блядь. И что себе, блядь, меня поставил? Денис Крав, говорит, Сюра, говорит, приди, бля, интервью тебе обеспечено. Ну, блядь, дожили, бля. А нахуя спросить вас, друзья? Мне такая интервью. Да знаете, ребята, бля, в роме этих пых, бля, сколько я этого интервью передавал, бля. Вы знали, это, блядь, слезли в камеру, ходит, блядь, слезы, Сюра, бля, пошли давать интервью. Я говорю, готов нахуй, бля. Но это же следственный изолятор, вот на всех пых, блядь. Я с этой газеты охуй, хуё, в рот на всех пых. Это, говорит, он, говорит, с группой товарищей подпольно, бля. Ну тут мы все, сука, с группой товарищей просто обосрались, блядь, от смеха. Потому что мы не то, что подпольно, блядь, мы поднебесно просто сидим, блядь. Но это я потом Денису Кравченко при встрече, бля. Я ему объясню, почему поднебесно, бля. Ох, как ты меня продал, блядь. И записал все мои текста совершенно каким-то, сука, хуёвым голосом, бля. Заменив нормальные слова «бля» на «ля», «хуй» на «уй». А хули толку, все равно народ догадывается. Бля. И главное... Взял все, переписал не так. Ну лучше возьми, да проси кассеточку, вро, пропусти. Пропусть, просвятое, блядь. Ты знаешь чего, Денис, как тебе понравились мои рассказки, бля? Прекрасно, бля. Ты знаешь, и вот лежит в газете «Экспресс», на ней моя вобла, бля, и пиздец стоит пивком, бля. Чтоб вот на твоей газете лежит, бля. Вот на московском самосте, бля, нихуя не лежит, бля. Сука, вот не лежит на известиях, блядь, не лежит нихуя и все, блядь. Ты знаешь чего? Денис, давай так, блядь. Я тебе сообщаю свой маленький адресочек. Если тебе есть интерес, блядь, то все, хуё моё, тырлы-пырлы. Ты мне вот так напиши по этому адресу, блядь. 121-059. Ну, Москва, естественно, не Иваново, в рот мне всех пых, блядь. Абонентский ящик, блядь, 28. Сюре каретному, блядь. Денис, ну давай, блядь, пиши, сука, может, встретимся в рот.

0: Мясих пы. Ты веришь, чувак, не натуре. Это было, когда половцы на Советский Союз напали. Это веришь, не чувак. Вот это вот Ричусечка, как ее, Днепро, в натуре. И вот Ричусечка Днепро, с одной стороны половцы, а с другой наши. Его половцы, сука, фраера, кричат с той стороны нашим: «Ну ва, фраера, переходи на нашу сторону, будем силами мериться!» И выставляют: «Здорово, чувака, половца, здорово в натуре, голый такой по пояс, волосатый весь половец, ты понимаешь, ты в натуре силами мериться!» «Ну от нас кто пойдет? Ну кто пойдет? Ну кто? Князь Гарик пошел!» Сел в лодочку, в долбленочку и поехал. Так они что, столько фраера сделали? Кодлой на него навалились и в плен взяли. А чувиха его, Ярославна, залезла на стенку. И ты веришь мне, чувак, плачет оттуда вот такими слезами. И чувак главный, это... Половцев, как его, это, ну, этот, в натуре. Кончак, говорит: «Гарик, в рот мне сих пых, что тебе в натуре надо? Ну, что тебе в натуре надо? Хочешь вагон, говорит, золото, говорит, боже. Хочешь вагон, говорит, водки, бо. Вагон, говорит, баб, говорит, будет в натуре. Переходи, говорит, на нашу сторону, будем вместе кацапов бить». И ты веришь, не чувак, а Гарик в натуре, он князь, он в натуре такой, в себе весь, ты понимаешь? Он вот так вот на него посмотрел и говорит: «О, говорит, Кончак, не надо, говорит, мне, говорит, водки, не надо, говорит, мне, говорит, чувих, не надо, говорит, мне, говорит, золото, отпусти, говорит, ты меня на свободу!» И ты веришь мне, чувак, в этом месте вся наша камера рыдала.
1: Ну, на другую сторону перевернули, блядь.
2: В смысле, раком поставили?
1: Нет, когда раком, тогда другие ощущения.
2: А ты откуда знаешь?
1: А ты рассказывай, черепашка!

я уже много лет, солнца не вижу свет. В черном гробу проходит жизнь моя. Вот уже много лет ты в мой приходишь склеп. Хочешь любви и ласки ты, ну а я хочу твоей крови, то холодной, то горячей. Я хочу твоей крови, 3 стакана захуячить. Я хочу твоей крови, я хохол хотел бы сало. Я хочу твоей крови каждый день, и все мне мало.

кто-то принес чеснок. Много еще тревог в мрачной моей судьбе, но лишь услышу я звон твоих бледных ног, я забываю все и говорю тебе.

0: Ну что, Коля, кореш мой драгоценный, ишь ты сидишь, посёсываешь, блядь. Навалился ты на меня тут с письмами, с интернетом, блядь. С интернет-лавкой, со своей клавкой, блядь. Ну справляйся, справляйся, я тебе выдаю полный, блядь, гарантийный талон. Справляйся и дальше, блядь. Нашел ты свое место, бля, наконец-то. Но слушать ты, сука, все равно не отвыкнешь у меня, блядь. И будешь слушать все, блядь, что я расскажу. Сам же попросил, блядь. Пивка налил, нахуй, того всего, блядь, и сел, блядь. У телевизора. Глазками мырк-мырк, блядь, пивка хырк-хырк. Протишка добавил, блядь, утром встал, нихуя не помню, блядь. И к Сюре сразу. Сюра, ёптать, напомни. Ну ты знаешь, как Сюра напомнит. Подзатыльник, поджопник, блядь. И сиди, слушай дальше, блядь. Так ты, знаешь, смотрел вчера, блядь, комедию, блядь. Штрек 2, нахуй. Хотя первую нихуя не смотрел. Но хули смотреть? Смотреть одно, а интерпретировать, Коля, это другое. Это гораздо веселей, хотя и труднее, блядь. Штрек, блядь, Штрек. В Штреках у нас сколько шахтеров сгинуло, блядь. А это Штрек, пизда. Два причем. Хотя первую нихуя не смотрел. Ты сразу на два, блядь, пошел. Думаю, да хуй мне один, мне сразу два давай, блядь. Хотя тот же, как и первый, блядь. Ничем не отличается нихуя. Даже ни родинки, ни бородавочки, ничего, блядь. Так же нахуй. Артисты, бля, я тебе скажу, задействованы охуительные, блядь. Все эти известные киноактеры, бля. Только их нихуя там нету, они только голоса туда, голоса только свои подают, бля. Кореш его драгоценный, блядь. Ты сейчас налей, протмичку маленечко, блядь, ёбнем сейчас. И тебе сейчас захорошеет, бля, я тебя сейчас стираю все, введу в курс дела, бля. Ну там, короче, сука, ну история, ну гоблины, воблин, сам понимаешь, а? Все там зеленые, блядь, какие-то, сука. Этот, бля, главный, сука, Шрек, бля. Ну людоед, блядь. Ну людоед, сука, ебло такое, блядь. Видно, что, блядь, бьет только два раза. Второй раз по крышке гроба, блядь, все. Ну, так, сука, посмотрев, я не заметил, что он кого-нибудь там сберлял, съел, блядь, так-то как-то такими-то, блядь, водорослями, что он там болотными питается, белочками, за хуй его не знаю. Как-то я за ним эту раковитость-то не заметил такой, что вот людей есть. Да, честно сказать, там людей-то, блядь, как-то не очень, я тебе скажу, вокруг. Не заметил я вот людей, блядь, потому что все какие-то оборотни, блядь. Один, блядь, превращенный из этого в этого, блядь, другой еще во что-то, блядь. Ну, хули, одни перевороты, блядь. Поэтому я думаю, а люди там есть? Ау, ку-ку, блядь, нихуя, только за кадром, блядь. Жил он все спокойно на этом болоте, жил в хуй не дул. Вдруг, блядь, один какой-то самозванный принц, блядь, который тоже оказывается какой-то, блядь, превращенный, нечистый, прогнал всех, блядь, этих гоблинов, всякую эту хуйню сказочную, блядь. Завоевал у них там, где они там, насиженные места, блядь, насиженные, натоптанные, блядь. Говорит, идите отсюда нахуй. Говорит, блядь, как они побежали, блядь, туда все. Они, очевидно, подумали, что, блядь, он должен быть здоровым, может, и хуй. Ну, видя, блядь, товарища Шрека, бля, можно понять, что у того, очевидно, было много всего. Поскольку он в необъятных размерах, там великан, блядь, охуительный. Ну, все они ринулись, блядь, и осел ему этот достался, говорящий, блядь, тоже пиздит, пиздит, пиздит, пиздит. Такой говорун, блядь. Ну, короче, блядь, он ему, говорит, там напиздил, говорит, надо, говорит, пойти, говорит, вручать принцессу, блядь, потому что этот вот хуй, который прогнал всю эту нечисть, блядь, он хотел, блядь, на ней жениться, ему выдали троих, он тоже нечистый какой-то, блядь, понимаешь, ему хотелось, блядь, облагородиться, блядь, новой крови, блядь, пустить, ну, и все это на фоне такой музычки, блядь, знаешь, там туди-ляди, блядь, ляди-туди, Рики Мартин, блядь, все так подано, ну, как сказать, где-нибудь там, блядь, Гарри Поттер в таком плане, понимаешь, бля, современно, бля. Ну, а вроде все там, в царстве, государстве, в этом, в 3-10, блядь, а может и 3-20, хуй его знает, с этим происходит, там замки, болоты всякие, испражнения, испарения, блядь, и прочие, прямо это, такие хуёвинки. Короче, блядь, надо освобождать принцессу, а этот хуй нечистый, говорит, не, говорит, вот ты, говорит, Шрек, говорит, блядь, ты вот хочешь, чтобы на твоем болоте, блядь, ты жил один, как всегда, в одиночестве, тот тяготел, Коля, тяготел к размышлениям, блядь. Поедая очередную какую-нибудь лягушечку, он думал, блядь, Вот жизнь, как же она проста, блядь.
1: И, понимаешь, не имел никаких, в общем-то, и желаний таких особенных. Но вот ввязался в это дело, блядь, ввязался в это дело, и пиздец попался, блядь. Фиону он стал освобождать, Фиону, блядь, знаешь, такую принцессу. Она была усыпленная, в общем, сказка Стаси, это его царевна. Ну, они с этим ослом прихуячили, блядь, ее там ее не отхуячили пока еще, а отхуячили всех остальных, да, что принцессу спасли, блядь, пока везли назад, естественно, она вдруг, что-то вдруг, блядь, интерес какой-то почувствовал к этому, к Шреку, блядь, он хоть зеленый, понимаешь, но, видать, ну, он чувствует, блядь, как женщина в нем большую половую силу, блядь, хоть как же так, такие мужики пропадают, блядь, но он зеленый, правда, и ушки у него такой рюмочкой торчат, блядь. Для лучшей слышимости, очевидно, блядь, такие, знаешь, НЛО такое, блядь, знаешь, такие сучками, блядь. Ну, привыкла, пообнюхалась туда-сюда, говорит. Такие желания у нее пошли вот в такой вот, вступить с ним в половую связь, блядь. И настолько сильно, видимо, было все это желание, что она прям позеленела, блядь, аж от этого желания, блядь. И здесь у нее ушки стали расти такие же, блядь. И то ли, блядь, он заразный был этот Шрек, блядь, то ли у нее не все в порядке. Хотя там можно в конце, я догадался, почему, потому что папа, блядь, был тоже нечистый у нее король, блядь, вот, сука, и пойди тут разберись, а что они так все в чистые-то хотели, блядь, а хуй-то, сказка, Коля, блядь, там такие превращения должны быть, блядь, иначе без превращений никуда ты нахуй не денешься, блядь, короче, они тут все, сука, блядь, перезаражались, блядь, осел, блядь, просто ебло такое вытянул, блядь, и порит, блядь, бесконечно это, блядь, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, говорит, да хули мы к этим принцам пошли, они нахуй, они сами все нечистые, блядь, все какие-то полу, блядь, заебыши, блядь, поеб, говорит, к маме с папой, блядь, Шрек, у нас будет медовый месяц, мы, говорит, ну, очевидно, они уже вступили в окончательную половую связь, а я так подумал, что какая баба вступит со Шреком в половую связь, то там пиздец, я уже понимаю, что там происходит, блядь, какие тяги, это все равно, что вот баба, понимаешь, которая поживет с негром, блядь, она уже к белому не подойдет, нихуя, Коля не подойдет, были у меня такие знакомые, говорит, дых, Коля, говорит, с вами, с этими бледными, блядь, мухоморами делать, блядь. Вот негр, говорит, это да. И, говорит, я говорю, что у него хуй сель до колена, блядь. А, говорит, не в этом дело. Дело, говорит, в страсти. И в количестве, блядь. Видать, негры, говорит, они такие. А этот тоже зеленый. Нанаец какой-то, блядь. Теперь мне, говорит, белых не надо. И действительно, сколько к ней не совались потом, блядь. Какой-то Башков там подлезал, блядь. Там якобы тоже в принце, блядь. Он говорит, нахуй, нахуй. Кричали пьяные гости, блядь. Не дала и все, блядь. Не то, что там что-нибудь поцеловать даже не дала. Короче, поехали к моему папе, блядь. Там они меня нас ждут. Шрек говорит, да охуела ты, что ли? Нас никто не ждет, блядь. Кому мы нахуй нужны такие зеленые? Только самому себе на болоте с нашими лягами, белыми зайчиками, блядь. Будем жить. Он говорит, не, надо, говорит, отдать долг вежливости к папы с мамой, блядь, потому что они меня давно не видели, меня давно заколдовали, в этот гроб засунули стеклянный, блядь, я там сижу, молчу, блядь, спящая царевна, пизду, надо поговорить вообще, в конце концов, объясниться, блядь, и кто еще заколдовал разобраться и пизды дать, о, блядь, ну это святое, пизды дать, это святое, я, говорит, люблю давать пизды, периодически кому-нибудь, говорит, блядь, это все позволительно, блядь, тогда поехали, говорит, блядь, сели нахуй. Ослик с собой прихватили, а с ним еще какая-то кодла увязалась, поросеточков, блядь, каких-то говорящих, блядь, или там даже мышь какие-то на ручки, блядь, Пиноккио, который, блядь, как спиздит что-нибудь, у него сразу нос растет, блядь, а не пиздит, нос не растет, блядь. Потом его обрезают, ему обрезание делают, у него опять нос, нормальный нос, потом он, блядь, спиздит, у него опять нос, блядь, ну это старый, это сказка-то, ну про Буратину-то, блядь, да хуй с ними, блядь, короче, приехали, а там, говорит, о, блядь, масло, холст, ГТГ, Репин, блядь, картина, нахуй, не ждали, блядь. Нихуя себе с таким ебалом, да куда же? Она говорит, вот я говорил тебе, говорит, блядь, Фиона, говорит, говорил я тебе, блядь, что тут нам нехуй делать, блядь, нам и пожрать тут по-человечески не дадут, блядь, нахуй. Я говорю, не говорю, а нормальным людоедским, блядь, завтраки, нахуй. Говорит, какого тут хуя, что тут делать, блядь? Она говорит, не-не-не, папа, блядь, ты не прав, мама, блядь, мама просто принцесса Диана. Вот мама оказалась чистой, блядь. Но вот не понял я ее счастья, когда папа превратился в лягушонка. Она так обрадовалась, ведь, ой, наконец-то, ты мне таким больше нравишься, блядь. Это значит, она у нее уже и климакс прошел, и все нахуй. А хотя выглядела она ничего. Просто вообще никаких желаний. А может быть и наоборот. Может, у нее был какой-нибудь молоденький пазик, блядь. А папа уже своим вялым хуем мешал всему делу, блядь. И, конечно, папа превратился в лягушонка, но у него с лягушонком тащить она же не будет, блядь. Он же холодный, блядь. Он же, блядь, пизду все отморозит, нахуй. И молочко хорошо охлаждать, блядь. Брось его в кувшин. блинчик, он там и сидит. Ох, блядь, пузырики пускает, блядь. Попердывает, попукивает, отбивает чечетку, сидит нахуй там. Если еще до этого делать не дошло, блядь, подожди. Ну, короче, слово за слово, хуем по столу, блядь. Он говорит, ну не могу я хоть Фиона здесь находиться, поехали на болото в пизду. Каждый кулик свое болото хвалит и правильно делает, говорит, блядь. Там и надо жить, блядь. Ну хуль нам тут среди этих людей, каких нахуй людей, блядь, блядей. Они говорят, сука, блядь, не люди, а эти на блюде, блядь. Ну посмотри. Это пизда выебывается, там такая фея, нахуй. Такая солидная женщина, блядь. Явно, блядь, из аппарата президента какая-нибудь Олбрайт, блядь, нахуй. Летает, блядь, ну, симпатичная такая. Благородные седины такие фиолетовые у нее, блядь. Такая запастая, блядь, она. Такая милая, сбитая, блядь. Все прибрано, блядь. Она все время висит в воздухе, блядь. Бррррр, блядь, я думаю, вот Карлсон ебать ее колотить. Только, блядь, этот-то мужик, а эта баба такая, причем очень-очень такая. Он говорит, блядь, у него свой интерес, оказывается, нахуй. Ты понимаешь, у него сынок, блядь, Коля Башков, нахуй. Только Коля Башков очень миловидный такой, блядь, он все время улыбается, блядь, и тенор поет. А тот говорит грубо, блядь, говорит, нахуй. И рожа такая у него, блядь, явно видно злодей, блядь. Если Коля, наверное, сверху такой приятный, сам Башков, а может, внутри злодей. А этот сразу видно, что злодей. Сверху, и там тоже неприятный, блядь. Смотрю, думаю, что им нужно, блядь. Они говорят, нам эту фреону, говорит, подавай, нахуй. Какую фреону, блядь? Это, блядь, газ для охлаждения холодильника, блядь. Говорит, ой, фиону, ёптать, ошибка вышла, блядь. Фиону, говорит, давайте, а нахуй она вам нужна? Я интересуюсь, блядь. А мы тоже, говорит, хотим, блядь, вступить в семью королевскую, нахуй. Я говорю, ну ёб твою мать, волшебная палочка. Ты блетаешь, как Карлсон, блядь, крылышки, нахуй, пизда, эльф, ёб твою мать. И чё тебе всё не имётся, блядь, живи ты нормально, блядь. Она говорит, нет, говорит, блядь, людоеды долго жить не может, долго и счастливо, блядь. Нахуй ей нужен этот зелёный хуй. Она говорит, ну насчёт хуй, прошу не оскорблять, блядь. Вы не видели, так молчите, блядь. Я волшебница, я всё вижу насквозь, сквозь стены, блядь. Ну, может, вы не в том состоянии его видели, а я-то видела, когда надо, блядь. И как надо, я видела. Так что нехуй ему зеленый хуй оскорблять. И потом, извините, он когда залупается, он не зеленый, а совсем другого цвета, естественно, нормального. Говорит, ладно, блядь, если ты как прикинулась, блядь, я сделаю тебе козью морду, я его в человека-то превращу, блядь. Поймешь, что такое, блядь. Хуй нахуй менять. Только время терять в рогачьих пых, блядь. Понимаешь, корень драгоценный, ведь это так и есть, блядь. Это такая история, блядь. Правильно, блядь. Тут философия, нахуй, в сказках она всегда проступает наружу, блядь, корень его драгоценный. Ну, короче, затолкали этого зеленого хуя. Он говорит, блядь, не могу больше, пошли все нахуй. Говорит, блядь, уебываем. Он говорит, не-не-не, хуй уебешь, блядь. Тут сейчас эликсир будем пить, нахуй, распивать в пизду. Сейчас вас будем всех превращать, блядь. Каждой твари по паре, говорит, блядь, пей, сука. Он говорит, не буду, говорит. Осел говорит, слушай, я хочу, блядь, ебануть эликсиру, потому что я чувствую, что я могу в кого-нибудь превратиться в более хорошего, блядь. Ну, более красивого такого. Он говорит, да брось вы в пизду. Короче, блядь, эта баба, блядь, эликсир приготовила, нахуй. Говорит, кто выпьет, тот, блядь, превращается, блядь, в каких-то нормальных людей или еще в кого-нибудь, блядь. А, блядь, сука, кто не выпьет, тот не виноват, нахуй, пиздец. А, говорит, надо этой, говорит, пизде дать, говорит, этой Фионе-то, блядь, чтобы она превратилась в нормальную бабу-то, блядь. Хули она зеленая-зеленая, блядь. А этот со своим хуем-то на нормальную эту бабу полезет, она, а, блядь, куда, нахуй, с лошадиным, блядь. Вот она все задумала, блядь. Ну, тоже туда же, бля, понимает, сука, привязанности, бля. Все, ну, не совпадение половых органов получится, блядь, ты понимаешь, куда с конем-то, нахуй. Вот корешня мудрецыны. Она, значит, это Ашрек тоже говорит, ну-ка, нахуй, ребята, блядь, надо спилить у нее эту эликсиру, блядь. Короче, там всякие хитросплетения, пиздят они этот пизерек, блядь, эликсир. Там, блядь, счастают, там пизды всем дают, там какие-то часы превращаются в каких-то, блядь, сюрчиков людей, блядь, потом падают нахуй, там все, блядь, это летает крылышками, машет, блядь. Чайка, ебать, тебя колотить, блядь, в своем сиреневом платье, блядь, пизданули они эликсиру, блядь, а он не сразу действует, сука. Он действует в течение, значит, там, 2 недель, потом надо, говорит, еще и поцеловать любимого человека в это время в полночь, только, блядь, смотри-ка, ну, естественно, блядь, часы остановились в полночь, Коля, блядь, от поцелуя, блядь. Шрек со своими корешками, блядь, она... Ну, он от чего еще делал, потому что дошло уже до того, что его просто собирались, блядь, убрать к тебе, не матери, нахуй. Она говорит, иди, папа, это пизда летучая, блядь, мышь, нахуй. Белая, блядь. Она говорит, иди, папа, говорит, иди, говорит, и убери этого хуя, блядь. Если он сам добром не понимает, что нехуй ему тут в человеческом обществе общаться. Я говорю, нихуя себе человеческое общество, блядь. Их нравы, блядь, Коля, кореш ему драгоценный. Какие тут человеческие общества, кроме музыки, блядь, 70-х годов, хиты, блядь, понимаешь? Больше нихуя. Такие нечеловеческие мысли, блядь, и все, и кто, то фея, блядь, то хуй знает кто, перевертыш какой-то, блядь. Говорит, иди, говорит, нахуй, и замочи его в пизду. Как все мозги, блядь, папа? У него, блядь, мозги вспотели. Он говорит, я на тебя пойду. Нет, иди, блядь, иди, сука, блядь. Приходит в кабак, там такая баба-мужик, блядь. Ну, баба, но с мужским голосом, это, видать, таким секелем, Коля, я представляю, когда она кого-нибудь ебет, это баба. О, блядь, там Сереку, блядь, нехуй делать. С усами такая, говорит, все, надо, блядь. Говорю, ой, какая лесбиянка, нахуй. Все отдыхают, блядь, но это уже это лесбиянище такая, говорит. А он, говорит, там у меня, говорит, корешок есть, который сделает, что надо, говорит, уберет нахуй. И, бля, а, раз, папа крадется, блядь, с деньгами, нахуй, с мешком, блядь, пердит. И товарищ, что здесь тут есть в темноте? Он глазками, блядь, хр-хр, есть, говорит, блядь. И голосом, блядь, Антонио Бандераса, как заебенит, блядь. Глазками сверху, говорит, а денег хватит, он говорит, как щечкой пизданет, блядь, там все разлетелось, отец обосрался, ой, блядь. Говорит, не вас, я деньги проверяю, нахуй, пересчитал, все в карман положил, блядь, говорит, годится, блядь. Я, говорит, на него сейчас засаду организую. И кот такой в сапогах, высокий, рыженький такой, симпатичный лисеночек, блядь, с глазками, блядь, которые вдруг как потемнеют, блядь, и у всех аж яйца начинают чесаться, блядь. Такая тоска в них, блядь. Тоже, видать, превратились, сука, я чувствую, блядь, его. Бандерас это нахуй во что-то, блядь, понимаешь? Короче, блядь, он засаду, ну хуля, блядь, начал, блядь, Шрека примахивать. Тот хоть и здоровый, а этот мелкий, блядь, бегает, как сука, вертится, блядь. И вдруг Сёрской поперхнулся, блядь, бедный ты мой, Сёрской. И поперхнулся, поперхунский, блядь. А вот время человек говорит, блядь, ну что, замочить тебя, пидор ты гнойный. А он так глазками не на тебя посмотрел, ни слова не сказал, но в глазках было, а я и не пидор вовсе. Я вовсе хороший кот, блядь. Только меня, блядь, оклеветали, сука, куда-то заманили, что-то со мной сделали, то ли опидорасы. Короче, много тоски было в глазах. Ну, Шрек говорит, ну ладно, хули, ну что-то мне тебя мочить, мне людоеду, порядочному человеку, блядь, хули тебя мочить, блядь. Ну, живи, ёптать, прыгай на плечо, пошли нахуй, говорит, блядь. Тут у него дружок еще появился, блядь, это Антонио Бандерас, вот, блядь. А Слата, этот озвучивает, Эдди Мерфи, блядь, ну негр у них такой, знаешь? Говорливый такой, пиздадуй, блядь. Ну такой, бля, о-о-о, пиздит. И у них уже ревность, понимаешь, к этому, к Шреку, говорит, это мой Шрек, говорит, блядь, мой, я его давно знаю больше, чем ты, блядь. Они так перед ним выебываются, как слуги, понимаешь, как мухи на стекле, блядь, туда-сюда. Короче, говорит, Шрек, ладно, блядь, пошли пиздить, блядь, это зелье нахуй. Если так дело пойдет дальше, блядь, то нахуй надо превращаться в пизду. Зачем ты, что ты, блядь? Он говорит, давай, осел, говорит, надо, потому что мне тоже хочется посмотреть, какой я бы был там в прошлой жизни. И еще или буду, блядь. А не бежнешь, не испугаешься, а то думаю, ты в прошлой жизни, блядь, какой-нибудь сковородой был, пизда. Не-не-не, возможно, нихуя. Ну, короче, блядь, он понимает, да, я попробую, нахуй, раз, глотнул, да нихуя не происходит, только тучами все затянуло. Шрек говорит, ну нет, нахуй, тогда я тоже, блядь, пиздану-ка я, пизданул, блядь. И как пернет Коля, блядь, аж рубаха у него поднялась на спине. И никакого толка, думаю, нихуя зелье выпускают, блядь, у них. Тетка-то, блядь, это летучая, пизда. Голанка, нахуй. Она говорит, как это, блядь, ну и тут наебала, блядь. А нет, говорит, прошло некоторое время и начало действовать, блядь. Папа, значит, до этого накапал дочке, блядь, в чай. Потому что, говорит, иначе, папа, выбирай нахуй. Или ты даешь дочке отравленный чай, блядь. Ну, не отравленная она, должна превратиться в человека нахуй. И выйти за моего Колю Баскова, блядь, за сына моего. Ага. Ну, папа, говорит, что делать, дал ей чайку, она, значит, выпила, там все опять, она превратилась, но вообще не знает, легла спать, ну, и там, значит, Шрек-то когда тоже, через какое-то время хуяк-хуяк, как искры посыпались, блядь, начало действовать это зелье, блядь, короче, когда все отперделись, блядь, они превратились, ну, в более-менее нормальных людей, блядь, ну, тот такой здоровый, на него сразу бабы стали бросаться, ой, какой ты милый, да какой ты хуясый, да еби нас скорее-нибудь, да ебитесь вы в рот, у меня невеста там, блядь, сидит одна, нахуй, и говорит, не знает, что делать, блядь, как, что там все происходит, ну, а нахуй. Баб всех расшалкал, побежал, блядь. Это Фиона. А там, блядь, эта, сука, летучая голландка висит. Как, блядь, накинула какой-то на себя плащ. И висит где-то, как портьера, блядь. Боишься меня? Говорю, да нихуя я не боюсь. Говорю, хуй меня тебя бояться, блядь. А вот ты видишь, какой человечек стал забавный, блядь, а? А Фиона-то просыпается. Ой, блядь, я... как заорет. Я такая красивая, такая, блядь, не страшненькая, блядь. И перепугалась. Нахуй обосталась. Бегает, Шрек. Чувствует, а тот говорит, Фиона, блядь, бегают по замку, никак не могут встретиться там, пиздец там, туда-сюда. Это, блядь, все двери закрыла, блядь, шкафчиком подперла, это, блядь, пизда. И говорит, ну-ну-ну, иди вот сюда к окошку, посмотри, как там твою Фиону все будут ебать, блядь, человеческим хуем.
0: Как, блядь?
1: А там этот Басков уже подкатывается и говорит, я, говорит, Шрек. Вот, ну, у тебя голос какой-то не такой, блядь. Я не говорю про другие достоинства. И вид у тебя какой-то, блядь. Но я превратился, я выпил эликсиру, я стал вот таким вот принцем. Мама с папой тоже подвалили, говорит, какого хуя, блядь? Не похож он нихуя на Шрека, блядь. Тут гораздо милее, блядь. Ну, злобный голос пролезает, понимаешь, куда злоба-то уйдешь ему. Видно, наверное, эти все, блядь, отрицательные, блядь, все желания, они, блядь, все равно фиксируются, Коля. Видно, что пидор, понимаешь, блядь? Говорит, целуй меня скорее, говорит, блядь, и вези за 100 морей, блядь, я уже взрослый давно. Вернее, это он так говорит, я, говорит, уже могу, потому что ты, говорит, уже тоже отколдовалась, а я вот такой вот, давай, если мы сейчас это вот с собой, значит, зацелуемся, блядь, все будет хорошо, блядь, славно, нахуй, мы будем, говорит, долго и счастливо, не, говорит, у тебя что-то, а что ты губы-то, говорит, блеск какой-то наводишь, говорит, блядь, ты чем губы-то намазал, говорит, хорошие вишневые помады, говорит, ах ты пидор, вот я не пидор, я просто этот самый, как он, сейчас такая мода, понимаешь, вот ухаживать за собой, мужики такие есть, которые типа там, знаешь, Бекхима там, да, да, футболист, блядь, у него все так, ножки, все выбрито, все подбрито, все подхолено, все, значит, подбурцовано, колечко в ноздри, в эти в ушки там раз, там жопка подмыта, все, то есть от него мужчины, понимаешь, не пахнет, он пахнет просто всегда хорошо, как настоящий такой вот пидор, якобы, а на самом деле он не пидор, Коля, нихуя не понял, да? Ну, он, то есть, ну, ёпта, мать, ну, ты понимаешь, да? Пидор, который жаждет мужчину получить, да? Чтобы он ему, значит, вот. А этот нет, он говорит, я бабу, говорит, желаю. Но сам веду себя как пидор, дабы обмануть, блядь, всех нахуй, понимаешь? Не понимаешь? Ну, это такая высокая культура, блядь, городского проживания, блядь. Мегаполисные мены такие, блядь, появились сейчас везде, блядь. Открывают они всякие изо-студии, хуюдии, блядь, там, студизайны, и сидят, хорошо пахнут, не пукают, блядь. И едят нектар, блядь. Давайте прикидывайте, прикидывайте. На самом деле пидор, блядь. Коля, короче, блядь, в это время Шрек в это окно хуё-моё, блядь. А это опять на папу, блядь, это всё наступает. Говорит, папа, говорит, блядь, ты, сука, превратился у меня во всякое говно. Иди давай, блядь, делай чего-нибудь, блядь. Ты и так уже, блядь. Сейчас я вас всех тут похуячу, блядь. Нет, нельзя, блядь. Короче, этот все норовит поцеловать, лезет тут. Ты еще тут, сука, мешаешься. Этот Шрек бегает, блядь, в облище человека. Говорит, блядь. А, его, сука, забрали вообще в тюрягу, нахуй. Вот, посадили, блядь, с этим ослом, который лошадь, блядь, подвесили кверху ногами. И этого, и кота бедного этого тоже заморили, блядь, нахуй. Они там, блядь, а тут эти, блядь, ребята сообщение смотрят по телевизору, нахуй, ёпты, мать, посадили Шрека, его с подельников, с подручников этих, блядь, бандерасы с Мерфи, блядь, они висят там, сука, в каком-то котловане, нахуй, те туда, блядь, Пиноккио такой, блядь, пизденыш на нитках, туда как спустился, блядь, говорит, говорит, а по нему этот Печененко бежит живая, блядь, ну, Печененко там такая шоколадинка, блядь, куэк, говорит, давай я сейчас, блядь, спизди что-нибудь, соври, чтобы нос у тебя вырос, чтобы я добежал и наручники отстегнул, блядь, там невозможно дотянуться, он говорит, не знаю, что сказать, я такой честный, говорит, ну, скажи, что ты носишь женское белье, блядь, он говорит, я ношу женское белье, а нос-то нихуя не растет, ах ты пиздюк, ты что, говорит, серьезно носишь женское белье, блядь, он говорит, нет, и тут нос раси, а! Ах ты еще и этот самый экстрасенс, блядь, как его, этот, не экстрасенс, как они называются, пизда эти, которые, ну, короче, которые женское белье любят, но ах ты еще и этот, вот, блядь, этот, как он, травести, блядь, маленькая, блядь, он говорит, да, травести, что ты делать, нахуй, ага, и нос перестал расти, говорит, пизди скорее, что ты не травести, блядь, он говорит, я не травести, блядь, нос опять растет, этот печенье надобежало, блядь, всех отстегнуло, все ебнулись куда-то, блядь, нос спаслись, побежали, говорит, эй, Феору, спасайся, нахуй, блядь, давай, говорит, много муки надо, куда тебе нахуй так умики? Не подавишься, говорит, не сварень желудка. Говорит, не, мы сейчас большую печенину, блядь, слудим. Говорит, у тебя знакомый пекарь есть? Есть, говорит, у него все нахуй, всю муку потаскали в пизду. Такую печенину, блядь, построили. Вот идет великан, под ним все содрогается, блядь. Ну, осил, естественно, хули, сказка, ёпта. Идет печенье, как ёбнется, бля, в ров. Ну, и по нему они, значит, перебежали. А он растворился, естественно, столько муки захуярили там, наверное, потом, блядь, целый мукомольный завод, нахуй, возник. Спасают они, значит, бегут, нахуй. Тот все норовит поцеловать. Все это, блядь, она ему, блядь, и блядь, розы уже в сраку вставила. И так, и сяк. И сама, блядь, и уже... А он все тянется. Ну, короче, я тебе прибегаю. Стоять, нахуй, куда? Не целовать никого и не ебать, тем более, блядь. Мы сейчас тут всех перевернем, переебем, блядь, весь дом. Ой, блядь, это кто ж такой-то? Шрек, в облище человека, нахуй. А, да, блядь. А это летает. Говорит, я вас всех, блядей, надоели вы мне. Сейчас начну колдовать, блядь. Бах, бах. Как из нее искры-то посыпались, нахуй. Она говорит, блядь, я не утяжу. это, блядь, Фиону эту, блядь, а папа не выдержал, он в латах был такой, блядь, железные латы, блядь, король, блядь, говорит, сука, нет, блядь, и под эту искру как ебанется, и хуяк, и на него это все падится, но от него, от этих лат так отлетело, что эта пизда сразу сгорела, нахуй, несколько капель упало, два мыльных пузыря и пиздец, вот и все достоинства, нахуй, даже куска пизды не упало, нахуй, все, разлетелось в пизду, а может, пизды-то не было, и палочка волшебная ебнулась, блядь, тут кот ее схватил, говорит, блядь, можно со мной все сделать, и доставь, нахуй, надежду. Всяк туда входящий, останься Бандерасом, нахуй, хорошим, грустным котом. Тут перерусил, ну ладно, ведь хуй с ним. Короче, они все там радовались, Шрек, говорит, хули радоваться. Папа, он в лягушонка превратился, бля, а мама говорит, и хорошо. Я его таким давно не видела, таким хорошим, спокойным, беззащитным. Он говорит, ну хули, вы, говорит, теперь, конечно, меня нахуй пошлете, папа-то, говорит. И Зёбик раздувает, он говорит, нет, мы тебя будем носить в кармашке, бля, будем кормить мухами и всяким говном, блядь. То, что ты ешь и любишь, бля, ой, да, вот это я знал, такая моя участь, блядь. А молочка дадим тебе молочка, пизды тебе еще дадим, блядь. А хули делать, говорит, блядь, старый человек и такой отхуячил, говорит, а я заколдованный, блядь, оказался, нахуй. Царевна лягушка, блядь, он получился, блядь, ты понимаешь? Вот так вот, нахуй. Все там в болоте перемещалось, как в суку, блядь, в хуевом. И вот они, блядь, сука, радуются, радуются. Говорит, не, ну решать-то надо. Как жить-то дальше будем? Так останемся, блядь, или туда, нахуй? Говорит, не, говорит, к людям, нахуй. В пизду, говорит, и это Фрион-то, она, говорит, я, говорит, ебу. Все это дело. Здесь ни одного нормального человека, блядь, кроме мамы, может быть. И та теперь с лягушкой живет, блядь. Ну хули делать, говорит, давай возвращаться. Что я, говорит, ну ладно, так приятно, волосики на голове растут, всякая хуйня. Говорит, да ну ее в пизду, волосики, блядь. А, не стали они целоваться в пизду, а срок действия этого ебаного яда закончился, блядь. И чё-то зеленеют, блядь. Она его хватит, она там растет. Настоящее хозяйство, блядь. Вот это я понимаю, сказала она. Тоже позеленела, и они взлетели нахуй на воздух, блядь. И полетели, и вот начали жить, поживать и добра наживать. А с ними этот хуй в осла превратился. Говорит, блядь, так хотелось пожить по-человечески, блядь. Ну, я говорю, нихуя у осла тоже, я тебе задам, какая хуйня между ног валяется. Еще, может, будешь силы лошади, блядь. Так что, говорю, живи нормально. И кот один только говорит, о, блядь, а я так, все-таки так и остался котом, нахуй, говорит, блядь. Ну, он говорит, и жили долго и счастливо, блядь. Несмотря на то, что он остался людоедом. А потому что настоящие привязки. Коля, блядь, не надо менять. Вот ты слушай всегда Сюру, блядь. Пьешь один и тот же портвейн. Вот ты продолжаешь слушать Сюру и пить один и тот же портвейн. Хорошего разлива, блядь. То есть не меняй своей человеческой позы. Оставайся самим собой, кореш мой драгоценный. И тогда у тебя не будет ни изжоги, потому что твой организм знает, чего от тебя ждать. Что ты не заебенишь туда вишневого ликеру неожиданно, блядь, резко. И не будет у тебя пердеж, понимаешь ты. И сахарный диабет, дай тебе бог здоровья, кореш мой драгоценный. Живи дальше, блядь, со своей, блядь, клавой, хорошо и счастливо. А я буду за резиной, блядь, и будем здесь встречаться и пиздеть. Как в сказке, блядь, чтоб все было. Неизменно и постоянно. Кореш твой драгоценный, наливай в пизду. Вот так вот.

0: Короче, блядь, в это время уже папа-то, блядь, с этой Кларой уже подгребается к Сиднею, блядь. Почти вот уже, вот уже. А там еще такая ситуация. Я помню, говорит, этот вор в законе, скаляр-то, блядь, он говорит. И он, говорит, спустил, говорит, в унитаз, говорит, нашего кореша. И он вышел на волю, блядь. Через унитаз. Как в одном кино тоже было, чувак рыл-рыл-рыл и нарыл, и вышел через эти всякие подземные воды в говно, блядь, но на свободу. Весь в говне, но на свободе, блядь. Так и тут, нахуй, говорит, если все, говорит, унитазы ведут, говорит, в океан. О как! Точно, блядь, точно, блядь. Ну что же будем делать? Надо в унитаз как-то попасть. И вот, сука, они, значит, все нацелились в унитаз. Один сделал вид, значит, когда их пересадили всех, блядь, тут все, эта птица опять прилетела, кар-кар, блядь, начала летать, а эта девочка уже приехала, блядь. Он говорит, вот я как рыбку тебе подарил, блядь, смотри, клов он, блядь, она его как начала трясти, блядь, думаю, о, пиздец, Неми пришел, пиздец. И папу его уже не увидит никогда, хотя у меня все время сомнений было, Коль, думаю, ну как же они без рук, без ног, нахуй, уебутся второго этажа, блядь, и доползут до моря, нахуй, ты веришь, нет? Ну, конечно, сказка есть сказка, блядь. Ну, надо же и меру знать, ёпты мать, я же здоровый человек, я соображаю. Думаю, ну как же, рыбка, блядь. Да более того, еще в пакетике, нахуй. Как ты в пакетике-то, нахуй, покатишься, блядь, пизда. Короче, наши папа с Кларой подбираются к Сиднею, а там черепахи, блядь, плывут, сука, балдеют. Я на солнышке лежу, я ебалом сорожу, тра-ля-ля, блядь, хуярю. И маленькие у них такие черепасята, блядь, сука, на мне. О, мы, говорит, дорогу-то, говорит, нам покажите, говорит, а это, говорит, далеко, но, блядь, мы такие черепахи, блядь, дотошные, блядь, у нас память охуительная, блядь. Он туда, пиздуйте, блядь, пиздуйте, пиздуйте. И цепляйся за нашу, блядь, эту вот. И они такие там забавные, блядь, такие распиздяи. И у них маленькие такие черепашата, блядь. Тут подружились все, значит, он говорит, ой, блядь, сука, я, говорит, вот сыночка, блядь, потерял Исю, сука. Говорит, ну, блядь, мы тебе сосюсим, блядь, мы выражаем всякие свои, блядь, эти вот, нахуй. Говорит, ну куда? Ну вот туда, в Сидней, пиздуй, говорит, блядь, в Сидней. Ну все, корешок-то мой драгоценный. Налил? Выпей, ёпты. И нехуй на меня пучиться своими, бля, глазенками. Я тебе вот что забыл там сказать-то. Когда они с этими черепашками супер-ниндзя, бля, накатались до усёру, понимаешь, на спинах у них. И так, и эдак рассекали все. Прошу в сторону Сидней, вроде как движутся, бля. Так там еще чудо-юдо, рыба-кит, ёпты. Схавала их, сберляла. Причем, понимаешь, у него ведь у кита как устроено, ебальца. У него там, блядь, китовый ус, чтобы всякие, знаешь, крупногабаритные предметы не проходили. Всякая, знаешь, хуйня, а то можно нажраться с чего угодно в этом море, бля, ёпта, бля. Как-нибудь банку консерву проглотить, еще что-нибудь. Несварение желудка, пиздец, понимаешь? Так у него у кита так устроено, он через ус все цедит, бля, ебальца раскроет и всасывает, всасывает. А что не нужно, то не всасывается нихуя. Так то ли у него кариес, блядь, в этом китовом усе. То ли какая хуйня, понимаешь, щель такая высокая, они туда и проскочили с этой пиздой Марьи Ивановной. Значит, папа этого бедного Немо, блядь, весь в поисках, блядь, и эта пизда, как ее, блядь, Клара, ёптай мать, тоже, блядь. И вот они оказались у него в утробе, как и она, понимаешь ты, в утробе китовой. И туда зырь-зырь, а там вроде когда светло, понимаешь, все подсвечено, а это подсвечено, потому что мириады всякой вот этой хуйни мелкой, которой он берлял, понимаешь, этот, как он называется, криль, ёптык, или как он там, планктон, ебать, ёптык, он светится, сияет, блядь, наверное, от этого, что ли, не знаю, а только, может, так просто, игра воображения художника, блядь, подсветила, что в пасти у кита, все видно, хорошо, а может, они там сами рыбёшки такие, глазастенькие, блядь, все видят инфракрасным излучением каким-нибудь, блядь, излучаются. Вот они там сясь-хрясь, и тут же сообразили, что, понимаешь, сейчас кит будет делать отсос планктона, блядь. То был отсос Петрович, понимаешь, отсос Петрович, блядь, а тут отсос планктоныч, блядь. Он же ведь как, он его раз и отжимает языком, прижимает, значит, к небу. А потом херак и берляет, а воду, которая остается, которую он процедил, через дышло, блядь, свое, на спине у него дырка, как хуякнет фонтан, блядь. Ему же тонны надо съесть, тонны, там струя, знаешь, какая бьет из этого, этой дырочки, блядь. О, ёпты. Ну, короче, они зацепились за какой-то бугорок его языка
1: и не соскользнули с этим планктоном. А он в это время как даванул, блядь, как даванул они как фонтаном, как пизданули в небо, блядь. И прямо у самого Сиднея и оказались. Вот что делает сообразительный скаля. Ты у меня сообразишь, нет? Сообразай, блядь, наливай, ёпты мать.
2: Ты веришь, чувак, не натуре. Это было, когда половцы на Советский Союз напали. Это веришь, не чувак? Вот это вот Ричусечка, как ее? Днепро, в натуре. И вот Ричусечка Днепро, с одной стороны половцы, а с другой наши. Его половцы, сука, фраера, кричат с той стороны нашим: «Ну ва, фраера, переходи на нашу сторону, будем силами мериться!» И выставляют: «Здорово, чувака, половца, здорово в натуре! Голый такой по пояс, волосатый весь половец, ты понимаешь, ты в натуре силами мериться!» «Ну от нас кто пойдет? Ну кто пойдет? Ну кто? Князь Гарик пошел!» Сел в лодочку, в долбленочку и поехал. Так они что, сука, фраера, сделали? Кодлой на него навалились и в плен взяли. А чувиха его, Ярославна, залезла на стенку. И ты веришь мне, чувак, плачет оттуда вот такими слезами. И чувак главный, это, половцев, как его, это, ну, этот, в натуре, Кончак, говорит: «Гарик, в рот мне сих пых, что тебе в натуре надо? Ну, что тебе в натуре надо? Хочешь вагон, говорит, золото, говорит, боже, хочешь вагон, говорит, водки, боже, вагон, говорит, баб, говорит, будет в натуре. Переходи, говорит, на нашу сторону, будем вместе кацапов бить». И ты веришь, не чувак, а Гарик в натуре, он князь, он в натуре такой, в себе весь, ты понимаешь? Он вот так вот на него посмотрел и говорит: «О, говорит, Кончак, не надо, говорит, мне, говорит, водки, не надо, говорит, мне, говорит, чувих, не надо, говорит, мне, говорит, золото, отпусти, говорит, ты меня на свободу!» И ты веришь мне, чувак, в этом месте вся наша камера рыдала.
0: Ну что, кореша, вы мои драгоценные, я хочу вас порадовать новой кассетой, нашей песенной веселой, и заодно напомнить вам, дорогие мои кореша, что давно уже вышли, с самого апреля месяца, и все, почти 6 кассет. А то даже, по-моему, и больше, память отказывает, который называется «Не могу молчать, чувак», «Гудбай, Америка», «Властелин без колец» или «Харри Поттера об философский камень», кореша вы мои драгоценные, «Музыкальный чихпых-парад», «Аленький цветочек 2», «Атака клоунов» и прочее, и прочее. Не забывайте, кореша драгоценного, спрашивайте в киосках. Покупайте только лицензионные кассеты, они же и диски. Теперь я разрешаю покупать и диски вам теперь. И диски, и кассеты, все это есть. Слушайте, наслаждайтесь, в рот вас всех пых. А я вас люблю, с уважением, Сюра.
1: Кот, ты понимаешь так? А вот Базёв, он, у него язык тоже свой такой, он так степенно начинает, мол, где это, блядь, там, сука, вот в деревеньке, бля, в русской, самой задроченной, жил такой, блядь, Прокопич, бля, мастер, сука, он по камням, бля, ну, не по этим, ёптать, не по алмазам, пизда, по каменям самоцветно, там, у них же там на Урале, бля, там Медная гора, бля, была, да? Медная гора, сука. И по преданиям, якобы там хозяйка была Медной горы. Ну, ее хуй кто видел, конечно. Но якобы она, бля, является, когда надо там. Всяких дел напустит, напугает, блядь, насорохает, блядь. Ну, якобы она, мол, а так народ там в шахтенке заброшенные, бля. Ну, там это дело из-под воль было. Они из камня секли всякие, блядь, красивые штуки, блядь. Всякие штуки секли, бля, и барин им заказывал. Барин знал, что у него в деревне там есть мастера. Этому Прокопичу все пацанов таскают, блядь, их охапками, блядь, говорит. Прокопич говорит, ну хуль у них в голове, блядь, в поле ветер, в жопе дым, ёпта. Ну хуль с них возьмёшь, блядь. Это, блядь, на тыкве сиськи, блядь, а в уме, блядь, как бы уебать скорее, куда-нибудь на улицу, нахуй, блядь. Ну, ёпты, ну, ребята молодые, чё, пацаны, блядь, какую-то каменюку таскать им, блядь, колотить. Нахуй им это надо, блядь. Вот они ещё, там, попался, как Данилка, бля, а он сиротка, бля, недокормыш, кликуха у него, ну, совсем, бля, такой. Ель ножки волочит, блядь, где-то он там у него, Прокопич, там мотался, он говорит, ну, хуй ты мне приказчик, говорит, всё таскаешь, бля, всё, ты пацанов каких-то вялых, блядь. Ну, куда нахуй, говорит, его по болезни, ему надо восстановиться, нахуй. Ему собрали питание, рацион, говорит, пусть он с дедом, блядь, этих коровок пасти, блядь. Он хоть там молочком, блядь, к сиське припадет, где-нибудь там отсосет что-нибудь, блядь. Молочка, блядь, ему надо, парного, блядь, все. Ну, к дедушке, блядь, его приставили, а он такой квеленький все раз. Вот сидит, блядь, дедушка, ну, ёб твою мать, говорит. Что ты, блядь, коровок, ты не пугаешься, блядь. Он говорит, дедушка, да я вот правда того, говорит, блядь, засмотрелся на цветочек зелененький, блядь, говорит, тут букашка ползет, смотри, а у ей вот это вот перышки, ой, эти крылышки, ебать их в сороку, крылышки зелененькие, а здесь у него красненькие, а вот под пузиком у него желтенькое, бля, а вот здесь потемнее, и давай цветами охуяривать его. Дед-то, блядь, колерами, блядь, понимаешь? Он говорит, ну ты о чем ты говоришь, нахуй? Тут, блядь, корова разбедается, а он, блядь, букашку. Ну ползет, пускай в пизду себе ползет. У тебя работа такая, нахуй, ползи. А у тебя работа, говорит, коров пасти, ёпта мать. Ну, хуй, наблюдательный он такой, блядь. А потом, говорит, заболел что-то, блядь. Он совсем вроде как дедушка его нахуй послал. А он обиделся, блядь, его к бабушке какой-то. А бабушка говорит, вот смотри, вот этот цветок такой-то, блядь. А это такой, он пока лежит, смотрит, бля, букетиком. А красивые цветки, какие, говорит, вот живые цветки. Блядь. Вот когда выздоровел, говорит, ну теперь иди к Прокопичу, может там булыжник какой ему подашь, блядь, там какой мрамор ему поднесешь, блядь, или они в основном из этого, из зеленого-то, ёбнем, как оно там, это, блядь, изумруды, нет, как они, блядь, в пизду, этот, ёб твою мать, как он назывался-то, блядь, зеленый-то камень-то этот. Поделочный, блядь, сука, не ясма, ёб твою мать, да ты вообще нихуя не знаешь, Коля, тебя спрашивать, блядь, как, блядь, этого, за залупу дергать, блядь, понимаешь ты, сука, блядь, я тебе говорю. Этот у них камень, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, камень и камень, блядь. Зеленый, короче, блядь. Он не учил его нихуя, говорит. Там уже приказчик набежал, говорит. Тебя тут, сука, понимаешь, государство, блядь. Каменье учить подправил. А ты, сука, куней ловишь, блядь, такая. Прокопич заступил, говорит. Я, говорит, постарше, блядь, говорит. Ухи захотелось, говорит, помнишь, говорит, мытька помыраю, ухи проще, бля, усыпаю, помнишь, блядь, сука. Он говорит, ну я, говорит, а кусков захотелось, говорит, я тебе, блядь, дам, а кусков. Ну приказчик такой, распиздя, знаешь, бля, я говорю, вот что, человек, а кусков все нельзя, блядь. Ну мало ли кому чего хочется, бля, ёпта мать. Каждый хочет, как он дрочит, ёпта, или наоборот, бля, в конце концов-то, ёпта мать. Ну, захотел кусков, бля. Он говорит, нет, сука, бля, вот за государство, родил, блядь, поручик, бля, ой, приказчик, ебать, он сам. Говорит, я, говорит, так, кусков, сука, я тебе дам, а кусков, учи, бля, малого, нахуй. Говорит, ну-ка, расскажи мне, что ты научился, бля. Данилка ему мозги все засрал, говорит, это камушек сюда, это вот здесь обделка, обтулка, блядь, обкатка, нахуй, сучка, вот ручка, блядь, как ему заебал мозги. Он говорит, ёб твою мать, говорю, бля, ну смотри, сука, учись, блядь, и усёл, бля. А Прокопич говорит, нихуя, говорит, ты, Данилка, даешь. Если я ничего не научил, бля, как же ты, блядь, овладел? А хули, бля, у него уже все мозги, блядь, на это дело, блядь. Он уже цветочек наблюдает, блядь, муравушку, травушку, божью коровочку и норовит ее, блядь, уже в мозгу, как ее из камушка вытесать, бля, понимаешь, у тебя куда? О, бля, в творчество ударяется, в творчество, блядь. И не просто вытесать, а чтобы она была, блядь, такая вот... Сама по себе и больше никто. Вот только он, блядь, вот такая, как живая, бля, говорит, ёпта, вот хочу и все, говорит. Да ёпта, говорит, Данила, говорит, он Прокопич, говорит, ну хули ты, говорит, он тебе три, блядь, чашки, блядь, тебе прислал этот ёбаный. Этот барин говорит, выпей ты ему эту, блядь, чаши, пускай у них заебется с ними, хоть серит в эти чаши, блядь. Там хуй за тонаж какой, блядь, ты смотри, что ты выбрал, блядь, этой вот самой, блядь, каменного этого ёбаного бута, блядь, сука, выбурил. Он говорит, это, блядь, говорит, я выбурил, говорит, ну, сука, не нравится мне нихуя, говорит, блядь, что сделалось-то? Ну, куда, говорит, лучше не сделать, говорит, вот не нравится, блядь, не зевай. Говорит,
0: конечно, не зевай, за камень мудила, блядь. Тогда, может быть, зевай, блядь.
1: Говорит, нет, блядь, вот он камень, он играл, он должен найти на такой кусок, блядь, чтобы вот он заиграл, блядь, а ты его только хуяк, и все, блядь. Как мастер. О, говорит, бля. Прокопчик говорит, ну нахуй, я не играю в такие дела, блядь, сам разбирайся, ну тебя в пизду, бля. А приказчик тут прислал, говорит, он, говорит, 3 часа захуярил, говорит, за месяц, говорит, а надо было, говорит, 1 только сделать. Говорит, о, говорит, у него ресурсы, блядь, мы ему субботник сейчас заебеним. У них у всех, знаешь, такие, блядь, дела. Только человек, чуть помнишь, как у нас, блядь? Да все сидят, не пердят, блядь, сколько там процентов, бля, план нахуй. И хуярят потихоньку. Как 120% сделал, о, ну, значит, план мы вам повысим нахуй. Раз вы так легко это делаете, бля, в пизду. И тут тот же сейчас, ну, тут барин заступился на него нахуй, говорит, пускай в пизду, не трогай его нахуй. И оброк с него не бери, пускай он эти части точит, у него хорошо получается, мне нравится, хороший мальчик, бля. Ага. А Данилке нихуя не нравится сам, блядь, процесс, говорит, нравится, а вот... Блять, то, что произвожу, не нравится нихуя. Не живое, блядь. Он куда в корень, понимаешь ты, Коля, блядь, в корень глядел. Он хотел оживить камень, ты представляешь, нет? Это же, блядь, несбыточная мечта, блядь. Оживить камень, блядь. И вот он уже измаялся. У него уже баба-невеста тут рядом, Катя, блядь. Катя и так и ща, говорит, ну скоро женимся, хули там, Данила, бля. Он уже вошел, блядь, уже в тело, блядь. Ну, все нормально, бля, все как положено, пора, блядь, понимаешь? Она уже тоже, блядь, ждет, не дождется, когда же он ей впердурит наконец-то, блядь. А тот все про каменный цветок, блядь. Думаю, ну, ёб твою мать. Да что ты про каменный цветок? Что он тебе, блядь, на залупке, если надевать его, блядь, этот каменный цветок? Ну, успокойся. Не, говорит, пойду, говорит, я искать камень. Пошел, блядь, камень искать. Шарил по этим шахтам, блядь, туда-сюда. А тут и голос, блядь. А ты, говорит, на Змеиной горке поищи. Кто такой, блядь? Ну, Данилка, блядь, напрягся нахуй, говорит, блядь. Выходит из шахты. Пиздец, точно, бля, хозяйка Медной горы, блядь. Ну, ёб твою мать, я, говорит, в шахту, я же не на Медную гору, блядь, хуль ты, блядь. Она говорит, ну, Даниловска, бля, я знаю ведь, что ты хочешь, блядь. Я ведь, блядь, волшебная баба, бля, все понимаю. У тебя баба-невеста, а ты все ходишь, вот камни собираешь. Тебе ебаться пора, блядь, а ты все, сука, про творчество, нахуй. Тебе семью надо, говорит, уже завести, блядь, плодиться, детей, блядь, уже. А ты все про творчество. Ну, освободи голову-то, ёпта. Ну куда ты нахуй? Ну вот все значит, Коля, блядь, все значит вот это вот быть замороченным творчеством по большому счету, если так вот. Вот по большому счету, блядь, это очень, блядь, трудное дело выдержать это все. Ой, бля. Коля, это очень трудно. Это не каждый справляется, поэтому все на него смотрят, как на белую ворону. Говорят, а это что за хуй такой, блядь? Там все делают нормально, блядь, 100% в план. А он, блядь, все не так, говорит, блядь. Все, говорит, хуйня, говорит, я сделаю по-своему, говорит. И, блядь, ну тут же, говорит, ну уже хозяйка Медной горы, говорит, Данила, ёпта моя. Уймись, пизда, ну куда ты нахуй? Я уже хозяйка, блядь, и то мне, говорит, ты, сука, ну что?

0: хочешь, блядь, иди нахуй отсюда, блядь. Вот сейчас прям иди пиздуй. Бля, ты сам вернешься, распиздяй. Ты понимаешь, что такое творчество, блядь? Ты не знаешь нихуя. Ты только догадываешься, и то не догадываешься. У тебя в голове там тук-тук-тук-тук. А ты сам не понимаешь, почему тук, почему ты вернешься? Не знаешь, блядь. Потому что ты отравлен, блядь. Отравлен творчеством. Тебе уже на Катю насрать, на твою, блядь. И на всех насрать. И на детей твоих не родившихся, на всех, блядь. А родителей ты не помнишь, ну и слава богу, блядь. Ты сирота. Ты вечный сирота. Ты дитя творчества. Пиздец тебе. Во как, блядь, повернуло. Этот напугался, блядь, а ничего сделать не мог. Говорит, ладно, блядь, ну пойдем ко мне в сад, нахуй. Ну пойдем в сад, блядь, сука. Каменных цветков, блядь, у меня там дохуя больше. Там все звенит, переливается, блядь. Эти всякие камни самоцветные, блядь, все звенит, блядь. Ну все, посмотрел, говорит, а где этот, блядь, этот цветок? Ну вон он, нахуй, лежит, блядь, посмотри. Вон висит еще один, блядь. Ой, блядь. Ну, он посмотрел, пощупал, понюхал, говорит, ну, понятно, блядь, понятно. Таких высот мне хуй достигнуть, блядь. И вообще охуел, блядь. Потому что глубоко смотрел, куда? А у него беспредел, старичок, блядь.
1: Вот нормально, секунду. Раз, и остановился, блядь. Ну, говорит, все, я достиг своей
0: наивысшей, блядь, власти, нахуй. Как Борис Годунов.
2: Достиг я высшей власти, блядь, пиздец.
0: А он нихуя, говорит, блядь, никакой власти, блядь. Все, блядь. В развитии, блядь, все, все лучше, лучше, больше, больше, блядь. О, сука, настоящее творчество, оно границ не знает, нихуя, Коля. Нихуя, неограниченное творчество, блядь. Он раз, блядь, там гуляли с Катей, блядь. Девки, говорит, пойдем провожать их, блядь, скоро уже и свадьба, и хуятьба, блядь. Ну, пойдем проводили, блядь. Тут он пришел, Прокопич там спит. Посмотрел он на свои вазы, блядь. А вот это он делал... как дурман цветка, вот эту вот, вот которую свою, блядь, не помесь, а так для себя, вот для творчества. Дурман цветок, говорит, посмотрел, ну, сука, блядь, камень-то и есть камень. Ну, не нравишься ты мне, взял молотушку, как ебанет, блядь. Все разлетел в дребезги, Прокопич с печки упал, говорит, ёпта, что ты делаешь? А эти вазы оставил, плюнул только в них, блядь, говорит, хотел насрать, да, говорит, Прокопичу вонять будет, блядь, тьфу, плюнул, ушел, блядь, говорит, помещик, задавился с этими вазами, ушел и пиздец. И больше не вернулся. Все говорят, ну, говорит, там хозяйка Медной горы, говорит, его заебла в горах, блядь. Нихуя, я думаю, Колян, это не так. Ну, ты пойми, ну, какая там половая жизнь, ну, ёпты, мать. Он, может, Данилович, он, говорит, ну, во-первых, он Катю любил, моя, понимаешь? Он как бы с ней все-таки обтирался там, это вот все, он вот чуял тельце, блядь, нежное, блядь. А тут, сука, понимаешь, может, он там и мотался с этой бедной, блядь, хозяйкой Медной горы. Ну, хули, блядь. Ну, может, он ее раз схватил за 40, а там камень, блядь, понимаешь? Медь, металл, ёптать, ну куда тут нахуй? Кожаной залупой в металл лезь. Обдерешься нахуй. Поэтому я говорю, вряд ли, Колян, у них что-нибудь получилось, блядь, с хозяйкой Медной горы. Совсем другая категория, понимаешь, весовая, блядь. Она с каменями живет, у нее все, все другое, бля. Конечно, можно свести все на простую половуху, но она волшебница, ей, блядь, все это. Она говорит, нахуй ей, Данил, блядь, мастер, нахуй. Все она, блядь, сексуальная маньячка сегодня, блядь. У нее медь, нахуй. Ей по пизде мешалкой, камень разноцветные, нахуй. Просто он тронулся, блядь, умом. Из-за высокого творчества, блядь, высокого творчества, блядь, это дело такое, Колян. Природу ворошить, и все равно все пизду смесить. А что смесить? Она весовой смешная, блядь. Сисюк, знаешь, эту, блядь, все девчат как девчата, а моя как пузырек, блядь. Сядет, сядь, пизда отвиснет, как у тепки козырек, ёпта. А вот какие бывают органы смешные, а ты говоришь, блядь. Я тебе просто говорю, все природа, она и вещь сложная. Постичь ее полностью только одному Богу, Богу дано. И когда человек норовит себя сопоставить с Богом, то есть объять необъятное, постичь непостижимое своему человеку, муравьишке мелкому, знать-то, в общем-то, и запрещено, бля. До каких-то пределов он доходит, блядь, все. Он накрывается медным тазом, блядь. Поэтому здесь, Колян, творчество, оно... ты смотри, вот выбирай, блядь. Сериалы не смотри нихуя, всякую хуйню не смотри, вот слушай Сюру, блядь, Сюра тебе дело всегда скажет, блядь, потому что Сюра, блядь, никогда, блядь, выше не лезет, не прыгает выше своей, блядь, шеи нахуй, блядь, и всегда, блядь, свои философские размышления он в природе, блядь, ищет, в природе, в букашках, муськах, таракашках, но не выше, Колян. Все хорошо.

в меру, как сказал Неру, блядь. Не рвись выси, отсебешь сиси, блядь. Так что ты меня радуешь только тем, что ты никогда к высокому творчеству не стремишься, блядь. И это уже хорошо. Значит, ты не ёбнешься, а значит, мы завтра снова с тобой выпьем. Наливай кое-что, мой драгоценный разъебальте, блядь, мой бесценный, блядь.

0: Вот, Колян, кореш ты мой драгоценный. Но я тут уже во втором сезоне ночи в кино, блядь, я смотрел, лежал на диване, и меня морило, блин, ну я смотрел, честно тебе скажу.
1: Если происходит где-то в Индонезии.
2: Остров, блядь.
1: А остров секретный, блядь, ты пойми, сука. Ну, короче, они тронулись, блядь. О, блядь, смотри, на горизонте что-то плывет, блядь. Лодочка, блядь, какая-то. Русеночка, блядь, назеночка, там и пизденочка, ёптым. Там баба, блядь, лежит, ёб твою. Высокая, блядь.
2: Пизда, здоровая, говорит, самка, блядь. Вот это Кинг-Конга подруга. Она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь. Лежит, ей делать-то нехуй, блядь. Нати-ка меня, ебать-то широка. Ебите меня, пожалуйста, только, блядь, им, пока, когда я оживу, блядь. Нахуй. Ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул. Кость-то из этой серии, понимаешь, блядь. Короче, блядь.
0: Пыть, мама, пыты.
2: Вот она жизнь-то, блядь. А тут, нахуй, как пизданули, блядь.
1: И там что-то бурлит, пердит, блядь. Ёб ты мать, глазки так бегают, смотрю, туман в глазу, ёбкой вертит, блядь.
2: Живая, говорю, ебать, мои старые костыли.
3: Кинг-Конг, ебать, ёб сара. Кинг-Конг, ебать, ёб сара. Кинг-Конг, ебать, ёб сара.

говорит, а вам не кажется ли? А не кажется ли? Как все закручено, бля. Не кажется ли, как все закручено, бля? Не кажется ли, как все закручено?

0: Владик, но это же неправда жизни, Коля. Это неправда, бля.
1: А нихуя.
0: Владик, но это же неправда жизни, Коля. Это неправда, бля.
1: А нихуя.
0: Но это же неправда жизни, Коля. Это неправда, блядь.

0: И вдруг, блядь, тук-пык, деревья падают, валются, блядь. И появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, бля, видал, сука.
1: О, бля!
0: И так живут. О, бля. Бля, изъебал там, блядь. Ой, спать, блядь. Тут голос ему. Спать, уснул нахуй. И уже показывают на корабле.
1: О, бля.
0: Он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь.
1: Ой, блядь, думаю, сейчас как он ей впердолит-то, блядь, ёбаный, Кинг-Конг, ебать, тебя в сраку, говорит, у нас с тобой ничего не получится.
0: Нихуя ты дала, пизда, Марья Ивановна. А он как будто все понимает. Он и английский язык утратил, все, нахуй, брагут.
2: О, я, блядь, я воль, нахуй. Я добрый, натюрлих, блядь, ебать, все в сраку, блядь.
3: О, блядь,
2: я воль, нахуй. Натюрлих, блядь, ебать, все в сраку, натюрлих. Блять, ебать, тёх, сраку. Натюрлих, блять, натюрлих, блять, натюрлих, блять.
0: Кинг-Конг, ебать, тёх, сраку.

0: голос такой?
1: А это как ты Кинг-Конг, он вообще, бля, язык выучил нахуй, бля.
2: Заебали, он говорит, да хоть ты вы мне пристрелить, когда не мучился, нихуя, блядь. Ебанулся с этого небоскреба и пиздец, блядь. А для Годзиллы он бы был маловат, Кинг-Конг.
0: Да, до этого... О, бля, я тебя забыла, сука, рассказать. До этого же менты их хотели кинуть, но они их кинули тоже, бля, сука. Один посрать захотел, бля, раз в кукурузу, блядь. А уже осень, сука, там, блядь, где-то нашел какую-то. Стоит кукуруза, побежал. А тут менты едут, блядь, на там, на УАЗике, бля. Раз тормознулись, говорит, бля, ну-ка, ребятки, документы тут то все, блядь. Да тут случилось, говорит, да, блядь, а что такое, блядь? Ну вот тут, блядь, тут кое-какое дело произошло, мы тут в розыске, блядь, туда-сюда. Посмотрел, ну, документы у вас в порядке, а ты, говорит, там, типа, сержант, посмотри, что у них там в багажнике, блядь. Ну, говорит, а у вас это открывается, говорит, хуйня. А их до этого еще менты уже накрывали, говорит, они им полторы штуки, все у них было, отдали, все бабки, блядь. Ну, говорит, все отдали, у них даже на бензин поэтому не было нихуя. Они этот приемник-то, сука, совали, блядь. Ну, их, короче, менты уже раз ободрали, блядь, гаишник, блядь. Полторы штуки, говорит, и все, говорит, сука, просил полторы, ну, на косарь согласился, говорит, больше нет, нихуя, ёптай мать, пойми наш-то тоже, блядь. Короче, ебать колотить, блядь, все обирают нахуй кругом. Этих, блядь, те этих, блядь, ну, как в природе, блядь, понимаешь? Букашка ест моську, моська, блядь, картошку, блядь, Коля ест, блядь, любезный друг, блядь, а Колю кто ест, блядь, а, сука, а Колю Сюра, блядь, сидит вот так вот и мурыжит, блядь. Короче, все кого-то едят, блядь. Закон про обмен веществ, понимаешь? Круговорот воды в природе, блядь. Вот эти менты, сука, все устроили, они им подложили, блядь, да еще в газету «Сельская жизнь».
3: А это, говорит, товарищ капитан, какая-то дурь, у них тут трава, блядь.
0: Это как корешу моему, Николаевичу, помнишь, блядь, я рассказывал тебе, блядь, в станице-то, блядь, в этой ёбаной, когда он ехал отдыхать. Хорошо, у него карманы были зашиты, блядь, ему совали, блядь, наркоту. Все пиздец, и не отбояришься, блядь. У да вы что, ребят, я, говорит, таких газет сроду не читал, сельская жизнь, блядь, откуда вы взяли, да, нахуй? Ну, внимание, ну, бросьте вы, нахуй, блядь. Ну, ладно, короче, блядь, тут подходит братан посрамший. Ихний. И говорит, ну чё тут, ребят? Я, говорит, вот тот его шар, а, блядь, заломил, говорит, ну что ты, сука, давай разбирайся, бля. А, сука, блядь. Взял деньжата, у него какие-то достал. Ты, говорит, деньги-то что, в бумажнике не носишь, да? В заднем кармашке таскаешь, так. Отсчитал себе, говорит. Ну ладно, вот и разобрались, заплатил, мол, ты. На тебе еще две штуки, блядь, мол, там. Ну, две сотенки кинул ему, остальное забрал себе и поехали они нахуй. Оставили их похую им все. Кто там, блядь, какая БМВ, краденая, не краденая, каждый работает на себя, бля. Вот это четко в этом фильме показано. Но я не говорю, что все такие ответственные работники милиции и прочей прокуратуры и всякой другой. Но сколько такого народа там, блядь. Ты знаешь, блядь, сука, в этом кино показывают, как каждый получает, бля, свое, сука. Так жестоко, правда, получает. Но этот, правда, поехал, они говорят, а где бабки-то, блядь, сержант? У них за козырьком лежали, блядь. Ой, блядь, а я говорю, нету, а где же они, блядь? Оказывается, этот, который посрамший, котя-то, блядь, он увидел такое дело, засел, блядь, и спиздил у них эти бабки, и им же эти бабки им отдал, блядь, ты понимаешь, веришь, нет? А братва на него, слушай, а чё ж ты с бабками, а мы там на колонке, блядь, мытарились, доказывали, что мы не обосрались, блядь. А потом, когда он им объяснил, да я, говорит, спиздил у них и даже им этим ментам. Ой, блядь, смех и грех. Но этот мент с горя нажрался, говорит, блядь, и у них там ментовская вся гудит в какой-то, блядь, ну такой, значит, маленький какой-то, блядь, такой, ну, блядь, это провинция какая-то, хуй знает, ты знаешь, как у нас там. Они все менты там сидят, о, пьют, а этот нажрался, пошел поссать, блядь, с этой паленой какой-то, блядь, купюрой, блядь. Он кричал, все нахуй, поссал и уронил ее, блядь. А там оказался капкан на медведя, блядь, замороженный. Он за ней полез, рукой-то с пьяну упал. Как он его ебанет, этот капкан. Как же он, сука, катался, блядь. Все менты повылезали из окон, нахуй. Все протрезвели.